0: Почетный легион.
1: Красивая история, скажете вы, но где обещанные великие события для хоккея? Обождите еще немного, величие в хоккее у Бака было, но не в роли игрока. А пока он уходит из хоккея, возвращается домой в небольшой городок в провинции Онтарио, свадьбу и прочие житейские моменты мы опустим и перенесемся сразу в 1945, когда он становится политиком. Сегодня спортсмен, занимающийся политикой, не то чтобы уникальное явление, но все же в большинстве случаев в любой стране спортсменов в политику берут для картинки. Для репрезентативности, красиво говоря. Ну, чтобы тут у нас доярка, библиотекарь, токарь и до кучи хоккеист с волейболистом. У Бака политика получилась не для показухи, а по-настоящему. Не было кандидата от его региона, и он, как один из самых уважаемых людей в своем городке и в регионе, был логичной кандидатурой. Сперва Бака пытался от подобной чести отказаться, но, трезво взвесив все «за» и «против», согласился. Выборы в Канаде тоже не для показухи, а потому их еще надо было выиграть. Но Бака Макдональд всегда шел к победе, стараясь не замечать препятствий. Итог? Он трижды подряд выигрывал выборы от либеральной партии и заседал в парламенте Канады. Интересно, удивительно, прикольно. Да, но согласен, что это еще не величие. Еще нет, но мы уже совсем рядом. Пока он заседал в парламенте, Макдональд поигрывал в любителях, был играющим тренером и понял, что тренировать — это его. Так что после политической карьеры он даже потренировал в двух профессиональных клубах. Впрочем, понял он и то, что влечет его не профессиональный спорт, скорее работа с детьми, от которой получал он моральную отдачу, а заработка и известности ему уже хватало. И вот именно тут мы подходим к величию Бака. Он стал замечательным, даже выдающимся детским тренером. У него были, само собой, всяческие разнообразные награды, но на этом нет смысла зависать, перечисляя призы, которые большинству все равно не скажут ровным счетом ничего. Но именно тут, в городке Перри Саунд, ему предстояло внести свой вклад в развитие хоккея как вида спорта. Многие ученики Макдональда вспоминали, что помимо того, что он был тренер-новатор, он очень много работал индивидуально с каждым воспитанником. Пытался раскрыть его сильные стороны, чтобы из него получился не только хороший спортсмен, но и человек. И вот одним из тех, с кем работал Макдональд, был некий мальчишка по имени Бобби Орр. Ему тогда было 11-12 лет, но именно в этом возрасте и именно при участии Бака произошел ключевой момент в карьере будущего самого великого защитника хоккея. Дело в том, что тогда такой распространенной ныне профессии, как атакующий защитник, еще не существовало. Защитник защищается, оборонцы для обороны, ну и так далее.

0: Хватит атаковать с позиции защитника, то станет куда опаснее, чем просто в роли очередного хорошего нападающего. И это сработало. Хоккейный мир получил того Бобби Ора, что перевернул представление о самом амплуа защитника. Фактически первый атакующий защитник в хоккее – это именно Бобби Ор. На сладкое стоит вспомнить одну притчу о смысле жизни, когда попавший в рай обращается к Богу с вопросом «В чем же был смысл всей моей жизни? Чего ради все это было?» и получает ответ «Помнишь, однажды в поезде в купе тебя попросили передать чайную ложечку? Вот это и был твой смысл, твоя миссия и роль». Иногда поступки людей и их решения на различных жизненных развилках приводят к результатам, которые невозможно даже представить в момент выбора. Как решение на развилках судьбы, совершенные Баком Макдональдом, которые привели его в роли детского тренера к маленькому Бобби Ору, которому Бака помог стать одной из самых больших звезд в истории хоккея, совершить правильный выбор на его жизненной развилке.
1: Почетный легион.

0: Спортивная. Физкульт-привет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Сейчас давайте вообще не останавливаться, да, и узнаем, кто же в гости пришел.
2: Кто ходит в гости по утрам?
1: Ну, а сегодня в гости пришел четырехкратный чемпион России по футболу, главный тренер команды «Спартак-2» Алексей Владиславович Мелешин.
3: Алексей Владиславович, да, приветствую.
1: Привет.

0: что у вас в этом году, я даже не скажу в сезоне, случился такой некий фейерверк. Работали вы в академии, и бац, вторая смена, точнее, «Спартак-2». Команда уже второй лиги, которая, да, бьется там за право выхода. Там, ну, сейчас в данной ситуации не бьется, сезон закончился у «Спартака-2», но вообще билась за призовые места. Да, во второй лиге Б. Да. Как вы вообще восприняли эту новость и как узнали, что вот у вас там вы возглавите «Спартак-2»?
1: Ой, ну, все это было очень неожиданно, максимально неожиданно, потому что шел сезон, юношеская футбольная лига 1, и мы заканчивали первый круг, только-только вот у нас получилось выправить ситуацию, мы обыграли «Зенит» на выезде, мы обыграли дома «Краснодар», и уже потихонечку начали приближаться к первой тройке, там, к «Масантею», ну, так сократили расстояние и...
0: Это 2008 год, да?
1: Да, 2008 год, UFL 1, да. И в этом году, после того, как ушли наши основные футболисты в молодежную команду, вот после сборов, и пришлось строить практически новую команду, ну, потому что 6 футболистов плюс 6 основных игроков плюс вратарь, и было достаточно нам непросто их заменить, потихонечку выправляли ситуацию, и казалось, вот уже все начало получаться. Так уже игра более-менее выстраивалась, и здесь неожиданный уход Камбарова, и мне поступило предложение. Была встреча с Артемом Ребровым и с Никитой Баженовым, на которой они мне там рисовали картину, и здесь было, конечно, очень много у меня таких вопросов и, может быть, непонимания, что меня ждет.
0: А что делать-то, да?
1: Что меня ждет, и вообще, что делать, и как вообще все это будет дело происходить, потому что очень большая группа футболистов ушла вместе с Камбаровым, и здесь нам нужно было что-то принять, и единственным выходом это, конечно же, привлечение футболистов в молодежную команду, в двойку. И, ну, мы понимали, что молодежку нужно будет кем-то тоже наполнять, там, мы всех забрать не можем, Так пришлось сделать, и мы понимали, что...
0: Ребята повзрослели раньше, получается.
1: Да, да, как-то нужно будет выходить из ситуации, играть на два фронта и молодежку не оставлять, и, может, забрали у них футболистов, кто-то, понятно, если не будет получить игровое время в двойке, будет играть за молодежку, но так вот в авральном режиме, день за днем, матч от матча, мы шли вперед и продвигались в сезоне.
0: То есть на три команды у вас было два набора футболистов, я правильно понимаю?
1: Ну, практически два с половиной.
0: Чуть
1: больше.
0: Ну, это уже хорошо.
1: Потому что команда UFL-1 тренировалась совместно с молодежной командой, и мы тренировались вот... полноценно, чтобы был полноценный тренировочный процесс двойкой.
0: Но тренироваться это одно, но у каждого же свой календарь.
1: Вот это самая главная проблема. Молодежка играет в пятницу, мы в воскресенье. UFL в субботу.
0: Да и непонятно, кто где играет. Мог же на выезде же играть.
1: Да, и всем нужно готовиться. Всем хочется хорошо подготовиться к матчу. Угу. И нам тоже.
0: Ну, естественно.
1: Хотя мы играем в самое последнее воскресенье здесь. Мы входим в положение всех команд и постарались сделать максимально не навредить всем и дать возможность команду подготовиться к матчу.
0: Ну хорошо. Так, Алексей, у нас есть обязанность некоторая. Да. Надо сказать, да, прогноз сделать на матч Лиги Чемпионов.
1: С удовольствием.
0: Давайте я называю вам матч. Угу. Вы что-нибудь...
1: Кто выиграет тут? Или ничья?
0: И счет.
1: И счет.
0: Да. Наполи, Айнтрахт.
1: Наполи дома обязательно выиграет. Счет будет крупный. Я думаю, 4-0.
0: Ого! Неожиданно. Знаете, просто я вам скажу честно, однажды с Алексеем Владиславовичем разговаривал перед чемпионатом мира, и он мне сказал, что наша сборная, еще когда сборная проигрывала товарищеский матч, он мне сказал, что минимум четвертьфинал, но должны за полуфинал побороться, да? Это по поводу прогнозов.
1: Да, я еще тут прогнозчик, да.
0: Так, Славия, Арсенал.
1: Кто, лондонский?
0: Ну, естественно, не тульский.
1: Ну да, точно. Ну, с минимальным перевесом 2-1 на выезде.
0: Арсенал.
1: Они сейчас в порядке, да.
0: Арсенал. Так, хорошо. Олимпиакос, ПСВ.
1: Ставлю на ничью. Греки дома. Думаю, все-таки ее добьются 1-1.
0: 1-1. Угу.
1: Даже интересно, потом самому будет смотреть все.
0: Тоттенхэм, Копенгаген.
1: Тоттенхэм неудачно сейчас выступает. Сколько я помню. Ну, я думаю, дома выиграет.
0: 2-0. Угу. Атлетико, Юнион.
1: Мадрид.
0: Да, Мадрид.
1: Мадрид дома однозначно. 3-1.
0: 3-1. Угу. Так, Будю Глимт, Монако.
1: О, ну там будет непросто французам. Будет непросто. Я думаю, они максимум ничьи добьются. Давайте скажем. 1-1.
0: 1-1, хорошо. Так, Ювентус, Спортинг.
1: Лучано, я думаю, уверен, что он наладит за это время. То, что
0: уже?
1: Он, за 3 дня? Успеет.
0: Да, за 3 дня что-то сделать. Значит,
1: они поверят в его харизму, в его знания, в его победность, что он приносит победы, титулы. И выиграют. Ювентус выиграет 2-0, уверенно.
0: 2-0. Угу. Хорошо. Ливерпуль, Реал. На сладкое пошло.
1: Будет обязательно посмотреть. Обязательно посмотреть сейчас. Реал совершенно другой. Интенсивный, прессингующий. У Ливерпуля что-то не получается.
0: Бывает такое, да.
1: Много потратили денег, что-то там пошло не так. Вот. Даже не знаю. Ну, наверное, крупная ничья. Гривая ничья, 2-2.
0: 2-2, отлично. Так, и Пари Сен-Жермен, Бавария.
1: Вот это супер. Супер вывеска. Тоже очень интересный матч. Очень интересный. ПСЖ выиграет 1-0.
0: Ух ты! Первое поражение Баварии в сезоне. Так. Алексей Владиславович, интересно. Ладно. Ладно, продолжим. Как вы говорите, там, вот вы в курсе всего этого. Когда вы успеваете смотреть?
1: Иногда кручу велосипед, смотрю обзоры. Да, приезжаешь на базу, смотришь обзоры, потому что все-таки из них... Ну, это современная тенденция футбола, когда на Лигу чемпионов. Чемпионат Европы, чемпионат мира еще надо дождаться, а здесь... Особенно, когда играют между собой самые лучшие команды Европы. Смотришь что-то под... подсматриваешь, угу. Видишь в чем-то, где-то в забитых мячах то, на чем ты работаешь, то, куда вбегает футболист, в какой момент следует передача, как взаимодействуют игроки, и это тоже тебе подсказывает тоже какие-то идеи.
0: Ну, скажите, от Алексея, вы смотрите, да? А подопечный ваш смотрит?
1: Показываем.
0: Специально насильно смотрит.
1: Нет, но рекомендую посмотреть. Сначала спрашиваю, потом рекомендую посмотреть, потому что вчера мы с тобой говорили вот об этом, они то же самое сделали и забили. Такие, то есть я их подбрасываю такие мысли о том, что, в общем-то, по моему мнению, многие видят футбол как бы схоже, особенно там в атаке. И здесь, опять же, перекликается наш тренировочный процесс, но я так предполагаю, что мы работали вот над схожими идеями, и эти идеи сработали там, у Арсенала, еще кого-то команды, и посмотрите.
0: Смотрите, это работает.
1: Да, это работает, и то есть в голове откладывается, то есть хочется подкрепление моим идеям тоже где-то увидеть, и я вот это им подбрасываю.
0: Вот штрафной на последних секундах добавленного времени в ворота Балтики тоже где-то подсмотрели?
1: Нет, была другая идея. Мы показывали немножко другие фрагменты где-то с ударом в створ ворот. Здесь инициатива футболистов.
0: Сами?
1: Да, сами. И сами. Артем Рогов решил... Ворот выйти на линию штрафной для получения мяча, для удара. У него хороший удар. И здесь...
0: То есть 15-летний пацан,
1: да,
0: среди вот ребят, которые все старше него, решил, что должен пробить он. Это так?
1: Да. По самому эпизоду получилось, что так. После того, как был заработан штрафной, мы, группа обороны, группа игроков, которые идут для завершения туда, в штрафную, мы...
0: Там их, вратарь пошел.
1: Да, мы их немножко сдвинули на траекторию предполагаемого удара, подачи. Угу. И думали, что она туда последует. Но... И, может быть, это немножко соперника смутило, и они немножко вот как раз вот на это отреагировали, и освободилось пространство для Артема. Тема здорово открылся, и Ваня решил ему отдать.
0: Это очень интересно. Это очень интересная ситуация, да. Очень интересное решение, и мы об этом еще поговорим, да. Потому что я вам расскажу еще предысторию этого всего, и будет забавно и интересно услышать от Алексея Владиславовича, как же это было.

0: «Физкульт-привет» с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: В гостях у нас Алексей Милешин, главный тренер команды «Спартак-2», команды второй лиги. Алексей Владиславович, ну вот вы получили совсем молодых ребят себе. Да, ну и постепенно, уже по ходу, вы включили в состав не только ребят 2008 года рождения, которых прекрасно знают тренировки, но и ребят 2009. И вот эти вот 16-15-летние пацаны, и порой вы их выпускаете, да, ну, в концовке матча спасать. Все выпускают спасать опытных игроков, а вы выпускаете 15-летних и 16-летних. И, кстати, и самое главное, что у них получается. Это что за новая тактика такая?
2: А нет опытных. Есть молодые, с горящими глазами ребята, которые, которых мы взяли вот, два раза в этом сезоне. Такие было два случая. В Великие Луки и дома с Балтикой. И раз уж мы их взяли, очень хотелось дать им возможность, дать им шанс выйти на футбольном поле.
1: Ну как, когда команда проигрывает, и надо отыграться, вы выпускаете 15-летнего Рогова, который еще играет решающую роль в том, что команда отыграется.
2: Тюрьма очень много забил очень важных мячей, просто мячей.
1: Ну, в ЕФЛ-2.
2: В ЕФЛ-2. И мы знаем его качество, и он может качественно завершить, пробить средней дистанции. Ну, в общем-то, хороший поставленный удар у него. Здесь ничего не оставалось, нужно было усилять какой-то такой потенциал. Мы в нем его видели, знаем его, поэтому была надежда. И это сработало. И от этого ты потом получаешь удовольствие и радость.
1: Так все получили удовольствие. Те, кто был на стадионе. Потому что там мяч не то залетел, не то не залетел за линию ворот. Это другая история. Да, Рыков подправил его. Но это же просто какая-то сказка. И выходит в последнем матче, который «Спартак-2» играл, выходит и Варлак, тоже 16-летний, тоже забивает свой первый гол. Ну, то есть, ну, Рогов не забил, он сделал все, чтобы забили, да, и Варлак забивает свой первый гол в карьере.
2: Это здорово. Илья очень качественно работает и перед этим матчем. И, опять же, у нас вот в связи с этой, с этими... сложностями и с заявкой. У нас Илья Варлак не заявлен за молодежку, а заявлен за ЕФЛ. И накануне матча с... последний матч со Звездой.
1: Со Звездой, да.
2: ЕФЛ играл с Зенитом, и мы посчитали нужным дать им игровое время, потому что все-таки матч с Зенитом качественный соперник, и вместо предигровой тренировки он может получить качественное игровое время, почему бы это не сделать. И он с удовольствием согласился. Молодец. Правильно это воспринял. Сыграл за ЕФЛ-1.
1: А вообще он играет 4 ступеньки вниз. 4 ступеньки вниз по возрасту.
2: Может еще играть за ЕФЛ-2.
1: Вот, я об этом говорю.
2: И он думал, что не получит. Ну, получит мало игровое времени. Ну, мы, если честно, так... с моим помощником думали, как нам усилить, если это нужно будет сделать атакующую линию. И мы знаем, что Илья в сборной играет нападающего. Его там используют. В общем-то, он такой достаточно универсальный игрок. И
1: он на любой позиции играет.
2: На любой позиции, да. Но все-таки я больше вижу его в центре поля, нежели на острие. Но, тем не менее, он может тоже там играть. Мы попробовали, потом решили... Жору перевести, Жору его поменять и Ваню перевести на левый фланг. И это сработало. То есть искали возможности для того, чтобы как-то все-таки создать игровой момент. И получилось, Илюха быстро сработал два касания. Молодец, здорово. Оказался в нужном месте.
1: Да.
2: Да, молодец. И опять же, вот нас не подвела наше чутье, как быстрее их правильно там расположить. Использовать их сильные качества. Вот. Здорово.
1: Не, а сами ребята, вот как? Вот им там 15-16 лет. Ну просто и Варлак уже исполнил 16, Рогову 15 еще там. Ну, у него в ноябре там ему 16 лет.
2: Илюха достаточно крепко физически, и он, так скажем, уже из UFL 1 он уже как сезон с нами тренировался, с более старшими игроками. И надо сказать, что вот он очень хорошо держит силовую борьбу. И вот прям молодец. В матчах и во Владимире, где была прям рубка такая со стороны соперника, там не стушевался, держал удар и ну, в общем, как и все ребята. Но вот его хочется видеть, потому что он все-таки 2009 года рождения.
1: Ну да.
2: Молодец, молодец. Так держать.
1: Не, так держать, это ладно, это хорошо. Вот и Варлак вот сейчас, сейчас, конкретно сейчас, напоминает мне Диму Маркетесова. Тот тоже сыграл на всех позициях. Вот абсолютно на всех, да. Дима Маркетесов 2001 года рождения, сейчас играет за Родину. Да, сыграл на всех позициях. Он тоже там последний там, год играл за год старше, за 2000-й. И преимущественно его использовали именно в центре поля. Тогда у них не хватало игроков просто тогда уже в центре поля. Да, и он достаточно рано перешел играть в команды там и в «Спартак-2», и молодежку достаточно быстро прошел. Да,
2: да.
1: Да, то есть здесь вот, вот он мне напоминает вот по, собственно, уровню своего продвижения. Но у Димы в дальнейшем как-то не очень получилось, и поэтому он сейчас играет в Родине. Как оберечь от, уберечь от этого Илью и Варлак?
2: Как уберечь? Не знаю.
1: До этого никто не знает.
2: До этого нужно... Дима добрался до двойки, потом все-таки двойка раньше играла в первой лиге, потом у него предоставилась возможность потренироваться и сыграть за основной состав на кубок, если не ошибаюсь, он играл, то есть с Хабаровском.
1: Да и в чемпионате выходил.
2: В чемпионате выходил, да. И несложно сказать, как, там, что там было в тренировочном процессе в основном составе. Но надеемся мы. У Ильи, кстати, уже был опыт тренировочного процесса в основе, когда в UFL-1 мы его туда привлекали. То есть он был классный. Для него это вообще с удовольствием об этом рассказывал. Вообще, то есть с ним обсуждал это, этот момент. Это драгоценное время, когда ты можешь посмотреть на уровень игроков основного состава и на себе его примерить. Это прям... Очень такая важная информация для молодого футболиста, для его головы. Да.
1: Ну, понятно.
2: Как, что там, как там. И здесь, ну, надеемся, будем правильно подводить, доводить наших игроков, Илью в том числе, к уровню основного состава. То есть через...
1: Но ведете разговор с ними, что, ребята, вот это вам аванс, там, это вот вы еще не заслужили этого всего.
2: Естественно, общаемся. Общаемся, и меня очень интересует обратная связь, что они думают, во-первых, как они на себе испытали, вот, что они чувствовали, смогли ли они справиться вот с этим уровнем противодействия именно игроков основного состава. Что это для них?
1: Да там даже для второй лиги у них там еще это.
2: С Ильей все было хорошо, он прекрасно понимал, что это просто. Мне подарили возможность, там, дали билет на тренировочный, возможность почувствовать на себе. И он почувствовал внимание со стороны руководства, что в нем видит будущее «Спартака». И это очень, очень здорово. Внимание со стороны. Сейчас оно к молодым футболистам такое достаточно...
1: Ну, есть повод.
2: Хороший, я бы сказал. Пристальный, да. И это здорово, классно. Они чувствуют, что такой есть уже вектор на все-таки на молодых футболистов. И ну, то, что за нами следят, нам интересуется, это здорово.
1: Ну, понятно, понятно. Алексей, вы сказали, что Ребров и Баженов с вами беседовали, разговаривали. Они приезжали к вам в академию или вас приглашали в клуб уже?
2: Нет, мы встречались в Сокольниках, пили кофе. Просто у них, насколько я понял, тогда появилась информация о том, что Камбаров может уйти. Это было на неделе перед матчем с Краснодаром. Я, ну, это же пока только слухи. У вас какая-то есть информация. Ну, у меня сейчас матч с Краснодаром.
1: Я с Краснодаром играю, да.
2: Дальше у меня потом следующий матч там, ЦСКА. Поэтому как бы сейчас пока... Мы просто об этом поговорили. А решение принимать мне сейчас, ну, давайте будет, там будет решение у Камбарова, там тогда обсудим. Так, конечно же, все интересно, здорово.
1: Но быстро. Но
2: пока что вот так, пока я тренер UFL-1. Ну, а после матча с Краснодаром, через на выходной, или мне позвонили, сказать, что вот уже Камбаров принял решение уходить, и здесь все вот само приложение уже максимально ясно, понятно. Угу. И пригласили в клуб.
1: Общаться, да, спросили. Понятно, понятно. Так, ну хорошо, мы разобрали, да, то есть про Иварлака тоже поговорили, а вот, ну, Рогов как себя чувствует после вот такого тоже взлета?
2: Чувствует, да. Они вернулись после матча, мы сказали большое спасибо, поблагодарили, они вернулись в распоряжение ФЛ-2, потому что, ну, вот...
1: Парни, вы молодцы,
2: да, да. Ну, огромное большое спасибо, да, давайте работаем дальше, все мысли возвращаем в UFL 2, сезон продолжается.
1: Мы следим за вами.
2: Мы следим за вами, естественно, да. Да, да. И, ну, то есть обратно в команду и уже своими целями, задачами. Следующим соперником. Вот так вот.
1: Прекрасно. Прекрасно. Итак, в гостях у нас Алексей Милешин, главный тренер команды «Спартак-2». Да, удивительный сезон у него получился. Продолжим наш разговор со всеми.

0: «Физкульт-привет» с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Да, продолжаем наш замечательный разговор с Алексеем Владиславовичем Милешиным, главным тренером команды «Спартак-2». Ну, Алексей, получается, вот сейчас вы ребят отправили обратно в команды. Да, у «Спартака-2» сезон закончился. Угу. Я не знаю, итоги подведете какие-то? Ну, можете оценку поставить, ребят?
2: Ну, уверен, что... Ну, я вчера я общался с нашей пресс-старшей, тоже такой вопрос задавал. Но я поставил на твердую четверку, потому что все-таки и сила возраста, и сила такой неожиданности, и сразу сходу войти в чемпионат было непросто ребятам. И они, по моему мнению, сыграли очень достойно. Там где-то опыта не хватало, где-то не повезло, еще что-то. Но там даже по статистике я сейчас смотрел, там и уступили в владение только вот в Вологде, наверное, самый сложный матч, хотя мы его выиграли.
1: Хотя вы выиграли 60 на 40
2: во владение мы им уступили, и «Зениту» там 53 на 47, а в остальных всех матчах мы все команды мы по владению переиграли, и потом, естественно, по количеству передач, и доминировали. Ну, понятно, что не везде добились положительного результата, но по содержанию игры, по качеству... Твердая четверка, ребят, молодцы.
1: Ну, ладно, допустим, там тот же «Зенит», Чертанов, да, это все молодые ребята, и там, хотя у них есть и взрослые в команде, но тем не менее, все равно, да, в большей степени молодые играют. Но когда вы играете там, допустим, с той же «Вологдой», где взрослые ребята, мужики уже фактически бьются, да, за премиальные, и тем более там боролись с ними, да, там за тройку, за место в тройке, как умудрялись вот такие команды обыгрывать?
2: Самое главное не думать о том, что они взрослые. Они такие же, на возраст не смотрите. Здесь главное играть в свою игру, думать о том, как атаковать, как обороняться, и все вместе вот, делать то, что делаете, то, что вы умеете. Умеете вы много. Вот, и уверенность в себе, она вот приходила, и даже там после проигрышного матча первого в Череповце, потом был как раз матч Чертанова, и посмотрев игру, и показав, разобрав с ребятами то, что там у нас получалось, и они поняли, что можно играть с любым соперником. И эта уверенность, об этом мы всем им говорили, и она, эта уверенность в них всегда была, и я уверен, что будет в своих силах. Помогает. Потому что в их умениях мы не сомневаемся в вас. Поэтому будьте сами уверены в себе, и все получится. И здесь возраст не имеет никакого значения.
1: А вы на себя это не проецировали? Вообще ваши воспитанники знают, кто их тренирует?
2: Ну, у меня опыт есть. Ну, я немножечко был постарше, когда ну, там, на год, на два.
1: Какой уровень был повыше, я бы так сказал.
2: Мы играли на КФК, там играли только мужчины, только мужики играли, и в молодежную команду было в дубль сложно пробиться, там не было возрастного ограничения, мы играли на КФК с мужиками, и которые нас, так скажем, не жалели.
1: Топтали,
2: да, и приходилось быть очень быстрым во всех проявлениях быстроты и мышления, и перемещения, и быстро работать с мячом, иначе ты получаешь. И здесь, в общем, такая схожая картина. Но в целом все-таки, все равно, конечно же, возраст второй лиги сегодняшней, она достаточно молода.
1: Да, согласен.
2: Если сравнивать с теми вторыми лигами. И здесь об этом, конечно, там, я напоминал.
1: Ну, вот этот вот пионерский отряд Ярцева. Да, вас неожиданно влили в состав. И вы играли не во второй лиге Б, вы играли в чемпионате страны по футболу. За основную команду.
2: Честно, об этом не говорил. Я думаю, что они знают историю 96-го года рождения. Уверен. И здесь больше, наверное, тот опыт моего, когда я вот во второй лиге играл в том возрасте, в общем-то, плюс-минус в их возрасте. Вот. Но самое главное, еще раз повторю о том, что возраст не играет никакого значения. приводил примеры футболистов, что в Милане там выйдет на замену футболист 2008 года, то угу. еще где-то. Пожалуйста.
1: Ну, вот приводил примеры
2: Саши Рязанцева, когда в ФК Москва он появился 17 лет. Пожалуйста.
1: Ну, Ямаль же они опять же видят. Ямаль. Того. Да. Или там Гарсию в этом реале, да?
2: Да. Поэтому примеров очень много, и здесь поверить в себя. Стараться. Стараться, а там как получится.
1: Ну же, ты выходишь на поле еще и не стараться. Мне вот это вот вообще непонятно как-то. Это вот эта история. Такое бывает?
2: Да. Какая-то, может быть, неуверенность в собственных силах. И она как-то скрадывается стараний, что ли. И не дает себя проявить все свои качества. Ну, не знаю. Для меня, естественно, это неприемлемо. И в этом возрасте, в каком они сейчас, если бы я не старался, я бы ничего не добился.
1: Ну, это понятно. Да, вас бы не подпустили вообще, к составу.
2: Даже не обсуждается. Еще как бы. Еще бы мне сказали, 17 футболист не старается. Ну, к сожалению, сейчас об этом приходится мне говорить.
1: А там даже не объясняли, да? Тогда.
2: А это. Ну, другой будет стараться, другой пробьется.
1: Ну да, да, да.
2: Кто тебя будет ждать-то? Ты там сегодня ты не стараешься, ну и твоя проблема.
1: Не, ну а ребята 2007-2008 года, это понимаешь, да, что вот подходят ребята 2009, а там ведь кроме Рогова и кроме Варлака, там как минимум есть еще Полих, там еще есть ребята, которые могут подтянуться.
2: Ну, наверное, футболистам 2009 года нужно думать, конечно же, а еще
1: про ФЛ-1.
2: Про ФЛ-1, да. Да, мы надеемся, что все они будут прибавлять в качестве игры и становиться сильнее. И, конечно же, они обязаны в скором будущем составить конкуренцию. Потому что конкуренция, наверное, отсутствие конкуренции – это вообще беда. Главная проблема. И она должна быть у футболистов и 7-8 года рождения.
1: Ну, а вам удалось, да, вот это вот сделать так, чтобы даже вот в усеченном вот этой вот истории была конкуренция?
2: Старались. Старались, но, к сожалению, опять же, в силу календаря, когда молодежь играет в пятницу, ты отдаешь футболистов в четверг, и у тебя 2 дня до матча 10 футболистов. И это те 10, которые на 99% выходят в стартовом составе. Здесь про конкуренцию.
1: Но сложно, да.
2: Да. И приходилось много разговаривать о том, что они, понимая, футболисты понимают, что они в воскресенье выходят уже в стартовом составе, потому что они за молодежку не играют. И здесь только надежда на их сознательность и профессионализм.
1: А есть вот сейчас вот у этого молодого поколения профессионализм?
2: Да.
1: Есть?
2: Есть. Он, мы его, естественно, прививаем и еще и в академии уже это делаем. И это об этом очень много говорится, и условия, которые сейчас им созданы в Тарасовке, они этому способствуют максимально. И мы видим, как вот они прям хотят быть профессионалами.
1: О, уже хорошо.
2: Да-да-да, то есть спрашивают, интересуются, работают до, после, и это радует, и мы, естественно, хвалим их.
1: Ну, понятно. Алексей Владиславович, насколько вам помогает то, что вот этих ребят, многих из них, вы знаете, вот совсем мало возраста. Тот же Дмитрий Радченко, того же Ратников, да, ваш помощник, да, того же Высоченко там тренировал, когда тот был совсем малышом, да, то есть и многие прошли там через всю фактически академию.
2: Ну, плюс в том, что, конечно же, что я с ним работаю уже с 22 года, мы 3 года вместе уже, и они меня знают, я знаю их уже как сказать.
1: Как облупленных.
2: Как облупленных, да.
1: Это я сказал, да.
2: Я их очень хорошо знаю, и они тоже это знают, здесь уже деваться некуда. То, что Дима Ратников, да, с ним работал, еще когда они были меньше возрастом. Ну, наверное, самое главное, вот тот возраст, когда они вот начали формироваться уже взрослых футболистов из детей, вот в 20-х годах, им было 14 лет. Вот именно это для меня важно, что я был, я принимал участие в этом, и они на моих глазах взрослели, и сейчас, в общем-то, мне в чем-то легче, во многом легче, потому что, ну, все, мне все известно. И здесь мне очень интересно, как они вот сейчас становятся, взрослеют и уже приходят вот в стадию такого взрослого, формирования взрослого футболиста. Это вот за этим интересно наблюдать.
1: Пишут наши слушатели. О, знаем такого. Помним, на Петровском играл за «Динамо» Санкт-Петербург. Был такой?
2: Был такой, это такой единственный сезон, который я провел не в Москве, не близко к дому. И очень непростое время было. Переезды, первая лига. Я согласился принять это предложение. «Динамо» Санкт-Петербург. Был Олег Васильевич Долматов главный тренер. Была задача выйти в премьер-лигу. Был сильный состав, и я не хотел оставаться без игровой практики. И вот просто прыгнул за неделю начала в последний вагон последнего поезда как-то. И успел, и все, и провел сезон в первой лиге. Вот. Пожил в Питере, так скажем. Питер, мне кажется, нельзя не любить. И мне очень нравится город. Вот сейчас в UFL... В чемпионатах ЮФЛа три команды Санкт-Петербурга. И я с удовольствием беру с собой супругу. Мы с ней там потом остаемся и гуляем по Питеру. Вспоминаем улицу Кораблестроителей, на которой я жил. Недалеко от гостиницы Прибалтийская. Поэтому да, был опыт. Очень хороший опыт.
1: Какой еще опыт был у Алексея Мелешина? Он неожиданно ощутил это у нас в студии. Сейчас через несколько минут расскажем.

0: «Физкульт-привет» с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Алексей Милешин у нас в гостях, главный тренер команды «Спартак-2». Алексей Владиславович, какую-то футболочку интересную у нас на стене обнаружили, да?
2: Да, да.
1: Что это такое?
2: Это футболка... Команда «Торпедо ЗИЛ».
1: Да, это «Торпедо ЗИЛ» была такая команда. Тогда было два «Торпеда». Вот за «Торпедо ЗИЛ» тогда играл Алексей Владиславович.
2: Да, два сезона я провел. Два сезона был капитаном «Торпедо ЗИЛ». Так скажем, ну, так получилось, что вот контракт с ФК «Москва» все завершился. Я после второй крестообразной связки восстановился, оказался не нужен на команде, и вот поступил предложение. Такой олигарх Мамут решил возродить, он был болельщиком с детства. И вот начали путь. Первый сезон, так скажем, неудачно, там в серединке закончили, потом уже начали усиляться, пришел Кончерскис и, так скажем, поставили задачу выйти в первую лигу. И вот нам там совсем немножко не хватило, мы заняли второе место. И тогда, там, не знаю, кто это принимал эти решения, но они посчитали, что у нас нету как бы своей инфраструктуры, нет своего стадиона, а вот у «Факела» Воронежа все это есть, хотя они заняли седьмое место или там пятое место.
1: Ну да, да, да, да. И вот не первый раз такое было.
2: Они достойны выйти в первую лигу. Ну, наш хозяин расстроился, обиделся на это решение и сказал: все, команду я закрываю.
1: Я без правил не играю, да.
2: Да. И это был 2010 год. В тот момент я уже, мой старший сын Алексей тренировался в академии. И я туда часто ездил, общался с тренером. И вот подумал еще, супруга на меня, так скажем, немножко оказывал давление. Ты со своими травмами уже достал всех. Давай, может быть, закончишь. И такие разговоры, они же сеют какую-то, да, в голове мысли. И вот я попросился, ну, подошел к главному тренеру Владимиру Васильевичу Бодрову. Может, я попробую. Мне хочется попробовать поработать с детьми. И начал работать в академии в 2011 году с Андреем Владимировичем Пятницким. На 94-м годе. Ну, как сколько давно я уже. 94-й, а сейчас 2008-й. 14 лет. Сколько воспитанников прошло перед глазами. И
1: кто был самый техничный, спрашивают вот слушатели.
2: Самый техничный, прям самый так, кто-то еще обидится.
1: Ну а что обидится?
2: Ну вот был футболист, он и есть сейчас, Максим Данилин, тоже, кажется, сейчас вроде
1: играет. Вроде, да.
2: И его сходство с Лионелем было потрясающе, его техника.
1: Ну и нога левая.
2: Ну, левая, конечно, ну, Лионель тоже левша.
1: Ну, я говорю, здесь, и левая нога, да,
2: левая нога, да, поэтому его сходство, его чувство мяча.
1: Ну, он просто очень сильно травмируется, да, да, просто да. Макс. Спрашивают, как у Павла здоровье, у Павла Милешина.
2: У нас завтра 6 месяцев, ровно 6 месяцев, 1 мая была сделана операция, завтра ровно 6 месяцев, и на сегодняшний день он сейчас в общей группе. Вчера было возвращение, он играл в футбол. Ну, в тренировочном процессе была игра в футбол. Правда, 6 на 6, но тем не менее он играл полностью, без ограничений, в общей группе. И это нас очень сильно порадовало. Мы этому рады. И, может быть, ну, сейчас сложно там.
1: Не будем загадывать.
2: Не будем загадывать, да, там, как идет его реабилитация, но как есть, так она и есть. И главное, что вот он сейчас жив-здоров и в общей группе, и потихонечку двигаться вперед. Надеемся, что еще месяц премьер-лига играет. Вот поедем к нему на заключительный матч 7 декабря. Будем надеяться, может быть, он выйдет. Ну и я думаю, наша поддержка поможет трибуну, что он выйдет там на замену. Может быть, даже мы увидим его на поле, разминающимся. Для меня тоже будет уже это огромная радость.
1: 6 декабря будете на выпуске?
2: Обязательно.
1: Понятно. Так, ну да, еще спрашивают, помните, кому забили свой первый мяч?
2: Первый мяч...
1: Кому забили первый гол?
2: Премьер-лиги?
1: Ну, наверное. Есть такое вспоминать? Тогда чемпионат России был.
2: Чемпионат России, если мы говорим про 96 год, это матч с Уралмашем.
1: Так.
2: На выезде. мы выиграли 2-0. И вот там была сказана знаменитая фраза Георгия Александровича про пионеротряд.
1: Я забил. Именно тогда, да?
2: Там был, да, я забил. Сложный очень матч. У меня есть кадры этой хроники, это поле, которое не было ни одной травинки.
1: Да, там тогда так отличалось поле этим.
2: Это мой первый гол, да, в... Потом был, да, чуть позже гол уже в «Динамо» Загребу. Это в...
1: Уже в Еврокубках.
2: В Еврокубках, да. В общем-то, за «Спартак», да. Помню, как что-то помню. Конечно, помню. Помню как, помню полностью атаку, как я ворвался, там, в одно касание пробил. Потому что принимать было нельзя, поле плохое.
1: Ну, понятно. Алексей Владиславович, уже известно там сборы, как что будет...
2: Да, известно уже, мы все распланировали, мы 18 числа улетаем.
1: Января?
2: Да, 18 января, 12-13 у нас медосмотр, 18 мы улетаем, и до 5 марта.
1: Вот. Ох!
2: Сейчас так вот...
1: Еще безвозвратно?
2: Безвозвратно будем жить там.
1: Ой-ой-ой!
2: Ничего не сделаешь.
1: Не боитесь, что драки будут?
2: Ну, будем надеяться. Молодые ребята выдержат, в общем-то. Ну, ничего не сделаешь, мы там его разбиваем на сборы с выходными, с днями отдыха. В общем-то, естественно, ну, это же не один длительный сбор, это три достаточно таких краткосрочных сбора по 12-13 дней.
1: Но все равно тяжелая история.
2: В нынешних реалиях...
1: А вы раньше, наверное, так же тренировались, нет?
2: Самый длительный сбор у меня в «Спартаке» был, это 97-й год, 21 день он нам казался вечностью. Всегда это 2 недели максимум. Там, у Леонида Викторовича Слуцкого там, 12-13 дней, короткие сборы. Вот с переездами ты переключаешься в другую локацию, в другую страну. А вот 21 день в Турции с Александровичем был тяжело на 97-й год.
1: Ну что ж, спасибо большое, что нашли время прийти.
2: Очень рад был вас побывать.
1: Успех.
2: Приглашайте.
1: Успехов. Спасибо. Всем хорошего дня.
2: Хорошего дня.
1: Пока.

0: средство массовой информации радиоканал «Первое спортивное радио». Зарегистрировано Роскомнадзором за номером L-номер ФС 77-818-74 от 16 сентября 2021 года.
1: Для лиц старше 16 лет.

0: Первое спортивное. Вокруг мира и спорта.
1: Ну что, здравствуйте всем!
2: Всем привет!
1: Это программа «Вокруг мира и спорта», и мы ведущие Юлия Сапегина.
2: И Алексей Золин.
1: Мы, как всегда, собрались, чтобы куда-то поехать. И куда же теперь?
2: Ну вот куда же теперь? Давай куда-нибудь в наш город какой-нибудь, город России.
1: Ну, давай выбирать.
2: Россия у нас большая, да. Городов много.
1: Да.
2: Давай что-то такое.
1: Посерединке, как мы.
2: Да, кстати, посерединке.
1: Ну, посерединке Екатеринбург.
2: Нет, а давай вот давай Новосибирск.
1: Новосибирск. Ну, почему бы нет?
2: Действительно. Мне кажется, будет интересно.
1: Итак, напоминаю, что мы не просто так ездим по городам. Мы приезжаем в город, осматриваем местные достопримечательности, говорим с местными жителями, едим местную пищу и, собственно, рассказываем вам о спортсменах, спортивных объектах и видах спорта, которые популярны именно здесь.
2: Да, все верно, так и будет.
1: Ну, в Новосибирск на поезде ехать долго, на машине нерентабельно.
2: Время, как известно, самый ценный ресурс, поэтому выбираем...
1: самолет.
2: Точно.
1: Итак, на самолете 4, наверное, часа лета примерно, и 4 часа разницы с Москвой.
2: Запомните, 4-4.
1: Да, 4-4, ничья такая. Ну, что сделали интересно, да, я не знаю, как для вас, мы летим ночью, и учитывая разницу во времени, мы прилетаем, когда в Москве глубокая ночь, а здесь, в Новосибирске...
2: уже утро.
1: Уже утро, и можно начинать осмотр города.
2: Давай сначала скажем, что, во-первых, Новосибирск – это крупнейший торговый, деловой, культурный, транспортный, образовательный и научный центр Сибири. И, кстати, это третий по численности населения город России.
1: Несомненно, да, здесь живет больше 1,5 миллиона человек. Ну и, впрочем, здесь, в Новосибирске, учебные заведения поступает достаточно много казахов, потому как логистика позволяет.
2: Основан город в 1893 году, но до 1926 он назывался Новониколаевск.
1: Совершенно верно, да. Ну, после этого был переименован. Ну, и надо сказать, что город появился во многом благодаря Транссибирской железной дороге.
2: Да, Транссибирская магистраль обязана своим появлением Александру Третьему. Ну, мы к этому еще и вернемся. Вот скажи мне, какая здесь самая главная, наверное, достопримечательность?
1: Река.
2: А, ну да, конечно.
1: Для вот. Меня река в любом городе главная достопримечательность.
2: Да, значит, у нас сегодня точно будет прогулка по набережной. Все, я поняла. Опять совершенно верно. Еще здесь есть, насколько я знаю, Новосибирское водохранилище.
1: Ну,
2: оно чуть дальше, правда?
1: Ну, оно, да, оно так называется, благодаря тому, что была построена Новосибирская ГЭС. Они даже называют ее Новосибирское море такое, да? Угу. Но на самом деле река, через нее достаточно много мостов, и есть даже метр

0: метромост. Угу. То есть вы понимаете, что... Причем, там, по-моему, самый большой метромост
1: вот
0: в мире.
1: Который, да, который именно построен таким образом. Все правильно ты говоришь, да, он такого красного цвета.
0: Да, это специально, чтобы привлекать внимание.
1: Ну да, это же один тоже из таких объектов, который привлекает внимание и местных жителей, и приезжающих.
0: Ну, как вы уже разобрались, да, то есть видов транспорта здесь много, а из аэропорта мы поедем на такси.
1: Да, прекрасно, прекрасно.
0: Хотя ехать тут, ну, минут 40, не меньше. Аэропорт Толмачево.
1: Угу.
0: Вот отсюда мы отправляемся в город Новосибирск. Ну, поехали. На что, другие виды транспорта здесь, кроме метро и такси, тоже присутствуют?
1: Да, тут еще автобусы, тут и маршрутные такси. Здесь очень много всего. Но так как мы с тобой едем на такси, пока мы едем, давай так. С обью все понятно. Из построек архитектурных и таких с определенной функцией, да, если можно так сказать, все-таки какое можно назвать главной достопримечательностью Новосибирска? Вот я знаю, что на многих сувенирах изображен Новосибирский театр оперы и балета.
0: Ну да, ну ты же знаешь, что для меня главная достопримечательность — это какие-нибудь спортивные сооружения.
1: Ну мы же с тобой все равно в любом случае будем о них говорить.
0: Да, вот поэтому... так что для меня новая Новосибирская арена.
1: Подожди, мы с аренами обязательно разберемся. Давай сначала все-таки пройдемся по таким основным, так скажем, местам, которые необходимо посетить, если находишься в этом городе. А раз мы в этом городе, хотя бы пойдем посмотрим на этот... Не обязательно, что идти на оперу или балет, мы хотя бы посмотрим на этот большой, красивый театр.
0: Мы, конечно, пойдем, да, просто мы забыли нашим слушателям сказать, что разница температуры в Новосибирске в зависимости от того, когда вы приезжаете, очень-очень большая. Вот в 24-м году, конечно, получилась теплая осень, и даже еще льда нет ни на Оби, нигде, да, но вообще здесь очень холодно. И обычно в конце октября уже бывает лед и достаточно толстый слой снега.
1: В конце октября бывает лед?
0: Да, да, да.
1: Хорошо,
0: да, да.
1: Что я взяла с собой теплые вещи. И вы не забудьте их, когда сюда приедете. И обувь тоже, кстати.
0: Но не летом. Потому что зимой здесь бывает до 40 градусов мороза. Хотя он такой достаточно сухой и чувствуется не так сильно, но все равно это мороз, никуда от него не деться. А летом примерно столько же градусов тепла. Поэтому здесь,
1: да,
0: резко континентальный климат, и амплитуда к этому надо серьезная. Быть готовым. Да.
1: Амплитуда серьезная. Ну то что, давай уже дойдем до этого красивого театра оперы и балета, а потом уже на твою набережную пойдем, потому что около набережной еще много интересных объектов.
0: Ну хорошо, вот, да, вот театр оперы и
1: ну,
0: балета, вижу.
1: Ну такое большое здание, да, согласись.
0: Такой. Красивое. Ну, понятно, что здесь смесь самых разных культур, да, в том числе и архитектуры, я бы сказал, и влияние Азии здесь все-таки присутствует почти во всем.
1: Соглашусь с тобой, да. Но здание действительно красивое, большое, и неудивительно, что многие сувениры изображают именно это здание как символ Новосибирска. Ну ладно, давай, раз уж мы посмотрели на здание театра, пойдем тогда
0: на
1: набережную, так уж и быть, как обычно. Я знала, что это все равно будет в нашей поездке.
0: Я немножко разочарован. Ну, не знаю.
1: Рекой?
0: Ну,
1: набережной?
0: Нет, река красивая.
1: Так а чем тогда?
0: Почти все реки красивые. Ну, набережной.
1: Недостаточно благоустроенная?
0: Ну да, могли бы сделать и получше. Хотя, наверное, летом здесь гораздо красивее, да, и гораздо лучше. Но вот то, что сейчас я вижу, немножко уныло.
1: Ты знаешь, а я как-то более спокойно к этому отношусь. Но я тоже, в принципе, люблю... Не то, что прям люблю воду, я люблю смотреть на воду. Но если набережная не такая уж прям благоустроенная, как могла бы быть, меня это прям уж так сильно не расстраивает, потому что я знаю, что мы от набережной куда-нибудь еще пойдем.
0: Но благодаря тому, что есть вода, конечно, это сглаживает абсолютно все.
1: Но в целом Обь такая река, такая серьезная река.
0: Да, но и мы не сказали вам, что тут летом здесь есть речные трамвайчики.
1: Да, совершенно верно.
0: Здесь можно добраться на речном транспорте до Томска, между прочим. То есть,
1: это к вопросу о видах транспорта, что даже вот водный транспорт здесь выполняет не только там функцию развлекающую, но и непосредственно свою транспортную.
0: Да, так что летом вообще супер. Можно добираться, да, и такую добавить к себе, к путешествию еще что-то.
1: Так, мы достаточно здесь уже погуляли или еще вдоль набережной пройдемся?
0: А что еще есть?
1: Так, тут я знаю, где-то есть памятник императору Александру Третьему.
0: Это неспроста ты про него говорила.
1: Но это в парке «Городское начало», который как раз вот примыкает к набережной. А между прочим, скульптор — это народный художник Салават Щербаков. И общая высота монумента 13 метров, а постамент аж 8 метров.
0: Это 4 этажа.
1: Скульптура сама 5 метров. Ой, в общем, такая серьезная. Согласись, вот прям такая, снизу если стоять, смотреть.
0: Но монументально, да.
1: Да, монументально. Значит, а знаешь, почему он был здесь вообще сооружен? Потому что по решению императора Александра Третьего, вот как мы уже с тобой сегодня упомянули, началось строительство как раз вот этой Транссибирской железнодорожной магистрали. И она предопределила развитие как раз города Новосибирска.
0: Ну да, но и учитывая местоположение Новосибирска, вы же понимаете, здесь рядом Красноярск, здесь рядом Кемерово, как вы поняли, рядом Томск. То есть вот это вот прямо вот в центре всех событий Новосибирск находится. И рядом Казахстан, о чем я уже говорил.
1: Да? Очень удобный город, все рядом. Куда хочешь, туда и поедешь. И еще надо сказать, что скульптурная композиция вот эта символично ориентирована на восток.
0: Ну, было бы странно, если было по-другому.
1: Да, да, все так, все так. Ну что?
0: Идем дальше.
1: Пойдем дальше.
0: Идем, да. Вот шлепаем. Прям по набережной мы далеко не уйдем.
1: Да, то поддувает чуть-чуть.
0: Прилично, я бы сказал.
1: С реки, да, поддувает. Поэтому хорошо, что я шапочками запаслась, шарфиками. Все-таки сейчас не лето.
0: Да, да, да.
1: Вот, поэтому помните об этом. Лишний раз как бы сказать про теплые вещи никогда не будет неправильным.
0: Да, но если вы замерзли, здесь в любом случае есть кафешки самые разные. Мы поедим-то здесь чуть позже. Да,
1: пока не нагуляли еще аппетит.
0: Да. Да не то, чтобы не нагуляли аппетит, но просто если вы действительно замерзли, можно зайти согреться в любое кафе, их здесь достаточно много.
1: Так что это еще впереди.
0: Да, я просто вот вижу здесь герб Новосибирска, да?
1: Кстати, да, он очень интересный. Там вся та же пушнина изображена.
0: Там как будто бы с двух сторон держат его два черных таких соболя.
1: Соболя красивых.
0: Да, все это не просто так. Вы же понимаете, да, еще когда основание самого Новосибирска или Новониколаевска происходило, там, собственно, вот этих всю эту пушнину стреляли, да, продавали.
1: Валюта. Была.
0: Фактически центр торговли находился вот примерно там, и туда, конечно же, приезжали китайцы за этим всем.
1: И скупали всю эту пушнину.
0: Да, с удовольствием.
1: Щедро.
0: Да, обменивали ее на деньги и на китайские товары, которые были, естественно, в большом количестве.
1: Раз тут все рядом.
0: Да, раз уж тут все рядом, почему бы нет. Ну, кстати, насколько я понимаю, что и в Казахстан отсюда ходит поезд. Прямой, и многие болельщики на чемпионат мира по хоккею с мячом в Алма-Ату в 2012 году ехали из Новосибирска на поезде.
1: Ой, мы еще поговорим о хоккее с мячом.
0: Обязательно это сделаем. Но напоминаем, что мы с Юлей сейчас находимся в Новосибирске, что это программа «Вокруг мира и спорта», и мы рассказываем вам про этот замечательный город, про то, что здесь есть, про какие достопримечательности, ну, какие здесь люди, и расскажем, конечно, какие здесь виды спорта популярны. Поэтому продолжим.

0: «Вокруг мира и спорта».
1: Это программа «Вокруг мира и спорта» на Первом спортивном радио. Мы ведущие Юлия Сапегина
2: и Алексей Золин.
1: Мы в Новосибирске.
2: Да, мы уже тут по набережной походили, чуть-чуть продрогли, уже увидели памятник Александру Третьему. В общем, начали активно изучать этот город с точки зрения интересующихся активных путешественников и продолжаем наш путь.
1: Ну, сейчас уже ближе к обеду мы закинули вещи в гостиницу. Хороших отелей здесь приличное количество. Можете там себе выбирать на вкус в каждом районе. Новосибирск, кстати, разделен рекой на две части. Да, есть правый берег, левый берег. И тут в зависимости от этого мы чуть позже поговорим, как люди различаются на этих двух берегах.
2: А что, они враждуют еще между
1: собой? Нет, конечно, нет, они не враждуют.
2: А, они просто гордятся тем, что я вот живу на этом берегу, а я вот на этом. И мы отличаемся.
1: Да-да-да.
2: Ладно, мы об этом поговорим. Я тебе предлагаю, знаешь, куда прогуляться? До Академгородка.
1: Давай,
2: пока мы идем туда, значит, именно здесь находится проспект Академика Лаврентьева, который внесен в книгу рекордов Гиннесса как самая умная улица в мире. Вот мы сейчас по ней проходим. На проспекте, который протяженностью почти 2,5 километра, сконцентрировано самое большое число ученых и научных институтов. Примерно их вместе около двух десятков.
1: Да, не надо забывать, что Новосибирск раньше называли Наукоградом.
2: Угу.
1: И это было не просто так. Огромное количество ученых располагались именно здесь. И, по-моему, Новосибирск отчасти даже какое-то время был закрытым городом.
2: Ну, самое главное, что сейчас он совершенно не закрытый. И вот мы здесь ходим, и я даже, мне кажется, стала немножко умнее, гуляя по этой улице. Ну, на самом деле, здорово, когда даже вот отмечаются в книге рекордов Гиннесса какие-то такие вот интересные факты. Будете здесь, обязательно здесь пройдите. Здесь, кроме того, что вот такой интересный факт, что самая умная улица в мире, здесь еще и достаточно красиво. Все эти здания достаточно красивые, интересные с точки зрения архитектуры.
1: Слушай, а когда мы проезжали, мы, по-моему, проезжали еще здание железнодорожного вокзала.
2: Да, оно тоже привлекает именно с точки зрения архитектуры, такое симпатичное, оригинальное.
1: Оно же в виде паровозика.
2: Ну, ты знаешь, я почему-то как-то даже не поняла.
1: Это, мне кажется, очень сложно. Если только не вглядываешься в это, понять очень трудно. А уже когда ты либо это прочитал, либо это увидел, да, долго на это смотрел, ты начинаешь понимать, что все не просто так. И одно из самых больших зданий железнодорожного вокзала в нашей стране изображено в форме паровозика.
2: Ну, это логично, да, это же железнодорожный вокзал. Кстати, а ты не знаешь, почему именно вокзалы и чаще железнодорожные делают такими красивыми с точки зрения архитектуры? Нет, я не говорю, что это плохо, наоборот, это классно, это здорово, но почему именно вокзалы?
1: Не знаю, но, видимо, это первое, что видит человек, когда приезжает, и, может быть, его это располагает к городу. Может быть, возможно. Или, наоборот, когда ты видишь какую-то хибару вместо вокзала.
2: Куда я приехал? Что тут такое? Что я здесь забыл?
1: Но учитывая, что Новосибирск такой огромный центр, да, то есть ты понимаешь, да, в какой-то степени его величие, когда прибываешь сюда, на вокзал.
2: Так, а между прочим, мы вот гуляем пока все снаружи все смотрим, никуда особенно внутрь не заходим, а те, кто очень любит, например, узнать историю области, края, вам рекомендован Новосибирский краеведческий музей.
1: Я очень люблю краеведческие музеи.
2: Вот, там можно узнать много того, что происходило раньше здесь, на этой территории, как менялось здесь все, как жили люди раньше, поэтому...
1: Там есть всегда, в любом краеведческом музее есть раздел про животных, которые обитают в местных краях, ну, либо обитали, и мне кажется, это вот всегда самая интересная часть экспозиции, которая привлекает наибольшее количество людей. Всегда вот в разделе, где животные, народу просто полно.
2: А ты знаешь, а мне кажется, просто, может быть, это самая такая интересная часть музея.
1: Может быть.
2: Ну, животных вообще любят не только дети, но и взрослые, как выяснилось, да? Тем более, если мы с тобой уже разговаривали про пушнину, про... вот, кто там у нас на гербе изображен?
1: Соболь.
2: Соболь. Да. Поэтому, я думаю, здесь про них очень много рассказано как раз. Ну, я тебе предлагаю в самом музее долго не задерживаться, какой бы он ни был интересный.
1: Да, времени у нас мало, пойдем.
2: Да, потому что мы должны много всего успеть. Новосибирск — город большой. Выходим из краеведческого музея и пойдем посмотрим. Я понимаю, что это, ну, так скажем, на любителя, но все равно хотя бы снаружи посмотреть стоит. Храм Александра Невского. Ну, я думаю, что мы и внутрь можем зайти. Значит, храм Александра Невского был построен в память, кстати, об Александре III, а назван в честь великого святого князя, защитника русской земли Александра Невского. Он такой достаточно большой, такой достаточно массивный, интересный, красивый, и внутри он расписан очень красивыми фресками. Даже если оставить все вопросы религии, с точки зрения ценителей архитектуры, я думаю, что стоит увидеть, посмотреть, оценить это здание, зайти внутрь. Потому что, вот, например, мы с тобой, когда путешествуем по разным городам, особенно если это в других странах, мы же с тобой часто заходим вот в какие-то соборы, какие-то такие там, не знаю, костелы. Мы оцениваем это с точки зрения архитектуры, правильно?
1: Красоты. Красоты,
2: конечно,
1: да.
2: Конечно. Вот и здесь то же самое. Мы, не знаю, вот мне вот фрески очень впечатляют, такие красивые, здесь такие цвета интересные подобраны. И название мне тоже нравится.
1: Ну, это немножко, да, странно. В честь Александра одного построили, а назвали в честь другого.
2: Ну, ты знаешь, построили в честь Александра III, здесь ничего удивительного нет, да, здесь мы с тобой уже выяснили, почему так происходит, а назвали в честь другого Александра, потому что он тоже важен для русской истории.
1: Для русской, да, но вряд ли он доехал до Новосибирска.
2: Ты знаешь, наверное, ты прав, но так как он все-таки защитник земли русской и великий святой князь, поэтому я думаю, что здесь вот такая вот связь есть.
1: Ну, конечно, да, ну и как во многих русских соборах такое серьезное убранство, как ты уже заметила, фрески. Ну и, конечно, внутри здесь такой купол, да?
2: Да, то да, есть, да, свод большой.
1: Пространство такое, да, его достаточно много. Ну и понятно, почему сюда очень много людей стремится зайти.
2: Да, да, да, все верно. Здесь всегда, когда службы, много людей и просто те, кто приходит. Так, ну, теперь я тебе предлагаю дойти до монумента славы. А, это монумент.
1: Пойдем.
2: Да, пока мы идем, я расскажу нашим слушателям, что он был возведен в честь победы во Второй мировой войне, Великой Отечественной, и, соответственно, символизирует собой подвиг русского солдата. Ну, практически в каждом, ну, не практически, наверное, в каждом городе есть такие строения, такие памятники.
1: Соответственно, в каждом нашем,
2: да. Да-да-да, все верно, да и не только в нашем. Значит, здесь такой красивый, серьезный монумент. И он, конечно же, напоминает о том, что было в нашей истории, чтобы никто не забыл то, какое было время и чем потом все закончилось.
1: Да, какая разрушительная была война, чтобы это никогда не повторялось. Это все так. Место... Я бы местом грусти это назвал, в конце концов. Во всяком случае, когда приходишь сюда, ну, что-то вот такое щемящее, да, становится в душе.
2: Ты знаешь, а мне кажется, не просто его назвали «Монумент славы», чтобы как раз не было очень грустно, все-таки это...
1: Ну, как в том числе и гордость, конечно.
2: Символ подвига, да, именно символ подвига. И как бы, получается, испытываешь гордость, когда находишься здесь.
1: Ну, в том числе
2: здесь.
1: Гордость, да, это правда, да, но в любом случае мне всегда там и у Вечного огня, да, и вот этих монументов славы мне всегда... становится
2: Слушай,
1: тяжело.
2: Да и мне тоже. И грустно, и тяжело, и думать об этом непросто. Соглашусь с тобой. Но это часть нашей истории, от этого никуда не деться.
1: Ну, пойдем.
2: Смотри, я знаю, что здесь есть разные интересные дома. И стоквартирный какой-то дом.
1: Да.
2: И дом с часами. Вот пойдем потихонечку вот на эти дома посмотрим, потому что уж очень они какие-то такие привлекательные.
1: Ну, стоквартирный, он же символический, насколько я понимаю, да, там... Вот это впервые он был построен, дом, в котором 100 квартир, там что-то такое.
2: Это было какое-то, наверное, что-то такое, ну, вау, да?
1: Да.
2: Ничего себе, да, ничего себе. 100 квартир в одном доме, как такое может быть? А теперь этим, наверное, никого не удивишь.
1: Сделали достопримечательность из этого.
2: Да-да, наверное, она была раньше такое, а и как-то исторически осталось, да?
1: Да-да.
2: Не, на самом деле, сам дом достаточно симпатичный, красивый такой, вот. Но то, что 100 квартир... это, наверное, вот именно просто факт. Вот. Давай с собой пойдем теперь дальше. Вот тут такой есть интересный дом с часами, но, если честно, я часы вот нашла не сразу.
1: Ну, ты видишь их?
2: Я их вижу, но они высоко. Эти часы.
1: А, вон, да.
2: То есть этот дом построен так, что, значит, жилые помещения, значит, как обычно в классическом доме расположены, а потом такой, как прямоугольничек, как будто настроили, приделали сверху, и вот эти вот квадратники и часики там стоят.
1: Кто живет на, то есть, на маленькой стрелке, да, на часовой?
2: Слушай, я вот не знаю, как бы, кто, вот, когда только этот дом построили, было ли желание у жителей быстрее вот там приобрести себе недвижимость, квартиры. Но я знаю точно, что там жили партийные работники и деятели культуры.
1: Значит, просто выдавали, никто не покупал.
2: Да, да, ничего. Возможно. Ну, не знаю, мне бы было как-то не по себе. Часы зато... тут, может быть, они громко ходят.
1: Зато, понимаешь, это вот прям вот это географический такой объект, да, где встречаемся, около, напротив дома с часами.
2: Ну, да, кстати, наверное, удобно ориентироваться, да, по городу, где удобно встретиться. Дом с часами знают все.
1: Особенно, когда не было телефонов. Это сейчас телефоны, там, все дела. Когда не было телефонов, вот с дом с часами, да, когда большая стрелка на 12 и маленькая на 6, вот тогда и встречаемся.
2: Да, да, что-то во всем этом есть очень знакомое.
1: Кстати, ну все. Я находился.
2: Я еще хотела, если честно, успеть к памятнику первому светофору, но я так понимаю, что мы пойдем уже в сторону каких-то кафе, ресторанчиков, и будем там искать этот памятник этому светофору. Но мы
1: так что вы знаете, что они, что он есть.
2: Да, и он симпатичный, тоже символичный, поэтому можете обязательно до него дойти.
1: Ну, а мы проголодались, нагулялись, стерли ноги до колена, да, и, естественно, нам надо подкрепиться, свои силы, да, все-таки пополнить, да.
2: Куда уж без еды, вы что?
1: Без еды?
2: Без национальной.
1: Никуда. Ну, как национальные?
2: Национальные.
1: Местные.
2: Мы поговорим. Ну, конечно, местные.
1: Местную кухню найдем.
2: Пойдем.
1: Пойдемте с нами.

вечер за окном, и лес в зеленом балахоне ходил от ветра ходуном. Она считала стук вагонов, а он устал считать огни. Желтели губы от лимона.

Она держалась за любовь. Они расстались на вокзале. Он долго что-то говорил. Над нею чувства колдовали. И дождь холодным росил. Она была совсем девчонкой, и вечер чудо сотворил.

0: «Вокруг мира и спорта».
1: Это программа «Вокруг мира и спорта» на Первом спортивном радио. И мы ведущие Юлия Сапегина.
2: И Алексей Золин.
1: Мы в Новосибирске.
2: Ой, мы уже столько всего обошли, мы столько всего посмотрели, обо всем поговорили, столько всего увидели, и теперь пришло время наконец-то подкрепиться. Нам нужно выбрать какой-то такой ресторанчик небольшой, чтобы там была обязательно местная кухня.
1: Да, давай поищем.
2: Давай, конечно. Вот мы как раз с тобой, мне кажется, в очень подходящем районе сейчас. А, вот эта дверь мне нравится. Да, вот там.
1: Слушай, ты по двери определяешь?
2: Нет, нет, смотри, просто там в окнах как-то так уютненько, и людей достаточно много, значит, там должно быть вкусно и не очень дорого.
1: Да, ты думаешь?
2: Ну, я бы хотела в это верить. Пойдем, пойдем, зайдем.
1: Давай, давай, зайдем.
2: Так, заходим, выбираем столик, садимся. Ой, сразу такие вкусные запахи какие-то.
1: Меню дайте, пожалуйста.
2: Так, надо сказать, что здесь, в Новосибирске, сама по себе сибирская кухня – это региональная разновидность русской кухни. В ее основе смешение разных традиций разных народов, которые проживают, между прочим, на соседних территориях. Здесь есть блюда и бурятской кухни, ага, всякие буузы, например.
1: Да мы их в Иркутске ели.
2: Подожди, а еще есть такая вещь, как мясо, высушенное на ветру. Оно называется борса, по-моему.
1: Слушай, ну это же вяленое мясо обычно, не?
2: Нет, а мне кажется, вялить можно мясо тоже по-разному.
1: Ну, согласен. Да.
2: Вот, потому что помидоры можно вялить, я знаю, можно на солнце, а можно в духовке. А мяса наверняка тоже много видов.
1: Конечно.
2: Так, в общем, тут в меню встречаются блюда, как привычные прям русской кухни, так и заимствованные, вот, например, из бурятской.
1: Рыба есть?
2: Конечно, есть. Тут рыба, между прочим, очень много. Тут рыбные паштеты, вот я вижу, из закусок. Уха из несколько видов рыб.
1: Во, давай уху я возьму.
2: Вот, ты бери уху, а вот я хочу попробовать паштетик. Какой-нибудь.
1: Паштет, на что будешь мазать?
2: Кстати, паштет тут есть не только из рыбы. Тут есть паштет из тетерева, ты представляешь?
1: Ну, охота осталась здесь наверняка, да, какой-то. Ну, из тетерева, да, забавно.
2: Так, все, я беру паштет из тетерева.
1: Потому что куриный паштет получится.
2: Ничего подобного, не надо путать. Я даже сказку в детстве читала про тетерева, так что не надо. Да, у меня была такая книжка.
1: Черная курица.
2: Мне бабушка читала. Нет, это другое, не путай. Значит, так, еще здесь есть, если мы с тобой закончили про рыбу. А, вот, пельмени есть с щукой, с судаком и даже их сверху красная икра чуть-чуть.
1: Вот-вот я с... Кого же выбрать, щука или
2: судаком? А нет, они с тем, они с двумя видами рыбы сразу.
1: А, все, беру.
2: Бери, значит, себе уху и пельмени. Я, значит, кроме паштета, знаешь, что еще хочу заказать? Так, вот какой-то здесь есть мясной суп кочо. Нет, наверное, суп не буду.
1: Ко мне.
2: Копченый сыр курут. Так, кисломолочный напиток я точно не хочу.
1: Не надо.
2: Так, а вот что я буду. Кебаб из медведя тут есть, ты представляешь?
1: Слушай, дорогой.
2: Ну, я половинку возьму, если мне разрешат.
1: Но ты же знаешь, что медвежье мясо, оно такое горьковатое и жесткое, его очень долго отмачивают.
2: Ну вот посмотрим, как здесь это готовят. А, ну, даже не страшно, если я не доем, возьму с собой. А потом завернут мне с собой.
1: С чем хочешь, с медведем хожу.
2: Значит, вот что я еще хочу попробовать. Здесь есть лосятина. Можно мне, например, строганину, да? И жаркое из оленины. Пусть
1: куда
2: я лопну. Пусть я лопну, но я это попробую.
1: Куда тебе стоит?
2: А, что-то я уже даже после паштета, мне уже хорошо. Ничего, я понемножечку. Я сейчас буду сравнивать виды мяса, потому что, мне кажется, это как раз вот... А то мы привыкли постоянно одно и то же есть, ну, по крайней мере, я, да, и вот мне хочется разных видов попробовать. Кстати...
1: Мне хорошо и уха зашла.
2: Ну, конечно, у тебя легенькая рыбка там и все.
1: Пельмешки с судаком и щукой. Кстати, непонятно, кого больше.
2: А у меня тут тетерев, медведь, лось и олень. Сразу.
1: Собрала весь лес.
2: Ну, а почему нет? Кстати, по поводу напитков.
1: Пить что будем,
2: да. Вот я бы взяла чай из таежных трав.
1: Да, я бы тебя поддержал, если ты... Ну, ты какую-нибудь наливку сейчас опять возьмешь.
2: Да я все вообще про это все время забываю, ты мне про это напоминаешь. Наливку надо было под медведя брать. Или под лося. Ладно уж, все, сейчас без наливки тогда обойдемся. Давай тогда все-таки я еще возьму, раз уж мы чаек такой вкусный с тобой выбрали, я возьму таежный блинчик с брусникой и кедровыми орехами под чай.
1: Ну, не знаю, я просто здесь есть пирожные, очень вкусные. Правда, делают их в одном месте жена бывшего хоккеиста Максима Ишкельдина.
2: Это мы так постепенно подбираемся к спортивной составляющей программы.
1: Да, потому что мы вот сейчас вот пообедаем и пойдем смотреть спортивные объекты, которые есть в этом городе.
2: Да, ну, вот. Давай, я думаю, что мы с тобой подкрепились прям как раз для того, чтобы эти спортивные объекты увидеть. Поэтому...
1: Ничего с собой не будешь заворачивать?
2: Нет, все с собой заверну обязательно и вечером съем, доем.
1: Счет принесите, пожалуйста.
2: Да, и заверните мне вот это с собой все.
0: Вокруг мира и спорта.
2: Выдвигаемся на спортивные объекты. У меня уже в голове просто хоккей в первую очередь. Поэтому хотел сказать хоккейные объекты.
1: А вот теперь два берега Оби.
2: Так, и что-то там ты хотел рассказать?
1: Все не просто так.
2: Ну-ка.
1: На одном берегу играют в хоккей с шайбой.
2: Ах, вон оно что.
1: На другом берегу играют в хоккей с мячом.
2: А мне интересно, те, кто находятся на берегу, где играют в хоккей с мячом, если они больше любят хоккей с шайбой, такое бывает?
1: Конечно.
2: И что же им делать?
1: Ну, туда долго ехать, поэтому они...
2: Поэтому они смирились, да? Ходят на хоккей с мячом.
1: Ну, надо сказать, что, конечно, краса и гордость Новосибирска из игровых видов спорта, именно из игровых, это, конечно, хоккей с шайбой. Новосибирская Сибирь, там все дела. Новый дворец построили к несостоявшемуся в нашей стране молодежному чемпионату мира. Правда, с небольшой задержкой запустили. И запустили со скандалом небольшим этот дворец спорта. Дело в том, что запустили его 7 сентября. В тот день, когда... Да, я бы не хотел, чтобы... В нашей стране хоть какие-то матчи проводились, какие-то ни были, да, но неважно, да, дальше команда «Сибирь» в этот год провалила чемпионат и дальше не вышла в плей-офф. Но вообще «Сибирь» является призером.
2: Да, бронзовые медали у них.
1: Чемпионат страны. Ну, а Владимир Тарасенко, кто же не знает Володю Тарасенко, который двукратный обладатель Кубка Стэнли.
2: Да.
1: Один раз он взял его с Сент-Луисом, второй раз с Флоридой Пантерс. Так что, конечно, Володю здесь любят, учитывая, что здесь плюс 4 от Москвы, то есть где-то плюс 11 часов от Нью-Йорка, можно матчи Национальной хоккейной лиги смотреть не то что утром, днем.
2: Да уж, вот повезло.
1: Ну да, да, да, да, да. Ну, где-то какие-то матчи утром, какие-то днем можно смотреть. То есть вот в этом плане хорошо.
2: Ну, молодежный хоккей здесь еще есть. Сибирские снайперы, правильно?
1: Ну, конечно, конечно, да. Конечно, да. Но новосибирский-то Сипсельмаш, который из хоккея с мячом.
2: Так.
1: Он же, в принципе, в целом, это сейчас команда не очень, скажем так, сильная. Они, правда, стараются. Они доукомплектовались, они там стараются вернуть себе прежние традиции, но они четырехкратные чемпионы страны, между прочим.
2: Да-да-да, так и есть, все правильно, титулованный очень клуб.
1: А я первый раз новосибирский Сипсельмаш, это первая команда, которую я увидел в Ульяновске, когда я там жил, да, и как раз Ульяновская Волга первый домашний матч проводила как раз новосибирский Сипсельмаш. Да, это было удивительно, удивительно было ее название, но мы же понимаем, почему оно такое.
2: Я еще тебя дополню. Трехкратные серебряные призеры чемпионата страны и финалисты Кубка Европейских Чемпионов, правильно?
1: Да, да, да, было такое. В свое время команда играла. Надо сказать, что здесь, в Новосибирске, живет тренер, которого зовут Михаил Юрьев.
2: Угу.
1: Он четырежды выводил сборную России на чемпионаты мира в качестве главного тренера.
2: Ну,
1: и знаешь, в чем уникальность?
2: В чем же?
1: Он все выиграл.
2: Такое бывает?
1: Да.
2: А как оказывается, да.
1: Четыре раза Михаил Юрьев возглавлял сборную России по хоккею с мячом. Это был 2013 год в Венерсборге, 2014 год в Иркутске. Это был 2018 год в Хабаровске, 2019 год снова в Венерсборге. Все четыре Михаил Юрьев выиграл, несмотря на трудности, несмотря на то, что ему ставили палки в колеса, он его выиграл.
2: Ну ничего себе, да еще под давлением, ну это достойно уважения, действительно.
1: Да, и еще здесь же, в этом же городе, жил еще один замечательный хоккеист. Я считаю, что он был гением хоккея с мячом. Это Максим Ишкельдин. К К сожалению, его нет больше с нами, но он воспитанник именно местной школы. И вот прям вот в 30 лет его жизнь оборвалась. Он мог еще очень многое дать хоккею с мячом. Он собирался в Новосибирске построить крытый дворец для хоккея с мячом. Он очень много делал. Он вообще считался одним из лучших игроков мира. Я считаю, что лучшим игроком мира, лучшим ассистентом мира. Именно и сейчас в Новосибирске, кстати, играет Павел Рязанцев, который забил уже 1000 мячей в матчах в своей карьере.
2: Внушительная статистика.
1: Да, да, да, да. Павел сейчас продолжает, несмотря на то, что ему 40 лет, играть за Сибсельмаш. И на чемпионате мира в Хабаровске в 2015 году, когда сборная России еще за 8 минут до конца проигрывала шведам со счетом 1-3, наши ребята счет сравняли, а четвертый победный гол забил Павел Рязанцев, а пятый решающий забил Максим Ишкельдин.
2: Здорово.
1: Так что Новосибирску в хоккее с мячом уж точно есть чем гордиться. Но у них школа, ну, одна из лучших в стране с их воспитанниками. Очень, они и воспитанники новосибирского хоккея с мячом играют в очень многих командах нашей страны. Так что Новосибирску есть чем гордиться и в хоккее с шайбой, и в хоккее с мячом. Но не только эти виды спорта присутствует в Новосибирске.
2: Это точно.
1: Есть огромное количество самых разных видов спорта, которые здесь есть.
2: Мы о них чуть-чуть позднее обязательно расскажем.
1: Да, ну, пойдем, я тебе покажу сначала новую арену,
2: да,
1: новосибирскую.
2: Да, пойдем.
1: Да, и потом пойдем поговорим о других видах спорта. Здесь их настолько много.
2: Это точно.

0: «Вокруг мира и спорта».
1: Это программа «Вокруг мира и спорта». На Первом спортивном радио мы ведущие Юлия Сапегина
2: и Алексей Золин.
1: Мы в Новосибирске. Мы говорим уже о видах спорта, которые здесь развиты, но... Мы уже много о чем поговорили,
2: да,
1: о футболе нет.
2: Мы обсудили хоккей с шайбой, хоккей с мячом. Ты мне вот арену показать собирался. И действительно, а про футбол-то мы совсем ничего не сказали.
1: Ну да. Футбол, конечно, в Новосибирске не так хорош. Ну, по многим причинам, в том числе по климатическим.
2: Да, да, да.
1: Но команда играла в высшем дивизионе нашего футбола и даже играла в Еврокубках.
2: Действительно.
1: Недолго это было, но для новосибирских зрителей это было потрясающе.
2: Ты про клуб «Сибирь», я правильно понимаю?
1: Да, конечно, конечно.
2: Такое название символичное.
1: Есть даже команда по футзалу, называется она очень похоже, «Сибиряк».
2: Да-да-да, все верно.
1: И в свое время «Сибиряк» тоже был на ведущих позициях в чемпионате страны. Отсюда были очень, ну, одни из лучших трансляций. Здесь играл сам Жуан, это игрок первой четверки сборной Бразилии. Правда, он был уже на сходе тогда, но своих лучших качеств все равно не растерял. Сейчас «Сибиряк» переживает не лучшие времена, но, тем не менее, команда держится в Суперлиге чемпионата России по футзалу.
2: Ну да, он двукратный серебряный и четырехкратный бронзовый призер чемпионата России. То есть такой. Есть к чему возвращаться, так сказать.
1: Ну да, да, да.
2: Ну и волейбол здесь тоже очень развит.
1: Несомненно.
2: Волейбольный клуб «Локомотив», двукратный обладатель Кубка России, победитель Лиги чемпионов, правда, достаточно уже давно, и тем не менее...
1: Да, в Новосибирске в свое время была очень сильная женская баскетбольная команда «Динамо Новосибирск». Но сейчас мы вот сейчас все про игровые виды спорта. А ведь кроме них здесь назвать вот хотя бы только одну фамилию.
2: Да, да. Уж.
1: Александр Карелин.
2: Это точно.
1: Трехкратный олимпийский чемпион. Понятно, что сейчас Александр Карелин занят совсем другими делами, в большей степени законодательными, но, тем не менее, да, его имя-то гремит, свои турниры-то он проводит.
2: Здесь ежегодный международный турнир по греко-римской борьбе «Приз Карелина» проводился с 92 года на протяжении 20 лет, а сейчас преемник это турнир «Сила традиций». Ну, в общем, про Александра Карелина здесь не забудут.
1: Да попробуй забудь, то он приедет и напомнит.
2: Это точно. Я думаю, не будет повода. Здесь еще, в Новосибирске, правда, это было в 2005 году, принимал Новосибирск чемпионат Европы по биатлону. И вообще биатлона здесь достаточно много проводилось. Здесь был и финальный этап Кубка мира, и чемпионат мира в командной гонке. В общем, иностранные биатлонисты этот город знают. Потому что здесь были такие турниры, когда приглашались иностранные биатлонисты, с удовольствием приезжали и участвовали в различных турнирах. Да, совершенно верно. И Ларс Бергер, и Рика Гросс. В общем, много кто сюда приезжал. И еще здесь проводится соревнование по биатлону на приз олимпийского чемпиона Маматова. К сожалению, его тоже с нами уже нет.
1: Да.
2: Так что... Мне кажется, настолько разнообразные виды спорта в этом городе есть, что выбирай, не хочу. Здесь даже спортивная аэробика проводилась, чемпионаты первенства страны.
1: Ну и не забывайте, да, что, учитывая, что это, во-первых, центр Сибири, во-вторых, это достаточно, в большей степени это зимний регион, а значит, зимних видов спорта здесь предостаточно.
2: Это точно, да, все верно.
1: Лыжный спорт, конечно же, тоже присутствует. Но все здесь есть.
2: Возвращаясь к другим видам спорта, здесь был и проводился чемпионат России по фехтованию. И финальный матч Кубка России по баскетболу. Кстати, про баскетбол мы еще не сказали, но в целом игровые виды, да, мы обсуждали. Здесь очень-очень Новосибирск спортивный город. Очень много всего развито, и это здорово.
1: Ну что... Мы, конечно, посмотрели только малую толику всего,
2: ну,
1: что здесь можно
2: успели,
1: было увидеть.
2: Как да. Обычно.
1: Времени у нас совершенно нет, а мы еще совсем не купили никаких сувениров.
2: Ну, конечно, куда уж без этого-то?
1: Ну, слушай, учитывая, что здесь да, наверняка варенье с шишками какое-нибудь есть. Или с кедровыми
2: орешки, кстати, почему нет? Да, что-то вот съедобное можно. Очень прекрасная идея. Пожалуй, так и сделаем.
1: Да, мы за этим пойдем?
2: Ну да, в какой-нибудь магазинчик приглянувшийся зайдем, а потом в аэропорт можно.
1: А из сувениров что?
2: А, таких несъедобных?
1: Да, несъедобных. Но я думаю, что на Соболе нам бы денег не хватило, даже если бы мы захотели.
2: Не, ну все-таки сейчас немножечко другое отношение, чуть-чуть вот к... к зверькам. Ты понимаешь, о чем я? Поэтому давайте без Соболя. Давайте что-нибудь такое более экологичное.
1: И что же? Ну ладно, пойдем посмотрим.
2: Слушай, мне шишек хватит, варенье вот этого с кедровыми орехами, а ты покупай себе какой-нибудь магнитик.
1: Ну пойдем. А то нам еще в аэропорт Толмачев и оттуда в Москву для того, чтобы вас каждый вечер радовать программы «Вокруг мира и спорта».
2: Чтобы вы путешествовали вместе с нами.
1: Всем счастливо! Это была программа «Вокруг мира и спорта» на Первом спортивном радио. Юлия Сапегина.
2: Алексей Золин.
1: Всем пока.
2: Пока-пока.
0: «Вокруг мира и спорта».

0: Первое спортивное. Высшая лига с Алексеем Золиным.
1: Здравствуйте, это программа «Высшая лига», и сюда всегда приходят гости, которые достигли определенного, очень высокого уровня за время своей карьеры, либо игротской, либо тренерской. Но всегда приятно, когда приходит человек, который достиг такого высокого уровня и там, и там. Сегодня у нас в гостях, впрочем, я не буду перечислять все его регалии, послушайте, кто же у нас сегодня в гостях.
2: Досье. Евгений Иванушкин родился 26 июля 1979 года в городе Краснотуриинске Свердловской области. С детских лет начал заниматься хоккеем с мячом в местной спортивной школе «Маяк». С 16 лет Евгений попал в команду мастеров. Свой первый титул Иванушкин заработал в 2004 году. В составе архангельского «Водника» он стал обладателем Кубка мира. В дальнейшем форвард стал семикратным чемпионом мира, семикратным чемпионом России и обладателем Кубка страны. Заслуженный мастер спорта, за годы карьеры выступал в «Сибскане», Архангельском «Воднике», Московском «Динамо» и Иркутской «Байкал-энергии». Карьеру игрока закончил в 2018 году и сразу переключился на работу.

0: узнает, что вы из небольшого городка в Свердловской области.
1: Да, добрый вечер. Да, городок небольшой на Урале. Город Краснотуринск. 70 тысяч населения было раньше. Сейчас, я думаю, уже, наверное, 1050 осталось.
0: Все уехали?
1: Ну, после закрытия Богословского алюминиевого завода, да, из города особенно потянулась молодежь, закрылся институт, который готовил кадров на Богословский алюминиевый завод, поэтому отток идет, и отток идет приличный.
0: Жень, расскажи, вот как начиналась твоя карьера, карьера спортсмена, хоккеиста?
1: Ну, наверное, как и обычно, как и у всех мальчишек с дворового хоккея, футбол, дворовой клуб «Алые паруса» в Заречном районе в городе Краснотуринске, да. Любимый мой первый тренер, с которым мы до сих пор поддерживаем отношения, который и привил любовь вообще к спорту, не только к хоккею. Не только хоккею с мячом, да. Мы занимались всеми видами спорта. Летом мы играли в футбол на первенство города. Зимой мы играли и в хоккей с мячом на первенство города, и в хоккей с шайбой на первенство города.
0: Наверное, не хуже, чем в хоккей с мячом играли.
1: Я перепробовал, наверное, все амплуа. Я стоял на воротах в хоккей с шайбой, да. И на областные соревнования ездил как вратарь. Меня почему-то в детстве очень тянуло в воротах. Ну, потом все, наверное, стало на свои места. Все же благодаря, опять же, вот эта любовь, привитая от тренера, да, к спорту, к игровым видам спорта. Потому что мы каждый день прибегали из школы, бросали портфель и сразу же бежали на корт. Потому что корт был у меня, благо, что он был во дворе, и далеко не бегать, не ездить не надо было. Поэтому целыми днями мы проводили время на дворовых кортах, играли во все виды спорта.
0: Евгений, ну вот одно из самых, наверное, запоминающихся для спортсмена, да, в жизни событий, это может быть первый профессиональный контракт?
1: Ну, безусловно, конечно, это было такое значимое событие, когда ты из детспортивной школы по окончанию в 16 лет тебе приходят как бы в клуб главный тренер и 5 человек из твоего возраста, 79-го года рождения, 5 человек мы попадаем в первую команду. Раньше еще не было такого молодежная какая-то лига, да, там. Раньше была только детспортивная школа и сразу же высшая лига. Еще суперлиги не было. И вот этот вот большой скачок, кто-то его преодолевал, а кто-то, у кого-то это не получалось. Поэтому, конечно же, это такое событие, когда тренер главной команды города приходит и называет 5 фамилий, которые заключают первые контракты. Это было такое очень серьезное событие для меня.
0: А где это было? Где происходило это?
1: Это было в Краснотуринске. Это было в Краснотуринске. Меня вызвали председатель спортивного клуба «Маяк», да, Александр Павлович Меньшин меня вызвал и предложил мой первый контракт. Правда, такая... Это сейчас уже по истечении времени ты... как бы такая смешная ситуация происходит. Тебе приходишь, тебе предлагают: «Жень, ну что тебе нужно? А ты вроде как бы, тебе 16 лет, ты занимаешься любимым видом спорта, тебе ничего не нужно, ни о каких деньгах не идет речь, ничего не нужно». Я говорю: «Мне ничего не нужно, я просто хочу играть в хоккей». Говорит: «Хорошо, делают мне какую-то минимальную там зарплату». Я и то был рад. Я даже не спрашивал, какие цифры, что там было. И потом: «А насколько тебе, ну, насколько будем подписывать контракт?» Я говорю: «Да какая разница, хоть насколько, давайте, я, это моя мечта, все, в первую команду меня». Он говорит: «Ну, давай на 5, ну, давай на 5». И все, я, получается, вот сейчас, как бы, получается, подписал контракт, первый контракт после детспортивной школы. Ну, вот мы сейчас уже смеемся, 5 лет отыграл за муку. Можно так просто сказать. Ну, для меня все равно, я получил первую зарплату, я сразу же побежал. Деньги были хорошие. Я пошел в магазин, купил сразу же музыкальный центр и маме французские духи. Я их разбил раньше просто и пообещал, что с первой зарплаты я их куплю. Поэтому вот всю свою зарплату я потратил. Купил музыкальный центр себе в комнату, да, и маме французские духи.
0: Класс!
2: Высшая лига.

в разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь стоит, как призрак за спиной.

0: поэзии в душе. Высшая лига с Алексеем Золиным.
1: Напоминаю, что у нас в гостях сегодня Евгений Иванушкин. Евгений, ну, про профессиональный контракт мы немножко поговорили, но бывают, случаются в жизни спортсмена очень громкие переходы. Твой переход в иркутский клуб, наверное, был одним из самых ярких событий, учитывая, как ты потом в нем выступал.
2: Ну вот это в продолжении темы первого контракта, да. За 4 года, вот это контракт на 5 лет, да, и за 4 года в первой команде, ну, я попал в основной состав, тренер мне стал доверять, я начал забивать ключевые голы, да, я стал ключевым игроком стартового состава, я играл с очень классными партнерами, которые помогли мне раскрыться, да, и вот я незаметно перейти вот этот скачок с детского хоккея сразу во взрослый хоккей, это, конечно, благодаря партнерам. А по истечении 4 сезонов, конечно, уже уровень мой рос, и статистика росла, и все, и уже в других городах, да, в других клубах начали замечать мою игру, меня замечать. И уже после 4-го года моей игры в Краснотуринском маяке уже начали поступать первые предложения, да. А я, у нас же в русском хоккее нету ни агентов, нет, никого нет. Мы сами ведем переговоры с руководителями других клубов, с руководителями тех клубов, в котором мы играем. Поэтому тут вы представляете, вот в таком молодом возрасте, да, и надо принимать такие серьезные решения. Даже сейчас вот и в футболе, да, и в хоккее с шайбой это все агенты принимают решения. А раньше мы это все принимали, и сейчас до сих пор мы принимаем решения сами, потому что у нас в русском хоккее такой деятельности нет агентской. И вот, когда начали поступать первые предложения, я уже не знал, что делать, потому что зарплаты и деньги очень серьезные начали предлагать. Я пришел, конечно, посоветоваться к председателю хоккейного клуба, да, «Маяк». Я говорю: «Александр Павлович, так и так, я говорю, наверное, я уйду, потому что, ну, хорошие деньги предлагают, мне нужно расти как игроку, все». Он говорит: «Жень, я все понимаю, да, как бы ты уже, ну, достаточно достиг высокого уровня, перерос эту команду, и тебе нужно идти дальше». Он говорит: «Ну давай ты год еще поиграешь в Краснотуринском маяке, и потом 5 лет контракт закончится, и вроде как бы потом будем принимать решение». Со мной разговаривал и директор генеральный, директор алюминиевого завода, да, Сысоев Анатолий Васильевич, со мной разговаривал и председатель хоккейного клуба «Динамо». Ну, с чем-то нужно было, видимо, чтобы мое решение было такое положительное в сторону Краснотуринского маяка. Я в очередной раз прихожу в кабинет, и мне Александр Павлович Мишин, председатель клуба, вручает ключи от новой «Волги». Вот. Он говорит: «Давай еще год поиграешь здесь, вот тебе «Волга».
1: Катайся,
2: да. Соответственно, ну, прибавили в зарплате, все. Ну, я пришел домой, посоветовался с родителями. Конечно, мне было еще 19-20 лет. И вроде как бы родители: «Ну, давай еще год доиграем, чтобы не было никаких проблем, ничего». Ну и, соответственно, доиграл, а потом уже наступило весеннее время такое, когда начинаются все звонки, переходы, и вот один из руководителей клуба, да, иркутской, Сибсканы на то время, как будильник мне начал звонить. Утром говорить «доброе утро», да, а вечером желать спокойной ночи. Ну и вот этой своей настырностью, конечно, они меня достали, взяли. Говорят: «Приезжайте, просто посмотрите, никаких контрактов не подписывайте, ничего». Купили нам билеты, мы поехали туда с братом вдвоем, с Денисом. Ну и настолько нам, конечно, сделали такой прием радужный. Мы за три дня мы... Такая культмассовая программа была очень серьезная. И, конечно,
1: на Байкал
2: же,
1: ездили, наверное.
2: Ну да, это было, конечно, все. Но самое главное, что президент клуба Владимир Александрович Матиенко в кабинете, мы приняли решение, что очень долгие были переговоры, серьезные были переговоры. Не думал, что он нас так быстро возьмет. Мы оказались крепкими орешками с братом. Вот. Но в итоге мы подписали контракты в Иркутске, нам очень понравилось. И так получилось, что летом мы переехали с братом, перебрались в Иркутск. Вот это было Иркутские 3 года, это было незабываемое время, конечно.
0: Высшая лига.

0: с Алексеем Золиным.
1: Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня главный тренер московского «Динамо» по хоккею с мячом, семикратный чемпион мира Евгений Иванушкин. Евгений, вот чем ты так взял иркутских болельщиков, что вот тебя до сих пор в Иркутске боготворят? Что ты такое там сделал?
2: Не знаю, но вот, наверное, еще был такой момент, когда мы приехали в Иркутск, да, и первое время, наверное, такой адаптационный период был, наверное, 2-3 месяца мы думали, правильное мы сделали решение или неправильно, потому что первый все-таки переезд в Иркутск, он сложно. Ты уехал от родителей, от своих друзей, приехал в чужой город, и вот здесь вот ключевой момент, когда тебя под опеку в Иркутске взял один из руководителей компании «Сервика». Наверное, сейчас известная компания очень «Сервика», которая помогает развиваться русскому хоккею. Вот на то время, это было, представляете, почти 20 лет назад, компания «Сервика», она очень помогала иркутской «Сибскане» в популяризации хоккея, во всем. И вот, наверное, все-таки один из ключевых людей – это был руководитель Сергей Махшаков, да, один из руководителей, который Виктор Захаров, Сергей Махшаков, да, два партнера, которые организовали эту компанию. Они взяли нас на поруки, да, и я могу сказать, что убежден, с уверенностью говорю, что эти 3 года они нас вели, они нам помогали во всех вопросах, и в бытовых, и в разных вопросах, и мы очень благодарны им за это.
1: Я понимаю, а вот сам ты что сделал такое, что тебя до сих пор боготворят там в Иркутске?
2: Ну, я не знаю, наверное, все-таки своей игрой заслужил вот эту любовь болельщиков, да. Я понял где-то, наверное, уже на 3-й, на 4-й месяц, что в Краснотуринске я, наверное, все-таки еще не понимал, что я профессионально занимаюсь хоккеем, да, с мячом. А когда я приехал в Иркутск, я понял, что все, здесь уже деваться некуда, назад дороги нету, и нужно развиваться профессионально уже. Поэтому там уже полностью погрузился в атмосферу хоккея, да. Благо, что в Иркутске хоккей очень любят, да, по 30 тысяч народу ходит. Поэтому каждая игра на стадионе «Труд» – это была праздник. И вот первую игру, когда я вышел на этот стадион «Труд» и 30 тысяч народу увидел, они запустили волну, и у меня, честно, у меня коленки затряслись, и первую игру было очень тревожно это все. Но потом со временем ребята меня в команде поддерживали, помогали. Он говорит, сейчас ты увидишь эту торсиду, сейчас ты, у тебя все затрясется, все. Я говорю, да не, что затрясется. И когда я увидел эту чашу иркутскую, на самом деле все затряслось. Но потом со временем, конечно же, опять же, все благодаря ребятам, там, и Василию Донских, да, и Косте Савченко, там, и Сане Шишкину, там, много. Всем благодарю всех ребят, которые помогали мне в моем становлении, в развитии в Иркутске. И, конечно же, я любовь болельщиков, она придала каких-то уверенности, сил. И получилось так, ну, что я стал лидером команды, да, и вот эту обрел любовь болельщиков, которая тебя на самом деле в каждой игре, она тебя окрыляла. И получалось забивать, получилось стать бомбардиром. Пусть мы не выигрывали каких-то там золотых медалей, но это было потрясающее время.
1: Там выпустили значок в твою честь, что ты забыл тысячный гол.
2: Да, это...
1: В карьере.
2: Это было, ну... Это, опять же, так получилось, так судьба сложилась, что тысячный гол, я не загадывал, я не думал так, но так получилось, что тысячный гол я забил именно в иркутской команде. Ну вот в честь этого, конечно же, выпустили значок. Нет, на самом деле было классное время, оно не забывается. Один из таких вот, наверное, в то время важных периодов жизни, которые тебе на самом деле дали какой-то толчок, такой трамплин в тот взрослый хоккей, в взрослую жизнь. Я благодарен, правда, за это.
0: Высшая лига.

0: Лига с Алексеем Золиным.
1: Это программа «Высшая лига». У нас в гостях Евгений Иванушкин, главный тренер московского «Динамо» по хоккею с мячом, семикратный чемпион мира. Жень, что такое? Вот есть что-то особенное в том, чтобы стать семикратным чемпионом мира? Мы, возвращаясь вот к иркутской теме, ты же и там еще победный гол забил на чемпионате мира.
2: Да. Не знаю, не могу так убежденно говорить конкретно, да, что послужило этим. Но мне кажется, все-таки это любовь к своему делу, которое ты делаешь, и профессиональные отношения. Я думаю, вот это все в совокупности дает результат. Я вот просто сейчас смотрю на молодежь, на их отношения к своему делу. Я не буду сравнивать с собой, но кто-то понимает, а кто-то, я скажу, что ему еще, ну, наверное, нужно время, чтобы понимать, что, для чего он это делает.
1: Не, ну вот смотри, еще я, насколько я помню, да, мы знакомы с тобой давно. А, насколько я помню, да, в сборной существовали люди, которые способны забивать мячи в ворота сборной Казахстана, в ворота сборной США. Но отдельно выделяются люди, которые способны забивать в ворота сборной Швеции. У тебя какое-то время это не получалось, а потом ты все время стал забивать в финале. Что должно для этого произойти?
2: Я говорю еще раз, наверное, все-таки это внутреннее сознание в голове, какой-то тумблер переключается, и ты уже... Тебе мало того, что ты начинал забивать там американцам, норвежцам, казахстанцам, казахам, да, и ты вот какое-то осознание приходит, когда ты вкус вот тех голов, которые ты забиваешь, они совсем разные, когда ты забиваешь американцам, норвежцам, и когда ты забиваешь шведам в финале. Вкус голов совсем разный, и та волна, которая тебя накрывает, она разная. И вот когда первые голы у меня получалось забивать, да, я хотел все больше, больше и больше, я стремился к этому. Тут самое главное, чтобы тебе доверие тренера было, доверие партнеров твоих было, чтобы они верили в тебя, что ты сможешь. Понимаете, есть игроки, которые ты даешь эту возможность, а они не воспользуются. А есть игроки, которым ты дал, он зацепился и везет всю жизнь эту нагрузку на себя. Она тяжелая, этот груз тяжелый, он ответственный, этот груз лидера в команде. Лидера атак, который ты должен реализовывать. Вся команда играет на это. Но ты находишься на том месте, когда ты эти голы забиваешь, и ты чувствуешь, что ты приносишь пользу не только команде, а всей сборной России. И когда вот эти победы приходят, у тебя совсем другие чувства, и ты раскрываешься по-новому. Я думаю, что это все-таки от головы больше.
1: Были любопытные эпизоды в твоей карьере. Например, совершенно необычный 88-й номер. Откуда это сложилось?
2: Это, наверное, все-таки из детской спортивной школы, потому что я там играл 8-й номер, да, потом пришел в Краснотуринский «Маяк», играл 8-й номер, перешел когда в Сибскану, там уже номер 8-й у меня был занят, да, там ветеран команды Василий Никитин играл. Ну, субординацию всегда нужно соблюдать. Поэтому я говорю, если есть возможность, можно 2 восьмерки мне майку сделать. Ну, в Иркутске в то время, я помню, номера были, и Саша Шишкин под 2000-м номером играл, да, ну, и еще были номера, поэтому не составило труда там администратору команды Сергею Калинкину сделать мне майку с 2 восьмерками. Поэтому вот как-то с Иркутска, наверное, и пошли эти 2 восьмерки, А уже потом уже это все перенеслось и на сборную. Тут Владислав Анатольевич, Саса Небесная, спинка. Тогда, конечно, я им говорю: Владислав Анатольевич, мне нужен в сборной 88-й номер. Он на меня так посмотрел, а я еще первый год только в команду пришел, только в сборную меня взяли. Он говорит: молодой какой-то, какие-то уже тут звездные номера тут заказывают, все. Я говорю: я не подведу, будет все нормально. Вот благодарность Владиславу Спинке за то, что он мне дал возможность в сборной играть под тем номером, под моим любимым номером. Поэтому и вот, а потом уже и как бы и, ну, уже и «Водник», да, и уже и «Динамо», и уже я не мог представить себя, я думаю, никто меня не мог представить под другим номером. Поэтому он со мной всю жизнь. Теперь мои дети, я своим детям передал, у меня дети занимаются хоккеем, они все у меня под 88-м номером играют.
0: Высшая лига.

0: Лига с Алексеем Золиным.
1: Программа «Высшая лига». В гостях у нас семикратный чемпион мира по хоккею с мячом, главный тренер московского «Динамо» в хоккее с мячом Евгений Иванушкин. Жень, если вспоминать историю, то ты как гроза судей еще был. Не то, чтобы ты на них там что-то кричал, высказывал претензии, ты их просто травмировал. Да еще в серьезных турнирах, в финалах чемпионата мира.
2: Был такой курьезный момент, 2013 год, Венешборг, финал чемпионата мира, мы играем со шведами. Очень упорная борьба идет на поле. По-моему, не вспомню сейчас точно счет.
1: Вели 4-2.
2: 4-2 вели. Уже там оставалось буквально, наверное, последняя 10-минутка, да, шла там.
1: Да.
2: Вот. И чисто буквально я даже не понял. Я не понял и не почувствовал, что я об кого-то ударился, я с кем-то столкнулся. Я вот сейчас эти все моменты, конечно, и детям показываю, и сам пересматриваю в тот момент, да. И судейская комиссия в тот момент пересматривала этот момент. Но злого умысла никакого не было. Я просто не видел судью. Он меня не видел. Мы ехали как бы на скрещивание друг к другу, но у него голова отвернута в другую сторону, он эпизод смотрит. А я бегу открываться в этот момент, тоже смотрю эпизод. И мы, получается, что по касательной сталкиваемся. Я был настолько заряжен, был настолько в игре, что я даже не понял. Я как бы не обернулся, ехал дальше. А потом уже обернулся, все остановились.
1: Его в больничку увезли.
2: А его на вертолете увезли, и весь в крови было, все. Ну, потерял сознание судья. Поэтому мы долго ждали замены, потом вышли замены. Ну, благо, что мы выиграли, конечно, потом на банкете ко мне судейской комиссии ребята подходили, наши русские судьи. Говорят, зачем ты специально сделал? Я говорю, ребята, я говорю, это не было специально, это был просто чисто такой вот какой-то курьезный момент.
1: А через год в Иркутске? Тоже в финале чемпионата мира.
2: Ну, через год в Иркутске там уже моей вины никакой не было. Просто я опять же оказался рядом с судьей, а он попал в трещину, и у него колено вывернулось в обратную сторону. Просто почему-то я был рядом опять, и все подумали, что я виноват в этой ситуации. Вот, его тоже увезли в больницу и тоже на замену. Ну, вот такая вот ситуация в карьере моей, да, произошла. Ну, я в обоих случаях никогда не хотел там судей, я их всех уважаю всегда.
1: Жень, в московском «Динамо» у вас была традиция в автобусе, когда вы ехали, летели в самолете, когда с больших турниров, вы почему-то пели песни группы «Бутырка». Почему такой выбор?
2: Вы знаете, вообще группа «Бутырка» — это мои близкие, очень близкие друзья. Ребята с Воронежа, да, мы познакомились с ними в Краснотуринске.
1: Ага.
2: Да, мы познакомились с ними в Краснотуринске на концерте. У нас общие очень серьезные друзья есть, общие, да. И вот мы когда после краснотуринской встречи познакомились с ними и начали поддерживать отношения здесь, в Москве, они нас начали приглашать на концерты к себе, причем всей командой, да, приезжали к нам, они приезжали, да, знакомились мы, фотографировались вместе и все. И вот какое-то время, какой-то вот, понимаете, репертуар вот этот, он как-то въелся, влился так душевно в команду. Причем душевно. И всем ребятам, ну, понравилось. И как бы не было, я вам не скажу, что не было ни одного игрока, который бы был против этих песен там. Потому что это было на самом деле душевно, весело как-то. Вот, и поэтому сейчас, конечно, другая ситуация уже. Сейчас и поколение, может быть, то поколение слушало одну музыку, да, это поколение слушает другую музыку. Поэтому сейчас ситуация поменялась. Но это, говорю, это, я думаю, что это просто дружеская связь, да, с группой «Бутырка» и душевные песни. И вот мы очень часто ходили к ним на концерты, и вот эти песни, они на самом деле впали в душу. Поэтому, когда мы выигрывали, хотелось на самом деле попеть эти песни, потому что они веселые.
0: Высшая лига.

0: Лига с Алексеем Золиным.
1: Программа «Высшая лига» продолжается. В гостях у нас семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Евгений Иванушкин, ныне главный тренер московского «Динамо» по хоккею с мячом. Жень, ты уже в качестве тренера совсем недавно, но ты уже выиграл 3 кубка, уже суперкубок выиграл. Может, уже кубок забирать себе?
2: Да нет.
1: Нет, что?
2: Это, ну, наверное, это результат вот этой вот той кропотливой, трудоемкой работы и ребят, и нашего тренерского штаба, и той вот опять же, возвращаясь к разговору, вот эти голы важные, да, в сборной, все. Это моя идеология внутренняя. Но самая главная моя задача, вот эту идеологию, философию, да, ее донести до ребят. Вот это самая главная задача. Научить там высоко прыгать, да, быстро бегать там. Это одна ситуация. Но научить пониманию хоккея на поле, это намного сложнее. Это вот там прыгать, бегать и все остальное, это тренер по физподготовке. Да, которого у нас нет в команде до сих пор, да, опять же, это все на плечи нашего тренерского штаба, да. Но я не про это. Я про ту философию, идеологию именно того динамовского хоккея, который когда-то привили мне, попытаться вот этот хоккей навязать и передать своим же ребятам. Я думаю, что где-то у нас получилось, да, но я думаю, что мы еще не то «Динамо», да, которое было раньше, которое выигрывало все турниры, выигрывало очень много, да.
1: Международные турниры,
2: да. Сейчас просто нет международных турниров. Очень было бы интересно посмотреть, в каком мы сейчас именно игровом тонусе, да, съездить бы поиграть там на Кубок мира, на тот же, да, чемпионаты мира сейчас отменены, тоже непонятно, поэтому если убрать международный уровень, да, и мы идем правильным путем, это показывает наши результаты, что мы на правильном пути, но мы только стремимся стать тем «Динамо», которое было раньше. И вот в этом и заключается наша работа, передать вот эти вот, ту вот на самом деле философию и ту самоотдачу, тот профессионализм тех ребят, тех игроков, нас, да, нынешнему поколению.
1: Скажи, пожалуйста, вот сколько времени у тебя отнимает тренерская работа в день?
2: Знаете, тренерская работа, мне кажется, она идет всегда, 24 часа в сутки. Потому что это не только ты пришел на работу, да, 3 часа отработал и ушел. Ты думаешь постоянно, ты до тренировки, ты едешь в машине, завтракаешь дома, приходишь после тренировки, обедаешь, ужинаешь, у тебя дети дома, 4 детей, да, ты
1: так вроде... Вот я про это, когда у тебя на него...
2: Тебе надо и им время уделить, и все. Но ты никогда из головы не выкидываешь тренерскую работу, тренерскую мысль. Где-то она, раз ты что-то в какой-то момент вспомнил, ага, все, пошел, записал. Тут где-то спишь, проснулся. Бывают такие моменты, что у меня всегда на тумбочке возле кровати лежит блокнот с ручкой. Потому что ночью во сне на самом деле приходят такие, ну, очень классные мысли, очень классные такие вещи, которые обязательно... Это, знаете, вот как сон приснился, да, ты думаешь, ну, утром я его расскажу, а утром раз, ты и забыл его. А здесь вот, на самом деле, ночью встал, оп-оп, сразу же записал, мысль хорошая. Потом ты ее потом постоянно развиваешь. Поэтому тренерская работа не прекращается никогда. Смотришь ты другой вид спорта, тот же хоккей с шайбой смотришь, ты думаешь и накладываешь его на свой хоккей. Смотришь ты футбол какой-то, вчера смотришь «Зенит», да, с «Ювентусом». «Ювентус» с «Зенитом». Ты накладываешь, опять же, на свою игру. Где, что хорошо, что плохо. Чтобы ты всегда ищешь моменты, которые ты можешь... за счет чего ты можешь улучшить свою игру.
1: Так как с детьми-то быть? Они папу видят?
2: Папу они видят, но папа бывает в каких-то моментах папой, а бывает папа, но...
1: Но тренер.
2: Но тренер, да. Вот поэтому... Я благодарен своей жене, конечно. Она у меня умница в этом плане. Она,
1: Татьяне,
2: она меня понимает. Она видит, что я вроде с детьми. Некоторые моменты она видит. Я вроде с детьми, но я где-то головой отключен и думаю о чем-то о другом. Поэтому она меня понимает. Тренерская работа. Это совсем не игрок. Это намного сложнее. Игрок, ты пришел, оттренировался 2 часа и забыл. И ничего ты не думаешь. Игроком пришел, тебе сказали, вот здесь надо так сделать, здесь надо так сделать. А тренер... Не, тренер уже от тебя зависит. Что ты, что твоя команда, во что играет твоя команда. Вообще, показатель тренерской твоей деятельности, тренерской мысли, это игра твоей команды на поле. Ты не надо тебе кому-то что-то объяснять. Вот то, что видят болельщики на поле, вот это и есть тренер, твоя тренерская мысль, твоя тренерская работа, твоя тренерская философия.
1: Прекрасно. Поэтому... На этой мажорной ноте, как в таких случаях, мы заканчиваем разговор. В программе «Высшая лига» с Евгением Иванушкиным. Жень, спасибо большое.
2: Да, спасибо большое.
1: Всего доброго. Увидимся на стадионе. Пока.
0: Высшая лига.

0: Спортивная. Звездный гид на Первом спортивном.
1: Сегодня вашим звездным гидом станет четырехкратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по биатлону, уроженец Карелии Владимир Драчев. Владимир родился и вырос в Петрозаводске, расположенном на берегу Онежского озера. Этот город, несомненно, много для него значит. Однако, как признается он сам, любимое место в родной республике расположено за пределами ее столицы. Хотя и сам Петрозаводск Владимир считает отличным местом.
2: Красивый город, стоит на берегу Онежского озера. Вот он. Небольшой город, маленький, там 250-280 тысяч жителей, но состоит он из двух районов. В целом он такой маленький городок, ну, можно сказать так, провинциальный, для, если считать с Москвой, сравнивать там или еще с чем-то. Очень много рыбаков, любителей вот такого отдыха, спорт. У нас там постоянно были спортивные мероприятия, лыжные гонки, биатлон. Ну и по зимнему спорту очень много было спортсменов. Потом немножко, когда я уже уехал, ехал я в 17 лет после школы, ну там уже я не так хорошо знаю общую ситуацию, нынешнюю знаю. Вот. Конечно, Петрозаводск славится своими достопримечательностями в области туризма очень хорошая. Это остров Кизь, и всем известный. От Петрозаводска буквально там час езды на метеоре, и вы попадаете на остров, на котором собрано, ну, можно сказать, за 300 лет вот это деревянное зодчество. Там и кирский погод, и дома зажиточных там крестьян, и разных, разные амбары, там все, вся утварь, все, что собрано с островов за Онежье, все там находится. Это охраняется ЮНЕСКО, и такой очень большой, красивый центр, куда обязательно надо приехать. Кто посетил Карелию, обязательно посещает Кижи. Это как бы без этого просто нельзя. Ну, есть еще рядом с Петрозаводском несколько таких важных объектов, наверное, которые тоже посещают там. Но это все равно самое главное, это, конечно, вот остров Кижи. Мое любимое место в Карелии, это, конечно, Заонежье. У меня там маленький домичек есть, это рядом с Кижами, прямо где у меня родилась мама, и мы там живем, мои все дети там все лето проводим. Это деревня Сенная Губа, когда, ну, такая есть легенда, проплывал Петр Первый, и мимо нашей деревни проплывал, и там на берегах много-много было стогов сена. Вот назвал, то это будет Сенная Губа. Вот поэтому назвали таким образом. Но земледелие, сельское хозяйство там было очень развито. А так в целом, конечно, в Петрозаводске очень много где можно походить, погулять. Но многие жители просто уезжают в свои деревни, в свои домики, дачи и живут на свежем воздухе. В самом городе, конечно, летом, ну, мало народу находится. Первая причина, потому что все находятся на берегах озер, рек, отдыхают, купаются, ловят рыбу, собирают грибы, ягоды, ходят по лесу. Это, наверное, одна из таких вот главных, наверное, не знаю, там, интересов жителей Карелии, потому что сбор дикороса – это, наверное, самая такая интересная и приятная вещь. Когда ты ходишь по лесу, ну, на мой взгляд, знаете, есть такая, сколько ты на рыбалке, да, говорят, это время не входит в твою жизнь. Так же, когда ты в по лесу, когда ты гуляешь, ходишь, собираешь, ты просто не замечаешь это время. Ты можешь проходить по 5, по 6 часов и не уставать, и просто ходить, бродить по лесу, получать удовольствие.
0: Звездный гид.

0: квартал такой леса со спортивными объектами. Это центр Курган, где катаются лыжники, биатлонисты. Можно, ну, там на санках катаются много людей гуляют. Это, ну, не знаю, да, просто в шаговой доступности для любого спортсмена прийти и позаниматься спортом. Прекрасно подготовленные трассы, великолепные просто трассы, лыжероллерные трассы, стрельбище. Вот все, что нужно для развития спорта, особенно такого вот лыжного спорта, да, все есть вот в Петрозаводске. Великолепно просто. Сейчас планируется строительство кластера, зимнего такого кластера, где будут собраны, наверное, все самые лучшие вот современные дизайн-проекты. Это новые трамплины, 3 трамплина, новый совершенно биатлонный стадион для занятия биатлоном, лыжный стадион. Есть у нас еще задумки там сделать разные прогулочные зоны, там фитнес-зоны, залы ОФП. В общем, это будет такой суперсовременный центр, которого, наверное, пока нет ни в одном городе, вот так, чтобы это было все в одном месте. Потому что территория очень большая, она находится прямо в центре, и выходишь своими дорожками, можно выходить, даже проводить марафонские гонки до 70 километров.
1: Спорт, как вы понимаете, занимал центральную позицию в жизни молодого спортсмена Драчева. И ему это совсем не надоедало.
0: Вообще никогда не было скучно, потому что свободного времени практически не оставалось. Я старался заниматься постоянно, да, совершенствованием в своем виде спорта, потому что лыжный спорт и биатлон в том числе, я занимался больше лыжами, но и биатлоном в том числе, он нет предела совершенства, знаете, это и в общей физической подготовке, функциональной, и как бы очень много на координацию работы, поэтому я занимался практически все время спортом, а вот эти все развлечения, они как-то были в стороне для меня. Конечно, мы там маленькие ходили, там в кинотеатры у нас были, и понятно, как всегда, в кафе мороженое какие-то, но это все очень было мало и редко, и в основном это все поставлено было на спортивный результат.
1: Спорт же научил его не привязываться к месту, что позволило ему пережить свой переезд, а вместе с ним и переход во взрослую жизнь без лишних нервов.
0: Когда ты молодой, ты особенно не замечаешь и не любишь, не влюбляешься как бы, да, в города, а просто ты занимаешься своим делом. Потому что мы занимались серьезным спортом, все были увлечены, у нас сумасшедшие команды были, мы там боролись между собой в Карелии, потом мы начали выезжать уже на международные старты. Мне так посчастливилось участвовать на чемпионатах России, чемпионатах СССР. Был я чемпионом России по лыжным гонкам. В общем, много-много ездили. И потом получилось так, что пригласили в город Ленинград для поступления в институт физической культуры. И, в общем, и в целом, конечно, спортивный цель такая, да, занятие спортом, как-то, наверное, было все-таки превыше, чем, ну, как привязан к родному месту, потому что, ну, как только сказали, так мы сразу поехали. Для нас было привычно ездить, мы объездили всю Карелию, практически всю страну, поэтому вот ездить из родного города для нас и выступать, это было естественно, каждую неделю, там, каждый месяц куда-то выезжали.
2: Звездный гид.

0: «Звездный гид» на Первом спортивном.
1: Ваш звездный гид Владимир Драчев – многократный чемпион мира и призер мировых первенств по биатлону. Он искренне влюблен в свою родину Карелию. Причем не только на словах. Владимир реализует собственные проекты по развитию туризма. А если быть точнее – экотуризма. Именно в нем прославленный спортсмен видит основу для процветания региона. Все это, разумеется, непросто. Начинать приходится фактически с нуля.
2: Мы же понимаем, что, во-первых, отсутствие, наверное, такой доступности, потому что все-таки есть одна дорога, и дальнейшая, да, дорога, развитие вот тех ответвлений, оно пока еще стоит на таком уровне. И говорить о том, что очень быстро там все сейчас застроится и построится, я бы сейчас не говорил, потому что есть некоторые точки роста по Карелии, да, мы понимаем, это Сикежа, это какая-то Костомукша, там, Санкт-Петербург, понятно, несколько еще городов, которые быстро развиваются, и есть предприятия роста, это самое главное, что люди же могут жить там, где можно работать. Вот, это, наверное, самое важное. Но по Карелии как раз именно сфера вот туризма, экотуризма, привлечение в летний период большой массы. Потому что сколько я езжу, летом особенно, да, прямо вереницы машин идут, различные другие регионы. Москва, Санкт-Петербург, конечно, там это, наверное, 95% всех гостей Карелии. Уверен, что будет развитие, но, конечно, хотелось бы это развитие, чтобы оно было не в кость, как в футболе говорят, а в поддержку развития самой республики, чтобы это было в помощь жителям, чтобы увеличивались там социальные блага и здравоохранение, и все. Потому что как только поедут туда люди, так сразу начнется движение. Привлечение инвестиций – это деньги, финансы, развитие сельского хозяйства пойдет, и дорог, и того же там охотничьего рыбного, маленьких каких-то коттеджей, бунгало там в лесу. Это тоже будет привлечение. Ведь просто уехать из Москвы, например, и неделю пожить в лесу. Насколько это приятно находиться. Я по себе знаю, что у меня мои друзья приезжали ко мне на остров, и просто их невозможно было выгнать. Они говорят, можно мы еще поживем тут пару недель просто в палатке рядом с домом? Просто мы не хотим ехать никуда, здесь хотим побыть. Есть отставание именно в развитии туризма, отдыха, привлечения инвестиций. Это понятно, что все-таки Карелия, она очень далеко от Москвы. Хотя, если сравнивать, например, с Алтаем, то гораздо ближе. А лес и красоты, вот эти озера, это намного, да, такая как бы заманивает, и уже потом не оторваться. Кто приезжает в Карелию хотя бы на один раз, там, на пару-тройку дней, то потом уже туда тянет. Есть такое мнение, что надо, конечно, развивать и туризм, и экотуризм. Я сейчас занимаюсь большим проектом по созданию экокультурного парка как раз в Карелии. И как раз вот на стадии уже как бы завершения концептуального такого вот действия. У меня это все несколько лет зарождалось, и вот теперь мы это будем выносить уже на практике. С вами был звездный гид Владимир Драчев.
0: Звездный гид.

0: Звездный гид на Первом спортивном.
1: Это программа «Звездный гид». Здесь известные спортсмены и тренеры рассказывают о своем родном городе и крае, о памятных для них местах и достопримечательностях. Сегодня вашим звездным гидом будет трехкратный чемпион Европы, чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков. Сергей родился в Барнауле, в Алтайском крае. Вашему вниманию его рассказ об удивительной природе этого региона.
2: Я Сергей Шубенков, чемпион мира по легкой атлетике. Хочу вам рассказать про родной город Барнаул и Алтайский край в целом. Прилетая в город Барнаул, ну, не скажу, что первое, что нужно сделать, это посетить трассу здоровья, но обязательно этот пункт должен быть, особенно если вы приезжаете зимой. Это большая ухоженная трасса длиной в 25 километров, подарит вам незабываемое ощущение от лыжной прогулки, пешей прогулки, либо, если это все-таки летом, у нас тут еще популярностью пользуются велосипеды, проходит она по прекрасному сосновому лесу в нагорной части города. Собственно, почему я вспомнил, прямо сейчас я приехал сюда немножко потренироваться и зарядиться позитивом. Да, в Барнауле можно прекрасно погулять по живописному центру. В центре города, на мой взгляд, все стандартно, да, центральная площадь, площадь Советов, памятник Ленину, здание городской администрации, которое нынче уже называется правительство, прекрасные фонтаны, куча мест, которые можно посетить и оккультуриться. Тут же хочется называть магазины и рестораны, в которых оккультуриваться. Но на самом деле вариантов много. Найдется и для любителей сходить в библиотеку, если такие еще остались. Но прогуляться по центру, мне кажется, это должно быть также обязательным пунктом, благо много времени это не займет, город маленький. В нем 700 тысяч жителей, но, опять же, приезжая, например, в Европу и смотря, в каких там городах живут люди, то там это был бы вообще, по европейским меркам, это прям мегаполис. Плюс еще, ну, расстояние у нас, например, там, да, там 500 километров на машине куда-то мотнуться, ну, это так, несерьезно. Вот, а там как бы немножко другие масштабы, и люди в других масштабах живут, и они очень сильно удивляются, когда вот это слышат. Поэтому я скажу так, Барнаул — это город очень маленький, приятный и уютный, но это смотря с какой стороны посмотреть. А вырос я на самом деле в Барнауле вот в центральной части города, где вот недалеко от центральной площади, на которую я вас отправлял. В общем-то, у нас еще центральная часть города — это такой... Ну, в общем говоря, у нас все вузы, которые в городе есть, ну, не все, но большинство подавляющее, они друг от друга находятся в шаговой доступности. Соответственно, они от меня находились в шаговой доступности, и мне еще было при этом легко и приятно учиться в родном городе. Да? Я куда бы я ни поступил, мне все было очень, очень близко и очень удобно. Вот, поэтому... Да, периодически вот так бы вот возвращаться именно вот центральная вот эта часть, площадь Советов, от нее несколько километров туда-сюда, вот это как бы, скажем, мои родные края. Я и сейчас здесь очень часто бываю, конечно, но уже переехал, вот. Мне нравится, у меня теплые воспоминания от этого. Чем Барнаул, собственно, ценен? Ты сюда прилетаешь, вот, а потом из Барнаула надо уезжать. Надо уезжать куда-нибудь на природу, желательно в сторону Горного Алтая. Езди покататься на лыжах, сноубордах. Я обычно езжу покататься на лыжах примерно никуда, потому что в это время я уже начинаю готовиться к новому сезону, и мне не до этого. Но вообще, также вот сейчас, кстати, реклама идет от Ростуризма, которая называется «Катай дома, Шерегеш». Собственно, вот есть Шерегеш. Но это Кемеровская область уже, от Барнаула это будет далековато ехать, там примерно километров 500. Вот, но я вот один раз ездил покататься туда. Насчет зимы в Алтайском крае, конечно, у нас зима, да, она у нас длинная, она у нас суровая, с сильными перепадами температур, но еще при этом год на год не приходится. Бывают зимы мягкие, когда у нас минус 10 и вообще красота, бывают зимы суровые до минус 40, когда опускается температура. Ну, тогда да, неприятно, неприятно, но если спросите меня, то для меня зима, ну, как представителя летнего вида спорта, Вот для меня зима плюсом не была никогда. И если честно, когда есть возможность переместиться туда, где тепло, я этой возможностью пользуюсь. Вот, и на мой взгляд, в принципе, если вы живете в таком месте, где в основном температура плюсовая и очень даже сильно плюсовая, то вам несказанно повезло. Если совместить зиму, да, с нашими природными богатствами, ну да, вот лыжи, зимние виды спорта, лыжи горные, лыжи беговые, трассу здоровья я вам прорекламировал как раз-таки для лыж беговых. Это да, это очень приятно. Опять же, этим можно наслаждаться. Но наслаждение предполагает, как бы скажем так, умеренность. Иначе это перестает быть наслаждением. То есть 5 месяцев в году — это уже не наслаждение.
0: Звездный гид.

0: Звездный гид на Первом спортивном.
1: Знаете ли вы, где российские олимпийцы восстанавливаются после спортивного сезона? Некоторые из них уезжают в Алтайский край, подальше от шумных городов и спортивных баз. Пьют там воду из минеральных источников и дышат чистейшим лесным воздухом. Про одно из таких мест сейчас расскажет наш звездный гид, чемпион мира по бегу на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.
2: Вот, если честно, когда мне задают вопрос, да, что в Алтайском крае лучше посмотреть, куда съездить, чем прекрасен город Барнаул, я обычно говорю, что это надо езжать на природу, подальше от города. Но вот Белокуриха — это такой город-исключение. По сути, это одна такая большая курортная зона, где располагается очень много всяких разных санаториев. Там есть вариант, такая целебная водичка, которую внутрь употреблять надо, а есть еще целебная водичка с радоном, в которой надо ванны принимать. Так что я оба варианта пробовал, и мне они оба нравятся и хорошо благотворно на организм влияют. Я там бываю очень часто, вот примерно раз в год. То есть это такое место, где мне можно от сезона больших нагрузок отдохнуть. Ну и вот такой вот санаторно-курортный отдых. И я знаю, что не только я пользуюсь такими возможностями в плане того, что спортсмены, коллеги тоже часто там бывают. А вот точно знаю, что после Токио синхронистка Алла Шишкина туда поехала. Говорят мне, что биатлонисты российские очень часто там сборы проводят. В том числе, кстати, и летом. Вот, так что среди спортсменов место это известное. Поэтому всем туда рекомендую обязательно съездить. Немножко свои болячки подлечить, восстановиться физически, отдохнуть морально, подышать классным горным воздухом, прогуляться куда-нибудь, может, даже куда-нибудь съездить, что-нибудь посмотреть.
3: Как раз-таки, кстати, можно совместить с поездкой в Белокуриху и посетить озеро Светлое, или так называемое Лебединое озеро. А почему оно так называется? Это уникальный природный объект. Озеро, которое зимой не замерзает, потому что там его согревают горячие подземные источники. Ну, в общем, не замерзающим озером, поэтому зимой пользуются лебеди и прочего разных других калибров летающая живность, которая останавливается там на зимовку. То есть зимой там всегда очень шумно, потому что птички кричат, гогот слышен в округе далеко. И вот можно приехать, посмотреть на лебедей в природной среде обитания. Но там уже одна такая себе природная, потому что они уже прекрасно знают, эти лебеди, что сюда приезжают люди, что они их обязательно покормят, ну и этим активно пользуются. Дальше туда, вот в Горный Алтай, там у нас мораловое хозяйство еще бывает. Но это близкие родственники оленей. Вот, у которых растут такие мягкие рога, которые называются панты. Вот из этих рогов, в частности, делается много разных интересных штук. Ну, то есть это они там целебными свойствами обладают, у них много различных применений, в том числе из них делают экстракт, который можно употреблять внутрь для общего тонуса. Из них можно сделать концентрат, разбавить водой и принять ванну, опять же, с экстрактом пантов. Ну, в общем, там применения различные. Собственно, в этих же самых местах, ну, в моральниках, там есть и комплекс мероприятий для туристов. То есть это все совмещено, плюс с самими животными познакомиться тоже было бы интересно, классно. Вообще животинку люблю.

0: Звездный гид на Первом спортивном.
1: В Алтайском крае сотни чистейших бирюзовых рек и озер, а на их берегах множество туристических баз. Любители активного отдыха точно оценят рафтинг, джип-туры, походы по алтайским лесам и рыбалку в туристической зоне Катунь. А кроме этого, там есть еще парочка развлечений для тех, кто любит риск. Об одном из них расскажет наш звездный гид, чемпион мира по легкой атлетике Сергей Шубенков.
2: Бирюзовая Катунь это называется, это и горная зона, это сибирская. Эти вот казино можно строить, вообще же в России этих мест осталось что-то типа три. Там Краснодарский край, второй не помню где, и третий вот как раз в Алтайском крае. И там туркластер, где, собственно, этот наш Лас-Вегас. Право, ни разу там не был, но любителям красиво отдохнуть и проиграть много денег, это как бы сейчас туда. Ну, если в Монте-Карло еще лететь неохота, то вот да. Плюс туда дальше можно еще рвануть на юг, но там уже будет не Алтайский край, а это Республика Алтай. Ну вот там тоже очень много разных мест, точек, турбаз, где можно, опять же, насладиться природой. Самое главное — это наши природные богатства. Все самые красивые места, они дальше туда, на юг горный Алтай. То есть там прям можно и покататься, можно и, кстати говоря, походить по лесам на такие маршруты многодневные, можно и попробовать слазить на какой-нибудь ледник. Есть разные варианты для тех, кто первый раз, и для тех, кто уже бывалый альпинист. Ну, если уж из таких мест, где я бывал, да, на природе, у меня есть у родителей традиция ездить в село Завьялово. Собственно говоря, вот оттуда родом та самая водичка, которую в Белокурихе тоже употребляют внутрь. Вот, в общем, там есть тоже классные озера. Соленые и не очень, и тоже, собственно, грязи, которые люди используют. А большое озеро Яровое, там тоже есть целебные грязи, тоже там хорошие классные источники. Насчет инфраструктуры, я был очень давно. Я, наверное, уж лет 15-то точно назад был. То есть я не знаю, как там в плане инфраструктуры, удобств и прочего, вот. В принципе, там говорят, тоже хорошо, вот. И я один раз еще был, но туда дальше уже на юг, в предгорье Алтая, село Чарышское. Там я один раз сплавлялся по реке Чарыш. Вот. Это немножко другой формат, скажем так, вот таких вот развлечений. То есть обычно сплавляются по крутым горным речкам. Вот. Чарыш, она не совсем такая. Она поспокойнее, там, поразмереннее. Ну, в общем, если как бы физической нагрузки хочется поменьше, а так вот расслабленного и умиротворяющего путешествия по реке побольше, то вот, собственно, сплав по Чарышу мне тогда тоже очень сильно, прямо очень сильно впечатлился этим делом. Вот, там в течение, по-моему, 5 часов у нас был этот маршрут. И, ну, там ей было несколько мест, где прям надо было поработать, погрести веслами и все такое, но, опять же, в основном только смотришь, любуешься, расслабляешься, только вот я не предусмотрел то, что надо было получше одеваться, в плане того, что, наоборот, было слишком жарко, одежды было мало, и в результате сгорел, как этот... Я вот завидую, у меня друзья имеют возможность летом, например, там на недельку вот съездить, там на ледник слазить, вот на Актру. Ну, это вот тоже без меня. У меня отпуск по осени, а осенью там уже, но я не попадаю, туда надо летом ехать. Я очень, очень как бы люблю, и мне нравятся такие штуки, ну, умеренно нравится, как бы вот в поход там на 10 дней по лесам болтаться, это без цивилизации, это я пока не, я не готов к такому. Такой вот природно-туристический отдых я очень люблю, и действительно там есть очень много мест, которые я с одной стороны, у нас уже они так все такие эти попсовые места, но я и даже там не был. Поэтому я бы с удовольствием поездил и по Алтаю, и по горному Алтаю, но опять же повторюсь, у меня отпуск обычно это осень, это октябрь примерно. Вот, в октябре там уже холодно. С одной стороны, ну, короче, по лесам шататься уже холодно, а на лыжах кататься еще рано. То есть снега нет, но уже и не погуляешь. И поэтому я туда ничего никак попасть не могу. И думаю, что не попаду, пока буду еще, пока карьеру спортсмена не завершу, думаю, что там и не побываю. Сегодня с вами был ваш звездный гид, чемпион мира по легкой атлетике Сергей Шубенков. Звездный гид.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Siemens.

0: Толковый словарь.
1: Подача – один из важнейших элементов игры в большом теннисе. Если мощно и точно подаешь, то это уже больше 50% успеха. Осталось только научиться перебивать мяч через сетку во время розыгрыша. Но если бы каждый спортсмен только и делал, что выигрывал геймы на своей подаче, то матчи длились бы бесконечно долго. Когда находишься в одном розыгрыше от взятия гейма на подаче соперника, это и называется брейкпоинт. Причем в гейме их может быть сразу несколько. К примеру, при счете 0-40 принимающий имеет 3 брейкпоинта и так далее. Если теннисист выиграл тот самый розыгрыш, то принято говорить, что он сделал брейк. При счете 6-6 в теннисе, как известно, играется тай-брейк. И там тоже есть свои брейкпоинты. Только выигранное очко на подаче соперника называется мини-брейком. На высоком уровне брейки особенно важны, и если женщины, обладая меньшей физической силой, используют подачу больше как инструмент для ввода мяча в игру, то у мужчин все кардинально наоборот. Там подача – это реально мощное оружие, и реализация брейкпоинтов имеет решающий фактор. Умение вовремя включиться и забрать тот самый розыгрыш может подарить тебе победу не только в гейме, но и во всем сете или даже матче. Самым сильным игроком на приеме считается нынешний лидер мирового рейтинга Новак Джокович. Из сезона в сезон он в среднем реализует около 50% брейкпоинтов. И если вам вдруг предстоит встретиться с сербом на каком-то турнире, то вам нужно срочно учиться подавать мощно и точно, иначе 0-6-0-6 вам обеспечено. Мастер-класс игры против Джоковича показал Медведев в финале открытого чемпионата США в 2021 году. Он позволил первому номеру рейтинга взять свою подачу всего раз. И то это произошло уже в одном из последних геймов, когда трибуны своими выкриками мешали россиянину нормально подавать. Но это и понятно. Мало кто любит, когда финал заканчивается так быстро и в одну калитку.
0: Толковый словарь.

0: Первое спортивное.
1: Физкульт-привет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
2: Так, еще раз всем здравствуйте. Быстро знакомиться с гостями.
3: Кто ходит в гости по утрам?
2: Ну и сегодня у нас в гостях заслуженный мастер спорта, чемпионка Европы, призер чемпионатов мира, победитель буквально вчерашнего, позавчерашнего гран-при в Казани, Александра Байкова.
4: Всем доброе утро.
2: Александр, вот по последнему, как вы мудритесь, вы еще вчера были в Казани, и сегодня вот буквально утром вы уже здесь в студии. Тяжело подниматься вот так вот каждый раз?
4: Ну, я так поднимаюсь не каждый раз. Это было такое исключение из правил.
2: Спасибо Но... вам.
4: Пожалуйста. Но я очень рада сегодня прийти в эфир, поговорить с вами. Тем более, что поводов, наверное, накопилось много, но можно поговорить и не о насущном.
2: Не, ну давайте начнем все равно с последнего. Да, как вам вот гран-при, который был в Казани?
4: Мы с Димой довольны результатом. Скажем так, выполнили свою главную цель, которая была поставлена на этот старт. Это исполнение четверного выброса элемента ультра-си. Он у нас получился, это очень хорошо. Были рады, что проделали достаточно сложную подготовку и прошли долгий путь, когда так получилось в этом году, что у нас 3 старта буквально подряд прошло. Особенно последние 2, это как раз были этапы гран-при в Красноярске и в Казани. Мы закончили выступать в Красноярске в понедельник.
2: Замечательно.
4: Да, а в субботу мы уже представляли нашу короткую программу в Казани. Это было немножечко тяжело. Плюс были другие отвлекающие факторы. Не очень хочу о них рассказывать.
2: Сейчас все захотят их услышать.
4: Ну, да, в принципе, все в курсе. Это были травмы. Это...
2: Ну, понятно, да. Все... Не надо о них.
4: Как обычно, да. У всех спортсменов. Вот. Но мы рады, что это все хорошо для нас закончилось. В общем, теперь будем настраиваться на работу плодотворную, надеюсь, к чемпионату России.
2: Ну, понятно, да. То есть, ну, тут интернет-то шумит. Правда, нам еще в начале сезона сказали, что вы-то точно Мишину и Галямову обойдете. Да, вы знали об этих прогнозах? Вы вообще держите в голове, когда что-то вот такое происходит?
4: Я держу в голове свою цель и иду к ней. А моя цель — это было сделать четверной выброс. Теперь осталось его стабилизировать именно на соревнованиях.
2: Объясните нам сложность вот этого всего.
4: Ну, скажем так, четверной — это такой элемент, который никогда не будет исполнен на 100% стабильно. Потому что... Если мы берем одиночное катание, то все-таки четверные элементы исполняет один человек, и он отвечает только за себя, за свои действия, за свое состояние в данный момент, ментальное, физическое, короче, много факторов. А мы работаем в паре, и чтобы получился один элемент, нужно, чтобы сработало 2 человека, как один механизм.
2: Так бывает?
4: Да, как видите. Но это гораздо сложнее, потому что тут уже не один человек, а 2. Гораздо больше факторов. Тот же темп, скорость, самочувствие одного человека, другого, состояние тоже ментальное, физическое. И когда это все сходится, элемент получается, и это, конечно, эффект вау. Это самое главное. И я очень рада, что получилось порадовать зрителей в Казани, которые пришли вчера на произвольную программу, что это получилось именно там, и что все, я думаю, получили удовольствие.
2: А что вы сказали Этери Георгиевне после этого? Вашему тренеру.
4: С Этери Георгиевной мы пока не виделись, поэтому единственное, что общение, которое у нас происходило, оно было в трансляции. Я просто надеюсь, что она не видела наш первый элемент, потому что это было какое-то недоразумение.
2: Кто-то ж посмотрит.
4: Ну, конечно. Ну, Посмотрят.
2: Она так опустила глаза сейчас свои красивые в пол. Вот в этот момент. Слушайте, я Этери Георгиевну видел, да, как она работает на тренировках, да, там у нее есть специальные кресла на ее вот этой вот арене, да, на Ледовой. И она у них сидит, иногда к ней подходит там Хингаус, кто-то еще подходит, разговаривает. И потом раз, она куда-то уходит. Совещаться или что-то. А фигуристы продолжают работать. У вас такие же тренировки?
4: Ну, нет. Во-первых, я бы хотела отметить, что вся наша команда Этери Георгиевны, это и Этери Георгиевна, и Даниил Маркович Глихенгаус, и Сергей Викторович Дудаков, и другие помощники, например, там тот же Георгий Пахилюк, или те же наши парные тренеры, которые являются основными для парников, они все с утра и до позднего вечера находятся на катке. Все всегда готовы прийти помочь. То есть, например, парники катаются отдельно от одиночников, но если нам нужна какая-то помощь над программой или чтобы мы поработали с прыжками, не проблема постучаться в тренерскую, сказать: «Сергей Викторович, помогите нам с прыжками, пожалуйста, выйдите на наш лед». Этери Георгиевна тоже всегда приходит на парный лед, например. На одиночном льду вообще никто никогда никуда не уходит. Наоборот, все всегда сидят, либо катаются на льду в коньках, всегда помогают спортсменам, всегда следят за процессом.
2: Ну, а вы, значит, справиться сможете и сами, если что. Хорошо. Александра, ну, вы же родились в Санкт-Петербурге.
4: Да.
2: А там выбор-то, кроме фигурного катания, очень большой. А почему фигурное катание? Близко было?
4: Да сложно сказать, что близко. Нет, на самом деле меня вообще не хотели отдавать в фигурное катание.
2: Так.
4: Но произошла такая история. Мы с моей двоюродной сестрой, будучи маленькими, договорились пойти покататься просто на массовое катание. Но сестра не приехала на сеанс массового катания, она заболела. А я с мамой все же приехала, и там нас заметили тренеры в начальной подготовке. Сказали, что я довольно шустренькая девочка. Давайте вы попробуете просто хотя бы для поддержания здоровья.
2: А шустренькой девочке было 4?
4: Примерно так, да.
2: Ого! Так, и все, и больше детства у вас не было?
4: Ну почему нет? В любом случае, когда начальная подготовка выстраивается в фигурном катании, это не ежедневные занятия, это буквально там 2, ну максимум 3 раза в неделю по часу. Во всяком случае, так было, когда я начинала. Я начинала давно.
2: Да ладно, это не так давно было.
4: 15 лет назад я начинала.
2: Ну.
4: Ой, да. Или даже больше, ужас.
2: Так. Пусть будет 15 лет назад, так, хорошо.
4: Сейчас, наверное, все изменилось, но тогда начальная подготовка — это не было что-то суперсерьезное. Это было больше, правда, для поддержания здоровья, укрепления иммунитета.
2: Да, то есть, ну, вы занимались на улице? Или не открыто?
4: В открытом катке, конечно.
2: Ну да, ну тогда иммунитет — это спорная история. Ну ладно, ну ладно, да. Ну и как вы попали на Мишина? Ну, вообще, вы знали, что кто он такой?
4: Конечно.
2: Да?
4: Алексей Николаевич знают все. Алексей Николаевич — прекрасный человек, прекрасный тренер, профессор, или как мы, бывшие спортсмены, ученики Алексея Николаевича и нынешние в его группе, кто сейчас катается, называют его шефом.
2: Шеф?
4: Шеф, да.
2: Так. Интересно.
4: К Алексею Николаевичу я попала достаточно долгий путь, проделав после начальной подготовки. Я каталась в Академии фигурного катания у тренера Елены Александровны Климовой. Она является мамой Федора Климова, олимпийского чемпиона в парном катании, да.
2: Хорошая связь, так.
4: Да, отличная вообще. Она мне в свое время предложила, чтобы не стоять на месте, пойти в группу к Алексею Николаевичу. Плюс я брала частные уроки у Москвина Игоря Борисовича.
2: Ого.
4: И Алексей Николаевич меня видел на льду в юбилейном, он меня, в принципе, знал, и поэтому наш такой просмотр прошел очень быстро. Алексей Николаевич буквально вышел на лед, посмотрел все мои прыжки, которыми я тогда владела. Это был двойной аксель, тройной сальхов, тройной тулуп. Вот, и, в принципе, сказал: ну все, приходи на следующий день на тренировку, мы берем тебя в группу.
2: Это так просто?
4: Так просто.
2: С одной стороны. А вот когда, вот, Александра, вы решили, что вот фигурное катание — это вот навсегда?
4: Ну, оно в любом случае не навсегда.
2: Ну, так в возрасте, в детском уже, ну, пока тогда навсегда.
4: Ну, наверное, когда вот я принимала решение о переходе в группу к Алексею Николаевичу и Олегу Станиславовичу Татаурову, потому что я понимала, что это абсолютно уже другой уровень, что там надо работать по-другому, настраивать себя по-другому, и что вот это уже будет дело моей жизни, во всяком случае, на данном промежутке моей жизни.
2: Но подростку уже очень сложно тогда понимать, что это занимать будет абсолютно все время. Или не занимала все время?
4: Ну, конечно, занимала все время. Мои родители вообще всегда настаивали на том, что образование первостепенное и что спорт может закончиться в любой момент. Поэтому я продолжала учиться. Для меня специально подстроили график обучения. Я приходила в школу к 8 утра, до 10 утра я занималась. Получается, с 8 до 9 в частном порядке, с 9 до 10 чаще всего уже со своими одноклассниками. Потом я ехала на тренировку, проводила там целый день, и с 6 до 8, иногда до 10 вечера я...

Сделать домашнюю работу. Ну хорошо, я напоминаю, что в гостях у нас замечательная фигуристка, заслуженный мастер спорта, чемпионка Европы Александра Байкова. Мы продолжим с ней разговор совсем скоро. А вы пишите свои вопросы. Я вижу, что вы уже пишете, да, но пишите еще, если хотите. У меня-то вопросов много, я их еще все задам. Поэтому пишите. Плюс 7495-9090-94-4. 9090-94-4. Мы продолжим разговор с Александрой совсем скоро.

0: «Физкульт-привет» с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Да, в гостях у нас замечательная фигуристка Александра Байкова, чемпионка Европы, призер чемпионата мира. Александра, вопрос такой. Тут и Диляра Римовна задает этот вопрос, но я его немножко дополню. Сейчас я зачитаю. Хотелось узнать у Саши. Вы с Димой катаетесь в паре 10 лет. Как это получилось? Как быть в таком тандеме так долго? Вы одна из самых, в кавычках, долгоживущих пар. Это звучит очень круто. Да, а я хотел дополнить это тем, что вот говорят, что девчонкам подобрать, девушкам-фигуристкам подобрать пару гораздо сложнее, чем парням. Там, то есть на каждого парня там по 8 девчонок, и там типа выбирай. Вот, так ли это? Так ли это? И вот вопрос, да, который был, как так получается, такой у вас такая пара.
2: Ну, давайте, наверное, начну с ответа на вопрос слушания.

0: слушательница.
1: Да? Слушательница,
0: Слушай, да. Извините, да, 9 утра.
1: Да, да.
0: В общем, ну так получилось, наверное, только благодаря удаче, что мы с Димой так нашли друг друга, что совпали все антропометрические данные, физические данные, психологические данные, что нас в свое время очень хорошо подготовили и научили как в одиночном катании, так и на первых порах в парном катании. Была большая проделана работа. И мне кажется, что вот когда пар так долго катается, это залог хорошей работы в самом-самом начале пути. Когда ты только учишь элементы, когда ты выстраиваешь взаимодействие между партнерами и тренерами тоже, конечно же. Вот. А если говорить про поиск партнера, я не соглашусь, что девочки там сложнее или проще. Тут дело в том, что сейчас нету такого, что в фигурном катании мало мальчиков. Нет. Фигурное катание стало популярным среди мужчин, потому что сейчас идет подъем, во всяком случае, в российском фигурном катании. В мужском одиночном, следовательно, больше мальчиков, которые потом переходят в парное катание, если у них что-то не складывается в одиночном. Девочек тоже много, но тут вопрос в том, чтобы нашлась хорошая девочка и хороший мальчик. Для этого нужно, опять же, очень много факторов соблюсти. То есть девочка должна быть очень, ну, миниатюрная.
1: Насколько?
0: Ну, я, например, для парницы достаточно большая.
1: Да?
0: Да, у меня рост 1,64 м, это достаточно высокая девочка считается.
1: Так.
0: Вот, ну, у нас, на самом деле, с нами катаются вот прекрасные парницы. Мне кажется, у них рост 1,55 м. Максимум.
1: Так.
0: Вот. Ну, это ладно. Хорошо, маленький рост, легкий вес, ты должна быть очень мобильной, но при этом уметь собираться и быть жесткой в поддержках. Ты должна быть бесстрашной, ты должна быть отчаянной, но при этом уметь контролировать себя и эмоции. Ты должна быть стабильной, уравновешенной. У мальчиков тоже очень много требований. Например, к физическим данным мальчик должен быть резкий для того, чтобы, например, исполнять подкрут. При этом у него должны быть сильные мышцы, чтобы выдерживать поддержки в конце программы. У нас программа идет 4,5 минуты. Это достаточно большая нагрузка и функциональная, и физическая,
1: да.
0: И кардио. Плюс тоже мальчик должен быть стабильный, мальчик должен быть уравновешенный, потому что мы должны понимать, что девочка отдает свое здоровье, свою жизнь в руки другого человека. Она должна понимать, что она ему полностью доверяет. Потому что, поверьте, когда вы летите с 3 метров, ну там...
1: Ну, не очень приятно, страшновато, да.
0: Бывает.
1: А внизу лед, да.
0: Да.
1: Внизу лед. Ну, понятно, да. То есть, что вам нельзя есть?
0: Есть.
1: Вам лично, Александра.
0: Да есть можно все, просто вопрос в количестве.
1: Ну, все, но мало.
0: Если я что-то хочу, я это съем.
1: Да?
0: Да. Сейчас да. Переходный возраст, конечно, нет.
1: Ну, в чем себя ограничивали?
0: Переходный возраст, мне кажется, я ограничивала себя во всем. Мне казалось, что я от воздуха поправляюсь.
1: Даже вода калорийная там. Вот
0: ну нет, не то, что калорийная, просто вода задерживалась. Еда тоже... Ну, просто пухнешь от всего, что только видишь, мне кажется.
1: Вот смотри, я глядя на нее, она говорит, что я пухну от всего. Это прям очень смешно выглядит, вот правда.
0: Ну, слушайте, у девочек бывают такие периоды, их надо просто пережить. И тот, кто это переживает, конечно, потом становится гораздо сильнее. Вот и все.
1: Ну, хороший, прекрасный ответ. Да, Шенгели пишет. Обалдеть, Байкова. Да, вчера смотрел выступление высший класс, а выброс в космос.
0: Спасибо большое.
1: В космос вас выбрасывали, Александра. Да.
0: Ну, почти.
1: Да, хорошо. Александр, смотрите, вот кроме... Вот как у вас складывается день? Давайте вот пойдем по нему. Да, день, когда у вас там, ну, не выступление, а тренировки, допустим.
0: Ну, это зависит от расписания, потому что мы тренируемся 6 раз в неделю, но в среду и в субботу у нас полувыходной. Ну, например, возьмем наш стандартный день, когда у нас 2 ледовых тренировки. Мы приходим по-разному. Мы иногда приходим к 9 утра, иногда к 12, тоже просто зависит от расписания.
1: Ну, допустим, к 9 подъем во сколько?
0: в 7:30. Вот, в 7:30 я встала, там, собрала, умылась, пошла, выпила кофе, поехала на каток.
1: Это весь завтрак, да? Выпила кофе?
0: Кофе, круассан.
1: Хорошо.
0: Ну, на самом деле, просто на полный живот очень тяжело тренироваться.
1: Понятно.
0: Вот, в 9 у нас разминка, в 10:15 у нас лед, где-то до 11:15, до 11:30, потом небольшой перерыв в 12.
1: А перерыв что? Что вы делаете в перерыв?
0: Перерыв едим и пытаемся поспать.
1: Да, даже так?
0: Да, конечно. Вот. Иногда книжку читаю, когда перерыв побольше, чем час. Вот. Потом там в 12:30 где-то у нас опять разминка, потом в 1:20, 1:40 лед до 2:40. В 15 у нас хореография до 15:45, и в 16 у нас начинается заминка. Там мы уже по собственному желанию делаем те упражнения, которые хотим, растягиваемся. И дальше уже свободное время, там мы либо залечиваем раны, ходим на процедуры, либо просто едем отдыхать, либо учиться.
1: Ну, понятно, вот. Понятно. Ну, тяжелый день, вот что вы успеваете, кроме?
0: Ну, по понедельникам и средам я стараюсь ходить на танцы. После...
1: Что? Еще да. И на танцы?
0: Да, после этого всего, но это получается не супер часто, потому что сил не хватает. А так, если мы начинаем в 12, то по утрам занимаюсь английским, потому что понимаю, что этот язык очень нужен, и, в принципе, мне интересно изучать языки. В свое время в школе еще изучала немецкий, тоже очень нравилось. Мне вообще вся семья говорит по-немецки, поэтому...
1: Почему?
0: Какой-то должок у меня остался.
1: Перед родителями?
0: Да, да. Нет, просто потому что в советское время немецкий был один из обязательных языков в школах.
1: Ну да, но не во всех.
0: Не во всех, но в тех, в которых учились мои родители, он был обязательный.
1: И что, они прям поговорят?
0: Папа вообще прекрасно разговаривает по-немецки. Мама подзабыла. У меня очень хорошо разговаривал дедушка и бабушка.
1: Угу. Удивительно, интересно. Ну и как успехи? Легко дается язык?
0: А, да, потому что, в принципе, я его с детства изучала. Сейчас я просто уже вспоминаю и набираю заново словарный запас в тех темах, которые мне нужны.
1: Ну, хорошо, но английский хотя бы понятно, да? Там вам все равно, я думаю, что нас все равно когда-нибудь вернут.
0: Конечно.
1: Я очень надеюсь на это, да, и вы еще успеете с зарубежными репортерами поговорить по-английски. А танцы?
0: Танцы — это развитие своего тела, развитие пластики. Это очень важно тоже в фигурном катании. Плюс это проба чего-то нового, каких-то новых направлений, стилей. И я для себя просто лучше понимаю, что мне дается проще или что можно попробовать новое, привнести в наши программы, чтобы могло подойти не только мне, но и моему партнеру, и чтобы было интересно зрителю, потому что на танцах сейчас в основном выбирают самые популярные композиции среди молодежи, скажем так.
1: Так.
0: Вот. И интересно просто было бы что-то перенести такое на лед.
1: Угу. Тренеры-то вас слушают, хореографы.
0: Да, конечно, конечно.
1: Да нет, это же самое модное.
0: Ну не настолько. В рамках разумного.
1: Чего? Какую музыку хотели?
0: Я бы хотела что-то энергичное, что-то современное. То, чтобы могло завести зал. Но не просто так, типа... Тан-тан-тан-тан-тан-тан.
1: Вы бы это видели сейчас.
0: А что-то правда интересное, что нравится современной аудитории... И то, что популярны не только, наверное, в России, но и по всему миру.
1: Что, ну, «Матушка-Земля», например.
0: Ну да, в принципе, после того костюма, в котором вышла Бьонсе на свой концерт «Матушка», «Земля» везде популярна стала, мне кажется.
1: Но вы успеваете куда-нибудь там, я не знаю, на концерт сходить, еще что-то?
0: На концерты, да, но просто я не очень люблю такие события, потому что скопление людей для меня это немножко всегда страшно, потому что я боюсь давки на таких мероприятиях.
1: Это, говорит, человек, который перед трибунами полными выступает.
0: Ну, я же одна на катке нахожусь. Я не нахожусь в том пространстве, где зрители. Вот. Но на концерты, да, хожу. Вот последний мой концерт был заграничный, я попала на концерт Кендрика Ламара. Да, будучи в отпуске. А так, в России, наверное, последний раз ходила на концерт Леонида Агутина. Очень хотела в этом году тоже попасть, но не получилось.
1: Так, подождите, я сейчас узнал, что у вас бывает отпуск.
0: Да.
1: Да?
0: Месяц.
1: И когда это прекрасное событие происходит?
0: Где-то с мая по июнь.
1: То есть вот именно в этот период?
0: Обычно да.
1: У вас есть такая возможность. Хорошо, продолжают поступать вопросы. Что страшнее, поддержки или параллельные вращения?
0: Ну, по истечении 10 лет не страшно, в принципе, ни то, ни другое. Но когда только первый раз меня поднимали в поддержку, я, конечно, испугалась. Я вообще такая отчаянная, видимо, девушка. Я боялась высоты, когда переходила в парное катание. Поэтому, когда меня первый раз поднял тренер в поддержку, я испугалась. Но когда меня поднял мой партнер Дима в поддержку, я испугалась еще больше. Хотя разница в росте у них была 2 или 3 сантиметра. Но будучи вот партнершей, это очень-очень ощущается.
1: У Димы длиннее руки.
0: Ну, он просто и повыше, и подлиннее руки, да. И вот эти 2-3 сантиметра, это прям вау.
1: Оказалось очень, очень страшно. Пишите, пишите свои вопросы. Наш номер WhatsApp все тот же. +7 495 90 90 94 4. Александр Байков у нас в гостях. Мы продолжим наш разговор.

0: «Физкульт-привет» с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Александр Байков у нас в гостях, заслуженный мастер спорта, замечательная наша фигуристка, чемпионка Европы. Самая яркая победа какая была у вас, Александра, в вашей жизни?
2: Ну, наверное, вот чемпионат Европы в Граце в 2020 году.
1: Но можете вспомнить, Грац, в общем-то, там известен тем, что там родился Арнольд Шварценеггер. Ну, теперь еще и чемпионат Европы, который выиграл Александр Байков.
2: Ну, не только этим знаменит. Но именно в этом городе только там собирают гелендвагены, например.
1: Ну да, да, да, все верно. Все верно. Ну, как это было? Какие были эмоции? Осталось что-нибудь в памяти? Или вот соревнования, соревнования, соревнования?
2: Нет, конечно, осталось, потому что это очень яркая победа. Я очень хорошо помню, что у нас вообще не зашла первая тренировка там. Это была единственная официальная тренировка, на которой были все судьи. Это была самая отвратительная тренировка во всей нашей жизни. Когда это была единственная тренировка, с которой нам сказали тренеры, просто пойдем, пожалуйста, поскорее. Вот. Но после этого на следующий день мы поставили мировой рекорд в короткой программе.
1: Так.
2: Хотя выходили мы с мыслями, мы просто не знаем, что сейчас будет. Вроде бы форма хорошая, но по тренировке такого и не скажешь. Вот. Были прекрасные эмоции от короткой программы, что поставили мировой рекорд, который, кстати, держался достаточно долго. Потом мы прекрасно откатали произвольную программу, выиграли тот чемпионат с отрывом, мне кажется, в районе 20 баллов. Это тоже очень-очень ярко было. И, наверное, самое приятное воспоминание — это то, что весь пьедестал был российским, все три пары были русские, и классно было встать на верхнюю ступень пьедестала все вместе, слушать гимн и гордиться своим результатом и своей страной.
1: Да, ну смотрите, сейчас вопрос от слушателя, не могу не зачитать. Сергей из Красногорска спрашивает, ну, мужчины задают вопросы. Обидно было, когда федерация не заявила вашу пару на отбор? Или это можно каким-то другим словом назвать?
2: Ну, такая тема.
1: Нехорошая, я согласен. Не хотите, не отвечайте. Да, я просто не мог не зачитать от слушателя.
2: Нет, тут просто надо понимать, что в тот момент, очевидно, первая пара были Настя с Сашей, и решение, наверное, было тоже очевидное. Вот и все.
1: А теперь вы первая пара?
2: Я пока воздержусь от такого ответа.
1: Хорошо. Ну, прекрасно. Очень скромная у нас в гостях девушка. Как у вас формировалась вообще химия ваша с Дмитрием?
2: Долго, на протяжении 10 лет. До сих пор находимся в стадии разработки.
1: Серьезно?
2: Ну, конечно.
1: Вы ссоритесь?
2: Ну, конечно.
1: Да? По поводу чего?
2: Ну, разные поводы бывают.
1: Ну, расскажите какой-нибудь пример.
2: Ну, да тут что тут рассказывать? Физическая нагрузка плюс взаимоотношения между двумя людьми, которые достаточно эмоциональные. Я считаю, что спортсмены должны быть эмоциональными. Угу. Это правильно и абсолютно нормально. Да разные поводы бывают. Настроение плохое, день нелетный, погода плохая. Но мы стараемся всегда друг друга как-то услышать, понять и простить. В каких-то моментах отпустить, дать выговориться или дать поездить одному, прийти в себя как-то. Вот. Но самое главное, это чтобы не было никакой агрессии ни в чей адрес, потому что у нас контактный вид спорта по отношению друг к другу. И тут нельзя допускать никаких
1: ослаблений. Я не предполагаю, что от вас может идти какая-то агрессия.
2: Ну, слушайте, мы спортсмены, конечно, может, и это абсолютно нормально.
1: Да.
2: Мы, когда катаемся...
1: Сейчас отодвинусь сейчас.
2: Когда катаемся, должна быть агрессия. Она просто должна быть направлена не в партнера, не в пространство, скажем так, а в агрессивное исполнение элементов, в борьбу за них и за свое место под солнцем.
1: Ух, вот это вот заход. Вы любите литературу?
2: Да, обожаю.
1: Да.
2: Русскую классику особенно.
1: Да, серьезно, да. Что вам больше всего нравится, вот именно в литературе?
2: Ну, наверное, сейчас прозвучит банальный ответ. Я очень люблю Достоевского, творчество Достоевского для меня прям потрясающе. Причем я читала и его произведения, написанные в юности, и в более зрелые года. Мое любимое произведение, наверное, это все-таки «Бесы». Вот. А так очень понравились братья Карамазовы еще. Из поэзии мне близко творчество Ахматовой Анны Андреевны.
1: Неожиданно. Неожиданно. Я просто обратил внимание, да, пока мы разговариваем, что вы выражаетесь очень литературно.
2: Спасибо большое.
1: Это в целом большая редкость для спортсмена.
2: Над этим мы долго работали с моей учительницей по литературе и русскому языку.
1: Обычно это идет из дома.
2: Ну, тут тоже, конечно, у моего отца огромная библиотека как раз классики, но не только русской, но и зарубежной. Прям, я помню, большие шкафы с крутыми изданиями. Я до 10 класса, честно говоря, особо не читала, но просто потом что-то мне в голову вдарило, и я решила, что я хочу стать журналистом. И после этого мне пришлось очень активно и много читать.
1: Первое... У вас прошло, надеюсь, это, нет?
2: Что?
1: Хотите стать журналистом?
2: Нет, не прошло. Надеюсь, что все-таки я им стану. В какой сфере, не знаю, но мне больше нравится телевизионная.
1: Ну, понятно. Журналисты вас не достают своими неприятными вопросами?
2: Нет.
1: Ну, хорошо. Хорошо, не будем этого касаться. Вернемся к фигурному катанию. Вопрос, наверное, может быть даже неожиданный для вас. Какое качество льда должно быть, чтобы у вас был хороший прокат?
2: Ну, тут же зависит не только от льда. На самом деле, самое главное, чтобы он был не перемороженный, потому что у нас часто проходит...
1: Крошиться начинает, да?
2: Да, у нас проходят соревнования часто на аренах, где занимаются хоккеисты. Для них лед должен быть немножко другим, должны быть другие температурные условия, более холодные, потому что у них тяжелое и достаточно теплое обмундирование, и чтобы им было проще, нужна температура похолоднее. Нам же, фигуристам, от этого тяжелее, потому что во время проката у нас очень активно работают легкие, и, например, если на катке очень холодно, у тебя может просто заболеть трахея после этого. И, следовательно, лед должен быть чуть более мягким, чтобы конек не слетал, чтобы ты не застревал во льду тоже, чтобы он не крошился. Не знаю, каждый лед он индивидуальный, но на всех соревнованиях стараются всегда подстраиваться под фигуристов, если это соревнование проходит в фигурном катании, конечно. И очень часто организаторы подходят и спрашивают, как вам качество льда, что вам кажется, можно было бы изменить.
1: А вы можете сами попросить?
2: Ну, мы стараемся этим не злоупотреблять.
1: Понятно. Понятно. В каком городе нравится выступать?
2: Ой, мы обожаем выступать в Санкт-Петербурге, но вообще могу сказать, что во всех городах России встречают очень громко, очень классно, и вот так, наверное, из последних очень классно было в Самаре выступать несколько лет назад. Сейчас в Казани было очень громко, были полные трибуны, но, наверное, самые громкие болельщики, если говорить из не центральной России, это Сибирь, Красноярск, Челябинск, Омск. Там очень любят фигурное катание. Ну, понятное дело, хоккей.
1: Ну да, да, да. Ну, в Красноярске-то хоккейная команда не слишком высокая. Там хоккей с мячом в большей степени, но все равно. Да. Успеваете ли вы там следить за какими-то другими видами спорта?
2: Ну, немножко меня подсадил мой партнер Дмитрий на теннис и на Формулу-1.
1: А как это происходит? Вот вы где-то на сборе или где вы? На соревнованиях?
2: Ну, бывает и на сборах, и на соревнованиях, и просто в обычной жизни, что идет какой-то турнир, и просто там, например, за обедом мы можем обсудить, что там как, или, например, и Дима по вечерам иногда прям смотрит, есть там Австралия или Уимблдон. Я часто ему скидываю всякие разные мемасики на тему тенниса и Формулы-1, да. Типа я в теме.
1: Смотри, конечно, я ее нашла, да? А кто из тенниса? Вот вам самой кто понравился? Может,
2: ну, конечно, конечно, Джокович. Да? Джокович — это легенда. Такой путь спортивный прошел этот человек и до сих пор идет. Ну и подрастающее поколение, например, Алькарас мне очень-очень нравится. Его игра, его техничность — это прям круто.
1: Хорошо. Вы, собственно, занимались уже у многих известных, ну и работали со многими известными и великими, даже я бы сказал, людьми. Да, что вот конкретно засело у вас в голове, да, там, может быть, осталось у вас от этого всего, от общения с ними, от тренировок и так далее. От кого угодно, что запоминается?
2: Ну, знаете, мне кажется, вообще тот человек и спортсмен, которым я сейчас являюсь, это все плод вложенных усилий в меня, тех людей, с которыми я работала. С самого первого тренера и до сегодняшнего дня, и я думаю, что в последующем будет еще больше в меня вложено. От каждого я брала какие-то свои уроки, но, наверное, я очень благодарна жизни за то, что у меня случилась такая возможность, хоть и недолгая, поработать с Игорем Борисовичем Москвиным, потому что это прям мастодон фигурного катания, как одиночного, так и парного, и, наверное, вот от него я подчерпнула в столь юном возрасте очень многие моменты, которые мне в последующем помогли. Просто быть позитивным человеком и по жизни, и в спорте, быть сконцентрированной и вот всегда биться до конца, идти до конца, вот это, наверное, он во мне воспитал.
1: А как быть позитивной, если, как вы говорите, день не заладился?
2: Искать какие-то моментики маленькие, какие-то крючочки, которые тебя будут вытаскивать из этого состояния.
1: Ну, понятно. Понятно. Есть такие крючочки вот у вас заготовленные, нет?
2: Ну, в конце концов, у меня есть мой партнер Дмитрий, который всегда мне придет на помощь.
1: А он позитивный?
2: Да. Конечно. Мне кажется, он вообще в нашей паре более спокойный и позитивный человек.
1: Ну, это прекрасно. Это прекрасно. Александра Байкова все еще у нас в гостях. Я вижу, что вы пишете вопросы. Сейчас постараюсь их задать.

0: Реклама на Первом спортивном радио.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Телефон рекламной службы +7 495 925 33 17.
3: Физкульт привет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
4: Да, проснулись болельщики Формулы-1 сразу. Да, за кого болеете в Формуле, спрашивает Александр Байковый. Александр, вы болеете за какой-нибудь Формуле?
5: Тут сложно сказать. Я в Формуле пока что профан. Я только знаю Макса Ферстаппена.
4: Все, сейчас закрыто. Так за кого из них? Надо выбрать.
5: Нет, я так не могу. Мне надо вникнуть в спорт, чтобы понять, за кого я хочу болеть.
4: Ну, ясно. Ладно. Да, тут продолжаются вопросы. Какой элемент с точки зрения зрителя кажется самым страшным? На самом деле вы его почти не боитесь, и наоборот.
5: Ну, наверное, мне кажется, самые такие элементы, которые вызывают самые громкие овации, это, конечно, выбросы и подкруты.
4: Угу.
5: Ну, я их не боюсь.
4: Ну, что бояться? Тут даже выбрасывают, кручусь. Да,
5: ну, я это делаю уже 10 лет.
4: Действительно, да. Почему бы нет? Еще вопрос. Опишите ваше партнерство тремя словами. Вот уже ребусы задают. Тремя словами, но ни одно из них не должно быть связано со спортом или катанием.
5: Интересно.
4: Да, сено, солома, рыба.
5: Ну, нет. Уверенность. Доверие.
4: Так.
5: И эмоции.
4: Ну, отлично. Отлично, справилась. Вообще, давайте еще наваливать. Вы все-таки, я вернусь к отпуску. Как вы отдыхаете?
5: Лежа.
4: Ну, прекрасный отдых.
5: Нет, ну на самом деле, я вроде бы люблю активный отдых, но, конечно, когда ты весь год работаешь, 11 месяцев ты работаешь, и у тебя один только месяц отдохнуть, то хочется его провести лежа на берегу моря, читая книжечку. Этим я и занимаюсь.
4: Читаете книжечку на берегу моря?
5: Да.
4: Прекрасно. Прекрасный отдых, я считаю.
5: Ну, это, конечно, прекрасно, когда сессия на это все не накладывается, потому что последние года как раз была сессия сдачи диплома, поэтому отдых немножко был такой половинчатый.
4: Ну, теперь-то диплом, все?
5: Да.
4: И вы теперь специалист?
5: Да, дипломированный специалист.
4: Какой специалист?
5: Телерадиожурналистика.
4: А, ну все, тут что с коллегой со мной? Кто у кого интервью берет, да? Кто с кем сейчас разговаривает? Ну, понятно, хорошо. Да, вы смотрите сами фигурное катание, или вот вам хватает вот ваших выступлений?
5: Не, ну почему? Конечно, смотрю, но я больше люблю смотреть вживую. Например, вот выступление мужчин, это вообще для меня что-то нечто.
4: Кого?
5: Всегда.
4: Юдзуру Ханю?
5: Юдзуру Ханю, конечно, я видела вживую, но, наверное, для меня прям самое запоминающееся эмоционально именно выступление было Хавьера Фернандеса на чемпионате Европы в Минске, когда это был его заключительный прокат вот в карьере спортсмена. Это было очень круто. Я плакала.
4: Почему?
5: Потому что это было трогательно. Он очень хорошо откатал, и зал его так поддерживал. И мне было так грустно, что такой легендарный спортсмен уходит в профессионалы. Вот.
4: Ну, это же неплохо, человек будет зарабатывать.
5: Это совсем неплохо, просто мне всегда очень нравилось смотреть на него на спортивной арене.
4: Ну, интересно, вот вы упомянули, да, что видели Юдзуру Ханю.
5: Я больше скажу, у меня есть салфетница от Юдзуру, которую мне подарил сам Юдзуру.
4: Так, как это было?
5: Это был финал гран-при, по-моему, в Марселе, то есть это наш первый финал гран-при с Димой, еще будучи юниорами, мы там выступали. И я подошла к Юдзуру, и я спросила... Я, во-первых, его поздравила с прокатами, и, по-моему, я его спросила... Могу ли я взять у него одного Винни-Пуха, которого ему кинули?
4: Да, Винни-Пуха.
5: А он просто взял, по-моему, буквально он в руках был. Он мне достал салфетницу с Винни-Пухом, да еще не абы с каким, а с волшебником. И сказал, что это тебе. Он такой, спасибо.
4: Обалдеть. Так, это очень интересно. Слушайте, а что там? То ему все одних Винни-Пухов кидали, что
5: да,
4: ли?
5: Да.
4: А Винни-Пух ваш любимый герой?
5: Нет, ну просто это легендарная игрушка, связанная с Юдзуру Ханю, поэтому очень хотелось ее заполучить.
4: Понятно. Где-то все это хранится дома?
5: Да. К сожалению, я салфетницами не пользуюсь, но салфетницы красуются где-то в Петербурге в квартире. Я уж не помню где. Ну, место просто не помню.
4: А медальки, игрушки, вот это все?
5: А медальки... Вот моя мама как раз очень хочет наконец-то устроить стеллаж, где будут храниться... Красиво. Все наши награды с Димой и мои, которые я завоевала в одиночном еще катании. Вот, а так все стоит на пианино у меня в квартире в Петербурге.
4: Пианино — это прекрасно. Прекрасно. Еще на пианино играет.
5: Ну, сейчас не играю уже. Я играла на арфе какое-то время. Вот это было клево.
4: Серьезно, вот
5: да, сейчас? Я в прошлом году исполнила свою мечту, я пошла заниматься игрой на арфе.
4: Что происходит в этом мире? Почему все достается одному человеку? Все вместе достается, все сконцентрировано вот в этой хрупкой девушке, которая говорит, что она слишком высокая для парного катания. Это просто удивительная история. Еще быстрый вопрос. Правда ли, что во время быстрого вращения вы не видите ничего вокруг, а только мелькание цветов?
5: Да, правда, но из-за того, что мы оставляем голову на партнере, потому что нам надо отсчитывать обороты и ориентироваться, параллельно мы вращаемся или нет, то партнера, в принципе, мы видим. Но, например, есть такая арена Мегаспорт на ЦСКА.
4: Знаем такую, да.
5: Там цветные трибуны. И да. Сложнее всего делать параллельное вращение именно на этой арене, на потому Мегаспорте. Что ты просто теряешься.
4: А как вы находите лед при этом?
5: Ну, лед всегда одинаково, его видно.
4: Как вы ориентируетесь, да, как приземляться?
5: Ну, это уже просто наработанное.
4: Понятно. Да, это уже на автомате происходит. Да. Понятно. Да, любопытно, очень любопытная история, да. Тут уже присылают, значит, ваши фрагменты вашего выступления. Покажите, ладно. Что вы думаете про возвращение там китайцев, которые соревновались много лет, и получится ли у них все это?
5: Я не знаю, получится или нет. Я была рада видеть их вновь на соревновательном льду. Мне очень они всегда нравились. Это та пара, которая вызывала у меня восхищение.
4: Угу.
5: Я, правда, считаю их профессионалами своего дела. И их программа «Rain in your black eyes» — это вообще легендарная вещь. Вот. Но что и как выйдет, мы все увидим только на Олимпиаде. Потому что это отдельное соревнование.
4: Да, отдельное от других. Спасибо огромное, Александр, что нашли время прийти.
5: Спасибо вам.
4: Восстанавливайтесь и выигрывайте. Мы теперь будем за вас болеть.
5: Спасибо большое.
4: Это была Александра Байкова. Всем хорошего дня.

0: Первое спортивное. Высшая лига с Алексеем Золиным.
1: Это программа «Высшая лига». В ней мы рассказываем о людях, которые, о спортсменах, которые в свое время ковали честь российского, советского спорта, ну и которые сейчас тоже не сидят без дела и работают, готовят других спортсменов, выращивают самих себя в будущих молодых футболистах, хоккеистах, гандболистах и прочих спортсменов, которые есть в нашей стране. Сегодня нашим гостем является чемпион Советского Союза, обладатель Кубка Советского Союза по футболу в составе ЦСКА Александр Сергеевич Гришин. Александр Сергеевич, здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый день.
1: Александр, вот скажите, ну, в первую очередь хотелось бы узнать, как, с чего вы все-таки начинали, потому что, ну, все равно эта история, в конце концов, подзабывается, и вот как человек пришел к тому, что он стал таким известным, да, выигравшим достаточно много спортсменом, в данном случае футболистом.
2: Леш, ну, в свое время не было такого профессионального футбола у нас, да, для детей это было хобби, люди занимались в школах у себя в районах, были стадионы, были тренеры, которые нас доводили до какого-то уровня. Я родился на филях, и то же самое, как и все дети, играл в хоккей с мячом, да, и занимался теннисом, и потом занимался футболом одновременно, и в какой-то момент я выбрал футбол, потому что приехал просматривать нашу команду тренер ЦСКА и пригласил меня после первой же игры. И так я оказался в спортивной школе ЦСКА в юношеской, да, и, соответственно, потом уже начал продвигаться по карьере. Но еще раз говорю, раньше футбол был непрофессиональный, и для нас спорт это был хобби.
1: Игра была?
2: Была игра, да, мы любили играть, выигрывать, но никто о деньгах не мечтал. Конечно, сейчас такие контракты, как сейчас, это, конечно, космос. И поверьте мне, может быть, даже ребята, которые сейчас играют в командах мастеров, тоже об этом не задумывались и тоже пришли в футбол именно из-за любви к футболу. И потому что у них хорошо получалось. Поэтому моя история, наверное, не отличается от других ребят. То же самое. Все приходили в школе, занимались. И у кого-то просто получалось лучше, у кого-то нет. И я даже не мечтал, честно говоря, попасть условно в ЦСКА, в команду мастеров, потому что родители меня все-таки настраивали на учебу, чтобы я получал высшее образование. Но так получилось, что, как говорится, ну, поперло у меня, да. Меня сразу из ЦСКА взяли в сборную юношку Советского Союза, где мы
1: показывали... А туда еще надо было попасть.
2: Да, да, туда надо было попасть. Мы стали чемпионами Европы, третьими в мире мы стали в то время. И, соответственно, я понял, что я могу играть на высшем уровне и остался в ЦСКА футболе.
1: А чемпионами Европы это какой год?
2: Это мы стали в 90-м году
1: чемпионами... Это молодежный чемпионат, да, Европы, который, да, сыгрался из двух матчей, да, финал, насколько,
2: нет,
1: я помню, с
2: Югославией. Нет, у нас была группа у нас. Мы сначала пробивались в эту группу, и потом на чемпионате Европы уже было две группы по четыре команды, где мы обыграли англичан 3-0 и шведов 3-1, и вышли в финал, и обыграли сборную Португалии, в которой играл Луиш Фигу.
1: Да, это золотое поколение португальское, между прочим.
2: Да, да. Пинту, да, там ребята играли очень такие солидные, которые уже выступали в свое время и за Нант, и в чемпионате Португалии играли. Сборная была сумасшедшая у них. И если мы выиграли чемпионат Европы, то португальцы через год выиграли чемпионат мира, а мы в чемпионат мира стали третьими. Хотя могли встретиться с ними в финале, но проиграли, наверное, недооценив сборную Австралии. Мы проиграли сборную Австралии.
1: Ого.
2: Да, и они играли в финале. То есть мы-то думали, что мы уже прошли и будем уже настраиваться на португальцев. А, наверное, этого делать не стоило. Как бы сейчас говорится, недооценка соперника – это самое плохое, что есть в спорте.
1: Кто тогда был вашим партнером по сборной?
2: Ну, по сборной у нас были такие ребята, которые в дальнейшем заиграли. Это Валера Минько, мой очень большой друг. Это Леша Гущин из ЦСКА, это Андрей Новосадов, ЦСКовцы, это
1: вратарь, да,
2: целая плеяда ребят из Украины, это Владимир Шаран, там другие ребята, Похлебаев, Евгений. И, конечно же, лучший игрок, который получил золотую бутсу, это Сергей Щербаков, который в дальнейшем попал в аварию, он играл в Португалии. Это одареннейший человек, но судьба распорядилась так, что он вместо футбола оказался в инвалидной коляске, да, и, соответственно, у нас была очень мощная сборная, и того же Щербакова. Робсон, когда увидел, он сказал, это будет мой игрок. Я его
1: Бобби Робсон, да?
2: Да, Бобби Робсон, да. И в дальнейшем Сергей в 18 лет уже, по-моему, перешел играть в Португалию.
1: Да, из донецкого «Шахтера», насколько я помню. Да, и потом, да. Уже да, будучи в инвалидном кресле, был футбольным скаутом.
2: Футбольным скаутом в «Локомотиве».
1: Да.
2: Юрий Павлович Семин молодец. Не бросил Сергея в такой тяжелый момент. Я не знаю, чем сейчас Сергей занимается, но в то время, когда мы тренировали дубль ЦСКА с Валерием Нико, Сергей был скаутом в «Локомотиве».
1: Мы продолжим наш разговор с Александром Гришиным и коснемся некоторых событий, больших событий в жизни этого спортсмена.
0: Высшая лига.

0: Высшая лига с Алексеем Золиным.
1: Это программа «Высшая лига». Я ведущий Алексей Золин. Сегодня в гостях Александр Сергеевич Гришин, чемпион Советского Союза по футболу, обладатель Кубка СССР. Давайте про это и поговорим. Александр, вы же ЦСКА, в котором вы играли, стал последним чемпионом Советского Союза. Как это было? Какие были эмоции у вас тогда, в тот год? Ждали ли вы, что станете чемпионом?
2: Ну, наверное, играли, неправильно сказано, подыгрывали, потому что мы с Валерием Минько, нас взял Павел Федорович Садырин в 89-м году в команду, и там уже сложившаяся команда была, и мы были совсем молодые, нам было 17-18 лет, и, соответственно, мы подыгрывали, выходили на замены, помогали ребятам выиграть эти титулы. Там была сумасшедшая, честно говоря, команда, только название того, что был в воротах Дима Харин, был Сергей Фокин, олимпийский чемпион. В полузащите играли Кузнецов, Корнеев, это Торчук. Это связка, о которой все мечтали. С правой стороны Колесников, которого прозвали электричник, который бежал быстрее всех в Советском Союзе. Поэтому это была сумасшедшая команда и по игре, и самое интересное, по своему духу. Да, потому что мы все вместе дружили, получали квартиры мы от Министерства обороны, соответственно, все жили в двух домах, которые рядом. То есть мы ехали на базу, тренировались, и потом приезжали домой обратно, и условно, можно сказать, там ходили на шашлыки, семьями дружили, да, гуляли с детьми, ходили вместе. То есть вот такая команда собралась, и на самом деле это такая большая веха в истории ЦСКА. Это команда лейтенанта 70-й год, потом команда 91-го года, которая выиграла кубок и чемпионат России.
1: Советского Союза.
2: Да, Советского Союза, я уже путаюсь, видите, уже давно Россия. Вот, Советского Союза. И команда 2005 года, которая выиграла и кубок УЕФА. Вот эти три команды, наверное, поколения. Это сильнейшие команды в истории ЦСКА.
1: Да, ну вы прибедняетесь, как говорите, там только на замены выходили. Там, я думаю, что вы очень даже неплохо помогали.
2: Нет, ну, соответственно, Леш, можно говорить о том, что мы играли, когда ты играешь и имеешь статус основного игрока ЦСКА, вот. Но, ну, конечно, можно сказать, что и мы тоже не помогали, выходили играть и ковать вот эту победу. Поэтому здесь надо, наверное, все-таки говорить большое спасибо Павлу Федоровичу Садырину, который собрал этот коллектив, который не развалился, потому что многие, когда Павел Федорович пришел, уже собирались уходить. У кого-то заканчивался контракт в армии, у кого-то просто какие-то были другие предложения. Но Павел Федорович всех объединил одной целью, и за два года мы прошли, за три, мы прошли просто сумасшедший путь. Это, если вы помните, 89-й год, это выход из первой лиги с отрывом там сколько-то там 20 очков и забитыми 100 мячами. Вот, это потом 90-й год, где мы сразу же, влившись в высший дивизион, а это были не российские сейчас команды, это был Советский Союз, это 15 стран, Динамо Тбилиси, это Арарат, Ереван.
1: Но Киев тогда выиграл
2: Динамо
1: чемпионат.
2: Динамо Киев, да. Да, Шахтер, это были сильнейшие футболисты в своих республиках, и поэтому вот эта победа дорогого стоит. И мы в 90-м году заняли сразу второе место сходу, и потом уже в 91-м году нам Павел Федорович поставил цель. Ребят, надо что-то выигрывать. Надо что-то выигрывать, чтобы о вас помнили. И получилось так, что мы на самом деле провели этот сезон на высоком уровне и стали обладателями Кубка Советского Союза и потом чемпионами.
1: Так, а что-то запомнилось вот самое яркое?
2: Ну, честно говоря, запомнился момент, когда мы стали обладателями Кубка Советского Союза, когда Царство Небесное Миша Еремин качал, да, Игоря Корнеева, посадил на себя, и стоя весь стадион Лужники нам аплодировали, вот этот круг почета, который мы делали с Кубком, конечно, это незабываемо. И то же самое, когда мы на Торпедо выиграли эти золотые медали, когда нас болельщики стоя тоже, как можно сказать, приветствовали, этого дорогого стоит, это не забывается никогда.
1: Понятно. Для вас и чемпионат, и кубок в том году, они неразделимы.

0: Не, наверное, все-таки разделим, Леш, потому что получилось так, что мы кубок выиграли, и на следующий день мы узнали, что разбился Миша Еремин. И, конечно, это была трагедия. Это была трагедия, потому что нам сразу практически сказали, что шансов выжить немного. Вот, и вот игры, которые после этого произошли, три игры, да, мы провалили. Мы провалили, не набрали свои очки, мы проиграли дома сразу же Шахтеру. Шахтеру проиграли дома 4-3, это был тоже фееричный матч, но мы выходили уже не думая о футболе, а думая о том, что наш друг лежит в реанимации и практически там все закончилось, да, вот. Поэтому вот фееричные, наверное, вот такие моменты, когда ты выигрываешь, поднимаешь этот кубок над головой, когда тебя болельщики боготворят, и на самом деле так и есть. Я никогда в жизни не называю болельщиков фанатов фанатами. Для меня это только болельщики, потому что фанаты – слово для меня недопустимое. Да? Люди болеют за свою команду, поэтому они болельщики.
1: Хорошо. Не было возможности как-то перенести те матчи после трагедии с Еремином?
0: Ну, я не вдавался в такие подробности. Наверное, можно было перенести, но этого не случилось, и мы играли по расписанию, которое было составлено. И поэтому, еще раз говорю, вот эти матчи мы сыграли неудачно. И даже я уже где-то говорил, что, проиграв «Шахтеру» дома, мы прилетели в Днепропетровск, тоже украинская команда, но там работал Мифович Кучеревский, да, и они, Евгений, ребята, Мифович, сами, да. Да, да, сами ребята подошли и сказали: мы понимаем вашу ситуацию, давайте сыграем ничью. И мы сыграли 2-2.
1: Понятно. Мы продолжим наш разговор с Александром Гришиным совсем скоро.
2: Высшая лига.

0: Лига с Алексеем Золиным.
1: Это программа «Высшая лига». Я ведущий Алексей Золин. У нас сегодня в гостях Александр Сергеевич Гришин, чемпион, обладатель Кубка Советского Союза по футболу. Александр, был, ну, возвращаясь вот к тому началу 90-х годов, следующий сезон после победы в чемпионате страны, у вас в Кубке чемпионов был такой необычный момент. Вам надо было играть стыковые матчи для выхода в группу. Тогда такая была ситуация. И в соперники вам досталось не больше, не меньше Барселоны.
2: Да, мы прошли два раунда очень легко. И когда была жеребьевка, мы сидели на базе. Я, как сейчас помню, смотрели эту жеребьевку. И когда нам досталась Барселона, а на всякий случай Барселона два месяца назад выиграла суперконтинентальный кубок. Да, это была лучшая команда не Европы, а мира. Да, там были, ну, просто сумасшедшие футболисты, если сейчас так называть. Там это Стоичко, Субисарет, это Надаль, это Куман.
1: Ромарио.
2: Да, да. Поэтому, сидя на базе, посмотрел жеребьевку, но все, наверное, в своей душе подумали, что, ну, поиграли в Лиге чемпионов, и хорошо, да, хотя бы поиграем с Барселоной, посмотрим, что это такие за футболисты, которые, можно сказать, мяч там на голове носят, вот, и, конечно же, Леш, ну, что обманывать, никто не верил в том, что мы пройдем, а раньше Лига чемпионов была не как сейчас, раньше Лига чемпионов была только для чемпионов своих стран.
1: Однозначно,
2: то есть,
1: да.
2: Если сейчас там играет там сколько-то, 64 команды, да, то мы попали в топ 8 команд, да, было две группы по 4 команды, мы туда попали, то есть мы по рейтингу, потом рейтинг отслеживался, мы стали 6-ми в Европе.
1: Ну и вот вы вышли играть против Барса.
2: Но ничего не предвещало беды, потому что у нас был тренер, который нас тренировал в сборной юношеской, молодежной, это Геннадий Иванович Костылев. И он нам говорит: ребят, а надо еще говорить о том, что в 92-м году вся команда чемпионов Советского Союза разъехались, потому что...
1: Давай вспоминать, кто уехал.
2: Где-то, да. Уехал Татарчук, уехал Корнеев, уехал Колесников был, уехал Харин. Дмитриев. То есть там много людей ушло. Колотовкин ушел в «Динамо». Потери были такие большие. Тот же Кузнецов ушел, тот же Татарчук ушли, да, то есть Олег Сергеев ушел зарабатывать там денежку, да, поэтому мы практически играли той командой, которая выиграли чемпионат Европы и стали третьим в чемпионате мира, потому что...
1: Пацанами?
2: Да, нам было 19-21 год, а вот, и когда мы вышли на Барселону, нам Костылев так и сказал, говорит: ребят, чем мы боимся? Если мы проиграем, нас никто не осудит. Это лучшая команда в мире. Если мы выиграем, это будет кураж, это будет фурор. И надо выходить и играть. Как говорится, две ноги, две руки и голова у них и у вас. Да? Кто будет сильнее в данный момент, тот и выйдет дальше. И нам вот эта уверенность передалась. Мы в первой игре сыграли 1-1. И...
1: Кто забил-то, я не помню.
2: Забил, да. Да, забил я, наверное, случайно.
1: Как случайно?
2: Убежав от Гвардиолы и от Кумана, да, и ударив в дальний угол, поэтому...
1: Где сейчас эти ребята, Гвардиола и Куман, да?
2: Да, да, да, да, да. Вот, и поэтому... как бы на второй матч мы ехали, понимая, что 1-1, наверное, все-таки не очень хорошо, потому что нам даже нельзя было играть 0-0, потому что Барселона забила один гол, и нам надо было там забивать, и все это прекрасно понимали. И когда мы вышли на 15-й минуте, там на 17-й был счет 0-2, ну, все подумали,
1: вот
2: что, наверное, конец. Да, что сказать, да, вот и сказочки конец, и не знаем, что делать. Но потом, мне кажется, все-таки Барселона нас недооценила, поведя 2-0, они расслабились, и мы вовремя забили гол в раздевалку, и потом уже во втором тайме, забив второй гол, мы поняли, что мы уже, нам уже ничья устраивает. И мы уже начали играть на контратаках, и в контратаке забили третий гол, и тогда уже команда Барселоны просто встала, и мне кажется, они не понимали, что происходит. Приехали какие-то пацаны 20-летние, да, а там звезды мирового масштаба и не могут нам забить. То есть здесь надо большое спасибо сказать, конечно, Геннадию Ивановичу Костылеву, который внес вот эту уверенность в нас. И вы же знаете, да, что если первый матч показывали здесь, в Москве, то второй матч телевидение даже эту игру не заказывало, потому что мы все думали, что там все ясно.
1: Разгром.
2: И 3-4 мы получим, поедем домой. Но получилось так, что надо было не первый матч показывать, а второй.
1: Отличное было время, а 30-й гол вообще был издевательский.
2: Третий гол, да, когда забил Дим Корсаков пяткой. Но, Леш, ну там вот все говорят издевательски, но там, если посмотреть момент, другого удара там не могло и пройти даже. То есть Дима сыграл так, как просто ситуация позволяла. Потому что только так можно было этот гол забить. Я сейчас тоже смотрю очень много чемпионат Франции, Испании. И там забыл, по-моему, Бензема тоже такой же гол забил пяткой, когда мяч пролетает в дальнюю ногу. И ничего не остается, как только вот этот финт сделать. Просто надо было попасть по мячу, и чтобы он шел в сторону ворот. И, соответственно, гол, конечно, красивейший получился. И самое интересное, что он был победным.
1: Ну вот так вот остановили Барселону за мячом, забитым пяткой.
2: Да. Ну, воспоминания, конечно, очень хорошие. Это вот, наверное... При виде меня болельщики вспоминают вот именно эту игру почему-то, да, то есть, как я говорю, один гол я забил и стал самым популярным в ЦСКА, а на самом деле, ну, обыкновенный футболист, как и все.
1: Мы продолжим наш разговор с Александром Гришиным совсем скоро.
0: Высшая лига.

0: Высшая лига с Алексеем Золиным.
1: Это программа «Высшая лига». Я ее ведущий Алексей Золин. Сегодня наш разговор с футболистом, который выиграл чемпионат Советского Союза по футболу, Кубок Советского Союза по футболу, и потом стал тренером, и с молодыми ребятами тоже пошумел в юношеской лиге чемпионов. Все-таки немножко еще, Александр, об игровской карьере в высшей лиге. Мы в программе «Высшая лига» мы стараемся все-таки находить какие-то яркие события. Вы поиграли под руководством Бескова.
2: Это было в «Динамо», да, и мне кажется, что вот эти два года, 95-й и 96-й, были, наверное, все-таки лучшими в моей карьере, потому что мы выиграли кубок в 95-м году, Кубок России. В следующем году мы стали, по-моему, четвертыми или третьими, или в 95-м.
1: То есть после Гришина «Динамо» ничего не выиграл?
2: Получается так, да, кубок-то мы выиграли, а больше «Динамо» ни на что не способилось, поэтому... Это были очень приятные воспоминания. Еще раз говорю, это была сильнейшая команда «Динамо». Это Андрей Кобелев, это Черышев, это Тишков, Царство Небесное, это Юра Ковтун, это Сметанин в воротах. Можно перечислять людей, которые условно и у нас играли, и потом за границей были востребованы. Поэтому была хорошая команда. И я так думаю, по результату и по игре, это были два года мои, да, которые, можно сказать, пик карьеры, потому что я играл в основном в составе, все игры, со мной играл рядом Андрей Кобелев, это его представлять, наверное, не надо, это просто звезда «Динамо», легенда «Динамо», вот, и вот эти годы мне пошли как футболисту на пользу, потому что все же футболисты думают, я все умею, а мне было тогда 24 года, и я пришел, думаю, я все умею, и когда я начал разговаривать и тренироваться с Константином Ивановичем Бесковым, я понял, что я ничего не умею, и все надо начинать заново, потому что объяснялись просто какие-то нюансы, которые даже в голову мне не приходили, и поэтому команды Бескова всегда были на высоте. Может быть, не часто выигрывали чемпионаты, но всегда были в тройке. Это очень сильный тренер, это очень хороший человек. Немножко со стороны казалось, что он такой строгий. На самом деле он с нами общался как со своими детьми, и один на один, когда с ними разговаривали, это был совсем другой человек.
1: Здесь два любопытных момента. У вас же был план по тому, сколько мячей должны забить.
2: План? Откуда такая информация? Да, у меня был план. И мы его придерживались, это хорошее. У нас был план. Раньше это Константин Иванович эти планы нам давал, потому что все было рассчитано. Он говорит, нападающие должны забивать 18-20 мячей, защитники крайние по 2-3 мяча, полузащитники там 12-15, и у каждого был свой план, да. Ты старался забить голы, потому что, это надо было. У Константина Ивановича это же были расшифровки, то, что Бубнов сейчас делает, Александр Викторович, да, поэтому вот эти расшифровки, и это же предъявлялось тебе на теории, что вот так и так ты сделал мало проникающих передач, ты играешь неправильно, ты играешь назад, поперек, да, и вот в этот моменте надо бить или не бить, отдавать, то есть это теоретические занятия по 2-3 часа, мы сидели, слушали, это обучение было сумасшедшее, и да, я имел свой план, и по этому плану я должен, как опорный полузащитник, был забивать от 10 до 12 мячей в сезон.
1: Да,
2: знаете ли... Если в ЦСКА это получалось, я два раза был лучшим бомбардиром ЦСКА за сезон, то в «Динамо» у меня получалось не очень хорошо, я за два сезона, по-моему, забил 2 гола всего.
1: Знаете ли современные футболисты об этом? Да, ворота ЦСКА?
2: Да, со штрафного я только перешел, и первая же игра... С ЦСКА на «Динамо», как я сейчас помню. У меня даже видео есть, причем недавно только это прислали. Со штрафного я забил сразу же в первой игре ЦСКА.
1: Это при наличии в команде Кобелева вы били штрафного.
2: Да, да, да, да, да. И мы выиграли первую же игру 3-1. Вот, и... так бывает. И я, честно говоря, радовался, что я забил. Я не понимаю сейчас футболистов, которые забивают своей команде и не радуются. Я радовался, потому что футболист, который забивает гол, это пик вот игры, да, ты забил гол, почему я не должен радоваться? Своя команда, не своя, играл ты в ней или нет. Я забил сейчас гол за команду, за которую я выступаю. Я очень сильно радовался, что я забил этот гол, и он получился очень красивым, практически в девятку, в дальнюю. Вот, и еще раз говорю, у меня про «Динамо» очень теплые воспоминания. Это одна из таких очень хороших команд, в которой я играл.
1: Еще один факт из жизни вашей в «Динамо» Константина Ивановича Бескова. он вам давал есть селедку
2: да,
1: в день игры было. И не давал воды.
2: Нет, воду он давал, но мы на самом деле кушали селедку.
1: Зачем?
2: Ну, как он говорил, что селедка задерживает воду, да, вода нужна в организме, чтобы играть. Чтобы играть, и чтобы не было обезвоживания. И на самом деле, ну, давали селедку нам, да. Ну, кто-то ел курицу, кто-то любил селедку. Вот, поэтому, ну, в основном, ну, заставляли.
1: Так что это там помогало? Ноги не сводило?
2: Я так думаю. Я не вдавался в моменты, помогало или нет, но, по крайней мере, я не вспомню, что за два сезона в «Динамо» была плохая физподготовка, и у кого-то сводило ноги. Мы играли все по 90 минут и играли очень успешно. Потому что во второй-то год уже нас тренировал Адамас Соломонович Голодец. Ну вот, но тот тренер, это просто потрясающий человек, на самом деле. Про него очень много там ходит легенд, но я сейчас сразу скажу, это потрясающий человек, добрый, да. Но он работал уже по системе Лобановского, да. Мы закладывали очень хороший фундамент на сборах. И вот этот год, 96-й, для меня, наверное, самый лучший, да, то есть ты понимаешь, что ты бегаешь и не устаешь почему-то, да, то есть настолько тренер четко подготовил команду, что мы играли очень удачно, и если вы помните, мы проиграли только «Рапиду» в 1/4 финала Кубка Кубков, тогда Кубок Кубков был, вот, и «Динамо» в 95-м году, выиграв кубок, в 96-м уже играли вот в этом турнире, и проиграли «Рапиду», что обидно, и не попали вот в эту четверку лучших команд.
1: Мы продолжим наш разговор с Александром Гришиным совсем скоро.
0: Высшая лига.

0: Бундеслига с Алексеем Золиным.
1: Алексей Золин, ведущий программы «Высшая лига». У меня в гостях сегодня Александр Гришин, замечательный в прошлом футболист, ныне тренер. Александр Сергеевич, на тренерскую работу вы как перешли?
2: Ну, я когда уже играл, я задумался, что делать дальше, потому что я закончил очень поздно, в 37 лет, в СКА Ростове, тоже армейская команда, и, соответственно, я понимал, что надо как-то жить, потому что мы тогда не так много зарабатывали, и надо идти на работу, и зарабатывать деньги, семья же все-таки должна кушать. Вот. И закончив играть, я позвонил Валере Минько, говорю: «Валер, я через 3 месяца заканчиваю, скажи ЦСКА, что, ну, как бы, чтобы можно было куда-то устроиться детским тренером». Ну, приехав, я просидел 3 месяца без работы, и потом меня вызвал Евгений Леонидович Генер, на что ему очень благодарен, и всегда на всех интервью его отмечаю. Это он меня сделал тренером, это он из меня слепил то, что сейчас есть, да. Вот. И он вызвал меня и сказал: «Саш, так и так, начинай работать в школе, а там дальше посмотрим». И мне просто повезло, что в школе я отработал 3 месяца всего с маленькими детьми, 7-8 лет, и сменился тренер в команде выпускного года, и я сразу попал на тот год выпускной, то есть это уже взрослые футболисты, ребят, которым по 17-18 лет было. Вот. И команда играла неудачно, она занимала 6-е место, и мне просто сказали доработать с этой командой, как мы сейчас смеемся, команды, которые ребята подают мячи. Они говорят: «Доработаешь с этой командой и будете мячи подавать, ездить в основной состав». Я говорю: «Ну, хорошо». Вот. И в этот год мы выступили удачно, мы заняли 3-е место, а на следующий год выиграли все, и чемпионат Москвы, и чемпионат России. Причем 92-й год – это лучший год выпуска московского «Спартака». Если вы помните, это Чеже, это другие футболисты, это Каюмов.
1: Ходорев, да? Ну, хороший Ходорев, год. Да,
2: да, это был сильнейший год. Они до этого выиграли все чемпионаты Москвы, все. Причем с огромной...
1: И Россию выигрывали тоже, да.
2: С огромной разницей, да. И вот эту последнюю Россию мы в группе их обыграли 2-0, они никуда не вышли. И, соответственно, мы стали чемпионами России, обыграв «Зенит» и потом «Томск» в финале. Причем с такой хорошей игрой меньше 4 мы не забивали там. Ну вот, то есть ребята тоже поймали вот этот ритм, и в дальнейшем вся эта 92-го года команда перешла в дублирующий состав, и некоторые сейчас до сих пор играют, тоже Леша Никитин в Уфе, тот же Петя Тен играет на высоком уровне в чемпионате где Арарат? Ереван, да? Вот, и поэтому... Ну, вот так и сложилось, и потом я взял 95-й год, и мы за полгода выиграли Кубок Москвы и 6 турниров. И, соответственно, Евгений Леонидович перевел меня в дубль, потому что дубль выступал неудачно, они были на 14-м месте, и он меня вызвал, говорит: «Саш, попробуешь дубль?» Я говорю: «Ну, конечно, попробовать можно всегда, не знаю, не уверен, дадим ли результат или нет, но...» Гинер тогда говорил: «Результат мне не нужен, мне нужны футболисты в первой команде». И, соответственно, к результату мы не привязывались. Мы играли с самыми младшими ребятами. Мы понимали, что старший человек, который играет на условно позиции правого защитника, он до основного состава не доживет. А тот же Караваев, который был на 3 года младше, мы его брали в дубль, мы видели какую-то перспективу, и мы видим, где Караваев играет. Он играл и в «Витасе», и в «Чехии», и сейчас играет в «Зените» на высоком уровне, играет в сборной своей страны. Вот. Поэтому такая история. Я всегда говорю, что Гинер сделал из меня тренера, и говорю ему спасибо всегда.
1: Были еще успехи у Александра Гришина на тренерском поприще, но о них чуть позже.
0: Высшая лига.
3: Реклама на Первом спортивном радио.
0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль
3: «Удачные песни», шоу, на котором будут все.
0: Михаил Шуфутинский.
4: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
3: Юлианна Караулова.
0: Отпетые мошенники.
5: Люби меня, люби. Жарким огнем.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы +7 495 925 33 17.

0: Лига с Алексеем Золиным.
1: Программа «Высшая лига». У нас, собственно, заключительный аккорд беседы с тренером, обладателем Кубка Советского Союза, чемпионом Советского Союза Александром Сергеевичем Гришиным. Александр, вам удалось с молодежной командой ЦСКА пошуметь в юношеской лиге чемпионов. То есть, как вам удалось привить молодым ребятам, что когда они выходят против... Вы же играли с серьезными командами.
2: Монако
1: что
2: с...
1: Их не надо бояться.
2: С Мбаппе, да. Манчестер Юнайтед с Решфордом, да?
1: Да. Это ребята-то выходили приличные, которые сейчас на очень высоком уровне играют.
2: Леш, ну мы, честно говоря, я отталкивался от своего опыта игротского, да, и вот эти вещи, то, что нам говорил Бесков, то, что нам говорил Садырин, то, что нам говорил Костолев, они как бы в купе дали вот этот результат, потому что мы то же самое, как и нам тренеры говорили, ребят, там две ноги, две руки, надо выходить, соревноваться, не надо садиться в оборону, потому что это неинтересно, мы должны развиваться как футболисты, если мы будем играть от обороны, вы не будете развиваться как футболист, мы будем только мешать играть хорошей команде. И мы все игры играли и с Манчестер Юнайтед, и с Баварией, и с Манчестер Сити, и с Монако, с Мбаппе, да, мы играли от себя. Нас могли немножко переигрывать, мы могли, да, сесть в оборону, но мы играли от себя, мы играли в атаку, мы много забивали. Тот же Монако, вспомнить, мы 4-1 выиграли дома и 5-0 их обыграли в Монако, а там была вот эта золотая молодежь Монако, где потом президент ихний сказал, что это что-то невероятное случилось с командой ЦСКА. Вот, и мы то же самое им говорили, ребят, мы выходим, ничего мы не теряем, мы не привязаны к результату, нам президент сказал просто играть в этой Лиге Чемпионов, и так получилось, что на самом деле подбирались такие хорошие команды, которые выстреливали вот в этой лиге, и причем мы не делали две команды, как сейчас делают, одна команда играет на чемпионат России, другая команда под Лигу Чемпионов, мы играли в этом плотном графике, как и по команде премьер-лиги, через 2 на 3, через 3 на 4. И мы этот график выдерживали, потому что была хорошо заложена база на сборах предсезонных. И мы не боялись и выпускали ребят даже младше возрастом. Но еще раз говорю, это на самом деле правильно вы сказали, что ну, такая радостные моменты в нашей тренерской карьере, что мы вот с такими командами из 5 лет, по-моему, мы только один год завалили, а так мы выходили из групп с первого места и доходили до, опять же, до 1/4 финала, потому что даже по жеребьевке нам, как сейчас помню, самое обидное поражение было, это ПСЖ, мы вытащили жребий, играли дома, проиграли 2-1, и потом следующий год играем, опять вытаскиваем жребий из одной игры, домашний, нас обыгрывают португальцы, да, то есть мы не попадали два раза вот в эту четверку, что, которая играет в Сионе, да, турнир вот этот за первое место. А так, по игре мы никому не уступали, это самое главное, и потом ребята поверили в себя, и многие пацаны сейчас играют в высшей лиге, и условно в ЦСКА просто там 6 человек.
1: Через вас проходило много молодых игроков, ну, кто-то из них на слуху, как Александр Головин, к примеру, выступающий в Монако, с переменным успехом, разная пресса у него, но в целом играет, забивает, не теряется. Куда теряются другие молодые футболисты? Что происходит с ними?
2: Леш, хороший вопрос. На этот вопрос, если бы мы знали ответ, мы, наверное, бы все тренировали так, чтобы ребята не пропадали и играли дальше. Но о нашей работе я могу сказать одно. Из дубля всегда выходили ребята в основной состав. Как дальше их карьера складывалась, ну, мы всегда говорим, это не наша проблема. Может быть, тренировочный процесс был плохой дальше. Может быть, футболисты были уровня такого, что они доходили до основного состава и дальше не могли переступить эту планку. У некоторых, как говорится, голову срывало от денежных знаков, да, и они прекращали играть, уже не футболом занимались, а совсем другими вещами, да. Вот, здесь очень много факторов, и если бы все тренеры знали, как доводить игроков до основного состава, наверное, бы сейчас у нас не было бы легионеров, играли бы, наверное, свои воспитанники в своих клубах.
1: Я думаю, что это невозможно, но вот ребят, по-моему, Мартусевич, да, у вас там был,
2: да.
1: Такой, понимаете, в паре еще с...
2: Хабаровский он сейчас играет, Максим Мартусевич.
1: Да, в паре еще с кем-то из ребят, он просто, они рвали.
2: Всю... Георгиевский, наверное.
1: Да, с Георгиевским. Это... Рвали оборону любую, насколько я помню, которая была в молодежных составах. И потом и Георгиевский пропал, и Мартусевич уехал в Португалию, потом вернулся.
2: ЦСКА Хабаровск сейчас играет.
1: Да, сейчас играет в Хабаровске. Что не так?
2: Ну, то, что мы с тобой говорили, может быть, у некоторых это потолок был.
1: Может быть, да.
2: Да, это потолок. Это не вина, ребят, это все, это природа им дала вот дойти до этого уровня, да, то есть ты не Бен Джонсон, ты за 9 секунд не пробежишь 100 метров, у тебя потолок 10 секунд, поэтому в футболе тоже такая есть планка, и некоторые до нее не дотягивают, потому что сейчас мы тоже много говорим, почему «Зенит» играет плохо в Лиге Чемпионов, потому что у футболистов, которые играют в «Зените», хватает мастерства выиграть 3 чемпионства, да, но не хватает уже вот этого мастерства, которое они выходят в Лигу Чемпионов, и там еще выше люди играют, и, соответственно, все очень хаят Сергея Богдановича Симака, я его всегда поддерживаю, но легионеры другого уровня. Легионеры хорошие, надо понимать, в Россию не поедут. Не поедут в Россию легионеры хорошие. Они будут играть в Испании, в Италии, в Германии. И сюда они поедут только за деньгами или когда уже возраст им говорит, это последний твой шанс сделать удар, да, надо ехать в Россию и получать здесь хорошую зарплату. Наверное, так.
1: Последний вопрос, Александр, вам. Несмотря ни на что, несмотря на все ваши заслуги, несмотря на то, что вы могли бы выигрывать больше, вы не стесняетесь говорить правду. Это большая редкость. Причем не стесняюсь говорить правду в средствах массовой информации. Это что? Воспитание? Это мировоззрение? Что это? Или бесшабашность?
2: Ну, это, наверное, мне мешает. Но я не могу по-другому, да? Почему я должен говорить на черное, что это белое? Наверное...
1: Многие так делают.
2: Ну, многие почти так все делают. Я согласен. Большинство так делают. И я еще раз говорю, это, наверное, родители воспитали. Ну, где-то я, может быть, себя должен останавливать, да, зная, что ты можешь остаться без работы. Поэтому мне кажется, все-таки это воспитание. И я такой человек, который лучше скажет правду в лицо, да, чем за спиной потом шептаться и говорить, что кто-то сделал не так. Это моя проблема, Леш, на самом деле. Если уж говорить там откровенно, то я мог бы оставаться в ЦСКА до сих пор и спокойно работать. Гинер меня вообще не напрягал и только восхищался моей работой. Но вот так получается, что...
1: Или, например, в Казанке.
2: Или, например, да, история в Казанке.
1: Когда вы поддержали Николича.
2: Ну, правильно. Ну, а что я должен был сказать? Что Николич плохой тренер и Гиздоль лучший тренер, чем Николич? Этого не может быть, потому что я посмотрел статистику, я посмотрел все команды, кто где работал. Николич до этого работал и стал 2 раза чемпионом страны в 2 странах, да, то есть это уже говорит о том, что это сильный тренер. Гиздоль 8 клубов поменял, и из них его увольняли, и, ну, однозначно, что Николич сильнее тренер. И по каким причинам взяли Гиздоль, наверное, только Локомотиву известно, хотя, наверное, все-таки у руководства есть свой план, да, они по нему действуют. Может быть, в дальнейшем мы увидим, что Локомотив на самом деле, как говорится, выиграет там чемпионат России и пойдет в Лигу Чемпионов. Потому что здесь я просто защитил Николича, да, не ругая Гиздоля. Потому что был вопрос задан, что Николич. Я сказал, Николич очень хороший тренер. Вот такая ситуация произошла, и в концовке мне пришлось уйти с Казанки.
1: Это наш не последний разговор с Александром Гришиным. Александр, я желаю вам дальнейших успехов на вашем тренерском поприще. Знаю, что вы продолжаете свою тренерскую работу, и я надеюсь, что у вас и дальше все будет получаться.
0: Высшая лига.

0: Первое спортивное. Вокруг мира и спорта.
1: Это программа «Вокруг мира и спорта» на Первом спортивном радио. И мы ведущие Юлия Сапегина.
2: И Алексей Золин.
1: И мы, как обычно, отправляемся куда-нибудь в путешествие для того, чтобы рассказать вам, что же в этом замечательном месте люди делают, что там интересного, какие достопримечательности, что едят. И самое главное, какие там есть виды спорта, какие есть известные спортсмены и прочее, прочее, прочее.
2: Да, но обычно это какой-нибудь город. И вот нам нужно решить, куда же отправиться в этот раз.
1: И куда же?
2: Что-то меня тянет на восток.
1: А что-то тебя не в первый раз тянет на восток. Что, опять куда-то в Азию, что ли?
2: Подожди, но я меня и на запад одно время тянуло.
1: Я не поеду. Ну, хорош уже с Азией своей.
2: Хорошо, а если я тебе предложу поехать на восток, но это будет наш российский город?
1: Хабаровск, что ли?
2: Нет.
1: Благовещенск?
2: Ну...
1: Уссурийск?
2: В общем,
1: Комсомольск на Амуре?
2: Предлагаю Владивосток. Не Ой. Зря я заговорила о Востоке, потому что Владивосток переводится как владеющий
1: Востоком. Востоком, да, да.
2: Ну вот, выбираем билеты, авиабилеты выбираем.
1: Ну да, слушай, ну, конечно, дорого. Конечно, дорого, но с другой стороны...
2: С другой стороны, широка страна моя родная, как говорится.
1: Да, ну когда еще побываешь в Владивостоке?
2: Действительно, к тому же там столько всего должно быть интересного.
1: Ехать на поезде туда неделю, поэтому мы полетим.
2: Это точно.
0: Вокруг мира и спорта.
2: Мы немножечко связаны во времени, поэтому в любом случае только самолет.
1: Да, вылет всегда вечером, обращайте на это внимание. То есть прилетаете вы туда по московскому времени ночью, а по местному времени в обед.
2: Потому что разница во времени большая.
1: Да, поэтому мы полетели.
2: Да, мы полетели, но, как говорит Леша, вы вместе с нами.
1: Слушай, ну вот аэропорт Владивостока. Тут мне рассказывали, что это вообще город сопок. То есть,
2: Да.
1: Тут вверх-вниз.
2: И с этих самых сопок должны открываться красивые виды. Ну, давай мы с тобой сначала скажем, что Владивосток – это, во-первых, крупный город и порт на юге Дальнего Востока. Это политический, культурный, экономический центр региона. Расположен на полуострове Муравьёво-Амурского. И, между прочим, это конечный пункт Транссибирской магистрали.
1: Да, по которой мы не поехали.
2: Да, по которой кто-то может поехать, у кого есть много времени.
1: Слушай, ну я хочу.
2: Так.
1: В океанариум, на подводную лодку.
2: Это мы все сделаем.
1: На остров Русский.
2: Это тоже можно.
1: И больше никуда не хочу.
2: Ну, я тебе еще хотела сказать и нашим слушателям тоже, что Владивосток – это главная база Тихоокеанского флота. И основан он был как военный пост Владивосток в 1860 году. А статус города получил в 1880. Вот.
1: Это все наши слушатели могут прочитать?
2: Прочитать. А услышать это проще.
1: Конечно, конечно.
2: Ну, смотри, давай начнем, знаешь, с чего? С бухты Золотой Рог.
1: Ну, ты же знаешь, на набережной я люблю.
2: Вот, поэтому пойдем, двинемся туда. И там как раз мы с тобой увидим, наверное, один из главных видов Владивостока, который вот нам откроется.
1: Да, да. Ну, это, конечно, это потрясающе. Потрясающий вид, вы должны понимать. Но сама по себе бухта Золотой Рог – это даже достопримечательность. Уже даже в большей степени туристов здесь много. Естественно, все фотографируются, как и мы.
2: Ну, а куда же без фотографий-то? Естественно.
1: Не фотографируясь, значит, не были.
2: Так, ну, давай, во-первых, скажем о том, что Золотой Рог она называется, потому что, когда Муравьёв-Амурский приехал во Владивосток, он обнаружил неприметную и хорошо защищенную бухту. И она ему напомнила турецкую бухту Золотой Рог. Отсюда
1: да,
2: и название.
1: Да, название осталось.
2: Да, у этой бухты много плюсов здесь. И суда размещаются. Суда, конечно же.
1: Но суды тут недалеко.
2: А суды тоже есть. Значит, и тут от ветра укрыт, рельеф укрывает от ветра. В общем...
1: Очень редкое место во Владивостоке.
2: Да, уж это точно. Поэтому такой Золотой Рог, обязательно поднимитесь на какую-нибудь одну из сопок. Мы с Лешей все это не успеем оббежать, чтобы посмотреть на эту бухту. объекту с высоты птичьего полета.
1: Да, когда вы приезжаете в Владивосток, готовьтесь не быть не только в самом городе, но и выезжать за город. Очень много достопримечательностей в пределах, наверное, 40 километрах от Владивостока.
2: Да, да, совершенно верно. Очень много всего, да и в самом городе тоже много всего. Один из символов города – это Золотой мост, который перекинут через бухту Золотой Рог. У него один из самых длинных основных пролетов, между прочим, а его длина 1,4 километра почти.
1: Ну и надо сказать, что вот если вы задержитесь здесь до вечера, этот мост подсвечивается золотым. Вот он реально вечером в сумерках, в темноте становится золотым.
2: А еще он один из самых прочных мостов. Он способен даже выдержать 8-бальные землетрясения, ураганы. Даже обледенение.
1: Ну и что? Из этого вот всего обледенение, по-моему,
2: ну
1: как самое
2: же?
1: Не страшное.
2: Подожди, ну как же? Здесь же влажность. И от снега даже деревья ломаются, от тяжелого снега, вот который влажный такой.
1: Мне кажется, от ледяного дождя какого-нибудь деревья.
2: Ну,
1: ломаются.
2: Ты знаешь, это варианты. Возможно, варианты. Вот поэтому его сделали таким устойчивым к превратностям погоды. Кстати, между прочим, соединить берега бухты Золотой Рог планировали еще с момента основания Владивостока.
1: Ну, не все сразу, ну, как всегда, как у обычно. Нас в России, да.
2: Конечно, конечно. Красивый тут вид и на него, вот. А с него уже посмотреть никуда нельзя, потому что для пешеходов этот мост уже закрыт.
1: Да, причем закрыт уже достаточно давно. Сначала он был открыт, сначала можно было на него заходить, что-то с него фотографировать, но теперь только снаружи.
2: Да, с 2015-го, к сожалению, закрыли для пешеходов, но не страшно. Можно на него полюбоваться, и это будет тоже очень красиво.
1: Ну, хорошо. Ну, слушай, ну это же не один здесь мост, правда?
2: Конечно. Тут еще есть очень большой, красивый, интересный мост. Это какой мост? Русский мост.
1: А почему он русский? Ну, потому что ведет на остров Русский.
2: Конечно, он соединяет с островом Русский. И он тоже очень уникальный, рекордсмен. Самый длинный пролет среди вантовых мостов в мире. 1104 метра. Он еще, к тому же, один из самых высоких мостов. Ну а в темноте тросы подсвечиваются белым, синим и красным. Цвета российского флага.
1: Ну все это не просто так. Остров Русский сначала был... какой-то, ну не то что, ну там жили в основном военные и рыбаки в основном, да, на этом острове Русский, а потом он потерял вот именно такое значение, и сейчас, наверное, это центр науки Российской Федерации на востоке страны.
2: Да-да-да, и открытие было настолько важным событием, что оно произошло во время саммита
1: АТЭС.
2: АТЭС, да, все верно. Кстати, пытались давно уже соединить, значит, с материком, то есть пытались этот мост построить уже давно, и уже попытки были, доходило до проекта, но дальше дело не уходило. И вот поэтому только вот не так давно относительно, да, у нас есть этот вот красивый большой мост.
1: Но в целом сейчас остров Русский в большей степени, наверное, является местом учебы, наверное, многих студентов.

0: Регата, Паллада и Надежда.
1: Ну, что с женскими именами, ничего удивительного.
0: Надо сказать, что здесь, в Владивостоке, обучают моряков будущих и в высших учебных заведениях. А здесь они, на этих кораблях, они тренируются. То есть здесь проходит учение. Мне кажется, это очень здорово.
1: Я не представляю, как можно здесь парту поставить на фрегате.
0: Не-не, я имею в виду, что на самом корабле там что-то поднять,
1: куда-то отнести. Вот так они учатся.
0: Я думаю, что, скорее всего, именно так все и проходит. Но надо признать, что не только моряки здесь обучаются будущие. Сюда можно прийти как турист, как путешественник, посмотреть, изучить самостоятельно, что же из себя представляют эти корабли, что там внутри.
1: Ну, фрегат Паллада — это очень известный корабль. Это просто, если вот первое, что начнешь вбивать в интернете, в поисковике, пишешь фрегат, он тебе первым выдаст Паллада, потому что действительно сколько всего было совершено на этом фрегате, это вот считать не по пальцам, это точно.
0: Ну, все правильно, он был в нескольких дальних плаваниях и в кругосветном плавании в 2019 году. А вот фрегат Надежда становился победителем международных регат. Так что эти два очень известные, такие знаковые корабли, которые стоят здесь, которые можно посетить.
1: Ну, естественно, ничего удивительного нет. Владивосток — наш один из наших центров морских, в том числе здесь еще выход в океан. То есть сам по себе, да. То есть здесь все очень, очень и очень здорово.
0: Так, ну давай, я тебе предлагаю, мы, конечно, такой темп взяли с тобой, не маленький такой, мы с тобой прям пытаемся успеть по максимуму, но все-таки я думаю, что на маяк «Токаревская кошка» нам тоже нужно заглянуть.
1: Какая кошка?
0: «Токаревская». Сначала, значит, маяк создавался для того, чтобы безопасно проходили сюда в бухту.
1: Ну, это нормально.
0: Ну, и для этого была создана искусственная насыпь. И тогда такие небольшие насыпи называли косками. Ну, то есть, я так понимаю, что коса...
1: Да, маленькая коса.
0: Маленькая коска. И, естественно, из-за фонетического сходства постепенно термин превратился в кошку.
1: Слушай, это все, что ли, такое? Тут я вон видел там в путеводителе, который мы взяли с собой, я там видел, какая-то скала-слон, какая-то петух, где-то кошка. Что это такое?
0: Ну, я думаю, что у каждого объекта свое происхождение. В данном случае это была коска, которая превратилась в кошку. В общем, это тоже маяк. Вот на этой небольшой косе можно посетить, посмотреть, увидеть, какой вид открывается с него. В общем...
1: Ну, маяк — это интересно.
0: Согласна. Это, кстати, одна из крайних точек континента, за которой уже начинается Тихий океан. И здесь можно увидеть тюленей, которые любят нежиться на солнце.
1: Да.
0: Неподалеку от маяка. Но это в основном происходит в зимние месяцы. Ну, нам с тобой повезло.
1: Тюлени в зимние месяцы на солнце
0: нежатся? Конечно, да. И нерпы вот тоже нежатся на солнце в зимние месяцы. Бывает такое. Но они не здесь, конечно. Это я про нерпы в воспоминаниях. Вот. Ну, посмотри, вон там, мне кажется, вот как раз они. Вон.
1: Вот тюлени! Можно я тоже сегодня побуду тюленем? А, не, нельзя. Надо же все посмотреть.
0: Привет тюленям. Нет, мы сегодня с тобой тюленями не будем. У нас с тобой еще большое количество всего нужно обойти, увидеть и об этом рассказать. Поэтому мы с тобой сейчас пойдем дальше.
1: Да и вы пойдете с нами.
0: Конечно.
1: Вокруг мира и спорта на Первом спортивном радио.
2: Вокруг мира и спорта.

0: такой.
1: Вокруг мира и спорта.
2: И это первое спортивное радио. Это программа «Вокруг мира и спорта». И мы ведущие Юлия Сапегина.
3: И Алексей Золин.
2: Мы во Владивостоке.
3: Мы уже столько посмотрели в бухте, на воде, мосты. Мы тут ходим, глазеем на все, вот это, на эту красоту, на этот простор.
2: Слушай, меня уже утомили, конечно, вот эти вот перепады высот. То вверх, то вниз, то вверх, то вниз.
3: Слушай,
2: мы же
3: пешком
2: все стараемся пройти.
3: Это же прекрасная тренировка.
2: Да, но уже не для меня.
3: Ой, ладно тебе, тренироваться это полезно. Так, ну хорошо, раз ты устал, я немножечко тоже. И как раз будем двигаться дальше от воды вглубь города. Ну даже не то чтобы вглубь, а постепенно продвигаться. Я тебе предлагаю Владивостокскую крепость посетить.
2: Ну давай, крепость, это интересно.
3: Ну да, она на самом деле вообще очень большая.
2: Но ты мне должна океанариум и подводную лодку.
3: Про лодку я помню, океанариум, если успеем.
2: Нет, океанариум в первую очередь.
3: Ну а как же все вот эти вот животные в неволе? Понимаешь, я поэтому его на последнее место определила. Значит, представляешь, что это крепость, это 100-километровое кольцо вокруг города.
2: Ну, раньше было вокруг города.
3: Да, да. Ну, то есть сохранилось, естественно, не все. И в 2019 году крепость стала музеем-заповедником. Сейчас можно там взять экскурсии, и там много расскажут об истории.
2: Как... Эти 100 километров пройти пешком.
3: Нет, мы с тобой, я думаю, что экскурсию брать не будем. Мы с тобой вот сейчас около одного из укреплений находимся.
2: Потопчемся.
3: Сейчас мы его рассмотрим. Прочитаем тут какие-то таблички с историческими заметками. И я думаю, нам этого достаточно. Но зато вид тоже тут. Смотри, какой вид. Все на ту же воду, кстати.
2: Да, все к воде.
3: Виды здесь, конечно, потрясающие. Виды прекрасные. Кстати, если говорить о самой крепости и о том, что здесь есть, тут орудия сохранились и находятся в неплохом состоянии. Можете сами убедиться, когда здесь будете.
2: Да, да, да, да. Такие далекого изобретения пушки.
3: Ладно, ты хотел на подводную лодку. Пойдем,
2: да.
3: Пойдем к подводной лодке. Тогда теперь ты меня веди к подводной лодке.
2: Ну, пойдем. Вот.
3: Теперь опять спускаемся,
2: поднимаемся, спускаемся, лезем в подводную лодку. Ну, специально выставленный экземпляр. Конечно, здесь узковато.
3: Ну, как и в любой подводной лодке.
2: Да, конечно, здесь нам с тобой, людям достаточно высоким, надо все время пригибаться, когда ходишь.
3: Чтобы не удариться головой, осторожно.
2: Ну да, у меня так не бывает. Я все равно.
3: Надо было чуть раньше сказать, ну ладно.
2: Ну да, да, да. Ну вот все эти кубрики, конечно, для моряков это, конечно, интересно, да, но самое интересное, мне кажется, пульт управления.
3: А я знаю, что еще есть рубка радистов.
2: Да, конечно.
3: Я всегда так на нее смотрю.
2: Ну, это же наше рабочее место.
3: Ну, практически. Да уж. Так, ну, что можно сказать про подводную лодку С-56? Она находится, во-первых, на корабельной набережной, и она считалась во время Великой Отечественной войны одной из самых результативных боевых подлодок.
2: Да.
3: В общем, внутри много интересного есть, можете посмотреть.
2: Кто сдерживал японцев, да?
3: Да, кстати, после войны она прослужила еще много лет, а здесь она установлена с 1982 года. И, соответственно, теперь это музей.
2: Ну, естественно, да. Уже 42 года стоит.
3: Конечно, вот тут быт подводников, все вот вам могут рассказать в экскурсии.
2: Но нам некогда с экскурсиями.
3: Ну, конечно, мы же стараемся максимально все успеть. Как
2: мы
3: можно больше.
2: Все сами.
3: Не, на самом деле, не всегда экскурсия подойдет. То есть, если у вас мало времени, или если вы любите, например, сами что-то смотреть и не ходить медленно с группой, то, конечно, лучше самостоятельно. А вот если у вас есть время, и вы любите задавать вопросы экскурсоводу, то, пожалуйста, экскурсия в самый раз. Так, вот раз мы тут еще от набережных не отошли, здесь есть такая набережная, которая называется Спортивная. Ну, или набережная у спортивной гавани.
2: Ну, да, да.
3: Да.
2: Вон там далеко стадион.
3: Да, да, да. Это, во-первых, это популярное место отдыха. Здесь прогулочная зона, фонтан. Вот смотри, здесь скульптурная композиция 7 сопок есть. А рядом вот есть яхт-клуб, пожалуйста.
2: Ну, все о спорте мы чуть позже расскажем здесь.
3: Ну, мы же, да, конечно, приехали о спорте рассказать. Но тут много спортивных учреждений, да, поэтому она так и называется. Тут и велосипедистов много, бегунов, в общем, любителей заняться.
2: Ну, потому что здесь, кроме всего прочего, побегать еще и красиво.
3: С таким видом-то побегать... Я бы не отказалась.
2: Ну да, но сейчас не до этого.
3: Пока мы тут с тобой ходим, вот смотри, тут есть надпись, которая указывает направление на смотровой площадке к сопке «Орлиное гнездо».
2: Полезем?
3: Высота на самом деле небольшая, всего лишь 200 метров высота.
2: Ну, полезно.
3: Давай, потому что это очень красиво, вид обещает быть завораживающий.
2: Общем, обувь возьмите удобную.
3: Обязательно в путешествие по городу, не по городу, по сопкам берите удобную, комфортную, проверенную обувь. В общем, мы пока тут лезем, уже у нас скорость замедляется, уже появляется одышка. Ну а как же без этого? Итак,
2: теперь я понимаю выражение «семь потов сошло».
3: Ну, наконец-то мы дошли. Вот она, смотровая площадка. Посмотри, какой красивый вид. Тут виден и остров Русский, и Золотой мост, и вся бухта...
2: Подожди, я фотографирую.
3: И вся бухта Золотой Рог. Ну, фотографируй. Тут единственное, тут в течение дня очень много вот людей, туристов, вот они постоянно мешаются. Я вот тоже хочу сделать хорошую фотографию, но все время меня загораживают все.
2: Поэтому... В основном китайцы.
3: Ой, этих друзей здесь достаточно. В общем, приходите сюда либо пораньше, утром, либо попозже вечером, ну, например, на закат. Хотя, я думаю, на закате здесь будет много народу.
2: Конечно.
3: Ну, кстати, здесь, оказывается, есть фуникулер, который вел сюда.
2: Слушай, ну ты видел этот фуникулер, такой смешной вагончик.
3: Ну, он и стоит смешно.
2: Я такой в Лиссабоне видел.
3: Слушай, ну, на самом деле мы прогулялись, потренировались, сожгли калории, поэтому я совершенно не переживаю, что мы с тобой на фуникулёре не прокатились. Так, ну, я думаю, что можно двигаться потихонечку дальше.
2: Да.
3: Так, что ты еще хотел? А, ты хотел же океанариум, я вспомнила.
2: Да.
3: Ой, а у меня тут еще выписана 257-метровая сопка. Холодильник называется.
2: Слушай, ну в холодильник давай тоже сходим.
3: Ты уверен? А мы можем не успеть тогда в океанариум.
2: Успеем. В океанариум успеем. Давай в холодильник, а потом в океанариум.
3: Хорошо. Давай в холодильник. Это высочайшая точка. Значит, здесь тоже живописные виды. Пойдем туда, потому что там тоже обещает быть очень красивый вид.
2: А почему холодильник?
3: Хороший вопрос.
2: Вот там группа какая-то, может, у них подслушать, почему холодильник?
3: Ты знаешь, давай, да, можно подслушать. Я так иногда, кстати, делаю. Нет, да иногда просто случайно что-то услышишь.
2: Ну, я проходил мимо.
3: Да, так заинтересуешься, на полминутки остановишься, а потом, ну ладно, все, что надо, я узнала и пошел. Вот. Ну, тут, конечно, повыше, да, немножечко с другого ракурса виды, но тоже очень красиво. Ну, очень красиво. Но если честно, Лёш, если честно, я прям вот уже устала, и вот больше сопок я не хочу.
2: Давай в океанариум и пойдем куда-нибудь есть.
3: В океанариум, да, прям ты хочешь? То есть мы не к памятнику Высоцкому не пойдем, да?
2: Нет, конечно. Памятники Высоцкого есть и в других местах.
3: Хорошо, там, а вот, например, там мемориальный корабль-памятник «Красный вымпел». Ну, мы, в принципе, были у других кораблей уже.
2: Слушай, мы были и у кораблей, и уже в подводной лодке. Пойдем в океанариум.
3: Ладно, пойдем, так и быть.
2: Ну это же совсем другое. Ну вот посмотри, ну это же, хотя и сделано, да, то есть те, кто был в Москвариуме, в Москве, они, конечно, могут понять, примерно все похоже, но здесь ты прям фактически идешь по морскому дну.
3: Ну здесь все масштабнее, здесь большое количество вот этих резервуаров с водой и с различными обитателями, и растений, кстати, здесь очень много разных.
2: Сюда не надо воду завозить, она вот.
3: Но я останусь верной себе, я такие места не очень люблю, не очень приветствую.
2: Я знаешь, чего не люблю? Я не люблю выступления вот с этими котиками, дельфинами.
3: Ну, это дрессировка, да, в чистом виде. Ты знаешь, Леш?
2: Местами. А вот рыбок посмотреть, это
3: хорошо. Вот смотри, нет, если, например, кого-то спасли из дикой природы, вот просто очень часто бывают случаи, что или охотники, или браконьеры, или у кого-то там убили или погибли родители у какого-то там животного морского. И их берут, как бы, вот такие океанариумы на содержание, на выхаживание, это одно. А вот все остальное, вот эта вся дрессировка для развлечения людей, это, конечно, я это не приветствую.
2: Ну, я тоже. Но смотри, но ведь можно рыбок посмотреть.
3: Да,
2: не,
3: конечно.
2: Не трогай их.
3: Совершенно верно.
2: И опять же, дети, которые в основном сюда с родителями приходят, они тем самым обучаются. А то сейчас многие дети не знают, как выглядит корова, курица или дельфин.
3: Да, все верно. И с точки зрения образовательного процесса, это, конечно, очень удобная и классная, интересная вещь. Поэтому океанариум, вот, пожалуйста, для любителей. он, и сделан он так интересно в виде большой ракушки, такое привлекательное,
2: да,
3: здание.
2: Да, да, здесь, какие, конечно, мощнейшие толщи воды, да, за стеклом это все очень и очень привлекательно. На самом деле, я люблю такие вещи, особенно когда какую-нибудь касатка.
3: Ты знаешь, там. Если честно, я тоже очень люблю вообще подводный мир, подводных животных изучать, а в естественной среде так это вообще еще плюс адреналинчик, ну ладно, это другая история. Я тебе вот что хочу сказать. Я думаю, что больше мы с тобой никуда не пойдем, но слушателям надо сказать, что здесь еще есть огромное количество музеев. Здесь и военно-исторический музей Тихоокеанского флота, и просто музей на любой вкус. Вот моя подруга, которая здесь долгое время жила, сказала, что здесь есть очень симпатичный музей самовара. Но музей самовара есть везде, но ей нравится именно этот. А еще здесь есть большое количество парков и на любой вкус. Из каждого парка открывается тоже свой вид, так как здесь сопки. Вот можно, если у вас большое количество времени, вы можете выбрать даже любимый парк, чтобы он у вас был. Также здесь много разных церквей. Здесь есть и лютеранские церкви, которые сохранились исторически.
2: Церкви, соборы, да, все здесь.
3: Да, то есть вы можете тут проходить очень долго.
2: А мы идем есть.
3: Ну, а мы по традиции, конечно, проголодались. Сколько ж можно преодолевать пеших...
2: Себя.
3: Пеших троп на вершину сопок. Поэтому пришло время подкрепиться.
2: Естественно, мы будем стараться попробовать именно местной кухни.
3: Конечно.
2: А если вы тоже проголодались, пойдемте с нами.
1: Вокруг мира и спорта.

0: «Вокруг мира и спорта».
1: Это программа «Вокруг мира и спорта» на Первом спортивном радио. И мы ведущие Юлия Сапегина.
2: И Алексей Золин.
1: Мы во Владивостоке.
2: Ой, как я рада, что мы сюда приехали. Столько интересного, такие виды потрясающие.
1: Слушай, я уже засыпаю.
2: Столько впечатлений. Значит, я тебе предлагаю пойти, давай вот не в какой-нибудь кафе, а в какой-нибудь ресторан на набережной.
1: Почему именно набережная?
2: Ну, почему нет?
1: Слушай, у меня здесь...
2: С красивым видом.
1: У меня здесь жила одноклассница так. В свое время. И она говорила, что здесь в почете именно китайские рестораны.
2: Они здесь не то чтобы в почете, они здесь есть, помимо всего прочего. Нет, я тебе предлагаю пойти почему в ресторан? Потому что где представлена разная кухня. То есть и русская, и китайская, и корейская. Здесь очень много, смешались разные кухни национальные. Мы сейчас
1: согласен.
2: Об этом все расскажем. Вот мне нравится вот это. Вот вид вообще отсюда прекрасный. Я думаю, что здесь мы найдем все, что нужно. Пойдем сюда.
1: Пойдем.
2: Так, захожу, сейчас попросим меню и будем смотреть, что же тут предлагают.
1: Ну, меню, пожалуйста.
2: Во-первых, нужно сказать, что кроме огромного количества видов рыб, здесь большое количество самых разнообразных морепродуктов. Это моллюски, гребешки. Здесь гребешки надо пробовать обязательно, здесь бывает фестиваль гребешков. Это я точно знаю.
1: Слушай, я гребешки не буду. Они мне напоминают сало, и я не буду их
2: любить. Ну, потому что они очень питательные, да, это тоже на любителей, их еще надо правильно приготовить.
1: Еще надо правильно готовить их,
2: да,
1: а не все умеют.
2: Верно. А я вот гребешки буду. Вот. Здесь есть и мидии, и устрицы, и здесь вот в меню встречаются...
1: А улитки есть?
2: Улитки? Я вот вижу слова, которые даже не знаю. Анадара, карбикула, спизула. Что это такое? Так, вот есть морские ежи, вижу. Ну и ракообразные крабы. Тут, кстати, смотри, тут хинкали с крабом, с крабовым мясом. Вот это вообще, я первый
1: хинкали
2: раз такое...
1: Хинкали с крабом?
2: Да, я первый раз такое вижу.
1: Ой, я давай вот это возьму.
2: Давай, бери хинкали с крабом. Тут еще и креветки, и кальмары, и осьминоги, водоросли. Так, я обожаю морепродукты, поэтому мне еще вот осьминога какого-нибудь сейчас я попрошу приготовить.
1: А какая рыба есть?
2: Да разная, морская, я думаю, очень большое количество. Я думаю, что здесь рыбное меню вообще, его нет. Ты только говоришь, хочу вот эту рыбу, и тебе ее делают.
1: Какую рыбу? Вот мне интересно просто, какую.
2: Ну, я не знаю, ты у нас рыбак, правда, я не знаю, по морской рыбе.
1: Не, по морской я не очень, но просто если, допустим, камбала, то, пожалуй, нет. Ну, камбалу я в детстве наелся. Это единственная доступная
2: да?
1: была. У нас в Ульяновске морская рыба.
2: Ну, вот смотри, я листаю меню, здесь даже вот нет прям вот... Ну,
1: а,
2: именно списка рыб.
1: Запеченная, да, да.
2: Ну, то есть, да, мне кажется, здесь можно это обговорить. Их.
1: А вот я хочу сибаса, да.
2: Вот, да. Хочешь, пожалуйста, да? То есть выбирай. Так, не надо забывать, что здесь еще, ну, произрастает тоже и кедровые орешки, и папоротник, и грибы, и ягоды. И это тоже готовится и подается. Вот, например, здесь есть, я смотрю, написано «острый папоротник с грибами». Вот это интересно.
1: Ну, не знаю, даже я боюсь такое брать.
2: Ну, ладно, вот ты мне говорил про китайскую кухню. Вот смотри, китайцы здесь были больше приходящими и уходящими, да, вот корейцы жили прям очень долго и плотно. И корейская кухня даже прям неотъемлемой частью стала гастрономической культуры Дальнего Востока. И кимчи здесь тоже есть, посмотри. Но, если честно, я его не очень люблю.
1: Ну, зачем брать кимчи? Мы с тобой в Сеуле.
2: Да, согласна, согласна. Зачем? Мне вот вкус не очень нравится. Зато здесь, смотри, есть... Традиционное, так скажем, национальный фастфуд. Это паровой пирожок с капустой, мясом и специями. Называется он пян се или сё.
1: Это еще что такое?
2: Это символ дальневосточного фастфуда.
1: Пирожок.
2: Один из символов Владивостока, да, еда студентов и настоящих патриотов своей малой родины.
1: Круглый... Да что-то цена у этого пирожка, не как для студентов.
2: Слушай, ну он это круглый, да потому что это национальный символ. Я же тебе говорю, что если вид хороший, будет подороже. Это круглый пирожок с начинкой из мяса и капусты. И готовится он на пару.
1: Какой кошмар.
2: Но на самом деле,
1: это не мое.
2: Ну, это влияние корейской кухни тоже все-таки есть. Вот. И вот какой-то он бледный, конечно, выглядит
1: бледный
2: не очень.
1: Бледный пирожок.
2: Да. Слушай, а советуют этот пирожок вообще запивать местной газировкой? Милкис это называется?
1: Кошмар какой.
2: Да.
1: Так, газировку я бы никому не советую пить, но...
2: Нет, на самом деле газированные напитки, они не под каждое блюдо подходят. И да, в первую очередь ориентируйтесь на свои ощущения своего организма, потому что лучше перестраховаться. Если не знаете, что заказать из напитков, берите или уссурийский бальзам, или воду. Я, пожалуй, бальзамчику с риском все-таки попробую.
1: Так.
2: В этот раз тебе не надо мне об этом напоминать. Вот тут они прям нарисованы, смотри.
1: С тигром?
2: Нет, я надеюсь, что тигров я не увижу после этого. Так, а вот смотри, что еще тут есть. Как раз это именно из китайской кухни. Здесь свинина в кисло-сладком соусе есть.
1: Да ну, это можно везде найти.
2: Ну, рис с овощами, стрелки чеснока со свининой. А еще вот свинина в кляре в остро-сладком соусе. Здесь называется габажоу.
1: Габажоу. А что свинин-то сколько много?
2: А потому что китайцы, корейцы, азиаты, они же, в принципе, свинину готовят. Они ее любят готовить, она у них в обиходе.
1: Не, ну просто когда приезжаешь куда-то на море, ой, на океан, хочется в большей степени именно что-нибудь
2: морское. Ну, рыбы,
1: морское,
2: морепродуктов, да. Но мы же с тобой уже их перечислили.
1: Ну, мы не только перечислили, мы кое-что и съели. Да?
2: Мы так съели прилично, особенно я. Я вот свинину, например, я не буду. Я просто смотрю, что тут еще в меню есть. Вот. Слушай, пянцы, этот пирожок паровой, ну, пирожок и пирожок.
1: Да не, ну его.
2: Вот смотри, есть еще чифань.
1: Что?
2: Это какой-то тоже азиат.
1: Это чихонь, только чифань, да?
2: Нет, это рис или лапша, куда добавляются по желанию курица или морепродукты. И можно еще добавить.
1: А, то есть вот есть лапша, а чихонь туда добавляет?
2: Ну да, да, либо рис. То есть за основу ты берешь лапшу или рис и добавляешь туда, если хочешь, куриное мясо, если хочешь морепродукты, можно еще грибочков добавить.
1: Грибочков,
2: ну, серьезно, что тут грибы тоже. Вот написано, дополнительная начинка грибы и отдельная стоимость. Вот так что, пожалуйста. Так, я, пожалуй, тогда лапши возьму с морепродуктами. Раз уж мы у моря, уж давай уж ешь прям по морепродуктам.
1: Слушай, ну, конечно, лапша с морепродуктами здесь, ну, вкус совсем другой.
2: Согласна. Они другие, потому что, во-первых, они свежие. Вот их только что поймали, да? И они свежие, они тут такие прям крупные. И готовятся здесь, ну, интересно, такие аромат специй тоже мне нравится.
1: Ну, совсем другой, вот правда, вот этот вот вкус, ну, совсем по-другому чувствуется, так что, если вы будете здесь несколько дней, попробуйте совсем разные блюда, ну, чтобы вот ощутить всю прелесть того, что здесь есть.
2: Да, и не забывайте, что уличная еда и все, что продается...
1: Это на улицу всех выгоняешь.
2: Нет, это я просто напоминаю, что если вы что-то увидели на улице, вы не бойтесь, пробуйте, здесь должно быть все в порядке, должно быть безопасно.
1: А есть что-то, кроме бальзам попить или десерты какие-нибудь местные?
2: Десерты,
1: есть?
2: Конечно, есть. Ну, во-первых, есть вава-кексы.
1: Что?
2: Это такие мини-пирожочки с кремом внутри. И в порции их несколько штук. То есть там 10 или даже больше. То есть они маленькие, совсем малюсенькие. Вава. Запомни что-то слово как... вава.
1: Ну, вава – это бразильский футболист. Это нетрудно запомнить. Вопрос другого. Это же не он придумал эти кексы.
2: А вот смотри, здесь есть конфеты. Ой, ну птичье молоко знают все. Но только это не просто птичье молоко, а сюда...
1: Молоко местных чаек?
2: Нет. Здесь усовершенствовали рецепт. И местные производители добавляют в него вытяжку из водорослей.
1: О, ужас.
2: Ты представляешь?
1: О, ужас. Верните мне детские мои конфеты птичье молоко.
2: Нет, понимаешь, птичье молоко как бы понятно.
1: Шоколадный начинка.
2: В классическом виде с ним все ясно. А вот с вытяжкой из водорослей... Да и мне интересно попробовать. И, пожалуй, я возьму.
1: Да кошмар.
2: Да, что кошмарного-то? Ну вот смотри, тут даже есть шоколад. Ну, правда, я так понимаю, что это все-таки для гурманов. В котором есть морская капуста.
1: Ну, кошмарище просто.
2: Ты знаешь, я ела шоколад с морской солью, но это как бы не морская капуста, понятное дело. Это все-таки помягче такой вкус. Но вот шоколад с морской капустой, пожалуй, я пробовать не буду.
1: Шоколадку, у тебя из нее капуста лезет. Что это за...
2: Ну, это же водоросли, это так называется, морская капуста, чтобы было проще. Смотри, а есть еще что? Шоколад с гребешком?
1: Неплохо.
2: А еще с морским ежом.
1: Да.
2: Нет, самое главное...
1: Ребят, не надо так извращаться, я вас прошу.
2: Нет, самое главное, чтобы иголки не попалось никакой, но я думаю, не попадется. Потому что я один раз ужалилась иголкой морского ежа ногой, и больше я не хочу, чтобы такое происходило. Нет, ну это, конечно, совсем для гурманов. Я вот даже не представляю, какой вкус. Я рискну только с птичьим молоком вот сейчас.
1: Слушай, есть какой-нибудь компот здесь?
2: Да, вот тут чаи какие-то, вот компот. Ну, компот это, да, и вот есть, смотри, тут разные напитки. Если вам не подходят местные напитки или какие-то местные деликатесы, или вы, например, не рискуете их попробовать, вот в заведениях часто есть более традиционные блюда и более традиционные привычные нам напитки. Так что, пожалуйста, здесь тоже такое есть. Но вообще, все-таки, я советую тем, кто сюда приезжает, все-таки, конечно, больше пробовать морепродукты. Здесь, конечно, тоже есть и японская кухня, то есть те же самые суси, роллы, пожалуйста. Но здесь они тоже другого вкуса.
1: Да, конечно.
2: Они здесь тоже по-другому совершенно.
1: Да.
2: И тоже кажется, что прям как будто бы посвежее чуть-чуть. Ну, потому что все-таки рядом вот это самое море, где откуда все это и ловят.
1: Откуда все это
2: ловят? Ну, конечно, откуда же еще? Вот не завозят же сюда.
1: А причем отсюда ловят и японцы, и корейцы, и наши.
2: Все, кому не лень, да. Слушай, вот я теперь понимаю, что я наелась. И, пожалуй, не могу сказать, что что-то было лишним, но я прям рада, что я попробовала все, что я запланировала. Вот. А ты как? Ничего?
1: Да, слушай, ну, конечно, где-то даже перебор. Ну, для того мы, наверное, и приехали, да, чтобы все попытаться попробовать, что мы смогли. Времени у нас в обрез.
2: Да уж.
1: Но то, что мы потеряли на этих сопках, я, в общем, добрал.
2: Слушай, нет, ну нельзя говорить «потеряли».
1: Я имею в виду в весе.
2: Израсходовали с умом. А, в весе. Слушай, я даже не заметила, сколько я потеряла. Мне кажется, я уже сейчас восполнила это все.
1: Вот я об этом и говорю. Я сейчас все вернул.
2: Гребешки питательные очень,
1: гребешки,
2: да.
1: Не буду никогда.
2: В общем, теперь нам нужно с тобой пойти активно еще походить и уже рассказать о спортивных объектах и о спорте.
1: Да. Мы отправляемся, ну а вы, как всегда, с нами. Куда же вы денетесь?
0: Вокруг мира и спорта. Реклама на Первом спортивном радио. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Телефон рекламной службы +7 499.

0: Вокруг мира и спорта.
1: Это программа «Вокруг мира и спорта» на Первом спортивном радио. Мы ведущие Юлия Сапегина.
2: И Алексей Золин.
1: Мы во Владивостоке.
2: Ох, сколько тут всего интересного и вкусного оказалось.
1: Но есть здесь и спортивное.
2: Конечно.
1: Ну, наверное, сейчас там двигателем местного спорта является хоккейный клуб какой?
2: Адмирал, конечно, да.
1: Адмирал, да. То есть команда выступает в континентальной хоккейной лиге. У команды были локальные успехи в виде попадания в плей-офф, и там пошумели, но высоких мест не брали. Ну, в основном команда действует за счет того, что в Владивосток долго и трудно лететь, очень долго трудно привыкнуть ко времени местному, но все равно команда тоже летает и на уровне пытается выступать. Играют они на Фетисов-арене, да, так называется местная арена. Ну и здесь очень долгое время работал Александр Могильный, да, человек, который в свое время сбежал в Национальную хоккейную лигу еще в советское время, и там себя прекрасно проявил. Прекрасно, был блестящим игроком, отличным хоккеистом. Но вот сейчас в зал славы хоккейный почему-то пока не попадает он. Но, тем не менее, говорят, что попадет. Болельщики, кстати, возмущаются этому всему.
2: Слушай, я помню, что «Адмирал» периодически обыгрывает топовые команды континентальной хоккейной лиги. Поэтому держится, не просто держится, а уверенно держится.
1: Местная команда «Тайфун» также, но это молодежная команда, которая выступает в молодежной хоккейной лиге. Ну, а футбол, конечно же, здесь есть. И в свое время блистала команда «Луч» с очень интересным названием. Тот самый стадион, который мы с тобой видели с набережной, со спортивной, да, что ли, она называется?
2: Да, все правильно.
1: Да, вот где, если очень сильно приложиться к мячу, можно выбить его в океан.
2: К моллюскам.
1: Да, все куда-то туда. И даже говорят, что кто-то туда выбивал его, ну, особенно при таком ветре. Ну, стадион продуваемый всеми ветрами, там на 12 тысяч мест всего, но для местных болельщиков хватало. Да, стадион. Я не помню, чтобы он там заполнялся как-то до отказа, но в любом случае сюда приезжали ЦСКА, Спартак, Динамо. Здесь проводили свои матчи очень многие команды. И Луч очень долго держался. Во всяком случае, если уж не в самой высшей лиге российского футбола, то в первой. Но сейчас скатился во вторую, и с этим ему сложно.
2: Ну, здесь еще, я знаю, был клуб «Динамо» Владивосток.
1: Был, да.
2: И вроде его пытались воссоздать в 21-м году, но насколько это успешно?
1: Ну, не успешно, да.
2: Видимо, не очень.
1: Есть команда и по футзалу, но она, опять же, играет не в суперлиге, а в высшей лиге. Ну, здесь очень сильно развито единоборство.
2: Да.
1: Да, и очень часто проходят соревнования с привлечением многих дальневосточных спортсменов, соревнования дальневосточного округа по единоборствам самым разным, каких только нет.
2: Ну, и здесь еще вот была, правда, волейбольная команда женская «Приморочка», да, а сейчас есть женская волейбольная команда «Динамо Владивосток».
1: Да, все так.
2: Она, правда, основана не так давно, тем не менее, есть и выступает. Тут есть еще спидвейный клуб.
1: Есть, но, слушай, клубов здесь достаточно много уж. Мы же не говорим даже про яхт-клубы, потому что само по себе присутствие на море, на океане, оно само за себя говорит, что яхты здесь каким-то образом должны быть.
2: Вот по поводу яхт и яхтенного спорта. Значит, на акватории залива Петра Великого проходит ежегодный кубок залива Петра Великого.
1: Неожиданно.
2: Это чемпионат России по парусному спорту в своем классе. Значит, на акватории с 2004 года проходит чемпионат на Кубок губернатора Приморского края по гребле. Кстати, на лодках класса «Дракон». А еще тут проводился, правда, это было какое-то время назад, финал Кубка России по пляжному волейболу.
1: «Дракон» — это понятно, что это из Китая пришло.
2: Ну да, да.
1: Драконовые лодки, они сейчас дошли и до Москвы, все эти дела. Ну, пляжный волейбол... Ну да, почему нет, когда есть море, когда есть пляж.
2: Конечно, конечно.
1: Почему не играть в пляжный волейбол?
2: Как раз, если есть пляж, можно играть и в пляжный волейбол. И, вы, по идее, и в пляжный футбол-то можно было бы поиграть хорошо.
1: Ну, пока Владивостоке таких команд нет.
2: Ну, пока что да. Не знаю, может быть, в будущем что-то будет.
1: Вот сейчас послушают нашу программу и организуют команду по пляжному футболу.
2: Ну, это было бы прекрасно, я думаю.
1: Да, я тоже так думаю.
2: Это как говорится, вдохновляться, да?
1: Да, сильно много для этого не нужно. Площадка, если есть для пляжного волейбола, то она уже есть и для пляжного
2: футбола. Да, действительно, есть.
1: Ну, а нам, собственно, еще лететь.
2: А нам, кроме того, что лететь, ты сейчас потащишь меня покупать сувениры.
1: Да и не потащу. Слушай, я так устал, я так хочу спать, никуда я тебя не потащу.
2: Ладно, а я сама потащусь и куплю себе какого-нибудь пластикового моллюска.
1: Иди, покупай. И мы потащимся в аэропорт.
2: Да, потому что перелет обратный долгий, смена часового пояса, опять это все немножечко надо будет потом приходить в себя, но от этого никуда не деться.
1: Ну а вы, если найдете для себя время, хотя бы неделечку, ну хотя бы полнеделечки, да, посмотрите здесь все, что не посмотрели мы с Юлей. И расскажите нам в эфире Первого спортивного радио. А мы, Юлия Сапегина
2: и Алексей Золин,
1: отправляемся домой в Москву. Всем всего хорошего.
2: Счастливо.
0: Вокруг мира и спорта.

0: Спортивная. Высшая лига с Алексеем Золиным.
1: Здравствуйте, это программа «Высшая лига», я ее ведущий Алексей Золин. Сюда в программу приходят люди, которые добились чего-то в спорте и продолжают добиваться. Сегодня в гостях у нас не просто замечательный в прошлом игрок, не просто замечательный ныне тренер, но и очень очаровательная женщина Елена Александровна Фомина, главный тренер женского футбольного клуба «Локомотив». Елена Александровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Елена Александровна, мы здесь, вот в программе «Высшая лига», вспоминаем самые яркие этапы карьеры как спортсмена, так и тренера, ну, те, кто успел уже на тренерскую стезю войти. Но начинаем мы всегда с того, как девушка, тем более девушка, родившаяся там в Советском Союзе еще, пришла в футбол, да, добилась высот каких-то, да, и стала заниматься. Я еще не сказал, что Елена Александровна заслуженный мастер спорта.
2: Спасибо, так представили меня. На самом деле я с детства занимаюсь футболом, с 7 лет. В команде с мальчиками. Меня папа привел в секцию, в школу, где занимались только мальчики.
1: Так это понятно, да.
2: Потому что тогда не было женских команд, не было отделений женских, академий не было. И к 10 годам, 10-11 лет где-то мне было, появилась команда для девочек, и туда я перешла. Она находилась в другом конце Москвы, но... не мешало это мне заниматься и также продолжать любить футбол. Папа меня возил на тренировки, поэтому я посвятила свою, такую, наверное, юность, детство футболу.
1: А вот другой конец Москвы, это вы сколько ехали туда?
2: Где-то часа полтора занимала дорогу у нас в одну сторону.
1: Ого! Неплохо. Это из какого района, в какой?
2: Из Тушино мы ездили Царицыно, Красногвардейское.
1: Ох, да, не близкий путь, тем более 80-е годы, середина 80-х годов, насколько я понимаю, да?
2: Ну да, 90-й, наверное, год это был, 90-й.
1: 90-й.
2: Да, угу. 89-й, 90-й, да.
1: Хорошо, хорошо, да. Почему футбол? Откуда он взялся? Папа захотел?
2: Я не могу так вспомнить, но мне всегда это нравилось. И я ездила с папой на игры любительские. Он любительским спортом занимался. Угу. И я присутствовала, мне это нравилось все время с мячом. И с детства с мячом. Мне кажется, что да, он, скорее всего, привил мне это все.
1: Привил так, что вам захотелось ездить тренироваться на другой конец Москвы?
2: Да, и с ребятами, хоть и было мне тяжело, потому что я была единственная девочка, но я занималась, и мне это нравилось очень.
1: Ребятам?
2: Некоторым мне очень нравилось, потому что все-таки девчонка. Изначально не хотели, чтобы я была в их команде. Такие моменты тоже случались. И много было случаев, когда мы с сестрой выходили во двор играть. И, вернее, она рядом просто была со мной, а я играла в футбол. И в команду мальчиков меня не брали. То есть ребята говорили, не надо нам девочку, и не принимали меня.
1: Но как вы выходили из этой ситуации, вот то, что вот происходило? Да, вы тренировались, там кто-то из ребят, когда кто-то из ребят не хочет, они пытаются добиться того, чтобы там вот этого человека в команде не было. В данном случае вас.
2: У нас очень хороший тренер был, умел все какие-то такие острые моменты обходить, и мы на самом деле дружные были. Были сложности, наверное, только... в какой-то жесткой борьбе, в жесткой игре, потому что мальчики не уступали, они хотели проигрывать. И вот здесь мне приходилось набираться терпения и тоже где-то проявлять какую-то такую жесткость, даже, может быть, агрессию в каких-то моментах борьбы.
1: Но папа как к этому всему сам относился? Там, как дома к этому относились? Синяки же какие-то обязательно были?
2: Мама была против категорически вообще.
1: Ну, и да.
2: Отправляла меня в музыкальную школу. Меня вот уже так даже взяли. Сказали, что очень талантливый ребенок, необходимо заниматься. И действительно, вопрос футбола на чаше весов был. Либо футбол, либо музыка. Папа сказал, выбирай. Папе очень нравилось, что я занимаюсь. Он со мной выходил, занимался еще индивидуально. Благодаря ему очень много я почерпнула и... наверное, вот эта любовь, она именно к спорту. Тут тяжело говорить о том, что кроме любви, наверное, ничего не было. Это нравилось и хотелось заниматься.
1: Ну, наступил тот момент, когда вы переросли саму по себе секцию, и надо было куда-то идти на профессиональном уровне, либо бросать футбол. Вот этот момент как у вас прошел?
2: сложно, наверное, как у всех девчонок. Я сейчас понимаю как раз и 15-16-летних, и 18-летних девчонок, которые заканчивают учиться. И нужно понимать, куда ты двигаешься дальше. Либо учеба это, либо у тебя спорт профессиональный. Немногие попадают в профессиональный спорт, и от давления, возможно, родителей на чашу весов ставят все-таки учебу. Но мне повезло. Мне повезло, потому что я попала в сборную тогда. Сборная России была, и меня взяли, и это немножко дало мне такой стимул, что футбол, он все время рядом со мной будет, и действительно это мое. Если бы, наверное, я не попадала в сборную, то я бы выбрала учебу.
1: А в сборную прямо из вот этой мальчишеской команды попали?
2: Нет, уже была женская команда. У нас была женская команда «Русь», потом она была «Спартак». Потом «Спартак» объединился с «Чертаново». Почему все говорят, да, что у меня все-таки есть история «Чертаново» школы? Потому что мы перешли вот этим «Спартаком» в «Чертаново», и действительно были профессиональные команды «Чертаново», первые у истоков стояли. Поэтому эта история, ну, меня не обошла, и я очень рада, что первый такой шаг в карьере профессиональной был у меня в этой спортивной школе. Ну, а в целом, конечно, меня брали из женской команды.
1: Ну, а дальше в программе «Высшая лига» Елена Фомина расскажет о самых ярких событиях в своей игротской и тренерской карьере.
0: «Высшая лига».

0: Лига с Алексеем Золиным.
1: Это программа «Высшая лига». Я ведущий Алексей Золин. В гостях сегодня Елена Александровна Фомина, главный тренер женской футбольной команды «Локомотив». Между прочим, «Локомотив» стал и чемпионом в прошедшем сезоне, и обладателем Кубка страны. Правильно я назвал, нет?
2: И суперкубка.
1: И суперкубка. Вообще все забрали. Осталось в следующем сезоне какой-нибудь Еврокубок выиграть, Лигу чемпионов, и полный комплект будет. Я не знаю, достижимо ли это, нет?
2: Ну, очень хочется, конечно, и мы цели ставим, и задачи для себя. Изначально, начиная сейчас наш путь такой предсезонной подготовки, мы говорим с девчонками уже о том, что нам очень хочется максимального результата добиться в Лиге чемпионов. То есть мы в меньшей степени, наверное, говорим о чемпионате сейчас страны. Смотрим в будущее, то, что заявит о нас как о суперклубе. Мы понимаем, что мы единственный клуб России, который представляет сейчас нас в Лиге чемпионов. Ответственность очень большая, и девчонки это понимают. Поэтому подготовка будет направлена и нацелена все-таки на достижение результата.
1: К «Локомотиву» мы вернемся чуть позже. Я вот хотел что спросить. Дело в том, что я читаю сегодня, готовясь к эфиру, естественно, читая информацию, увидел, что Елена Александровна заслуженный мастер спорта. У меня такая небольшая молния в голове. Подождите. Откуда взялось это звание? А потом увидел, неожиданно, опять же, для себя, тут я себя корю за это все, что Елена Фомина чемпион Европы по мини-футболу. Как это произошло? Я не знаю, как это прошло мимо меня. А вопрос, как это произошло? Как в мини-футбол попали и стали еще чемпионами Европы-то?
2: Ну, в момент зимней паузы, отпуска, который есть у всех профессиональных команд, меня пригласили играть в сборную России по мини-футболу. Я, конечно, долго думала, потому что это совсем другой вид спорта, другие мячи, другие условия игры. Но, понимая, что мой уровень позволяет выглядеть неплохо, я согласилась, и действительно такой яркий был эпизод в жизни. Мы стали чемпионками Европы. И я помню, очень много у меня было сбито коленок, сожжено, вообще таких ожогов по телу, потому что в зале игра другая.
1: Тогда еще покрытие было такое, да, не очень.
2: Много борьбы, и, ну, на самом деле, очень яркие эмоции, и такое высокое достижение, мне кажется.
1: Конечно, потому что, ну, сейчас таких успехов сборная не добивается. Хотя, так, в рейтинге достаточно высоко стоит наша женская мини-футбольная сборная.
2: У нас много было игроков из обычного футбола, и мне кажется, это нам помогало. То есть мы были достаточно выносливые для такого вида спорта и не узкоспециализированные. То есть мы что-то такое, наверное, предлагали соперникам, что не было в мини-футболе, мне кажется.
1: А что-то вообще осталось в памяти от того чемпионата Европы? Как это все было? С кем был финал?
2: Финал был с Польшей, по-моему. Я, честно, не буду врать.
1: 20 лет назад,
2: мне очень сложно вспомнить. И в истории, самое что интересное, нигде практически не найдешь, как проходило это все. Но у меня ярко отложились моменты игры. Даже зал, где мы были. То есть это, ну, такие, наверное, эмоции, которые не забываются. А с кем мы играли, что было? То есть мне очень сложно вспомнить. Мне кажется, что это была Польша.
1: Ну хорошо, пусть будет больше. Страшного-то ничего в этом нет. И вот с тех пор, да, вам присвоили звание заслуженного мастера спорта.
2: Ну, тяжело сказать, что именно после чемпионата Европы, но как мне объяснили, что это за мой вклад в женский футбол, в развитие женского футбола, что на самом деле, можно сказать, что, да, наверное, ну, все девчонки достойны этого звания, потому что это непростой вид спорта, это сложно, и много жертв семья, дети, мы все понимаем, да, что выбор у профессионального спортсмена достаточно такой, ты по краю ходишь. И как мне объяснили, что это все-таки больше, наверное, даже за вклад в футбол, что я родила ребенка, вернулась опять в спорт и продолжаю эту деятельность, и лидер команды. Ну, то есть это какая-то такая совокупность, наверное, была всего.
1: Ну, хорошо, пусть.

0: быть так. Просто звание заслуженного мастера спорта получить достаточно сложно, надо что-то выиграть.
1: Ну, конечно, это было фактором немаловажным. То есть понятно, да, что без регалий, без призовых мест, без участия в чемпионате мира и Европы мне бы никто это не дал. То есть ясно, что действительно это было за результат в первую очередь.
0: Да, Елена Фомина участвовала в чемпионатах Европы, в чемпионатах мира, но в качестве игрока и в качестве, кстати, тренера. Об этом мы поговорим чуть позже. Напоминает программа «Высшая лига». В гостях у нас Елена Фомина.
2: Высшая лига.

0: Высшая лига с Алексеем Золиным.
1: Это программа «Высшая лига». Я ведущий Алексей Золин. В гостях у нас Елена Александровна Фомина, главный тренер женской футбольной команды «Локомотив». Переход на тренерскую работу. Елена Александровна, как прошел? Легко ли все это далось, или вы уже знали, что будете тренером?
2: Для меня достаточно болезненно это все было, потому что, родив ребенка, я вернулась в спорт. Очень много, наверное, усилий, много сил своих потратила на то, чтобы восстановиться и заиграть в сборной, вернулась в сборную России. Но углубленное медицинское обследование у нас в МБА показало, что у меня какие-то протрузии были в шейном отделе, мне нельзя было играть именно вот на таком профессиональном уровне, высоком. Мне не давали допуск до соревнований, хотя в чемпионате России я могла участвовать.
1: Интересно.
2: Была нестыковка, конечно, с этим невозможно было смириться, но так как допуски давали только в МБА у нас, естественно, меня поставили перед выбором, что я, да, играю в футбол, но я не могу играть в сборной. Вот после этого был тяжелый период, когда я приняла решение, что в чемпионате России, только в чемпионате России, я играть, наверное, не смогу. Мои амбиции, эмоции, да, не сопоставляются, наверное, с этим. Не то, что слабый был уровень чемпионата России, но просто мне хотелось большего, мне хотелось все-таки получать тот адреналин, быть на том уровне и заявлять о себе как о спортсмене высокого уровня. Мне было сложно. И я приняла решение, что, скорее всего, я заканчиваю карьеру. Вот здесь был самый такой тяжелый этап. Мне повезло, что на тот момент была самая сильная команда у нас в чемпионате, это «Россиянка», и Дмитрий Вадимович Саблин пригласил меня туда в качестве тренера 4-го или 5-го. То есть я была помощником, я ходила, училась. Тогда была немецкая бригада.
1: Сначала... Были помощником помощника?
2: Да. Сначала были французы в штабе, потом немцы. То есть я у всех чуть-чуть понемножку набиралась этого опыта колоссального, за что спасибо большое, потому что, ну, иначе, бросая меня сразу тренировать, либо если бы вот так, да, не сложилось все, то неизвестно, где бы я была сейчас. И параллельно я училась, мне давали такую возможность, то есть я получала лицензию С, лицензию Б. И в какой-то момент Дмитрий Вадимович сказал, что все, ты завтра тренируешь команду.
1: Вот это прям было... завтра прям?
2: Да, вот это было для меня таким шоком.
1: Я погнал французов и немцев, завтра тренируешь ты.
2: Да. С одной стороны, это доверие было приятно, а с другой стороны, конечно, мне было страшно. И переход давался мне очень тяжело. Очень тяжело. Ты как игрок сначала смотришь на все. Очень сложно. И я благодарна команде, которая... Я помню свою первую установку, это такой смешной случай, что у меня руки у самой тряслись, я двигала эти фишки на макете, и мне уже футболисты стали говорить: ну все, не переживайте, все будет нормально.
1: Да, ну, слушайте, я разговаривал с футболистами, с девчонками, например, Анна Человяга сказала, что в команде, ну, практически для всех вы серьезный пример для подражания, как футболист, как спортсмен.
2: Ну, мне тяжело сказать, наверное, сейчас другие кумиры и другим подражают.
1: Но... Сейчас может быть, но просто вот тогда, вы тогда были главным тренером, в том числе и в сборной, вот я слышал от девчонок, футболистов, которые так говорили.
2: Приятно слышать, на самом деле, и вот это их доверие, оно все-таки, доверие какое-то, да, как пример действительно для них, оно стимулировало меня постоянно развиваться, учиться, работать над собой. Понятно, что мы ошибаемся каждый день, тренеры ошибаются. Я каждый день делаю какие-то ошибки. Вопрос, как из этих ошибок быстро сделать вывод и не наделать следующих еще хуже. Вот это важно для тренера. И как это все обернуть так, чтобы игроки пошли за тобой, поверили в тебя. Потому что самое страшное для тренера – это если команда не верит в тебя как специалиста, не верит в твою идею, в твои мысли. Вот тогда, наверное, это ломает тренера.
1: А доверие или недоверие, да, которое сопровождает в том числе работу тренера на протяжении всей его карьеры, мы поговорим с Еленой Фоминой чуть позже. Напоминаю, что это программа «Высшая лига», и совсем скоро мы продолжим наш разговор.
0: «Высшая лига».

0: Лига с Алексеем Золиным.
1: Еще раз всем здравствуйте. Это программа «Высшая лига». Я ведущий Алексей Золин. В гостях сегодня у программы Елена Александровна Фомина. Главный тренер женской футбольной сборной. Видите, уже оговариваюсь. Женской футбольной команды «Локомотив». На самом деле, Елена Александровна сборную тоже возглавляла. И достаточно долго. Ну вот, потом произошли события, и какие-то, какие я не понял, Елена Александровна вывела сборную России в стыковые матчи, и потом больше перестала возглавлять сборную России. Но мы не будем о плохом. Будем о хорошем. Да, вы выиграли с «Локомотивом» все возможные призы внутри страны. Как вам это удалось? Причем в первый же год не получилось этого сделать.
2: Да, мы долго к этому шли. И я благодарна очень спортсменам, потому что они поверили в идею, они поверили в себя.
1: Какая идея была?
2: Идея, ну, мысли, да, тренерские мысли, тактические мысли, новые какие-то для них схемы, перестроения, их использование в разных позициях, да, к ним определенные требования, где-то индивидуализация в подготовке была. Было очень сложно. Было сложно, и мы проделали, правда, тяжелую работу. Временами даже некоторые игроки пускали слезу, потому что было очень тяжело. И были периоды, мы проигрывали по ходу чемпионата, и для нас это было таким сложным, да, моментом прийти в себя потом. И мне кажется, что это все-таки уровень игроков, которые над собой работали, которые смогли переступить через все и добиться, в первую очередь, от себя. Да, к себе повысили требования, повысили свою планку, свои возможности и реализовывали их по ходу чемпионата. То есть их огромная заслуга в этом. Мы не убираем заслуги тренерского штаба, конечно, административного тренерского штаба, которые были рядом, которые вели их к этому и провели тоже очень много работы, бессонных ночей. И вообще достаточно сложный такой год был. Но игроки, на мой взгляд, выросли прилично.
1: Игроки, конечно, выросли, конечно, заразились идеей, но я знаю, что вы бьетесь все время, да, и за игроков, и за, собственно, молодежь. Я просто видел, да, там, про всякие наборы в секции, в школы, да, и все, и везде Елена Фомина, Елена Фомина. Больше некому в стране это делать?
2: Почему? Мне кажется, что это каждый делает, просто... Ну, здесь такой момент, да, я тренер «Локомотива». Я тренировала сборную России. И возможно, что мое влияние, оно более такое существенное для людей футбольных. И если это не буду делать я, то тогда, наверное, остальным будет еще тяжелее. Мне тяжело. Я честно говорю, что мы с «Локомотивом» шли к открытию Академии достаточно длительное время, 4-й год существования команды. И только вот в этом году мы смогли открыть Академию девочек и проводить наборы. Мы шли к этому 3 года, мы доказывали свое право на существование как женский футбол, потому что очень тяжело его принимают. Но я рада, что благодаря успехам, вот благодаря тому, что действительно мы так поднялись на более высокий уровень, участвуем в Лиге чемпионов, руководство довольно нашим результатом, и сейчас мы единомышленники в плане продвижения нас как наверное, такую, да, большую машину футбольную женскую.
1: Так девчонки приходят?
2: Да, девчонки приходят, и с удовольствием очень много маленьких талантливых девчонок, очень много игровиков, очень много девочек, которые любят, которые хотят заниматься футболом. Это видно, несмотря на то, что сейчас возможностей больше, чем, может быть, там, в наше время. Да, и много секций, и территориально, возможно, для кого-то далеко. Но мы видим горящие глаза, и это, мне кажется, самое приятное из того, что мы смогли сделать.
1: Ну, это хорошо, это интересно. Я понимаю, сколько трудов вложено в это, но как вы справляетесь с родителями в этой ситуации? Родители — это самые нервные болельщики на земле.
2: Нам повезло, что мы придерживаемся одних правил с академией. То есть мы не академия женское отделение, а мы академия «Локомотив». То есть у нас такие же права, у нас такие же правила, как в академии «Локомотив». Там есть пункт, где родители не имеют права кричать что-то, подсказывать, вмешиваться в работу тренеров. Все подписывают такие документы, и родителям, в принципе, понимают, ну, в какой-то степени, наверное, профессионализм тренеров и стараются не вмешиваться.
1: Хорошо. Я напоминаю, что в гостях сегодня в программе «Высшая лига» Елена Александровна Фомина, главный тренер женского футбольного клуба «Локомотив».
0: Высшая лига.

отражение моих глаз. Прижмись ко мне своей щекой. Иди ко мне. Ты мой.

0: Премьер-лига с Алексеем Золиным.
1: Продолжаем наш разговор с Еленой Фоминой, главным тренером женского футбольного клуба «Локомотив». Елена, вот скажите, вот во всем мире ходят разговоры про то, что женская раздевалка в любом игровом виде спорта – это вулкан. Это самое непредсказуемое место на свете. И что, ну, входить туда, конечно, это вступать в ад. Насколько это соответствует действительности? И было ли у вас вот в этом плане какой-то вот такой вот какая-то битва в раздевалке?
2: Я думаю, что не только женская раздевалка. Наверное, у всех спортсменов раздевалка – это в какой-то степени даже, может быть, ад. Потому что во время перерыва между матчами могут какие-то претензии игроки друг другу высказывать. Может что-то быть до игры, может быть после игры. Если что-то не получилось, не складывается так, как они хотят. Они могут быть настроены против тренера в этот момент именно, да, считая, что что-то он делает не так. И действительно, это такая достаточно... Как тайная комната. Заходишь, не знаешь, что там ждет тебя. Но есть такие секретики, которые помогают бурю сбить, либо наоборот, искусственно ты это создаешь сама. Тем, что ты не заходишь в раздевалку, ждешь, когда они сами между собой начнут что-то там, да, выяснять и начнут разговаривать. Либо наоборот, бежишь быстрее следом за ними после перерыва, вернее, во время перерыва, понимая, что сейчас будет буря, будет вулкан, и если ты не успеешь что-то сделать, то может плачевно закончиться. Поэтому здесь очень тонко, о чем я говорила, что все-таки женский футбол – это психология, такая сумасшедшая психология, которую надо уметь предвидеть, предугадать и действительно управлять командой. Это очень важный фактор в женском футболе.
1: Как вы это делаете?
2: Мне помогает опыт мой как игрока и, наверное, уже опыт, приобретенный тренерский. Я тоже наделала массу ошибок и также, может быть, нелепо где-то себя вела, не понимая, что происходит. Но сейчас с опытом мне проще управлять, проще видеть. Я уже могу, зайдя в раздевалку, понимать, что происходит с тем или иным игроком, что сегодня она не будет тренироваться, либо на нее рассчитывать в игре нельзя. Вот даже, наверное, до такой степени это уже такой тесный контакт. Но на это нужно время, на это нужно силы, много разговоров и, в принципе, наверное, жить этой атмосферой, жить футболом.
1: Какие-то самые яркие эмоции у вас остались от игрокской, тренерской карьеры, от чего-то еще? Что-то запоминалось?
2: Да, конечно, чемпионат мира, забитые мячи мои. Вот почему-то странно, да, победа общекомандная какая-то, да, она наравне стоит с забитыми мячами моими. У нас был 5-й результат в мире. В 99-м году забил там 2 мяча. Потом был следующий чемпионат мира в 2003 году. Тоже забила 2 мяча. Поэтому у меня такие эмоции, наверное, связаны с голами, которые мы забили, и с результатами, которые были. Это если говорить о футбольной карьере. Мы не убираем также значимость там, чемпионатов страны, да, наш чемпионат России, когда мы были победителями, кубок завоевывали. То есть все, мне кажется, только победы и какие-то вот такие мячи, которые памятные, которые в историю вошли. Остальное со временем, оно просто какой-то теплотой. Ты вспоминаешь каждый, ты помнишь все, какие-то города, где ты был, яркие моменты ты помнишь. Но все-таки основное, мне кажется, это высокие вот эти турниры, значимые.
1: Я видел, что у команды, пусть немного, но болельщиков есть, да, приходят на матчи. Я смотрю, что там вот кто-то с трибун поддерживает лично вас. Что-то кричат вашу поддержку, благодарят за победы.
2: Ну, такое есть, действительно, это приятно, потому что не так много у нас болельщиков, и я честно могу сказать, что всегда за какие-то там, да, за общение с болельщиками, за привлечение болельщиков на трибуну, потому что девчонки хотят играть при болельщиках, им это нравится, это необходимо, это им, и также эти победы, не, наверное, не настолько яркие, когда за тебя не болеют, за тебя не переживают. Приятно, что в тебя верят, приятно, что верят в команду. Это дает какой-то стимул и эмоции работать дальше, даже когда опускаются руки. Такое тоже может быть.
1: Женский футбольный «Локомотив» как раз и придумал в этом прошедшем сезоне такую акцию, которая должна, наверное, привлечь болельщиков не только из Москвы болеть за эту команду, но и, наверное, со всей России, ну, может быть, там, с каких-то российских областей. Поэтому, да, в самое ближайшее время мы расскажем об этой акции.
0: Высшая лига.
3: Реклама на Первом спортивном радио.
0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
0: Ольга Зарубина. Комбинация.
3: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы +7 4.

Я в разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь стоит, как призрак за спиной.

0: поэзии в душе.
1: Высшая лига с Алексеем Золиным.
2: Это программа «Высшая лига». Я ведущий Алексей Золин. И в гостях Елена Александровна Фомина, главный тренер женского футбольного клуба «Локомотив». Так я вспомнил, что вы после того, как выиграли все на свете, ну, в нашей стране, да, поехали в турне по Золотому кольцу России с командой. А кому в голову пришла такая мысль и насколько вот эта сама акция удалась?
3: Мысль пришла нашему руководству. И мне кажется, это действительно был очень хороший такой ход. Мы ехали по Золотому кольцу, посетили города Ярославль, Кострому, Суздаль, Муром. И то, что мы привнесли в эти города, и то, какие эмоции в ответ получили мы, наверное, это дорогого стоит.
2: Расскажите подробнее, что это было такое? Как это было?
3: Мы заезжали в город и проводили мастер-класс для девочек, занимающихся футболом. То есть в каждом городе, где мы были, да, в том-то и дело, да, что там есть. И много девочек очень занимается, но, к сожалению, нет такой поддержки колоссальной у них от администрации города. И мало уделяется внимания женскому футболу. И мы своим вот этим вниманием к ним, приездом к ним, опять-таки, да, заражая детей эмоциями, заражая детей, наверное, вот этой любовью к футболу, что можно добиться высоких результатов. Вот, посмотрите, есть женская команда, есть кумиры, есть пример для вас. Мы, как и от них, получили эмоции, потому что таких горящих глаз и настолько, ну, как правильно сказать, да, мы, наверное, вернулись, девчонки, в то время, когда они только начинали заниматься футболом, они сами вернули себя, общаясь с этими девочками. У нас много девчонок из глубинок, из городов, не только Золотого кольца, но и там Красноярск, Енисей, где, мы понимаем, сложно, да, пробиться
2: Сибирь, да,
3: в команду. И вот эта поддержка для маленьких девочек, она была просто необходима.
2: Ну, вот команда выиграла все, что можно, да? Ну, что можно выиграть в нашей стране. И вдруг раз, там тебе говорят, ты не в отпуск едешь, там, в свой Красноярск, там, или я не знаю, куда-то еще, в Краснодар, еще куда-то, а ты едешь сейчас по Золотому кольцу, потому что нам надо там с девочками поиграть, с маленькими. Вам приходилось кого-то уговаривать?
3: Здесь, ну, тоже опять психологически правильно преподнести информацию, да, для чего это надо и что игроки от этого сами получат. Потому что те эмоции, которые дали нам девчонки, они, ну, вряд ли уже, да, получат друг от друга их. И, ну, действительно, это правильное преподнесение информации. И все. Конечно, любому игроку тяжело после чемпионата, после того, как ты выиграл, все, сборной вернулся. У нас большинство игроков в сборной, это 11-13 игроков участвует.
2: Да, только тренер не из сборной, да.
3: Им тяжело было возвращаться и, да, там, садиться в автобус, куда-то ехать, но то, что мы в итоге получили, мне кажется, это стоит дорогого, и у них достаточно было времени на отпуск, и мы чем-то пожертвовали в плане подготовки, но команда отправилась в этот тур. Мы просто не тренировались в этот момент, хотя должны были еще находиться в Москве, тренироваться, но вот посвятили время нашим, скажем, уже, наверное, можно сказать, подопечным, которых мы охватили, да, девчонкам. Я думаю, что это стоит того.
2: Задам еще один коварный вопрос. Нас с вами, Елена Александровна, очень давно, когда-то, я уже не помню когда, познакомила Наталья Авдонченко, арбитр и самый известный, наверное, арбитр в нашей стране. В свое время, да, ныне инспектор, делегат матчей. Как вы относились к судьям? Какие отношения у вас были с судьями?
3: Ну, когда играли, только уважительно.
2: А сейчас?
3: Это разное, конечно, совсем сейчас и то время. Ты как игрок, кроме уважения к судьям, не испытываешь ничего. Но бывали матчи, конечно, когда мы понимали, что где-то засуживают нас. Но это было настолько профессионально сделано, что было непонятно.
2: Сейчас, вот это оценка.
3: Да, сейчас мы это понимаем. А на сегодняшний момент, наверное, более лояльно к моментам ошибок каких-то судейских. Потому что могу и их понять, мы, скажем, в одной упряжке находимся, они ошибаются, мы ошибаемся, да, на поле. Поэтому здесь, ну, только даже может быть какая-то поддержка с моей стороны в адрес судей, что, находясь под давлением, давлением тренеров, там, команды, инспектора, опять-таки, да, не справляются, непростая работа у них. Судьи — это достаточно тяжело, то есть от тебя зависит очень много.
2: Ну, согласен, да, тяжело. Ну, и еще один момент, сколько я вас знаю, да, я всегда пытаюсь вас пригласить на эфир, но всегда вы учитесь. У вас свободное время, вы проводите его либо с дочерью, либо учитесь. Сегодня вы на лицензию, завтра вы учите английский, послезавтра итальянский, потом вы еще что-то учите. Откуда такая жажда к учебе?
3: Это не жажда. На самом деле это просто необходимость, без которой, если как только тренер перестает учиться, он перестает, наверное, существовать как тренер. Мы каждый день должны что-то для себя черпать, мы каждый день должны учиться, может быть, что-то подглядывать у других тренеров, обмениваться какой-то информацией, анализировать. Я могу сказать, что эта учеба не прекращается, как только я осознала, что я тренер, не сразу. Это не было с получением лицензии С, это не было, может быть, даже еще на учебе, когда Б. Вот дальнейшее, когда возглавила команду и несу какую-то ответственность и понимаю, что от меня зависит результат, от, ну, не, понятно, не только от меня, да, но в большей степени от тренера. От меня зависит потенциал игроков, смогу ли я развить или не смогу это сделать, раскрыть. Поэтому это такая зона ответственности, которая тебя просто заставляет это делать. И я не могу сказать, что мне всегда это хочется и нравится. Я также устаю, я нормальный человек. А что касается сейчас учебы английского языка, ну, мне хочется больше черпать информации из Европы, близких лиг, и мне хочется слушать те же конференции, интервью самой, не обращаясь к переводчику. Хотя мне очень сложно дается язык, все надо делать вовремя.
2: Ну и последний, наверное, момент. Я, когда тренером, главным тренером сборной был Станислав Черчесов, очень активно пытались общаться, следили за его работой. Вот как сейчас с Карпином ситуация обстоит?
3: Ну, так как я сейчас не тренирую сборную, меньше, может быть, контакта, я меньше нахожусь в Российском футбольном союзе. И, конечно, дистанция увеличилась, и сложно обмениваться информацией, я не знакома лично. То есть, если Станислав Саламович был открыт, мы общались постоянно, мы находились там на разных этажах, мы могли о чем-то дискутировать, и не только с ним, да, с его штабом, то сейчас мне это сложнее делать, просто нет такого доступа, наверное. Но хотелось, мне кажется, если бы я проявила инициативу, да, то такого запрета бы не было, потому что, ну, мы тоже должны понимать, что работа сборной, работа клуба — это совсем разные вещи. И ту информацию, которую я черпала от нашей мужской сборной, на тот момент тренируя сборную тоже, мне она была полезна именно в этот момент моей работы. Сейчас, конечно, это немножко другое, но я думаю, что есть тоже масса интересных вещей, масса нюансов, которые было бы интересно почерпнуть от нового тренера сборной.
2: Главный тренер женской футбольной команды «Локомотив». Программа «Высшая лига» закончила на сегодня, но мы вернемся ровно через неделю. Увидимся на стадионе. Пока.
1: Высшая лига.

0: Первое спортивное. Вокруг мира и спорта.
1: Это программа «Вокруг мира и спорта». На Первом спортивном мы ведущие Юлия Сапегина и Алексей Золь.
2: Всем большой привет
1: от Юлии.
2: И от тебя тоже, видимо.
1: Я поздоровался.
2: Так, ну что, куда же сегодня мы отправимся?
1: Ой, даже не знаю.
2: Опять, наверное, по России куда-нибудь?
1: Да, конечно.
2: Ну так давай, выбирай.
1: Давай по Волге.
2: Опять?
1: Ну да.
2: Раз уж мы начали, ну хорошо, предлагай.
1: Ну, какой-нибудь город на гласную букву.
2: Какой-нибудь город на букву У, да?
1: Ну, давай на У.
2: А, гениально. Ульяновск,
1: а
2: угадала?
1: Какая ты
2: прекрасно
1: догадливая.
2: Вообще не блондинка. Так вот, ну, раз это твой родной город.
1: Он очень удобный тем, что туда можно добраться из Москвы на самолете. Причем из самых разных аэропортов летает туда самолет. На поезде с Казанского вокзала езды ночь, но ходит много поездов самых разных в самое разное время, да. Ну и даже на автобусе туда можно доехать, но не советую. Себе отсидите все, что можно.
2: Я один раз ехала на автобусе в Ригу ночью. Я поклялась, что больше я ночным автобусом никуда не поеду, потому что действительно сидячее положение — это ужасно.
1: Ну так...
2: Лучше поезд или самолет? Мы самолетом.
1: Полетели, да, потому что лететь где-то полтора часа. И мы в городе на Волге.
2: Город, который... Почему он называется Ульяновском, Леша?
1: Ну, аэропорт, во-первых, имени Карамзина.
2: Так.
1: Я тебе больше скажу, здесь психиатрическая больница тоже имени Карамзина, но я не знаю, почему аэропорт тоже назвали так.
2: Ты знаешь, меня это начинает пугать. Давай с чего-нибудь другого начнем.
1: Почему город называется Ульяновском? Владимир Ильич Ленин, основатель советского, наверное, государства, у него была фамилия. Ленин – это его прозвище, фамилия его Ульянов.
2: Но настоящий основатель – это окольничий Богдан Хитрово, правильно?
1: Богдан Хитрово, да, его... Ну, просто немногие об этом знают. Его бюст стоит недалеко от центра города, около военно-технического училища, но об этом действительно очень мало кто знает.
2: В середине 17 века, по-моему, он был основан как раз с Богданом Хитрово.
1: 1648 год. Да, там просто на въезде в Ульяновск есть соответствующая табличка. 1648 год, год основания Симбирска тогда.
2: Да, а вот я тебя сейчас проэкзаменую. Ты знаешь, что случилось в 2020 году с Ульяновском?
1: Нет.
2: Присвоили звание «Город трудовой доблести».
1: Ах, о, там таких званий знаешь сколько.
2: Не удивило тебя совсем?
1: Нет, это этим не удивило. Ну, Ульяновск, родина Колобка, все это уже было. И поэтому давай
2: нет,
1: проще.
2: Я собралась увидеть Императорский мост.
1: Поедем.
2: Вот, давай.
1: Поедем. Их тут, он тут не только императорский, здесь
2: это
1: два
2: я...
1: моста.
2: Да, президентский, по-моему, второй.
1: Да, президентский и императорский. Или губернаторский, императорский. Ну, что-то такое.
2: Не, по-моему, президентский.
1: Все, ну, пусть будет так. Два моста. Ульяновский все просто. Старый и новый.
2: А, ну да, действительно просто.
1: Это
2: не перепутаешь.
1: Других вариантов просто нет. Старый мост и новый мост, по-другому их там никто не называет. А какие названия там придумали, это другое. Сейчас мы с тобой сядем на такси, потому что здесь дешево. На такси ехать тем, кто живет и работает в Москве. Есть, конечно же, автобус с номером 6, который испокон веков здесь ходит из аэропорта. Аэропорта, кстати, в Ульяновске 2. Что интересно, другой аэропорт на другом берегу Волги, там, где раньше был авиапромышленный комплекс, у них своя взлетно-посадочная полоса, и там сделали небольшой терминальчик. Собственно, когда этот аэропорт, который имени Карамзина, ремонтируется, можно прилететь туда.
2: Ну, это от аэропорта имени Карамзина 10 километров до города?
1: Да, именно от него, да.
2: А мы сюда ведь прилетели?
1: Да, конечно, куда же мы еще могли прилететь? И сюда, здесь рядом село Боротаевка. То есть вот отсюда мы стартуем и едем сразу по Московскому шоссе.
2: Так, хорошо. Тут, наверное, улица Ленина много. Или одна, конечно, большая.
1: Улица Ленина одна.
2: Самое главное.
1: Она большая. На улице Ленина есть и заповедник имени Ленина. Но вот сейчас вот мы с левой стороны проезжаем Ульяновский автомобильный завод. Здесь производят, вон, видишь, постамент, на нем стоит УАЗик 469. Вот здесь как раз вот эти автомобили, вот эти вот наши джипы, да.
2: Которые не боятся ничего.
1: Наши вездеходы, да, производят именно здесь. вот именно в этом месте, вот большое здание, да, но здесь, естественно, ничего не строят, цеха там внутри, завод занимает очень большую часть, да, вот Засвиярского района. Мы сейчас как раз через Засвиярский район проезжаем. Почему я тебе про это говорю? В Ульяновске не одна река, их три.
2: Ничего себе.
1: Ну, Сельдь, река Сельдь, она очень маленькая. Мы ее проехали, ты ее даже не заметила.
2: Не заметила.
1: Да, ее не видно, там через нее даже мосты никакие не делают. А есть Свияга, угу, большая достаточно река, и есть Волга. Что интересно, они текут в разные стороны.
2: Круто.
1: А потом где-то в Татарстане Свияга впадает в Волгу. И это удивительнейшая штука. Да, как две реки в одном городе, находясь там в нескольких километрах друг от друга, могут течь в разные стороны. Это вот одна из особенностей Ульяновска.
2: Интересно, интересно. Я уже забыла, куда мы едем. Ехали.
1: Ну вот мы проехали автомобильный завод. Сейчас проезжаем кольцо. И дальше вот как раз въезжаем на мост через реку Свияга. Если посмотреть налево, ты увидишь район, в котором я жил раньше, много лет назад. Там у меня мама еще живет. Район назывался, ну так, Пески.
2: Там вообще, были пески.
1: Вообще он назывался раньше по-другому, да, ну так. Ну да, потому что, ну, в свое время там было какое-нибудь море, там был песок.
2: Ну, как улица Лесная в Москве.
1: Ну да, да.
2: Раньше
1: да.
2: Там был лес.
1: На берегу Свияги там много очень песка, да. Всякого разного. Так что мы сейчас езжаем в центр города.
2: Ты мне скажи, раз тут половина объектов названа именем Ленина, есть, например, интересно ли, например, дом-музей Ленина или какой-то музей? Стоит туда идти?
1: Дом-музей Ленина интересен, мы сейчас туда едем. Просто справа Ульяновский государственный университет вместе с городком. Да, и вот видишь фонтаны прямо на реке Свияга. Это бывший губернатор Ульяновской области повелел прямо на реке построить фонтан.
2: Ничего себе. Это, да, они, там... это они поющие фонтаны?
1: Нет.
2: Поющие где-то в другом месте?
1: Поющие прямо в центре города.
2: А-а-а.
1: Ну да, и вот эти вот фонтаны прямо вот на реке мешают немного байдарочникам. Но о спорте мы чуть позже с тобой поговорим. Мы же приехали в Ульяновск рассказать вам о городе, сказать, чем здесь люди живут и каким видом спорта увлекаются.
2: Мы с тобой...
1: Сейчас мы едем к заповеднику Ленина. Въехать в него не получится, потому что он занимает часть улицы Ленина. То есть мы наверху здесь остановимся, улица спускается вниз к Свияге, и мы вот сейчас сверху, считай, со стороны Волги пойдем в сторону Свияги.
2: Ох, как все сложно, давай уже пойдем.
1: Да, с левой стороны, вот в середине как раз справа очень старая пожарная каланча.
2: Это я, да, я наслышана.
1: Очень давняя,
2: да. Там музей какой-то есть.
1: Есть, есть, да, там много всего самого интересного. А вот напротив дом-музея Ленина, вот видишь, вот дом-музея Ленина, вот этот деревянный дом, мы сейчас в него войдем.
2: Угу.
1: А напротив него вот это вот деревянное здание, я даже не пойму, что сейчас там такое. Раньше там был магазин, тут продавали мороженое. И мы, идя с тренировки, все время сюда заходили, оно было очень вкусное, мы его покупали. Но это было далеко в детстве. Ну вот тебе дом-музей Ленина, видишь, как скрипят лесенки-то здесь деревянные.
2: Да.
1: Ну слушай, ну здесь все-таки быт, да, отец Владимира Ильича был чиновником, руководителем всего образования в губернии, в Симбирской. В Ульяновском-то город стал не сразу, сначала он был в Симбирском. И вот здесь из всей экскурсии, что тогда была, мне запомнилось только черное кресло. Черное кресло, которое стояло где-то в углу, и туда сажали детей, которые провинились.
2: Да, детские воспоминания, они такие.
1: Да, сажали детей, которые провинились. И нам даже экскурсовод тогда рассказывал, что маленького Володю Ульянова сажали на это кресло, потому что мама не разрешала ему есть кожуру от яблока, когда яблоко почистил, а он ее ел. А это было прям серьезное наказание. Тебя на кресло посадили. Я бы ржал бы над этим.
2: Ну, все разные. Все разные.
1: Все разные.
2: Нет,
1: да.
2: Если тебе внушают, что это такое серьезное наказание, то, наверное, ты и к нему будешь относиться, что это серьезное наказание.
1: Наверное. Да еще в 19 веке, кто его знает, что там были за наказания такие. Ну ладно, вот дом-музей позади. Пойдем в центр.
2: Пойдем.
0: Вокруг мира и спорта.

0: Вокруг мира и спорта.
1: Программа «Вокруг мира и спорта». Алексей Золин и Юлия Сапегина. Мы в Ульяновске. Леша меня водит тут по музеям. Мы в доме музея Ленина.
2: Были. Сейчас вот, видишь, мы поднялись тут наверх. Мы выходим на центральную улицу города. Это улица Гончарова. А напротив, вот если перейти улицу, вот стоит дом. И здесь единственная башня с часами в городе. Это дом-музей Гончарова. И да, известный русский писатель.
1: Я знаю, что здесь есть памятник дивану Обломова.
2: Да, несомненно, но это не самый интересный памятник, который есть в Ульяновске. Вообще здесь очень много памятников.
1: Да, я уж поняла. Я уже смотрю тут направо и налево, постоянно что-то попадается. Но это я просто в тему Гончарова сказала.
2: Ну да. Автор трех «О», романов, все которые назывались на букву «О».
1: Какие тут еще памятники? Я вот знаю, Карамзину памятник есть еще, мы видели.
2: Очень много. Во-первых, много памятников самому Ленину. Мы вот с Юлей разговариваем, а сами поднимаемся дальше по улице Ленина и доходим до Ульяновского драмтеатра. Кстати, очень неплохой был театр в свое время.
1: Почему был?
2: Много известных актеров, я просто сейчас не знаю. Да. Если дальше идем, выходим на площадь Ленина, правда, сейчас она называется Соборной площадью. Здесь располагается администрация Ульяновской области. И вот справа, чуть вниз, уходит парк, парк имени Матросова.
1: Да, кстати, парков тут я поняла, что много.
2: Много,
1: очень,
2: очень много, да. А дальше вот это вот старенькое такое обваливающееся здание на Косогоре, да, с которого очень хорошо видна Волга. Это филармония, в которой в свое время выступала даже Лариса Долина.
1: Потрясающе.
2: Да. Вот сейчас это вот называется эспланадой. А мы идем, и внизу, там в нескольких километрах за откосом, у нас течет река Волга, и виден другой берег реки.
1: Издалека долго.
2: И справа от нас тот самый старый мост, а слева тот самый новый. Тот, который ты называешь императорским.
1: Вот теперь я вижу эти мосты, и теперь мне все понятно, где старый, где новый.
2: Старый мост начали строить в 1984 году. В 83-м у старого моста произошла трагедия. Был теплоход, по-моему, Александр Суворов, который шел по Волге и врезался в одну из опор моста. Удар был такой силы, в это время по мосту двигался состав железнодорожный, и с него слетело несколько вагонов с бревнами, там, с лесом, со всеми делами. Очень многие получили повреждения, было много погибших. Моя тетя родная жила на другом берегу Волги, в этот момент как раз проехала мост, то есть она видела все это. Видел подходящий вот этот теплоход к мосту. Ну, как она рассказывала тогда. Тогда все видели. Многие тогда были на мосту, как они говорят. На сам мост зайти нельзя. Пешеходам там нельзя. Зимой под мостом ходить нельзя, потому что это стратегический мост. Ну, то есть рыбаки под мостом не шныряют. Можно зайти с этой стороны моста, либо с той стороны моста. Под мостом ходить нельзя. Вот.
1: Давай, хватит про мосты.
2: Тебе нравилось?
1: Мне нравилось, но, по-моему, уже хватит. Я знаю, что где-то здесь, я не помню, проезжали мы его или нет, памятник камню Симбирцит есть.
2: Да,
1: такой.
2: Есть. Это просто камень, который... Но он не драгоценный, просто полезный. Пойдем дальше. Вот в речной порт мы не будем заходить, хотя интересно было бы покататься, и ты бы с реки увидела...

0: под Ленинским мемориалом, мы еще до него не дошли, надпись «Барбарисом», кустами Барбариса Ленин. Представляешь?
1: Не представляю.
0: На Косогоре просто ты идешь по Волге, а у тебя вот там надпись Ленин.
1: Ну, я здесь надписи Ленин вообще не удивляюсь, это понятно.
0: Дружба дорога.
1: Я на самом деле думала, что ты меня еще поведешь в историко-архитектурный комплекс «Симбирская засечная черта». Знаешь, такой?
0: Нет. Вот краеведческий музей, вот вижу.
1: Нет, это да, вот там просто ров и сторожевые башни для защиты от набегов. То, что раньше было воспроизведено.
0: Слушай, наверное, это новодел какой-то, я не знаю.
1: Да, ну вот.
0: Да. Ну вот смотри, вот сейчас мы подходим, собственно, к дворцу книги, и я не просто так тебя сюда веду.
1: Так.
0: И не потому, что здесь педагогический университет, в котором я учился.
1: Так в чем же прикол?
0: А вот памятник, видишь? И на нем буква Ё.
1: Ё, да, я знаю, что здесь тоже буква Ё где-то была. Мы же с тобой где видели? А,
0: но
1: ну там
0: не,
1: только не
0: Ё.
1: Там
0: Ё.
1: Там Ё, да.
0: Это в Сыктывкаре.
1: Но зато, на самом деле, классно. Вот когда такие памятники я вижу, это хорошо, потому что я всегда пишу букву Ё.
0: Да, это ульяновский новодел в том плане, что букву Ё якобы придумал Карамзин. И,
1: это же неправда?
0: Я не знаю. Я не знаю, правда это или нет, но вот буква Ё, и вот ей установили памятник, и это как достопримечательность. Многие восприняли как хихи-ха-ха, но хотя вот приезжают и вот на ее фоне фотографируются. Вот ульяновцы дураки придумали, да, и давай сфоткаемся, давай.
1: А мы не будем, ладно?
0: Как скажешь. Здесь рядом вечный огонь. Ну и дальше, да, вот тот самый Ульяновский мемориал. То есть это... Не просто так большое величественное здание. Раньше меня здесь принимали в пионеры, например. Здесь раньше были, собственно, самые разные партийные мероприятия у коммунистов и так далее. Но сейчас здесь в основном проходят концерты, какие-то фильмы показывают. И исторический факультет педагогического университета тут располагается.
1: Это который ты заканчивал?
0: Нет, я филологический.
1: Понятно. Я знаю, что здесь есть какой-то ветровой орган. Есть такой здесь?
0: Да, есть.
1: И прям слышно?
0: Но мы туда не дойдем, конечно, слышно.
1: То есть...
0: Специально установленный, да.
1: То есть именно только когда ветер дует?
0: Ну, естественно, да.
1: Ну, мне все время казалось, что если даже что-то и слышно, то не громко совсем.
0: Нет, слышно достаточно, если ветер очень сильный. А Ульяновск... Это такой город, в котором ветер дует постоянно.
1: Кстати, зимой холодно?
0: Зимой, ну, примерно...
1: Из-за ветра наверняка же холодно.
0: Из-за ветра так неприятно, да. Mm-hmm. Но вообще ветер дует постоянно. Mm-hmm. И летом, и зимой очень трудно попасть в тот день, когда ветер не дует вообще. Это не про Ульяновск.
1: Mm-hmm.
0: Это очень редкий совершенно случай. Ну, вот поэтому очень трудно. На другой берег Волги мы с тобой не поедем, хотя там авиационный завод, там, где раньше производили самолеты «Руслан».
1: В тему хочу сказать, ты, по-моему, уже говорил, я, наверное, просто упустила, музей истории гражданской авиации здесь еще есть.
0: Конечно, есть. Тут не только... Понимаешь, Ульяновск был городом военных училищ. Здесь военно-техническое училище. Училище связи. Здесь было танковое училище, потом его перебросили, по-моему, в Казань, точно не помню куда. Суворовское училище.
1: Это рядом.
0: Ну и есть училище гражданской авиации, где готовят гражданских летчиков. Оно до сих пор существует. Там достаточно много, собственно, вот готовится пилотов, которые обслуживают наши самолеты, вертолеты и прочее. Именно гражданская авиация. Ну что?
1: Здорово. Мне все нравится, но я что-то устала уже.
0: Ну тогда пойдем обедать?
1: Пойдем. Чем ты тут меня удивишь, даже не представляю.
2: Вокруг мира и спорта.

0: «Вокруг мира и спорта».
1: Программа «Вокруг мира и спорта». На первом спортивном Алексей Золин, Юлия Сапегина. И в этот раз мы в Ульяновске. Очень много Леша меня везде водит, все показывает. И пришло время подкрепиться.
2: Да, ну, вариантов достаточно много. Достаточно так. Много. Сказать, что в Ульяновске есть какая-то отдельная прям супер ульяновская кухня, я не берусь.
1: Ну, я знаю, что вообще Ульяновск, ну, на территории Ульяновской области проживало раньше и сейчас проживает большое количество народностей.
2: Совершенно верно.
1: И, соответственно, кухня всегда претерпевает изменения в соответствии именно с той народностью, которая живет территориально именно здесь. Поэтому она здесь какая-то смешанная. Тут и от украинской, и от чувашской, и от мордовской кухни. Тут очень много
2: чуваши,
1: всего.
2: Мордва, татары, они здесь в большом количестве, потому что вот эти все области располагаются совсем рядом. Когда был чемпионат мира по футболу в России, ну, то есть Ульяновск располагается там 250 километров от Самары, там 300 от Казани, 200 там с чем-то от Саранска. Ну, то есть все вокруг вот здесь вот происходит.
1: Рядышком, да.
2: Они даже предлагали себя как базу для какой-то из команд, но тогда Ульяновск никто не выбрал. Но это другая история, зато за счет этого был отремонтирован центральный стадион, но это позже. Мы с тобой придем к спорту, все-таки сейчас... А вот давай с видом на стадион, здесь есть кафе.
1: Давай.
2: Прям вот с видом на центральный стадион. Раньше он был центральным стадионом имени Ленинского комсомола. Сейчас это стадион Труд. Да, вот здесь мы и поедим.
1: Ну хорошо, давай.
2: Понятно, что здесь есть Волга и есть Свияг. Понятно, это реки и это рыба.
1: Рыбка, да.
2: Речная рыба здесь в почете.
1: После нашей поездки в Самару я усвоила хорошо урок в рыбной.
2: Она здесь в почете, но если в Самаре там рыбу больше коптят, там все, в Ульяновске больше свеженькую уху.
1: Угу.
2: Да, то есть там вареная, жареная рыба, да, и с удовольствием. Кроме того, Ульяновская область, она такая аграрная. И кроме того, что она аграрная, здесь очень много лесов. И в лесах очень много грибов и ягод. И все, что связано с грибами и ягодами, в Ульяновске тоже есть. У нас много родственников в Астрахани было раньше, и мы туда прям грибы возили, потому что в Астрахани грибы не растут. Ну, или растут очень мало.
1: В Астрахани ездят обычно на рыбалку тоже.
2: Да, больше на рыбалку, да. Вот, и здесь вот много связано с грибами. То есть все блюда, связанные с грибами, в Ульяновске присутствуют. С ягодными тоже, но это больше идет, конечно же, в выпечку.
1: Угу.
2: Чего здесь, я не зря говорил про аграрные, то здесь и достаточно много овощей. С этим у ульяновцев все хорошо. Я даже помню, что в свое время в трудовом лагере были и такие... Мы собирали необычную капусту, да, капусту кальраби, которая шла в рестораны города. Там, нам так, может быть, врали, конечно, но нам так это говорили. Вот в рестораны, туда, в ресторан «Венец» идет, собственно. О, да.
1: Ну вы за денежку это делали?
2: Какой за денежку?
1: Нет?
2: Мы же были школьниками.
1: То есть просто
2: на
1: добровольных началах?
2: Кто же школьникам
1: началах?
2: Будет платить? Вот когда был студентом, за сбор картошки нам платили, да. А школьникам их привез, там высадил. И давайте-ка работайте-ка, братья.
1: Смотри, я уже не первый раз вижу в поволжском городе, что окрошка сделана на основе кислого кваса.
2: Квас, конечно.
1: То есть, нет, я имею в виду, что кислый квас, то есть он какой-то особенный?
2: Есть окрошечный квас специальный, да, в Ульяновске его делают. Но у меня родители делали обычный сладкий квас, там просто брали закваску, там у соседей, там что-то сами.
1: Да, у меня тоже бабушка
2: это
1: все время так делала.
2: Это было особое просто приготовление. Там,
1: ну, вот зато это. Он был очень вкусный домашний.
2: Несомненно.
1: А я еще вижу вот здесь квашеная свекла. Я ни разу не ела квашеную свеклу.
2: Здесь все, что связано с овощами, и квасят, и варят, и делают с ними все, что угодно, и парят.
1: Слушай, да даже кислый хлеб тут написано. Я не помню, чтобы я ела кислый хлеб.
2: А это на основе какого-то теста? Хлеб в Ульяновске – это вообще особая штука. Здесь есть в Ульяновске много хлебзаводов самых разных. Но один на выезде из города в сторону Сызрани, вот там есть специальный киоск, в который вывозит свежий хлеб. Особо пользовался всегда круглый ржаной. Ну просто, ну ты отламываешь, ты сразу половину можешь съесть от этого килограмма. Его невозможно не есть.
1: Особенно, когда он теплый.
2: Да, да, да, да. А был еще в Ульяновске особенность белый хлеб. То есть он не такой, как в Москве, он вообще другой. Он очень вкусный, пшеничный белый хлеб. И вот его тоже вот там покупали, в этих киосках. Ну, вообще, очень много таких производств в Ульяновске, да. Свой шоколад был.
1: Когда свое, это всегда
2: Ульяновская
1: классно,
2: Ульяновская фабрика,
1: да.
2: Волжанка его
1: не зависит ни от кого, от иностранных производителей.
2: Ну, да, да, свое мороженое, очень вкусное мороженое ульяновское. Ну, и свое пиво, как ты любишь.
1: Нормально, то есть ты меня кем тут выставляешь? Ну, хорошо, я попробую. А вот еще тут гороховые лепешки есть какие-то, тоже мне интересно. Я что-то не помню, чтобы я вообще какие-то гороховые лепешки ела. А
2: я
1: еще...
2: тоже не ел никогда гороховые лепешки.
1: Да, ну, за мной съешь.
2: Нет.
1: Да ладно.
2: Нет.
1: Я думаю, что с тобой ничего не случится плохого.
2: Со мной нет, но есть не буду.
1: Ну, хорошо, а я буду, и со мной все будет отлично. А еще я хочу взять шартан. Это колбаса из овечьего желудка, начиненного мясом. Ну, сало-то не любишь. Вот, хочу попробовать. И еще хулпа.
2: Не знаю ничего
1: запеченное,
2: такого.
1: Ну, это из чувашской кухни. Вот запеченное между двумя блинами, мелко нарубленное мясо или рыба. Ну, пожалуй, мне хватит.
2: Пойдем.
1: А уже, да? Я думала сейчас еще что-нибудь.
2: Пойдем.
1: Какой-нибудь пирог с ягодами.
2: Пирог с ягодами мы возьмем с собой.
1: Ладно, пойдем, так и быть.
0: Вокруг мира и спорта.

0: «Вокруг мира и спорта».
1: Программа «Вокруг мира и спорта» на Первом спортивном с Алексеем Зольным и Юлией Сапегиной. И мы в Ульяновске уже много всего увидели, уже наелись до отвала, как обычно, впрочем, и готовы смотреть спортивные объекты и разговаривать о спортивных соревнованиях.
2: Ну вот мы с тобой вот прям вот из окна кафе видели центральный стадион «Труд»,
1: который был построен в 1963 году.
2: Да, он раньше назывался стадионом имени Ленинского комсомола. Здесь было одержано много побед ульяновской хоккейной «Волгой» из хоккея с мячом. Но сейчас здесь играют только футбол на этом центральном стадионе. Здесь футбольная ульяновская «Волга», которая рвется в футбольную национальную лигу. В данный момент она еще туда не попала.
1: Она, по-моему, в ФНЛ-2 сейчас, если я не путаю.
2: Да, рвется в ФНЛ-1.
1: Ага, ну, удачи.
2: Да, да. Да, и такая здесь... На этот стадион я впервые пришел с отцом. Пришел не на футбол, пришел на молодежный чемпионат мира по хоккею с мячом. Сборная Советского Союза тогда выиграла у шведов со счетом 5-2. И через много лет я встретил шведа, который судил тот матч. Ну, который был одним из судей на этом
1: турнире. Ты, конечно, к нему подошел и сказал.
2: Да, я ему об этом напомнил, да, сразу.
1: Да, он как отреагировал?
2: Ну, он не очень хотел об этом разговаривать.
1: Интересно. Забудем эту часть моей биографии, сказал он, да?
2: Не очень хотел об этом разговаривать, но он помнил Ульяновск и помнил, что он туда в 1983 году приезжал.
1: Ну, то есть вся твоя увлеченность и, можно даже сказать, любовь к хоккею с мячом, она пошла потому, что...
2: Однажды меня отец привел на хоккей.
1: С мячом. И, соответственно, в Ульяновске очень популярен хоккей с мячом.
2: Был, да, тогда.
1: Ну, то есть сейчас просто, не так?
2: Просто на 15-тысячный стадион, открытый стадион, то есть мороз, забивалось по 20 тысяч человек.
1: Ну, это так здорово.
2: Заранее приходил народ, отпрашивался с работы в матче, который проводила «Волга». Целыми цехами, да, то есть отправляли двух человек, чтобы они занимали места.
1: Класс.
2: На трибунах, да, и смотрели хоккей. Это было прекрасно, да, то есть сначала мы с отцом пошли вот на эту молодежь, потом он меня привел на матч «Волги» против «Зоркого», как сейчас помню, угу. Ничью сыграли 4-4, да, и да, вот хоккей с мячом остался во всей моей жизни, но сейчас хоккей с мячом играют в крытом дворце «Волга Спорт Арена».
1: Вот когда построили его?
2: Его построили к чемпионату мира.
1: В 2016 году.
2: В 2016 году там был чемпионат мира в Ульяновске. Представляешь, мечта сбылась. Я в детстве
1: чемпионат
2: мечтал, чтобы
1: мира
2: там
1: по хоккею
2: был.
1: С мячом в твоем родном городе. По-моему, это вот вершина.
2: Это была мечта, да.
1: Супер.
2: И представляешь, чуть не сбылась, да, мечта чемпионат мира по футболу. Да, то есть это...
1: Ну ладно, рядышком, мечта сбылась.
2: Да, да, вот построили нас, значит, на территории комплекса «Торпеда», в котором я в детстве играл в футбол. В секции, да, построили вот «Волга-спорт-арену». Это крытая арена, хорошая.
1: Ну, мы с тобой говорили о том, что немного у нас на территории России хороших крытых стадионов, да, для хоккея с мячом.
2: Она не восхитительная, но в западной части, кроме Крылатского, она одна для хоккея с мячом. И там проводится, тем более, к тому же, опять следующий первый этап Кубка России для западных команд будет проводиться именно в «Волга-спорт-арене».
1: Ну, здорово, да.
2: Ну, про чемпионат мира мы с тобой сказали. Там сборная Советского Союза в 2016 году выиграла чемпионский титул. Я был на том чемпионате мира. Естественно, я не мог просто не поехать. Это было очень круто. Наконец-то увидеть, да, осуществление этой мечты. Кроме футбола и хоккея, в Ульяновске очень развита борьба. Борьба.
1: Классическая.
2: Классическая.
1: И вольная, наверное.
2: Вольники там тоже есть, но классическая там больше ценится. Там...
1: Ну, которая греко-римская, да?
2: Да, много, да, самых разных спортсменов с этим связаны. Зафар Гулиев. Многие, многие ребята оттуда. Александр Безручкин. Многие, да, проходили школу борьбы ульяновской. Она очень ценилась всегда. Остается такое, да, то есть там много интересного. Интересно, художественная гимнастика, центр гимнастики в Ульяновске выстроили. Туда приезжала Ирина Винер, Алина Кабаева.
1: Да я смотрю, тут
2: Ирина
1: вообще объектов разных, для разных видов спорта очень много разных.
2: Да, при том, что они тогда приезжали еще в здание педагогического университета, а теперь вот выстроен целый центр. Кроме всего прочего, конечно же, бокс. Алексей Лёзин, да... Сергей Казаков. Он, правда, Димитровградская, это Ульяновская область, но тем не менее. Да, прославили Ульяновск, участвовали в Олимпийских играх, становились призерами. Лёзин был чемпионом мира. Знаменитый бой с Поветкиным у него был на чемпионате России в свое время. Тогда еще губернатором Ульяновской области был Владимир Шаманов, известный генерал. И главный бой проводили в Ленинском мемориале. Да, то есть за Поветкина там приехали болеть из Курска. Очень много было народу. Кто побеждает, едет на Олимпийские игры. Тогда было сказано.
1: Вот это мотивация.
2: Там потрясающе все было, по-моему, на Олимпийские игры 2004 года, если я не ошибаюсь. Да, то есть был бой, ну, все понимали, что Поветкин, ну, он
1: должен ехать.
2: Главный фаворит, mm-hmm. да, должен ехать на Олимпийские игры, победил Лёзин. Причем там потрясающая была поддержка, естественно, у Лёзина, да, там все встали на дыбы просто, он выиграл. Потом главного тренера еще раз спросили, да, ну, вы же говорили, да, что Громов, по-моему, тогда главным тренером боксерской сборной был. Вы спросили, вы же говорили, да, что кто выиграет в этот бой, тот и едет. Кто выиграет чемпионат России, тот и едет на Олимпийские игры. Он сказал, ну, вот Лёзин выиграл, он едет. Но Лёзин получил травму, на Олимпийские игры поехал Поветкин и их выиграл.
1: Ну, вот, ну, хорошо, что он их выиграл. Не, на самом деле, вот ему, конечно, обидно самому, он же хотел наверняка поехать. Но если говорить о том, что это принесло стране, то если твой противник, с которым ты проводил поединок, поехал и выиграл, то значит ничего страшного.
2: Ну, много всего. Я тебе говорил уже про байдарки.
1: А я еще знаю, что здесь есть команда «Волга» по хоккею на траве. Да?
2: Раньше
1: или была?
2: Была. Раньше была, я даже один раз посетил ее матч, вот тот самый стадион «Труд». Там просто расчерчивали поле для хоккея на траве, прямо на стадионе на футбольном, ставили ворота для хоккея на траве и играли со знаменитым алматинским «Динамо», который выиграл очень много титулов в советское время. И «Волга» тогда выиграл. Я посетил тот единственный матч, который «Волга» у них выиграла.
1: Потрясающе. А как обстоят дела с хоккеем с шайбой?
2: Есть коробки, есть любители. Приезжал тот же депутат от Ульяновской области в Госдуме Владислав Третьяк. Он проповедует. Приезжал Александр Сергеевич Якушев. Но исторически в Ульяновске хоккей с мячом и хоккей на траве. Ну, хоккей на траве уже не стало. Хоккей с мячом еще есть. Он действует, работает. Очень популярен мини-футбол. 80 с лишним команд играют в первенстве города. Уже даже ездят играть в первенство Татарстана и там занимают призовые места. То есть, и даже вот я разговаривал с министром спорта Ульяновской области, с Рамилем Егоровым в программе «Будущее время». Он сказал, что мы хотим на Россию заявить команду уже наконец-то.
1: Ну, пляжный конечно, футбол, нет, конечно. Если такая популярность, такое количество команд, соответственно, конкуренция растет, уровень растет, поэтому все правильно.
2: Пляжный футбол, конечно, на берегу Волги много чего проходит, но есть в Ульяновске еще картинг, есть в Ульяновске еще кольцевые гонки.
1: В спортивном парке «Симбирский» проходит.
2: Да, построено специально местным бизнесменом. Есть в Ульяновске еще и автокросс, но это в области. Там...
1: Как много всего интересного.
2: Да. Да, да, там собиралось огромное количество зрителей в грязи какой-то. Не доберешься туда, оттуда тоже, но народ туда шел. Ну, то есть, это всегда было очень круто.
1: Ну, байдарочники, вот парусный спорт, раз Волга.
2: Парусные в меньшей степени, ну да, там какие-то проходят иногда состязания. Делать это можно в акватории Волги, в районе речного порта. Там достаточно глубоко и красиво все это все проходит иногда. А байдарочники, да, на Свияге, вот, правда, вот фонтаны стали им немножко мешать, но во всем остальном, да, байдарочники вот именно там и готовились.
1: На Кубке России и на чемпионате России есть биатлонисты из Ульяновской области.
2: Да, было дело, было
1: ну,
2: дело.
1: Я думаю, что смысла нет прямо их называть или перечислять, но то, что здесь этим занимаются, это я знаю.
2: Ну, раньше трасса была только в Димитровграде, это в области, да, 90 километров от Ульяновска. Ну, вот сейчас, я, насколько я понял, что и в самом городе, в районе стадиона «Заря», это на другом берегу Волги, тоже будут строить.
1: Ну, ты знаешь, насколько я поняла, мало построить хорошую трассу или стрельбище. Нужны хорошие тренеры, нужно грамотное управление, нужно финансовое вложение в развитие.
2: С финансами ты сама понимаешь, это сложно, но а все остальное, наверное, и есть. И Ульяновск, всегда несмотря на, собственно, не самое большое финансирование, частенько становился самодостаточным городом. Очень много известных спортсменов вышло. Мы не сказали с тобой про легкую атлетику. А между прочим, в Ульяновске живет олимпийский чемпион Сеула Владимир Крылов, который в эстафете 4 по 100 в 1988 году бежал второй этап. И сборная Советского Союза тогда выиграла золотые медали. Правда, американцы тогда палочку потеряли.
1: История умалчивает, да-да-да. Но я знаю, что здесь еще родилась в Ульяновске Людмила Белоусова, она чемпионка олимпийская по фигурному катанию.
2: Да.
1: А еще я знаю, что здесь борец родился, да, Валерий Константинов.
2: Да-да, именно так.
1: Он в 76-м году в Монреале золото взял.
2: Да.
1: Вот,
2: да.
1: Так что Ульяновск — это очень даже круто.
2: Юрий Захаревич, штангист, знаменитый из Ульяновской области. А еще из Ульяновской области Сергей Жуков. Но это вовсе не спорт.
1: Да, Леш, мне было очень интересно.
2: И
1: спасибо тебе.
2: Сафронов. И это тоже не спорт.
1: Так, я поняла, что ты можешь перечислять долго. Я думаю, что нам пора обратно.
2: Да, хоть на поезде, хоть на самолете.
1: Хоть на машине.
2: Хоть на машине.
1: Ну, лучше, наверное, на самолете.
2: На самолете.
1: Так
2: полтора
1: быстрее.
2: Часа и дома.
1: Спасибо, что были с нами.
2: Всего доброго.
1: Счастливо.
0: Вокруг мира и спорта.

0: Первое спортивное. Звездный гид на Первом спортивном.
1: Здравствуйте, меня зовут Шкарин Антон. Я капитан сборной России по пляжному футболу. Я играю в пляжный футбол уже около 16 лет.
2: Капитан сборной России по пляжному футболу, трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы Антон Шкарин сейчас живет в Химках. Но родился он в далеком селе Гижига в Магаданской области. В детстве семья Антона много переезжала, поэтому будущему игроку российской сборной удалось побывать в разных местах Дальнего Востока, славящегося суровой природой и непредсказуемым характером. Он поделился с нами воспоминаниями о детстве на севере. Оказалось, что чем суровее условия для жизни, тем большее участие проявляют люди друг к другу. Тяжелый климат и удаленность от центра – все это, увы, негативно влияет на качество жизни местного населения. Поэтому в Магаданской области существует проблема оттока жителей. Люди стремятся к лучшей жизни, постепенно пустеют не только деревни и поселки, но и города. Когда-то в регионе была хорошая лыжная школа и даже сильная школа бокса и борьбы. Но сейчас и спортивная жизнь Магаданской области, к сожалению, угасает. Слово нашему звездному гиду Антону Шкарину.
1: Начнем с того, что родился я в Магаданской области, в Северо-Ивенском районе. Там даже как такового поселка, наверное, нельзя сказать, что он был. Там я прожил первые свои 4 года. Как получилось, что вообще все мои родители, они из центрального региона, мама из Москвы, папа из Ивановской области. Но мама учительница, раньше распределение было, там не хватало кадров, в общем, ее туда отправили, и там я появился. Ну, первые 4 года я там провел, в этом село называлось Гижига. Потом мы переехали в другой поселок, тоже приблизительно такого же уровня, где проживало приблизительно около 3000 человек, наверное, численность населения. Поселок назывался Эльген, бывшая территория, но вот на этой территории находились лагеря, сталинские времена, где репрессии, там отбывали люди, в общем, очень много там было таких исторических мест, заброшенных, конечно, уже, но все равно. Там я прожил еще лет 8, и уже в возрасте где-то 14 лет я переехал в поселок Синегорье, на тот момент он назывался поселок городского типа, численность населения, наверное, чтобы было понятно, где-то 1010, было 12, но для Магаданской области считался очень большой поселок и почти город. Там, соответственно, я прожил 3 года, закончил школу, и так как я понимал, я уже тогда был на тот момент очень амбициозным человеком, я понимал, что многого не добиться в тех условиях, в которых я вырос там и родился, потому что условий не, совсем не было там, да и сейчас нет, сейчас даже еще хуже. Вот, и мы приняли с родителями решение, что переехали в Москву. Я бывал, кстати, там буквально 2 месяца назад, 21 год вот не был, и 2 месяца назад я впервые там спустя своего отъезда побывал, мы там ездили со съемочной группой, снимали небольшой фильм. И мне-то это, в принципе, все знакомо, я вырос в этих условиях, но ребята со мной ездили, москвичи, и они, конечно, были несколько вообще шокированы, прежде всего, климатом, как он очень сильно отличается от нашего московского. Потому что я вам скажу, вот мы прилетели, там был мороз минус 20 на термометре, и они говорят, как мы сейчас выйдем? Я говорю, ну, тут совсем по-другому ощущается, потому что условия среды другие, и влажность не такая большая. И они вышли, и правда, и там снежок шел, они даже говорят, вообще не холодно. Это раз. Потом, конечно же, их впечатлило то, что там очень мало человек, и вот мы ехали из Магадана в Магаданскую область, в поселок Синегорье, и по трассе Колыма, всем известный, навстречу нам за всю дорогу, за сколько часов, за 8, наверное, встретилось, наверное, машин 20-30 максимум, ну, в нашу сторону ехали, и они немножко были в шоке. Им страшновато было, потому что могло что-то случиться, и можно замерзнуть на трассе вообще легко. Впечатлили очень люди, природа, но в Магадане совсем другие люди, конечно. Они по-другому живут, другой у них склад характера, по-другому они общаются между собой. Я не в плане говорю вербальным, а просто человеческих отношений, совсем другие люди. И они сразу это почувствовали, поняли, когда просто приехали, и там совсем незнакомый человек попытался помочь, там сразу объяснить что-то. К такому участию они, конечно, не привыкли, и к такой теплоте душевной вот, их тоже это впечатлило. Суровые условия, но вот именно в таких условиях суровых они все привыкли сплачиваться и помогать друг другу, потому что без этой взаимопомощи там тяжело прожить и тяжело что-то сделать. Очень большой отток идет. В том месте, где я жил, допустим, уже поселок Синегорье, он наполовину уже разрушен, то есть там даже страшно вот так вот сходить иногда. Напоминает, вот я видел кадры Чернобыль, дома заброшены. Половина, правда, поселка нету. И очень многие поселки закрываются. Нецелесообразно, невыгодно сейчас содержать там хозяйство и развивать регион. Я не знаю почему, но так уж складывается, видимо. И люди тоже не дураки, там действительно, ну, если у человека есть голова на плечах, он понимает, что многого там не достигнуть. И нету хороших профессиональных учебных заведений, нету работы тоже успешной какой-то. И, конечно, люди пытаются в лучшие места переехать. Очень хорошая там лыжная школа была, и сейчас я знаю, что все вроде как осталось, но из-за того, что, конечно, отток населения идет, все равно лучшие все кадры уезжают так или иначе. То есть там очень много таких историй, как у меня, допустим, человек отучился в школе и переезжает в город для того, чтобы поступить в вуз, потому что с этим там очень все плохо. Да, школа там хорошая, лыж, биатлона там нет как такового, насколько я помню. Но на самом деле там и раньше была в Магаданской области хорошая школа бокса, школа борьбы, где даже олимпийские чемпионы, чемпионы мира появлялись оттуда. Но вот если берем про этот аспект, сейчас это все закрыто, заброшено, никому не нужно. Тренеров нету. Звездный гид.

0: «Красный гид» на Первом спортивном.
1: Да, в Магаданской области не самая легкая жизнь, но зато какая природа. Откройте любую фотографию по запросу «Природа Дальнего Востока», и вы поймете, почему край называют суровым и величественным. Как рассказал Антон Шкарин, в местах его детства можно наблюдать не только белые ночи, но и северное сияние. А еще школьники, живущие в Магаданской области, привыкли к актировке, отмене школьных занятий из-за низких температур. Но магаданская зима не останавливает ребят от активных прогулок на улице. Они всегда ждут этого времени. Рассказывая о поездках на родину, капитан нашей сборной по пляжному футболу вспомнил о необычном открытии. Похоже, природа Дальнего Востока в прямом смысле покорила местных жителей.
2: Я помню очень хорошо, я не знаю, как по таймингам, так сказать, белая ночь, когда наступает там. Но я помню очень хорошо, что там летом действительно очень светлые ночи, и темных, вот прям таких, как у нас, не бывает. Ну, приблизительно, как в Питере, очень похожий. И я помню, ну, мама говорит, что я видел северное сияние, когда был маленький, но как-то вот в таком зрелом возрасте я не помню этого, но там действительно есть, и там не так часто, конечно, но все равно есть, и там... Очень холодно зимой, вот, допустим, сейчас, до 50-60 градусов. Там, кстати, есть такая, вы знаете, я приехал когда сюда, и там есть такое понятие вот для учащихся, для школьников, есть такое слово «актировка». Это значит, когда на улице наступает очень большой минус, температура падает до минус 50-60, то детям запрещено ходить в школу, и наступает у них каникулы на то время, когда не наступит потепление, там, до минус 40, допустим, и так далее. И я помню, что вот из детства такое воспоминание, что актировка мы очень сильно любили, и если кто-то боялся мороза, то дети, наоборот, всегда ждали и хотели, чтобы наступило холодно, закрыли школы, но, тем не менее, мы все равно гуляли при таком морозе даже. Ну, конечно же, я, прежде всего, во-первых, остановиться в городе Магадан где-то дня на 2-3, там можно недалеко съездить, посмотреть очень красивые места, и особенно, мне кажется, туда, хотя и зимой тоже нормально, если хотите экстрим, тоже можно, и, мне кажется, зимой не менее красивее, чем летом. Потом вот я лично бы посоветовал съездить, я не знаю, как сейчас, можно ли туда добраться или нет, озеро Джека Лондона. Оно очень известное, по крайней мере, в регионе Магадан это место. Но добраться туда, когда я жил, было тяжело. То есть мы ездили на каких-то Уралах, таких машинах, которые по бездорожью хорошо передвигаются. А сейчас, насколько я знаю, туда можно добраться либо на вертолете, либо на вездеходе какими-то такими средствами. Очень красивые места, тайга, где не уступал вообще практически человек ни разу, все не тронутое. И это, конечно, тоже вот впечатляет Магадан, что природа в каких-то местах, во-первых, человек не бывал. А еще вот у меня было такое ощущение, когда я приехал в Синегорье, в свой уже поселок, и я понимаю, что вот в этом регионе природа победила человека, то есть она уже еще на фоне такого заброшенных домов, заброшенных каких-то территорий, видно, что как тайга захватывает дороги, где раньше были асфальтированы, сейчас уже просто нет ничего, и потихонечку все равно вытесняет человек, вытесняет, и это, конечно, удивительно наблюдать.
0: Звездный гид.

0: Звездный гид на Первом спортивном.
1: Магаданская область живет не только за счет немногочисленных туристов. Оказывается, этот регион известен золотодобычей. Есть там и крупная промышленность. Со стороны кажется, что в этих северных местах вечно минус 50 градусов и круглый год идет снег. Но выяснилось, что это не так. В регион можно и даже нужно ехать летом. Наш звездный гид рассказал, чем славится Магаданская область, и поделился любимыми местами, обязательными для посещения.
2: Там, во-первых, это основной золотодобычки нашей страны, регион, и очень много золота там добывается. Конечно, вокруг этого держится и все население. Мне кажется, не было бы такого, и очень сложно было бы держать такое количество людей. А потом хорошо, ну, опять же, это все Колымская ГЭС, допустим, я знаю, тоже очень много людей привязано к этому месту, то есть в том смысле, что работает и обслуживает. Тоже большое такое предприятие. Горы, сопки там очень качественные, я сказал, высокие. Но это там не развито, наверное, может быть, потому что, конечно, условия все-таки температурные не позволяют так сезон провести полноценно, как, допустим, в других регионах, где можно было в любое время зимы, в любой день зимы приехать и покататься. Там все-таки не угадаешь, ты можешь действительно купить, допустим, ту же самую путевку и приедешь, а у тебя там минус 50, и ты, конечно же, не покатаешься. Лето там, во-первых, там климат резко континентальный, то есть там очень жаркое лето и очень холодная зима, но еще причем зима длинная, а лето короткое. Лето там буквально длится 2 месяца, температура 35-40 градусов бывает, но опять же переносится все хорошо, как бы не так жарко, душно, как у нас. А я ездил зимой и хочу вот теперь съездить летом, просто потому что, правда, летом Магадан все-таки тоже не менее красив, чем зимой, и да, там много комаров, но еще очень красивая природа, все настоящее, все нетронутое, очень много ягод, грибов. Если кто-то, человек любит тайгу, любит какой-то экстрим, летом можно вот туда съездить обязательно. А рыбалка, охота, там вот это все развито, да. Для меня любимое место в Магаданской области — это, конечно же, поселок Синегория, где я сформировался уже как личность, вырос как человек. Это для меня лично. И я, конечно же, туда вернусь еще. Это моя родина. Не в физическом смысле, а в переносном, наверное, в каком-то. Человек, который воле случая, может быть, окажется в Магадане или в Магаданской области, или просто захочет что-то посетить и какое-то новое впечатление, я посоветовал ему проехать по трассе, во-первых, Колыма, хотя бы километров 700-800. Это уже будет впечатление. Наберется, я вас уверяю. Во-первых, такие красоты посмотрит, и очень много будет запоминающихся тревожных минут и экстремальных, но все равно это стоит того. Но если есть возможность посетить озеро Джека Лондона, я бы съездил туда. Я вам гарантированно обещаю, что такого вы нигде никогда не видели и не увидите. С вами был ваш звездный гид Антон Шкарин.
0: Звездный гид.
3: Я сердце брошу на Алтай.

0: Физкульт-привет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Как я и обещала, теперь нас стало трое.
2: Как обещала Мария. Да. Стоило уйти, она тут уже что-то обещает.
1: Конечно, почему все, нет? Да, все ждут.
2: Всем еще, всех еще раз приветствую на Первом спортивном радио. Ведущий Мария Деева.
1: Алексей Золин.
2: И у нас в гостях...
1: Давайте познакомимся.
3: Кто ходит в гости по утрам?
1: Вот.
2: Да.
1: В гостях тот, кто ходит в гости по утрам.
2: И кто же у нас ходит в гости по утрам? Чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка России Артем Ребров.
1: Геннадьевич.
2: Доброе утро всем. Да. Артем, говорит, ты вчера был на хоккее.
4: Да, все верно. Был. И не в первый раз в этом сезоне.
2: Да, ну, команда выиграла. Да, какие эмоции получили?
4: Это классные эмоции всегда, когда на хоккей прихожу. Здорово, активно получаю удовольствие.
2: А мы видели даже то, что аргентинцев даже таскали, да, своих на хоккей. Как вы умудряетесь это делать?
4: Там удачно все получилось между сборами. Как раз были выходные, ребята только приехали, там нужно было какие-то документы делать. И наш начальник команды, сам постоянно посещающий матчи, прихватил их с собой, и игра была яркая, когда горели, по-моему, 0-4 и 7-4 выиграли.
2: Ну, что-то
4: прям
2: просто,
4: первый раз на хоккее, но торпеда, кайфанули прямо они, да.
2: Но они же немножко, наверное, не понимают, что происходит.
4: А там и понимать, наверное, не надо. Когда такие эмоции вокруг, все происходит, горит, то просто получаешь удовольствие. Любой человек, мне кажется, не сможет спокойно сидеть на месте.
1: Давайте уточним, на каком матче был Артем Геннадьевич?
2: Вчера против «Спартак» Сочи.
1: Ага. Ну, мало ли.
2: Мало.
1: Может быть, он смотрел «Барыс Акбарс» где-нибудь.
2: Где? В Астане?
1: В Астане. Да. Нет. Тут недалеко.
2: В целом, да. В целом, да. Артем, вот сейчас Мария, она же любитель вот поискать что-нибудь такое, и пыталась найти, и говорит, а что это, Артем нигде, ни в какой скандал ни разу не попал. Как тебе это удается?
1: Да, вот практически единственный вратарь, единственный спортсмен, единственный футболист, который нигде не засвечен в каких-то скандальных, конфликтных историях. Ну вот Акинфеев тоже не был еще засвечен.
2: Ну да, наверное.
4: Ну то, что Мария может всякие факты находить, я уже понял, когда про меня там рассуждали, да, и говорили, кто будет. Я сам даже многие забыл. Не знаю, слушайте, но может быть выглядит, что я бесконфликтный. Понятно, какие-то бывают внутренние кухни, бывают, но так, чтобы на всю страну...
2: Ну как тебе это удается?
4: Да я не знаю. Живу нормальной, обычной жизнью, как любой человек. Тяжело сказать.
1: Нет, не было вот этого желания что-нибудь такое сделать, чтобы о тебе потом заговорили, потому что черный пиар – это тоже пиар.
4: Ну, штанги целовать – это тоже такое себе удовольствие, если говорить честно. Поэтому, если ветеринар и целование штанг, будем считать, что это тоже пиар определенный.
1: А откуда это пошло, вот это целование штанги? Это же давным-давно, еще до «Спартака», да, было?
4: Да, это было еще в «Сатурне». Но, естественно, в «Сатурне» при всей любви моей и уважении маленький клуб, никто не обращал внимания. А когда пришел в «Спартак», все сразу, да ты это специально делаешь. Я говорю,
1: да,
4: ничего,
1: да,
4: что я и в «Сатурне» это
1: делал. А вот этот, я помню, этот конфликт, да. Единственный вопрос.
4: Вот и нашли конфликт, оказывается, что-то есть.
2: Да ладно, да ладно. Нет, просто многие потом шутили, извини, да, Маш, после чемпионского сезона, что вот кто-то увез твои штанги.
1: Да, да почему шутили, это правда. Мы видели фотографии и видео.
4: Ко мне люди подходили в метро, по-моему, один раз меня чудак встретил, он говорит, моя штанга у меня, твоя штанга у меня в Орле. Я говорю, в смысле моя штанга? Это на тот момент открытие арены было, это стадион и штанга.
1: Они потом зарабатывали, «Спартак» зарабатывал на губах Артема Геннадьевича. Как бы странно это ни звучало. Первую свою штангу, вы помните? Поцелованную.
4: Хороший
1: вот
4: вопрос.
1: Эту.
4: Честно, нет. Наверное, это было где-то в Раменском, мне кажется, если на тот момент я играл в «Сатурне». Где-то
1: а
4: там.
1: Как пришла вот в голову вот эта мысль, что так, надо поцеловать, и тогда все будет хорошо?
4: Так это было.
1: Или это
4: уже
1: случайно как-то произошло?
4: 15, наверное, лет 20 назад. Это все случайно. Инстинктивно.
1: Случайно поцеловал.
4: Понравилось, решил продолжить.
1: Да. Оформил сухой матч и решил всегда теперь так делать.
2: Артем, у тебя звучит должность твоя в «Спартаке», звучит как технический координатор. Тем не менее, ты находишься постоянно и на скамейке, и постоянно в движении. Вот ездишь в академию, там приезжаешь на «Спартак-2». Какой круг твоих обязанностей? Можно сказать? Или это секрет? какая-то спартаковская тайна.
4: Коллеги мои говорят, технический координатор единственный в России. Я говорю, да, единственный в России.
2: А что?
4: Да нет, никакой тайны нет. Естественно, многие, когда привыкают, что когда ты в воротах самой популярной команды, ты всегда на виду, и тут твоя должность, она такая, ну, незаметная, скажем так. И всем кажется, что ты ничего не делаешь. Хотя по супруге своей, смотрю, она очень сильно ругается, потому что дома меня практически не бывает. Времени занимает еще больше. Много технической работы, да, которую люди, естественно, не видят. Там, с Абаскалем я ближе находился к тренерскому штабу в плане скамейки. Сидел постоянно рядом. У Станковича свой штаб, и, естественно, я не нужен, чтобы я находился там. Я на скамеечке подальше сижу. Но это, скажем так, день игры. Я могу, наверное, на трибуну, в принципе, сидеть так, если разобраться, на самом деле. Вся работа заключается именно в течение недели, когда идет тренировочный процесс. Да, нужно с ребятами что-то общаться. Нужно какие-то технические моменты организовывать. Когда у ребят выходных уже выступает там молодежная команда «Спартак-2», много тоже коммуникационных каких-то моментов. Вот сейчас в академию нужно поехать. Там тоже есть процессы. Находясь в разных точках Москвы, все время нужно это как-то соединять, нужно информацию передавать, нужно технические какие-то дела делать. Поэтому технический координатор и несет такую техническую работу больше.
2: А во время тренировок основной команды ты вот там находишься?
4: Естественно, нет? Я с командой, я, опять же, под спортивным директором, я должен понимать, что происходит. Если, не дай бог, случилась какая-то ситуация, я должен понимать, что произошло, и как-то быстро это разрулить. Не то, что там пожар каждую неделю горит, но нужно быть в курсе всех дел, поэтому я должен присутствовать.
1: Ну, например, какая ситуация, которую вы разруливали? Из
4: последних не буду говорить, да.
1: Предпоследняя, которую можно говорить.
4: Было какое-то недопонимание, да, скажем так, и нужно было. У двух людей сложилось разное мнение на одну ситуацию.
2: А это тренер и игрок?
4: Ну, не важно, скажем. Хорошо, так, это в команде, в коллективе. И нужно было просто с двух сторон посмотреть на эту ситуацию, посадить людей, поговорить между собой, чтобы все это было. Разъяснили, выяснили все и пошли дальше. Они каждый там в своих углах.
2: То есть ты еще третейский судья, получается?
4: Ну, если можно так сказать, иногда вовлечен в эти процессы.
2: О, интересно! Интересно. Плюс 7-495-90-90-94-4. Если у вас есть вопросы к Артему Реброву, у нас они точно есть, вы можете их тоже задать, и мы Артему их зададим, и он постарается вам на них ответить. Плюс ко всему. Ну, звучит интересно. Но обратили внимание, да, что сейчас «Спартак», во всяком случае, то, что на виду, очень сплоченный коллектив. Очень сплоченно. И это все вот новый тренерский штаб?
4: Естественно, в первую очередь это команда, это тренерский штаб, но и также работа и офиса, как мы говорим, да, плюс штаб тоже есть, штаб иностранный, дублирующие позиции российский штаб, то есть общая работа, но, повторюсь, в первую очередь для меня это команда и тренерский штаб, потому что Останкович пришел, он сказал, для меня самое важное это уважение. Уважение в коллективе, между друг другом, и, естественно, большая работа была проделана, еще сейчас она происходит, также продолжается, и мы видим это все на поле.
1: Команда при Станковиче лучше, дружнее, чем при Абаскале?
4: Да нельзя сказать, что при том тренере были дружнее, сейчас не дружнее.
1: Но Абаскаль нас не слушает сейчас, я проверил.
4: Я просто из своего опыта могу сказать так. Не бывает такого, что все хорошие ходят, улыбаются, цветочки друг другу приносят. Это ненормально даже, тем более.
1: Особенно футболисты.
4: Да, в мужском коллективе. Естественно, какие-то ситуации будут возникать, и они должны, чтобы немножко давать какой-то нерв, а то все будет сладко очень сильно. Поэтому ты можешь не общаться, скажем так, в раздевалке, просто поздоровался и по углам разошлись. Но на поле ты должен друг за друга убиваться.
1: А в команде Станкович такой же эмоциональный, как и на поле? Не разбивает там никому лица, там в раздевалках, там еще что-то такое.
4: Знаете, для меня тоже было удивление приятное. Я думал, то сейчас придет, ну, знаю, как футболисты. Я думал, что каждую игру у нас сейчас в раздевалке будут летать там фишки, стаканчики. И пару игр было, когда я думал, да, и люди у нас всех, по-моему, мог тоже покидать. И я думал, когда в какой-то из игр мы там, допустим, первый тайм неудачно сыграли, ну вот, сейчас мы увидим это. Вот честно, ни разу не было, чтобы он что-то пульнул. То есть человек настолько при своей эмоциональности, он настолько может себя сдерживать, для меня это прям приятное такое удивление.
2: А что, прям вот заходит и начинает просто говорить, как улучшить просто игру, и все, прям конкретные, ребят, ну, да, без эмоций, конкретные там подсказки.
4: Обычно тренер старается не идти сразу говорить. То есть он, видимо, эти 5 минут дает, во-первых, команде чуть-чуть остыть.
1: И себе.
4: То есть, может быть, он там в тренерской находится, может, он там
1: заходит,
4: кулаками бьет.
1: Все, а теперь можно идти. Вот. Дорогие друзья.
4: Вот. И так такое ощущение создает, что он возвращается уже такой спокойный, тихий. И спокойный, естественно, где-то может эмоционально сказать, но без всяких там бития посуды и всего остального.
2: Профессиональный подсказ прям идет.
4: Да, конкретный момент, тем более к тому времени за эти 5 минут аналитики успевают уже какие-то видео подготовить, чтобы ребята могли и послушать тренера, и увидеть примеры, которые были в первом тайме. То есть это все очень быстро делается сейчас.
2: Фантастика. Фантастика, конечно. Да,
1: вопрос пришел. 495-90-90-94-4, номер WhatsApp. Чья философия, какого тренера вам ближе?
4: Опять же, я параллельно еще на тренерскую лицензию учусь и понимаю, что если бы я был тренером, у меня была бы моя философия. Но при этом я понимаю, главное, это та философия, которая дает тебе результат. Ты можешь делать все правильно, по методичке, все процессы, но не добиваться результата. А бывает наоборот. Кажется, что тренер делает абсолютно все неправильно, а команда выигрывает. Поэтому философия такая, которая приносит результат.
2: Так Станкович делает все неправильно.
4: Получается, и это я просто привел пример,
1: все правильно?
4: Пример по учебе, как, и к чему я пришел. Но сейчас мы видим, команда идет в верхней части таблицы, поэтому тут все сходится, скажем так, то, что делает тренер, где идет команда.
2: Артем, ну, мы немножко упомянули, да, ситуации, в которых там, может, кому-то что-то не нравится, но я знаю, что действительно могут быть недовольны, там, не факт, что они есть, а могут быть недовольны тем, что они, во-первых, ну, мало получают игрового времени, а во-вторых, что у нас у «Спартака», в смысле, играет 8 человек иностранцев на поле теперь. Хотя раньше там играло там 6-7 российских игроков. Да, ну, то есть, ну, на этот вопрос мы, в общем, ответа ждем чуть позже.

0: с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: В гостях у нас Артем Геннадьевич
2: Ребров.
1: Ребров.
2: Да, если вдруг забыли. Артем,
1: вопрос.
2: Да, мы задали вопрос тебе. Ну вот, можно использовать, Спартак сейчас использует всего 3 игроков российских. Естественно, остальные, ну, вряд ли этим очень довольны. Как удается вот это вот сглаживать все, и как вообще это в коллективе проходит?
3: Вообще, наверное, глобально, вот сейчас в перерыве говорили, да, если там русские, не русские, это к лимиту возвращаться, но мы здесь сейчас не будем в это во все углубляться, да. А то, что недовольны были, если будут, это нормально. Ну, невозможно, когда все довольны, все хорошо, уже говорили об этом сладенько, нет. Если человек недоволен, это хорошо, значит, он хочет играть. Значит, у него есть амбиции, а играть сильнейший. Тут уже выиграл конкуренцию, играешь, не выиграл. Ну, извини, тренируйся, доказывай.
2: Не, ну, есть в «Спартаке» человек, который, ну, скорее всего, не будет играть. Да, ну, на 99% не будет играть. Хотя это фу-фу-фу, конечно, да.
3: И тем не менее,
2: он выглядит довольнее всех других, я продолжу.
3: Не, ну так нельзя сказать, что никогда не будет. Понятно, Саша понимал, на какое место он идет, да, и мало вероятов, что вероятность, что он вообще сыграет. Да, но в футболе всякое бывает, травмы и все остальное.
2: Ну да, и поэтому постучал, да.
3: А так нет, он, повторюсь, он понимал, под что он идет, он отлично выполняет свою работу, отдается на 100%, да, создает атмосферу. Это не значит, что он как и на видео, да, как лом бегает, он выполняет большую работу физическую, потому что за этим стоит, он же не бегает под камеру, как я говорю, по полю, а он работает вместе с командой, остается после тренировок, помогает вратарям. Это тоже физически тяжелая работа.
2: Но, тем не менее, он еще на сборах, вот, например, там, взял, прыгнул в лужу, там.
3: Ну, это часть, скажем так.
1: Ну, а дети все так делают.
2: Лицом вниз. Дети.
3: Он сам по себе такой, это, опять же, не потому, что он в «Спартаке» во всех командах, да, там много историй, когда он что-то такое создавал. Он сам по себе такой веселый человек и любит день, хайпануй, скажем так. Поэтому,
2: ну, давай продолжим про вратари, все-таки они тебе ближе. Говорят, что ты прям вот символически передал свой номер, под которым играл, какому-то голкиперу спартаковскому. Почему это произошло, или это случайность некая?
3: Наверное, про Русика Печиенко, да?
2: Конечно.
3: Нашего вратаря. Но многие люди просто не посмотрели, что сам он из Брянска. И регион Брянский 32-й.
2: Да, да.
3: Вот, поэтому тут это чистая случайность. И я не уверен, что я у него там любимый вратарь в спартаковской истории. Поэтому это просто течение обстоятельств.
2: Ну, футболку ты вручил, поэтому...
3: Нет, я не
1: вручал. Артем Геннадьевич очень скромный еще, плюс ко всему, ко всем его плюсам. А кто из нынешних вратарей номер один в мире для вас? Вопрос пришел от слушателя. Я напомню, 495-90-90-94-400.
3: Честно, сейчас со всеми этими событиями я так мало стал смотреть европейский футбол. И, естественно, у меня там еще и Донарума, и Нойер, да, скажем. Хоть Донарума не такой старый, но кажется, что он уже как ровесник Нойера в моей голове. Вот, ну, так сильно я, честно, не слежу сейчас за европейским футболом. Поэтому не могу сказать. Только по российски, наверное, Сафонов.
2: Про Сафонова уже можешь сказать?
3: Могу сказать, естественно, что он молодец, на хорошем уровне играет. Конкурирует с Донарумой, которому сказал. Поэтому займем его тогда.
1: А вы бы в какую команду хотели бы пойти во время вот еще своей деятельности футбольной? Если бы вас позвали, то куда бы?
3: Ой, я бы, наверное, хотел где-то в Италии, ну, в плане пожить. Тут, наверное, отталкиваюсь от этого, когда ты уже взрослый, тебе хочется что-то посмотреть, где-то пожить, потому что с женой всегда любили в Италии путешествовать. Вот, Катя у меня тоже дизайнер, творческий человек, поэтому в Италии нам бы обоим очень понравилось. И дети, уверен, были бы довольны, паста, пицца.
1: Все самое вкусное. Да, настоящее детское питание.
2: Такое диетическое.
1: Фантастика, да. Получается, что любимого какого-то клуба нет и не было.
3: Как-то получилось, что в каждой стране, наверное, как любого человека, да, есть там Барселона в Испании, Ювентус в Италии, Бавария в Германии, ну, всегда дети болеют за самых сильных, я не исключение, поэтому вот такие приоритеты у меня были там в той же Франции, ПСЖ, но если бы Италия, конечно, это Ювентус, тем более Буффон, один из любимых вратарей, и как вратарь, и харизма, вот это его всегда меня привлекало, поэтому Ювентус там назовем.
2: Вчера вдохновенно пел гимн, находясь уже на скамейке сборной Италии. Да.
1: Не плакал он в это время?
2: Ну, нет, он плачет только у нас. Да, кстати, как это к рекорду Дзюбы относишься?
1: К его очередным слезам.
3: Рекорд, 2 рекорда за 1 месяц. Ну, слушайте, к нему по-разному можно относиться. Я лично с ним до сих пор храню, скажем так, сохраняю хорошие отношения, так часто мы общаемся, но я рад за него, тоже непростая карьера, но цифры есть, статистика есть, и ты ее не обманешь. Он этого добился своим трудом, кровью и потом, поэтому он молодец.
2: Кровью и потом в матче с Гренадой?
3: В том числе.
2: Хорошо.
1: Да мы видели, там мяч был круглый.
3: Хотя я тоже, да, поймал себя на мысли, а вот в этой ситуации, да, против такой команды и побить рекорд, ну, не пришел, наверное, внутри себя к единому мнению, но, опять же, повторюсь, это все забудет, статистика останется.
2: Кстати, возвращаясь вот к вопросу, который был в начале слота, да, мы начали говорить про, собственно, то, что есть в команде недовольные, а ведь в «Спартаке» при тебе же была драка в раздевалке?
3: Нет.
2: Не прийти до еще до тебя, да? Там?
3: Это до меня еще как раз я, наверное, через пару недель пришел. Это было в том же чемпионате, но...
1: Давайте уточним, что за драка?
2: Ну, в Грозном стенка на стенку была драка, да.
1: Вот это цепикованные раскуются нас, как в детстве?
2: Нет, просто легионеры на российских футболистов. И в итоге потом вышли на поле и хлопнули.
3: Так это самое главное, даже если была драка, иногда это хорошо. Просто иногда люди говорят, там конфликты, недовольны. Ну так это хорошо, это эмоции. Главное то, что увидим на поле. То есть это эмоции. Я говорю, когда все сладко, все хорошо, всех токсичных ты убираешь, остаются у тебя такие добрые, ходят, обнимаются и на поле. Аморфные животные выходят какие-то, да. Но это неправильно.
1: Главное, чтобы не травмировали они себя во время вот таких.
2: Просто опять же, просто вспомнил, это было в Грозном. А «Спартаку» следующий матч проводить в Грозном. После сбор национальных команд. Это очень тяжело.
3: Грозно всегда тяжело, где бы команда ни находилась. Тем более, мне кажется, когда «Спартак» приезжает, мы видели последний выездной матч чемпионата в Казани.
2: Да, да.
3: То есть нужно быть готовым, что с первых минут тебя будут окучивать. Нужно выходить сразу настроенным.
2: Ну, это понятно. В «Спартаке» остался русский язык?
3: Конечно. Слушай, ну, конечно, остался. И могу сказать, что не то, что многие, некоторые иностранцы даже учат русский язык, пытаются какие-то слова. Естественно, мы не говорим там разговаривать, но примитивные какие-то там привет, пока, добрый вечер и спокойной
2: ночи. Да, большинство и разговаривают.
3: Ну вот, поэтому никто не говорит, что если выходит на поле иностранцы капитаны, у нас все равно остаются, в том числе русские, да, там или Максименко, или Зобнин уходит. Ничего такого нету, что все у нас теперь только иностранцы, и администраторы, и массажисты, и все остальное. Нет. Они выходят на поле, они делают где-то результат в большей степени, но мы живем в России, мы русские люди, поэтому русский язык как есть, был и будет.
1: А кто, на ваш взгляд, был лучшим легионером «Спартака» вот за всю историю?
3: Ну, конечно, из тех, с кем я играл, это Квинси. Много было хороших футболистов, но Квина номер один в сердце и по-человечески, и по всем делам. Для меня лично это легенда нашего клуба, все равно, что бы ни происходило именно в футбольном поле.
1: Как вы считаете, есть ли возможность, что он вернется?
3: Ну, я этими процессами, скажем так, не управляю. Тут какая-то ситуация уже за пределами футбольного поля. Поэтому мы говорим о том, что он сделал для «Спартака». И что будет дальше, никто не знает. Надеюсь, что у него все будет хорошо.
2: Вопрос от слушателя, я так понимаю, Павла Павловича, да, как технический координатор, можете сказать, что делают с заранее заказанными золотыми футболками, если чемпионство не случилось?
1: А их заранее заказывают?
2: Ну а как, ты же во время празднования их сделаешь?
1: Ну раздает потом детям своим.
3: Ну последний пример был, когда мы кубок выиграли, Россия, я уже был техническим координатором, и тогда пришли, по-моему, спортивному директору, он говорит, ребята, делайте, что хотите, но я этого знать не хочу. Естественно, все подготовили футболки, слава богу, мы выиграли, как бы они... Ну, что бы было, если бы мы не выиграли, я честно не знаю. Наверное, сожгли бы или раздали куда-то.
2: Сожгли бы даже?
3: Ну, было бы странно, наверное, да, что дети потом бегают в этих футболках, там 14-й кубок, по-моему,
2: да, да,
3: в этих футболках, хотя кубок не заработает. То есть, мне кажется, наверное, нужно куда-то это все утилизировать.
2: Не ёкнуло тогда, когда пенальти?
3: Да как не ёкнуло? Ёкнуло, естественно, не раз, там у всех сколько там, 60-70 тысяч было, у всех ёкнуло. Ну, зато классно. Это же вот как концовка сейчас с «Зенитом» было, когда вроде пропускаем, а в конце забиваем в стадион, все кайфует. А если выиграли просто 1-0, ну, такой нерв, не нерв, а тут вот.
2: Не, да скажи, да, вот когда «Спартак» пропустил на 83-й, я потом со многими разговаривал, с журналистами, болельщиками, многие говорили, ну, думали, что будет как раньше, да, то есть сейчас поплыли, да, еще, может, и второй бы пропустили, а тут, бац, собрались и на характере вырвали победу. А характер появился? И откуда он берется? От кого идет?
3: От тренера идет, от команды идет, о чем мы говорили, да, об этой сплоченности, которая у ребят, она появилась. И молодцы, что тут сказать. Я, честно, тоже, когда мы пропустили, я обычно, ну, как бы, больше, наверное, оптимист, чем пессимист. А тут у меня было, ну, все, думаю, как бы второй сейчас не пропустил.
2: Да, честно, да, да, да, вот
3: рядом сидели коллеги, говорили, да не, не, нормально, мы сейчас забьем. Я ничего не ответил, но внутри у меня были не очень хорошие ощущения. Когда забили, я говорю, ну, как так, не верю своих ребят. Поэтому не буду ничего думать. У меня тоже такое было какое-то опасное состояние.
1: Но... В начале матча всегда внутри адреналин. Как-то
3: всегда,
1: страх.
3: Всегда адреналин, всегда вот перед такими играми тебя начинает колбасить, и ты вот в такие моменты жалеешь, что ты уже не футболист. Потому что, ну, ты понимаешь, что это хоть и стресс, но это большой праздник, такие матчи. Тем более последняя игра, там 40 тысяч людей, такого давно такого не было. И какое-то вот эти забытые ощущения. Ты думаешь, блин, как же хочется выйти на поле и поучаствовать во всем этом беспределе.
1: Ну и еще, может быть, будет такая возможность. Вот у Киржакова уже была, у Дзюбы была возможность. Значит, вполне возможно, и Артем Геннадьевич еще сможет увидеть.
3: Спасибо.
2: А я напоминаю, что в гостях у нас, технический координатор футбольного клуба «Спартак Москва» Артем Ребров.
1: У нас много вопросов от слушателей.
2: Давай.
1: Что думает Артем Геннадьевич по поводу возвращения пива на стадионы? И какой сорт его любимого пива?
2: Отличный вопрос.
3: Честно, я за то, чтобы пиво вернули, потому что много друзей у меня, которые ходят на футбол, я понимаю, что они все равно перед футболом идут в ресторан, где они выпивают это же пиво, пусть они лучше приносят эти деньги на стадион, да, какая-то будет помощь и в футбольном клубе в этом плане. А так я люблю светленькое. Светленькая.
1: Любой. Нет какого-то специального.
3: Не, ну, не там... немецкая, я по названиях могу где-то ошибиться сейчас, но немецкая светлая я люблю. И когда футболистом был, то есть после игры бокал два, это вообще было за удовольствие. Это прекрасное время, когда ты приходишь уставший, и ты можешь себе позволить там сначала в одну ногу, чтобы зашло, потом в другую, оно как в песок уходит. Поэтому пиво до сих пор люблю, но опять же, всему свое время, вовремя все это делать.
2: А после таких матчей, как с «Зенитом», удается заснуть быстро, нет?
3: Когда футболист был, естественно, я не спал. Сейчас я постоянно, всегда хорошо сплю. То есть я прихожу домой и сплю. Следующий день, вот тяжелые отходники все равно, как футболист, как уже не футболист, все равно происходит. После «Зенита» два дня, честно, я ходил вообще опустошенный. То есть я не выпил ни капли алкоголя, ну, потому что на следующий день нужно было в офис, там нужно было работать. И понимал, что я вообще кого-то я ведро выпил, и мне так плохо. То есть опустошение вообще, эмоциональное выгорание какое-то ужасное.
2: Продолжим наш разговор с Артемом Ребровым.
4: Реклама на Первом спортивном радио.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
8: Григорий Лепс.
10: Самый лучший день заходил вчера.
9: Полина Гагарина.
8: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
11: Телефон рекламной службы +7 495 925

0: с Алексеем Зориным и Марией Дей.
1: Напоминаю, что в гостях у нас технический координатор футбольного клуба «Спартак Москва» Артем Ребров. Артем, какое самое необычное, наверное, дело, поручение, которое тебе приходилось сделать на вот этом посту?
2: Необычное? Ой, да я сейчас, наверное, не скажу. По-первых, естественно, когда ты только начинаешь, ты можешь... на чужую зону, на чужую территорию, скажем так, лезть и понять, что это не твоя зона ответственности, не знаю, там, за поля, да, посмотреть, что там с полем происходит. Ты начинаешь в этом участвовать, потому что зачем надо вообще, тебя это не касается. Но когда ты только начинаешь, там, выбираешь свой путь, да, только смотришь, как что, можешь на какую-то чужую территорию, ну, повторюсь, зону ответственности залезть. Поэтому с полем, наверное, было самое дурацкое, когда там что-то нужно было выяснить по полям.
1: Семена?
2: Правильная, как она называется, покраска, да? Правильная ли краска для этого всего. Поэтому было и такое.
1: Ну, слушай, ты сказал, что у тебя руководитель, непосредственно руководитель, спортивный директор, Кахигао, получается?
2: Да, естественно, я хоть по бумагам, я там, может быть, в другом месте где-то нахожусь, но технически я, да, естественно, под ним, то есть много вопросов по спортивной части, когда приходит новый, скажем, человек в новую страну, он не знает нашего рынка, где-то не знает людей, какое-то время ему нужно информацию рассказать, как все устроено, да, какие команды, кто в командах, за что отвечает, это же не только первая команда, та же Академия, Спартак-2, молодежка, штабы большие, нужно рассказать, плюс он приходит своим видением, он хочет создать свою структуру, и в этой структуре нужно же не просто, да, это все нарисовали и запустили, это нужно все с офисом вместе делать, совместно подобрать людей, это тоже какой-то процесс, их же нужно где-то найти, нужно найти правильных людей, это тоже, скажем так, ответственность, нужно посоветовать и подсказать, как это правильно все выстраивается.
3: Сложно было влиться в новую должность? И в обязанности.
2: Со временем понял, что первый год я вообще как слепой, наверное, ребенок. Вообще не понимал, да, спасибо там людям в клубе, в офисе, там юристы и все остальные, кто рядом был, кто все рассказал, как тебе нужно деньгами здесь заниматься. Еще же получилось через сколько, наверное, полгода или через 3 месяца, когда я не ушел, и какое-то время я был исполняющим обязанности спортивного директора.
1: Да.
2: Особо не скажу, что бюджет был на трансфер, но все равно это нужно было вести переговоры с иностранными агентами, это нужно было кого-то в иностранные клубы из иностранцев устраивать, нужно было контракты действующие продлевать. Ну, в общем, определенно была работа, которую я вообще... Ну, не понимал, было тяжело. Если бы не было рядом людей из офиса, то я, наверное, вообще утонул бы или в какую-нибудь историю втянулся.
1: Все равно хлебнул, да?
2: Да, да, да. Но это, понимаешь, уже со временем. Тогда казалось, что все нормально, я все понимаю, все.
1: Ну, ясно. Но Кахигао, такое впечатление, что вот он приехал, начал свою работу и так тихонечко отошел в тень, и там вот где-то внутри, да, он где-то есть, но о нем там мало кто знает, да, насколько вот он хорош вот сам по себе.
2: Опять же, как мы говорили о моей работе, что это такая работа, она техническая и незаметная. Также спортивный директор, да, мы все знаем по трансферам, кого привел. Мне кажется, трансферная компания была интересная, думаю, да, шумная, скажем так. Но кроме этого, спортивный директор, много еще работы, о которой я говорил, офисной, которая в построении именно вертикали различных работ, работы клуба, которую никто не знает. Естественно, он находится в тени, он должен находиться в тени. Это команда, да, там тренер, они находятся на виду. Поэтому с ним интересно, опять же, человек с большим опытом, с ним интересно общаться. Он открытый, он требует, чтобы мы говорили, как ситуация есть, не плясали вокруг и говорили, как все хорошо, а если какая-то ситуация требует его, скажем так, включения, нужно там чуть ли не стучать ему в дверь, ломать эту дверь и говорить, слушай, у нас там пожар, или нам вот это надо срочно туда пойти. И мне этим нравится, что он открыт и не стесняется принимать что-то на себя и выговаривать тебе, если что-то думает. Это здорово.
1: Ну, предыдущий же тоже, прости, Маш, да, предыдущий же тоже не стеснялся брать на себя, или как?
2: Да нет, ну разные, как бы не хотелось сейчас там рассуждать, сравнивать кого-то, как и про тренеров иногда говорит, кто был сильнее, кто был слабее. У каждого самое главное для меня, у меня отличная возможность, что я у каждого мог что-то подчеркнуть, взять что-то свое. Потому что понятно, что ты не можешь вечно быть техническим координатором, сидеть где-то в тени, придет момент, когда либо ты уже пойдешь другим путем, либо ты должен здесь взять всю ответственность на себе и показать, чему ты научился за это время.
3: Вопрос пришел от болельщика ЦСКА. Недавно мой сын на тренировке забил 3 мяча в свои ворота и очень сильно расстроился. Были ли у Артема такие казусы в детстве, как он с этим справлялся?
2: Ну, в свои ворота мне... Он вратарь, интересно, мальчик, что он 3 в своих забил.
3: Нападающий вроде как.
2: Как вратарь, да, и тяжело было свои. Был интересный случай, вот Ещенко мы вспоминали. Пришел, по-моему, только Кононов, и у нас был, ну, недельный цикл был. И в этом недельном цикле 3 раза в разных тренировках он сбивал мне голы и мои ворота. То есть свои, мой же защитник, мои ворота. И мне кажется, Кононов на нас просто смотрел, да вы что двоем, а мы тогда уже опытные футболисты были. То есть какой-то момент...
1: Что вы творите?
2: Да, я пошел неудачно, утаскивал. То он мне там в девятку забросил. Я говорю, есть, что происходит вообще? 3 гола за неделю, и было забавно. Но это, наверное, единственный случай, кого можно вспомнить. Но опять же, я вратарь, я себе просто не мог физически, наверное, голы забивать.
3: Ну, а как тренер вы можете что-то посоветовать в данном случае? Что делать? Какие говорите слова ребенку, чтобы он не забросил футбол?
2: Нет, если мы говорим о детях, это чистая психология, то есть всегда нужно найти какой-то подход к ребенку. Для этого нужно знать, что это за ребенок, как его нужно погладить, где-то его, не знаю, прикрикнуть, хотя, мне кажется, в таком возрасте мало на кого нам нужно кричать, нужно находить общий язык. Поэтому тут чистая психология, знать своего ребенка и находить с ним общий язык.
3: А ваши дети тренируются?
2: Да, мои дети тренируются. Старший сейчас немножко отошел уже от футбола. То есть ему будет вот 4 апреля исполнится 15 лет. Он в ростом, наверное, уже меня, мне кажется, скоро догонит. Я не знаю, жена говорит, в холодильник, не корми его больше, просто он растет гигантскими темпами. Ну, это шутки. Не, на самом деле от футбола он отошел, но при этом он хорошо учится, ему нравится изучение языков, он ходит в тренажерный зал, он ходит в бассейн. То есть у него активный образ жизни, он может уже сам составлять расписание, не просто сидеть у телевизора, да, хотя телефонов мы понимаем, что мы их не уберем. Но я вижу, что он не занимается ерундой. Для меня самое главное. Чем будет заниматься там футболом, хоккеем или айтишником, это уже не так важно. Младший продолжает заниматься. Он здорово рисует. Причем мы с женой не понимаем. Он приносит нам картины такие красивые. Говорит, я вообще я мучаюсь. Мне не нравится это рисование, но они красивые. То есть мы в шоке все это. Я говорю, слушай, ну у тебя дар. Почему ты не хочешь заниматься? Мне это неинтересно. Но он продолжает ходить там, где-то мы настаиваем. На самом деле, потому что не сильно это нужно развивать. Но заниматься футболом. Футболом занимается, ходит, поэтому активно так же.
3: Как успехи? Есть ли вероятность, что мы увидим в скором времени младшего Реброва на поле?
2: Не знаю. Это надо у него спросить. Нужно ли, во-первых, ему это все.
3: Возраст. Но вы не будете настаивать, да?
2: Нет, конечно.
3: Продолжать нужно.
2: Нет, для меня, как я говорю, главное, чтобы я видел, что они заняты делом, а что это будет. Так же, как и мой отец с мамой всегда, они были рядом, чем бы я ни занимался, они просто помогали, поддерживали. Моя задача такая же, показать максимально этот мир и помочь, наверное, в определенный момент выбрать то, что действительно их по этой жизни.
1: Артем, а приходилось жестко разговаривать с детьми своими там? По дисциплине, еще по каким-то вещам.
2: Я на самом деле такой строгий папа и бубню постоянно дома. То есть, когда не убрано, я хожу как дед старот, я стал заметить.
3: А вот да, почему дед такой
2: произошел? То есть я не люблю, когда дома все разбросано. Я не люблю, когда они там занимаются ерундой, если такое происходит. То есть, ну, физически я никогда детей там не трогал, да, не бил, это не моих правил. Но разговоры у нас частенько происходят. Но они не на повышенных тонах, но серьезные происходят, да.
3: Да, при этом человек по гороскопу рыба, а это означает, что он очень лояльный к детскому труду.
2: Ну, просто дети овна оба, апрельские, и к ним не так легко пробиться, там нужно все-таки...
3: Тяжелее.
1: В теме астрологии.
2: У меня жена очень плотно с ней сотрудничает, поэтому я в курсе.
3: Конечно, все благодаря женщинам.
1: Ну, понятно. А, Артем, кроме всего прочего, так мы немножко здесь поговорили, ты следишь за тем, как Александр Овечкин пытается догнать Грецкий?
2: Да, каждое утро просыпаюсь, подписан на пару хоккейных каналов, и вижу, о, Овечкин забросил, понимаю, что он все ближе. Ну, слушайте, это рекорд, который он может побить, это же не только его, это национальное, наверное, достояние, да, я надеюсь, он не обидится на меня, что вся страна за этим следит, и когда он это, дай бог, сделает, все будут этим гордиться. И я в том числе, что наш русский хоккеист побил такой рекорд. Поэтому очень ждем.
3: А чем еще занимается Артем Ребров, кроме просмотра хоккейных новостей и слежением за Овечкиным?
2: Ой, в последнее время понял, во-первых, что разучился, наверное, отдыхать нормально. То есть вот так вот лечь на диване, включить телевизор, почему-то у меня по времени получается, да, когда хорошая погода, выйти, там, шашлык, плов сделать. То есть я люблю готовить, когда есть на это время, да, там, с детьми что-то покашеварить.
1: У тебя рецепт твой, это тебя, да?
2: Ну, смотря что там, можно и хачапури можно сделать.
1: Во-во-во, мы рецепт от тебя ждем, будем давать здесь на радио, да, просто.
2: Вот, а так, на самом деле, много занимает времени сейчас, то есть вот лицензию я закончил тренерскую УЕФА, сейчас пойду на вратарскую тоже, и параллельно я еще взял именно менеджмент, это УЕФАшный, она онлайн на английском. То есть еще язык нужно постоянно, хоть у меня практика есть, но постоянно заниматься репетитором, испанский немножко пытаюсь. Ну и плюс работа занимает много времени, выходные у меня практически дома не бывает, потому что постоянно игры. И вот как-то оно вот так вот все, галопом по Европам.
1: Да, тут от нашей слушательницы Ольги из Перми пришел вопрос, как раз вот с этим связанный, да. Объем ненормативной лексики с таким количеством легионеров сократился или это стало международным, всем понятным языком?
2: Это стало международным, но это тоже здорово. Они сами кайфуют от этого, когда ты говоришь какие-то слова, они это повторяют. И, во-первых, ты не ожидаешь, то есть в процессе, когда они это говорят. И им это нравится, потому что они видят реакцию нашу. Поэтому все нормально. С этим они хорошо.
1: Промес успеха пожелал команде перед матчем против «Зенита».
2: Да, именно.
3: Тут пишут, что вы знаете испанский язык. Это ваш болельщик, который в Израиле живет.
2: Нет, испанский я не знаю. Ну, могу, естественно, какие-то там фразы спросить, как дела, там, «Buenos días», «Buenas noches», там, «Hasta luego», не знаю, увидимся завтра или... Ну, про простые вещи, которые там раз-два и все. Но при этом хочется улучшать, но это время тоже занимает.
1: Спасибо большое, Артем, что пришел к нам. Спасибо всем, кто нас слушал. Всем хорошего дня.
3: Так грустно, что все закончилось.
1: Да, ну, надеюсь, Артем придет к нам еще.

0: Первое спортивное. Вокруг мира и спорта.
1: Здравствуйте всем! Это программа «Вокруг мира и спорта». И мы ведущие Алексей Золин и Юлия Сапегина. Юля, привет!
2: Всем привет!
1: В этой программе мы обязательно вам будем рассказывать про путешествия, про то, как живут в самых разных странах, что в этих странах едят и, конечно же, какими видами спорта там занимаются.
2: Но чаще мы будем рассказывать про города, но иногда про целые страны, да, Лёш?
1: Это правда. Иногда некоторые города являются целыми странами. Ну и куда сегодня поедем?
2: Давай начнем с Братиславы.
1: Начнем с Братиславы. Почему у нас именно такой выбор, такая тихая европейская страна, в которую, в принципе, удобно добираться? Ну и с чего же начинается путешествие?
2: Ну, в данных обстоятельствах, конечно же, не обойтись без ковидных ограничений. Об этом всегда надо помнить. И всегда нужно знать и проверять их, потому что они меняются, ну, чуть ли не каждую неделю.
1: То есть изучайте, в какой стране там какие ограничения в данный момент присутствуют, и следите за этим всем. В том числе ограничения есть и в Словакии.
2: Ну и, конечно же, у вас должна быть в паспорте шенгенская виза. У тебя есть?
1: У меня есть.
2: И у меня, представляешь, как здорово.
1: Ну, то есть нам выезд в Братиславу просто прописан.
2: Но если вдруг у вас нет визы, то 35 евро без услуг визового центра придется выложить.
1: Обязательно, да. При том, что новые правила с 2020 года посещения самых разных стран. То есть, если у вас стоит словацкая виза, вы просто обязаны первым делом посетить Словакию. Иначе следующую визу вам могут дать либо короткую, либо не дать вообще. Так что будьте внимательны.
2: Так, с этим разобрались. Ну что, я предлагаю полететь до Вены, а оттуда, ну, или на автобусе, или на машине.
1: Почему до Вены?
2: Ну, потому что, во-первых, недорогой авиабилет, плюс до Братиславы всего лишь 70 километров, около часа в пути.
1: А какие еще варианты есть?
2: Варианты есть, да, Праги, оттуда уже дольше ехать до Братиславы.
1: Но с Прагой там с пересадкой.
2: До Будапешта, да, практически все рейсы идут с пересадками. Потом еще можно попробовать выбрать только авиасообщение. До Братиславы получится в любом случае дороже. И времени уйдет больше из-за пересадок.
1: Да, вы поймите, да, что можно доехать и на машине, но в этой ситуации, в нынешних условиях, то есть вам в каждой стране, через которую вы будете пересекать, а там сразу несколько стран, вам придется сталкиваться с ограничениями, которые есть именно в этой стране.
2: Кстати, а кто любит ездить на поездах, вынуждены разочаровать, потому что многие просто отменены, и не получится путешествие проделать именно на поезде.
1: Вот именно. Поэтому на самолете... И учитывая, что мы летим только на выходные, чтобы не терять времени, мы сразу же летим в Братиславу. Как тебе план?
2: Прекрасный план. Самый лучший вариант, наверное, из всех.
1: Самый прямой рейс, самый лучший из всех. И мы, значит, берем билеты до Братиславы на российский лоукост.
2: Замечательно.
1: Так, давайте поищем билеты. Так, ну, цены сейчас чуть подороже, чем в Вену, но в любом случае...
2: Это сэкономим время. Путь.
1: Сэкономим время, а время в наше время – деньги. Время в наше время.
2: Время в наше время еще и информация.
1: Это абсолютно точно. Полетели.
2: Полетели.
1: Аэропорт в Братиславе, не сказать, чтобы большой, да, но когда вы выходите, да, сразу вот в этот холл, увидите под, собственно, потолком вот этот деревянный самолетик, такой древненький, старенький. И сразу понятно, там не очень много народу, но на самом деле аэропортик очень компактный. Единственное, вы проведете там около часа на паспортном контроле.
2: Ну, в нынешних условиях, я думаю, что все привыкли к тому, что нужно где-то постоять, где-то подождать, что-то сдать, где-то еще подождать. Ты мне лучше скажи, как мы с тобой поедем в центр? На чем?
1: Ну, вариантов несколько.
2: Предлагаю автобус. Очень бюджетно, удобно и ехать недалеко. 13 километров всего лишь.
1: Ну да, там автобусов причем сразу несколько, и они практически все идут через центр города. Но я предлагаю поехать все-таки на такси.
2: То есть шикуем?
1: Ну, почему шикуем? В Братиславе не очень дорогое такси. К тому же можно скачать местное приложение, оно называется Bolt. Скачиваешь его, едешь на местном такси, да, и кладешь Bolt на все эти деньги. Да. То есть фактически буквально за 5-7 евро можно добраться до отеля, который в центре города и находится.
2: Осталось мне тоже что-нибудь куда-нибудь положить.
1: Так. Сейчас вот кладем твой багаж в машину.
2: Прекрасно.
1: Yeah.
2: Ну, я думаю, что раз мы едем на такси, бюджет нам позволяет заселиться в какой-нибудь нормальный отель, а не в хостел, который стоит 750 рублей за кровать в общей комнате.
1: Нет. С тобой в общей комнате за 750 рублей за кровать нет. Ни в коем случае. Мы возьмем два номера в отеле, который в центре города.
2: Прекрасно. Отлично. Значит, нам не нужно будет тратить время ни на дорогу до достопримечательностей.
1: Ни до чего, да. Мы будем находиться в самом центре города. Поехали.
0: Вокруг мира и спорта.

0: ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон.

0: Я предлагаю начать изучение Братиславы с Братиславского града.
1: Что это такое?
0: И это главный замок города, который располагается на холме. И давай с тобой туда уже пойдем.
1: Давай, сейчас забросим только вещи в номера, да, и отправимся.
0: Давай.
2: Вокруг мира и спорта.
1: Пока Юля там собирается в город, я сижу в холле, ее дожидаюсь. И, собственно, сижу, пью кофе в фойе. Самое главное, не забудьте, что в любом отеле, да, в том числе в Братиславе, ну, в Европе практически во всей, с вас возьмут от 2 до 4 евро за, ну, в общем, это туристический сбор. Государство тоже хочет зарабатывать, не только отели.
0: Все, я готова. Можем идти?
1: Можем идти, да. Ну, слушай, можно доехать туда на трамвай. Ну, Братислава такой маленький городок, где все можно пройти пешком. Я тебе предлагаю, вот, судя по всему, вот если вот здесь вот обогнуть с правой стороны, вот этот холм, мы как раз выйдем к воротам этого замка.
0: Согласна, люблю ходить пешком, особенно в удобной обуви.
1: Ну, конечно, тут только в удобной обуви, потому что тут брусчатка, и, собственно, вот они фактически, вот эти ворота. Там сразу двое ворот у этого града.
0: А ты знаешь, что Братиславский град входит в список национальных памятников культуры Словакии? При том, что это не подлинный древний замок, а построенный во второй половине 20 века копия разрушенного дворца. Потому что сам замок сгорел в начале 19 века.
1: Ну, не знаю, выглядит он как нормальный старый замок. Смотри, его китайцы едут на... Китайские туристы едут на паровозике. Сейчас их, правда, мало.
0: Ой, слава богу, что их мало, потому что китайские туристы утомят кого угодно.
1: Ну, они все фотографируются вот на смотровой площадке, потому что внизу просто потрясающая картинка Дуная. Да, вот это
0: да
1: вот.
0: Очень красивые красные черепичные крыши. Очень здорово.
1: Да, это водная артерия Европы. Да, то есть внизу, да, действительно домики на этом склоне. И теплоходы, кстати, идут отсюда даже в Вену, можно, то есть, до столицы Австрии доехать на теплоходе.
0: Смотри, какие-то грибцы там плывут, наверное, тренируются.
1: Ну, естественно, вы же не забывайте, да, что мы обязательно расскажем вам сегодня о спорте в Словакии, но до этого мы должны осмотреть достопримечательность. Пойдем внутрь.
0: Пойдем.
1: Ну, слушайте, замки, очень интересная история выложена в Словакии, да, там какие-то сельскохозяйственные, там орудия, да, там вот то, чем, ну, земледелием-то многие занимались вот именно в этой стране. Много чего интересного, картины какие-то, ну и вообще такой антураж, такой древний.
0: Давай лучше перейдем, где экспозиция каких-то спортивных трофеев.
1: Каких спортивных трофеев? Это же замок.
0: А там же они что-то выставили, по-моему.
1: Простите, да, слушайте, это же музей словацкого хоккея. Вот это номер. Вот это номер. Вы можете себе представить, хотя бы, ну, в центре Москвы, да, там какой исторический музей, ну, неважно, какой музей, сейчас не будем, да, конкретно говорить, неважно, какой музей в центре Москвы, и там, в том числе, музей хоккея. У нас же музей хоккея отдельно существует, да, там в Москве, там на третьем транспортном кольце. Насколько я понимаю, да, в районе ЗИЛа, в районе платформы.

0: сделал. А здесь просто внутри замка средневекового располагается музей хоккея.
1: Слушай, ну для меня, если честно, ничего удивительного, потому что словаки гордятся своей хоккейной сборной, своими успехами. Ну, взяли и выставили, молодцы, что я могу сказать. Порадуемся за них.
0: Да, здесь вы сможете увидеть просто хоккейный инвентарь, там, блестящих словацких хоккеистов, там, Сдена Хары, там, может быть, как Душина Пашика, это еще какой-то играл, который в чехословацкой сборной, но местные-то жители знают, что он словак, да, то есть прекрасно.
1: Кстати, о местных жителях. Сами местные жители, Братиславский град, этот замок, ну, немножко недолюбливают. Они называют его перевернутой табуреткой, потому что с архитектурной точки зрения это просто квадрат с четырьмя башнями по углам и внутренний двор, поэтому они не прониклись к нему особой любовью.
0: Да, но мы выходим, и здесь вот еще вот территория. Вот территория здесь тоже очень крутая. Здесь вокруг цветы. Даже в январе здесь можно встретить цветы. Здесь цветут розы, какие-то пионы. Просто очень красиво все уложено, и много самых разных газонов. Так, подожди, а вот эта вот тропинка, она куда ведет? Вот эта вот справа, она идет к Дунаю, а вот эта, которая слева?
1: Смотри, я не знаю, куда ведет эта тропинка слева, но мне вот, например, очень нравится скульптура Елизаветы Венгерской. Она жила в 13 веке, к сожалению, умерла молодой, но почиталась всеми, как была известна тем, что помогала обездоленным и нищим. Вот ну, она запечатлена, подающий хлеб нищему. По-моему, очень красиво.
0: А, я понял, да. Вот она именно и направляет вот на эту тропинку слева, которая ведет в старый город. Вот туда мы сейчас пересечем Жидовскую улицу и пойдем.
2: Вокруг мира и спорта.

0: «Вокруг мира и спорта».
1: Это снова программа «Вокруг мира и спорта». Мы ведущие Юлия Сапегна, Алексей Золин. Мы находимся в Братиславе и рассказываем вам про жизнь этого замечательного города, про то, как здесь живут, какими видами спорта увлекаются. Сейчас мы в старом городе, и, собственно, Юля обратила внимание на сразу несколько интересных фигур.
2: Да, их на самом деле по городу очень много. Это металлические фигурки разных людей, которые олицетворяют разные профессии. Например, фотограф, выглядывающий из-за угла. У меня сразу ассоциации, что можно пофотографироваться с ним. Он меня может пофотографировать.
1: Да, конечно, он. Главное, что ты его. Ну смотри, вот люди вот скопились, тут стоят, упал кто-то. А, нет, слушай,
2: Это рабочий, торчащий из канализационного люка.
1: В смысле, застрял, что ли?
2: Нет, это именно фигурка такая. И называется она «Man at work».
1: А, да?
2: То есть он не бездельничает, он на работе.
1: Ну, конечно, на работе. Смотри, у него стерта вся рука, там фотографируется с ней, там, то есть счастье приносит.
2: По-моему, там уже все потерли, все, что только можно.
1: Ну нет, у него только вот голова и руки торчат из этого колодца. Все у него не могли стереть.
2: А ты знаешь, что у фигурки «Человек со шляпой», по-другому ее еще называют, «Городской сумасшедший», есть своя немножко грустная история. Потому что сумасшедшим он стал из-за несчастной любви, к сожалению.
1: Кому?
2: Ну, кому? К своей возлюбленной? К женщине? Кому еще же?
1: Да не знаю. Знаешь, почему я спрашиваю? Потому что вот кругом, это вот если мы смотрим внизу, да, все, что стоит там на земле, там, из-под земли. Но на самом деле есть фигуры, которые висят наверху, и там, вы знаете, в основном ведьмы. Словакия в свое время была в таком месте располагалась, где вот с этим культом, культом колдовства связано достаточно много.
2: Я еще знаю, что там очень часто были пожары. Может быть, потому что они этих ведьм на костре сжигали?
1: Тоже может быть, тоже может быть.
2: Кстати, о пожарах. Вот посмотри, какой красивый фонтан Максимилиана. Вот он построен в середине 16 века, во второй половине. И для чего он предназначен, как ты думаешь? Для снабжения города водой.
1: Это как странно, фонтан для снабжения города водой.
2: Но, а ты знаешь, почему именно его сделали? После чего? После очередного пожара. Чтобы было, наверное, чем затушить.
1: Возможно, возможно. Возвращаясь к фигуркам, вот фигурка солдатика стоит практически на центральной площади, да, и там же находится какой-то университет, какое-то учебное заведение. И вы знаете, вообще вот здесь вот очень много вот такое вот культурное место, вот это вот старый город. Не только всякие сувениры, да, магазинчики для туристов, но вот именно много студентов, чтобы было много молодежи. Это в Словакии, в Братиславе сделали специально.
2: Вообще сам центр исторический, он очень компактный, очень миленький и симпатичный. И ни в коем случае не садитесь ни на какой транспорт, только пешком. Изучать, смотреть сами, с гидом. Очень интересно, внимание заслуживает почти каждое здание и каждая фигура.
1: Это да. Но вот мы видим... Подошли мы уже буквально к памятнику. Отсюда видно, кстати, Дунай очень хорошо фактически. И памятник советским солдатам, которые защищали, там, освобождали Чехословакию во время Великой Отечественной войны. И, кстати, эти памятники никто не трогает. Нет никаких вандалов и прочее. А вот памятник еще и болгарским солдатам плюс ко всему.
2: Да-да, здесь очень много памятников, посвященных Второй мировой войне. А вот посмотри, старая ратуша. Ты знаешь, чем она интересна?
1: Нет. Тем, что она старая?
2: Ну, она так и так старая. При наступлении войск Наполеона в это здание ратуши попало пушечное ядро, которое не разорвалось и хранится там до сих пор.
1: И вдруг взорвется.
2: Ну, я думаю, что если бы оно вдруг взорвалось, его бы оттуда убрали.
1: Слушай, ну, я фактически уже нагулялся. Давай посмотрим какие-нибудь сувениры. Зайдем уже в какой-то из этих магазинов.
2: Ну, давай посмотрим. Я не против.
1: Ой, что это? Слушай, ну это буквально мое детство. Я уже не знаю, как твое. Просто мы сейчас с Юлей зашли в один сувенирный магазин, и здесь сверху донизу все уставлено металлическими кружками. А на них кто бы вы думали изображен? Кыртик!
2: Кротик.
1: Да, так изображают, так говорят местные жители, говоря про крота из чехословацкого мультфильма,
2: я
1: который
2: помню.
1: Был в детстве.
2: Ты помню этот мультик, да-да-да.
1: Ну там крот и транзистор, там крот и что-то еще. Я помню, еще заяц был с большими зубами.
2: Прекрасный заяц. И самое интересное, что этот мультик, по большому счету, без слов.
1: Да.
2: То есть его смотреть можно кому угодно.
1: Почти как «Ну, погоди». Да?
2: Ну, да,
1: да. Да, просто тогда, видимо, мода была на такие мультфильмы. И вот в Советском Союзе вот именно этот мультфильм закупали, и мы его смотрели.
2: Самое главное, что он очень добрый.
1: Да, и очень дорогая кружка с ним. 10 евро стоит кружечка металлическая с кортиком.
2: Чему ты удивляешься? Все сувениры в туристическом месте будут стоить недешево.
1: Слушай, я проголодался. Пойдем, поедим.
2: Ну, если честно, я тоже. Я люблю покушать.
1: Пойдем, поедим.
2: Ну, пойдем, пойдем.
1: Да, возьмем этого кортика с собой.
0: Вокруг мира и спорта.

0: «Вокруг мира и спорта».
1: Программа «Вокруг мира и спорта». Мы ведущие Юлия Сапегина и Алексей Золин. Мы находимся в Братиславе. Находимся мы здесь для того, чтобы вам рассказать о культуре этой страны и о спорте, собственно, которым в этой стране занимаются. Ну, и мы нагулялись уже по городу и решили поесть.
2: Да, какие запахи тут витают.
1: Слушай, дойдем, давай, я хочу... Тут много всякой азиатской кухни, да, но это мы в любом городе можем отведать, в любом городе мира. А давай попробуем местное.
2: Я абсолютно с тобой согласна, и вообще я всегда всем советую, друзьям, знакомым, вообще всем, и вам, радиослушатели, тоже советую, всегда, когда вы куда-то едете, в любое место, нужно пробовать местную кухню и местные напитки, даже если это вам не нравится. Это часть культурной программы. Вы не представляете, сколько существует гастротуров, когда люди ездят просто исследовать местную кухню.
1: Пока Юля вас агитировала, я почитал меню. Ты что будешь?
2: Ну вот что-то мне понравился. Демикат.
1: Что это?
2: Написано, что это суп с брынзой. Кстати, по поводу брынзы. В Словакии вообще даже заводы по производству брынзы появились уже в 18 веке.
1: Не, ну вообще здесь сразу несколько культов еды, потому что, ну, Словакия здесь влияние на нее оказывает. И Венгрия, там, и балканские страны, да, и Чехия, соответственно, да. То есть, ну и понятно, что и русские тоже здесь поучаствовали, несомненно. И поэтому здесь брынза... Здесь мед, ну, то есть мед.
2: И капуста, наверное.
1: Капуста и, собственно... Ну, капуста пришла из Германии, естественно. И тыква. Вы не представляете, сколько здесь вариантов блюда с тыквой. Тыквенные супы, тыквенные каши, тыквенные все.
2: Слушай, а мне вот еще понравились пирожки со шкварками. Интересно, это вкусно?
1: Не знаю, вот пирожки со шкварками. Вот я закажу, во-первых, себе вот утку с капустой. Утку они делают просто великолепно. Мясо мягкое. Да, ты не поверишь. Утка, она вот ассоциируется с чем-то жестким. Мясо мягкое. Как они это делают, я не представляю. Даже
2: но
1: капусту
2: научились.
1: Не буду есть.
2: Научились.
1: А утку буду.
2: Слушай, а я все-таки буду капусту. И вот пирожки со шкварками тут вот...
1: Заверните.
2: Пишут, что это к пиву хорошо. Ну, не знаю.
1: Ну, не, пиво я бы взял фруктовое, потому что здесь видов пива огромное количество. То есть я бы взял какое-нибудь фруктовое.
2: Слушай, нет, фруктовое пиво это в другой стране.
1: Ну
2: хорошо,
1: Чехии
2: хорошо.
1: Чехии ты имеешь в виду?
2: Бельгия.
1: В Бельгии может быть, но в Чехии я видел фруктовое пиво. И здесь вижу. Вот видишь, вот апельсиновое, вот мандариновое.
2: Ну, насчет пива, ладно, я сейчас подумаю. А вот мне еще хочется попробовать рыбу, фаршированную грибами.
1: Не знаю. Ну, ты давай, ты дай. Да, потом я тебе покажу настоящий десерт.
2: Ну, хорошо. Не пирожки с капустой, случайно?
1: Вообще нет. Вот не пирожки с капустой. Знаете, что такое тордельник?
2: Боже мой, не ругайся.
1: Нет, я не ругаюсь. Тордельник — это такая скрученная вафля. Да, ну, собственно, из теста, да, соответственно. Она уже сладкая. Она уже пропитана чем-то, но внутрь этой трубочки свернутой еще наливают какой-то крем. Не берите шоколадный, у вас все слипнется.
2: Слушай, ну это же очень приторно получается.
1: Да, они просто на трдло, это вот такой прибор, я не знаю, наматывают это тесто, как-то его делают, да, и потом вот туда внутрь заливают еще крем.
2: Хорошо, ты меня уговорил попробовать, но предлагаю взять одну порцию на двоих.
1: Хорошо, конечно, по-другому просто нельзя. И ты знаешь, вот ты же знаешь, что такое Октоберфест, да?
2: О, знаю, понятно. К сожалению, я там не была, не была. Как-нибудь, может быть, побываю.
1: Да, а в Словакии проводится и в Чехии Трдлофест.
2: Обалдеть.
1: Вот, то есть фестиваль вот этих вот трдельников. Кстати, в Москве, в районе метро Белорусская, такое тоже место есть.
2: Слушай, ну этот фестиваль, наверное, для любителей сладкого. Я, конечно, сладкое люблю, но все-таки в меру.
1: Ну, самое главное, после того, как мы поели, да, и поели прилично, мы можем пойти и рассказать вам о спорте.
2: Я думал, ты скажешь пойти и заняться спортом.
1: Ну, конечно, просто здесь, в Братиславе, весь спортивный кластер расположен, в принципе, в одном месте, и нам туда минут 30 ходьбы.
2: Ну вот.
1: Сейчас выходим из старого города, идем на Тарнавское шоссе.
2: Растрясемся.
1: И по нему 30 минут пешочком до вот этого самого спортивного кластера. Погнали.
0: «Вокруг мира и спорта».

0: моей карете.
1: Вокруг мира и спорта.
2: Продолжается программа «Вокруг мира и спорта». И мы с Юлией Сапегиной идем, собственно, в спортивный кластер города Братиславы. Здесь первым попадается на пути теннисная академия. Ну, теннис в Словакии хоть и любят, больших достижений все-таки, наверное, не было. Однако Хорбаты и Цибулкову во всем мире знают.
3: Я точно знаю, что здесь очень классные условия для занятий теннисом.
2: Есть все в любое время года.
3: Есть все виды покрытий и очень много теннисных школ, как ты правильно сказал.
2: Рядом ледовая арена, на которой местный хоккейный «Слован» играет в хоккей. Причем история российского и словацкого хоккея, она очень сильно переплетена. Конечно, много словаков играет в национальной хоккейной лиге. Они там на слуху, там тот же Сдена Хара, да, самый, наверное, известный, который уже неизвестно, там огромное количество сезонов уже провел. Но были словаки, которые играли в нашей стране в хоккей, да, и были очень известны. Бранко Радивович поиграл и в национальной хоккейной лиге, поиграл и у нас, в московском «Спартаке», как и многие его партнеры, там, кроме него, словаков было достаточно много, но на одного, наверное, стоило больше всего обратить внимание, это голкипер Гудачек. Он просто после победных матчей «Спартака» устраивал Гуда-шоу, так и называли там. И все трибуны оставались, представляешь, никто не уходил, и все просто скандили там «Гудачек!» Да, и понеслась, да. А он в это время там танцевал, там что-то еще делал. То есть это было очень круто.
3: Слушай, ну если брать, например, чемпионаты мира и Олимпийские игры, ты считаешь, что самое главное, самое принципиальное противостояние это у словаков именно с чехами?
2: Это противостояние не очень много лет, с 93-го года. Но словаки становились чемпионами мира. И, между прочим, обыграли сборную нашей страны в финале. Об этом не стоит забывать, и этим, конечно, словаки могут гордиться.
3: 2002 год.
2: Да. Рядом футбольный стадион. Словацкие футболисты, они очень известны в Европе и в России тоже. Многие из них поиграли, некоторые сейчас играют. Но они все, очень рано уезжают за границу, потому что в Словакии не очень много денег платят. Я расскажу тебе две футбольных истории из этой страны. Одна из них связана с Петром Дубовски. Знаменитый словацкий нападающий. В свое время перешел в мадридский Реал, но тогда в мадридском Реале руководителем был Хорхе Вальдано. Знаменитый в прошлом аргентинский футболист, чемпионат мира. И он предпочел не Дубовски, а Рауля. Он, конечно, не ошибся нисколько, да, но в итоге, да, Дубовски был жалко. Но он уехал в Овьедо. В той же Испании, стал там лучшим бомбардиром Овьедо и здорово выступал за сборную Словакии, был там лучшим бомбардиром в сборной. Но однажды, наверное, ты любишь такие истории, он со своей девушкой любимой поехал отдыхать и делал красивый кадр и свалился со скалы. Да, печальная история.
3: Нет, я такие истории не люблю, зря ты так говоришь.
2: Нет, ну красивая же история.
3: Ну а финал-то трагичный.
2: Ну, финал для многих трагичный бывает. Вот для финал матча сборной Словакии со сборной России тоже был трагичным, когда Шкринер разобил гол в свои ворота, и мы обыграли сборную Словакии.
3: Согласна, но это немножко другое.
2: Да, к чемпионату мира 22 года Россия и Словакия оказались в одной группе. И, собственно, в Москве, не в Москве, в Казани играли, сборная России обыграла Словакию с счетом 1-0. Но еще одна история.
3: Какая?
2: К чемпионату мира 90 года было выпущено много самых разных картинок, постеров. И мне досталась картина с Любомиром Марапчиком. Ну, фотографию. Я повесил ее на стену рядом с Федором Черенковым, своим любимым футболистом. Ну, Марапчика я вообще не знал. Он просто там был в футболке сборной Чехословакии. И когда чемпионат мира начался, Марапчик там такие чудеса творил на поле. Но запомнился он в четвертьфинале против сборной Германии. Литбарский наступил ему на бутс, Марапчик упал, а судья не обратил на это внимания. И Любомир прям движением ноги бросил эту бутсу прям в сторону арбитра. И, естественно, был удален. Сборная Чехословакии проиграла, а Марапчик остался одним из моих любимых иностранных футболистов. Он потом приехал в «Селтик», причем в Шотландии, там все угорали над этим всем переходом. О, купили кого там, 33 года ему. А он просто порвал всех «Глазго». Они вынесли тогда «Ювентус», они выносили «Глазго Рейнджерс». И они просто творили чудеса. А лучшим спортсменом Словакии, знаешь, он во сколько лет стал?
3: Ну, во сколько?
2: В 36.
3: ничего
2: лучшим
3: не
2: спортсменом, не футболистом, а спортсменом Словакии.
3: Ну, бывает. Со Словакией-то бывает. У меня для тебя, ну, если не история, то один словацкий футболист, которого я хорошо знаю.
2: Позже расскажу.
0: Вокруг мира и спорта. Реклама на Первом спортивном радио. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Телефон рекламной службы +7 495 925 33 17.

0: Вокруг мира и спорта.
1: Я обещал рассказать историю про футболиста.
2: Ну, я очень хорошо знаю Марека Гамшика, потому что он играл в Наполе с 7 по 19 год, и я очень стараюсь более пристально следить за этой командой.
1: Человек, который всегда... У него жена стилист просто, и каждый сезон начинал с новой прической.
2: Слушай, ну каждый сезон с новой или нет, я не так внимательно за этим следила, но то, что у него она оригинальная и бросающаяся в глаза изначально, это да. И его можно на поле сразу очень так...
1: И жена, и прическа.
2: Быстренько выцепить из-за этой прически и понять, что это именно он отдает, например, голевой пас.
1: Ну, слушай, мы когда летели, я обратил внимание, что очень много людей сюда с лыжами, какими-то сноубордами летят. А что здесь так развито?
2: Ну, посмотри вокруг. Горы.
1: Ты, кстати, в номере смотрел телевизор? А там есть какой-то один канал, они погоду на горнолыжных курортах Словакии передают.
2: Ну, о чем это говорит? Что это у них очень развито все. Но только давай мы начнем не с горнолыжки, а с фигурного катания.
1: А, кстати, вот рядом дворец Ондре Непелы.
2: Непелы, правильно.
1: Непелы?
2: Непелы, да.
1: Так.
2: Казалось бы, чем Словакия может похвастаться в фигурном катании? На самом деле может, и история очень интересная. Ондрей Непелы – это практически национальный спортивный герой. Начнем с того, что когда ему было 9 лет, на чемпионате страны он единственный, кто докатал полностью всю программу на взрослом чемпионате страны. Ты себе можешь представить?
1: Остальные упали, что ли?
2: Нет, просто был очень сильный ветер, это был открытый каток.
1: Ну, понятно.
2: Был сильный ветер и мороз, и ни один взрослый спортсмен не смог докатать, а 9-летний мальчик, достаточно, кстати, щупленький, смог это сделать, и уже тогда он заявил о себе.
1: Потому что бабушка шила ему варежки.
2: Нет, ему не бабушка шила варежки, его тренировала Хильда Мудро, очень...
1: Мудрая Хильда?
2: Да, наверное, она была все-таки мудрой. А это уроженка Вены, это австрийка, но она большую часть своей жизни и карьеры провела в Словакии, потому что вышла замуж за словака, за спортивного журналиста, между прочим. И она до сих пор жива. В этом году она отметила 95-летний юбилей, если можно так выразиться. Но вот ее ученика Ондрея Непелы, к сожалению, с нами уже нет. Но вернемся к его достижениям. В 13 лет он дебютировал на Олимпиаде в Инсбруке. Ты можешь себе представить, в 13 лет дебютировать на Олимпиаде? Это же просто уму непостижимо. А вот Хильда про него говорила, что не по годам он очень спокойный. Даже в самых стрессовых ситуациях он оставался спокойным, уверенным в себе. Ну, там он занял всего лишь 22-е место, но на следующей Олимпиаде стал 8-м. И уже в начале 70-х он стал лучшим фигуристом мира. Он, представляешь, с 71 по 73 год он побеждал в мужском одиночном катании на 3 чемпионатах мира подряд. И его победа на Олимпиаде состоялась в Саппоро в 72 году. Представляешь, какие это были 3 года яркие.
1: Молодец.
2: И с 93 года Словацкая федерация фигурного катания проводит открытый международный турнир, который как раз и называется «Мемориал Ондрея Непелы».
1: Да, да, и туда приезжают лучшие фигуристы. Но почему с 93-го? Потому что тогда именно Словакия отделилась от...
2: Совершенно верно. С 14 года этот турнир входит в серию «Челленджер», и в последние годы побеждают наши фигуристы.
1: Что... Это не странно.
2: Что можно сказать про горнолыжный спорт? Есть такая горнолыжница Петра Вельгова, мы не можем ее не упомянуть. Она первая чемпионка мира по горнолыжному спорту в истории Словакии. Она победительница, обладательница Кубка мира последнего сезона, 2021 в общем зачете.
1: Ну, это понятно. Слушай, что-нибудь есть по твоему любимому биатлону в Словакии?
2: Ну, конечно, есть.
1: Что?
2: Если мы не будем, например, выделять уроженку Словакии Паулину Фиалкову, которая в последнее время очень неплохо выступает, ну, конечно, мы должны рассказать про Анастасию Кузьмину, которая хоть и является... Нашей русской девушкой и сестрой Антона Шипулина родной. Но Анастасия Кузьмина действительно прославила Словакию как биатлонистка. Она стала 3-кратной олимпийской чемпионкой.
1: Это наша Кузьмина.
2: И Ванкувер, и Сочи, и Пхёнчхан. Мы действительно ей можем гордиться. Более того, она побеждала и на чемпионате мира. Она побеждала и на чемпионате Европы. Ну, в общем, она молодец.
1: И на Кубках мира.
2: На Кубках мира, тем более. Кстати, и не могу не сказать про то, что она была без 5 минут обладательницей Большого хрустального глобуса сезона 17-18. 3 очка ей не хватило до Кайцы. Ты можешь себе представить, в 33 года 3 очка не хватило до Большого хрустального глобуса?
1: С такой-то конкуренцией. Обычно не хватает баскетболистам.
2: А тут Насте не хватило.
1: Слушай, мы так на самолет опоздали.
2: Ой, я бы еще здесь погуляла.
1: Ну, вообще, честно говоря, Братислава, это... Мне кажется, что это рай для пенсионеров.
2: Такой не согласна.
1: Тихий, уютный городок, но спорт здесь крутой.
2: Кроме спорта, каждый найдет для себя что-то интересное и новое, но просто ненадолго.
1: Просто ненадолго. Просто на 2 дня, как мы.
2: Конечно.
1: Мы полетели обратно. Да, ну а через неделю обязательно в программе «Вокруг мира и спорта» мы расскажем вам о какой-нибудь новой стране и о спорте в ней.
2: Обязательно.
1: До свидания.
2: Счастливо. «Вокруг мира и спорта».

0: Спортивная. Физкульт привет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Я думаю, что многие из вас знают, но все-таки давайте познакомимся с гостями.
2: Кто ходит в гости по утрам?
1: Сегодня у нас в гостях президент Ассоциации футгольфа России Виктор Сидоров и руководитель медиаслужбы Юлия Сапегин.
3: Всем доброе утро.
1: Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, Юлия.
3: Здравствуйте.
1: Да, с чем пришли?
3: Как мы с чем пришли? С новостями, с итогами сезона.
1: Вот сразу видно, да, руководитель медиаслужбы. Я у президента спросил.
3: Ну, я поуступаю слово президенту.
4: Мы пришли с подарками, да, мы вручили благодарность от нашей ассоциации Первому спортивному радио.
1: Спасибо
4: за поддержку
1: вам, да.
4: Футгольфа в этом сезоне.
1: Оригинальная, да, такая.
4: Да, за медиа-освещение.
1: Медиа-освещение, да, с таким медиа-осветителем, да, у вас серьезный должен быть план. Хорошо, сезон закончился, да, я правильно понимаю, или он еще продолжается?
4: Ну, наш сезон Национальной футбольной лиги, да, действительно закончился. Вот ровно месяц назад последний турнир мы сыграли в Минске 12 октября. 7 туров.
1: Говорят, погодка не очень была.
4: Ну, почему? Нормальная погода была.
1: Да.
3: Кто-то в шортах играл.
1: Да. Ну, слушай, ну, здесь иногда по улицам ходят в шортах в минус там 15 и ничего. Это же не значит, что все это нормально.
3: Ну, у каждого свои ощущения.
1: Вот я про это и говорю, да. Не значит, что это нормально.
3: Для кого-то нормально. Но самое главное, что состоялся турнир, и были подведены итоги турнира и всего сезона.
1: Ну да, вот итогами довольны?
4: Итогами, да. Хороший год, большой прирост игроков. Скажем так, ожидание было одно, стало больше. Это уже хорошо, и мы увидели уже там некоторые, вытащили, как мы в прошлом эфире говорили, для любителей статистики данные. Uh-huh. Мы заметили, что больше стало игроков, которые ездят на турниры чаще, то есть играют там не один-два раза где-нибудь в своем городе, где проходят uh-huh. турниры, а они выезжают в другие города. То есть таких игроков стало больше. То есть почти 40 человек с тремя и более сыгранными турнирами есть.
1: Это хорошо.
4: Это уже,
1: да,
4: хорошо.
3: Кстати, я в их числе.
1: На выезд гоняешь?
3: Да. Ну и по поводу вручения кубков. Там же была борьба у нас в зачете в течение сезона.
4: Да, вот этот, я сам играл в этом же чемпионском флайте, потому что я там тоже шел на третье место по итогам сезона, но все-таки остался с картошкой.
1: Специально?
3: С деревяшкой.
4: Да. Нет, не специально, я действительно боролся, но, да, видимо, вот эта борьба ребят за первое-второе место меня сильно отвлекала. Ну и Алексей Гасилин, который с нами во флайте играл, тоже немного пришлось помогать ему, чтобы вытащить его на первое место в этом турнире.
1: Зачем вам это нужно?
4: Ну, надо было подсказывать человеку. Он играет второй турнир, азарт у него огромный. Выиграл, молодец, классно турнир сыграл. Поэтому я своим местом четвертым доволен, но ребята за первое-второе бились реально до последней лунки. Они опережали друг друга в течение игры на один, на два удара. То один, то второй выходил. За две лунки до 18-й разница была в два удара. Я видел...
1: Вот, а все бросили играть, да, все стали смотреть или что?
3: Нет, кто уже доиграл, по-моему, следили.
4: Кто доиграл, да, они к 18-й лунке вышли, смотрели, видели. В итоге на 18-й лунке у ребят равный результат, переигровка, плей-офф. Они оба также за третье место. А, второе-третье место на турнире, кто занял бы из них. И, соответственно, первое-второе в сезоне. То есть пошли играть еще плей-офф. Там вообще трагедия. Но я не пошел, видел только потом. Видео мне уже показывали, потому что результаты нужно было сводить. Падение на первом ударе. промахов несколько. Ну, в итоге, да. Александр...
1: Мимо мяча?
4: Нет, мимо лунки.
3: Мимо мяча, мне кажется, это нереально.
4: Если бы это было мимо мяча, я вряд ли бы игрок претендовал на первое место по итогам сезона.
1: От усталости.
3: Ну, это скорее, если очень скользкая трава, если прям совсем нога опорная едет еще до удара по мячу.
1: Ну, слушай, ну даже дождище было, нет?
4: Нет, дождя сильного не было, но поле действительно было влажное. Там в течение игры немного поморосило. Ну, конечно, погода свое сделала, грязное дело, да, но как бы аккуратнее, мы не первый же сезон играем, мы знаем, что такое дождь, мы знаем, что жара, да и в жару поле гольф-клубы поливают, и оно тоже может быть влажным.
1: Ну да, но недолго.
4: Да, поэтому крутое завершение сезона в мужском зачете, драма, но... Поздравляем, да, победителя сезона Александра Янковского. Действительно достойный результат. Весь сезон практически ровный. Там одна осечка была на одном турнире, но все-таки молодец, выиграл. Алексея Гатыла также поздравляю со вторым местом. За пару дней до турнира у него еще ребенок родился. И также отметили, поздравили. Молодцы, все молодцы. Женский.
1: Так вам дали за четвертое место, Виктор, картошки-то нет?
4: Я купил, когда ехал обратно по пути.
3: Я хотел еще буквально пару слов.
4: Свиновый урожай, белорусская картошка, все нормально.
3: Пару слов просто по мужскому зачету еще добавить. Вот эти вот два претендента на первое место, Алексей Гатыло и Александр Янковский, они же практически в каждом турнире как раз и соперничали. То есть у них вот эти вот несколько ударов частенько их разделяли. Поэтому как раз борьба вот такая острый сохранилась до последнего, ну, до последней лунки, считай. То есть вот в этом и драма еще и состояла. Продолжай про женщин.
4: Да, хочется, чтобы да, так же все у нас было и во всех зачетах. Конечно, да, женский зачет это прям вот моя радость в этом сезоне. Появилось действительно много и сильных игроков, и те, кто тоже давно играют, их результаты прям видно по статистике, они улучшаются, увеличиваются. Я уверен, что в следующем сезоне Настя Григорьева, которая выиграла еще до последнего турнира уже свой зачет, но ей будет уже наверняка нелегко в следующем году, и она это уже понимает.
1: Вот. Да, что навевает ее там вот на эти вот размышления, да? Что
4: она... Ну, она привела одну из своих подруг, футболисток, тоже играть, которая тоже хорошо играет.
3: Дышит затылок практически.
4: Да, дышит прям затылок, да, практически, но все-таки, да, там понятно, что нету еще за плечами столько игр, но она понимает, знает, что делать. Еще одна девушка тоже из футбола появилась, Екатерина Попова, тоже бывшая футболистка, сейчас тренер. Тоже шикарные результаты, хорошее понимание игры мы видим. Для меня это потенциальные игроки в сборной женской. И что меня вот радует, если мы все-таки отберемся снова следующий там чемпионат Европы или там мира, женская сборная у нас реально уже становится конкурентоспособной с такими игроками. Поэтому я надеюсь, что девушки продолжат играть. Мы будем искать все возможности, чтобы они выступали на международной арене, чтобы можно было ездить, соревноваться. И я думаю, что это тот зачет, где мы можем реально выйти на какие-то первые, ну, топ-призовые места в командном соперничестве.
1: Ну хорошо, мы еще об этом поговорим. Я хотел спросить такую вот историю, да, вот говорят же, скользко, не один раз, да, за время проведения сезона шел дождь, да, где-то еще несколько раз было.
4: В этом году два дождливых,
1: два.
4: Получается, один в Петербурге, первый турнир в июне, да, и Минск.
1: А в связи с этим, да, то есть мы прекрасно знаем, что обувь, которая есть у ребят, которые играют в футгольф, у ребят, у девушек, там, сороконожки только можно, да?
4: Да.
1: Бутсы нельзя.
4: Нельзя, потому что мы повредим газон. Это все-таки натуральный газон, это песчаная подложка. Это даже не грунт, не земля. То есть мы просто испортим, уничтожим гольф-поле.
1: А это международные правила?
4: Это международные правила. Бутсы запрещены везде.
3: Шипованная обувь запрещена.
1: Ну, сороконожки это тоже шипованная.
3: Нет, имеется в виду
4: Но это не шипы, которые втыкаются, да, в грунт, когда попорная нога первый удар ставится и прям врывается, да, и выдираешь дерн не только ударной, а еще и плюс из-под опорной все полетит. Ну и, естественно, место, где стартовая, да, наша Т-площадка, это будет, ну... 70 человеками там его просто разорвут. Мы несколько раз видели даже это вот в той же Турции, где реально песчаные поля. А, там даже в солнечную погоду песок этот едет после того, как там прошло 100 человек. Некоторые просто площадки на следующий день стартовую площадку переносят либо метр вперед, либо метр назад, потому что второй день там играть уже невозможно.
1: Ну, понятно.
4: Для этого, да, шипы запрещены. В дождь играем аккуратно. Ну, не с разбега.
3: А нет, играем аккуратно во всех смыслах. Чтобы не повредиться, не получить травму. Ну, и всегда думать о поле. Еще про другие зачеты мы не сказали. Юниоры и 45+.
4: Да, юниоры тоже хорошая борьба. Несколько ребят, которые действительно, ну, они сыграли не только своих домашние турниры, но и съездили в гости друг к другу, и в Петербург приезжали. Ну, молодец, да, Олег Козлов.
3: Глеб,
4: извиняюсь, да, Олег это отец.
1: Да, извините, но Олег да. тоже молодец.
3: Да, Олег тоже молодец.
1: Но несколько лет назад был молодцом, да.
4: Нет, он и в этом году молодец. Прям видно прогресс и хорошее понимание игры стало. И реально очень хорошие результаты. Мне нравится, как он прогрессирует тоже. Вот, но... По юниорам Глеб Молодчик, первое место. Очень надеемся, что в следующем году Международная федерация футгольфа все-таки объявит, что будет юниорский чемпионат Европы. Мы попробуем готовиться, повезем. Почему нет?
1: Куда еще и кто повезет, чуть позже.

0: «Физкульт. Привет» с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Ну что, продолжаем наш разговор с президентом Ассоциации футгольфа России Виктором Сидоровым, руководителем медиаслужбы этой замечательной ассоциации Юлией Сапегиной. Вы про юниоров что-то говорили, да, там...
2: Ну да, мы юниорский зачет подвели тоже. Еще раз, да, поздравляем Козлова Глеба с первым местом. Также ждем, что продолжит играть вместе с отцом. И у нас остался зачет, да, 45 плюс мужчины, где, в принципе, тоже была борьба плотная за первое место до определенного момента. Вот. Но наш, как мы ласково его называли везде, друг и надежный наш товарищ, все-таки Юра Слизень, молодчик, выиграл в этом сезоне все практически турниры. Ниже призового места он не опускался, что тоже радует. Это действительно хороший прогресс, который пришел к тому, что человек реально тренируется несколько раз в неделю. Вот тренировки как раз и привели к результату.
3: Ну, у него же за весь сезон максимальное количество очков, если сравнивать вообще со всеми.
2: Да.
3: То есть, если сравнивать с мужчинами, Юрий Слизень набрал максимальное количество очков, обскакал всех.
1: Молодец.
2: Да, в принципе, даже если, наверное, взять результаты, объединить все результаты общие турниров мужского и зачета ВИМАМ 45+, скорее всего, он тоже будет в топе. Поэтому вернемся к нашему слогану, что футгольф — игра для всех и для всех возрастов. Угу. Вот, Юрий Слизень, он это действительно пример, который показывает, что в футгольф и почти в 60 лет можно играть и выигрывать.
3: Ну, еще надо сказать, что в футгольф сейчас все больше и больше семей играет. Не просто там папа играет, а мама Кэдди, да? Играет и папа, и сын, например, и мама подключается. То есть у нас люди втягиваются целыми семьями, приводят друзей, тоже семьями. И мне кажется, это здорово.
2: Я еще в прошлом сезоне хотел сделать такой пост про семейный, да, наш вот футгольф.

0: Я тоже, мы, ну, так как статистику видим, видим, что семейные пары играют. Они сделали только потому, что я насчитал их 14, а ВКонтакте только 10 фотографий можно прикрепить к посту. И я не хотел еще четверых обидеть. А в этом сезоне, на самом деле, их уже больше 20. И нам нужно подумать, все-таки, как это нам красиво осветить.
1: Да, но если 20... подвое ставить.
2: Кстати, а есть же еще варианты, например, проводить турниры парами, то можно как бы парами семейными попробовать проводить. Ну, это как варианты, все варианты.
0: Нет, мы даже семейный турнир у нас был, просто Юля еще не знала, что такое футгольф.
2: К тому времени.
0: Да, но мы, да, мы уже такое практиковали, это вне наших официальных соревнований. Мы проводили семейный турнир, мы приглашали родителя с ребенком, то есть неважно было там либо папа, дочь, либо мама, сын там и так далее. Мы это уже формат отыграли, он реально хороший, зашел, и я думаю, что следующего сезона мы будем возвращать еще в вне соревновательные дни наши календарные между основными турнирами какие-то такие турниры. Сейчас появились мысли, и мы над этим уже работаем.
1: Ребят, вы так рассказываете, что все хорошо. Проблемы-то были, нет?
0: Да проблемы всегда есть.
2: Конечно.
0: Особенно финансовые.
2: Это самая первая проблема.
1: Что еще?
0: Ну, мы это проблемой, наверное, все-таки не будем называть. Да, проблема у нас с полями. Нам бы хотелось все-таки, чтобы гольф-клубы более открыты были, двери все-таки открывались, потому что, ну, действительно, очень сложно вести переговоры, чтобы зайти также с футгольфом. Мы понимаем их занятость там полей, турнирами гольфическими, да, гольф тоже развивается очень хорошо сейчас, но мы пытаемся, да, договариваться, чтобы наших турниров тоже было больше, мы хотим и в другие регионы выехать, чтобы это не только был Питер, Москва, вот, работаем в этом направлении.
1: Также Питер, Москва удобны.
0: Это удобно, это понятно, да, но
1: потому что,
0: если...
1: ну, этот, откуда угодно, туда можно прилететь.
0: Да, но есть... Есть все-таки тоже много еще красивых регионов, где есть хорошие тоже гольф-клубы, и я уверен, что те же москвичи и петербуржцы с удовольствием бы тоже слетали и в Казань, там, и в, не знаю, в Раевском мы раньше играли, сейчас также обсуждаем, то есть под Анапой гольф-клуб, это расширить мы можем календарь.
2: Да, мы уже там... об этом говорили, там тепло и в марте, и в ноябре, то есть комфортная погода для игры.
0: Да, то есть мы хотим, да, сейчас, чтобы у нас календарь был, ну, практически как турецкий, да, они начинают в феврале, заканчивают в декабре, ну, может быть, в декабре у нас и будет все-таки холодно на юге, но закончить сезон в ноябре, ну, это было бы тоже здорово, чтобы
1: то
0: пауза...
1: Сейчас,
0: была... Да, сейчас, вот, да, потому что когда в 21-22 году мы еще играли тоже в Раевском, у нас сезон заканчивался на ноябрьских праздниках. Это был последний турнир сезона, и действительно, и приезжало-то тоже много людей. Ну, вот сейчас надеемся, что вот логистика налаживается, полетели самолеты, и нам все-таки удастся тоже договориться с клубом, и вернемся, и этот сезон тут может реально быть длинным.
1: Ну, понятно. Понятно. Хорошо, ты хотел что-то добавить?
2: Ну, я просто хотела немножечко дополнить слова Виктора, что у нас свое видение, да, когда мы пытаемся как-то с новыми гольф-клубами договариваться, у них свое. И это не просто двигается сложно, это большое количество за этим стоит работы. Просто иногда этой работы не видно, но она ведется и ведется постоянно. То есть просто хотелось бы, чтобы понимали многие, что отражение работы Ассоциации футгольф России это не только какие публикации в Телеграм-канале, это серьезное. Многогранная, многоплановая, кропотливая работа, разноплановая.
1: Юля решила себя похвалить.
2: Почему? Давай. Я в первую очередь, кстати, сейчас о президенте говорю, а не о себе.
1: Мы поняли, да.
2: Вот. И как бы эта работа ведется постоянно. И если нет каких-то результатов, это не значит, что работы нет. Это значит, что просто пока тяжело, пока сложно. Но это не значит, что трудности не могут быть преодолены в дальнейшем.
1: Могут?
2: Обязательно и будут.
0: Мы их преодолеваем.
2: Все постепенно.
0: Вот Юлия у нас появилась. Она забрала у меня большую часть работы, которая была связана, да, с медиа. Потому что, ну, не секрет, все знают, в принципе, что за всеми соцсетями также сидел я. Теперь занимается. Юля отлично, она мне сбросила тексты, мы что-то подкорректировали, и все, публикация пошла. Но это дало мне возможность больше заняться другими делами. Тем более с этого года вернулась у нас международная история. Это вообще никто не видит, сколько времени уделяется международной истории. У нас только раз в неделю совещания с президентами других стран происходят. Очень много, ну, сейчас, так как идет подготовка к чемпионату мира, то есть очень много этих вопросов сейчас обсуждаются, потому что вот скоро мы также будем уже объявлять результаты, сколько у нас все-таки квота по игрокам, там, по лицензиям, которые в этом году у нас там были оформлены международные, уже понятно, сколько человек мы получили. Но до 24 там, ноября сейчас отсечка у Международной федерации футгольфа по заявкам от всех остальных стран, потому что еще в других регионах, там, Южная Америка, Африка, у них еще не закончился год календарно-соревновательный. Сколько будет там? Есть страны, которые уже отказываются от участия из-за финансовых там сложностей тех же, или там недобора игроков, квота, которая им предоставлена. Поэтому будет окончательно сформировано там, где убыло, кому-то прибавится. То есть мы ждем, что к нам еще добавится несколько человек, и, ну, нас поедет еще больше, чем мы знаем сейчас.
2: Ну и ведь, исправь меня, если я неправильно скажу, после 24 ноября будет известно, едем ли мы на командный турнир, правильно?
0: Да, мы тоже сейчас ждем, потому что есть там очередь условная, потому что команда, которая должна была ехать, отвалилась. Следующая, там, Германия в очереди сейчас. От них ждут решения до 20 ноября, по-моему, если я не ошибаюсь, должны подтвердить, будет у них все-таки сборная в 45+, мужская или нет. Если нет, тогда это будет предложено нам и одной из стран в Южной Америке. Но там тоже сейчас еще не закончился квалификационный отбор. То есть после 24 ноября мы точно узнаем, будет ли у нас возможность отправить мужскую сборную ветеранов на чемпионат мира.
1: А кому раньше, нам предложат или Южной Америке?
0: Нам предложат сначала нам, если мы откажемся, тогда Южная Америка.
1: А почему нам сначала?
0: Потому что у нас больше лицензий международных игроками оформлено в этом году.
2: Да, у нас игроки постарались в этот раз, в этом сезоне, много лицензий оформили.
0: Да, у нас 162 игрока в этом сезоне с международными лицензиями.
1: Ну, мне кажется, это было модно вот в какой-то момент. Ну, почему? Года делать лицензии.
2: Не, почему модно? Это было необходимое условие для того, чтобы играть на международных турнирах, ну, которых было несколько в этом сезоне, которые проводились.
0: Если бы у нас не проводились в России турниры с международным рейтингом, этих бы лицензий у нас было, ну, опять, как всегда, там до 20, потому что их оформляли бы только игроки, которые едут на выездные турниры в другие страны. А у нас мы бы играли без рейтинга, она у нас тогда бы не требовалась. А так как все турниры в этом году были с международным рейтингом, это обязательно наличие международной лицензии. Что в итоге, в конце года, дает право, да, нам, как стране, получить определенную квоту по игрокам в отборе на чемпионат мира. Потому что она распределяется вот международкой. 75% мест на чемпионате мира в индивидуальном зачете — это количество лицензий пропорциональных, да, от всех общей, оформленной страной. А 25% там только уходит через все вот эти международные и региональные рейтинги.
1: Мне что-то это напомнило Fan ID.
2: Ну нет, это совсем другая история.
0: Почему? Я тоже не соглашусь. Это обычная история, это членский взнос в федерацию ежегодно.
2: Ну просто называется международная лицензия.
1: Согласен. Продолжим наш разговор совсем скоро.

0: с Алексеем Золиным и Марией Идеевой на Первом спортивном.
1: Но мы продолжаем. Я ведущий Алексей Золин. В гостях у нас президент Ассоциации футгольфа России Виктор Сидоров, руководитель медиаслужбы этой замечательной организации Юлия Сапегин. Вы стали много говорить о международных турнирах. Для международного турнира нужна форма красивая, хорошая от страны. Да, то есть как с этим обстоит дело? Да, и что с этим, как дальше будет происходить?
2: Ну вот на чемпионате Европы в прошлом году у нас уже была представлена наша игровая форма. В этом году также мы ее немножко доработали, сделали для игроков их различные цветовую гамму, расширили. Вот. Но сейчас к чемпионату мира, да, мы будем готовить новый комплект. Вот. Практически после эфира мы как раз-таки и едем...
3: Этим заниматься, да.
1: Поймали вас на этом.
2: Да, и... Да, будет разработана новая форма к чемпионату мира. И я думаю, что, возможно, уже к концу года мы ее презентуем.
3: Там есть места для спонсоров на ней.
2: Для спонсоров там...
1: Все места куча для спонсоров.
3: Спонсоров вы нас слышите?
2: Слушайте, да, но на самом деле такую солянку, или как это можно назвать, как сейчас у футбольных клубов наблюдаешь, где она просто реально вся заклеена.
1: У нас
2: не допускается форма, да, количество спонсоров регламентировано, да? Место в Международной Федерации Футгольфа. То есть, да, у нас есть уже, мы получили от ФИФГА, скажем так, как
3: ну, проект да, формы, проект. Как она должна выглядеть, какой регламент, какие ограничения, да, по ней есть.
2: Где можно разместить логотипы спонсоров, а где должна быть именно там отображаться национальная там ассоциация или федерация, имя, словно, где страна. То есть это все подводится к тому, что на чемпионате мира будет медиа-сопровождение, будут прямые эфиры, чтобы это все выглядело красиво, было,
3: ну,
2: все читаемо,
3: так скажем,
2: в кадре.
3: Едино, да. То есть в каком месте что мог оператор выловить? Где там фамилия, где страна, где ассоциация там, или федерация? То есть все четко.
1: Ну,
3: в этом отношении.
1: Это как раз хорошо. Просто как отношение к нашей стране сейчас в Международной Федерации?
2: Ну, наши игроки вот постоянно продолжают ездят, приезжают с отличными новостями и радостно всех встречают. Страны, которые проводят условно свои опены, да, крупнейшие свои соревнования каждая, всегда готовят флаги всех стран-участниц. То есть с этого года все ставят также российский флаг и подписывают,
3: да,
2: что это Россия, там, а не просто флаг нашей ассоциации футгольфа России и наш логотип. И никто об этом не знает. Uh-huh. То есть идентификация полная, никто не запрещает. У всех игроков на форме написано, что «Футгольф Раша». То есть игроки видны, что это Россия, и ни у кого не возникало нигде никаких проблем с этим.
1: А как так удалось сделать?
2: Договоренности с Международной Федерацией Футгольфа после чемпионата Европы как раз-таки в прошлом году, в декабре, у меня с Алексом Кровани был разговор в эту тему, чтобы нас вернуть полноценно с 25-го года в международную историю, что и, в принципе, удалось.
1: Он не возражал?
2: Он, в принципе, поддерживает нас, хорошо поддерживает, но, естественно, это нужно, вопрос выносился на Генассамблею Международной Федерации, всегда проходит в январе. Вот в январе 25-го года было принято решение, что мы возвращаемся в международный рейтинг. И соревнования в России проходят с международным рейтингом.
1: Не, ну хорошо, ну, допустим, да, ну в России проходит, но здесь выступают Россия и Беларусь в основном.
2: Нет, ну, сейчас,
1: нет,
2: да.
1: Мы можем сказать, что приезжает Джереми, француз там и так далее, но этот Джереми по-русски говорит лучше многих русских.
3: У нас еще представитель Словакии был.
2: У нас из Словакии приезжали. У нас на Russian Open была заявка из Шотландии.
3: Да.
2: Человек просто...
3: Там из-за логистики не получилось, к сожалению.
2: Логистика, ну, у него там еще, да, визовый вопрос встал. Мы почему-то, да, упустили этот момент, что британцам в Россию все-таки нужна виза, полноценное оформление, а не электронное, как для Евросоюза, которую они в 15 минут могут оформить, не выходя из дома, и приехать на 10
1: дней.
2: Но упущение наше. Мира
1: по хоккею с мячом в Казань собиралась приехать сборная Австралии. Естественно, не приехала. Сказали тайфун, там еще что-то. Да.
3: Ну, собираться тоже можно по-разному. Можно на словах, а можно на самом деле собираться и просто в силу каких-то причин не получилось.
2: Мы рассчитываем,
1: показал,
2: что...
1: чемодан.
2: Смотрите, в этом мы проанализировали, почему случилось все-таки недоезд игроков иностранных на наш Russian Open в августе, потому что мы не додумали, забыли, что это сезон отпусков в Европе, главный месяц отпусков в Европе, и люди планируют свои отпуски очень-очень заранее. А мы объявили о нашей дате Russian Open только в мае. И, соответственно, да, обещаний было от многих стран много, что да, мы приедем, мы реально их ждали, ожидали, но не доехали. В этом году мы подготовимся уже более конкретнее, мы уже прорабатываем дату, скорее всего, она будет в сентябре, мы уходим дальше.
1: Все равно отпуска.
2: Нет, середина сентября уже нормально. И мы объявим об этой дате уже в начале сезона. То есть она, Russian Open, будет анонсирован уже, ну, с край февраля, если не раньше. Сейчас, если мы уже быстро договоримся с гольф-клубом о дате, мы ее застолбим, мы тут же запускаем анонс и забиваем этот календарь. И также уже пойдем рассылать все приглашения нашим иностранным партнерам.
3: Ну, во-первых, чтобы избежать их отпусков в августе, а во-вторых, чтобы у них было время четко все спланировать.
1: Не, ну это правильный подход.
2: Ну и так как, да, чемпионат мира в конце
3: мая, начало июня.
2: Народ туда поедет, тоже потратится не слабо. Надо дать им возможность чуть подзаработать.
3: Ну или хотя бы распределить бюджет в течение всего года. Как потратить свои заработанные деньги?
1: Ну хорошо, хорошо. Как планируете дальше развиваться?
2: Хороший вопрос.
3: Планов громадье, как говорится.
1: Да, нет, ну вот что, вот насколько я понял из вот сегодняшнего разговора, да, был в ассоциации футгольфа один человек, президент Виктор Сидоров, сидел, кропал соцсети, договаривался о форме, договаривался с игроками, договаривался с Международной Федерацией. Все, пришла Юля, да, что-то забрала соцсети, да, где-то что-то в каких-то вопросах тоже помогает. Два человека, у вас уже есть юниор, у вас зачет женский, мужской, 45+, вот эти вот ворчащие, вредные уже такие мужчины, будем их называть, не старикашки, да? Но вот дальше вы расширяетесь, у вас появится детский футгольф, еще что-то. Кто всем этим будет заниматься?
2: Ну почему? У нас не только двое. Об этом...
1: Есть где-то и третий.
2: Конечно, есть и третий, и четвертый.
3: И больше
2: люди,
3: даже.
2: Да, работают.
3: Просто не все хотят публичности, опять же, да?
2: Ну, у нас публичная только одна должность, медийная, да.
1: У нас есть укротительница Львов, как ее называют, да, теперь.
2: У нас есть полноценный исполнительный комитет. Входит 5 игроков. У нас есть судейский комитет. Эту всю работу, естественно, мы не показываем там ни в медиа, нигде. Но это все видно на каждом турнире. У нас
1: судейский
2: все игроки.
1: Да,
2: да. У нас есть
1: судьи.
2: Главный судья есть турнира. У нас есть
3: секретарь турнира. Все это турнира. Закреплено в документах.
2: Все в положении прописано.
1: Но мне кажется, это все действующие игроки.
3: Им не запрещают не то быть действующими игроками, одно другому не мешает.
2: Это история в каждой стране. У нас по Международной Федерации они вообще планировали в этом году провести курсы и выдать судейские лицензии. Ну, что-то пошло не так, видимо. Но, скорее всего, со следующего года это будет. И мы, да, планировали, что у нас 3 игрока пройдут эти судейские курсы, которые на каждом турнире у них будет специальный тоже еще отличительный знак на форме, что это дополнительно судья, то есть человек, который может решить какие-то спорные вопросы сразу в поле, чтобы не дожидаться окончания игры и не разбирать эти ситуации. Или там в процессе игры, чтобы там игроки не звонили, не спрашивали у меня, там еще у кого-то, что нам делать в этой ситуации. Поэтому уже все будут знать, кто в каком флайте есть, где есть ближайший судья, чтобы к нему обратиться. Вот. Также они сидят, также разрабатывают, ну, не разрабатывают правила, они переводят, да, с английского, потому что там более 40 страниц, у нас это выдержка только таких основных, главных, которые у нас могут с нами совпадать, с нашими полями, но, как мы сейчас видим, правила также и международка усовершенствует, нам это нужно тоже дополнение вносить. Многие игроки ездят на международные соревнования, сталкиваются с какими-то ситуациями, которые у нас неприменимы, и мы теперь вынуждены это все расширять, поэтому вот сейчас также готовим, что на сайте теперь у нас не, там, не 3-4 странички правил будет, а уже их будет там до 10 в следующем сезоне, которые нужно будет кому-то сделать.
3: И самое интересное, будет... их нужно знать,
2: да.
3: Но это наша задача.
2: Ну, как показывают наши, да, опросы. Любимая рубрика опросов на знание правил, у нас знания
3: есть,
2: улучшаются.
3: Да-да-да, есть такой прогресс определенный.
1: Ну, обычно правила никто не знает.
3: Ну, так мы же над этим работаем, чтобы
2: мы
3: знали.
2: Мы работаем, чтобы знали.
1: Ну, я
2: их обычно не знают вообще нигде, никто.
1: Да, вот я, нас, я про это
2: сейчас,
1: говорю, да.
2: Сейчас вот поехали, наши сыграли в Турции, да, там опять был Жереми, Света Селезнева, Максим Дыбок, который мне вечером потом сбрасывает там видеоролик, говорит, на, вот тебе для рубрики очередной разбор.
1: Что
2: да, там,
1: это было?
2: Что это, да, игровая ситуация. В итоге, ну, я смотрю, говорю, слушай, а что там это, где мячик там соперника стоял? То есть там предложили, что Максима надо оштрафовать, да, там это advantage, там есть правило такое, ну, преимущество. То есть он об чужой мяч остановил свой мяч. А, оказывается, да, это правило есть. Но ему первый раз должны были не штраф дать, а предупредить. А ему сразу дали штраф.
1: Ну, вот.
2: В итоге обратились к главному судье, но уже там не через час после конца соревнований, когда можно еще предъявить протест, а позже. Тот вроде... сказал, ну да, вроде да, но опять же, он это точно не знает. Но это главный студент соревнований. И мы вот тут сейчас
1: ужас.
2: Надо будет обсуждать все это.
1: Ужас какой!
4: Реклама на Первом спортивном радио.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67 8 800 267 67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
7: Шаман. Это
8: любовь. Стас Михайлов.
9: Для тебя

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы. +7 495 925 33 17.

0: привет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Мы тут продолжаем горячее обсуждение, которое происходит порой на международных соревнованиях. Были какие-то курьезные, интересные ситуации в течение сезона? Ну, я понимаю, что кто-то плавал там в пруду, мячик
2: доставал. Да, периодически плавал в пруду.
3: Есть у нас вон в Куркино, да, за мячиками лазили, да, плавали.
1: А, рыбок не ловил там никто? А,
3: ну, я видел, что там эти местные это ловят, значит, рыба есть.
1: Нет, рыба там есть, я тоже видел.
2: Может быть, специально тогда попадали в этот водоем проверить?
3: Ну, пока ты играешь, я думаю, времени на рыбалку точно нет.
1: Не, ну это понятно. Были какие-то курьезы?
3: Я не видел ни раз.
2: Мне кажется, курьезы всегда внутри флайта. Да, и не всегда они выходят за рамки флайта. Ну, это такое все в рамках правил. Не более.
1: Нет, потом-то разговаривают.
3: Нет, ну там, может, какие-то, да, красивые падения там у нас попадаются иногда в кадре. Наверное, тоже, да, какую-нибудь надо придумать там рубрику.
2: Нет, ну мы на самом деле даже уже думали об этом, да. Не только даже про падение. Ну, это все хорошо, пока никто не повредился.
3: Ну да. Нет, ну, с каждым, да, годом все равно появляется у нас все больше материала, да, там и фото, и видео, где что-то, кто-то что-то подснимет интересное, сидим, просматриваем.
2: Я бы еще вместо курьезных случаев отметила такое, больше сплоченность, и не только внутри флайта, но вообще в целом на турнирах на наших, то есть люди стали больше друг другу подсказывать, больше поддерживать новичков. То есть людям новым в лицах стало гораздо проще. Во-первых, там, они могут без стеснения что-то спросить, им всегда там, никто косо не посмотрит, все расскажут, объяснят. И за счет этого как бы обстановка тоже такая становится расслабленная, дружелюбная, семейная, и всем от этого... Ну, в таком климате играть гораздо комфортнее и, ну, соответственно, эффективнее.
3: И прогрессировать можно. Потому что, ну, общаясь тоже с некоторыми игроками, ну, я вижу, что, да, там, ну, результаты там далеко еще, да, до топа. И иногда спрашиваю игрока, как ты оцениваешь, что дальше? Тебе надо, не надо это все? Они говорят, ну, я вот счастлив, я потому что приезжаю, это отличная тусовка. Хорошее времяпрепровождение, там 3 часа погулять по полю на свежем воздухе, потом ресторан, обед и так далее, да, и вся вот эта атмосфера, которая собирается вокруг игры, там вот эти все, сколько часов, 6, да?
2: Ну да.
3: От сбора игроков до старта турнира, до того момента, когда все пройдет награждение, люди, я уже это вижу, что это как одна семья, они уже живут, началось общение, чего там еще, наверное, несколько там лет назад сложно было определить. Люди приходили, играли, получали свой приз и уходили. Между собой не пересекались. То есть там сейчас вот пытались мы в прошлом году больше, ну, так как мы там говорим, что у нас там рандомно мы составляем эти флайты. Да, они там, скажем так, рандомно с ручным управлением происходят. Да, я пытался там сначала дружеские, да, делать там. Понятно, что мы там вставляли игрока, который с опытом, чтобы мог объяснять, но мы ставили там друзей или там муж-жена вместе играли и так далее. Нету прогресса в игре. Я в этом году я начал объяснять, я не против, что ты там привел друга, троих друзей, хочешь с ними сыграть в одном флайте, но... Вы портите себе игру, в первую очередь. Прогресса в вашем росте, ну, будет меньше, потому что отвлекаешься. Лучше я друга поставлю куда-нибудь с другим человеком поиграть твоего. Он все равно научится играть, потому что ему будут объяснять. У нас все-таки игроки, как Юля сказала, объясняют. Старички наши, да, там, опытные, назовем так, они все равно подсказывают. И я в том числе люблю взять одного-двух новичков к себе, чтобы объяснять все-таки. И после игры обсудить, мне кажется, более кайфово вот это спросить, что, как сыграл там и остальное. Чем вы просто прошли игру, пообщались. Ну, пообщаться можно же потом.
2: Да,
3: вы
2: да,
3: все равно будете сидеть за столом вместе, вы будете общаться.
1: У меня были шансы выиграть, но Сидоров забрал моих друзей.
2: Ну, на самом деле, по поводу друзей. Многие, когда друзей приводят, друзья сначала, вот как сейчас Виктор сказал, просто получают удовольствие от того, что хорошая погода, от того, что там на свежем воздухе, ну, там спорт, опять же, здоровье, вот это все. То есть не стремятся к каким-то высоким результатам, а потом они начинают входить во вкус и там выкапывают у себя где-то там на даче или около дома лунки и тренируются.
1: То есть ты мне напомнил сейчас одну марсельскую историю, я тебе потом за эфиром расскажу.
2: Я к тому, что приходите просто, не чтобы получить какой-то там серьезный результат, а просто попробовать. Это же так легко взять и попробовать один раз.
3: Попробовать со следующего сезона мы постараемся сделать, чтобы попробовать было проще. Мы работаем реально сейчас над тем, чтобы это стали регулярные тренировки, помимо только турниров. В Москве, скорее всего, это уже случится прямо с открытия сезона. В Петергофе, если все отлично там пройдет у них за зиму со стройкой, они строят новый клубный дом, и площадка не будет использована сильно в строительстве там, где мы оборудовали тренировочные лунки, мы также будем организовывать тренировочные дни, где можно будет приходить, знакомиться с футгольфом. Вот. А про игровые наши флайты на турнирах официальных. Давайте так, официальное заявление будет сейчас от меня.
2: Эксклюзив.
3: Эксклюзив, да. Что больше меня не просите о том, чтобы поставить вашего друга с вами в один флайт.
1: У вас больше нет друзей.
3: Исключение я только сделаю для того друга, который придет играть впервые. Вот этого человека я могу с вами поставить во флайт.
1: Если остальное... с другом вышел в путь, в футгольф ты не играешь. Запомните это. Я благодарю Виктора Сидорова, Юлию Сапегину за то, что пришли. Ребят, спасибо вам большое.
2: Спасибо. Да,
1: всем
2: спасибо.
1: Не последний раз мы здесь собрались в таком составе, так что еще услышимся. Всем хорошего дня.
2: Счастливо.

0: Первое спортивное. Вокруг мира и спорта.
1: Здравствуйте всем, и программа «Вокруг мира и спорта». В ней мы вам рассказываем о разных городах, странах, которые посещаем мы, Алексей Золин и Юлия Сапегина, и что, как устроены эти страны, что в них интересного, что в них едят и как занимаются каким видом спорта.
2: Привет.
1: Ничего не упустил, привет, да.
2: Я думаю, что нет.
1: Куда мы сегодня едем? Тяжело вздыхаешь, как будто опять куда-то к черту на куличики.
2: Да нет, поближе, наверное, сегодня будет, но похолоднее.
1: Это куда?
2: Ну, Стокгольм.
1: В Гренландию. А, Стокгольм.
2: Как
1: слушай,
2: тебе Стокгольм?
1: Отлично. Кстати, отлично. Я даже знаю, куда там пойти.
2: Здорово. Ну, поехали тогда.
1: Поехали.
2: Но только сначала.
1: Что сначала?
2: Ну как, надо бы проверить, есть ли визы.
1: У меня есть. В всяком случае, у меня бизнес-виза. Получал я ее именно шведскую. Так получилось, что начиная где-то с 2011 года у меня много деловых поездок именно в Швецию, и шведская виза у меня вот каждые там 2-3 года ставится.
2: Ну, у меня бизнес-визы нету шведской, но зато у меня есть классический Шенген, и этого достаточно.
1: Да, тогда поехали. И, собственно, естественно, на самолете, хотя вариантов...
2: Подожди, самолет, подожди.
1: Да что такое?
2: Ну, мы же с тобой
1: что
2: Ну, мы же с тобой должны вспомнить о том, что сейчас у нас непростая ситуация в мире, поэтому обязательно нужно проверить ковидные ограничения в стране. И я тебе так скажу, внутри страны все более-менее лояльно на данный момент, но для въезжающих все очень-очень печально.
1: Да слушай, ну Швеция, да, всегда, во-первых, такой была, там всегда было все очень жестко с этими делами, а вот про те времена, о которых ты говоришь, мама одной девушки, которая давно в Швеции живет, вышла замуж, приехала к ней в гости, и ее развернули в аэропорту, сказали, езжайте домой, посетить дочь – это не повод приехать в Швецию. И она 3 дня ждала следующего самолета, который полетит обратно.
2: Какой ужас. Самое главное, что, мне кажется, ей в данном случае помог бы сертификат какой-нибудь. Ну, европейский в данном случае, прививочный.
1: Несомненно, да. Но это другая история. Это не наша история. Так вот, как туда добраться?
2: Что ты там говорил про кроме самолета? Какие еще есть варианты?
1: Через Финляндию. Хельсинки, оттуда на пароме. Нормально.
2: Ну, то есть ты предлагаешь...
1: Прям можно с машиной на пароме там...
2: Ты предлагаешь еще и Финляндию захватить?
1: Нет, не предлагаю. Да, сегодня мы летим напрямую в аэропорт Арланда, шведский всепогодный аэропорт, так что погнали. Что такое? Сколько стоит, ты хотел сказать?
2: Конечно, как же без этого-то?
1: Ну, скажи.
2: Я посмотрела, внимательно поизучала предложение. К сожалению, прямого туда-обратно нету, обязательно пересадки будут туда в любом случае. И за 17 500 мы можем найти билет и улететь.
1: Ну, это сейчас нет, в всяком случае, просто обязательно будут это, все эти вещи, да. Когда вы прослушаете нашу программу, эти рейсы прямые уже будут. Ну, это уже не так важно.
2: Поехали.
1: Кстати, аэропорт Арланда, он очень большой, между терминалами... Ну, собственно, снует поезд туда-сюда. Можно прям практически как метро, да, проехать. И из аэропорта можно доехать как на автобусе, так и, собственно, на самом поезде доехать до вокзала, главного вокзала в Стокгольме. Огромнейший железнодорожный вокзал в центре города. Просто тоже фантастическое место. Хоть там гуляй.
2: У меня еще есть вариант автобус плюс электричка до Стокгольма. Это, между прочим, очень бюджетный вариант. Как тебе такой?
1: Ну, давай.
2: Потому попробуем. Что такси, ну, как-то совсем не гуманно.
1: Нет, такси в Швеции очень дорого, особенно если попадется вам водитель турок, он будет вас возить кругами и в результате нащелкивать определенное количество крон. А вот если попадется серб, он еще вам предложит какую-то скидку.
2: Кстати, о кронах. Валюта национальная – шведская крона.
1: Да, евро вы рассчитаться не сможете в Швеции. Обязательно поменяйте немного, совсем мало денег в аэропорту. А все остальное можете поменять в Стокгольме.
2: То есть евро вообще нельзя расплатиться? По-моему, там они тоже...
1: Расплатиться нельзя, да, но можно везде расплачиваться карточкой. Хоть в автобусе,
2: точно.
1: Хоть в такси, хоть в магазинах. Вот там это просто легко.
2: Получается, карточка должна быть лучше евровая, правильно?
1: Да, конечно, естественно.
2: Теперь понятно.
1: Так, в общем, мы добрались до Стокгольма, до центра города. Идем, наверное, в старый город сначала.
2: Подожди, ну а вещи-то кинуть?
1: Ну, слушай, ну здесь раньше 2 часов дня тебе никто не откроет, да? То есть, соответственно, с рюкзачками...
2: мне будет непросто, потому что я взяла много теплых вещей.
1: Ну, ничего страшного. В Стокгольме погода такая интересная, да, но зонтик обязательно надо с собой всегда брать, потому что в любой момент может пойти дождь.
2: Ну, пошли.
0: Вокруг мира и спорта.

0: «Вокруг мира и спорта».
1: Это программа «Вокруг мира и спорта». Юлия Сапегина, Алексей Золин. Мы в Стокгольме и продолжаем экскурсии по городу.
2: Алексей Золин пугает меня дождем. И то, что надо будет полдня ходить с чемоданом. Но, видимо, других вариантов нет.
1: Ну, слушай, ну мы пришли на берег залива. Ну, здесь же красиво. Вот озеро. Вот смотри, вот видишь, какое здание интересное, красивое. Как думаешь, что это?
2: Теряюсь в догадках.
1: Да это же ратуша.
2: Точно. Она же красная от кирпича. На ее строительство потрачено было, по-моему, несколько миллионов кирпичей. А чем она известна еще?
1: Ну, и чем же?
2: Тем, что там вручается Нобелевская премия.
1: Что, мы за премией приехали?
2: Ну почему? Ну, увидеть там, где вручается Нобелевская премия, это же тоже интересно.
1: Нет, не так интересно, как ее получать, на самом деле. Хотя многие отказываются.
2: Кстати, а ты знаешь, что последнюю Нобелевскую премию мира получил наш коллега-журналист?
1: Да. Да, я не знаю, за что он его получил, да.
2: Хорошо, что он получил.
1: Не знаю, насколько это хорошо, но получил.
2: Я знаю, насколько это хорошо, потому что еще ведь идет денежная премия. А ты знаешь, откуда она взялась, эта денежная премия? Альфред Нобель, когда учреждал эту свою премию, он практически все свое состояние оставил. И проценты, которые капают с этого состояния, как раз и являются денежной премией.
1: Ну ладно, это все отступление.
2: Ты совершенно прав, что здесь вообще, в принципе, очень красиво. Куда ни посмотри, даже если не говорить об архитектуре, а просто посмотреть на заливы, на вот эти вот набережные, где кораблики.
1: Разноцветные домики, да.
2: Разноцветные домики тоже эти скандинавские. Кораблики, лодочки. Мне так это все нравится, прям хочется сразу куда-нибудь поплыть.
1: Ну, кстати, тут есть на острова они отправляются, еще в какие-то места. Но обрати внимание на скульптуры, причем они самые разные. Вот мы пока шли здесь буквально за час, да, увидели револьвер с завязанным дулом, да, то есть это как раз к премии мира, собственно.
2: Да, символично.
1: Да, чтобы не стрелял, да. Корову в скафандре, например. И в ботинках.
2: Новый какой-то объект? Современный?
1: Да, да,
2: современное,
1: да, но
2: искусство?
1: Да, но это с климатом никак не связано. Вот реально, корова в скафандре, в ботинках. Ну, это просто, чтобы посмеяться.
2: Ты знаешь, может быть, я консерватор, но мне почему-то больше привлекают старинные какие-то классического вида скульптуры. Какие-то вот мимо недавно проходили какой-то старый человек в очках. Это так мило. Это хранит дух времени.
1: Я тебя разочарую сейчас. Вот видишь, вот птица какая-то. Это курица, бегущая через дорогу. Это про женщин, которые перебегают на красный свет.
2: Ну, что, только женщины, что ли, в Швеции на красный свет перебегают?
1: Ну, раз запечатлели, ну, понятно, что мужчины делали.
2: Вот-вот, я только хотела об этом сказать.
1: Но это явное напоминание о том. Ну, кстати, вот обрати внимание на знаки дорожные в Швеции. Очень интересно. С одной

0: произведение.
1: Ну, конечно. Про Карлсона.
0: Карлсон, который живет на крыше. Музей Юнибакен как раз связан с героями Астрид Лингрен. И, кстати, если вот мы берем, да, правда, только на английском языке здесь есть, или на русском тоже есть, собственно, такие приемнички с переводом.
1: Это, да, называется аудиогид.
0: Аудиогид, да. У Юли это называется аудиогид, а для меня это приемничек с переводом. Да. И, вы знаете, там специально сделано так, что это экскурсия голосом Астрид Лингрен.
1: Супер, слушай, обязательно пойдем туда и послушаем.
0: Да, вы можете просто зайти и посмотреть. Кстати, Карлсон для шведов — это очень злой дядька.
2: Спокойствие, только спокойствие.
1: Они пугают детей?
0: Да.
1: Кошмар.
0: Они пугают детей, между прочим. Это отрицательный персонаж, а для нас...
1: Ну да, у нас наоборот.
0: Очень милый товарищ.
1: Совсем наоборот.
0: Который любит поесть, собственно, как и я.
1: Кстати, а ты не знаешь, может быть, здесь есть какие-то отели в стиле Карлсон, то есть где номера на крыше?
0: Да нет, ну слушай, ну в Швеции очень такой явный минимализм в этом отношении. Вот Карлсон, который живет на крыше, есть, мы к нему можем подняться. А вот номера... Нет, там у шведов вот эта вот знаменитая троечка, да, стандарт. В отель просто заходишь туда, кровать, тумбочка и
1: стандартный набор.
0: И маленький телевизор. И очень узкий маленький санузел.
1: Слушай, хорошо, если есть телевизор. Бывает, что и...
0: Нет, на троечку телевизор.
1: Нет, если
0: есть.
1: Две звезды, то уже там, по-моему, под сомнением.
0: На две нет, да. Так что, но все равно, побывайте в Стокгольме и не посетить Карлсона.
1: Преступление.
0: Неправильно.
3: Вокруг мира и спорта.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Вокруг мира и спорта.
2: Программа «Вокруг мира и спорта». Мы ведущий Юлия Сапегина, Алексей Золин. Мы находимся в Стокгольме и рассказываем вам о том, как живут здесь люди, что здесь интересного. Ну и, конечно же, о спорте в этом замечательном городе.
3: Лёш, я обратила внимание, что здесь так много музеев.
2: Да, очень много.
3: Очень. И еще вот Королевский дворец, например, вот очень красивый.

0: красивый. Кстати, ты знаешь, что это действующая резиденция шведской королевской семьи?
1: Да, я знаю, конечно. Ну и, кроме всего прочего, знаешь, они такие демократичные. То есть шведских там принцев, принцесс, я не знаю, король, да, бывает даже, приходит на спортивные соревнования в Швеции.
0: Ну это же классно.
1: То есть да, они могут оказаться на трибунах, там на хоккее, на футболе, на бенди, там на гандболе, там, я не знаю, на флорболе. То есть вот они настолько демократичны в этом отношении, что... Но есть в Швеции, да, определенная классика. Я знаю, что ты любишь музыку.
0: Да, конечно, люблю.
1: Ну, вот, в Швеции, ну, просто, ну, я думаю, что ты знаком с тем, что здесь очень много эстрадных групп, которые известны на весь мир.
0: Конечно.
1: И одна из них...
0: Самая-самая.
1: Да, самая-самая-самая из самых-самых-самых, да, то есть любимая мной и нашим креативным продюсером Денисом Косиновым, это группа Абба.
0: Ну, то есть мы идем вот в этот музей, из всех музеев мы идем именно в музей Аббы?
1: Да.
0: Ну, хорошо, пойдем.
1: Да, ну, кстати, посмотреть, здесь можно, здесь инструменты, да, тут стоит соответствующий пианино, вон там рояль, тут гитары, тут все, тут можно ко всему прикоснуться, здесь костюмы. А вот это, может быть, вы видели клип, да, который был показан, да, когда они в роли кукол исполняли там что-то.
0: Это да, просто... да, я видела, это очень забавно.
1: Это сумасшедший, да, сам по себе клип, вы можете сейчас найти его в интернете, это... просто невероятная красота. Кто придумал, просто респект большущий людям. А эти фигурки тоже здесь есть.
0: Класс.
1: Можете к ним прикоснуться. Кстати, тут есть еще одна услуга. Еще одна услуга. Вы можете стать представителем группы Абба.
0: Одним из участников?
1: Да. То есть, если вы находитесь рядом и споете какие-то строчки из их песен, вы можете потом себя увидеть среди... То есть, вас моментально там подключат в электронном виде, и вы можете стать представителем группы Абба. Ну что, попробуешь?
0: Ну, а что для этого надо делать? Переодеться? Меня должны загримировать как-то или что?
1: Да нет, тебе и так хорошо. Спеть надо.
0: Ах, спеть!
1: Ну, одну строчку.
0: Ладно, давай я попробую. Mamma mia, here I go again. My, how can I resist you? Mamma mia, that's a show again. My, just how much I miss you. Я еще раз хочу. Можно последний? Mamma mia,

0: Слушай, я тебя уже вижу. Я уже вижу.
1: Где?
0: Да вот, смотри, ты среди, вот среди всех этих четырех находишься.
1: Слушай, ну пою, конечно, я не так хорошо, уж извините.
0: Ну, слушай, ну тебе твой голос сейчас никто не обрабатывает, у них-то обрабатывают голоса.
1: Ну, еще раз петься я не успела.
0: Я получил удовольствие. Я не знаю, как ты.
1: Нет, мне тоже очень понравилось. Но, может, абы хватит, пойдем погуляем где-нибудь. Вот тут какой-то красивый, тут есть летняя резиденция королевской семьи, между прочим. Туда пускают путешественников, туристов. Можно там погулять.
0: А еще куда?
1: Ну, еще можно куда-нибудь сходить. На какую-нибудь старую площадь.
0: Старая площадь в Москве есть.
1: Ну, сравнил.
0: Да, вот именно, да.
1: Но это же разные совершенно города и культуры. Просто, вот просто побродить по улочкам, проникнуться вот этой вот атмосферой скандинавов. Угу. Неужели ты не хочешь?
0: В арабские кварталы, в китайские
1: нет,
0: кварталы.
1: Нет, не в такие. Не в такие кварталы.
0: Слушай, не, вот не обламывай. Вот сейчас мне удовольствие, которое я получил.
1: Ох, извините, пожалуйста.
0: Вот мы здесь находимся. Я хочу есть. И здесь, вот в музее Аббе, прям есть кафе, в которое мы с тобой можем сходить. Я сюда приехал, и я готов здесь получить полное удовольствие.
1: То есть, а то, что я приехала, не в счет.
0: А то, что ты приехала, ты оставила для себя какую-то заметку о культурном шоке.
1: Нет, вы слышите? То есть я как-то тут совсем... Мое мнение особо не учитывается.
0: Есть идешь?
1: Ну, конечно, иду. Я же тоже должна заправиться. Откуда мне энергию-то брать?
0: Пойдем.
1: Пошли.
2: «Вокруг мира и спорта».

0: «Вокруг мира и спорта».
1: Это программа «Вокруг мира и спорта». Мы ведущие Юлия Сапегина, Алексей Золин. Находимся в Стокгольме. Наконец-то мы здесь поедим.
2: Да, здесь действительно стоит попробовать местную кухню, потому что она разнообразная, интересная. И даже люди даже ездят в гастро-туры сюда.
1: Потом пойдем на спорт.
2: Обязательно.
1: Спортивные объекты.
2: Я просто не знала, я думала, что, например, гастротур может быть, например, там, в Италию. Оказывается, скандинавская кухня, в частности, шведская, очень даже заслуживает внимания. Потому что, хотя ее традиционно называют домашней деревенской, в ней преобладают максимально простые продукты, такие как мясо, рыба, сыры, дичь, хлеб. И также очень активно скандинавы, в данном случае шведы, используют грибы, ягоды. И в основном они любят солить, консервировать, вялить.
1: Грибы, ягоды собирают там русские.
2: Мариновать и коптить они тоже любят.
1: Я не знаю, что они любят, эти шведы, да, но грибы там собирают русские.
2: Слушай.
1: Потому что шведы не понимают ничего в грибах.
2: Ну, здравствуйте. Почему это они не понимают?
1: Ну, я не знаю. Вот они, то, что ты перечислила,
2: да,
1: они покупают в магазинах. У них в лесах столько грибов, у них в озерах, в реках столько рыбы, они не ловят ее, не собирают грибы.
2: Сказал грибник и рыбак Алексей Золин.
1: Ну, у меня много очень знакомых живет в Швеции, да, они рассказывали эти вещи, заходишь в лес, там столько грибов, никто их не собирает. Правда, на рыбалку нужна лицензия, но она недорого стоит. То есть ты платишь и ловишь сколько хочешь.
2: Слушай, ну а с брусникой, там, с ягодами такая
1: же? И ягоды тоже никто не собирает. Они все покупают в своих этих супер-мега-центрах.
2: Может, они очень заняты? Как ты думаешь?
1: Конечно,
2: а, я знаю, чем они заняты.
1: Они очень заняты, особенно по пятницу вечером, да, когда все стоят в магазине за алкоголем, закупают его на выходные.
2: Подожди, они заняты, я думаю, когда они отдыхают, они не ходят за грибами, не ловят рыбу, они занимаются спортом, но об этом мы попозже поговорим.
1: Обязательно. Про это мы поговорим обязательно. Ну, так что ты берешь себе?
2: Я думаю, что нужно что-то прям такое совсем традиционное. Вот что-то тут написано, сюрстрёминг.
1: Что это?
2: Это какая-то квашеная салака. Это селедка, что ли?
1: Салака — это не селедка, но это тоже рыба.
2: Нет, салака — это рыба. Я говорю, что как бы вот это вот блюдо знают как селёдка.
1: Это же тухлая рыба, нет?
2: Ну, тухлая селедка. Нет, на самом деле есть большая разница между тухлой и квашеной селедкой, поэтому...
1: Никакой разницы для желудка, знаешь, нет.
2: Слушай, нет, я, конечно, не рискну это попробовать, но я точно знаю.
1: Слушай, стрёминг же тебе написано. Стрёминг, вот это есть.
2: Говорящий.
1: Сюрстрёминг, да.
2: Я точно знаю, что есть сюрстрёминг. Стрёминг челлендж, то есть когда люди
1: передаешь
2: едят...
1: Передаешь другому, поел и передал другому.
2: Нет, люди едят на камеру вот эту вот квашеную селедку, которая ужасно пахнет. Поэтому, наверное, в этот раз челлендж без меня. Я, кстати, участвовала и в манекен челлендж, и еще в айс бакет челлендж. Я себя обливала холодной водой, но на селедку я не согласна.
1: Обливать себя селедкой не согласна, хорошо. Я-то точно возьму картофельное пюре. И фрикадельки с брусничным соусом.
2: Ну, это классика. Мне кажется, русские знают это благодаря одному популярному магазину.
1: Возможно, да, но я знаю не популярного магазина, просто я однажды это попробовал.
2: И как?
1: Ты знаешь...
2: Не было стрёминга?
1: Я ел, наконец, да, картошечка, там, нормальное блюдо, которое я знаю, да, картошечка, фрикадельки, все нормально, и потом решил попробовать соус. Он сладкий!
2: Ну, конечно.
1: Шведы, вы с ума сошли? Как это можно быть сладким?
2: Не знаю, я с тобой не согласна. Ну, ты что, не открыт новым вкусом? Это, между прочим, мне лично понравилось, когда я первый раз пробовала фрикадельки с брусничным соусом, мне понравилось, я оценила. А я знаю, что хочу взять? Я обязательно возьму бутерброд с креветками, потому что у шведов есть традиция бутербродов, она зародилась аж в 15 веке, когда толстые ломти хлеба использовались в качестве, как ты думаешь, чего? Тарелок.
1: Кошмар какой.
2: Вот так вот.
1: Кошмар.
2: А тебе я еще хочу предложить Юлеброд. Это суп на основе пива.
1: Юлеброд?
2: Нет, Юле.
1: Суп на основе пива?
2: Кстати, друзья, а
1: что,
2: если...
1: Пиво варит, что ли? И в пиве суп варит? Ну что ты мне скажешь, что это?
2: Я не знаю, попробуй, расскажешь. Здесь также есть и диетические блюда. Например, устричный крем-суп. Я не буду по-шведски его называть, потому что...
1: Тоже какой-то стрёминг.
2: Ну, это какой-то насельсуп полид эгг.
1: Из всего этого я понял, что это эгг. Такое эгг, но эгг это по-английски.
2: Но вот смотри, неужели тебе не нравится название? Канапе с лососем, копченым на прутиках можжевельника. Понятно, я поняла. Ты любишь все просто,
1: и вкусно.
2: И вкусно. Тогда тебе, наверное, подойдут острые свиные колбаски.
1: Не подойдут мне острые свиные колбаски, не надо намекать, за кого я болею. Да, но другое дело. Я тебе посоветую вот на десерт взять шоколадку Марабу.
2: Марабу?
1: Это обалденная штука, она очень вкусная. Один раз я попробовал в 2011 году шоколад Марабу, и с тех пор я фанат. И всегда, когда приезжаю в Швецию, я оттуда привожу там целые коробки. И когда мне однажды в магазине отказали...
2: Почему? Говорит,
1: почему вы так много берете? Вы там будете продавать, что ли? Я сказал, нет, это для дочери. Она меня очень любит. После этого продавец растаял, как шоколадка, да, и все мне это вручил, и еще хотел сверху что-то еще добавить.
2: Хорошо, тогда я не буду брать оленину, а оставлю место для шоколадки.
1: Замечательная женщина, Юля. Она вместо оленины ест шоколад.
2: Но ты же меня только что уговорил на это.
1: Я тебя не уговаривал.
2: Хорошо, я решила сама.
0: «Вокруг мира и спорта».

0: «Вокруг мира и спорта».
1: Это программа «Вокруг мира и спорта». Мы ведущие Юлия Сапегина, Алексей Золин. Мы в Стокгольме. Мы, наконец-то, нормально поели. Ну и теперь можно рассказать вам, собственно, о том, зачем мы сюда приехали, чтобы рассказать, какой здесь спорт.
2: Мы приехали поесть.
1: Поехали поесть и рассказать вам, уже наевшись до отвала, какой здесь спорт.
2: Ну и какой же здесь спорт, Лёша?
1: Слушай, ну в первую очередь, конечно же, ну многие там говорят, что вот Швеция такая зимняя нация, там, и поэтому там вот эти вот все лыжи, биатлон, ничего подобного. Шведы просто сумасшедшие игровики. У них столько спортивных арен, и многие эти арены, как Friends-арена, да, в пригороде Стокгольм, как Globen-арена в самом Стокгольме, это просто те же памятники, да, какого-то искусства архитектурного. Особенно Globen-арена, в которой играет хоккей-шайбу, такой действительно, ну, про шведы просто называют глобус. Да, такой большущий шар, такой возвышающийся над всем вокруг, так, несколько этажей. Внутри это трибуны, да, там, ну и там, естественно, много концертов проходит, ну и шведская сборная играет там в хоккей.
2: У нас хватит времени туда пойти и что-то посмотреть?
1: Обязательно, обязательно. Ну, насчет игру, надо еще туда попасть. В прошлом году сначала разрешали всего 500 человек присутствие на спортивных мероприятиях, потом 50, потом еще меньше, да, потом вообще без зрителей. Ну, не знаю, вот сейчас, если разрешат, конечно, надо туда попасть. Давайте не забывать, что в Швеции все очень дорого все-таки стоит, и даже билет на автобус на одну поездку обойдется рублей в 200.
2: А то и в 300.
1: Ну, где-то, да, где-то 300. Ну, крона стоит 10 рублей.
2: По-моему, 8.
1: 8-10, то есть курс колеблется. Ну, просто вы должны понимать, да, то, что везде за проезд надо платить. Мы однажды попали, поставили машину с друзьями, да, там, не нашли, где заплатить, а потом заплатили, да.
2: С лихвой,
1: да? Да, очень прилично заплатили, да, там, нормально нас наказали. Мы просто оказалось, что на полицейскую стоянку поставили. Ну, кто бы мог знать об этом. Да.
2: Там только по-шведски, по-английски не продублировано.
1: Да, ничего не было продублировано. Да, написано по-шведски. Вот и угадываете, что написано. Да.
2: Лёш, подожди, ну а что, кроме... Ну, я поняла, хорошо, хоккей с шайбой, да, хоккей с мячом. А ну что, а футбол?
1: В первую очередь именно футбол. Самые популярные два человека в Швеции, о ком всегда на первой полосе газеты писали, спортивные, да, если даже они ничего такого не сделали, это Златан Ибрагимович и Форсберг, хоккеист, имеется в виду, да, который играл в хоккей с шайбой. Сейчас футболист есть Форсберг, да, но тогда вот Златан Ибрагимович и Форсберг. Златан до сих пор играет.
2: Златан в порядке в свои 40.
1: Да, в итальянском Милане, да, все...
2: Но вернулся он туда, блудный сын.
1: Да, что бы он ни сделал, да, все про него пишут, хотя в детстве в Мальме он воровал велосипеды, как он сам признавался в своей, собственно, книге-биографии. И есть вот в пригороде Стокгольма, я уже говорил об этом, есть Friends-арена, специально подстроенная. У нее закрывается крыша. Да, это очень интересная арена. Но когда у нее закрывается крыша, внизу, если ты спускаешься ближе к газону, да, ну, вниз на трибунах, там пахнет баней.
2: Почему? Там баня внизу?
1: Ну нет, бани внизу нет. У них вообще нет такого понятия баня. Да, ну просто, видимо, удобрения, там вот газоны, вот ими пахнет как будто в бане. А крыша закрыта, и поэтому чувствуется, воздух остается там.
2: Натуральный все газон, ты имеешь в виду?
1: Газон натуральный.
2: Поэтому он и пахнет.
1: Ну, естественно, да. Но был один очень интересный, смешной даже случай. Очень много выпало снега в тот сезон в Швеции. И какой-то мудрец, шведский мудрец, решил просто открыть крышу. И подумал, что как будет открывать, снег весь с крыши спадет, и вот они его вокруг арены уже уберут, или он растает.
2: О, да.
1: Но он упал весь на газон.
2: И газону
1: вот пришел... Несколько тонн снега моментально обрушилось вот с высоты, приличной высоты, обрушилось вот на этот газон. Газон, слушай, естественно, пришел в негодность.
2: Слушай, когда я была в Лужниках, и мне рассказывали, какой там дорогущий газон, я поняла, что это все действительно стоит очень дорого. Ну а что же тогда? Он понес какое-то наказание?
1: Ну, я не знаю. Ну, газон-то, естественно, пришлось менять. И менять его пришлось не то, что незадолго, но вот именно в тот сезон, когда сборная Швеции играла со сборной России.
2: Я представляю, точнее, я даже не представляю, во сколько это могло бы обойтись.
1: Я был, кстати, на том матче между сборными Швеции и России. Ибрагимович тогда просидел в запасе, он не играл. И наши команды сыграли в ничью. 1-1.
3: Хорошая передача под навес, борьба!
0: «Вокруг мира и спорта».

0: Реклама на Первом спортивном радио.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль
3: «Удачные песни». Шоу, на котором будут все.
2: Михаил Шуфутинский.
4: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
3: Юлианна Караулова.
2: Отпетые мошенники.
5: Люби меня, люби. Жарким огнем.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы +7 495 925 33 17.
7: Вокруг мира и спорта.
8: Да, продолжаем говорить о спортивных объектах и вообще о спорте в Швеции. Вот Globen Arena, хоккей мы упомянули. Ну, многие шведские хоккеисты, их больше всего в национальной хоккейной лиге. Их вообще там можно несколько команд из шведов собрать. Ну, знаменитостей там достаточно много перечислять. Нет, никакого смысла.
9: Ну, из наших ведь тоже можно собрать.
8: Из наших тоже можно, да. Но из шведов можно больше собрать. Так получилось, там на шведов, ну, прям какая-то мода. Ну, они очень хорошо катаются. Все дело в том, что в шведских гимназиях у них до 12 лет вообще люди занимаются всем. Им надо просто выбирать вид спорта, они выбирают в 12 лет. А до 12 лет они занимаются вообще всем. То есть, если ты катаешься на коньках, да, то есть у тебя в 12 лет будет выбор: в шайбу пойти, в банде, ну, в хоккей с мячом, либо фигурное катание, либо конькобежный спорт.
9: Слушай, ну а в 12 вы прям уж выбирать так в 12 не рановато?
8: Тренеры выбирают.
9: А, то есть
8: потом... Ты ребенка отдаешь в секцию.
9: Ну, то есть тренеру уже видно к 12 годам, какие задатки, к чему больше склонен ребенок.
8: Я разговаривал с Хендриком Ларсеном, отцом Джордана Ларсена, который играет в «Спартаке», футболистом, знаменитым футболистом, который выступал в «Селтике», в «Барселоне», естественно, в сборной Швеции. То есть человек... Я его спрашивал, во что вы играли в детстве? Но он говорит, ну, я занимался не только футболом, мне очень нравился гандбол и флорбол. Может быть, кто-то не знает, что такое флорбол. Тут что-то игра тоже в зале с пластмассовыми клюшками.
9: От английского floorball.
8: Да, на полу, естественно, да. Совершенно верно. Как потрясающий английский, Юлия. Да, да. По-шведски очень много нецензурных слов. Ты, если выучишь, ты будешь тут козырять, конечно, со страшной силой.
9: Это значит, надо будет еще сюда приехать. Я у тебя хотела спросить, почему ты говоришь «банди», а не «бенди»?
8: А «бенди» — это название международное, да? То есть по-английски, Международная федерация. Шведы называют «банди».
9: Ну, то есть ты,
8: да,
9: ты как швед.
8: И здесь, да, здесь банди. Кстати, вот на Фрэнц-арене, на которой мы с тобой были, на футбольной, однажды проходил финал чемпионата Швеции по банди.
9: Угу.
8: Он вмещает, арена вмещает 50 тысяч человек, 50 тысяч зрителей.
9: Да ты что,
8: серьезно? Они собрали 38 тысяч.
9: На банди?
8: Да, и сказали, да, не, это мало. И больше там не проводили.
9: Обалдеть.
8: Представляешь, но в Стокгольме построили еще один крытый каток. И там сейчас команда АЭК, в которой играет российский хоккеист Алам Джусоев.
9: Я смотрела твое интервью с ним.
8: Да, да, ну, замечательный хоккеист, шестикратный чемпион мира. Там есть еще наши хоккеисты, кроме него. Девчонки многие играют же в женской команде АЭК, там сразу 5 наших девчонок.
9: Кстати, я знаю, что в Швеции так же, как развит мужской спорт, так же практически так же и женский. Я имею в виду по сравнению, например, с Россией. То есть там этому уделяется достаточно много внимания.
8: Несомненно, несомненно. И женский футбол в Швеции развит очень сильно. Команда Умеа была потрясающей командой. Причем там играла знаменитая бразильская футболистка Марта, которая, по-моему, пятикратный обладатель золотого мяча среди женщин по футболу. Но все это полнейшая ерунда. Все эти футболы, хоккей, банди перед гандболом. Шведы просто сумасшедшие в этом отношении. Они так смотрят гандбол. Просто невероятно. Слушай, они так любят этот гандбол.
9: Ну, кроме шведов, уже еще и норвежцы, и датчане. Они, по-моему, все-таки доминируют. Шведы там как-то, мне кажется, где-то на третьем месте.
8: Вопрос о любви. Они больны гандболом.
9: Ну, это здорово, когда люди по-здоровому, в хорошем смысле, больны чем-то.
8: Да, ну, естественно, есть и флорбоб, который я упоминал. Но есть и твои любимые виды спорта.
9: Мы не будем много говорить про лыжный спорт. Мы давайте сразу перейдем к биатлону, потому что у нас есть такие громкие имена, как Магдалена Форсберг. Она шестикратная чемпионка мира и обладательница 6 больших хрустальных глобусов подряд.
8: Ну что она по сравнению с Гундесланом?
9: Есть еще Хелена Экхольм, которая трехкратная чемпионка мира и тоже обладательница, правда, одного большого хрустального глобуса сезона 2008-2009.
8: Шарлотта Калло.
9: Зато я очень хорошо помню Бьорна Ферри и Карла Йохана Бергмана, которые тоже себя прекрасно проявили. Бьорн Ферри еще и олимпийский чемпион 2010 года. Кстати, он еще книгу написал по поводу всех своих спортивных достижений и все, что было вместе с ними. Но сейчас-то уже у нас молодое поколение пришло на смену. И уже в 2018 году была Олимпиада в Пхёнчхане, и они уже себя там так зарекомендовали, что мы просто не можем не принимать во внимание их успехи. Большинству еще даже 25 нету. Они уже успели побывать и олимпийскими чемпионами. Например, Ханна Оберг, она взяла золото Олимпиады, и на чемпионате мира она успела победить. Мартин Пансилома, например, тоже на чемпионате мира успел отличиться. Еспер Неллен тоже в эстафете Олимпиады 2018. Ну, то есть шведы о себе очень хорошо заявили, у них подрастает, в принципе, достойная смена. Я еще хотела бы сказать отдельно про Себастьяна Самуэльсена, который, ну хорошо, да, вот он в эстафете тоже победил на Олимпиаде в Пхёнчхане, но... Ой, этот Самуэльсен.
8: А это козел, который про Большунова что-то говорил?
9: Да, он не только про Большунова говорил, он вообще... тема допинга в России, в российском спорте, его любимая. Он все время так ее смакует. Он так много об этом выступает в СМИ. Господи, как он уже достал. И, кстати, последнее время, вот, наверное, последний сезон, ну, не отличается он своими-то успехами. Может быть, надо было поменьше болтать языком.
8: А это всегда, кстати. Это всегда. Ну, шведы замечательные спортсмены в самых разных видах спорта. И рассказывать об этом можно долго. К сожалению... Вот мы на выходных приехали в Стокгольм. Естественно, нам времени не хватило рассказать вам про все, но мы обязательно сюда вернемся.
9: Обязательно.
8: И, может быть, расскажем вам больше, а может быть, и не только про Стокгольм, а какой-нибудь другой шведский город. Нам пора обратно. Здесь мы еще не все посмотрели, здесь мы еще не все попробовали, но у вас есть такая замечательная возможность. Пробуйте, старайтесь, посещайте разные города и страны и, естественно, узнавайте, какой спорт здесь есть и каким спортом здесь можно заниматься.
9: И какой спорт можно смотреть.
8: Ну, а мы возвращаемся в Москву.
9: Счастливо.
8: До свидания.
2: Вокруг мира и спорта.

0: Я Игорь Лебеденко, вы слушаете «Первое спортивное».
1: Панас Петрович, а что это?
2: Прибор для стройности фигуры.

0: Первое спортивное. Вокруг мира и спорта.
1: Это программа «Вокруг мира и спорта» на Первом спортивном радио. Мы ведущие Юлия Сапегина
2: и Алексей Золин.
1: Мы, как всегда, готовы куда-нибудь выехать, рассказать вам о том, как люди там живут, чем живут, что едят и какие виды спорта культивируют.
2: Ты знаешь, я вот тут задумалась недавно и поняла, что мне захотелось чего-то азиатского.
1: Опять?
2: Как-то опять.
1: Да ты всегда тебя в Азию манит. Что
2: Почему?
1: У тебя там зарыто, что ли? Клад ищешь?
2: Нет, просто азиатская культура, она не похожа на нашу, а поэтому она очень интересная.
1: Никакая культура не похожа на нашу.
2: В общем, давай куда-нибудь подальше.
1: Куда?
2: Ну, куда-нибудь, где прям вот вообще ни на что не похоже. О, а давай-ка в Японию, в Токио.
1: Я не поеду.
2: Почему?
1: Не хочу я в Японию.
2: Ну, а как насчет того, чтобы рассказать про спорт? Что там было не так давно?
1: Ты готов рассказывать всегда.
2: Ну вот, поэтому полетели.
1: Почему именно в Японию?
2: Ну,
1: визу не получишь.
2: Ну, туда
1: деньги
2: можно...
1: там непонятные.
2: Туда можно улететь через Китай.
1: Ну, улететь, да, виза.
2: Ну, почему не получишь? Все можно получить. Так что не надо мне рассказывать.
1: Там все очень дорого.
2: Не так уж и дорого.
1: И долго туда лететь.
2: Ну, а и во Владивосток тоже, знаешь, не близко. Поэтому давай-ка полетим с тобой в Токио. Вот я тут уже подобрала нам билеты через Китай. Поэтому давай,
1: о визе
2: собирайся.
1: Надо заботиться заранее. Да, пересадка, которая в Китае, надо тоже понимать, да, сколько она должна длиться. И надо, наверное, брать ее чуть-чуть подлиннее, да, потому что вдруг там задержится рейс и так далее, не успеете. И потом, как вы будете все это японцам объяснять, непонятно.
2: Вообще, когда вы готовитесь к поездке, тем более к дальней, в другую страну, всегда все продумывайте заранее.
1: Да, ну, в Японии, ну, во-первых, визу действительно удалось получить, но было непросто, так что все, готовьтесь, в этом полете еще все себе отсидел.
2: Ой, ну ладно, сейчас разомнемся, и все нормально будет.
1: Да еще как разомнемся, деньги здесь йены.
2: Значит, сразу надо вам сказать, что... Жилье здесь достаточно дорогое. И оно такое не очень большое по площади. Здесь все такое компактное.
1: Мы в капсулах будем?
2: Нет, в капсульном отеле мы жить не будем. У нас хватит на нормальный отель.
1: Спасибо вот. Нашей радиостанции.
2: Так вот. И просто имейте в виду, что вам нужно выделить определенную часть бюджета на проживание, иначе вам хватит действительно вот только на эти капсульные отели, что только поспать. Вот, поэтому имейте это в виду. Ну и, соответственно, что касается языка.
1: Он тут японский, неожиданно.
2: Далеко не все говорят по-английски. Имейте это в виду. Но, в принципе, в целом, если у вас базовый уровень английского, то все будет нормально.
1: Не будет нормально.
2: Нет, ну почему? Находятся люди, которые вас поймут, найдутся, в конце концов.
1: Один на миллион?
2: Нет, в Японии в этом отношении более-менее нормально. Значит, здесь комфортно с точки зрения общественных туалетов. Ну, бывает такая проблема, что их нет. А здесь достаточно все в этом отношении хорошо. И что касается доступа в интернет, он во многих точках бесплатный. Это очень комфортно. Не надо бегать, ничего искать, нигде какие кофе заказывать, чтобы вам дали пароль. В этом отношении японцы очень-очень, так скажем, демократичны. Вот, ну...
1: Самое главное, сказал про туалеты.
2: Нет, ну это же тоже серьезный вопрос.
1: Выезд удался.
2: Ой, а ты когда про какое-то из золота говорил, значит, да, это значит, было нормально. Значит, да, в Токио огромное количество достопримечательностей, как современных, так и исторических. Мы, естественно, все не успеем, это само собой. Мы вам расскажем только про какие-то такие самые, наверное, популярные, самые известные, на которые стоит обратить внимание.
1: Самая главная достопримечательность – это в метро. Там есть люди, которые тебя заталкивают в вагон.
2: Да, да, да. На самом деле, вот в Японии есть...
1: Я пробовать это не хочу.
2: Значит, надо успевать не последним заходить. Но это в часы пик только, наверное, все-таки, Леш. Я просто еще знаю, что, наверное, только в Японии есть специальный человек, который ловит багаж, чтобы он не падал и не ударялся об бортики, где начинается вот эта вот лента. Так что здесь думают о людях, и это приятно. А, еще очень важный момент. Не везде здесь почему-то принимают карты. Карточки, вам немножечко наличных денег нужно с собой иметь, на всякий случай.
1: Да.
2: Тоже это имейте в виду. чтобы... Давай, Лёш, чтобы мы с тобой прониклись вот этим вот духом Токио, мы с тобой пойдем не к императорскому дворцу, а сначала посетим квартал Асакуса, называется. Значит, здесь и современная есть, и старинная архитектура.
1: Тут архитектуру будем смотреть?
2: Ну, посмотреть-то ее надо.
1: Зачем?
2: Тут, кстати, вот и сувенирчики продаются. Вот видишь, мы с тобой проходим, а вот...
1: Нецки возьмем.
2: Что?
1: Нецки возьмем.
2: Подожди, это мы к этому вернемся, наверное, еще. А вот мы с тобой сейчас подходим. Это главная достопримечательность вот этого квартала Асакуса. Это храм Сэнсодзи. Он еще известен как храм молодой травы на горе Золотого Дракона. Он старейший в Токио буддийский храм. Его основали примерно в 7 веке, в первую половину. И есть такая легенда, что он выстроен вокруг статуи, которые выловили в реке два рыбака.
1: Статуя Будды, да?
2: Статуя Будды, да. Как можно было ее выловить в реке?
1: Ну, как, сетями. Там, знаешь, мало ли попадается в сети.
2: Слушай, ну, интересная легенда, конечно.
1: Кто-то выкинул в Китае, да, они поймали до Филиппинов.
2: Слушай, ну вот сюда паломники даже приходят. И здесь еще храмовый комплекс. Тут вот это как раз японская архитектура, вот эти пагоды с загнутыми крышами. Вот она пятиярусная здесь. И садик здесь есть, и скульптурные композиции, в общем.
1: А сад из камней?
2: Сад из камней здесь тоже есть, но мы туда не пойдем, потому что не все его понимают.
1: Конечно, я вообще не понимаю.
2: Ты знаешь, вообще японцы...
1: У меня сад из камней вон в Ульяновске, садов из камней.
2: Они такие вот, не могу сказать, что странные, но они очень такие философствующие. Вот философствующие. Одна... Вот ты знаком ведь с японской поэзией хокку, да, из трех строчек? И настолько она может быть глубокой, что думать над этим можно, там, не знаю, полчаса. Так, ну что, теперь давай пойдем с тобой вот к уже упомянутому мной императорскому дворцу.
1: Давай.
2: Это резиденция японских императоров. Значит, считается, что это, значит, одни из красивейших дворцов Японии. Возвели в 1869 году. Здесь до этого стоял средневековый замок. Значит, в 1945 году здесь было все очень роскошно, изысканно, да, как и полагается монархам, вот их в этой большой резиденции. Но
1: сюда бомбы не попали?
2: Ну вот, в ходе бомбардировок американской авиации практически все было уничтожено, и вот его восстанавливали, ну, практически с нуля. Зато воссоздали почти в первозданном виде. Ну и, собственно говоря, вот немножечко совсем только внесли изменений. Ну вот ты сам видишь, да, вот что очень красивый получился дворцовый комплекс, и он тоже в себе вот сочетает и традиционные какие-то стили архитектурные, и немножечко тут есть западноевропейских каких-то вот стилей. Тут, опять же, вот рядом тоже и сады, и парки, и тут же прямо и жилые здания есть. Ну, тут прям всего много, слушай, куда не пойдешь.
1: Слушай, ну же Японии, надо сказать, просто тем, кто вдруг не знает, проблемы с землей.
2: Да. Но они же на островах.
1: Поэтому, учитывая, что там каждый клочок земли там чему-то предназначен, это ничего не сказать. Поэтому и сады все где-то на крышах зданий.
2: Да, совершенно верно. Здесь очень много зелени вот где-то наверху, потому что самой земли площади не хватает.
1: Поэтому, несмотря на сейсмическую опасность, Япония все равно растет вверх домами в большей степени.
2: Это точно.
1: Почему? Потому что не хватает места. Ведь здесь, в Токио, а мы в столице Японии, проживает, как в Москве, там около 15 миллионов человек.
2: Совершенно верно. Плотность населения здесь запредельная, можно сказать. И вот мы сейчас с тобой подойдем к очень известной, так скажем, к очень известному месту. Ты не догадался, куда я тебя веду?
1: Я думал, к башне.
2: Нет, к перекрестку.
1: К перекрестку?
2: Конечно. По-моему, Сибуя он называется. Значит, этот

0: вот смотри, мы же не пойдем на красный, мы пойдем на зеленый. Просто вот здесь много народу. Я думаю, что надо просто по скорости поравняться со всеми, и все. И тогда будет нормально все. Ну, и кроме того, что здесь вот этот вот перекресток знаменитый, весь район Сибуя, это штаб-квартира международных корпораций, тут еще много модных магазинов, одежды, а также тут еще и сосредоточено много ночных клубов. Ну, то есть,
1: в общем,
0: так,
1: модный район-то.
0: Он не то что не столько модный, сколько такой активный, бурлящий, бурлит здесь жизнь. Я вот люблю такое.
1: Мы с тобой в Москве живем, у нас тоже жизнь бурлит.
0: А, да, пусть бурлит дальше.
1: Поэтому нам вот это вот Токио не страшен.
0: Нет, ты знаешь, здесь просто все настолько оригинальное, мало того, что я ничего не понимаю из-за иероглифов. Вот.
1: Тут по-английски ничего не написано.
0: А по-английски здесь практически нет. Тут дублируется что-то, но, знаешь, если мне честно, не бросается в глаза.
1: Вообще.
0: Эти английские надписи. Можно только догадываться. Тут, кстати, есть какие-то вот автоматы стоят, такие, как где можно что-то купить, вот нажать кнопочку, бросить денежку, нажать кнопочку, и тебе, значит, можно будет забрать то, что ты хочешь купить. Здесь продается вообще все подряд. Какая-то еда в пакетиках. Тут чего только нет. То есть да, не пропадете.
1: Да, и почему нет надписи на английском? Я вам скажу, что в японское гражданство получить иностранцу очень тяжело.
0: Почти нереально. Здесь 95% населения — это чистые японцы.
1: Очень тяжело. Поэтому надписи можно не делать ни на каком языке. Они живут в своем мире. А кто сюда приезжает, пусть учит японский.
0: Не, подожди. А как насчет международных спортивных соревнований таких?
1: Ну, они, конечно, здесь были.
0: Вот.
1: Что делать? Тогда-то и пришлось.
0: Вот я и об этом же. Но мы про это еще вам расскажем.
1: Обязательно расскажем. А пока давай уж, раз мы перешли этот адов перекресток.
0: Ну, зачем ты так его? Самое главное, что мы перешли.
1: Пойдем куда-нибудь дальше.
0: Пойдем.

0: Вокруг мира и спорта.
1: Это программа «Вокруг мира и спорта» на Первом спортивном радио. Мы ведущие Юлия Сапегина.
2: И Алексей Золин.
1: Мы в Токио.
2: Мы в Токио уже, да, что-то успели посмотреть. Вот тут древние дворцы, уже по перекрестку прошлись.
1: Вон она, башня, про которую я тебе говорил.
2: Да подожди, башня, ну какую? Ты про телебашню, что ли?
1: Нет, телебашня другая, тут еще Sky 3 есть.
2: Нет, я знаю, что старая башня есть, про которую я хотела рассказать.
1: Ну, расскажи.
2: Не, ну мы туда попозже должны пойти.
1: Должны.
2: Я тебе объясню, почему я тебя тащу сейчас в район Гинза. Потому что там очень много сувенирных магазинчиков. И очень хорошая традиция, вот мне понравилось, покупать сувениры заранее. А вот мы сейчас с тобой туда пойдем. Там очень много всяких торговых площадок, и там можно все что угодно найти. Поэтому давай-ка мы с тобой как раз выберем сейчас себе сувениры, чтобы потом не нестись.
1: В детстве смотрел фильм детский «Каникулы Кроша», и там был разговор про Нецки. Это японские такие фигурки, они сейчас есть, культивируются, нет?
2: Да тут отдельно есть улица, где вот эти фигурки из мультиков, из аниме, столько там всего, ну и просто мы туда с тобой уже, наверное, не дойдем, иначе мы ничего другого не увидим.
1: А японцы же любят Чебурашку и Ёжика в тумане.
2: Да, японский знаменитый мультипликатор вдохновлялся советскими мультиками, в частности, «Снежной королевой», насколько я помню.
1: О.
2: Ты что, это же известная история. А потом он произвел очень много разных мультиков, где можно даже отследить небольшие, так скажем, перекликается вот с персонажами советских мультиков. Такое тоже есть. Но это не... Это именно он вдохновлялся. Не полностью скопировал, а вот просто его вот вдохновили. Ну, это же здорово.
1: Ну, да, да, да.
2: Так, ты у нас рыбак?
1: Так, ты у нас рыбак.
2: Поэтому пойдем-ка на рыбный рынок.
1: Что, рыбу с собой возьмем, что ли?
2: Ну, мы хотя бы посмотрим, как это выглядит. Потому что вообще вот ловля рыбы вот под утро, да? И потом, ты знаешь, что здесь ловят тунца, а потом его аж на аукционе продают?
1: Слушай, рыбу они ловят на нашей территории, гады. Так что сейчас мы свою рыбу будем покупать, которая принадлежит нам, россиянам. Мы должны бесплатно ее забрать.
2: Так, мы с тобой, когда пойдем выбирать кафе, понятное дело, что мы там расскажем с тобой обо всем, но просто вот на этом рыбном рынке тут кроме рыбы, естественно, еще морепродукты есть.
1: Ну и всякие ежи морские.
2: Да, тут креветки, крабы, раки, устрицы, кальмары, морские ежи. Тут даже рыбу фугу продают. Это и деликатес, но она опасна,
1: нет.
2: Да. Она опасна, но ее нужно правильно приготовить и правильно есть.
1: Что значит? Там есть специальный человек, который этим занимается, и только ему это можно делать. А в императорском дворце на всякий случай запрещена фугу.
2: Не, на самом деле я бы не стала рисковать, потому что это такой аттракцион.
1: Она ядовитая.
2: Да-да, все правильно. Так, ну вот на этом рынке запах здесь, конечно, соответствующий. Представляешь?
1: Японцами пахнет.
2: Ежедневно здесь продают аж от 2 до 3 тонн значит, рыбы и морепродуктов.
1: Ну, слушай, тут же все дорого.
2: Нет, ну вот на этом рынке как раз все подешевле, но здесь просто немножечко некомфортно было бы есть, хотя здесь тоже могут вам и приготовить только что купленное, но я бы предпочла в другом месте поесть, но это будет попозже. Тут я вот уже говорила про аукционы вот этих вот тунцов, и здесь очень часто, ну...
1: Да не беги, ты что-то так задохнулась.
2: Я уже хочу от этого запаха избавиться. Здесь очень часто снабжают с этого рынка рестораны, которые как раз специализируются на традиционной японской кухне. Вот, и здесь, естественно, большинство. Ой, ну все, вышли мы из этого рынка. Я уж сама не рада, что тебя сюда привела. Пойдем-ка еще что-нибудь красивое посмотрим. Пойдем?
1: Пойдем.
2: Вот ты уже сказал, что здесь мало места для того, чтобы были разбиты именно большие такие парки, где много зелени. Здесь много зелени выращивают именно там на каких-то крышах, чтобы воздух был почище, потому что такое ощущение, что здесь действительно как каменные джунгли. Вот эти вот островки небольшие во всем Токио, их не так уж и много. Но вот есть такое местечко, императорский парк Синдзюку-гёэн. И как ты думаешь, почему же сюда съезжаются весной большое количество туристов?
1: Ну, сакура цветет.
2: Совершенно верно. Здесь цветет сакура, значит, здесь ее рекордное количество. К сожалению, мы с тобой на цветение сакуры не попали, но здесь все равно очень симпатично. Так вот, здесь насчитывается полутора тысяч видов А, нет, 1500, наверное, деревьев все-таки. А, их 75 это, видов, вот.
1: Это Юля переводит вот то, что написано.
2: Нет, это тут просто по-английски.
1: Перевели
2: еще
1: с японского на английский, а Юля пытается с английского перевести, да, словно на английского перевести на японский и русский, да.
2: Так вот, тут еще ландшафтный дизайн красиво сделан. И, в общем, парк этот, наверное, все-таки стоит посетить, если вы сюда приедете. Вот мы тут
1: ты уже от этого всего.
2: Вот тут мы с Лешей гуляем. И я считаю, что если бы здесь еще сакура цвела, то есть если бы мы приехали сюда весной,
1: то мы бы не гуляли здесь.
2: То здесь вот, наверное, это дополняло бы картину, и было бы просто, наверное, идеальная такая фотография из японского парка. А вот чуть-чуть не хватает цветущей сакуры, но все равно красиво, согласись.
1: Ну, красиво, да. Ну что, парков не видели, что ли?
2: Да видели мы парки. Просто здесь все такое оригинальное. Здесь такое ощущение, что деревья даже какие-то другие.
1: Как будто ты себя в этом убедила просто.
2: Нет,
1: да.
2: Почему?
1: Вот, тут все это,
2: так, хорошо. И какую-то там башню предлагал идти. Пойдем.
1: Ну и две.
2: Ну,
1: здесь
2: пойдем.
1: Самых знаменитых. Одна самая высокая, другая самая телевизионная.
2: А телевизионная, она же, по-моему, новая есть.
1: Да.
2: Ну так и какой мы идем?
1: Ну, к телевизионной, конечно. Она нас больше интересует. Это больше по нашему профилю.
2: Ну, пойдем, да, она вот подсвечена по вечерам. Ну, я знаю, бывает.
1: Да, не только подсвечена, да, там с одного моста за ней наблюдать прям. Говорят, что люди специально там ночью собираются, ну или вечером, когда стемнеет, и наблюдают за этой башней.
2: Ну, она прям выделяется. По-моему, насколько я знаю, она чуть ли не третья по высоте во всем мире строение. Там 600?
1: Да, она выше Останкинской.
2: 34 метра, что ли?
1: Да, какая-то она выше Останкинской.
2: Такая. Ну да, башня внушительная. А я тебе просто хотела показать красно-белую башню, которая старая. Угу. Которая уже вышла из строя. Она уже как такой, знаешь, объект.
1: Красно-белую надо показать.
2: А, вот, кстати, я даже об этом не подумала. Так вот. Она, значит, раньше была, работала по назначению, а сейчас больше как такой объект, куда можно прийти. Там вот у ее основания есть разные тоже магазинчики. И она 333 метра высотой. А, ну просто почему она была построена именно такой высотой? Потому что не хотело правительство портить облик города и натыкать много небольших таких башенок. Они решили сделать вот такую одну. Покрасили ее почему-то в красно-белый цвет. Интересно,
1: ну,
2: почему?
1: Все правильно сделали.
2: Ну вот здесь еще, кроме магазинов, есть вот
1: Это же цвета японского флага, Юля.
2: Да, понятное дело. Вот для тебя-то
1: поэтому
2: это...
1: Поэтому красно-белый
2: Нет,
1: цвет.
2: Для тебя-то немножко это другое, значит.
1: Для меня, да. Для японцев цвета японского флага.
2: А я тебе объясню, почему я никак... Для меня это непонятно, то есть не очевидно, потому что я почему-то больше привыкла, когда на флаге полоски, а здесь полосок-то нет.
1: Да. На белом флаге красный кружок.
2: Да, все верно. Но вот тут есть еще две площадки смотровые. Вот на этой башенке на высоте 145 метров и на высоте 250 метров. Поэтому мы можем, в принципе, подняться туда и посмотреть.
1: Ну, конечно, повыше, да?
2: Конечно, естественно. Так будет больше видно всего.
1: Тут такие скоростные лифты.
2: Да тут вообще на самом деле технологии, конечно, прям на высоком уровне. Японцы все время это развивают. Они прям как будто вот это вот любят. Здесь очень много музеев каких-то известных производственных корпораций, где можно посмотреть эволюцию каких-то приборов. Вот. Так что будет время, если у вас, заходите обязательно в эти музеи, изучайте все. Вот. Ну,
1: город большой.
2: Да смотри, как интересно. И тоже мало зелени. А вот там вот это вот не стадион видно?
1: Нет.
2: А, ну мне показалось. Тоже там зелененькое. Потому...
1: Зелененький стадион.
2: Да. Но видишь, я, если зелененькое для меня, значит, это уже стадион.
1: Нет, и не стадион.
2: Ну,
1: но
2: ладно.
1: Стадионов здесь достаточно, и мы о них сегодня расскажем, конечно.
2: Давай мы пока спускаемся. Тут недалеко еще есть храм рядом с этой башней. Дзёдзёдзи называется. Это тоже памятник архитектуры. Его строительство началось где-то в районе 16 века. И он, когда в период своего расцвета, занимал огромную территорию. Тут было даже 50 малых храмов. Но, как обычно, после того, как были бомбежки в 1945 году, почти все было уничтожено. И потом, после уже реставрации, все это восстановили, но остались ворота. Я, наверное, название не произнесу. Вот видишь, здесь табличка.
1: Да.
2: Вот, я, наверное, не смогу прочитать даже вот с английской транскрипцией. Так вот, эти ворота, они единственные, которые выдержали все пожары, землетрясения и бомбардировки.
1: Потому что стоят отдельно.
2: Да, они стоят уже более 4 веков, совершенно нерушимы. Вот, и тут еще есть мавзолей клана Токугава. В общем, тут тоже много интересного можно для себя найти. Ой, что-то, мне кажется, у меня уже пересыщение информации. А у тебя как?
1: Ну, слушай, ну здесь, повторюсь, город очень большой. А мы-то все пешком и пешком в большей степени, да. Но только если когда очень большие расстояния, там мы куда-то переезжаем.
2: Да, кстати, извини, пожалуйста, я тебя перебью. Здесь очень развита транспортная инфраструктура. Здесь все на высоком, на высочайшем уровне. Токийское метро, в нем заблудиться можно очень легко. Поэтому тоже составляйте маршруты заранее. А если вы поедете куда-то на поезде в другой город или, может быть, куда-то не очень далеко, знаете, что здесь есть поезда, которые развивают скорость до 300 км в час.
1: Ну, воздушные подушки, да, прям буквально чуть ли не летят.
2: Да-да. Это к вопросу о технологиях.
1: Но там мы с тобой и так доедем. Но только чуть-чуть попозже. Просто сейчас у меня такое впечатление складывается, что я готов вкусить японской кухни.
2: Да что ты? Это, да. Где, это надо срочно бежать.
1: Почему бежать?
2: Ну, потому что, чтобы ты захотел попробовать японскую кухню, такого не бывает.
1: Я просто хочу есть, и надо что-то делать с этим.
2: А, ну то есть, я поняла. То есть, идем в национальную какую-то местное кафе.
1: Но мы же всегда так делаем.
2: Ну, только ты сейчас будешь говорить, это я не буду, сырую рыбу я не ем.
1: Рыбы я и не буду.
2: Ладно, мы сейчас тебе что-нибудь подберем.
1: Обязательно подберем. Кто проголодался, пойдемте с нами.

0: «Вокруг мира и спорта».
1: Это программа «Вокруг мира и спорта» на Первом спортивном радио. Мы ведущие Юлия Сапегина.
2: И Алексей Золин.
1: Мы в Токио.
2: Ой, мы столько уже всего обошли, устали, столько всего посмотрели. От иероглифов у меня в глазах рябит, если честно, уже. Вот, и надо подкрепиться, однозначно.
1: Я хотел, знаешь, какое кафе найти?
2: Какое?
1: Мне про него двукратный чемпион мира по пляжному футболу рассказывал Юр Горчинский.
2: Так, так, какое же?
1: Они когда летали в Таити на чемпионат мира и выиграли его, вот они на пути туда вот останавливались в этом кафе и на пути обратно.
2: А что, и что уже же за кафе?
1: Уже с фотографией. Ну, я сейчас его здесь где найду? Ты что?
2: А, понятно. А я просто хотела тебе предложить такое, знаешь, кафе не просто местной кухни, а кафе, ресторан роботов. То есть мало того, что ты там сидишь, ешь, там еще и вот такое вот, как шоу роботов.
1: Ну, слушай, ну там меню такое. Я видел про него.
2: Я с тобой согласна. То есть там акцент именно вот на шоу этих роботов. А мы с тобой все-таки должны...
1: Давай поедим.
2: Нормально, где-нибудь. Да. Поесть, продегустировать. Ладно, не пойдем мы в этот ресторан роботов. Вот, смотри, симпатичные кафешечки какие-то небольшие такие, прям их несколько штук. Пойдем выберем любое,
1: сядем. Надеюсь, там не змеями кормят.
2: Да, ну ладно.
1: Что, ты готова змею съесть?
2: Мне ее сначала будет жалко, но если я буду голодная, почему бы и нет?
1: Тебе будет жалко змею?
2: Да, я змей люблю, они хорошие.
1: Ладно.
2: Надо сказать, что... Здесь огромное количество мишленовских ресторанов.
1: Но нет.
2: И да, но мы туда просто не пойдем. Это рестораны высокой кухни. Мы с тобой будем в таких душевных местах, где по умеренным ценам хорошие блюда.
1: Но в Японии надо есть суши.
2: Кроме того, что здесь суши очень отличаются, да, они вообще правильно произносятся суси.
1: Суси, дайте мне чуть-чуть.
2: А еще сашими, сосими. Вот, то есть это надо обязательно попробовать, чтобы сравнить, что есть у нас, да, и как на самом деле
1: лучше
2: они должны быть приготовлены.
1: Лучше не сравнивать.
2: Нет, я думаю, что можно вот заказать это суши и, ну, просто привычнее для нашего уха говорить, да, и сашими. Вот, а еще здесь есть разновидность суши тирасидзуси. Это так называемые рассыпные суши, подаются в пиале с рисом, традиционными ингредиентами: креветки, грибы, омлет, побеги бамбука. Вот я возьму эти тирасидзуси.
1: Бамбук хочешь погрызть?
2: Побеги. Да. Они полезны.
1: А гёдзи есть эти вот пельмени?
2: Пельмешки, да, конечно, есть. Там разная начинка, причем там есть и креветки.
1: Вот я с рыбой бы взял, да.
2: Да, и с рыбкой есть, есть с мясом. Кстати, японцы очень любят использовать свинину. Они ее очень долго варят. И они прекрасно знают, что если свинину варить очень долго, то весь, все вещества, которые вредные и могут как-то повлиять на организм плохо, они все вывариваются. И полезный коллаген как раз выделяется. И вот у них все время свинина, она очень хорошо приготовлена, потому что она очень-очень долго томилась, варилась. Поэтому не бойтесь, свинину можете здесь брать.
1: Не, свинину не буду брать.
2: Так, ну
1: я
2: вот...
1: Я беру суси и гёдзи.
2: Суси, ну там же суси, там же рыба сырая. Ты же не любишь сырую рыбу.
1: Ну, я попробую.
2: Ой, ну, слава
1: богу. Ты.
2: Ой, ну неужели? Ну, я так рада, Лёша.
1: Ну,
2: пробуй
1: же
2: скорее.
1: Мы же в Японии.
2: Прекрасно. Вот еще здесь есть супчик рамен. Он бывает на прозрачном бульоне, бывает с мясом или рыбкой. И, соответственно, лапша здесь. Ой, господи, сколько здесь супов. Прям вот очень много всего разного. А вот еще есть... Ой, боже мой, неблагозвучно для русского уха, но я произнесу. Значит, сукияки. Это блюдо. Это в холодную погоду хорошо есть. Свежие овощи и тонко нарезанное мясо готовятся в сладком и соленом одновременно бульоне на основе соевого соуса прямо в кипящем котле горячем.
1: Саке будешь?
2: Ты знаешь, здесь столько этого саке, столько видов. Я про него уже начиталась, поэтому буду. Ну а что, раз мы в Японии...
1: А как ты объяснишь, какой тебе вид интересен?
2: Слушай, какой принесут на их вкус, раз они меня понимают через слово. Они по-английски-то говорят с японским акцентом, я сама не понимаю ничего.
1: Ну как-то они общаются.
2: В общем, ладно, давай тыкать в меню тогда. Вот. А еще тут есть, смотри, сябу-сябу. Это очень...
1: Это шайбу-шайбу.
2: Ну, примерно, да. Это блюдо японцы очень-очень любят. Они, значит, тоже варят различные ингредиенты в котле с кипящей водой. Тут и кусочки говядины, и овощи.
1: Сябу-сябу.
2: Сыр тофу туда этот варят. Все. А самое интересное, что ты приходишь, и не тебе это варят, а тебе дают ингредиенты, и ты сам это варишь. То есть самостоятельная варка, пожалуйста. Вот. И с рисом все вот это вот собственноручно приготовленное ты ешь и получаешь удовольствие.
1: Отлично.
2: Вот. Ну и тут еще очень популярна богатая витаминами лапша из гречневой муки. И она называется соба. Еще давно, еще в 17 веке эту лапшу начали, так скажем, готовить. И по сей день ее любят, едят. Вот тоже можно попробовать. Но я боюсь, просто в меня уже не влезет. Ну, не влезет, и
1: да
2: все.
1: Да некуда.
2: Кстати, а вот ты не хочешь шашлычок на бамбуковых шампурах?
1: Там можно. Конечно.
2: И мясо, и морепродукты.
1: Я все, что
2: пожалуйста,
1: хотел, уже взял.
2: Слушай, а кроме саке еще, ну, грех не взять зеленого чайку, наверное.
1: Да, зеленого чайку можно, да.
2: Кстати, тут еще так много пьют соевого молока. Тут 50 видов соевого молока есть.
1: Я молоко вообще не люблю, а уж тем более соевое, которое говорят. Я вообще не знаю, что это такое.
2: Я, если
1: зачем?
2: Честно, тоже вот как-то, знаешь, не очень так хочу. И вот еще здесь есть сладости. Давай я попробуем. Они называются вагаши. Тут вот какие-то мини-бутерброды из панкейков со сладкой начинкой, из красной фасоли.
1: Не-не-не.
2: Мне, пожалуйста, вот этот вот десерт.
1: Это я не ем, я не козел.
2: А я, пожалуй, попробую.
1: Так говорил домовенок Кузя. Давай уже, хватит есть.
2: Ну, как-то хватит.
1: Пойдем смотреть, что тут спортивного есть.
2: У нас же очень много тут всего, поэтому надо рассказать. Конечно.
1: Пойдем. Вокруг мира и спорта. Ну что, надо растрястись чуть-чуть.
2: Это точно.
1: Как раз по-спортивному. Ну, с чего начать разговор о спорте в Японии, да? То есть всегда мы любим начинать обычно с футбола, но в Японии, наверное, будет неправильно так делать. Все дело в том, что в Японии самый популярный вид спорта – сумо.
2: Но он традиционный такой вид спорта, да, корнями уходит в прошлое.
1: Ну да, то есть это тогда мальчишек, которые решили стать сумоистами, откармливают до невероятных размеров, и они, значит, толкаются. Да, там стоят, главное вытолкнуть соперника с ковра.
2: Да, за пределы ринга.
1: Да, да, ну там, не знаю, ринга там.
2: Ну или татами, где там...
1: круга, за пределы чего-то.
2: В общем, за пределы площадки, на которой происходит схватка.
1: Да, все так. Да, и, конечно, это сумасшедшей популярностью пользуется. И вот эти вот самые сумоисты, они прям пользуются тоже дикой популярностью здесь. Кстати, им запрещено водить автомобиль.
2: Ну, там, по-моему, еще даже какие-то ограничения есть.
1: Ну, наверное, еще есть какие-то ограничения, но им запрещено водить автомобиль, это точно.
2: Ну, вот еще надо как-то правильно их откармливать, чтобы у них вот этот вот жира было, жировой ткани было много.
1: Откормить, чтобы было много жира, тут много не надо ума.
2: Нет, там, мне кажется, нужно какую-то определенную пищу есть.
1: Да ладно, ешь все подряд.
2: Нет, там кроме углеводов еще надо, по-моему, жирное мясо, вот, чтобы определенное количество жиров было.
1: Ну, то есть, видите, ребенка должны откармливать с самого детства, чтобы вот он, если он решил стать сумоистом.
2: Но да, обратная сторона ведь тоже есть. Это не очень полезно для здоровья.
1: Совсем не полезно.
2: Вот, поэтому, несмотря на все это, сумо все равно живет, продолжает жить этот вид спорта. И исторически, и вообще японцы очень ценят традиции. И исторически, да, он продолжает, так скажем, процветать и остается популярным.
1: А следом за сумо самый популярный вид спорта – бейсбол.
2: Да-да, наследие. Опять же, наследие, потому что определенная история была в определенное время и оставила свой след.
1: Да, и кто бы мог подумать, но вот бейсбол в Японии дико популярен. Огромное количество лиг, и там болельщики ходят на матчи, их очень много. Бейсбол, хотя я не слышал ни одного какого-то супер-бейсболиста японского, но они есть, а им не важно, чтобы ты про них слышал или не слышал, важно, что они играют в бейсбол, и они на высочайшем уровне у себя это делают и показывают.
2: Да, да, все так и есть. Да, на самом деле, наверное, не столько важно там быть каким-то известным или титулованным бейсболистом, сколько то, что этот вид спорта живет, и людям интересно в него им заниматься. Я думаю, что вот это важнее, да?
1: Да, когда-то очень давно Советский Союз пропагандировал везде хоккей.
2: Угу.
1: И хоккей с шайбой в том числе. И Хельмут Балдерис, представитель тогда еще ЦСКА, ездил в японскую команду Одзе Сейси. То есть вот передал традиции. То есть Балдерис в Японии знают. Ну и те, кто любит хоккей с шайбой, его помнят. Сборная Японии по хоккею с шайбой есть. Периодически она выходила в группу А чемпионата мира по хоккею. Естественно, участвовала где-то в Олимпийских играх. Но не всегда. Не всегда, и очень сложно японской команде туда попадать. Но...
2: Но
1: японские хоккеисты, которые играют в хоккей с шайбой,
2: так,
1: частенько приезжали на чемпионаты мира по хоккею с мячом. Да, и выступали за сборную Японии по хоккею с мячом.
2: Как интересно.
1: Ну и в группе Б, ну, конечно, не в группе А, потому что до группы А японцы так не доросли ни разу. Но они играли достаточно неплохо. Участвовали в Азиаде, где заняли второе место из трех команд.
2: Ну, вообще, они же усердно всегда трудятся, и даже если они не достигают нужного уровня, все равно они вот упорно трудятся и как-то дисциплинированно на определенном уровне вот в тот же хоккей с мячом играют.
1: Да, тоже, то есть вот на японцев, играющих в хоккей с мячом, вот было вот прям вот интересно наблюдать, ну, особенно вот в Алма-Ате на чемпионате мира, как они сразу видно, что техника катания у них из хоккея с шайбой. Три шага пробежал, торможение, и вот на торможении вот эти вот обводки. Не как в русском хоккее. Разогнался и на скорости там всех объезжаешь. Здесь на торможении там вот это вот все. Но я говорю, да, что в Азиаде они тогда заняли второе место вслед за сборной Казахстана. Ну и третьей была команда Кыргызстана. Вот тогда три команды участвовала. Япония два раза обыграла сборную Кыргызстана и завоевала серебряные медали Азиады. Они этим очень гордятся.
2: Ну, я считаю, что по праву гордятся.
1: Несомненно, несомненно. Вот играть только у них в хоккей с мячом здесь негде.
2: Ну, я думаю, они возьмут другими видами спорта, да?
1: Несомненно. Им есть, собственно, чем брать. Мы дальше, естественно, о футболе расскажем.
0: Реклама на Первом спортивном радио.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
4: Ольга Зарубина.

0: Комбинация. Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы +7 495 925 33 17.

0: «Вокруг мира и спорта».
1: Это программа «Вокруг мира и спорта» на Первом спортивном радио. Мы ведущие Юлия Сапегина
2: и Алексей Золин.
1: Мы в Токио. Здесь мы рассказываем про страну, про то, что здесь, что здесь делают, что здесь едят, и, естественно, какие здесь виды спорта культивируют.
2: Ну, мы уже рассказали про некоторые из них, про исторические в том числе. Ну, давай, наверное, все-таки про футбольчик.
1: Да, такой серьезный бум страна претерпела, когда здесь проходил чемпионат мира по футболу,
2: да,
1: в 2002 году.
2: Совместная была заявка.
1: С Кореей, да.
2: Да-да-да.
1: И, конечно же, сюда потекли ручьем широкой рекой бразильцы сразу.
2: Ну да-да-да.
1: Поиграть. Япония на том чемпионате мира играла в одной группе со сборной России. Россиян обыграли, из группы вышли, но попали на бразильцев, которые там и стали в Японии чемпионами мира. Здесь играл сам Драгон Стойкович, но, правда, не в Токио, он играл в другом городе. Там в том городе в честь него назвали даже улицу одну. Здесь играло достаточно очень известных футболистов, но и среди японцев тоже такие известные футболисты есть, но они отличаются самыми разными вещами. Один выступал в России, как Кисуки Хонда, а потом стал играть в Австралии и одновременно тренировал сборную Бангладеш.
2: Как он все успевал.
1: Да, другой играет, там уже до 56 лет доиграл и продолжает.
2: Вот это вообще, ну это феномен, честное слово. Как его хватает? 56 лет, ну я понимаю, что он там не добегает где-то, но все равно.
1: И продолжает играть. То есть вот японцы, они все равно японцами остаются. Они все равно какие-то оригинальные. Они приезжают на чемпионат мира и после себя сами футболисты убирают раздевалку, оставляют ее чистой. А болельщики на трибунах убирают за собой вот вообще мельчайшие пылинки.
2: Не только за собой, а за другими еще убирают. А остальные, например, какие-то болельщики других сборных, видят, как это делают японские болельщики, и начинают им помогать, и начинают заражаться вот этим вот, чтобы привести все в порядок, убрать мусор. Ну, и главное, что они не портятся, то есть они не становятся хуже, понимаешь?
1: Да, не становятся другими.
2: Как, ну, это действительно феномен какой-то.
1: В Японию приезжал в свое время в футбол играть Дмитрий Радченко, наш российский футболист, сейчас тренером работает в Академии «Зенита», приезжал из «Спартака», ну и он, я так выступал, по-моему, за «Урал Ред Даймондс», но я боюсь ошибиться, может быть и нет.
2: Слушай, я прекрасно помню, что там Иньеста играл несколько сезонов в Японии.
1: Иньеста выступал за «Виссел Кобе», да, вот. «Виссел», который выступает в элитной азиатской, Лиге чемпионов азиатской, да.
2: Он оттуда со слезами уходил, он сказал, что настолько проникся японской культурой, что вообще неизгладимый след в его душе оставила Япония. Я прекрасно это помню.
1: Да, действительно, это так. И, кстати, вот Урал Ред Даймондс становилась победителем Азиатской лиги чемпионов.
2: Ну нет, японцы вообще в футбол играют тоже. Вот прям по их игре можно сказать, насколько они дисциплинированы, насколько они, у них отработаны всякие схемы. Да, они частенько китайские клубы побеждают. Ну и сборная тоже Японии.
1: Сборная Японии сильнейшая, одна из сильнейших на континенте, ну, вместе с Ираном и Кореей.
2: Угу.
1: Кстати, также сборная Японии одна из сильнейших вместе с Ираном в мини-футболе, в футзале.
2: Угу.
1: И была неоднократно чемпионом Азии, хотя фаворитом считался Иран. И сборная Японии одна из сильнейших на азиатском континенте в игре в пляжный футбол.
2: Угу.
1: Тоже наравне с Ираном.
2: Как-то они интересны так, да, вот по уровню почему-то.
1: Да. И то есть вот Япония вот с тех пор, с 2002 года, не пропускает чемпионаты мира по футболу. Япония сделала свою J-лигу и J-лигу 2. А в Японии своя футбольная культура, там мало легионеров. И очень много своих футболистов, которые любят красить волосы светлые цвета.
2: Да-да-да, это за ними прям водится, точно.
1: Чтобы выделяться, я не знаю для чего.
2: Ну, им надоедает быть темненькими, почему бы и не попробовать покраситься. Слушай, ну надо еще сказать, что в Японии безумно любят фигурное катание.
1: Да.
2: Они просто с ума по нему сходят, очень любят фигуристов, у фигуристов местных огромное количество поклонников и поклонниц. Более того, японские болельщики любят любят российских фигуристов и фигуристок и следят за российским фигурным катанием.
1: Ну, а когда японка встала в пару с нашим фигуристом?
2: Да, это Кавагути, насколько я помню.
1: Да-да-да.
2: Да, вообще тоже большое внимание было приковано к этой паре, это да.
1: Ну, да, все, что связано тоже со льдом, они же очень любят лыжные двоеборья. Угу. Они там неплохо выступают. Они любят фигурное катание, неплохо. Они любят конькобежный спорт. Японцы сильны в волейболе.
2: Да-да-да.
1: И хоть ростом многие из них не вышли, они очень хорошо тащат мертвые мячи снизу, да. То есть японцы во всем вот какие-то вот они особенные.
2: Ну и вот все вот эти вот настольный теннис, бадминтон, это же тоже они любят.
1: Да, да. И самое главное, что там они очень умеют.
2: Они действительно... Нет, они почти на одном уровне играют с Китаем и Южной Кореей. Вот. То есть именно вот с точки зрения, что это азиатская страна, и там у них хорошо получается.
1: Вот такая она, Япония, вот такой он Токио. Вот здесь, кстати, команда футбольная, я тебе не сказал, Токио Верди называется, да, но uh-huh. есть совсем недалеко, мы не успели уже в эту Саитаму съездить, это пригород.
2: Саитама?
1: Саитама.
2: Как будто суета.
1: Вот там и играет команда Urawa Red Diamonds, про которую я успел рассказать, но там, конечно, болельщиков просто невероятное количество приходит на матч. В общем...
2: Мы успели совсем чуть-чуть.
1: Вообще ничего, фактически. Но вы должны понимать, что это мегаполис.
2: Огромный город.
1: Да, и все здесь посмотреть можете только вы, если приедете сюда минимум на недельку.
2: Это самый минимум.
1: И то вам все равно не хватит, как не хватило нам. А нам пора в аэропорт, надо еще разобраться, как туда ехать.
2: Да уж. Так, как поедем, на метро или как-то по-другому?
1: Я не знаю, давай как-нибудь поедем.
2: Ладно, сейчас разберемся.
1: И лететь нам обратно, опять же, через Китай с пересадкой. В общем, долго-долго-долго. Но вы нас услышите?
2: Но это того стоило, и мы вам рекомендуем сюда съездить.
1: Да, вы нас услышите на Первом спортивном радио. Всем счастливо.
2: Пока.
0: Вокруг мира и спорта. Я сердце брошу на Алтай.

0: Спортивная. Высшая лига с Алексеем Золиным.
1: Здравствуйте, это программа «Высшая лига», я ведущий Алексей Золин. Сегодня у нас в гостях замечательный в прошлом футболист, обладатель Кубка страны Олег Дмитриевич Карнаухов, который ныне директорствует в школе ЦСКА. Олег, приветствую.
2: Да, добрый день, добрый вечер. Что мне понравилось название программы «Высшая лига». Мы начинали с высшей лиги. Это сейчас премьер-лига, а раньше называлась высшая лига.
1: Да, мы начинали с детских времен, да, название программы потому так и придумано, что высшая лига. То есть сюда приходят люди, которые чего-то добились в спорте, несомненно. Олег Дмитриевич в спорте добился многого, а затем после окончания карьеры тоже не потерялись. Смотрите, Олег, какое у вас поколение, да, там Сергей Симак, с которым были вместе, главный тренер в «Зените», там Александр Гришин был главным тренером, да, в одной из сборных, да, сейчас тренирует в клубах. Минько тренирует, да, то есть у вас очень много, в том числе из вашего возраста.
2: Варламов,
1: Боков, да, руководителей.
2: Хомуха,
1: самых
2: Первушин.
1: Разных. Да, это такое талантливое поколение.
2: Они
1: или
2: все...
1: что? Или
2: да
1: в чем здесь
2: не
1: дело?
2: Не скажу, что может быть талантливое поколение. Нет, во-первых, это талантливое поколение. Просто, ну, наверное, чем-то надо заниматься дальше. Условно, мы не смогли, наверное, себе заработать столько, сколько бы позволяло бы, может быть, многим ничего не делать.
1: Ну, если бы, может быть, всегда платили премиальные, которые обещали, может, и смогли бы.
2: Ну, может быть, да. Может быть, много чего смогли бы. Но, скажем так, все было так размеренно, спокойно. Но в любом случае, я не то что мечтал, а думал, вот закончу с профессиональным футболом, да, и буду отдыхать спокойно, заниматься тем, чем мне нравится, абсолютно не прикладывая каких-то там специальных усилий для чего-то. А когда заканчиваешь карьеру, ты думаешь, блин, ну надо чем-то делать, что-то делать, чем-то заниматься, потому что просто так за время своей профессиональной карьеры ты привык, скажем так, все время в рабочем режиме быть.
1: Режим, да.
2: А здесь, и если ты не поддерживаешь этот режим в разном направлении, то ты начинаешь скукоживаться сам. Это и в умственном, и в физическом плане, и тебе абсолютно самому некомфортно. То есть я постоянно должен чем-то заниматься. И там, скажем так, своим телом, потому что его бросать нельзя после там, 25 лет больших физических нагрузок. Если ты будешь его бросать, то оно тоже тебе быстро даст сбой. И ну, понятно, что в умственном, в семейных делах в любом случае надо всем заниматься. И это, наверное, поддерживает твой тонус и твой комфорт жизненный. А как только ты понимаешь, что начинаешь там, валять дурака и что-то не делать, начинает то там болеть, что-то там, то там тебе некомфортно, то там тебя что-то раздражает. Поэтому, ну, наверное, это привычка с детства, ты же все время чем-то занимаешься, потом да, это была работа, и ты понимаешь, что этот режим тебе приносит удовлетворение.
1: Понятно, да. У нас есть некие правила в программе «Высшая лига», то есть...
2: Две желтые карточки, это да, удаление?
1: Удаление, да. Человек, который приходит, герой программы, мы так его называем, не гость, а герой программы, который приходит, рассказывает самые яркие события из своей карьеры. То есть, может быть, спортивный, может быть, тренерский, какой угодно. Но есть еще одно правило, самое первое, как вообще попал в спорт. Футбол.
2: В принципе, по большому счету, ничего такого удивительного нету, загадочного, грандиозного. Гонял футбол всегда. Тут раньше была единственная спортивная газета, да, у нас в Советском Союзе. Это «Советский спорт», спорт, да. Да. Просто прочитал объявление, что набираются ребята в футбольную школу молодежи ФШМ в Лужники. И я просто попросил маму, так как читать умел уже 7 лет, спокойно читал газеты, она изначально говорила, что мне кажется, что-то с моим сыном не то, потому что он начал читать «Советского спорта».
1: А что, должен был правду начинать читать, что ли?
2: Хотя бы книжки какие-то детские. Он начал читать «Советский». Как только она, мама меня учила собирать буквы в слова, после этого я стал читать «Советский спорт». Вот, поэтому она говорит, что-то, наверное, с моим сыном не то. И прочитав объявление, я попросил маму отвезти меня туда, но чтобы последовал ответ, у тебя есть отец, вот иди к нему обращайся. Папа меня отвел в футбольную школу Москвы, это одна из лучших школ была в Советском Союзе.
1: Это правда, выпускников тоже много.
2: В свое время, да. И я прошел отбор, очень такой серьезный конкурсный отбор был, я там зацепился, закрепился, и вот пройдя всю школу с одним тренером Юрием Петровичем Верейкиным, успешно ее, скажем так, завершил.
1: Это был 82-й год?
2: Это был, да, 82-й год. Из нашей школы, из моего выпуска Андрей Соломатин, Ну, вместе как раз росли Володя Маминов в большинстве. Большую часть тоже провел, поэтому эти люди, которые там, Николай Баркалов был, люди, которые играли на, скажем так, высоком уровне, играли за в Еврокубках, в сборных, поэтому выпуск такой был очень хороший.
1: На год раньше Володя Бесчастных, по-моему.
2: Да, это был Володя Бесчастных, там было вообще очень хорошее поколение было, и когда в спортивных школах есть такое, скажем так, правило, выпускной год, когда уходит, да, он принимает младших ребят, скажем так, в эту школу.
1: Да.
2: У нас выпускался 70-й год рождения, 75-й год моего рождения, как бы его принимали в эту школу, и в свое время была такая традиция, старшие ребята дарили бутсы младшим. Тогда, сейчас, наверное, но этому поколению, наверное, тут сложно понять, что это был такой дефицит, и это была такая вещь, с которым ты не расставался. Ты его шил, перешивал, ты заплатки делал. Это все было тогда. И мне Сергей Киряков, вот, в свое время, он выпускался из ФШМ, мне на выпускном вечере как раз подарил бутсы, как мальчишки, которого принимали в эту школу.
1: Да, он, по-моему, 70-го года.
2: Да, он 70-го года, да.
1: Играл в «Динамо», если кто-то вдруг не помнит, был тренером одной из наших юношеских сборных молодежных. Но... ты попал в футбол, ФШМ, команды ФШМ нет в высшей лиге.
2: А тогда ты не задумывался о высшей лиге, наверное. Да, ты понимал, что там есть там ЦСКА, Спартак, Динамо. Локомотива тогда, кстати, не было. Был Локомотив 2 в большей степени, который базировался на Бабушкинской. Как сейчас Академия Локомотив, в свое время тогда особо не существовал. Был Советский район, прообраз нынешнего Чертанова. Был ФШ, была команда ФШМ, была школа ФШМ. Вот эти те команды, которые были в Москве, скажем так, грандами. Uh-huh. Топ-командами, топ-уровни, как сейчас принято об этом говорить. Поэтому команда как таковой... Да, там была команда второй лиги, но очень считалось, что ФШМ одна из самых сильных школ в Советском Союзе, потому что был очень хороший интернат. Свозили сюда ребята уровня сборных Советского Союза. Конкуренция была очень хорошая. И уже... из выпускного года ФШМ вот как раз разбирали все команды, которые играли в чемпионате там, Советского Союза, чемпионате России, который начинался на «Спартак», «Динамо», «Торпедо». Поэтому вот я думаю, что это был такой хороший донор для московских команд.
1: Я напоминаю, что в гостях у нас Олег Карнаухов, обладатель Кубка страны, ныне директор футбольной школы ЦСКА. Олег, помнишь свой первый контракт?
2: Да, конечно, помню, это был «Торпедо». Я начал заниматься в «Торпедо», уже тренироваться в дубле «Торпедо» в 16 лет. В 17 подписал свой первый контракт. Скажем так, мечтая о... Я всю жизнь я болел за ЦСКА. Угу. Вот, с детских времен папа болел за ЦСКА, поэтому, наверное, по этой линии и мне передалось. Я болел все время за ЦСКА во всех видах спорта. Просто фанател. Ну, мечтая, конечно, что со временем, может, попаду в ЦСКА. Скажем так, меня заметили селекционеры «Торпеды», пригласили в дубль «Торпеды», и там я как бы закрепился. То «Торпедо» было, как я называю его, настоящим еще было «Торпедо». Попал в
1: заводским?
2: Фантастический. Ну да, «Торпедо» автозавод, «Торпедо» с базы Мячкова, вот эта вот вся история, начиная от...
1: То есть ты базу Мячкова застал,
2: конечно,
1: которая сейчас
2: конечно,
1: больше
2: конечно,
1: нет.
2: Конечно, конечно. Там застал еще старое здание, поэтому много чего было. Команда, в которой... была одна из самых ярких техничных команд под руководством Маслова, где играли Иванов, Стрельцов, Воронин. Это люди

0: Я всех друзей угостил в Макдональдс. Хотя сам я это не люблю.
1: Хватило?
0: Хватило. Ну, там самых близких друзей я всех угостил в Макдональдсе. По большому счету, первый контракт я, скажем так, проел с ними.
1: Ну, хорошо, допустим. Просто Валентин Казьмич Иванов, он же привечал далеко не всех. Даже тех, кто у него был в дубле.
0: Я попал как раз в тот момент, когда Валентина Казьмича не было в «Торпедо».
1: Ага.
0: Да, там были другие тренеры, там был Скоморохов, потом был Миронов. Да,
1: было.
0: Да, потом был Петренко, вот, я при них. Потом уже пришел, вернулся Валентин Казьмич, и я как бы я уже был игроком там, стартового состава, и уже непосредственно с ним работал. Жесткий, жесткий, очень такой. Вот знаете, вот сейчас... Просто другое поколение, другие времена, и роль тренера, она, наверное, не такая, как была раньше. Потому что раньше тренер был все, царь и бог, и он все решал.
1: Даже квартиры, машины доставал.
0: Все это распределял тренер, все это по его наводке, все это, если не нравится, убирали, выкидывали, скажем так, из команды. Это все был главный тренер. То есть он был такой глыбой. И Валентин Казьмич в этом плане был глыба, и это был очень такой жесткий человек, который очень любил спрашивать, очень любил дисциплину. Но, скажем так, наверное, в какой-то степени чуть повезло, потому что старшие товарищи рассказывали, что он пришел уже чуть мягче был. Потому что когда он был еще до ухода в «Торпедо», это было еще жестче несколько раз.
1: Да, представляю себя. Олег, скажи, пожалуйста, вот у тебя есть один гол за сборную. Ворота сборной Бразилии. Но ты к этому с иронией как-то относишься. Потому что сейчас далеко не многие могут похвастаться тем, что они забивали Бразилии.
0: Ну,
1: да и раньше тоже.
0: Да и получилось хорошо. Просто сам результат того матча, сам как он состоялся, в каких условиях, как мы готовились, как у меня было многих футболистов. Просто я всегда, я и тогда был уверен, и сейчас, что... Понятно, мы проиграли 5-1, мы летели там в районе больше суток, мы добирались из минус 30 в плюс 25, плюс 30, там уже, наверное, была вот эта влажность, Форталеза на экваторе.
1: Ну, давай скажем, что это был, по-моему, ноябрь, да, закончился,
0: да,
1: чемпионат.
0: Чемпионат только... закончился, мы собрались в Новогорске, здесь было минус 20, мы потренировались в зале, там вышли на снегу, чуть побегали и полетели, вот этот вот длинный перелет, Москва, по-моему, Франкфурт. Франкфурт, Рио-де-Жанейро, Рио-де-Жанейро, Форталеза. Вот, поэтому, ну, и против нас вышла сборная Бразилии, в принципе, в оптимальном составе. Там были звезды мирового уровня, которые все играли в Европе, все были претендентами на золотой мяч, тот же Ривалдо играл. Им понимали, что уровень запредельный, и они, в принципе, его показали. Но я все равно был уверен, что можно было бы, скажем так, выпрыгнуть из себя и сыграть чуть лучше, меньше пропустить и где-то дать чуть более жесткое сопротивление этой команды. Ну, конец сезона, вот этот весь перелет, вот эта вся неразбериха по составу, наверное, все-таки сказывалось. И, скажем так, с первых же минут не пошло, потому что, ну, трудно было пойти, когда против тебя играют футболисты мирового уровня, и которые в идеальной форме, потому что у них сезон в самом разгаре, и они собрались играть в Бразилии против своих же, со своими болельщиками, которые гнали вперед. Но все равно возможность была сыграть один матч, как-то переломить себя. Я считал, что могли, ну, не получилось, ну, поэтому повезло, что забил гол, пенальти заработал, по-моему, Сергей Симак, и, как сейчас все шутят, как Сергей шутит всегда, взял у меня мяч, отобрал, хотя он был не против.
1: Ну, ты же защитником был, отобрал мяч.
0: Вот, поэтому, да, забил гол, приятно, но, опять-таки, я понимаю, что это...
1: Забил гол, ушел в отпуск.
0: Я понимаю, что это, да, мы там еще 3 дня в отпуске были, мы на пляжах Копакабаны с бандитскими группировками сталкивались, и там, конечно, все, весь колорит узнали, что есть в Бразилии
1: не только футбол,
0: да. Поэтому воспоминания нормальные, хорошие, но я, конечно, воспринимаю немножко с иронией, потому что столько времени прошло, и ты, может быть, где-нибудь сесть у каминчика и вспоминать на кому. А ты помнишь, а ты этого не помнишь, да? Как у Карцева, ты знаешь, а ты этого не знаешь. Вот, а так... Приятно было, что забил, ну, понятно, я знаю, что какой счет, и знаю, как-то развивался тот матч, и, конечно, я буду это всегда так с иронией вспоминать.
1: Ну, хорошо, с иронией, не с иронией, забил бразильцам, хорошо. Что еще сам можешь отметить из ярких событий своей карьеры? Вот прям запомнилось.
0: Ну, наверное, дебют в большом футболе. Я как раз вышел против ЦСКА играть с Торпедом. Мой первый матч стоялся против ЦСКА, да. Он мог вообще закончиться фантастически, потому что ближе.

0: к концу матча я нашел возможность и пробил через себя, мяч попал в перекладину. То есть мог забить же в первом же матче таким образом, скорее всего. То, что по карьере переход, наверное, разные были, да, в игра с такими футболистами и общение с такими футболистами в «Торпедо», которые были тогда, переход в ЦСКА.
1: А, кстати, как он случился? Это же тоже наверняка яркое было событие для тебя.
0: Яркое, да. Я по полгода после «Торпедо», когда там начались все преобразования, там два ЦСКА было, два «Торпедо», «Торпедо» уходил в «Лужники», это все было...
1: Было дело, да.
0: Да, приходил, да, пришел Тарханов, пришла группа игроков из ЦСКА, то есть это было такие смутные времена были, по большому счету, и что-то там у нас не срослось с Тархановым, как бы... Я ушел на полгода в Ярославский «Шинник». Ярославский «Шинник», где тоже подобралась очень хорошая компания. Бывшие «Торпедовцы» играли там. Мы провели великолепный второй круг. Мы очень много игр выиграли. Мы вышли, заняли еврокубковое место. Вышли в кубок УЕФА. Заняли
1: первый раз в истории.
0: Да, первый раз в истории, да, «Шинники». Мы вышли в кубок УЕФА, попали. Четвертое место. ЦСКА в то время, по-моему, заняло седьмое или восьмое место. И мне просто последовало приглашение перейти в ЦСКА, что меня, конечно, все мои там товарищи и тренеры, тренерский штаб отговаривали полностью несколько дней, потому что они говорят, ну, мы играем в кубке УЕФА, УЕФА, мы четвертое место, мы ЦСКА, посмотри, где находится. Ну, я всегда понимал, что это команда, за которую я болел, это команда, за которую я мечтал оказаться, и все это может сойтись воедино. Конечно, я даже не рассматривал другие варианты, не поддавался этим уговорам. Я, конечно, принял предложение.
1: А сколько тебе лет было, Олег?
0: Мне как раз тогда исполнилось 20... Мне было 22 года.
1: Ну, то есть это какой-то юношеский максимализм?
0: Ну, какой юношеский максимализм уже?
1: Ну, это же Европа.
0: Да, Европа. Ну, я понимал, что ЦСКА сделает шаг вперед. Я был уверен в этом, тем более я знал, что там собираются ребята, талантливые молодые ребята, которые и опытные, и молодые из разных команд, и уже которые там есть. Поэтому я был уверен, что будет все хорошо. Да, может быть, складывалось не совсем удачно с самого начала, но в итоге все получилось. Ну, когда ты идешь к своей мечте, когда у тебя есть мечта, и она может осуществиться, ну, почему бы не исполнить?
1: То есть небо упало?
0: Ну, не небо упало, просто так сложилось, скажем так, обстоятельства.
1: Ну, хорошо, ты мечтал об этом, это произошло. Я напоминаю, что сегодня героем программы «Высшая лига» является Олег Карнаухов, человек, который в свое время завоевал Кубок страны, ну и, собственно, сейчас является директором футбольной школы ЦСКА. Продолжим наш разговор через несколько минут.
2: Высшая лига.

0: Лига с Алексеем Золиным.
1: Это программа «Высшая лига». Я ее ведущий Алексей Золин. Сегодня герой программы «Высшая лига» Олег Карнаухов. Человек, обладатель Кубка страны, призер нескольких чемпионатов страны и, собственно, сейчас возглавляет футбольную школу ЦСКА. Выигрыш Кубка ты намеренно не называешь ярким событием в своей жизни?
2: Ну, наверное, да, потому что очень хочется поиграть в финале, чтобы поднимать этот кубок. Тогда это, наверное, было ярко. Да, мы прошли большой путь, мы играли до полуфинала, играли матчи все. Потом мы не участвовали уже в этом, скажем так, я не участвовал в финальной игре. Поэтому, наверное, да, обладатели кубка считаются, но когда ты не играешь в финале, мне кажется, это как-то вот чем-то обделён сам себя. Угу. Ну, да, трофей как бы он есть, но, опять-таки, я могу говорить это для себя с какой-то степени, так, не с иронией, а вот здесь как раз чуть с грустью, потому что хочется играть в финальный матч. Я играл финальный матч с «Локомотивом», мы проиграли в дополнительное время финал кубка. Я хотел выиграть этот кубок, но вот случилось так, что как бы в финальном матче мне не удалось участвовать.
1: Ну хорошо, ну вот смотри, Олег, у тебя хорошо складывалась карьера. Ты поиграл в любимом для себя клубе. Ты встретился со многими друзьями, обрел их в том числе на футбольном поле. Мало кто знает, что ты спорил чуть ли не со всеми тренерами, с которыми работал. Или даже уже не с тренерами вот твоими, а с тренерами, которые работали в клубе.
2: Ну что значит спорил? Я особо-то не спорил со многими тренерами. Просто есть... Нет, а с кем я спорил?
1: Ну хорошо, нет, я просто хотел поймать тебя на разногласиях с наставниками.
2: Нет, я никогда не спорил, по большому счету. У меня были другие, скажем так, это был не спор. Еще раз, просто вы поймите, в то время спорить с тренерами, ну, наверное, было невозможно. Потому что ты понимал, что спор ни к чему не приведут здесь.
1: Но это в советское время, в российское уже было немного по-другому.
2: Ну, все равно было немного несложно. Это сейчас ты можешь все на контракте, что тренер, что ты. Но все равно тренер отвечает за результаты, но ты с ним можешь переговорить. Но решающее слово будет за ним. Тогда это было еще сложнее.
1: Ну смотри, Газаев тебя убрал из ЦСКА.
2: Да, но здесь спора не было никакого.
1: Когда ты подписал контракт фактически?
2: Да, я подписал новый контракт. И на учебе тогда еще можно было учиться, когда ты играл действующим игроком. Я учился в высшей школе тренеров, пока была возможность. Ну почему не воспользоваться? Подписал контракт, да, пришел Газаев. И через какое-то время я узнаю, что мне выставляют на трансфер. Потому что я сначала этому не поверил. Говорю, ну если подписав новый контракт, выставляют на трансфер. Да, я встретился с президентом клуба Евгением Ленорчем, я встретился с Газаевым, он сказал, что нет, он не видит футболистов, которые были до этого в ЦСКА. В принципе, никого не осталось, кроме Сергея Богдановича, да? Сергей остался, да, только один, по большому счету. Всех остальных он поменял. Скажем, мы переговорили, спора не было, просто мы переговорили и пришли к выводу, что вот такая ситуация. Поэтому здесь какой спор? Ну, нет желания видеть, значит, он принял это решение. Поговорив с президентом, Евгений Леонидович сказал, что я хочу, чтобы ты играл в ЦСКА, да? Но есть главный тренер, которого я назначил, с которого я буду спрашивать результат, значит, он делает то, что он считает нужным. Поэтому каким образом?
1: Ну хорошо, допустим, да. Но я, может быть, не про спор, я неправильно выразился. Разногласие.
2: Ну, опять-таки, разногласие с Газаевым. Он сказал нет, значит, ну я что буду?
1: Я напоминаю, у нас Олег Карнаухов в гостях, ныне директор футбольной школы ЦСКА. Олег, ты футболист в прошлом. Футболисты обычно не отличаются хорошей риторикой, нормальной речью, да, пониманием процессов каких-то, которые они еще и могут объяснить. Как у тебя сложилось? Не потому же, что ты начал советский спорт читать в 6 лет?
2: Я очень хочу, чтобы это, вот этот вот, скажем так, вот это клеймо к футболистам не прилипало. Вот
1: я согласен, ну, я сам этого хочу, но так не...
2: Мне
1: ну,
2: очень
1: я понимаю,
2: хочется,
1: что это
2: я,
1: не
2: вот,
1: так.
2: Я вот сейчас на своей должности, да, я там занимался, я был тренером в школе ЦСКА, я сейчас директор в школе ЦСКА. Я все время разговариваю с ребятами, я все время говорю, чтобы они... Образование — это выше первое, что должно быть. Футбол и учеба должны идти параллельно.
1: Правильно.
2: То есть есть возможность, не надо выделять какое-то время, не надо выделять что-то футбол или учеба. Если вы пришли здесь, вы должны развиваться гармонично во всех направлениях. То же самое в современном мире вы должны уметь давать интервью, вы должны уметь разговаривать на камеру. У вас не должны быть вот этих междометий, которые все говорят, без которого не могут составлять слова уже в 12-13 лет ребята. Поэтому иногда вот этот слышишь отборный мат, подходишь и говоришь, я согласен с тобой, все это правильно, вот только можно вот другими словами. На поле я понимаю эмоции, но все-таки это некрасиво звучит из ваших уст. Понятно, когда полный стадион гудит, там, может быть, не слышно ничего, и вы уже взрослые ребята. Но когда на таком уровне это выглядит очень-очень некрасиво со стороны. Поэтому я очень хочу, чтобы ребят, вернее, это клеймо уходило от футболистов, потому что всегда говорили, что дураки в футбол не играют. Дураки в футбол не играют, потому что это очень умный футбол, но мы понимаем, что от чего это идет? От того, что не все готовы идти на интервью, не все готовы разговаривать, все боятся быть, скажем так, белой вороной. Потому что, а вдруг что-нибудь не то скажут, и тебя потом будут троллить и так далее, там, подобное, что в футболе это частенько.
1: Ну, Гришин, Карнаухов не боятся же этого делать.
2: Ну, мы уже взрослые. Мы, кто знал, что было бы... У нас в свое время не было ни Твиттеров, ни Инстаграм, никаких соцсетей. И это, наверное, было за счастье. Сейчас бы половину вещей, наверное, всплыло бы где-нибудь. А то, что касается риторики, ну, про себя скажу, что попробовав раз, я понял, что все равно этим надо заниматься. Это профессиональная работа, этим надо заниматься. Я, там, скажем, очень много посвящал этому времени. Сейчас, кстати, к сожалению, меньше, но по объективным причинам. Но мне все равно в машине лежат скороговорки. Иногда еду, читаю. У меня очень много знакомых и приятелей, друзей из мира кино и театра. Я их прошу, они мне, скажем так, вводят к своим преподавателям в разных учебных заведениях. Например, мы сходили в ГИТИС на несколько уроков, я к их преподавателям ходил, смотрел, как это все делается. То есть какое-то обучение идет более, скажем так, более профессионально, но оно все равно тебе помогает. Но когда я иногда себя слышу вживую, я думаю, не надо так говорить никогда.
1: Ну, тебя много было в свое время на телевидении, на федеральном телевидении. Потом достаточно много было в ЦСКА ТВ. Ты постоянно там появлялся. Вот твой переход прям в экран. Но я понимаю, что он не был болезненным, потому что у тебя все нормально с речью и с головой.
2: Ну, я очень надеюсь, что... Ну, я очень работаю над тем, чтобы у меня было все нормально с головой. Работаю над тем, чтобы было все хорошо с речью. У меня есть, скажем так, мои консультанты, которые... очень пристально за этим следят.
1: Это хорошо.
2: Да, это, конечно, хорошо. Мне жена все время говорит, помимо того, как выглядишь на экране, она все время говорит, какие-то слова-паразиты появляются, чтобы на это обращал внимание, потому что со стороны все это слышно. Как в какой-то момент там ты правильно, не понимая, о чем по большому счету говоришь, ну, в глобальном смысле в футболе, потому что есть тонкости, нюансы футбола, где простым болельщикам тяжело это понять, но смысл и слова, которые, и тот тембр, когда говоришь, они все прекрасно понимают и все время подсказывают. Плюс те ребята, с которыми я постоянно сталкиваюсь на федеральном телевидении, да, они все равно какие-то вещи подсказывают. Я со всеми в очень хороших отношениях и смотрю на них, как они работают, смотрю, как они себя ведут, смотрю, как они разговаривают, потому что это действительно это профессия, это сложная профессия, и этим надо постоянно заниматься профессионально, если ты хочешь достичь чего-то там серьезных успехов. Просто так выйти поговорить очень, на самом деле очень непросто. А тем более, когда это прямой эфир, и
1: многих, наконец-то кто-то это сказал.
2: Многих людей стопорят, знаете, вот эти камеры, когда они такие разухабистые рубахи парни и разговаривают, у них льется речь, вроде бы все хорошо, и когда они начинают говорить в прямом эфире, ты понимаешь, что речь без телевидения или без микрофона их, это хорошо, но ее нельзя перенести сюда, потому что это совсем другое, совсем профессионально. У меня в свое время был момент, я восхищался, у меня есть близкий приятель, мой друг близкий, Вася Конов такой.
1: Есть такой. Да.
2: Вот. И когда мы с ним очень много разговариваем, общаемся один на один, то есть это один человек в голосе. Как только он начинает говорить под микрофон или под камеру, это совсем, это профессиональная речь, профессиональный тембр голоса, и я все время удивляюсь. Вот люди настолько с тобой на одной волне, но когда они начинают говорить профессионально, ты понимаешь, что это пятиэтажка против небоскреба.
1: Хорошее сравнение, хорошее. Еще одно правило, которое есть в программе «Высшая лига». Герой программы рассказывает о том, чем он занимается сейчас. Мы уже объявили, что ты директор футбольной школы ЦСКА. Сначала был тренером.
2: Тренером, да.
1: Да, сейчас ты директор. Расскажи, как сейчас строится твой день.
2: В рабочем режиме. Мне все время немножко отклонюсь чуть-чуть, да, от этого непосредственного вопроса. Когда мне говорят, тебя очень много на телевидении.
1: Нет,
2: ты,
1: Олег.
2: Нет, говорит, ты работаешь или нет? Я говорю, я с условно там с 9:30 утра до 8 вечера я на работе, пока вы все спите ночью, я как раз и говорю. А там это все идет в записи, потом вы смотрите. У меня постоянно рабочий день, и у меня нет такого, скажем так, я могу начать там с 9:30 утра, могу с 10 утра. Но для начала мне надо выйти позаниматься. Я просыпаюсь и, скажем так, иду в фитнес-зал, позанимаюсь или пробегусь в лесу. Потом еду на работу, постоянно в рабочих моментах. Вечером, если есть предложение, приезжаю в Останкино. Там проходят эфиры. Но основное мое, конечно, это же школа ЦСКА. Этим я занимаюсь с утра до вечера. Скажем так, 7, даже не с утра до вечера, а 7/24 в режиме, потому что постоянно на связи, постоянно что-то думаешь, что-то придумываешь, постоянно вот эти рабочие моменты. Без выходных, без проходных, но пока справляемся.
1: Олег, как школа ЦСКА будет жить в нынешних условиях? Да, ну у вас есть там воспитанники, тем более Чалов там, допустим, у тебя сейчас, ну у тебя там 3 года тренировался, насколько
2: да,
1: я понимаю,
2: был, да?
1: Да. Сейчас играет за границей, мог бы играть там даже в английской премьер-лиге, к примеру. Да, во всяком случае, ходили такие слухи. Сейчас, возможно, ребят надо будет ориентировать именно на внутренний чемпионат. То есть дорасти до Барселоны будет, до Реала будет сложно.
2: А вот до этого прям было, прям Клондайк у нас выезжали в Барселону, Реалы.
1: Ну, я не буду тебя спрашивать, почему не выезжали. Потому что там за границей нам не предлагают большие деньги нашим футболистам.
2: И никто не предлагает Барселону с Реалом
1: сразу же. Да, предлагают там начинать с меньшего. Да, ну вот как сейчас работать? Ведь раньше просто родители, многие, да, у которых не получилась карьера в футболе, тащили своих детей. Вот у меня не получилось в ЦСКА
2: попасть. Это громадная проблема современности. А многие родители хотят свои амбиции увидеть в своем ребенке. Это большое заблуждение. Сколько раз разговариваем, собираемся с родителями, пытаемся донести, но это бесполезно. Для каждого родителя ребенок самый лучший. Это никто не спорит.
1: Это несомненно.
2: Это никто не спорит, не исключает, но все время задается вопросом: если вы приводите ребенка, то доверяйте тогда туда, куда его привели. Если вы не доверяете, смысла вы его сюда приводить тогда? Есть другие школы, есть другие тренеры, которым вы будете доверять.
1: Но они никому не доверяют.
2: Это амбиции, да, это амбиции родителей. Зачастую дети не хотят этого половину. Ну, они не то что не хотят. У них должно быть детство. У них должно быть свое детство. Футбольное образование — это не профессиональная их работа. Она может им стать. Она может быть им бонусом. Дорасти до футболиста. А может и не стать. И первое, пытаемся донести до родителей. Родители должны быть всегда готовы к тому, что их ребенок не будет футболистом.
1: То есть они должны быть готовы. Зря.
2: Что?
1: То есть они вложили силы, средства зря.
2: Нет. Почему? Они воспитывают ребенка. Ребенок развивается, он учится в школе, он учится в футбольной школе. Есть умственное развитие, есть физическое развитие, есть социум, да, вот как быть в коллективе. Это все идет в помощь ребенку, это все идет в помощь развитию. Что из него получится в дальнейшем, никто не знает. Предугадать очень сложно. Тем более до полового созревания, когда проходит вот этот пубертатный период, что-то можно предположить. Но опять-таки дети влюбляются, детям не нравится, дети перегорают, выгорают, что-то не получается, травмы и так далее, и тому подобное. Сотни могут быть причин. И второй вопрос. Посчитайте процент, который становится профессиональными большими футболистами.
1: Кстати, какой?
2: Из того случая, вы посчитайте, сколько школ в стране, в России, футбольных школ, которые каждый год на выпуске выпускают целыми командами. И кто доходит до большого футбола? Единицы. Большие.
1: Это понятно, да.
2: И это процент совсем маленький. Это очень большая громадная конкуренция. И родители должны быть, сами родители, в первую очередь, готовы к тому, что их ребенок не будет профессиональным футболистом. Но до многих это не доходит, потому что у них есть цель, вот что ребенок должен обязательно быть профессиональным футболистом. Даже, может быть, ребенок это не хочет. Условно, как в хоккее говорят, да, дополнительные подкатки. Они идут другим тренерам, они играют с другими командами, они берут тренера по физподготовке, по легкой атлетике, еще почему. Дети приходят, уже ненавидят половину тренеров просто потому, что их таскают по всем этим. Это амбиции родителей, которые забыли, какие они были в детстве.
1: Не, ну вот скажи, да, нас можно было в советское время приходить в секцию в 12 лет, потому что мы во дворе там занимались, все эти прятки, догонялки, то есть мы развивались, координировались и так далее. Но ты-то все равно пришел в 7 лет в секцию.
2: Да, я пришел в 7 лет.
1: То есть у тебя тоже с детства, получается, не было?
2: Ну, дай бог, чтобы многим мое детство было, потому что, опять-таки, мы сейчас говорим о Советском Союзе.
1: Да.
2: Я ездил по заграницам, что в Советском Союзе было очень сложно. Я ездил в турниры, у меня были, да, турниры в Европе, были в Латинской Америке. Я поездил по многим турнирам. Это было нормально. Ну, хорошо, не бренчал под гитару во дворе до 12, потому что я учился и играл. У меня не было ни выпускного вечера в обыкновенной школе, ни последнего звонка, потому что я все время был куда-то уезжал на игры, на турниры. Но я считаю, что это было мое классное детство. У меня были друзья. У нас было то детство. Мы пришли, мы тренировались. Скажем так, как я говорю, что почему нельзя много тренироваться в плане профессиональных тренировок в школе? То есть есть определенное количество, которое позволяет, где есть педагогическое давление от тренера. Все остальное ребенок должен делать сам, в любых, чтобы не было вот этого давления. У нас это было, у нас был двор, у нас была улица, у нас половина не знала, у нас не было мобильных телефонов, поэтому родители не знали, где мы есть.
1: Это да.
2: Это была безопасность, по большому счету. Никто не переживали. Пришли вечером, где ты был? Да там. А, ну, получил по шапке. И все. То есть это было нормальная вещь. Что сейчас, конечно же, это все очень сложно, плюс дворов как таковых, как мы говорили, нету, потому что мы были предоставлены сами себе. У нас был свой опыт.
1: Да.
2: Гаражи, стройки, банки-палки, футбол, хоккей, любые виды спорта, везде по всем, прятки, догонялки и так далее и тому подобного. Мы делали свой опыт во дворе, мы все знали. Поэтому эта вот ловкость, сейчас этого меньше. Сейчас этого меньше, и поэтому сейчас больше вот это вот натаскивание родителей на то, что ребенок должен заниматься какими-то вещами. Если они думают, что они его там с 3 лет начнут, научат обводить вот эти конусы, которые стоят, фишки, останавливать и бить по мячу, то это будет классно. Не будет этого классно. Надо немножко на другом думать, другого развивать, но до родителей достучаться очень тяжело.
1: Мне остается только пожелать тебе успехов в твоем дальнейшем, что бы ты ни делал. Да, и мы тебя всегда ждем в гости.
2: Ну, я очень рад, что первое спортивное радио, конечно, появилось у нас в Москве, и это с удовольствием я его слушаю всегда в машине. Поэтому я, тем более, я вижу столько знакомых здесь лиц, поэтому я говорю вам спасибо и с удовольствием всегда буду приходить.
0: Высшая лига.
3: Реклама на первом спортивном радио.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Телефон рекламной службы +7 495 925 33 17.

Я в разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь стоит, как призрак за спиной.

0: девочки смеются.
1: Семейный подряд.
2: В истории мирового футбола есть немало игроков, которые не только сами добивались успеха, но и воспитывали настоящих чемпионов из своих сыновей и внуков. Это удалось сделать, например, Яну Райту, чемпиону Англии 1998 года. После того, как он завершил карьеру, в АПЛ играли еще его сын Брэдли и пасынок Шон Райт Филлипс, известный полузащитник Манчестер Сити. Самого Яна тоже воспитывал отчим. Отношения у них были напряженные, семья жила бедно. Райт вспоминал, что в детстве приемный отец часто бил его, а еще запрещал смотреть футбол. Многое для будущей карьеры Яна сделал его школьный учитель. Он помогал мальчику с учебой, а еще показал несколько футбольных приемов. Вскоре Райт стал ходить на просмотры. Он писал во все лондонские клубы, но ничего не получалось. В 19 лет он встретил свою будущую жену. Тогда у нее уже был сын Шон. Вскоре в семье Райтов родился еще один мальчик – Брэдли. В это время Ян бросил футбол и стал искать другой заработок, чтобы прокормить семью.
3: Мне пришлось работать на нефтеперерабатывающих заводах, в грязи и масле, просто ужасно. Но что поделать, Шон был совсем маленький, жена беременна. Мне нужно было работать. К тому же незадолго до этого я попал в тюрьму. Ездил без страховки и не платил штрафы, просто не было денег. В это время я и обратился к Богу. Понимал, что мне нужно стараться, усердно работать. Ведь все, чего я хотел, это играть в футбол.
2: И вот, когда нападающий уже потерял надежду подписать контракт с профессиональным клубом, ему позвонили из Кристал Пэлас. Скаут Пит Прентис заметил Райта во время одного из матчей любительской лиги и пригласил на просмотр. В Кристал Пэлас Ян Райт провел 6 лет, а затем перешел в Арсенал. 6 сезонов подряд он был лучшим бомбардиром команды, дважды выиграл с Арсеналом Кубок Англии. В истории АПЛ Ян Райт был одним из лучших нападающих. В 2000 году он завершил карьеру, а в 2005 стал членом Зала Славы английского футбола. В это время свой первый профессиональный контракт уже получил его пасынок Шон. С детства мальчик занимался в академии при клубе Nottingham Forest. Когда Шону было 17, его подписала молодежка Манчестер Сити. Вскоре он перешел в основную команду, и именно эти 6 лет с горожанами стали самым результативным периодом в карьере Райт Филлипса. В 2017 году его включили в список лучших игроков клуба в 21 веке. Шону удалось повторить некоторые достижения знаменитого отчима, а в чем-то даже превзойти его. Как и Ян Райт, Шон стал двукратным обладателем Кубка Англии. Но он первый из династии Райтов, кому удалось попасть на чемпионат мира. В 2010 году полузащитник отправился в ЮАР в составе сборной Англии. Правда, вышел на поле всего в 2 матчах. Заключительные сезоны Шон провел в США. Вместе со сводным братом Брэдли они играли в Нью-Йорк Ред Буллс. Брэдли Райт Филлипс именно в американских клубах достиг наибольшего успеха. Он начинал карьеру вместе с Шоном в Манчестер Сити, какое-то время провел во втором дивизионе, а потом улетел в Штаты. С 2013 года Брэдли играет в высшей футбольной лиге США и Канады. В Англии же сейчас начинается карьера еще одного футболиста из семьи Райт. Сын Шона, Димарджо Райт Филлипс, летом 2021 года подписал контракт с клубом второго дивизиона Сток Сити. До этого Димарджо, как отец и дядя, играл за молодежку Манчестер Сити. Вот такую стартовую площадку выбрали для себя футболисты Райты. И, похоже, не прогадали.
1: Семейный подряд.

0: Первое спортивное.
1: Физкульт привет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
2: Всем привет! Это Первое спортивное радио. И сейчас мы будем знакомиться с нашим гостем.
3: Кто ходит в гости по утрам?
4: И кто же?
2: Генеральный директор международной серии по триатлону Iron Star Владимир Шейкин.
4: Всем доброе-доброе утро. Спортивное доброе утро.
5: Я спрашиваю, прям с утра спортивное?
4: Конечно, я уже 2 километра отплавал и к вам.
2: С утра?
4: Да.
5: По Москве-реке?
4: Нет, вот здесь вот недалеко, в фитнес-клубе. Перед работой, когда в офис хожу, все время стараюсь плавать по двум причинам. Легче работа потом заходит, и пробок меньше, когда я выезжаю из Подмосковья в 6 утра.
2: Ух ты! А мы так не делаем. Почему?
5: Потому что мы в 5
2: потому
5: выходим.
2: Что в 3 часа ночи.
4: У вас и так пробок нет.
5: У вас пробок точно нет никаких, особенно.
2: Да.
5: Особенно вот эти последние 2 дня.
2: Но работать это не легче.
5: Да. Надо с плавания начинать. То есть в час встаешь, плывешь на работу.
2: Особенно, когда не умеешь.
5: Да.
2: Надо круг сначала надуть.
5: На сапе плывешь. Круг, надуть круг, это очень хорошо.
2: Владимир, а как вообще начинается ваше утро? Всегда ли вот так вот с физкультуры, с бассейна, с фитнес-центра?
4: Ну, на самом деле, раньше, когда я был профессиональным атлетом, оно всегда начиналось с плавания. Вот почему-то принято, ну не почему-то, легче утром заходит плавательный сегмент триатлона, а дальше уже все остальные. Это триатлон, если кто не знает, это плавание, потом велосипед и потом бег. Есть различные дистанции, все это без остановки. Вот, а мое утро, когда мы работаем таким гибридным методом или способом, 3 дня мы работаем в офисе, а 2 дня у нас удаленки. И вот с учетом того, что когда мы работаем в офисе, я стараюсь каждое утро плавать. То есть мы с супругой приезжаем в бассейн, примерно 2 километра плаваем, это там 45 час, и дальше она на работу, я на работу.
2: А вы сами придумали такой график? 3 дня в офисе и 2 дня удаленка?
4: Это придумала пандемия.
2: В общем, и с тех пор осталось?
4: Да, с тех пор осталось то, что Москва большая, добираться до офиса достаточно долго кому-то, но вот я живу в Ивантеевке, мне ехать там 45
5: долго,
4: минут.
5: Да.
4: Относительно долго. А есть те, кто живут в Бутово. И доехать у нас офис здесь в 5 минутах езды от вас, ехать 2,5 часа. И поэтому мы посчитали, что эффективность сотрудников в удаленные дни, когда они не тратят время на дорогу, даже больше, чем в офисные дни. Ну а в офисные дни мы оставили для того, чтобы команде встречаться, потому что встречаться друг с другом в офлайне и обсуждать те моменты рабочие, которые есть, это просто необходимость. В онлайн это хорошо, но все-таки, когда ты видишь человека, все сотрудника, коллегу, то совсем по-другому проходит коммуникация.
2: Конечно. А команда большая у вас?
4: У нас 25 офлайновых фулл-таймеров, то есть которые прямо работают полноценно на проведение мероприятий. Это вот примерно сейчас команда расширилась, около 20 человек ходит в офис, и есть еще удаленщики, которые работают в разных городах. Там у нас, например, диджитал-маркетолог живет в Питере, финансовый контролер тоже живет в Питере.
5: Они все с плавания начинают утро?
4: Нет, они начинают, как все остальные россияне и другие жители нашей планеты, с кофе.
2: Но, тем не менее, к спорту они имеют отношение. Может быть, они спортсмены бывшие, может быть, тренеры дипломированные, как вы, например.
4: На самом деле, дипломированный тренер еще один есть. Это спортивный менеджер Денис.
2: Он тоже по триатлону?
4: Нет, он по лыжам.
2: Ух ты.
4: Вот. А по триатлону есть у нас кандидат мастера спорта, это руководитель отдела мерчендайзинга Настя Нечаева. У нее сегодня свадьба, кстати.
2: Ух ты!
5: Мы тебя поздравляем. Настя, да, поздравляем.
2: Во вторник.
5: Во вторник. А что? Ну, а вдруг?
4: Ну, 29-е. И представляете, отпустил на свадьбу.
5: Странно, да?
2: Серьезно?
4: Да.
2: Вот
4: да,
2: это
4: странно.
2: Да. Какой хороший начальник.
5: А свадьба на велосипеде, на бегу?
4: Свадьба в Екатеринбурге.
2: В Екатеринбурге, там все это вместе. Как раз триатлон. Вы мастер спорта по триатлону.
4: Да.
2: А как так случилось, что маленький человек начал заниматься вот триатлоном? Или с чего все началось?
4: Началось с того, что мои родители тренеры по легкой атлетике. Мой отец воспитал 5 мастеров спорта и одного чемпиона Советского Союза по легкой атлетике на дистанции 400 метров. И все мое детство...
5: Судьба была предрешена просто.
4: Да, и все мое детство прошло на тренировочных сборах вместе с папой. Вот, и потом я у него много раз спрашивал, почему же ты мне не отдал в легкую атлетику, так как ты почти заслуженный тренер. Он сказал, что 90-е годы, я уже перестал работать, и, в общем, не мог я тебя, ребенка, тренировать. Ну, а мама дала другой ответ. Они меня отдали в плавание. Я спрашиваю, маму, почему? Она говорит, ну, вот, чтоб ты чистенький всегда был.
5: Вот это подход! А что плавки бросил и все?
4: Именно так. Именно так мама и сказала, что всего плавки и очки, и шапочка. Ну, ничего не нужно, тут какие-то кроссовки. И, в общем, я около 12 лет добился в плавании кандидата мастера спорта, но, к сожалению, тогда в Воронеже бассейны работали около 5-6 месяцев в году. А с учетом того, что я был очень замотивирован на спорт и хотел больших результатов, опять же, отец сказал, ну ты что, хочешь мастера спорта выполнять? Как думаешь, я уже поступил в институт физкультуры на первый курс, реально при таком тренировочном графике? Я говорю, не, ну давай попробуем триатлон. Я говорю, ну давай, я сопротивлялся, потом попробовал, влюбился и... Потом меня пригласили в училище Олимпийского резерва города Щелково. Тренер пригласил, тогда у него формировалась команда под его дочь, под Олимпийские игры. И дальше я уже здесь выполнил мастер спорта, окончил училище, начал там работать, преподавать. И, в общем, мечтал даже о карьере чиновника.
5: Всегда, вот всегда найдется какая-нибудь дочь либо сын, да, под которую вот обязательно что-то должно получиться. Либо в эстраде, либо где-то еще. Ну, что, по-другому у нас в спорте никак нельзя, что ли?
4: Ну, либо через постель.
5: Хороший вариант! Хороший вариант, да. Причем все равно дочь или сын будет в этом участвовать. Да что?
2: Дочь или сын.
5: Ну как?
2: Ну да, тут два варианта.
5: В любом возрасте дочь или сын, да? Какая?
2: И пошла цепочка потом.
5: Ну да. Вы мечтали о карьере чиновника, и тем не менее что-то пошло не так?
4: Все очень просто, ну, как чиновника. На самом деле хотел развивать профессиональный спорт.
5: Ну да.
4: Вот, но с учетом того, что в училище не очень... Не знаю, можно такое говорить? Есть борьба поколений.
5: Ну, конечно. То есть
4: я был молодым, амбициозным и, возможно, перспективным, а люди считали, что они уже перспективнее меня в 69.
5: Ну, конечно, а что?
4: Вот. И с учетом всех вот этих обстоятельств, благодаря моему другу, который у меня тренировался сейчас, это заместитель генерального директора Сергей Макенков, он однажды позвонил, говорит, хочу бегать. Говорит, зачем? Он, хочу. Я начал его тренировать. А потом он попал в компанию Iron Star работать спортивным директором. И дальше наша судьба до сих пор не расходится. Он меня пригласил на должность тим-лидера. А вот уже затем, когда я все свои навыки, которые я получил в спорте, работе в училище Олимпийского резерва, где было куча вызовов, и меня Андрей Кавун, это председатель совета директоров компании Iron Star, сказал, давай административным директором. Вот. И, в общем, я пришел таким образом в компанию на фулл-тайм.
5: Понятно, что вы плавали. Понятно, что 3 дисциплины ходят в триатлон. Какая самая простая?
2: Любимая?
5: Простая.
4: Нет простых. То есть...
5: Ну вот из 3, если выбрать, какая-то же самая простая?
4: Нет такого. Ну то есть, если брать...
5: Для вас лично?
4: Для меня, наверное, я не люблю велосипед. Не люблю, потому что он у меня меньше всего получался в профессиональной карьере. Да. Не самое сложное. На самом деле, то есть я не типичный любитель. У большинства любителей есть отвращение к плаванию. Потому что плавание с точки зрения какой-то красоты самый некрасивый. Некрасивое и времяпрепровождение. Когда есть бассейн, ты смотришь на линию на дне, считаешь плитку и поворачиваешься либо кувырком, либо маятником. И все. А вот когда ты выходишь на велосипед в красивой форме, когда у тебя велосипед еще красивый.
5: Слушай, это вот эти 33 богатыря, выходящие из моря. И с ними дядька Черномор, судья.
4: Это в море. В бассейне немножечко по-другому.
5: В бассейне по-другому, да.
2: Да, там нет волн. Хотя, если постараться.
4: Поэтому, если брать сегодняшний любительский рынок, вот большинство участников... Моя супруга тоже не любит плавание. Я ее убеждаю, говорю, надо плавать. Она нет, не хочу. Я говорю, что любишь, велосипед?
2: Ух ты. А я беговую дорожку люблю, кстати. Что? Алексей Борисович, а вы что любите?
5: Ну, я бы побегал, да. Ну, не велосипед, не плавать.
2: Нет. А на море?
4: Вот. И плавание почему еще не любят? Купаться. На самом деле в плавании очень важна техника. И здесь обязательно нужно заниматься, конечно, с тренером.
5: Ну, понятно, да.
2: Владимир Шейкин в гостях на Первом спортивном радио. Это генеральный директор международной серии по триатлону Iron Star. Ждем ваши вопросы. 495-90-90-94-4. Номер WhatsApp. Через несколько минут вернемся.

0: Зориным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Говорим о триатлоне, о спорте трех видов, да, которые три вида в себя вот так взял и слепил.
2: В чем был, то слепил, да.
1: Да. Нет, ну а что? Бег, плавание и
2: велосипед.
1: И велосипед, конечно.
3: Плавание, велосипед, бег.
2: Нет, ну да, очередность другая. Это имеет значение?
3: Конечно.
2: Нет, то, что само по себе это имеет значение, понятно, да. То есть одним начинает, дальше продолжается.
3: Я просто, это как вот букву А же нельзя поставить 33-й в алфавите.
2: Поставить можно, да, толк от этого.
3: Как бы, да, вот, поэтому, чтобы наши зрители, слушатели не путались, поэтому я всегда прошу правильно. Там, то есть,
2: да, начинаем
3: плавание,
2: велосипед
3: и бег.
2: Да,
3: потому что это вот вид спорта, который с такой последовательностью.
2: Скажите, вот все наши виды спорта, ну, точнее, многие столкнулись с какими-то вызовами, может быть, где-то проблемами, когда, ну, поступили санкции и так далее, стало трудно добывать. У вас, в вашем виде спорта с этим как сейчас?
3: На самом деле вызовы тоже с этим столкнулись. То есть, как и все российские и белорусские спортсмены были

0: прошлого года уже наши профессиональные триатлеты под нейтральным флагом участвуют в международных стартах. И за это огромное спасибо Федерации триатлона России, команде Ксении Сергеевны Шойгу. Вот, делают огромную работу для продвижения триатлона не только в массы, но и для того, чтобы наши профики, так сленговое название, могли реализовать все свои способности и таланты.
1: Ну, понятно, понятно. Что, ну, вот от... ну, это понятно, да, но вот многие говорят, велогонщики говорят, что вот с машинами, да, с велосипедами сложно. Там кто-то, там гидрокостюмы кого-то там не нравятся, еще что-то. Нет такого?
0: У нас...
1: нет таких сложностей.
0: Точно нет, потому что если брать инвентарь и оборудование, то оно также доставляется. Есть параллельный импорт. Дальше есть китайская индустрия, которая сейчас тоже выходит на профессиональный уровень. Даже в велоспорте, в протуровских командах, вот Астана Тим ездит на китайском велосипеде.
2: И как? Нет, не падает? Нормально все?
0: Нет, все нормально. То же самое вот по гидрокостюмам. Если брать по экипировке, экипировки больше беговой, это кроссовки, футболки, стало достаточно, я не скажу много, но достаточно спортивных брендов в России, которые вышли на мировой уровень по качеству.
1: Соответствует?
0: Соответствует. Я сам тренируюсь в российской велоформе. Уже несколько лет эта компания производит качественную велоформу. То же самое сейчас есть и по кроссовкам, то же самое есть по беговым сегментам, и между ними уже есть конкуренция. И эта конкуренция здоровая, это двигатель прогресса.
1: Несомненно, несомненно. Согласен. Согласен. Да, ну и что у нас, собственно, в соревновательной, с соревновательной точки зрения, насколько сейчас велика конкуренция? Потому что какое-то время назад все вот эти айронмены, да, и прочие вещи, да, просто жесточайший бум был совершенно. То есть каждый третий хотел участвовать вот в этом всем, да. И это куда тебе...
2: И каждый третий хотел организовывать...
1: Куда тебе, да, это в триатлон, куда, да, тебе там, ты еле эти двигаешься. Нет, я вот буду, да.
2: Но это было интересно, это модно, было престижно. Я сама участвовала, например.
1: Модно было, да.
0: Супер.
1: Ну да, только в одном виде из трех.
2: Да. Ну да.
0: В эстафете.
2: Да.
0: На самом деле сейчас бум не остановился. Как любое сообщество, как любой тренд, он развивается и трансформируется. В 2015 году, когда Iron Star провела первый фестиваль спорта в Олимпийском Сочи, было 150 участников в июне месяце. На прошлом году, на закрытии сезона в том же Олимпийском Сочи, на федеральной территории Сириус, было 6500. Только участников, еще около 30 тысяч болельщиков. То есть коэффициент привоза болельщиков в Сириус – это 3-3,5 на каждого участника. Я еще не беру тот органический трафик людей, простых туристов, которые просто приходят посмотреть.
1: Шли мимо, да.
0: Да, именно так. Вот. Поэтому трансформация как происходит? Если раньше приходили участники просто финишировать длинную дистанцию.
1: Ну да, для себя.
0: Для себя поставить галочку, и часть из них оставались в триатлоне, а часть из них просто ставили галочку, набивали татуировку, и все, классно, гордились этим. То сейчас, по моему мнению, трансформация идет в качество. В качество каким образом? Что у нас появились сильные любители. Сильные любители, которые находятся на стыке профессионального спорта. То есть у участников появилось первое желание не просто пройти дистанцию, а пройти ее с результатом на уровне разряда кандидата в мастера спорта. И поэтому мы несколько лет назад сделали категорию элита, в которой могут соревноваться сильные любители и профессиональные триатлеты между собой. И я скажу, это достаточно очень зрелищно. Вот, поэтому трансформация идет вот такая. Количество гонок в той же, ну, у нас в стране, оно повышается. И здесь идет конкуренция, борьба за качество. Причем гонки от разных организаторов, они имеют разный сегмент ценовой. То есть, если брать нас, да, у нас ценовой сегмент достаточно высокий. Есть другие организаторы, которые предоставляют тоже качество, но немножко на другом уровне.

0: Вот, я не говорю, что плохое. Вот. И наш участник, он может выбрать, где поучаствовать. Выбрать не только организатора, но также еще выбрать регион и посмотреть Россию через триатлон.
1: Хорошо. Владимир Шейкин в гостях у нас, генеральный директор международной серии по триатлону «Аэростар». Владимир, ну и скажите, ведь для того, чтобы был такой бум, да, для того, чтобы это было реально модным, что-то должно людей манить. Что манит триатлон?
2: Что это все-таки? Это спорт?
1: Это не сказать, что прям вот супердоступно.
2: Может быть, здоровье? Я не знаю, что.
0: Что? Да. На самом деле, вот есть несколько таких крючков, которые ведут в триатлон. Первое – это сообщество, то есть это тусовка. Тусовка формируется из достаточно, первое, умных, скажу, наверное, целеустремленных людей, которые умеют достигать своих целей в жизни. То есть либо это в бизнесе, либо это в политике, либо еще в какой-то сфере жизни. И они в какой-то момент, достигнув больших высот в бизнесе, например, решили проявить себя
1: где-то еще.
0: А триатлон – это три вида спорта, которые соединить не просто так. И вот для тех же бизнесменов, либо политиков, которые смогли распланировать свой день таким образом, что они и в работе успешны, и они смогли добиться даже финиша на дистанции 2.26. А 2.26 – это 3.8 проплыть, 180 проехать и марафон 42-195 пробежать.
2: Это длинные дистанции?
0: Это длинная дистанция.
2: Называется
0: это
2: длинный триатлон, да?
0: Ну, то есть это классическая дистанция 2.26. У нас она называется 2.26. В мире это называется полный Ironman.
1: А тут USX.
0: Вот, и поэтому к этой дистанции ее не только важно пройти, а ее же пройти нужно с кайфом. И поэтому к ней нужно готовиться.
1: Конечно. А сколько времени готовится? Ведь не кажется. Просто я встречал людей самых разных, да, которые еще. Все, я начинаю готовиться там к марафону. Так, и чего, и как ты готовишься? Ну, то есть, да, там мне надо там 2-3 месяца. Сколько надо подготовиться к триатлону?
0: На самом деле еще зависит несколько факторов. Первый фактор – это здоровье. Прежде чем начать занятие спортом, нужно просто сделать чекап, проверить все свое здоровье.
1: Это правда.
0: Сделать ЭКГ под нагрузкой, чтобы спортивный терапевт дал допуск.
2: Вот. Справка нужна, то есть такая,
0: конечно,
2: да?
0: Конечно, конечно. По постановлению 1.44, там есть группа здоровья, еще мы просим, чтобы писал врач дистанцию, на которую допущен тот или иной участник. Вот, это согласно нашему законодательству. У нас справки просто обязательно. Ни один участник без справки не приходит.
1: Это допуском, а не справкой. Это
0: да,
1: справка,
0: допуск. Но
1: это для любителей каких-нибудь. Да? Вот тебе можно принимать участие в уроке физкультуры.
0: Второй момент, это, конечно, был ли спортивный бэкграунд. То есть, если участник, ну, будущий участник или кто хочет, имел спортивное прошлое, то, конечно, здесь в циклическом, если это еще циклический вид спорта был, то, конечно, время меньше. Ну, примерно на подготовку к дистанции 2.26 можно закладывать 1.5-2 года. И тогда это будет финиш с кайфом и без вреда для здоровья. Если мы берем короткую дистанцию, например, спринтерскую, и со здоровьем все хорошо, и человек поддерживал какую-то физическую активность, то за 3 месяца можно подготовиться без вреда здоровью, финишировать дистанцию спринт, проплыть 750, проехать 20 километров и 5 километров пробежать.
1: Сколько человек теряет на 2.26 веса?
0: Я потерял, будучи тогда не в таком весе, как он сейчас, я тогда весил 67, я потерял 7,5 килограмм.
1: Ого!
2: Ух ты! Как, какие ты во время матча?
1: 67?
2: Надо же.
0: Да, я 7 потерял.
1: Это 10%, я бы сказал.
2: Мне опасно заниматься триатлоном.
0: На самом деле, как бы ощущений не было, просто 7 килограмм, я все хорошо финишировал, у меня самочувствие было классное, но это вот...
1: А потом подхватило ветром и донесло до дома. Мы продолжим наш разговор совсем скоро.

0: «Физкульт. Привет» с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Очень интересный вопрос пришел. 495-90-90-94-4. Как вы считаете, триатлон – это модно или это тренд?
2: Мне кажется, и модно, и тренд.
3: Модный тренд.
2: Модный тренд.
3: Напоминаю, Владимир Шейкин у нас в гостях, генеральный директор международной серии по триатлону «Iron Star».
1: Да. Возможно ли среди участников, которые приходят и участвуют в марафонах, некоторые пишут, что для них в первую очередь важна вот эта тусовка и то, что происходит за пределами соревновательной части.
3: То есть то, что мы любим после соревнований.
1: Да.
2: Некоторые,
1: или
2: да.
1: Или до.
3: Да,
1: они три вместо.
3: А до, и как потом плыть, как минимум?
1: Ну, это смотря как,
2: макароны,
1: наверное.
2: Макароны до, а уже пиво после.
3: Ну, понятно, да. Ну, макароны, ну, пасту, да, некоторые для энергии, да, набирают. Да.
2: И углеводная загрузка. Ну, то есть это есть традиционные такие штучки, наверное, не только триатлона, но и марафонов, то есть гонок на выносливость. То есть перед гонками на выносливость, перед триатлоном всегда есть такая паста-пати. Это когда участники приходят поесть макарон для того, чтобы загрузиться углеводами перед гонкой. А уже после гонки мы проводим автопати.
1: Макарон можно есть. Очень интересно, мне нравится вот этот. Вот уточните, пожалуйста, сколько угодно или вот на каждого там 200 граммов?
3: Да, уточните, паста итальянская или...
1: Российского производства.
2: Раньше была итальянская, но после...
3: Это из твердых вот этих сортов.
1: Да, сейчас доширак.
2: Это точно из твердых сортов. Сейчас это не доширак.
1: Дорогой
2: паста
1: доширак,
2: сейчас,
1: конечно,
2: российская. Вот, а кушать можно, можно брать несколько порций, но в основном триатлеты, они...
1: Не наедаются.
2: Наедаются, потому что порция достаточно хорошая. Мы же не для того даем маленькую порцию, чтобы это ради того, чтобы было, а для того, чтобы участники могли загрузиться углеводами, правильными углеводами, и на дистанции реализовать весь свой потенциал.
1: Да, интересно, конечно.
3: Я все понимаю, да. Но я вас сейчас спросил за эфиром, теперь в эфире спрошу. Вот для разницы есть, по реке ты плывешь, по озеру, по бассейну или на море?
1: Или в луже просто.
3: Ну, да, конечно. И куда больше заявляется народу, мне интересно просто даже, да.
2: Заявляется больше людей, на самом деле, это спортивный туризм. На самом деле, вот мы больше даже, наверное, не про спорт. Спорт – это такая составляющая, где мы же не...
3: Это повод, да?
2: Да, это повод. Это повод, и мы проводим не профессиональные гонки, а мы проводим любительские старты. Или не просто любительские старты, а фестивали спорта. То есть в нашу программу включено две дистанции по триатлону. Мужской забег на 5 километров, женский забег на 5 километров, детский забег на 500 метров и на 1000 метров. И еще плавание на открытой воде. А люди приезжают в разные города России для того, чтобы поучаствовать в соревнованиях и посмотреть города. То есть Екатеринбург, Тюмень, Нижний Новгород. Это привлекательные города, которые в последнее время очень сильно развиваются. И в этих городах есть что посмотреть. И, наверное, вот если мерить буду по себе, возможно, я бы просто так бы не поехал бы куда-то далеко в Сибирь. И, возможно, никогда бы не увидел ту красоту, которая там есть. А вот триатлон меня сподвиг там побывать. Я был и в Тюмени, и в Тобольске, и в Екатеринбурге. И...
3: А правда, что в Тобольске комары подхватывают и несут?
2: Я был зимой.
1: Подхватывали и несли. Там такие комары суровые.
2: Поэтому посмотреть Россию и поучаствовать в спортивных мероприятиях – это тренд сегодняшнего дня.
1: За пределами России проходили ли соревнования или, может быть, будут проходить в планах?
3: Да, можно дополню, да, где сейчас, в какой стране триатлон самый крутой?
2: Самый крутой, наверное, это все-таки США по количеству мероприятий.
3: Наверное, во Флориде, где от крокодилов надо уплывать.
2: Нет, нет, нет. Если брать уже традицию, то, конечно, это Кона, это Гавайи, это классика триатлона, где куда хочет попасть каждый, наверное, триатлет. Вот. Сейчас альтернативная серия Т-100, где World Triathlon, это Международная Федерация Триатлона, вместе с профессиональной организацией по триатлону делают старт в Катаре в декабре месяце. И это тоже конкуренция.
3: Персидский залив.
2: VTC, это World Triathlon Corporation, это Ironman. Тоже нужно сейчас будет включаться и думать с точки зрения маркетинга, как развивать свои гонки, как привлекать к себе и профессиональных спортсменов и любителей. На самом деле мы занимаем второе место по плотности стартов в мире. То есть первое место занимают США, второе место мы. А США занимают первое место.
1: А в тройке кто тогда?
2: На третьем месте, честно, не скажу. Вот если брать классический триатлон, вот это когда вот мы берем асфальтовые гонки, потому что есть еще ультра-триатлон, есть триатлон по пересеченной местности.
3: Трейл.
2: Ну да, кросс-триатлон называется. Что касается международки, в планах у нас есть международное развитие. В этом году будет первый международный старт, и он пройдет 1 июня в Минске.
3: По Неману плыть?
2: Нет, это будет по Минскому морю.
3: А, вот оно.
2: Минское что-то. Море. В Минске есть море.
3: Да, ну мы знаем. Знаменитое Минское море.
1: Какого оно цвета? Какого цвета? Картофельное Минское поле? Какое поле? Море. Какое?
2: На самом деле будет первый международный старт аутдор такой крупный в истории Iron Star. Это будет 1 июня, и также пройдут гонки по триатлону. Две дистанции. Это олимпийская дистанция, 1,5-40 и 10, дистанция 113. А также наши сайд-эвенты. Женский, мужской, детские забеги, плавание на открытой воде. Вот, я думаю, что будет очень интересно, очень эпично. И всех приглашаю в Минск.
1: Какие возрастные рамки?
3: Еще раз, Маша, 1 июня.
2: 1 июня, да, это воскресенье будет...
1: На море на Минском.
3: Да, в тот...
2: Плыть.
3: Да, плыть на Минском море, да.
2: Только называется Минское море, да. Возрастных ограничений на самом деле нет, вперед нет. То есть у нас самый возрастной участник — это Борис Кириллов. Ему в этом году, по-моему, 90 лет.
1: Ух ты!
2: Да.
3: Зачем ему это?
1: Ну, а почему
2: он этим
1: нет?
2: Живет.
1: Он ему профессионал уже, да? На любительском уровне, но так постоянно.
2: На любительском уровне он выступает. Конечно, он не делает длинные дистанции. На спринте он всегда выступает, попадает в лимит. И, вы знаете, я восхищаюсь этим человеком, потому что в 90 лет он сам приезжает на старт. Сам приезжает на автомобиле с супругой. И, честно говоря, вот такие люди, которые в таком возрасте не только там прекрасно выглядят, а еще показывают пример, как в триатлоне финишировать. И он финиширует не последний.
1: В своей возрастной категории?
2: Во всех возрастных.
3: А вот вы говорили про допуск медицинский. Да, он проходит?
2: Да, проходит.
3: И его допускают?
2: Ну, то есть это вопрос к врачам. Мы же принимаем справку.
1: Справку же можно купить.
2: Где мы...
1: Нарисовать.
3: Мария!
2: Это уже ответственность участника. На самом деле мы же проверяем, чтобы были синие печати, и их было 3. То есть ответственность медицинской организации, ответственность врача, который допуск этот подписал.
3: Да.
2: Вот. А дальше уже ответственность участника за то, где он эту справку берет. Ну, то есть подделка документов — это на совести самих участников. Плюс у нас еще, помимо справки, есть обязательно медицинское страхование с покрытием 1 миллион рублей. То есть это ввели недавно для того, чтобы... Потому что вид спорта непростой.
3: Тяжелый, да, согласен.
2: И на самом деле вот страхование жизни и здоровья, я думаю, что...
3: Очень важно.
2: Очень важно, этому нужно, не побоюсь такого слова, приучать наших людей,
3: согласен,
2: которые живут у нас в России, потому что сложно мы пока к этому идем, но мы почему-то не любим заботиться о себе.
3: Нормальная история.
2: И как обычная, раз,
3: я бы сказал.
2: Да, обычная. Вот это нужно ломать. Поэтому у нас есть и справки, и есть страховка. И страховку, на самом деле, лучше потратить эти 3000 в год на себя, но зато ты будешь защищен от, ну, то есть защищен финансово. Потом эти расходы на, они покроются. Вот.
1: Регистрация на, в Минск, на участие в Минском море по триатлону уже открыто. Можно ли зайти
2: можно,
1: и зарегистрироваться?
2: Да, ironstart.com и выбрать старт в Минске. Там уже 1500 триатлетов примерно зарегистрировано. Вот. Общий трафик будет, наверное, около 3-4 тысяч человек.
3: Батька побежит?
2: Не знаю. Не могу сейчас сказать, потому что обычно первые лица, они в самый последний момент принимают решение участвовать, потому что их перед тренировочный началом. Процесс общественности недоступен.
3: Ну, понятно, да, в биатлоне участвовал.
2: В хоккее.
3: В хоккее, в биатлоне, да. Почему бы нет?
1: Его тренировочный процесс недоступен.
3: Ну, я согласен, что, что здесь такого, что здесь удивительного.
1: А я сейчас смотрю, что будет. 1,5 километра плавания, 40 километров велогонка, 10 километров бег.
2: Да, это олимпийская дистанция. Еще будет дистанция 113. Это 1,9 плавания, 90 километров вело и полумарафон. Это 21,1 бега.
3: Вот такая вот история. Мы продолжим наш разговор совсем скоро.

0: Реклама на Первом спортивном радио.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль
3: «Удачные песни», шоу, на котором будут все.
2: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
5: Я обижена, ты очень нужен мне.
2: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы. +7 495 925 33 17.
7: Физкульт привет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
8: Ну что, расскажите тогда нам, какие планы ближайшие есть, и что будет после Минска. Я напомню, что генеральный директор международной серии по триатлону Iron Star Владимир Шейкин на Первом спортивном.
9: У нас еще и до Минска есть, наверное...
8: А, то есть Минск не открывает вот
9: мы
8: этот
9: уже
8: фестиваль
9: открыли
8: года.
9: Неделю назад в Лужниках у нас состоялся сити-триатлон. Уже в пятый раз в сердце столицы состоялся триатлон. Это, наверное, единственный старт в мире, в крупной столице, где вот мы провели. Плавание у нас было не по Москве-реке, как многие сейчас могут спросить.
8: Жаль.
9: Вот, а в бассейне аквакомплекса Лужников. И дистанция была 380 метров плавания, 20 километров велосипеда 5 километров бега. Достаточно феерично все прошло, классно, и с погодой повезло.
8: Кто победил?
9: Победили сильные любители. На самом деле старт очень классный, и он отличается от других наших стартов таким уникальным форматом, где победитель определяется не по приходу на финиш, а там нужно еще время чуть-чуть посчитать. Вот. Следующий старт наш будет в Анапе. В Анапе, вот кто сейчас слушает, наверное...
10: По морю поплывут?
9: Вот, вопрос этот будет решен 13 мая. Состоится заседание комитета в администрации.
8: Там пробы нужно брать, да, потому пробы. Что там постоянные какие-то проблемы с водой, честно
10: можно
8: говоря, на юге Москвы.
9: Вот сейчас я просто скажу, что до 13 мая, к сожалению, наши участники не узнают, будет ли плавание или не будет плавания. Старт в Анапе точно состоится, а в таком случае проводится дуатлон. Вот, следующий старт в Минске. Дальше мы встречаемся 13 июня в Тюмени, где мы поплывем по течению реки Тура.
10: Что лег на спину, да?
9: Да, да.
8: И все, отлично.
9: Вот. А следующий старт 28 июня в городе Екатеринбурге.
10: Простите, а на велике под горку? На речке в течение, на велике под горку.
9: Не-не-не-не-не. Такого счастья... До такого счастья мы еще не додумались. Но спасибо за идею. Спасибо за идею. Мы подумаем. Вот, Екатеринбург, это последние выходные июня.
10: Так.
9: Дальше июль мы открываем в Москве, в Крылатском, совместно с Федерацией триатлона России, Лига триатлона «And Iron Star» Крылатская, Москва, 2025, будет новый, два формата триатлона. Один формат топ-3, где будет супер короткая гонка, 250 проплыть, 5 километров проехать и 1,5 километра пробежать. И будет предварительный раунд, полуфинальный. И в финальном необходимо будет трижды преодолеть без остановки эту дистанцию.
10: О, это круто, это вот интересно.
9: Это мега интересно, и я думаю, что еще будет прямая трансляция, которую можно будет посмотреть.
10: Это интересно. А плыть по каналу?
9: В канале, в канале, в гребном канале.
10: Прекрасно, я приду на рыбалку в этот день туда.
9: Давайте, приходите.
8: Интересно.
10: Я буду прям с удочкой смотреть за этим всем.
9: Вот, следующий старт
8: будет
9: у нас в начале августа. Это 2-3 августа. Это Нижний Новгород. Это столица закатов. Кто не знал, приезжайте, посмотрите.
10: Да, красиво.
9: Следующий старт через неделю, в день физкультурника. Огромнейший старт. Второй год подряд совместно с Федерацией триатлона России «Москва-226». Где будет очень насыщенная программа. Старт будет в Крылатском. Финиш будет в Лужниках. И велогонка пройдет вдоль стен Кремля.
10: Водители, да, будьте внимательны.
9: Радуйтесь.
10: Да, в этот день вы никуда не поедете.
9: Вот, будет несколько дистанций триатлона. Это 113 и 226. Еще в эти же даты в субботу пройдет чемпионат России на стандартной дистанции, на Олимпийской. То есть посмотрите и профиков, и любителей. Следующий старт в августе. Это 24 августа. Уже полюбившийся. С 2017 года мы проводим старт в Завидово. Это Тверская область, Волга. Курорт Завидово. Ну и дальше у нас закрытие сезона в Олимпийском Сочи на федеральной территории «Сириус». Пока старт не открыт. Мы все-таки надеемся, что администрация Краснодарского края, администрация Сочи позволит нам вернуть нашу полюбившуюся миллионам людей трассу в Красную Поляну. Мы сделали уже такой тайминг по перекрытию, что просто надеемся, все аргументы, то, что мы привозим огромное количество болельщиков и участников на федеральную территорию, в город Сочи, все-таки позволит нам там согласовать.
10: Там это не работает.
9: Но мы все-таки надеемся.
10: К сожалению, у них и так трафик. Всех они привозят в августе.
9: Нет, мы будем в октябре. 4-6 октября.
10: Там еще сезон.
8: Золотой сезон.
10: Там еще сезон.
9: 4-6. И закроем мы в этом году.
10: Паузу.
8: То есть это еще не закрытие?
9: Это закрытие триатлона. Но через неделю... После закрытия триатлона.
8: В середине октября уже.
9: В середине, это, то есть вторые выходные октября. Анапа Вино Трейл by Iron Star, где на пунктах питания, где будет можно вино. Будет трейл, где будет забег по виноградникам. Первая дистанция это 15 миллилитров. Вторая дистанция 35 миллилитров. И третья дистанция 50 миллилитров.
8: Подождите, как это будет измеряться?
9: В километрах.
8: Да ладно.
9: Вот, поэтому очень красиво, очень интересно. И
8: сколько винограда может пострадать?
9: Пострадает 0 винограда. А вот сколько можно будет продегустировать, я скажу, что бесконечно.
8: Там очень вкусный виноград, кстати, особенно черный.
10: Прекрасно. Вот коротко, триатлон – спорт для всех или для избранных?
9: Для всех. Почему? Потому что нет граней у человека. Все преграды в голове. Если очень захотеть, можно в космос полететь.
10: Где-то я это уже слышал.
8: Красиво сказал, да? В 61 году.
10: Нет, не совсем в 61-м, да, не мог еще слышать.
8: Ну что, все, что могу вам сказать, раз это спорт для всех, то давайте будем заниматься триатлоном.
10: Спасибо Владимиру Шейкину.
9: Спасибо вам.
8: Спасибо Алексею Борисовичу Зольну.
10: Да, спасибо Марии Идеевой. В общем, всем спасибо, Дмитрию Лебедеву тоже, всем, кто работал над этим эфиром. Всем хорошего дня.
8: Пока.

0: Первое спортивное. Вокруг мира и спорта.
1: Всем здравствуйте! И мы ведущие этой программы Юлия Сапегина и Алексей Золин.
2: Всем привет, друзья!
1: И в этой программе мы рассказываем вам о путешествиях, о каких-то странах или городах, и что в этих городах интересного, что там едят, и, конечно же, каким видом спорта там увлекаются.
2: Лёш, тебе не кажется, что пора куда-то в тепло, потому что так холодно?
1: Какое тепло? О чем ты говоришь?
2: Я говорю о стране, где сейчас тепло, когда у нас холодно. Например, Мексика. Я предлагаю сегодня отправиться в Мексику. Да, это далеко, да.
1: Ну,
2: это...
1: Слушай, ты специально выбираешь, чтобы туда надо было сутки лететь, потом еще сутки ехать куда-нибудь и так далее.
2: Ну, во-первых, не сутки, а всего лишь часов 11.
1: Мало?
2: Ну, слушай, ну а как ты хотел? А по-другому-то как? Если ты хочешь увидеть другую часть земного шара.
1: Кто сказал, что я хочу увидеть другую часть земного
2: захочешь.
1: Шара?
2: Захочешь. Я тебе расскажу, почему.
1: Почему?
2: Ну, кроме того, что там тепло, там очень интересная флора-фауна. И фрукты, опять же, вкусные.
1: Крокодилы?
2: Да крокодилы — это ерунда. Там очень красивая природа, и я тебе покажу купание в одном очень интересном водоеме. Думаю, ты оценишь.
1: Так, ну, возможно, да, но там же постоянно какие-то землетрясения и так далее.
2: Да, ну, перестань. Во-первых, это только, по-моему, в августе, и то не всегда. Вот, а мы с тобой конкретно поедем не в Мехико, нет, не в столицу. Мы поедем на полуостров Юкатан, полетим до Канкуна. Но сначала, друзья, очень удобная страна для того, чтобы путешествовать, потому что вы можете себе оформить электронное разрешение для однократного въезда бесплатно. Оно будет действовать 30 дней, и после въезда в стране можно пребывать аж 180 дней. Ну, либо если у вас постоянные поездки
1: на
2: в Мексику.
1: На полгода, да?
2: Ну, да. И если постоянные поездки, то подойдет консульская виза, которая многократная на полгода или даже на 10 лет бывает. Но я советую всем ограничиться электронным разрешением, если цель поездки – туризм.
1: Ну, хорошо, уговорила. Ну, поехали в этот Канкун. Насколько я понимаю, это курорт какой-то.
2: Подожди.
1: А нам про спорт надо рассказывать.
2: Да подожди.
1: Ты не забыла?
2: Куда ты торопишься? По поводу ковидных ограничений не забывай. Друзья, въезд разрешен, карантина нет и нет ПЦР-тестов. Это же просто блаженство, вы себе можете представить?
1: Но ради этого стоит лететь 11 часов.
2: Есть всегда какое-то но.
1: Так.
2: Авиабилеты недавно вообще были космических денег. Сейчас они, конечно, хоть и снизились, но меньше чем за 65 тысяч рублей вы, к сожалению, туда не улетите. Мы сейчас говорим про Канкун.
1: Ну, я надеюсь, что вот сама по себе поездка будет стоить таких денег.
2: Абсолютно правильный настрой. Поэтому и не забывайте, что, ну, это тоже можно отнести к минусам, и тем не менее с этим тоже можно мириться. Разница во времени 8 часов, то есть если у нас утро понедельника, то там еще вечер воскресенья. Да, не очень удобно, но я вам сразу скажу, когда вы прилетаете в страну, когда вы туда прилетаете, достаточно быстро вам хватит, наверное, суток, чтобы акклиматизироваться и прийти в себя, потому что там тепло, комфортно, хорошо, как-то все это происходит очень быстро. А вот обратно, ну, немножечко придется походить по ночам, побродить.
1: Ну, хорошо, давай, полетели. Хорошо, прибыли мы вот в Мексику. Дальше куда?
2: Ну, во-первых, нам нужно с тобой доехать до побережья. Мы же там, наверное, должны где-то поселиться, правильно ведь? Не забывай, что плюс 30, и нам нужно ехать в каком-нибудь, например, комфортабельном автобусе. И в этом случае Мексика, в принципе, достаточно приятно удивляет. Транспорт не какой-то старый, раздолбанный, абсолютно нормальный, комфортабельный. Мы с тобой поедем на автобусе, и обойдется это нам всего лишь в 850 рублей. В одну сторону, правда. Абсолютно спокойно с тобой доедем. Ну, если ты, конечно, не хочешь такси взять.
1: Ну, такси, наверное, дорого. Сколько до Юкатана?
2: Такси из аэропорта Канкуна до Плайя-дель-Кармен. Это город, курортный город. Все правильно ты до этого сказал. Местечко, куда мы с тобой поедем. $80 по нынешнему курсу. Это 5500 примерно рублей. Поэтому все-таки предлагаю автобус.
1: Ну, хорошо. На автобусе. Давай пока автобус собирается, едет. Мы послушаем музычку.
0: Вокруг мира и спорта.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: позвони, не пиши. Позвони, напиши, помиг, подскажи, мы от тебя убежим быстро, как
1: ты. Вокруг мира и спорта.
2: Ну что ж, продолжаем. Мы находимся в Мексике, и сегодня обязательно вам расскажем про разные виды спорта, которые здесь, собственно, практикуются, здесь, которые здесь играют, которые здесь пропагандируют и так далее. Мы — это Юлия Сапегина, Алексей Золин. Так, ну давай, веди. Ты придумала вот этот маршрут? Давай, веди, куда дальше?
3: Подожди маршрут. Ты все время как-то забегаешь вперед.
2: Легкоатлетика в Мексике развита, марафон.
3: Почти все виды спорта в Мексике развиты. Нам нужно сначала поселиться. Это необходимо, чтобы оставить вещи. Если у вас беда с бюджетом, 2 звезды за номер в сутки...
2: А вы не поедете в Канкун.
3: Ну, если вдруг вам посчастливится урвать авиабилеты по какой-нибудь акции, 2 звезды за номер в сутки можно даже найти за 600 рублей, но до пляжа будет 500 метров. 3 звезды с хорошими отзывами уже за 1000, ближе к 1500. А первая линия пляжа, ну, даже 4 звезды уже 2500. Поэтому выбор есть, пожалуйста, выбирайте по вкусу и бюджету. Ну, Лёш, прежде чем мы куда-нибудь поедем, я хочу обратить твое внимание, вот посмотри. Посмотри, какая красивая картинка открывается перед глазами.
2: Меня это пугает. Потому что, когда есть какая-то красивая картинка, значит, сюда надо было делать какие-то прививки, чтобы приехать.
3: Ну, перестань. Не надо ничего...
2: От какой-нибудь малярии?
3: Нет, это тебе не Африка. От малярии, от желтой лихорадки нужно делать в Африку. В африканские страны, да, это необходимо. А сюда никаких прививок не требуется. И я тебе больше скажу, это... Скорее, надуманность какая-то, что если жаркая тропическая страна, обязательно нужно делать прививку.
2: А ты мне вон показываешь вон на тот кактус или на что-то еще?
3: Я тебе показываю, во-первых, на красивый вид Карибского моря, потому что...
2: О, там здесь же Карибы.
3: Конечно. С этой стороны Юкатана, со стороны Плайя-дель-Кармен, Карибское море. Это с другой стороны Мексиканский залив. А у нас тут Карибы.
2: А акулки здесь акулки? Те самые, не?
3: Слушай, ну какие акулки?
2: Я слышал, какие-то спящие, я не знаю. Знаешь, я акулу люблю по телевизору смотреть.
3: С рифовыми акулами я плавала, и я их догоняла, а не они меня.
2: Это,
3: но они небольшие.
2: Что ты делала, что они тебя испугались, я не понимаю.
3: Ну, я с маской трубкой плавала и просто очень хотела поближе рассмотреть, а они от меня улепетывали. Я тебе все пытаюсь показать, какая красивая картинка.
2: А мы ради этого приехали?
3: Ну, не только. Вот смотри, вокруг видишь, какие бегают грызуны, похоже.
2: Грызуны! Какие грызуны тут бегают? Тушканчики?
3: Это не тушканчик, это называется агути. Или по-другому горбатый заяц. Смотри, какие хорошенькие.
2: Агути по-другому варум называется.
3: Нет, я так и знала, что ты пошутишь именно так. Агути. Это очень милые зверечки, они воруют еду из ресторанов. А еще есть куати, они немножко другие, они похожи на носух.
2: На кого? Носух?
3: Носух — это животное. Но самое большое, лично мое открытие, посмотри, какие красивые и грациозные здесь игуаны. Ты любишь рептилии вообще?
2: Нет, конечно.
3: Я обожаю.
2: Нет, я люблю на них смотреть, как они кого-то едят. Это, да, это любимое зрелище. На канале Nat Geo Wild, но не более того.
3: А я люблю их держать, гладить. Обожаю.
2: Нет, нет, это не мое. Всю жизнь мечтал приехать в Мексику и посмотреть, где тут носух бегает. Что это такое?
3: Это, это носуха, это чтобы ты сориентировался, на кого похож этот зверек, куати. С такой флорой и фауной в Мексике правительство принимает довольно жесткие меры по защите окружающей среды. Например, вы практически нигде не встретите пластиковые трубочки для коктейлей. На законодательном...
2: Деревянные, что
3: ли? Их просто нет. На законодательном уровне они просто были отменены. В отелях очень часто пользуются многоразовыми пластиковыми стаканами, но трубочек нет. Это все делается ради защиты окружающей среды, и я считаю, что это просто потрясающе правильно. И...
2: Выборы уже прошли.
3: Лёш, дело не в выборах.
2: Партия зелёных не выиграла.
3: Смотри, мы всегда недооцениваем то, что происходит в мире. И я считаю, надо равняться на страны, которые...
2: На Грету тоже.
3: Надо просто в этом направлении обязательно развиваться.
2: Ну,
3: я
2: хорошо,
3: уверена в этом.
2: Где мой деревянный стакан?
3: Зачем тебе деревянный? Пластиковый возьмешь, ничего с тобой не случится.
2: Со мной нет, а с природой.
3: Ну, он же многоразовый.
2: Многоразовый, то есть из него кто-то пил.
3: Ну да, а потом его помыли точно так же, как фарфоровый любой, стеклянный. И снова используют.
2: Какой ужас.
3: Слушай, ну а как ты хотела? В общественных местах очень часто, вот в ресторан ты приходишь, тебе подают бокал, из него тоже кто-то пил, потом его помыли и налили тебе напиток.
2: Смотря как помыли, правда?
3: Ты всегда проверяешь, как помыли в кафе бокал или чашку для кофе?
2: Нет, я вообще не проверяю, потому что я не могу это сделать.
3: Об этом речь. Выключай вот эту часть мозга, которая у тебя отвечает за контроль, за какие-то волнения и страхи просто, и наслаждайся отдыхом.
2: Вот я выключу мозг, а включу музыку.
1: Вокруг мира и спорта.

0: Вокруг мира и спорта.
1: Продолжаем находиться в Мексике. Мы, Юлия Сапегина, Алексей Золин, обязательно расскажем вам о спорте в этой замечательной стране, если сейчас Юля докажет мне, что она замечательная.
2: Да, когда-нибудь мы обязательно вам расскажем про спорт. Но сначала мы берем машину и едем кататься по развалинам. Да, Лёша, придется походить пешком, ничего страшного. Значит, аренда машины стоит примерно 30 долларов в сутки. Это уже вместе со страховкой. Обязательно ее покупайте, потому что мексиканцы очень хитрые, могут вам потом что-нибудь...
1: Засунуть свёклу в выхлопную трубу.
2: Вы потом не сможете доказать, что царапины, появившиеся, это были уже до вас. Первое, куда мы поедем, местечко называется Экбалам. Переводится как «черный ягуар». Как ты думаешь, что это?
1: Не знаю.
2: Но это именно как раз бывший город цивилизации майя. Это пирамиды. Там есть и настенная роспись, кстати, по которой можно понять, что были развиты и какие-то технологии. И что вот этот город был довольно богатым. И самое интересное, почему я начала наш маршрут именно с этого места, потому что везде можно залезать, смотреть, трогать, ходить. Никакая пирамида не огорожена, там везде можно все посмотреть и везде полазить, если вы, конечно, это любите.
1: Ну вот смотри, да, нам еще пришлось пройти прилично. Машину-то мы вон где оставили.
2: Ну и что? И что, плохо, что ли?
1: Ну нет, нам хорошо, наверное.
2: Нет, да? Смотрите, гораздо важнее знать, что ехать до Экбалама по платной трассе обязательно, иначе вы будете ехать очень долго. А так доезжаем за 2 часа и преодолеваем 156 километров. Но, честно, я тебе скажу, мне больше всего понравились игуаны.
1: Давай, который тут шныряет вон туда-сюда, он, я смотрю, он уже 5, наверное, самых разных видов, самых разных расцветок. Слушай, красивое место, да, там развалины вот эти вот все. Смотрю, людей-то не очень много.
2: Ну, хорошо, что их немного.
1: Не очень много. Почему? Или все уже там побывали, почему не пользуются популярностью?
2: Ты знаешь, все равно это туристическое место, просто не раскрученное в буклетах и в различных туристических агентствах. Но я еще раз повторю, сюда стоит ехать. Сюда можно забраться вот на ту большую пирамиду высокую. Видишь, вот туда можно забраться.
1: Полезли.
2: Оттуда сейчас будет очень классный вид.
1: Ну, прекрасно. Слушай, а вот эти вот игуаны, которые здесь шныряют прямо под ногами, пока мы поднимаемся, да, то есть такое впечатление, что они вот как мы были с тобой в Шри-Ланке, они роль обезьянок исполняют.
2: Ну, обезьянки здесь свои есть тоже. Ты обрати внимание на то, как они головой трясут.
1: Вижу, да.
2: Ну что, устал наверх залезать?
1: Ой, конечно, да.
2: Но посмотри теперь далеко, да. На вид.
1: Ого.
2: Вот видишь, там развалины тоже видно вдалеке, подальше.
1: Надеюсь, это не я развалил.
2: Это все этот город, Экбалам.
1: Но это все землетрясение или что, или это время?
2: Ну, конечно, время. Более того, кроме времени, еще испанцы, которые сюда приплыли в начале 16 века, все начали разрушать и всех убивать. Внесли, конечно, сюда очень много от своей культуры, и вся вот эта вот гремучая смесь дошла до наших дней под названием Мексика.
1: Да, они еще подарили мексиканцам свой язык испанский.
2: Совершенно верно.
1: Да, навязали буквально его. Свои, фактически, свои деньги привезли сюда. Деньги, кстати, здесь...
2: Мексиканская песо.
1: Мексиканская песо, не забывайте об этом. Но доллар тоже в ходу.
2: Совершенно верно. Так, по-моему, очень жарко становится. Я тебе предлагаю поехать к Сеноту.
1: Это что еще такое?
2: О, это просто супер. Сенот – это карстовая пещера, у которой обвалилась верхняя часть. Образовалось такое прекрасное пресноводное озеро, как будто в глубокой яме. До такой степени красивое зрелище. Там лианы, там маленькие водопады, там даже делают иногда мостики, чтобы с них просто

0: прыгать туда.
1: Ну, я вижу, слушай, разве можно прыгать?
0: Да, конечно, можно. Я вот сейчас пойду и прыгну. Ты знаешь, для плюс 30 она все равно не холодная. Это тебе не горная река. Не-не-не. И все, я пошла купаться.
1: Но пока Юля купается, я скажу вам, что совсем скоро мы вам расскажем о том, какие виды спорта популярны в Мексике. Расскажем, кто же здесь самый настоящий любимый спортсмен мексиканцев. Ну и, естественно, расскажем вам о, собственно, что здесь в Мексике едят.
2: Вокруг мира и спорта.

0: «Вокруг мира и спорта».
1: Да, это программа «Вокруг мира и спорта». Мы ведущие Юлия Сапегина, Алексей Золин. Мы находимся в Мексике. И, собственно, приехали сюда, чтобы рассказать вам, какие здесь достопримечательности, что заговариваться начало за жары, что здесь едят, ну и, собственно, какими видами спорта занимаются. В первую очередь, для этого мы сюда и прибыли. Ну и я вот уже собрался идти есть, а Юля еще куда-то меня тянет.
2: Ну, если ты очень хочешь есть, мы, конечно, можем это сделать, а потом все равно съездим еще в одно шикарное место, которое просто нельзя пропустить.
1: Нет уж, давай туда, а потом
2: хорошо,
1: уже поедим прямо там.
2: Тогда поехали. Видишь, когда мы проезжаем по дороге, справа и слева влажный лес, ну, джунгли. И обрати внимание, что с периодичностью в километров 2 попадает такая, ну, подобие веревочной лестницы, которая ведет от одного края леса через дорогу до другого. То есть, ну, как бы сверху натянуты.
1: Это пешеходный переход?
2: Ты знаешь, скорее всего, потому что я не смогла найти...
1: Или это для
2: найти...
1: животных?
2: Скорее всего, это пешеходный переход для животных. Я не смогла найти описание, но по логике получается так. То есть какие-то животные, которым нужно на другую сторону... Скорее всего, обезьяны, кстати, ты о них уже упоминал.
1: Потому что бегемот бы не перешел тут.
2: Так вот, ты представляешь, какая забота о животных, чтобы их не сбила машина? Ты чувствуешь, как правительство ценит то, что у них есть, страна, руководство страны?
1: Мне кажется, что роль Греты Турнберг сейчас пошатнулась вот в мировом обществе, да, по защите животных, да, его заняла прочно Юлия Сапегина.
2: В общем, мы с тобой от Акбалама, мы едем в Чиченицу. Это, между прочим, культурный центр цивилизации майя и одно из 7 новых чудес света. Друзья мои, если у вас совсем беда с бюджетом, я вам по секрету скажу, что есть тайный ход, и можно туда пройти бесплатно. Но не советую злоупотреблять, потому что все-таки работники могут проверить у вас билеты. Лёш, посмотри на храм Кукулькана. Это 9-ступенчатая пирамида, она очень знаменитая, и очень много сувениров делается как раз для того, чтобы путешественники с собой увозили именно вот эту вот пирамидку в меньшем размере.
1: Звучит как культ какой-то.
2: Да, потому что в древности как раз на этой пирамиде или рядом с этой пирамидой было очень много жертвоприношений. Тут еще есть, смотри, храм ягуаров, храм воинов. Еще есть, вот мы сейчас купались в Ценоте, здесь есть такой же, он считается священным. Он тоже был как раз для жертвоприношений. А еще посмотри, что здесь есть. 7 стадионов для игры в мяч, и здесь самая большая игровая площадка вообще из всех созданных майя. Длина поля составляет 135 метров.
1: Подожди, что это за игра в мяч?
2: Ну, она по-другому называется тлачтли.
1: Тлачтли?
2: Да, именно так. Это такая спортивная игра, которая была распространена еще в доколумбовской Центральной Америке. Это, ты знаешь, эта игра напоминает немножечко волейбол, где цель — это удержание мяча в игре. И в наиболее распространенной версии игры играющим нужно было бить по мячу бедрами, ну, или в других версиях просто не давать мячу упасть.
1: Так.
2: Самое интересное, что проигравшая команда приносилась в жертву.
1: Вот у нас кое-где в кое-каких видах спорта этого не хватает.
2: Да, согласна с тобой. Представляешь, какая мотивация?
1: Мотивация просто сумасшедшая.
2: Между прочим, американские индейцы даже сейчас играют вот в этот современный вариант. Он называется улама.
1: Тлачтли, мне кажется, звучит лучше. Слушай, а еда здесь тоже какая-нибудь тлачтли?
2: Еда здесь на самом деле достаточно простая, но очень питательная. Я тебе предлагаю не заморачиваться, а взять, знаешь что?
1: Фахитос.
2: Ну, можно и фахитос. Я просто... Мое самое любимое блюдо в Мексике – это гуакамоле. Потому что, во-первых, это
1: соус.
2: Ты знаешь, это соус, но для меня это чуть ли не как самостоятельное блюдо. Во-первых, опять же, очень питательное, потому что авокадо – это основной ингредиент. Во-вторых, это полезно. Вот. И можно с начос, с чипсами из кукурузной муки, можно просто, можно как вообще как гарнир его использовать. Мне кажется, его не может быть много. А ты любишь гуакамоле?
1: Не, я не ем гуакамоле, потому что меня пугает само название по себе. Но вот фахитос, я был в мексиканском ресторане в Москве. Ну и, собственно, иногда смотрю канал Food Network. Фахитос, это прям, ну, вот мне очень нравится. Это такое мясо поджаренное, хорошо, так очень горячее. Складывается все на кукурузную лепешку. Это, естественно, с овощами, все заворачивается. Это потрясающе.
2: Слушай, ну у них практически все блюда – это лепешка и внутри любая начинка, или мясо, или овощи, и обязательно соус чили. Поэтому надо всегда уточнять, насколько острое блюдо, чтобы потом не дышать, как дракончик.
1: Не, ну можно говорить, я только не помню, как, по-моему, син чили, если говоришь, и они тебе без чили это делают.
2: Ну, не обязательно знать испанский, здесь по-английски тоже разговаривают.
1: Да ладно, никто здесь по-английски не разговаривает и не хочет.
2: В курортной зоне можно объяснить.
1: Оно можно найти, согласен, да.
2: И в туристических местах.
1: Ну, раз уж ты заговорила о спорте, тлачат ли тут еще какие-то клатчи, да, давай уже все-таки о спорте в Мексике поговорим.
2: Давай.
0: Вокруг мира и спорта

чужая история, мне твоя и моя милей, где под звуки ночного прибоя

0: Вокруг мира и спорта.
1: Мы продолжаем свое путешествие по Мексике, и теперь-то, после того, как мы уже наконец поели, дошло время до спорта. Ну, спорт в этой стране, да, что просто вот пишешь вот спорт, да, и ставишь знак равно, получается здесь футбол, да, то есть мексиканцы просто сумасшедшие люди, да, от футбола. Они просто в таком диком восторге от футбола. Здесь было два чемпионата мира по футболу. Не каждая страна в мире удостаивалась такой возможности провести два раза чемпионат мира по футболу. Правда, история там такая, что в 1986 году чемпионат мира должен был произойти в другой какой-то центральной американской стране, по-моему, в Колумбии, я сейчас уже не помню, но там, как всегда, начались какие-то действия военные, да, и или какие-то другие, да, и все отказались. Мексика с удовольствием у себя приняла. Ты знаешь, для меня этот чемпионат мира был особенным. 86-й год.
2: Почему же такой особенный?
1: Я с отцом и с двумя братьями вдвоем смотрел. Ну, когда с отцом мальчишка смотрит футбол, это особое чувство, да, и мы каждый раз там в 11 часов вечера по ульяновскому тогда времени усаживались у экранов. Была такая же жара, как в Мексике. Я до сих пор помню, что там давали пакетики со льдом футболистам. Там тоже было очень жарко, естественно. Ну, в Мексике всегда жарко, а здесь вот особый случай. Ну и понятно, что в 11 часов вечера у нас это там 3 часа дня, там вообще жесточайшая жара. Ну и, конечно же, хорошее выступление сборной Советского Союза на предварительном этапе, когда обыграли Венгрию со счетом 6-0, еще пенальти не забили. То есть у меня еще это в голове. Гол Сергея Юрьевича Родионова. Тогда там 6-й, по-моему, как раз мяч он забил в той игре, выйдя на замену. Просто, ну, это особое чувство, да. Мы порвали венгров, которые до этого в товарищеском матче порвали бразильцев. То есть, ну, это вот, во-первых, в голове сидит очень долго. Во-вторых, конечно, проигрыш Бельгии тогда со счетом 3-4, когда несправедливость, когда вот эти вот два офсайда вот незащитных, которые я пронес через всю жизнь, да, и сейчас всегда с судьями, да, особый разговор по этому поводу. Но, вот, знаешь, если дойти до знаменитого стадиона Ацтека в Мехико, да, то есть это действительно очень знаменитый стадион, сборная.
2: Там, по-моему, 50 тысяч он вмещает?
1: Нет, он вмещает 110 тысяч. 50 тысяч, только в два раза больше, да. Он вмещает 110 тысяч, и он несколько раз пострадал от серьезных землетрясений, которые были в Мехико, а там бывало доходило и до 9 баллов в Мексике. Но Ацтека каким-то образом устоял, перестроился. Потом мексиканцы, они же люди такие достаточно неприхотливые, да, им там скамеечку, и они, собственно, пошли на футбол. И ты знаешь, вот в Мексике сборная Советского Союза играла в Гвадалахаре, в Лионе, да, но вот стадион вот этот знаменитый Ацтека, и около него стоит памятник. Как ты думаешь, кому?
2: Какому-нибудь или спортсмену, или какому-нибудь политическому деятелю, вот кто у них там, революцию?
1: Ну, конечно, спортсмену, да, спортсмену. Ну вот, я тебе даже скажу, Мануэля Негрета. Стоит памятник Мануэля Негрета. Как ты думаешь, что он сделал?
2: Ну вот, лучший что? Бомбардир?
1: Потом-то и дело, что нет. Сборная Мексики забивала не очень много. Но именно на том чемпионате мира 1986 года Мануэль Негрета в матче 1/8 финала в ворота сборной Болгарии забил самый красивый мяч чемпионата мира. Просто после его признали самым красивым голом чемпионата мира.
2: Чем же он был такой красивый?
1: Ну, там очень красивый был момент, действительно. По-моему, там из-за боковой ввели мяч мексиканцы. И Мануэль Негрета находился у угла штрафной площади. И ножницами боковыми в дальний угол ворот сборной Болгарии, который, по-моему, Михайлов защищал, отправил мяч. Этот гол признан самым красивым чемпионатом мира. И ему, Мануэль Негрета, поставили за это памятник. Сама сборная Мексики, да, после этого вышла в четвертьфинал, сыграла 0-0 с Германией и проиграла в серии пенальти. Я до сих пор помню, как там не забил Рауль Сервин, не забил Кирарте эти пенальти. Ну, Шумахеру было трудно тогда забить 11-метров. А немцы забивали просто как на заказ. И спокойно в серии пенальти выиграли 4-1, а потом вышли в финал, там проиграли уже Аргентине.
2: Ну, ты думаешь, что памятник за самый красивый гол — это неправильно?
1: Это бред. Это бред. Но мексиканцам тогда похвастаться на том чемпионате мира было особо нечем.
2: Ну, они ни разу не побеждали. По-моему, у них самое лучшее достижение — это выход в четвертьфинал.
0: Вокруг мира и спорта.

0: Реклама на Первом спортивном радио.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы +7 495 925 33 17.
3: Вокруг мира и спорта.
4: Мы продолжаем говорить о спорте в Мексике. Мы — это Юлия Сапегина, Алексей Зорин, ведущие программы. Но все дело в том, что у сборной Мексики действительно раньше была проблема. Многие мексиканцы уезжали в Европу. И самой яркой звездой был Уго Санчес. Ты смотришь пляжный футбол?
5: Изредка.
4: Ну, иногда.
5: Изредка.
4: Ну, какой там прием тебя восхищает, к примеру? Бисиклета обычно нравится.
5: Ну, бисиклета, она, в принципе, не только в пляжном футболе.
4: Дело в том, что Уго Санчес, который в 70-х, 80-х годах играл в футбол, до 90-х, исполнял эти бисиклеты и удары, тогда это не называлось бисиклеты, тогда этого слова никто не знал, исполнял вот эти трюки, удары в прыжке через себя, поворотом, да, он исполнял их еще тогда. И играл он, между прочим, в мадридском «Реале». И был одним из лучших бомбардиров мадридского «Реала». Это была суперзвезда мексиканского футбола. Но на чемпионате мира в Мексике он забил всего 1 гол. В одной игре ничего не значащий. Там, кроме него, был и Луис Гарсия. Там, кроме него, было достаточно много дальше известных футболистов. Некоторые из них прям вот были настоящими индейцами, такими мексиканскими майя. Вот действительно там находящимися. Но сборная Мексики, ты правильно сказал, что не поднималась выше четвертьфинала чемпионата мира. Но сборная Мексики была олимпийским чемпионом. И надо сказать, что могла бы лишить бразильцев их титула олимпийского чемпиона еще и в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Но просто им там немножко не хватило. Сборная Мексики всегда очень хорошо играла на Олимпиадах. Их клубы очень сильны. И сейчас в Мексику едут из Франции. Пьер Жиньяк играет там, знаменитый французский нападающий Марсель. И сейчас туда же из Марселя приехал Товен, который мог бы еще поиграть в Европе. На него был спрос, но он поехал в Мексику. В Мексике очень сильный чемпионат.
5: Ну, я знаю, что многие мексиканцы сейчас стали все больше уезжать в Европу. Но на самом деле, вот какое-то время назад это еще не приветствовалось именно во внутреннем чемпионате.
4: Сейчас мексиканцы возвращаются домой, либо играют в МЛС, в американской лиге. И надо сказать, что именно мексиканцы перевернули эту историю, потому что раньше в МЛС играли по-другому совсем. Там были немножко даже другие правила. Даже пенальти не били, а били какие-то булиты. То есть человек бежал с центра поля за определенное количество секунд, должен был добежать до ворот, пробить. После этого лига перестала существовать, мне не было интереса. А сейчас, благодаря тому, что мексиканцы есть, да, то есть к лиге опять есть большой интерес, и там классический футбол идет в МЛС. У мексиканцев очень много в Соединенных Штатах. А футболисты из Мексики стали возвращаться в свой родной чемпионат, там стали хорошие деньги крутиться, да, и чемпионат действительно очень сильный. И это видно на международных клубных турнирах, где мексиканские клубы оказывают серьезное сопротивление европейским грандам и южноамериканским.
5: Кстати, по поводу МЛС, вот Чичарита, которого я знаю, которого все...
4: Да, ну, играл в Европе,
5: любят, да.
4: Да,
5: он сейчас в МЛС играет.
4: Сейчас в МЛС играет, да. Ну и я думаю, что приедет в Мексику, его там с удовольствием встретит. Но надо сказать, что одним футболом дело не ограничивается. Я сейчас даже речь веду не о пляжном футболе, как просто одной из разновидностей футбола, просто более-менее развлекательный. Да, там Мексика, сборная Мексики тоже была в свое время сильна и даже в свое время не пускала в плей-офф сборную России, которая потом стала 2-кратным чемпионом мира, а сейчас уже 3-кратным. Да, то есть в Мексике, между прочим, есть хоккей. Ты можешь себе представить?
5: Могу совершенно представить спокойно.
4: Хоккей, шайбы есть в Мексике, правда, они играют там в достаточно низком дивизионе, да, там, по-моему, в группе С или даже Д, но Мексика там есть, и они играют в хоккей.
5: Слушай, ну если сейчас у нас и на льду уже катаются представители жарких стран в фигурном катании, ну, поэтому я не удивляюсь уже.
4: Ну, конечно, и твои любимые какие-нибудь водные виды спорта, да, там плавание.
5: Ну, по поводу водных видов спорта, я попробовала в Мексике виндсерфинг. Но это достаточно, конечно, сложно было.
4: Между акул лавировать?
5: Не совсем. Надо сначала, прежде чем держаться вообще за парус и лавировать как-то, договариваться с ветром, нужно этот парус еще поднять, не упасть. В общем, это достаточно тоже непросто. Ты общался с, ну, или, может быть, видел болельщиков, когда приезжали на чемпионат мира в 2018 году?
4: Во-первых, мне запомнилась история, когда они, мексиканские болельщики, таскали фигурку картонную своего товарища, которого не отпустила жена.
5: Да-да, это, наверное, все запомнили.
4: И потом она его отпустила, да. Пришлось ей это сделать, потому что эта история там просто стала вирусной. А во-вторых, Сергей Курманов, наш коллега в Екатеринбурге, столкнулся с мексиканцами. И когда Корея выиграла у Германии, Мексика тем самым прошла в плей-офф, Сережу мексиканцы напоили. И с тех пор он большой фанат сборной Мексики.
5: Когда я видела мексиканцев в метро, их сомбреро на полвагона, это тоже, конечно, очень колоритно выглядело.
4: Ну что, спасибо тебе, да, что притащил меня сюда.
5: Да я всегда с удовольствием.
4: До свидания.
5: Всем пока.
3: Вокруг мира и спорта.

0: Толковый словарь.
1: Хорошая стрельба в компьютерном шутере CSGO составляет порядка 80% успеха. Профессиональные игроки часами тренируются на различных специальных картах, чтобы в идеале овладеть всеми возможными видами оружия, от пистолетов до винтовок. В CS часто возникают ситуации, когда нужно сыграть в закрытую. Тогда от тиммейта часто можно услышать фразу «не пикай», которая означает, что вам не стоит высовываться и раскрывать сопернику свое местоположение. Новички часто не понимают, чего от них требует напарник по команде и отыгрывают подобные ситуации плохо. С английского «peek» переводится как «быстрый взгляд». Пикать в CSGO означает быстро выглядывать из-за стены или любого другого укрытия, чтобы уничтожить противника или же собрать информацию о его местонахождении. В профессиональных играх пик считается достаточно агрессивным элементом, который позволяет перевернуть раунд в свою пользу. Чаще всего игроки пикают на коротком шаге, но опытных спортсменов с хорошей реакцией тяжело переиграть подобным действием. Поэтому многие профессионалы делают 2-3 шага. Такое исполнение принято называть широким пиком, но в сообществе больше привыкли именовать это Ferrari пик. Возможно, это из-за того, что игроки появляются из укрытия с такой скоростью, как будто едут за рулем быстрого спорткара. В этом элементе игры очень преуспел турецкий игрок Santares, который сейчас выступает за команду Eternal Fire. Он даже придумал свой вид пика, который так и назвали — Santares пик. Его особенность в том, что игрок выглядывает из-за укрытия не в полный рост, а в полуприседе. Соперник, который заранее навелся на голову, просто не успевает перевести свой прицел. А вот пикающий за счет фактора неожиданности в большинстве случаев выигрывает перестрелку и, оставшись в живых, продолжает игру.
0: Толковый словарь.

Ночь проходит, с ней живу не я. Память обновляя лица, нам дают другие имена. В сердце спит потухшая мечта, чувство без любви пустыня. Подо мной шатается земля.

0: Первое спортивное. Вокруг мира и спорта.
1: Здравствуйте всем! Это программа «Вокруг мира и спорта», и мы ее ведущие Юлия Сапегина.
2: И Алексей Золин. Всем привет!
1: Всем привет! Давненько мы никуда не ездили.
2: Ой, и... да,
1: и давно. И вот сейчас самое время, наверное, это сделать. Ну и куда же мы?
2: Ну, давай выберем какой-нибудь интересный европейский город, не очень популярный, но, тем не менее, интересный с точки зрения путешествий и спорта, конечно же.
1: Но эта задача достаточно сложная, учитывая, что добираться тяжело. Нам трудности не страшны. Ну, давай сначала страну выберем.
2: Ну, одна из моих любимых стран. Предлагаю Италию.
1: Италия, отлично. Мне тоже нравится. А город? Тут же там трудно выбрать город, который не слишком популярен.
2: Ну, предлагаю тебе Болонью, потому что я, насколько я знаю, ты недавно там был. А я была хоть и какое-то время назад, но тоже...
1: Самое сердце Италии, мы едем в Болонью.
0: Вокруг мира и спорта.
1: Так, для того, чтобы поехать в Болонью, вы должны знать, что обязательно нужна шенгенская виза.
2: Кроме этого, вы должны помнить, что разница с Москвой, ну, кто ориентируется по столице, 2 часа.
1: 2 часа зимой, да, летом 1 час. Ну, то есть, когда летнее время – 1 час, когда зимнее время – 2 часа, в зависимости от того, когда вы поедете.
2: Вот ты сказал, что это сердце. Я бы тебе чуть-чуть бы поправила, это все-таки чуть севернее.
1: Правый желудочек.
2: Пусть будет так.
1: Хорошо. Да, то есть, не забывайте, что вам нужна виза. Итальянцы визы дают, так что можете их ставить. Кто не хочет ставить визу итальянскую, попробуйте греческую, но тогда вам сложнее будет добираться.
2: Но вообще, в идеале все-таки визу той страны, куда вы едете.
1: Да, визу получили, проштамповали. Ну и обязательно возьмите с собой деньги европейские, которые вам будут необходимы.
2: Они называются евро.
1: Они называются евро. Обменники работают, можете их получить. И мы, естественно, выбираем путь на самолете.
2: Ну, конечно.
1: Придется лететь с пересадкой.
2: Вариантов есть, на самом деле, несколько, не один. Выбирайте, который вам подходит больше по бюджету, по времени. Ну, вот сейчас такие условия.
1: Сразу из нескольких турецких городов самолеты отправляются в Болонью. Можно лететь через другие страны. Мы выберем Турцию.
2: Ну, давай.
1: Полетели. Ну что, аэропорт в Болонье, скажем так, не самый большой и не самый маленький.
2: Я тебе честно скажу, у меня вообще в памяти аэропорт не остался, когда я была в Болонье. Поэтому, наверное, это от того, что я хотела быстрее попасть в город.
1: Ну вот, смотри, вот он.
2: Давай мы напомним, что Болонье – это административный центр области Эмилия-Романья.
1: Да.
2: И здесь находится старейший университетский центр мира.
1: Да не доехать,
2: Болонский. Не, ну я просто к тому, что Болонья же известна по каким-то определенным критериям. Вот университет Болоньи, который основан в 1088 году, один из них.
1: Это да. Ну, отсюда даже многие ездят на море. Курорт Римини совсем рядом. Можете отсюда поехать, но мы с Юлей идем на стоянку такси. Почему на такси? Потому что автобусы не дождешься. А на самом деле такси здесь не очень дорогое. И за 10 евро можно уверенно доехать до автовокзала и железнодорожного вокзала. Потому что они недалеко.
2: Ну ладно, такси так такси, я только за.
1: Вот видишь вот эту очередь? Вот это и есть очередь на такси.
2: Она чем-то уступает очереди на автобус.
1: Да, конечно. Ну, в автобус, конечно, побольше народу садится. Но таксисты очень быстро приезжают и отъезжают. Так что мы поехали.
2: Пока мы едем, я хочу сказать, что Болонья характерна своими вот этими вот большими арками, которые, ну, практически у каждого здания расположены, особенно в центре,
1: ну, вот
2: вдоль
1: мы в центр,
2: улиц.
1: Когда пойдем, тогда об этом и поговорим.
2: Ну, я просто хочу напомнить об этом, потому что они будут везде.
1: Ну вот, мы сейчас приехали в гостиницу, здесь останавливался сам Джузеппе Гарибальди. И даже остался загон для его лошади.
2: А что там интересно в этом загоне сейчас?
1: Ничего! Нет, ничего, это просто вот такая вот ниша в стене, да, как будто бы здесь стояла лошадь Гарибальди.
2: А, ну, то есть можно использовать свое воображение, представить эту лошадь.
1: Да, мы недалеко остановились в гостинице, недалеко от железнодорожного вокзала и автовокзала, и сейчас мы отправляемся в центр. Смотрите, вот эти все арки, про которые Юлия говорила. На самом деле, для чего эти арки существуют?
2: Ну, торговые ряды раньше здесь располагались.
1: И не только, друзья мои. Если вы приехали в Болонью жарким летом, эти арки существуют для того, чтобы вас не сжарило солнце.
2: Оно очень здесь... разумно.
1: Да, летом оно здесь просто убийственное. Вот на самом деле шпарит со всей силы. И для того, чтобы спастись от него, можно в центре ходить вот под этими замечательными арками.
2: А если вдруг пошел дождик?
1: Галереями, я бы так сказал.
2: Ну да, да, галереи. А если вдруг пошел дождик, то они и от дождя еще спасут.
1: Это несомненно.
2: Какие удобные галереи.
1: Это несомненно. Ну слушай, я вот присмотрел вон там вдалеке какую-то башню. Пойдем на нее.
2: Я так и поняла, что начинаем мы с башен. Ну, пойдем, хорошо, пойдем.
1: Ну, а что, а что? Есть другие предложения?
2: Ну, ладно, все остальное после башен.
1: Ну, хотя по пути вот есть вот этот самый мост.
2: Какой?
1: На котором располагается некое окно.
2: Я уже думала, очередной загон для лошади.
1: Нет.
2: Так, и что же за окно?
1: Да на самом деле это ерунда полнейшая, как я думаю. Но народ стоит, фотографируется.
2: Слушай, народ может сфотографировать все что угодно.
1: Да дело в том, что там протекает, ну просто канал какой-то идет, очередной по городу, между плотными расположенными домами. А люди смотрят в этой стене ниша, расположена определенная, да, и как окно там пробито бойницей.
2: Ну, кстати, такие архитектурные находки характерны не только для Болоньи, но и для других городов Италии.
1: Ну, наверное, просто они это называют окном в Венецию, я ржу.
2: Ну, ладно.
1: Вот они стоят и смотрят на окно, как будто они в Венеции.
2: Пусть они фотографируют, а мы пойдем к башням.
1: Пойдем к башням, да.
2: Вот смотри, видишь очередь, еще одна около башен.
1: Да.
2: Самое интересное, подниматься-то будем вверх?
1: Ну, пошли.
2: Самое интересное, что касса-то находится не здесь, а чуть дальше, в другой стороне. Надо дойти до касс.
1: В другом конце города?
2: Ну, не в другом конце города, надо пройти до касс, купить там билет, вернуться, отстоять очередь на башню и только потом на нее подняться.
1: Ну, вы знаете, башня из такого темно-коричневого кирпича, как будто он закопченный. И здесь в центре города несколько таких башен. Вы знаете, вот мы с Юлей вот когда поворачивали здесь из зеленого угла, из там серии домов выходили, просто когда я увидел, прям так... Ну, на самом деле, это очень красиво. Очень красиво выглядит, очень здорово. И прям вот реально хочется на нее залезть, просто подниматься по этим ступенькам.
2: Имейте в виду, да, что никаких лифтов нет. Вам придется пешочком, ножками по ступенькам вверх, там под 100 метров высокая башня.
1: 10 этажей.
2: Вот, поэтому имейте в виду. Самое интересное, что до сих пор неизвестно, с какой целью строились эти башни. Возможно, каждый, кто правил городом, пытался продемонстрировать свое какое-то величие или силу.
1: Ну, с военной целью, наверное, тогда еще.
2: Возможно, и с военной, да, есть несколько мнений. Но вот те башни, к которым мы сейчас с Лешей подошли, одна высокая 97 метров, вторая пониже. И очень интересный факт. Если бы башня высокая была в два раза ниже, совершенно бы не было видно угол ее наклона. А на самом деле она наклонена. И вот всем известна Пизанская башня, что она падающая, но огромное количество башен в Италии тоже оказывается падающие. Постепенно.
1: Ну, постепенно они рухнут, но непонятно когда.
2: Неизвестно когда. Пока они стоят еще.
1: Ну вот, из кирпича такого грязного вида, здесь очень много зданий, особенно в центре города. И, ну, я не знаю, стиль был такой, что ли?
2: Возможно. И вообще, мне кажется, вот такой темно-красный, как терракота, как жженая глина, вот такого цвета, достаточно часто и в других городах тоже встречается, но в Болонье прям их прям какое-то большое количество.
1: Да, ну, залезли на башню.
2: Ну, вид неплохой, надо сказать.
1: Честно, да.
2: Если честно, я, конечно, устала, мне еще надо отдышаться сначала, чтобы видом налюбоваться. А так вид, конечно, симпатичный. Да, вот тут площадь какая, мы сейчас на нее с тобой пойдем тоже рядышком.
1: Ну, и, кстати, очень много самых разных старинных башен, церквей здесь рядом. Про некоторые не скажешь, что это церкви. Они настолько сейчас вписаны в современный пейзаж. Да, вокруг какие-то магазины, тут бац, у тебя там заход прям в такой храм, а внутри храм на самом деле большой. Да, и это удивительно.
2: Я вообще иногда удивляюсь, как старые, очень античные постройки вписаны вот в современный такой облик города. Это настолько органично, по крайней мере, вот в итальянских городах, это уж точно. А то, что внутри себя таят вот эти самые церкви, это совершенно непредсказуемо. Поэтому если вы ходите, гуляете по улочкам, ну, той же самой Болоньи, где мы сейчас, и хотите куда-то зайти, обязательно заходите внутрь. Наверняка будет что-то интересное.
1: Ну что, пойдем в самый центр?
2: Пойдем.
1: Да, тут много вот таких же монументальных совершенно зданий. А вот центральная площадь, на ней какой-то всадник.
2: Всадник?
1: Всадник. Всадник, да.
2: А, ну ты имеешь в виду Нептуна, что ли?
1: Ну, всадник, да, а у него есть трезубец, да?
2: Да, ну тут вообще-то площадь Нептуна.
1: Ну, значит, это Нептун.
2: С фонтаном Нептуна.
1: Слушай, ну тут не только фонтан, но действительно фонтан, потому что действительно в жару надо тоже хоть каким-то образом охлаждаться, и здесь рядом можно попить водички. Обычный кран расположен возле фонтана, и все из него пьют.
2: Ну,
1: и потом расстройство желудка не возникает.
2: Но там же, наверное, это как какая-то ключевая вода, я подозреваю. Какой-то источник откуда-то бьет.
1: Ну, из-под земли.
2: Ты знаешь, я наберу смелости и пойду тоже попью. Это была не я. Нормальная вода, ты знаешь, по качеству вроде ничего. Надеюсь, у меня все будет хорошо.
1: Ну, вот эта самая центральная площадь, она непростая. Здесь, конечно, расположена и администрация города, и полицейский участок здесь же, ну, совсем рядом.
2: Ну,
1: да.
2: Как обычно, все главные административные здания сосредоточены в центре.
1: Вот на этой площади, да. Ну, и здесь же достаточное количество ресторанов. А вот там, вот в проеме между этими домами, я что-то присмотрел. Там какие-то стулья, кресла стоят. Слушай, мы пока пойдем туда, а вы наслаждайтесь тем, что на площади. Ну и водички попейте, если что.
0: Вокруг мира и спорта.

0: Такой.
1: Вокруг мира и спорта.
2: Это программа «Вокруг мира и спорта» на Первом спортивном радио. Мы ведущие Юлия Сапегина
3: и Алексей Золин.
2: И мы в Болонье.
3: Гуляем, наслаждаемся архитектурой, рассматриваем башни, уже на одну из них поднялись. Ну и продолжаем изучение древних, и не только древних, построек.
2: Здесь брусчатка в центре. Те, кто надевает какую-то обувь на высоком каблуке, вам будет неудобно здесь ходить.
3: Не надевайте обувь вообще на каблуке.
2: Но если, да, если гуляете где-то по каким-то городам, и вам хочется все пройти и посмотреть, это будет, на самом деле, очень тяжело, особенно где брусчатка. И здесь же вот мы дошли до той площади, где устроили летний кинотеатр. То есть, когда немножко темнеет, да, ну, здесь стоит много стульев. Конечно, это не делают зимой. Зимой все-таки прохладно. А вот весной, летом, осенью. Италия достаточно теплая страна, когда туда ураганы не заходят. Да, здесь расположены стульчики, на которых люди просто сидят. И потом там показывают фильм. Причем фильмы старые показывают. И здесь же висит расписание, какие именно фильмы они будут показывать.
3: Ты знаешь, мне иногда кажется, что итальянцы в принципе любят по вечерам выходить с дома. По поводу, без повода. Фильмы, не фильмы, старые фильмы, любые фильмы. И вот их достаточно же много собирается.
2: Это место проведения досуга,
3: и, да, насколько я понимаю, тут и молодежь тоже есть.
2: Конечно, конечно. И молодежи тоже вполне себе достаточно этой.
3: А те, кто не сидит на этих стульчиках и не смотрит кино, они обычно сидят, вот особенно летом, прямо на брусчатке на теплой. Болтают, едят. Вот просто люди собираются и получают удовольствие от жизни. Просто вечером проводят приятно время. Ну, это, наверное, в культуре итальянцев вообще. Они привыкли так проводить время. Но вот с точки

0: Это к вопросу об обуви.
1: Ну да. Куда теперь?
0: Так, куда мы пойдем теперь? Мы можем пойти к университету, про который я уже говорила.
1: Давай.
0: Там само здание университета тоже очень красивое. И несколько раз университет переезжал, и теперь он помещается в палаццо Челлези. Там еще Болонская академия художеств тоже располагается.
1: Но палаццо — это дворец, да?
0: Палаццо — это дворец, да. Ну, их тоже много вообще и в Болонии, и везде в Италии. И еще там даже есть свое собрание предметов искусства. И там даже есть святая Цицилия Рафаэля. В общем, туда можно просто прийти и получить удовольствие с точки зрения того, когда вы ходите в музей, да? То есть как культурная программа. Ну, пойдем туда?
1: Ну, пойдем. Че не пойти,
0: хорошо.
1: Да? Почему? Мы ходим здесь пешком по городу. Конечно, здесь есть и большие расстояния. Болонья, как оказалось, все-таки не маленький город. Ожидалось, что он будет поменьше. Но вот, как выяснилось, все основные достопримечательности в целом вместе. Но если вот все их обойти, немножко ноги сотрешь до щиколотки, как
0: да,
1: минимум.
0: Да, так и есть.
1: Да, есть общественный транспорт, постоянно ходят автобусы. Но вот я, честно говоря, не изучил их ни как ехать, ни как за них платить. И поэтому мне в этом плане очень сложно. Не получается.
0: Слушай, ну нет, дело в том, что смысла я даже не вижу ездить на автобусах. Если вы изучаете город, это нужно делать именно пешком, что касается исторического центра. Но если какой-то объект, который вам важен, находится чуть дальше, вот туда можно, конечно, доехать, не знаю, на том же автобусе или на такси. Самое интересное, что здесь не только много площадей, но, как ты уже правильно сказал, палаццо — это дворец, здесь много этих самых палаццо. И много названий, каждый из них представляет собой очень красивые здания, красивую архитектуру. Просто Болонья — это как раз один из тех городов, где отдельно вот что-то точечно не обязательно посещать. Ты можешь просто идти гулять, и каждая постройка будет представлять собой и архитектурную ценность, интерес представлять собой. Поэтому, и, кстати, между прочим, любителям шопинга, магазины разбросаны по всему городу, естественно, по центру в большей степени. И вы можете даже просто гуляя одновременно заниматься вот этим вот любимым для многих делом.
1: Да, и очень любопытная история, что, как ты правильно сказала, вот все современное вписывается вот в эту историческую постройку, историческую реальность. Я видел, вот мы проходили недавно вот здесь, вот успел обратить внимание, если посмотреть направо, там, где стройка идет, там что-то переделают, ремонтируют, вот там бар был внутри галереи музейный, написано «музей». Музей, чего я не успел заметить. Но вот там вот под этой крышей, вот этой галереей расположился бар.
0: Ну, это совершенно нормально. Для итальянцев у них вообще культура разных напитков, не обязательно алкогольных. Они любят все время что-то пить, потому что то жарко, то им надо проснуться. Вообще, кстати, они такие любители кофе. Они кофе пьют очень часто, очень много.
1: Кофейни на каждом шагу.
0: Да, вы здесь кофе найдете, конечно, ну да, действительно, на каждом углу. Кстати, по поводу музеев. Кому интересно проникнуться историей города Болонья, есть музей истории Болонья. Вы можете туда зайти и, так скажем, пополнить свои знания.
1: Единственное, конечно, если, опять же, вы приехали сюда летом в Болонью, здесь бывает все-таки сиеста.
0: О, да, не забывайте, это касается...
1: Абсолютно всего. Они могут закрывать магазины, пиццерии, все что угодно. И открываться только вечером.
0: Да, совершенно верно. Вы можете рассчитывать свое время так, что когда магазины и какие-то там кафе работают все время, но вы должны помнить, что у итальянцев примерно с часу до трех обед, а ужин после 7 вечера. Поэтому в промежутках... поесть, это будет достаточно проблематично. Ну, если вы, конечно, зададитесь целью, вы можете найти какой-нибудь открытый магазинчик с едой или какую-нибудь лавочку не совсем итальянской еды, но я думаю, что лучше вам помнить об этом.
1: Что-то мы про еду заговорили, сразу захотелось есть, но чуть позже. Чуть позже. Единственное, вот сейчас мы с Юлей здесь гуляем, кто-то интересуется, конечно, про отношение к русским. Вы знаете, нормально к нам относятся. Мы по-русски идем, говорим между собой. Когда заходим там в какие-то магазины, в музей, мы тоже говорим по-русски. Нормально к этому относятся. И когда спрашивают, откуда, мы же не скрываем, что мы из России, из Москвы. Нормально относятся, большие пальцы показывают. Так что не бойтесь ничего, не стесняйтесь.
0: Да, итальянцы вообще люди такие дружелюбные, понимающие. Поэтому с точки зрения общения проблем вообще быть не должно. Даже если вы не знаете,

0: Не слово по-итальянски, хотя я советую выучить хотя бы спасибо. Грация.
1: Ну да, и бонжорно. Они это любят, да.
0: Бонжорно – это фамилия футболиста.
1: Но это уже для наших слушателей, которые об этом прекрасно знают.
0: Про футбол и вообще про спорт мы еще поговорим. Кстати, по поводу галерей. Галереи, как мы уже выяснили, особенность Болоньи, они могут защищать и от солнца, и от дождя. Но когда наступает вечер, очень красиво сделана подсветка, и вот город немножко преображается, вот эти все галереи светятся, и становится очень красиво гулять. То есть днем одна картина приятная, а вечером другая.
1: Да, можете не узнать, куда вы попали в этот раз, хотя здесь уже были.
0: Да, имейте это в виду. Ну что, осталось, наверное, только сказать, что если вы, у вас осталось дополнительное время, и вы не знаете, куда его потратить, вы можете тоже просто пойти погулять в неизведанные районы. Это даже интереснее, чем когда вы знаете туристические места.
1: Есть одно небольшое «но». Мы сейчас вот с Юлей прошли тут в один район. Там достаточно красивый парк и стоит красивое тоже монументальное здание. Но когда мы... Там открыта калитка, причем насквозь, там можно насквозь это пройти. Оказалось, в этом месте живут беженцы.
0: Ну, я на самом деле не это имела в виду.
1: Да, поэтому надо быть все-таки иногда аккуратнее.
0: Ну, это, скорее всего, надо быть внимательным.
1: Да, они вроде бы тоже дружелюбные, но кто их знает.
0: Но лучше свернуть на другую улицу, да, Леш?
1: Да, ну или быстро, как мы, пройти через все это и выйти хотя бы с другой стороны.
0: Интересно, а через какое время, после того, как они приезжают сюда, они становятся такими же дружелюбными, как местные?
1: Не знаю.
0: Лучше не экспериментировать, да?
1: Да, эти вроде на нас косо не смотрели, но...
0: Ну, пойдем-ка вот там вот, как симпатичная тоже вот площадь и симпатичная какая-то церквушка, пойдем-ка вот туда.
1: Да, ну пойдем вот туда.
0: Да, вот там орган раздается, звуки органа, мы сейчас пойдем туда и послушаем подальше отсюда.
1: Единственные церкви тоже закрываются в определенное время, по-моему, где-то около 7 часов вечера или около 8.
0: Ну, когда уже как раз пора ужинать, все это дело закрывается.
1: Это все четко, да. Выходит серьезная тетушка с ключами, с большим набором ключей и с улыбкой просит вас покинуть помещение. Она даже слов никаких не говорит. Ключи в ее руках заменяют все.
0: Ключи в ее руках, ключевое.
1: Ну да, да, да. Она закрывает это все и всячески намекает нам, что нам тоже пора подкрепиться.
0: Да я вот уже давно хочу подкрепиться, если честно.
1: Мы, когда поездки организовываем свои, мы, конечно же, стремимся к местной еде.
0: Обязательно.
1: И здесь мы тоже будем искать еду местную, в первую очередь итальянскую. Ну и поэтому отправляемся, ну мы в сторону вокзала идем или куда?
0: Ты знаешь, если мы говорим о поиске непосредственно места, где перекусить, избегайте таких известных туристических мест, потому что будет дорого, потому что порции будут не самые большие. Куда-нибудь в переулочке, где-нибудь, где едят местные, такая какая-нибудь аутентичная траттория. Ну, можно...
1: Я тебе скажу, что они везде едят.
0: Нет, местные едят далеко не везде. Местные любят свои места.
1: Ну вот смотри, мы вот сейчас вот идем, везде все забито просто.
0: Ну потому что они же по расписанию едят. Пойдем тогда еще в проулок свернем, там наверняка есть свободные места.
1: Пойдем.
2: Вокруг мира и спорта.

0: Вокруг мира и спорта.
1: Это программа «Вокруг мира и спорта» на Первом спортивном радио. Мы ведущие Юлия Сапегина.
2: И Алексей Золин.
1: Да, мы рассказываем про города, в которые приезжаем, рассказываем об их культуре, о замечательных местах этого города, про еду местную рассказываем и, конечно же, про спортивные объекты, спортивные команды, клубы, которые есть.
2: Про спорт чуть позже. Сейчас мы наконец-то нашли место в уютной, симпатичной тротории и будем сейчас выбирать, что же мы будем есть.
1: Слушай, мы в Болонье.
2: Да, Болонья,
1: во-первых... А можешь мне сказать, почему в Болонье в меню нет болоньезы?
2: Как это нет болоньезы?
1: Нет!
2: Это родина соуса болоньезы.
1: Родина соуса? Нет, я имею в виду спагетти болоньезы.
2: Я понимаю, но родина соуса болоньезы, ну, здесь, наверное, он настолько привыкли все его есть, что его даже в меню не включают. Во-первых, давайте не забывать, что иногда Болонью называют кулинарной столицей Италии. И, между прочим, Болонья – родина не только соуса болоньезы, но и тортеллини. Знаешь, что такое тортеллини?
1: Да, тортеллини, да, вижу. Я их даже вижу. Главное, не путать с ньокки.
2: А ты знаешь, что тортеллини называют иногда поэтично пупком Венеры?
1: Ну, очень похоже.
2: Так вот, а еще здесь популярны колбасы сальсича и мортаделла.
1: Ну, что-то похоже на сосиски сальсича.
2: Ну, потому что это такая колбаса. И, насколько я помню, она из свинины. И в Болонье еще были изобретены тальятели именно из яичного теста.
1: Ой, нет, только не это.
2: Ну, тальятели – это просто вид пасты.
1: Не вкусно это.
2: Ладно, значит, открываем меню.
1: Ну, ты что будешь?
2: Так, ну вот я бы какую-нибудь закусочку съела. Вот, ну, например, тиджелли.
1: Слушай, я возьму вот какой-то вот салат, он картофельный, что ли, я не могу понять.
2: Зачем тебе картофельный салат в Болонье?
1: Ну, не знаю, он какой-то симпатичный на вид.
2: Ладно, бери себе картофельный салат, а я вот буду вот эти вот тиджели, это маленькие такие лепешки с ветчиной, мортаделлой и сыром.
1: Может быть, все-таки взять болоньезе еще?
2: Возьми.
1: Пасту взять? Но все-таки мы в Италии. Же надо брать или пиццу, или пасту. Пиццу есть, ну, глупо, наверное.
2: Я бы не стала ограничиваться пиццей или пастой. Ну, лазанью возьми для разнообразия.
1: Да не хочу лазанью, нет.
2: Ну, смотри. Ладно, а я вот буду какой-нибудь зуппа империале.
1: Это суп?
2: Это супчик, да. Почему бы супчик не съесть?
1: А мне вон несут... Это салат?
2: Ну, ты сам сказал картофельный салат.
1: Куда мне столько?
2: Ну, вот и хватит тебе одного блюда.
1: Это же огромная порция. Мне принесли такой горшок. Здоровый просто совершенно. Сверху какой-то соус. А внутри там и курица, видимо, грудка нарезанная, и картофель, и листы салата. Это просто я до утра буду есть.
2: Так, пока Леша ест до утра, я вам расскажу, что на второе люди, которые постоянно и долго живут в Болонье, предпочитают уже, как местные, мясо. Есть даже специальный болонский шницель, который с ветчиной и сыром подается. Еще есть мясное вареное ассорти. И котлетки, которые называются пальпетте.
1: Пальпетте.
2: Да, а гурманы, между прочим, могут попробовать тушеную лягушку.
1: Ну, не, она не везде есть явно.
2: Не везде, да.
1: Но нам повезло.
2: Это если вы, например, поехали в какой-то гастротур.
1: Да. Ну, слушай, попить я все-таки возьму кофе. Попробую, как они делают кофе.
2: Ну, давай, давай. Нет, на кофе я, наверное, не согласна. Какой-нибудь легенький домашний лимонад, наверное, возьму.
1: Лимонад?
2: Да.
1: Ты не будешь пробовать вино?
2: Ты знаешь, спасибо, что ты напомнил. Я просто про него забыла. Пробуйте обязательно вина местного региона. Здесь есть и белые местного региона, и красные. Так что, ну вот, все, теперь придется вино брать. Пожалуй, красное под настроение. Раз уж мясо.
1: Чуть-чуть.
2: Ну, конечно.
1: А то нам еще идти еще спортивный объект.
2: Спорт ведь впереди.
1: Да.
2: Нет, ну ты так говоришь, как будто вот я прям без этого не могу.
1: А что?
2: Так, давай теперь к десертам, наверное. Пока мы тут доедаем, давай посмотрим, что...
1: Ну, слушай, ну, в Италии это же особенное мороженое.
2: В Италии мороженое везде, да. Они мороженое умеют делать. Они его очень любят делать с различным количеством вкусов. Но здесь же тоже есть типичные именно болонские сладости. Во-первых, это пряник, который называется чертозина. Он с цукатами. Ну вот если честно, как-то у меня даже сладости в Италии не ассоциировались с пряником, а оказывается, вот в Болонье он есть и считается традиционным. А также здесь еще почему-то популярен рисовый торт. Торта ди ризо. Я вот что-то его тоже не очень хочу.
1: Да ну.
2: А еще вот я, правда, уже один супчик взяла. А здесь именно есть на десерт зупа инглеза, то есть какой-то английский суп, оказывается, это бисквит, пропитанный ликерами, с кремом.
3: Слушай, что-то такое он видел на витрине.
2: В общем, пожалуй...
3: десерт я не возьму.
2: А я, пожалуй, возьму. Мне вот половинку, пожалуйста, этого английского супчика. Но он совсем не похож на суп, этот десерт абсолютно. Ну, такой достаточно, конечно, сладкий, но очень вкусный. Вкусный.
3: Слушай, я, пожалуй, не доем салат.
2: Ну, будешь просить, чтобы тебя с собой завернули?
3: Ты еще куда еще салат заворачиваешь?
2: А ну и что?
3: Нет.
2: Ну, не знаю, я, если честно, частенько прошу, если я что-то не доедаю, взять с собой. Я считаю, в этом ничего такого нет. И очень часто в кафе и ресторанчиках дают ланчбоксы, и можно с собой забрать то, что не съели. Потому что не всегда понимаешь, какого размера порции. Поэтому это нормально, я считаю.
3: Ух, ну поели.
2: Попили.
3: Да, конечно, никуда не хочется идти.
2: Но надо.
3: Но надо. Надо, потому что сейчас мы будем рассказывать вам про спорт, который есть в Болоне. И если вы находитесь в центре города, вот прямо от площади, от центральной, поворачиваете направо и шлепаете пешочком. Ну, если хотите пешком пройтись, где-нибудь в течение минут 40 вы придете на стадион.
2: Да.
3: Стадион этот, место теперь непростое. Почему? Потому что Болонья в 2024 году пробилась в Лигу чемпионов. Новый формат Лиги чемпионов, и Болонья в этой Лиге чемпионов теперь играет.
2: Ну вот как она играет?
3: Это другой вопрос.
2: Это другая история, да.
3: Это другой вопрос. Ну, там поменялся тренер, забрали некоторых игроков. Но в любом случае, вот этот стадион есть. Он такой... Вы даже не поймете, что, наверное, что это стадион. Да, потому что как-то расположен он очень так непонятно. Идет забор, бац, стадион.
2: Я правильно понимаю, он называется Ренату Даль Ара?
3: Да.
2: И вместимость там почти что 39,5 тысяч зрителей.
3: Под 40 тысяч, да, там вмещает. Есть... Но там нет козырька над трибуной. Так он не везде, верно, точнее, козырек над трибуной. Такой староватый стадион, который не ожидал, что ему достанется когда-нибудь Лига чемпионов. То есть даже когда никто не играет, там никто не работает, на этот стадион можно пройти, потому что там калиточку они оставляют открытой. Ничего в этом такого нет. Да, в самом стадионе... ну, ты на самом стадионе не пройдешь, потому что там стоят решетки.
2: Mm-hmm.
3: Да, то есть на стадион, к полю, там, если захочешь испортить поле, например, там, ты туда не пролезешь. Да, не
2: ну,
3: получ...
2: хорошо.
3: Не получится, да. Ну, естественно, в самом стадионе, где много подтрибунных помещений, там есть, я так понял, секции. Что это секции там или место для тренировок по боксу. Не знаю я, что это. Может, ринг там стоит. Ну что-то такое. Может,
2: определенно просто... что-то спортивное.
3: Да, может, кто-то просто по груши колодит. Конечно, старые итальянские стадионы — это старые итальянские стадионы. Это старые какие-то железные двери, исписанные там каким-нибудь граффити. Рядом валяются какие-нибудь осколки кирпичей. И все на это спокойно взирают. Ничего страшного в этом нет.
2: Все как-то к этому привыкли, и как будто бы это норма.
3: Это с одной стороны. А с другой стороны, вот очень смешно. Помнишь, я хотел же купить атрибутику Болоньи, да, вспоминая там мою поездку во Флоренцию, где я там много чего покупал в магазине Фиорентины, а тут магазин Болоньи.
2: И что же там продается, ну-ка?
3: Тут стоит киоск.
2: Киоск?
3: Да, это я по-другому назвать это не могу, это киоск.
2: Где этот киоск? Покажите.
3: Вот он около стадиона стоит
2: вот
3: киоск.
2: Вот этот киоск?
3: Да, вот заколоченный этот киоск, он открывается только в дни матчей.
2: Ну, приехали. То есть сейчас ничего не купишь?
3: То есть нам с тобой в этом плане не повезло. Там на площади около... центрального вокзала, центральной станции, да, Central Station, по-моему, она называется. Конечно, у них это по-другому, как называется по-итальянски. Централе. Станционная централе,
2: да,
3: вот.
2: Станционная централе.
3: Да, вот так. Вот так она как-то называется, да. Там, ну, естественно, для туристов, ну, ты знаешь, что меня удивляет? Я же туда вот заходил сейчас. Ты заходишь, и тебе трудно найти что-нибудь от Болоньи. Там есть для болельщиков Ювентуса, Интера, Милана. Ну, в меньшей степени. Больше Интера и Ювентуса. Как будто за Болонью в этом городе никто не болеет.
2: А между тем, Болонья-то — это один из самых титулованных клубов Италии.
3: Да, но все титулы...
2: Они были давно.
3: В глубине веков.
2: Да, ну, давай еще вспомним, что он вообще-то был основан в 1909 году.
3: Клуб, да, у них да. там даже 0,9 есть в этом.
2: И он шестой, по-моему, в списке самых титулованных клубов Италии. Я просто напомню, что, да, хоть это было давно, но, тем не менее, команда 7 раз выигрывала чемпионат Италии. На секундочку так.
3: Да, но это, опять же, было очень давно.
2: Ну и что же делать, чтобы эти времена наступили снова?
3: Ну вот, видишь, первый шаг сделан. Болонья пробилась в Лигу чемпионов. Может быть, дальше будет больше в какой-то степени. Может быть, хочется в это верить, потому что ну, вот мы ходим, да, смотрим, есть болельщики у клуба, да, есть интерес к футболу в городе. Вообще город футболом в данной ситуации живет. В большей степени. И все же, к сожалению, да, ну, видишь, все-таки даже, наверное, в Болонье народ больше болеет за команды из Милана и Турина.
2: Ну, вот это, конечно, мне кажется, не то чтобы не совсем правильно. Как-то, может быть, даже не в свойственно. Где же вот эти, как ты правильно сказал, болельщики, которые болеют именно за то свой родной город, в котором живут?
3: Они тоже есть.
2: Их просто меньше.
3: Наверняка. Ну что, давай еще пойдем поищем спортивные объекты и продолжим наш разговор.
0: Вокруг мира и спорта.

0: Реклама на Первом спортивном радио.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
1: Шаман. Это
2: любовь. Стас Михайлов.
3: Для тебя

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы. +7 495 925 33 17.
0: Вокруг мира и спорта.
3: Это программа «Вокруг мира и спорта» на Первом спортивном радио. Мы ведущие Юлия Сапегина.
4: И Алексей Золин.
3: Мы в Болонье. В самом сердце Италии, чуть левее.
4: Чуть севернее, я бы сказала. Да, мы уже погуляли, насмотрелись достопримечательности, уже даже перекусили и уже были на стадионе футбольного клуба «Болонье».
3: Да, все так, все так.
4: Ну, нам осталось поговорить еще, наверное, о других видах спорта, ну, в частности, наверное, о баскетболе.
3: Ну, несомненно, потому что Виртус из Болоньи был в одно время вообще самой известной итальянской командой баскетбольной. Я бы так сказал, в нее стремились, во всяком случае, очень многие югославы, чтобы там играть, на американцы. Спрос на баскетболистов там был, в Виртусе, в Болонском. Да, сейчас команда тоже переживает не лучшие времена.
4: Ну да, к сожалению, вот опять в истории осталось, что это многократный обладатель Кубка Италии и главных европейских клубных трофеев, между прочим. Кстати, домашняя арена. 10 тысяч зрителей вмещает.
3: Да, да, сколько раз палки в колеса советским баскетбольным клубом ставил этот Виртус. Но вот сейчас его... Ну, фактически нет, баскетбол есть, есть команда с каким-то другим названием, но мне кажется, болельщики уже просто это не воспринимают.
4: Ну или, наверное, те немногие болельщики, которые ходят, они просто наблюдают за любимой командой, но не питают каких-то иллюзий, не питают каких-то надежд, ну или, может быть, надеяться на будущее. Что в будущем команда вновь, как и футбольный клуб, про который мы недавно говорили, обретет былую славу.
3: Ну, наверное, да. Ну, вот это основные виды спорта, это футбол и баскетбол, но были и другие.
4: Конечно, опять же, мы возвращаемся к истории, и тем не менее, хоть это было достаточно давно, там, чуть менее 100 лет назад, Болонья принимала второй чемпионат Европы по водному полу среди мужчин. Это все дело проходило в конце августа и в начале сентября, и, кстати, победителем тогда, уже во второй раз, стала сборная Венгрии. Удивительно, правда?
3: Нет, не удивительно, потому что в Венгрии водное поло с давних пор поставлено на серьезный рельс.
4: Ну, я же говорю об этом в кавычках,
3: да,
4: Леш.
3: Да, понятно, да.
4: Но не только водное поло здесь проводилось. Опять же, достаточно давно, ну, уже немножечко ближе к нам, вот, например, в августе 1980 года, будете смеяться, второй чемпионат мира по плаванию в ластах здесь проходил. То есть в бассейнах города Болонья принимался вот такой интересный чемпионат мира, между прочим. И, кстати, очень много представителей СССР побеждали в разных дисциплинах на этом чемпионате мира.
3: Ну, прекрасно, ну, прекрасно. Ну что, со спортом тоже все?
4: Да, мне кажется, нам пора закругляться, а то мы можем...
3: Мы можем на эфир опоздать.
4: Ну, сначала на самолет надо успеть.
3: Дело в том, что, да, мы выбирали путь. Вы можете, кстати, улетать обратно не из Болоньи, потому что здесь, во всяком случае, один из центров железнодорожного движения, и на поезде можно уехать в Милан, в Турин, в Неаполь, в Рим. И билеты стоят не так уж и дорого, до 20 евро. Так что достаточно комфортабельные поезда отвезут вас почти в любой город Италии, даже в Венецию, да, можете отсюда доехать за буквально 2-3 часа, да, и улететь оттуда, из аэропорта Венеции. Ну, а нам осталось просто действительно добраться до аэропорта и попытаться купить какие-то сувениры. Ты чего берешь?
4: Так, чего же я возьму?
3: Я возьму вот этот вот магнит, где на вилку намотаны спагетти. Ну, болоньезе, ну, должно же быть в какой-то степени.
4: Я сейчас что-нибудь другое поищу. Пойду-ка я себе что-нибудь куплю из косметики.
3: Итальянской?
4: Да, она и тоже есть. Много брендов, именно местных итальянских брендов.
3: Ну, понятно, понятно. Ну что, нам предстоит достаточно долгий путь. Мы сейчас отправляемся в аэропорт. Потом, естественно, домой мы тоже летим с пересадкой.
4: Да, не забывайте, что это такое мероприятие чуть-чуть утомительное. Вот, имейте в виду, когда вы планируете свое путешествие. Но никуда не денешься от этого.
3: Ну да. Но нам остается только поблагодарить вас за то, что вы нас слушали.
4: А, ну и давай, Леша, напоследок, может быть, все-таки по чашечке кофе еще. Вот тут так ароматно пахнет кофе.
3: Да, все-таки они умеют это делать, да?
4: Не то слово.
3: От джелата возьмешь?
4: Ну, придется уж теперь, что ж делать-то? Вот такая на это Италия, вот такая на это Болонья.
3: А джелато — это вот то самое итальянское мороженое.
4: Разных вкусов. Кстати, я люблю очень с дынивым вкусом.
3: А я с апельсином.
4: Все, мы пошли пить кофе, есть мороженое. А вы обязательно планируете ваши поездки. И между тем, ехать в путешествие или не ехать, выбирайте обязательно ехать.
3: А на следующей неделе мы обязательно еще куда-нибудь выберемся. И, естественно, расскажем вам об этом в программе «Вокруг мира и спорта».
4: С вами были Алексей Золин и Юлия Сапегина.
3: Всем пока.
4: Пока.
0: «Вокруг мира и спорта».

0: Толковый словарь.
1: Историю тенниса принято вести со второй половины 19 века. Десятилетиями матчи проводились только на траве и грунте. Но в начале 1970-х годов в мире тенниса произошла настоящая революция. Появился хард. Он моментально стал самым популярным покрытием. С 1978 года на нем начали проводить открытый чемпионат США, а через 10 лет на хард перешли организаторы еще одного турнира большого шлема — Australian Open. Причины успеха понятны. Хард долговечнее и проще в эксплуатации. На него гораздо меньше влияют погодные условия. Покрытие состоит из нескольких слоев — от 3 до 12, в зависимости от типа корта. В основании лежит асфальт или бетон. Также обязательным является наличие акрила. Выделяют чистый и смягченный хард. Они отличаются по степени жесткости покрытия, из-за чего меняется скорость отскока мяча. На чистом харде она выше, однако увеличивается риск получения травмы. Смягченные корты комфортнее для передвижения благодаря амортизирующему резиновому слою. Всем известно, что Рафаэль Надаль — мастер игры на грунте, а Роджер Федерер — король травяных кортов. Пожалуй, ближе к аналогичному званию на харде серб Новак Джокович. С 12 титулами он занимает первое место по числу побед на шлемах, проводимых на этом покрытии. Но все же одного ярко выраженного лидера на харде нет. Это неудивительно. На харде играют 8 месяцев в году, с июля по апрель. Соответственно, разыгрывается больше всего очков. Поэтому любой уважающий себя теннисист просто обязан уметь играть на харде. Иначе ему не видать места в элите мирового тенниса.
0: Толковый словарь.

Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход, следом по каналу проплывает

А этот кто-то за окном сидит и видит день за днем, как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках.

0: Первое спортивное. Вокруг мира и спорта.
1: Здравствуйте всем, это программа «Вокруг мира и спорта». Мы ведущие Юлия Сапегина, Алексей Золин.
2: Всем привет.
1: Мы, как всегда, в этой программе рассказываем вам о каком-нибудь городе или о какой-нибудь стране и, естественно, о спорте в ней.
2: Сегодня тебе предлагают отправиться не в город, а в целую страну.
1: И куда же?
2: В солнечную, теплую Шри-Ланку. Знаешь такое? Здрасте, приехали. Почему это?
1: Я не люблю Азию и Африку.
2: Полюбишь. Я тебе покажу такие места, что тебе понравятся.
1: Вот скажи мне, вот для чего туда ехать? Вот объясни мне, вот ради чего туда ехать?
2: Ну как это ради чего? Во-первых, там тепло. Ты не любишь, когда тепло?
1: Люблю.
2: Вот, уже хорошо. Море, морской воздух, океан, точнее.
1: Индийский, да,
2: индийский, насколько я помню. Да, все правильно. Ну и что, этого мало тебе?
1: А еще что-нибудь есть?
2: Конечно, есть. Очень много интересных памятников архитектуры, история, культура.
1: То есть мы не будем тупо лежать на пляже?
2: Ха, это вообще отдельная история. Дорогие друзья, никогда не лежите просто на пляже, когда вы приезжаете в какую-то интереснейшую страну, где много всего посмотреть, увидеть своими глазами, включая национальные парки с животными, которых в зоопарке ты не всегда увидишь. Поэтому ни в коем случае на пляже лежать мы не будем. Мы будем ездить, смотреть и заниматься спортом, как обычно.
1: Ну ладно, убедила. Давай, рассказывай, что там у нас с визами.
2: Значит, с визами все просто. Слава богу, что недавно, не так давно правительство Шри-Ланки возобновило выдачу электронных виз, а также виз по прибытии в международных аэропортах.
1: А что такое электронная виза?
2: Ну, электронная виза, это можно было электронно оформить. Приезжаешь, показываешь с электронного устройства. То есть, чтобы не стоять в очереди.
1: А, понятно. Слушай, насколько я помню, да, ну туда только по воздуху добираться, понятно.
2: Ну, я тебе так скажу, если транзитом ехать из Индии, то в условиях ковида сейчас, которые есть, может быть отказано во въезде. Ну, такие условия поставило руководство страны.
1: Через Катар.
2: Ты знаешь, там целая история по поводу того, из каких стран нельзя влетать, если не прошло 14 дней. Там это и Южная Африка, и Южная Америка. Поэтому я советую не рисковать, а просто летим, например, из Москвы.
1: Отлично.
2: Значит, что у нас с авиабилетами? Ну, на самом деле, если сравнивать цены вообще, которые бывают на такие длинные перелеты, то по-божески. Вот с пересадками, например, от 35 тысяч рублей смешанными авиалиниями нам дает такой вариант. Если, например, обязательно прямой, то от 45, но обратно будет пересадка. Это ланкийскими авиалиниями. А если хочется прямой туда и обратно, уже от 65 придется выложить. А если ты хочешь опять мне сказать про российские авиаперевозчики, я тебя разочарую. Космические цены просто. И то они начинают летать только с конца ноября, потому что начинается сезон в ноябре.
1: Ну ладно, выберем что-нибудь подходящее. Погнали.
2: Поехали.
1: Так, ну слушай, насколько я помню, да, вот мы сейчас в аэропорту, что, в общем-то, Шри-Ланка — это остров.
2: Да, совершенно верно, это остров, и до 1972 года он назывался Цейлон.
1: Цейлон? Слушай, все, что я про Цейлон помню, это остров, причем один из самых больших в мире, и это чай.
2: Совершенно верно, с слоном.
1: Да, тот самый, да, вот этот тот самый чай, про который говорят, такой коробочке, ну, очень интересный, продолговатый, на ней был нарисован действительно слон на желтом фоне. Это очень ценилось. Вот я жил как в Ульяновске, этот чай было трудно достать.
2: Наверное, потому что он был хорошего качества. Кстати, развею миф о том, что чай в пакетиках – это чай плохого качества. Совершенно это неправильно, потому что это может быть тот же чай хорошего качества, просто более мелкие листья. Ты не забывай, что здесь от плюс 28 температура, поэтому нам желательно, конечно, что-то с кондиционером.
1: То есть берем машину в аэропорту?
2: Да, это такой, даже не машина, скорее небольшой минивэн с гидом, с водителем. Это обойдется, ну, на самом деле, совершенно адекватные деньги. 3500 в сутки за машину и гид еще плюс 1500. То, что мы увидим, это того стоит. Так что предлагаю тебе начать и потом уже подумаем по поводу жилья.
1: Так, пока океан отменяется, берем машину и едем смотреть достопримечательности.
0: Вокруг мира и спорта.

0: Вокруг мира и спорта.
1: Ну что же, первое, куда мы поедем, так как мы с тобой находимся сейчас на западном побережье, Коломбо у нас на западе острова.
2: Это столица.
1: Нет, не совсем. Это ошибочно, все думают, что это столица.
2: Ну хорошо, деловой центр.
1: Не совсем. Столица частично еще находится
2: вообще в другом... Вообще со мной не соглашается.
1: Столица частично находится в другом городе, который находится в пригороде Коломбо. Это важно.
2: Хорошо, Коломбо я знаю, только инспектор был.
1: В общем, едем в центр острова, то есть передвигаемся к северо-востоку. И первое, куда мы с тобой приедем, сейчас тебе очень понравится, это приют для слонов, который называется Пинавелла.
2: С чего ты взяла, что мне нравится приют для слонов?
1: Ну, потому что, во-первых, это... Ну, посмотри вокруг, какие это красивые виды, джунгли, река. И сейчас ты увидишь, как слонов будут купать, а потом мы с тобой их можем даже покормить бананами.
2: Слушай, вот я сейчас посмотрел, да. Да, покормить можно не только бананами, слонят можно молоко. Но за это деньги надо платить.
1: Нет, не всегда, не везде. Если ты останавливаешься в отеле рядышком, то ты можешь сделать это бесплатно.
2: То есть они включают стоимость отеля, это все?
1: Ну, потому что отель стоит как раз рядом с этим слоновым питомником. И плюс, чтобы покормить их бананами, бананы же тоже надо купить.
2: Да, слушай, а сколько стоит покататься на слоне?
1: Так, вот это вот я тебе не разрешу ни в коем случае, даже если ты будешь очень хотеть. Друзья мои, дорогие, пожалуйста, запомните раз и навсегда, никогда не катайтесь на слонах. Во-первых, у слона очень хрупкий позвоночник, несмотря на свои внушительные размеры, слабая спина. И второе, да, я понимаю, местные очень хотят заработать, все выживают как могут. Но просто подумайте о том, какой жестокой дрессировке они подвергаются. Если хотите, даже можете в YouTube забить и посмотреть ролики, эти просто ужасающие. Когда, чтобы слон подчинялся, им просто в черепную коробку, если можно так выразиться, по металлическому клинышку просто стучат молотком со всей дури. Ты можешь себе это представить? Я не знаю, я когда увидела, я не смогла досмотреть до конца, я сразу выключила. И мне стало, ну, не просто жалко, но вот представляете, ладно еще, когда там какой-то один человек сидит, или рейнджеры, как их называют, которые работают в питомниках, они там на них там как-то катаются, ну, в силу своей работы в этом питомнике. А когда бедный слон, на него навьючена так называемая скамейка, на которой сидит целая семья, два человека взрослых и двое детей. У меня сердце кровью обливается, поэтому, пожалуйста,
2: минутка
1: запомните.
2: Минутка помощи животным.
1: Никогда не катайтесь на слонах, пожалуйста.
2: Мы с Юлей сейчас находимся в Шри-Ланке, да, и посетили уже вот это место, где, собственно, выхаживают слонов и отправляют их в определенную, ну, стадо называется же, да, у слонов, да, где уже 80 особей или не больше.
1: Мне кажется, уже сейчас больше. Но, ну да, это такое... Ну, можно и назвать его и стадом, почему нет?
2: Погнали дальше.
1: Следующая остановка – это древняя столица, она называется Канди. И чем она примечательна? Во-первых, там для всех ланкийцев просто святыня – это храм зуба Будды. Но я тебе так скажу, мы туда, наверное, с тобой не пойдем, потому что тебе будет скучно. Потому что сам зуб, он просто завален какими-то драгоценностями, какими-то подношениями. И у тебя будет только 3 секунды, чтобы мимо вот этого всего пройти, посмотреть и выйти. Но для этого нужно отстоять очередь, послушать, как бьют в барабаны.
2: Зачем приехали-то?
1: А мы приехали не только за этим. Мы приехали еще потому, что здесь находится один из крупнейших в Азии ботанический сад, который интересен. Вот смотри, видишь вот это дерево?
2: Так.
1: Это цейлонское железное дерево. Между прочим, это национальный символ Шри-Ланки. А ты знаешь, кто его посадил? Ну, не догадаешься.
2: Неужели Юрий Гагарин?
1: Какой-то проницательный. Нет.
2: Здесь же написано, вот же табличка.
1: Это другое растение. Да, это Юрий Гагарин посадил. А именно цейлонское железное дерево посадил русский царь Николай II в 1891 году. Здесь, кстати, еще есть дерево, которое посадила английская королева Елизавета.
2: Ну да, тут много знаменитостей бывало, судя по всему.
1: Да, ну здесь на самом деле большая, очень красивая территория, кроме вот таких интересных растений и истории их появления в этом ботаническом саду. Здесь просто красиво и приятно погулять. Здесь, кстати, есть даже оранжерея орхидей. Очень тоже всем советую сходить, не пропустить. Вон лисы, посмотри, висят. Точнее, не лисы, а собаки, летучие собаки. Ну, их иногда называют летучие лисицы.
2: Ну, это, мне кажется, это страшное животное, нет?
1: Да, я тебя умоляю, они питаются фруктами, они очень миленькие.
2: Ну, когда они летят, страшно.
1: Ладно, я думаю, нам пора заканчивать. У нас дальше с тобой сложное путешествие
2: Куда?
1: Вглубь острова.
2: Что, в джунгли поедем?
1: Ну, можно сказать и так.
2: Что-то нас оседлают летучие лисицы?
1: Я думаю, мы их можем сами оседлать.
2: И полетим, мы полетим на лисицах?
1: Не совсем. 11-м номером поедем.
2: Загадочно. 11-й номер, это у нас в детстве так назывался пеший ход.
1: У вас в детстве?
2: Да. Вокруг мира и спорта.

0: Алексей Золин, находимся в Шри-Ланке для того, чтобы рассказать вам о спорте в этой стране. Но до того, чтобы рассказать о спорте, нам надо сначала посмотреть достопримечательность.
1: Мы уже часть посетили, и теперь нас ждет восхождение на так называемую Львиную скалу, которая называется Сигири. Ты готов преодолеть 1200 ступенек?
0: Ну, как-то приходилось. У нас в Ульяновске есть, собственно, лесенка, которая идет от берега Волги наверх, на эспланаду. Ну, там чуть поменьше, конечно, раза в два, да, но все равно высокая.
1: Ну, я тебе так скажу. Здесь очень удобно и комфортно сделанные лестницы вдоль этой горы. Они не очень крутые. И, по большому счету, даже если туристов достаточно много, все очень комфортно и спокойно. Я напомню или расскажу для тех, кто не знает, что Сигири — это львиная скала, так называемая местными, высотой 370 метров, и она в V веке нашей эры являлась неприступной резиденцией царя, а сейчас находится под охраной ЮНЕСКО. Ну что, пошли карабкаться. Сверху будет просто обалденный вид. Тебе понравится.
0: Слушай, я вот вижу какие-то лапы. Это вот те самые львиные?
1: Ну да, это те самые львиные, но, ты знаешь, по-моему, только лапы и остались от всего льва.
0: Вот я вижу, лапы стоят с двух сторон, причем они разного цвета, я вот не могу понять, почему вот одна светлая, другая темная. Неужели ты связан каким-то образом с туристами? А вот, я так понимаю, там пасть должна была быть, а вместо пасти осталась какая-то только лесенка посередине. Это из-за времени или просто разрушил кто-то?
1: Слушай, ну наш гид не уточнял этот вопрос.
0: Ну, не уточнял. Он сам не знает, наверное.
1: Наверное, не знает. Но мне кажется, что все-таки, учитывая то, что это было еще в V веке нашей эры, я думаю, что это просто разрушено временем.
0: Да, представьте себе, да, там 16 веков простояло это все. Ну, потому, конечно, могло бы. Могло бы и разрушиться.
1: Видишь внизу такие водные сады и водные артерии, красивый очень рисунок сверху именно открывается, потому что внизу красота, которую ты видишь именно, ну, как сбоку, то есть, да, вот эти рвы с водой, а сверху виден рисунок, как они проложены, прокопаны.
0: Но это не рис поливает или что?
1: Нет, это именно водные сады, которые были вырыты тогда для красоты, когда еще здесь была резиденция того самого царя.
0: Ну, понятно. Просто единственное, что я помню про Шри-Ланку, это они очень долго боролись за независимость, и тогда еще советские новости, которые были, там вот эти все «Тигры освобождения», «Тамилы Лама» и прочие, звучали из наших телевизоров в программе «Время». Но это все, что запомнилось, и война шла чуть не до 2009 года.
1: К сожалению, история почти каждой страны имеет кровавые страницы.
0: Ну, согласен. Но главное, что люди местные сохранили. Тут встречаешь, и они всем улыбаются. Вот что интересно. Вот улыбки в Европе у людей, да, и улыбки здесь — это совсем разные улыбки. Здесь тебе действительно рады.
1: Некоторые рады действительно, а некоторые рады потому, что ты им что-нибудь заплатишь за что-нибудь. Не могу сказать, что страна богатая, здесь каждый пытается заработать, все-таки.
0: Ну, то есть, ребята, вещи свои не оставляйте.
1: Но это вообще касается всего, любого путешествия, всегда нужно быть бдительными. Вещи, кошельки, телефоны и так далее.
0: Давай скажем, что местная валюта — это все-таки шри-ланкийская рупия. Да, то есть ее курс постоянно меняется, так что узнавайте его сами, да, если вам надо, да, но вообще всегда и везде, наверное, можно расплатиться долларами.
1: Да, здесь очень часто для лучшего понимания валюта почему-то не евро, а доллары.
0: Ну, потому что, ну, я не знаю... Потому что, наверное, проще, может быть, их достать каким-то образом.
1: Слушай, мне кажется, мы тут засиделись, и я думаю, что пора все-таки двигаться к побережью. Поехали-ка.
0: Пойдем,
1: уже.
0: Пойдем, тем более, что там наверняка есть какие-нибудь кафе, рестораны, где наконец-то можно поесть.
1: Ну вот, и лишь бы поесть. Нет, мы сейчас быстренько поедем, и ты увидишь... Нет, не север, что он бескрайний. Ты увидишь, что практически везде на побережье волны. Это потому, что постоянно дуют муссоны, а Цейлон находится все-таки в океане. И мы с тобой эти волны, соответственно, и увидим.
0: И что? Ну, и волны не видишь?
1: Ну как, что? Для нас откроется просто перспектива заняться таким огромным количеством водных видов спорта, что выбирай, не хочу.
0: А вот цунами, который был в 2004 году, тебе тоже понравился?
1: Ты знаешь, да, я помню об этом всегда. Ну и немножко мне некомфортно каждый раз, когда я вижу такой бушующий океан. Ну а что делать?
0: Хорошо, договорились. Поехали к океану, но сначала мы поедим.
1: Ну ладно.
2: Вокруг

0: Вокруг мира и спорта.
1: Ну, выбирай, вот тебе кафешечки, смотри, любые, какие хочешь, пожалуйста.
2: Это программа «Вокруг мира спорта». И мы ведущие Юлия Сапегина, Алексей Золин. Она говорит мне, ну, выбирай, как будто больше проголодался я. А сама быстрее бегом в местное кафе.
1: Ну, нет, ну, я тоже, конечно, проголодалась. Но ты же мне про это говорил, что давай пойдем быстрее есть.
2: Ну, да.
1: Это ну, не забывайте, что кухня достаточно простая. Основана она на рисе и специях. Она похожа, конечно, на индийскую, но не копирует ее. И ланкийцы очень часто используют в приготовлении блюд кокосовое молоко. Поэтому кто не любит кокосы, кокосовое молоко, карри...
2: Мне здесь есть вообще нечего, судя по всему.
1: Ну, почему же нечего? Может быть, тебе здесь найдется что-нибудь попить.
2: То есть попить здесь можно, да? А поесть?
1: Ну, курицу-то ты любишь?
2: Да.
1: Между прочим, здесь из мяса преобладает курица, потому что по разным религиозным соображениям говядина не в почете, свинина тоже, поэтому курица с карри – твое блюдо, я думаю, тебе нужно это заказывать.
2: Не, ну свинина еще куда ни шла, вот говядину вы здесь точно не найдете, по одной простой причине, коровы здесь все равно, как и в Индии, священное животное.
1: Ну, я тебе так скажу, свинину можно найти, но она тоже, надо постараться, потому что здесь разные религиозные конфессии представлены.
2: Да, несомненно, да. Ну, курица с карри, ну хорошо,
1: слушай,
2: да.
1: Слушай, я, наверное, возьму рыбу в кислом карри, например. Потому что, во-первых, я считаю, что когда ты приезжаешь куда-то к океану, надо обязательно пробовать морепродукты или рыбу, потому что все это свежее, стоит это недорого, особенно когда такая конкуренция у кафе. Я тебе предлагаю тоже. Ты, кстати, любишь морепродукты?
2: Да, в принципе, да, но кроме гребешков.
1: А что так?
2: Ну, слушай, ну все гребешки, которые я ел, напоминают по вкусу сало, а мой желудок сало не воспринимает.
1: Понятно. Нет, а я, кстати, гребешки очень даже.
2: Ну, вот и заказываю.
1: Нет, я буду рыбу в кислом карри, а еще давай обязательно возьмем фруктовую тарелку, потому что здесь очень много разных фруктов, в том числе и экзотических, и надо обязательно пробовать. Пробовать и пробовать.
2: А с желудком потом ничего не случится, пробовать вот это все.
1: Ну, я же не говорю, что объедаться. Если пробовать, то не случится, но нужно запастись там аптечкой.
2: Терпением, да.
1: Не только терпением, а аптечкой, например.
2: Слушай, а что они так много специй сыплют, вот скажи?
1: У них так повелось исторически, что главное в еде – это не основные ингредиенты, а именно специи, соусы. Человеку не местному иногда очень сложно понять вообще, что это за блюдо.
2: На местный рынок, когда особенно разный заходишь, аромат. Да, вот это вот аромат специй, да, тебе просто ударяет в нос со страшной силой. И вы знаете, все равно, вот мы сейчас у официанта, кстати, спросим, какие специи здесь используются, наверное, взять что-нибудь такое домой, потому что, ну, точно у нас вот таких вот точно нет. Ну, провоняет весь чемодан.
1: Слушай, ну у нас все равно это все есть, это все тоже привезено. Это же, слава богу, мы с тобой не отрезанные от внешнего мира. Вот. Ну, я тебе знаешь, что хочу посоветовать? Я тебе хочу посоветовать взять, помимо твоей курицы с карри, еще такое блюдо, которое называется хопперс. Это древнейшее блюдо. Начинали его готовить ланкийцы еще до нашей эры. И все, кто вообще на этом острове был. Это тонкие блинчики из рисовой муки, конечно, из какой еще? Из рисовой?
2: Да, конечно.
1: И их готовят в виде таких пиалочек, чашечек, и туда можно какую-нибудь начинку положить, любую, какую ты хочешь. Там овощную, фруктовую, мясную. Ну, все просто и, наверное, вкусно. Будешь пробовать-то?
2: Да. Вот эту лепешку, пожалуй, давай закажем. А пить что?
1: Пить? Ха. Ну... Любителям крепкого чего-то всегда предлагают местную водку «Арак».
2: Прости, какая водка? Нам еще идти и про спорт рассказывать, не забывай об этом.
1: Не волнуйся, но я же хотел просто рассказать. Я же не знаю, что я буду пить ее. Это местная водка «Арак», она делается из цветов кокосовой пальмы. Ну, а я, пожалуй, если ты не против, возьму местное пиво «Лайн». Оно делается по классическому рецепту, на хорошем оборудовании, поэтому почему бы и нет. Ну и, конечно же, чай обязательно.
2: Не, ну чай-то понятно, сейчас попробую. Обязательно, это же вкус детства. Вот от этого не деться никуда просто.
1: Слушай, я, наверное, вкус детства я не распробую, но вот от хорошего, качественного, классного черного чая я не откажусь.
2: Ну и, кстати, во всех домах Шри-Ланки вам всегда предложат чай. Да, это признак какого-то гостеприимства. Да, то есть и всегда, если вы придете в гости, чай вам предложат в первую очередь.
1: Да, Леш, ты прав. И, кстати, я предлагаю пренебречь десертами, потому что это практически те же самые ингредиенты, только сладкие.
2: Согласен. Ну все, пойдем на океан.
1: Давай, уже пора.
0: Вокруг мира и спорта.

0: Вокруг мира и спорта.
1: Программа «Вокруг мира и спорта» продолжается. Мы по-прежнему на Шри-Ланке. И сейчас я вам буду рассказывать о спорте. Почему именно я? Потому что Юля усвистала в океан и там пытается на... А вот она, подождите.
2: Я еще никуда не усвистала.
1: Я думал, ты уже там.
2: Нет, ты рано меня проводил. Я еще выбираю серф школу. Но мы сейчас об этом чуть-чуть попозже поговорим. Я просто хотела, так как ты не хочешь серфить.
1: Ни в коем случае.
2: Я тебе хочу предложить еще что-нибудь на выбор. Например, ты виндсерфинг, парусный спорт, водные лыжи.
1: То есть бери все, что угодно, да, и представляй к этому серфинг, и все это, собственно, есть на Шри-Ланке.
2: Еще очень интересное подводное плавание, потому что здесь есть затонувшие корабли. Как тебе, не хочешь?
1: Нет, конечно, я не хочу затонуть, как корабли.
2: Ну а вейкбординг?
1: Ни в коем случае.
2: Ну а рафтинг?
1: Я пойду на футбол!
2: Нет, еще есть каяки и каноэ. По многочисленным рекам. Ну хорошо, если ты любишь летать, парапланеризм, скалолазание или даже спелеотуризм, то есть походы в пещеры.
1: В общем, я пошел.
2: Вот так вот, спорт. Ну а я пойду, наверное, все-таки... серфить.
1: Ну все, пока Юля ушла кататься на доске, и так я это называю, да, хотя она все-таки называет это серфингом. Расскажу вам немножко о футболе, который есть в этой стране. Да, в Шри-Ланке есть футбол, есть футбольные клубы, между прочим, в местной премьер-лиге, а именно премьер-лига это все называется, играет 20 команд. Можете себе представить, 20 команд в шри-ланкийской премьер-лиге. Вот они играют в футбол, разыгрывают свой чемпионат. Конечно, сборная этой страны не очень преуспела в международных соревнованиях, тем более, что фактически, ну, страна, можно сказать, еще молодая, хотя у нее много там веков исчисляется ее само пребывание на планете Земля, но тем не менее. Но футбол, который... наверное, самый популярный вид спорта почти в каждой стране, в 95, наверное, процентах стран, здесь не самый популярный. Здесь самый популярный вид спорта — крикет. Это просто какое-то сумасшествие. Ты идешь где-то по улицам, пацаны стоят с какими-то палками, пытаются отбивать какие-то свернутые носки, ведь носки вообще кто-то из туристов забыл в номере, вот они свернули, вот так сделали из них мячик и пытаются бросить в эту нужную калитку. Кроме того, есть, собственно, сборная этой страны, которая становилась чемпионом мира по крикету. Правда, всего один раз, даже или два, да, но просто в основном чемпионом мира по крикету являются австралийцы. Но здесь даже, ну, есть даже сборная Вест-Индии, между прочим. Да, кроме всего прочего, да, то есть здесь большое количество людей, которые в этот крикет играют. Если вы не знаете, что это такое, ну, эта игра там очень похожа на русскую лапту и на бейсбол, то есть какой-то вот симбиоз вот этих видов спорта. Хотя бита вообще не очень похожа на бейсбольную и тоже не очень похожа на вот саму по себе лапту. Она там с ручкой такую лопаточку напоминает. Вот этой лопаточкой, значит, мяч отбивают от калитки, чтобы соперник не попал. Раньше по 5 дней играли там один матч, но теперь, собственно, играют гораздо меньше. Сейчас выработали определенные правила, но игра длится около 3 часов, но люди просто теряют рассудок вот от этой игры. Ну и, конечно же, ставки. Ставки делают на все эти вещи, на все эти матчи. Ну и просто это же вид спорта, как вам сказать, отрада для бедняков, что ли. Бедного населения здесь прилично, и вот они очень любят, они вот самореализовываются там. Ну и, конечно, никто не отменял вот то, что играют парни с нашего двора. Вот. Это просто сумасшедшее зрелище. Вы знаете, стадионы не очень ухоженные, хотя есть там некоторые, на которых установлены стулья, наверное, еще англичане строили, да, там кресла установлены, пластиковые вот эти вот. Но чаще всего стадион немножко запущенный, и люди просто вот на холмах, на траве сидят и смотрят за этими соревнованиями. О, ну, а вот и... А вот и Юля! Что?
2: Слушай, я не думала, что будет так тяжело.
1: Ну, я смотрел, как ты там пыталась забраться на борт, на доску.
2: Это просто, я не знаю, я без сил. У меня просто нет сил даже ходить. Я сейчас буду сидеть и все, и отдыхать. Это очень тяжело, особенно неподготовленным людям. Ребят, если вы не занимаетесь регулярно спортом, будьте аккуратны, но это не значит, что не надо вставать на доску.
1: Ну да, ну давай, присаживайся здесь на песочек. Сейчас расскажешь, как ты готовилась к тому, чтобы встать на доску, да, и попробовать одолеть волну.
0: Вокруг мира и спорта.

0: Вокруг мира и спорта.
1: Программа «Вокруг мира и спорта» продолжается. Мы ведущие Алексей Золин, Юлия Сапегина. Мы в Шри-Ланке, и Юлия Сапегина попробовала оседлать волну. Что, получилось?
2: Ой, ну немножко, конечно, получилось, небольшую волну. Слава богу, я оседлала и не один раз, но этому предшествовало огромное количество падений.
1: Ну, я видел, как ты падал, я видел, как ты чуть не зашибла доской человека.
2: Нет, это доска меня чуть не зашибла, я тебе так скажу. Значит, первое, что я сделала, и всем рекомендую, и вообще это касается всего, любого аспекта отдыха, это хорошая подготовка. То есть, например, если вы нужно выбрать серф-школу, обязательно шерстите интернет, англоязычные сайты, выбирайте по отзывам, переписывайтесь на форумах, чтобы просто потом не прогадать. Так вот, выбранную заранее серф-школу, там я познакомилась с инструктором, прошла правила техники безопасности и инструктаж на берегу.
1: Когда ты все успела?
2: Ну, ты же за мной наблюдал. Ты, видимо, чем-то другим был занят, что ли?
1: Ну, немножко, да.
2: Вот. И только после этого мы пошли в океан. И ушли мы недалеко. И мне инструктор все объяснил, естественно, англоговорящий. И только потом я начала вставать на доску. Конечно, большое...
1: Подожди, ты что, плыла по песку, что ли, сначала?
2: Ну, можно в воду зайти пешком, можно на досочке погрести. Это не так важно. Важно научиться держать баланс. Первое, что важно знать, это вовремя встать на доску, вовремя быстро встать. И встать в правильном положении, чтобы были ноги, и чтобы они были в правильном месте доски. Потому что здесь играет роль, ну, любая мелочь, любая деталь. Чуть-чуть ногу не туда поставил, все, ты улетаешь с доски моментально. То есть мне понадобилось, наверное, раза 4, чтобы только понять, как мне нужно стоять и держать баланс. То есть раза 4 встать и раза 4 упасть. И на 5, наверное, я только смогла более-менее несколько секунд простоять. Ну, я в этом деле новичок, поэтому вы не удивляйтесь. А потом, наконец-то, я уже почувствовала доску, я почувствовала волну и смогла уже чуть-чуть так проехать. И я вам так скажу, это просто невообразимый кайф, когда ты с океаном движешься в едином потоке. Это супер, это отличное ощущение. Я обязательно буду еще серфить. Так что я все-таки тебе советую. Попробуй.
1: Да не, это без меня, пожалуйста.
2: Ну как ты? Ну, то есть ты никакой... водный вид спорта так и не хочешь...
1: Кроме рыбалки.
2: Попробовать. Ну, кстати, я думаю, что здесь это можно организовать тоже легко. Я почти уверена в этом.
1: Ну, учитывая, сколько морепродуктов мы здесь видим, наверняка.
2: Кстати, по поводу серфинга. Между прочим, этим летом на Олимпиаде в Токио состоялся дебют этого вида спорта. И, ну, если честно, смотрелось это немножечко необычно. Ну, я так хочу сказать, что все, кто хочет, но боится, не бойтесь. Пробуйте, занимайтесь, берите инструктора. Кстати, между прочим, есть такое понятие, как искусственная волна. И, например, в Москве этим можно заниматься. Я тоже это пробовала не так давно. Но, честно вам скажу,
1: ощущения другие, да?
2: Это совсем не то, вообще не то. Даже не только потому, что нет океана. Там ты просто отрабатываешь, наверное, один навык. И то... это все, знаете, как не по-настоящему. Это как будто бы это просто одно упражнение. Но когда вы в океане с инструктором, вы понимаете, насколько это сложный вид спорта, даже вот на таком любительском уровне, насколько это комплексно, насколько нужно в голове все держать и очень-очень много тренироваться. Но ваше тело, на самом деле, после этого скажет вам спасибо, потому что вы будете очень подтянутым, красивым, загорелым.
1: Как ты?
2: Ну, наверное, Лёш, тебе виднее со стороны.
1: Получил удовольствие.
2: Я получил огромное удовольствие, буду еще получать такое удовольствие.
1: Погнали в отель уже.
2: Ну, хорошо, погнали.
1: День все-таки заканчивается, но мы с вами встретимся буквально через неделю. Поедем в какую-нибудь уже, наверное, другую страну и будем вам рассказывать о спорте, о том, как живут люди именно в ней. А нам еще после этого предстоит долгий путь домой, потому что понедельник, Юля на работу.
2: И не только Юля.
1: И не только Юля. Спасибо всем большое.
2: Счастливо, друзья.
1: До свидания.
0: Вокруг мира и спорта.

0: ниже нуля.
1: Знаете, как говорят, что-то модно, а что-то вечно. И вот ко второму можно смело отнести российско-норвежское противостояние в лыжах. Если быть точнее, то те времена, когда оно началось, России еще не существовало. Она была лишь частью Советского Союза, в котором мы запустили тот самый конвейер по производству первоклассных лыжников. Они начали выигрывать медали еще в Кортина Дампеца, то есть на первой же зимней олимпиаде для представителей Союза. Но одна из самых ярких побед во всей советско-российской истории лыжных гонок случилась несколько позднее, в 1972-м в Саппоро. И ее творцом по праву считают Вячеслава Веденина. К олимпиаде в Саппоро Веденин подходил в статусе первого номера советской команды. Да и чего уж тут, одного из мировых лидеров. Эти игры были уже вторыми для спортсмена. 4 годами ранее он открыл счет олимпийским медалям в Гренобле. Стал там вторым на дистанции в 50 километров. Что интересно, именно серебро олимпиады оказалось первой серьезной медалью в карьере лыжника. Только 2 года спустя олимпийский чемпион примерил золото чемпионата мира. В Высокие Татры Вячеслав пришел на финиш первым в гонке на 30 километров. А вот на любимом полтиннике остался только вторым. И эта история тогда удивила многих, ведь по ходу трассы советский спортсмен сумел создать себе внушительный задел в минуту. Как вспоминал сам Веденин, его поражение было следствием заговора. Лыжник рассказывал, что некто, желающий навредить, сыпал порошок прямо ему под лыжи, из-за чего терялось оптимальное скольжение. А это весьма и весьма существенно. Вячеслав, впрочем, все-таки добрался до второго золота. Его партнеры помогли ему уехать со словацкого мирового первенства двукратным чемпионом планеты. Помогли, правда, громко сказано, в момент передачи эстафеты Веденину отставание советской команды превышало 40 секунд. Но Вячеслав как будто и не заметил. Он съел немецкого лыжника на дистанции и даже не поперхнулся. Однако эта победа и рядом не стояла с той, которая случилась 2 года спустя. Речь идет не о золоте на 30 километрах на играх в Саппоро, хотя и эта медаль бесспорно значима. Как минимум потому, что она стала первой личной золотой наградой в истории советских лыж. Куда чаще имя Веденина связывают именно с эстафетой. Над составом четверки тренеры сборной думали долго. Сначала заявили, что второй этап побежит Владимир Долганов, а потом, вроде как по настоянию Вячеслава, его заменили на Юрия Скобова. Как бы там ни было, и Скобов, и Владимир Воронков, вышедший на дистанцию первым, сборную не подвели. А вот к Федору Семашеву вопрос тогда остались. На тот момент уже серебряный призер Саппоро не был похож сам на себя. Сильно проигрывал ходом и передал Веденину эстафету в тот момент, когда норвежский спортсмен был уже на 1:08 впереди. Все, казалось бы, было предрешено, интриги нет. Местные болельщики начали покидать трибуны, а тренеры заранее поздравили Веденина с серебром. Но Вячеслав в бесславное поражение не верил. «Я здорово разозлился. На болельщиков, на журналистов, на всех, кто похоронил нас раньше времени и ушел со стадиона. Я ведь прекрасно знаю, почему они уходили. Магазины в городе работали последний день. На следующий день выходной был. Вот они и спешили покупки сделать. Мне так обидно стало. Как же можно не верить в русского лыжника?» Перед стартом столкнулся с тренерами Венедиктом Каменским и Владимиром Кузиным, которые уже коньяк пили и говорили мне, что второе место тоже хорошо. «Они даже не были на трассе, чтобы меня вести», — вспоминал олимпийский чемпион. На трассе действительно остался один только Александр Привалов, главный тренер биатлонистов. Но и его, как оказалось, было достаточно. Всего за 5.5 километров Веденин сумел сократить свое отставание от лидера, обойти его аж за 1 километр до финиша, а потом убежать вперед на 10 секунд. Лыжные гонки едва ли когда-то еще видели нечто подобное. Но кто сказал, что в Пекине такое невозможно? Расклад, при котором норвежцы могут выигрывать больше минуты перед 4-м этапом, вполне реалистичен. Равно как и боевая победа россиян, которой наверняка бы рукоплескал Веденин. Но Вячеслав Петрович до очередной олимпиады не дожил. Лыжник скончался в октябре 2021 в возрасте 80 лет.
0: Спорт ниже нуля.

0: Первое спортивное. Звездный гид на Первом спортивном.
1: Сегодня вашим звездным гидом станет Эдуард Николаев, заслуженный мастер спорта. Если совсем точно, то автоспорта. Эдуард, который родился и вырос в Набережных Челнах, выигрывал ралли «Дакар» в зачете грузовиков целых 5 раз. 4 как пилот и 1 раз в роли механика. КамАЗ, а именно за эту команду выступает автогонщик, занимает видное место в жизни Эдуарда. Да и чего уж тут, целого города.
2: Как правило, Набережные Челны посещают любители, наверное, те, кто понимает и знает про наш завод КамАЗ. Именно, да, то есть про этот гигант. То есть у нас какого года КамАЗ-то? 70. Да, ну что, очень давно. И многие, конечно, вообще город Набережные Челны, он же, да, он на реке Кама. Почему здесь как бы люди сюда ехали именно на строительство этого автогиганта? Вот, и у нас очень много тоже приезжие, вот, кто здесь потом остался после того, как завод построили. И, конечно же, многие хотят приехать посмотреть на завод КамАЗ. Это, наверное, такое главное событие города. Вот. Таких прям серьезных глобальных каких-то достопримечательностей нет. Ну и то, что с 89-го года, с 88-го даже родилась вот спортивная команда уже, заводская именно, подразделение КамАЗа, команда КамАЗ-мастер. Вот, у нее было тоже несколько спортивных направлений. Это знаменитые багги. Вот, и многие знают, что в Набережных Челнах это очень такой спортивный город, и он очень себя всегда такими результатами всех покорял. То есть в нескольких спортивных дисциплинах. Это в основном автокросс, мотокросс и вот команда КамАЗ-мастер. И ну, как бы многие спортсмены, там, скажем, все знают. Поэтому, если говорить о городе, то да, это основная достопримечательность. Это завод КамАЗ. Дальше уже, наверное, команда КамАЗ-мастер. Вот.
1: Но не одним КамАЗом едины.
2: Многие едут в ближайшие районы, так скажем. У нас есть очень старая и древняя Елабуга. Город Елабуга, он в 20 километрах от Набережных Челнов. Очень старый город, очень красивый. Многие даже туда, молодожены, едут. Кому нравится свадьба в классическом стиле, со старыми домами наподобие там. Есть даже наподобие питерских таких вот домиков красивых, интересных, особенно зимой. Многие туда едут полюбоваться. Вот. Как правило, ну и, наверное, может быть, это знаменитая река, да, у нас плотина Нижнекамская ГЭС здесь, в нашем городе. У нас, да, очень насыщенная лесная полоса, то есть именно Татарстан, он очень богат этими небольшими лесами природы, очень зеленая, холмистая местность, интересная. В основном выезжаем на природу. Это может быть как и отдых на воде, то есть на лодке, допустим, куда-то порыбачить, где-то там мясо пожарить, также на воде все это. Вот, именно покупаться, потому что действительно прекрасная река, много озер, разливов и так далее. Рыбу половить. Грибы, ягоды, все это тоже у нас есть. Но в основном, если это зима, то выезжаем куда-то тоже, если где-то. Тут очень много горнолыжных курортов рядом. Рядом у нас и Башкирия, и вот Казань, Свияжские холмы. Ездим именно вот покататься на лыжах. Там отдохнуть на 2-3 дня с друзьями. Вот как еще проводят время выходные. Ну, либо, как говорится, да, уже где-то здесь, в городе, выезжаем. Есть и конюшня. Можно покататься на лошадях, по лесу походить. Вот, и детей покатать на санях. Вот. Ну, и различные мероприятия, как и в других городах. Это, там, не знаю, коньки, лыжи и тому подобное.
0: Звездный гид на Первом спортивном.

0: Звездный гид на Первом спортивном.
1: Эту экскурсию по набережным Челнам для вас проводит пятикратный чемпион ралли «Дакар» в зачете грузовиков Эдуард Николаев, который провел в этом городе всю свою жизнь. И за это время он обзавелся большим количеством воспоминаний и, что называется, родных мест для отдыха.
2: Я все детство рыбачить любил, да, ходил, практически все здесь знаю. Мне ближе, конечно, вода, то есть это берег Камы, просто посидеть на берегу, очень приятно, как бы, там, закинуть удочку, еще что-то, да, то есть тут же что-то там в костре, картошку закинуть, посидеть больше. Такой природный, не туристический отдых, да, там, грубо говоря, ходить где-то по полям, там еще смотреть, именно прийти в одно место и вот находиться там. Вот нам хватает в течение года, мы и бегаем, и ездим, и спортом занимаемся, поэтому когда я еду на любимое место, если это берег Камы, либо берег озера, просто чисто вот посидеть, порыбачить, отдохнуть головой, как говорится.
1: Простым туристам, которые разок бывали и только планируют побывать в набережных Челнах, опция близких к сердцу мест фактически недоступна. Но это вовсе не значит, что им не приглянется город. Набережные Челны, как ни крути, одно из немногих мест в нашей стране, где сосуществуют две культуры – православная и мусульманская.
2: Набережные Челны, Казань, да, это, ну, такие, Казань, понятно, на первом месте, набережные Челны на втором. Да, у нас тоже несколько мечетей, вот около, больше пяти даже вроде набережных Челнах. Да, и, как говорится, очень много людей, те, кто поддерживает национальность, культуру, татарские обычаи, татарские вот эти все праздники. И да, очень так они в Татарстане практически везде. Вот. Поэтому тут к этому все нормально относятся, и все любят Татарстан, все праздники мусульманские, так скажем, которые проходят. Это и Курбан-байрам, и Ураза-байрам. Вот. Поэтому и День Республики 30 августа. Вот, Сабантуй праздник, когда заканчивают сборку урожая, все празднуют, все деревни в городе, на Большом Майдане у нас, да, тоже проводится этот праздник, и спортивные, и танцы, все религиозные, все вот это связанное с татарскими обычаями, все там демонстрируется. Да, у нас это очень так же, как и в Казани, нисколько не меньше.
0: Звездный гид на Первом спортивном.

0: Звездный гид на Первом спортивном.
1: Ваш звездный гид, многократный победитель ралли Дакара Эдуард Николаев, коренной житель Набережных Челнов. Свой город он искренне любит, но признает, что даже для размеренной и повседневной жизни он скучноват.
2: Город не такой древний, старый, чтобы какие-то были прямо эти. Вот, есть улица центральная, там, скажем, но там она очень маленькая. То есть, как бы, когда гости даже приезжают в команду и составляешь план экскурсии, очень сложно, знаете, у нас здесь реально чем-то удивить, что-то показать. В основном мы всегда стараемся их возить в Казань и в Елабугу. Да, вот. У нас они смотрят только завод КамАЗ. Многие люди стараются все-таки в каком-то возрасте вовремя себя найти в более каком-то большом, да, городе, нежели где родились. Поэтому я бы тоже, если бы, наверное, не работа, не завод КамАЗ, то, может быть, рассматривал жительство в Казани.

0: генерального директора. Настоящий техногород, где будут несколько спортивных направлений. Это и дрифт-школа, и картинг, и автокросс. Вот. И там же будут показательные площадки дрифт на КамАЗе. Вот. То есть школа непосредственная, где будут какие-то преподаватели, дети могут приходить заниматься. Вообще, в целом, то есть это будет толчок, чтобы дети тянулись к техническим направлениям, больше было инженеров, конструкторов, и вот это, я думаю, уже будет ближайшие там год-два, поэтому об этом уже можно, в принципе, говорить, какие планы, то, что уже и проект есть так называемый, вот уже территория выделена, я думаю, что вскоре уже начнется строительство, это действительно целое такое, целый большой городок, где вот можно будет и приезжать, и как и отдохнуть, как и кафе, посетить, посмотреть, покататься, посоревноваться даже любителям. Вот, и, наверное, вот это, потому что я все-таки спортсмен с детства, у меня с раннего детства это спортивная гимнастика, 8 лет, затем это картинг, ну и потом команда КамАЗ-мастер. То есть я всю жизнь в спорте, и как бы сам за эту идею всегда, потому что вижу, что технически немножко все равно поток людей уменьшается, нету уже того наплыва, даже как раньше, на картинг желающих заниматься и так далее. Немножко идут другие времена, больше, наверное, компьютерные, да, дети больше увлечены телефонами, планшетами, какими-то еще там занятиями, но вот тех мальчишек, которые раньше действительно были и приходили в кружки, там, как-то мне очумелые ручки, технические всякие вот эти вот моделирования и так далее, где вот действительно было очень интересно. Сейчас это тихонечко как бы гаснет, и мы бы не хотели, чтобы это было, для этого вот этот, в принципе, шаг и делается. И когда это вот родится, оно родится в ближайшее время, то, наверное, я бы вот это место и отметил. Если человек захочет набережные Челны, куда бы вы его, да, то это, наверное, было бы в этой тройке, так скажем, большой завод КамАЗ, команда КамАЗ-мастер, и вот этот техногород, он так и называется. Он уже начался, на картодроме уже сделали маленькую трассу, там, в виде даже знаков дорожного движения, переезд через мост, маленькие грузовички электрические, с новой кабиной, вот К5, как у нас сейчас грузовик выступал на Дакаре, два грузовика, которые выпускают сейчас завод КамАЗ-конвейер. И вот на них дети приходят, они двухместные грузовички, и вот ездят по этой трассе, светофоры, шлагбаумы, зебра, переход. Это вот все относится к этому техногороду, и когда он родится, будет прекрасное место. С вами был звездный гид Эдуард Николаев.
1: Звездный гид на Первом спортивном.

0: Почетный легион с Дарьей Неревенько.
1: Если судьба преподносит тебе лимон, сделай из него лимонад. Все мы готовы повторять это как иступленные. Только чаще всего в те моменты, когда дело не касается нас самих. Смотрим мы такие на опечаленного собеседника, слушаем его душещипательную историю, и раз, цитата про лимон и лимонад сразу кстати. А вот на практике мы далеко не так умелы. Напиться сладким и чуть терпким напитком удается лишь немногим. Я бы даже сказала избранным. И Эдуард Зиновко один из них. Советский российский пятиборец запомнится многим как главный неудачник Олимпиады. Но его история куда глубже. И хотя в ней были беды похуже олимпийских поражений, конец у нее все-таки счастливый. Пятиборец. Что это такое и с чем его едят, едва ли понимают многие. Но именно в этом виде спорта блистал Эдуард Зиновко. Как это вышло? Да просто парень всю жизнь был очень атлетичным. Спорт любил во всех проявлениях. А пятиборье как раз для таких. Вот и сложилось. И сложилось, стоит отметить, просто прекрасно. Зиновко рано начал добиваться успехов. Поначалу маленьких, локальных, а со временем добрался и до больших побед. В молодости, к слову, даже умудрялся попутно получать высшее образование в Московской государственной академии физической культуры. Но это было не главное. Все самое интересное происходило с молодым Эдуардом на спортивном поприще. Там он стал звездой уже в 21 год. В 1990-м он попал в состав команды СССР для поездки на чемпионат мира в Лахте. Да не просто попал, а фактически тащил команду в паре с на тот момент уже двукратным олимпийским чемпионом Анатолием Старостиным. Третий участник Олимпиады, Вахтанг Егорашвили, обоим несколько проигрывал, хоть и показывал великолепные результаты в плавании. То первенство проходило по лично-командному принципу. Пятиборцы выступали одновременно и за себя, и за команду. Шанса на ошибку не было. Но Егорашвили ее все-таки допустил. В фехтовании он стал только 16-м. Благо, что Старостин и Зиновко подтянули. Закончили 5-м и 6-м соответственно. Дальше у Эдуарда все складывалось только лучше. Второй в стрельбе, снова шестой в плавании, затем первый в беге. Оставался только конкур. На тот момент самый сложный вид для Эдуарда. Вероятно, по неопытности общение с новыми животными давалось ему непросто. С ними ему действительно иной раз не везло. На том же чемпионате, например. Зиновко лидировал после 4 видов программы. Дело оставалось за малым. Чтобы стать чемпионом мира в личном зачете, нужно было набрать 866 очков. Переводя на язык человеческий, набрать абсолютно досягаемое для спортсмена такого уровня количество очков. Но вот лошадь ему досталась бешеная. Звали ее Рейзен Мила, и до Эдуарда она уже отработала с корейцем Сик Нон Кимом. Позволила ему набрать только 634 балла. Ситуация к чемпионству, как вы понимаете, не располагала изначально. Так оно и обернулось. 728 баллов за конкур и 16-е итоговое место. Но вот для команды этого было достаточно, причем совсем на тоненького. Итальянцы, главные конкуренты, даже успели порадоваться после финиша Зиновки, посчитав, что его результата не хватит для золота. Однако преимущество у сборной СССР таки было – 6 баллов. Так Зиновко добрался до своего первого чемпионского титула. А через год и до второго такого же, снова в команде. В личном зачете что-то не клеилось, но даже так на Зиновку рассчитывали в сборной. В особенности в контексте надвигающейся Олимпиады в Барселоне, куда бывшая сборная СССР отправилась в формате объединенной команды СНГ, временной сборной, составленной из спортсменов-представителей бывших союзных республик. Команда тогда собралась что надо, хотя методы отбора были, скажем так, не строго спортивные. Например, значение имело представительство республик, что порой приводило даже к ссорам в высшем партийном руководстве. Но к Эдуарду все это не имело никакого отношения. Зиновко, как мы уже и сказали, был главной надеждой команды. Все шло своим чередом. На Олимпиаде Зиновко был просто невероятен. К последнему виду программы, конкуру, он лидировал и в индивидуальном первенстве, и вместе с командой. Да так лидировал, что мог позволить себе буквально прогулочным шагом добраться до финиша и даже сбить все барьеры, оставшись при этом с 2 золотыми наградами. Запрет был только один – падение. И что вы думаете? Эдуард упал. Точнее, оказался сброшенным. Очередная в карьере пятиборца сумасшедшая, не идущая на контакт лошадка сбросила его в самый неподходящий момент. Последствия – только серебро в команде и бронза для себя любимого. Звучит со стороны неплохо, да, но это все-таки далеко от того, на что метил спортсмен. Отчаяние. Вот что тогда испытывал Зиновко. Только вот либо скрывал умело, либо быстро отходил. Последнее видится несколько более вероятным. В рядах тех, кто помогал Эдуарду в борьбе с грустью, вскоре после завершения соревнований оказалась его будущая любовь.
0: Почетный легион с Дарьей Неревенько.

0: Почетный легион с Дарьей Неревенько.
1: Эдуард Зиновко, советский и российский пятиборец, с игр 1992-го уехал с двумя медалями – серебром и бронзой. Но это едва ли кто рискнет назвать успехом. На ту Олимпиаду он приехал одним из главных претендентов на золото. В претендентском статусе и уехал. Добавил, правда, по ходу еще и амплуа влюбленного. Из Барселоны в Москву спортсмены возвращались всей гурьбой. Пятиборцы вот летели вместе с гимнастками. И одна из них оказалась рядом с Эдуардом. То была Оксана Костина, пожалуй, еще большая неудачница той Олимпиады. Девушка на ней вообще не выступила. То была очень запутанная история. Если вкратце, то в конце 80-х в сборной СССР по художественной гимнастике развернулась конкуренция, подобная той, на которую ссылаются, когда говорят о каком-нибудь балетном классе из сотни девчонок. И Оксана принимала во всем этом непосредственное участие. Правда, ее скандалы и интриги касались мало. Девушка была очень одарена и не раз доказывала это в том самом олимпийском цикле. Но мест было всего два, а претенденток три. И две другие были ничем не хуже. Александра Тимошенко и Оксана Скалдина – представительницы Киевской гимнастической школы, одной из лучших в Советском Союзе. На них-то выбор и пал, хотя Костина на некоторых стартах обходила и ту, и другую. Однако у руководства, а именно у Совета руководителей Олимпийских комитетов стран СНГ, который принимал окончательное решение, были другие планы. Они были убеждены, что именно Скалдина и Тимошенко – то, что нужно. И тут ни тренер, ни сама Оксана поделать ничего не могли. Костина осталась за бортом и едва не завершила карьеру на эмоциях. Спас тогда президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч, который пригласил Оксану в Испанию как почетного гостя Олимпийских игр. Но это одна версия, есть еще и отечественная. Поговаривают, якобы тренер гимнастки Ольга Буянова настрочила открытое письмо самому Борису Ельцину. Он якобы так и не прочел, зато это якобы сделал Шамиль Торпищев, на тот момент советник президента по вопросам спорта. Он-то и занимался доставкой Оксаны в Барселону. И даже смог настоять на дополнительном собрании уже на играх, чтобы еще раз обдумать состав участниц. Там, впрочем, ничего хорошего об Оксане не сказали. Она не должна была выходить на ковер, только смотреть с трибуны. И, видимо, в очередной раз нервно думать, на их месте должна быть я. Вот с такой Оксаной в самолете и столкнулся Эдуард Зиновко. Им, поверьте, было что обсудить. Два разбитых спортивных сердца, которых в сущности объединял не только спорт. Молодые спортсмены продолжили общение после того рейса. Они стали чаще встречаться, гулять, насколько позволяет тренировочный процесс, конечно. И даже как-то и не заметили, как дело дошло до помолвки. Да и как тут углядишь, когда в жизни происходит столько интересного? Эдуард разъезжал по турнирам, а Оксана так и вообще буквально захлопнула рукой челюстью тех, кто не пустил ее в Барселону. Она таки попала на постолимпийский чемпионат мира в Брюссель, где выиграла все, реально все. Костина забрала 5 золотых медалей из 5. И уже планировала, где и когда она выиграет еще. Планировала в тот период она и свадьбу. Только вот ей, как и победам, случиться было не суждено. 11 февраля 1993-го Оксаны не стало. Девушка погибла в автокатастрофе. Эдуард был в той же машине. Более того, он ей управлял. В тот день я прилетел из Австралии, где выиграл крупный международный турнир. Болтался в воздухе 36 часов. Конечно, в самолете отметил с партнерами по команде свою победу. Но последние 15 часов полета спиртного в рот не брал. Говорю это потому, что слышал потом разговоры, дескать, Зиновко сел за руль нетрезвым. Меня многие видели в аэропорту, и если бы я был действительно пьяным, разве стал бы сейчас доказывать обратное? В Шереметьево меня встречали мой друг и Оксана, которые приехали туда на машине моего отца, поскольку моя находилась в ремонте. Закинули приятеля на тренировку в спорткомплекс «Октябрь» на Щукинской. Вернее, он сам себя довез, а затем уже я сел за руль. Поехали с Оксаной в аэропорт Домодедово. Ее тренер попросила передать своему знакомому какие-то документы, которые нужно было срочно отправить в Иркутск. Ехали не быстро, километров 60-70 в час, и асфальт вроде бы как не был скользким, поэтому до сих пор не могу понять, как вылетел на встречную полосу. Видимо, я попросту отвлекся, ведь мы долго не виделись. Машину словно втянуло в пылесос. Так тот день вспоминал сам Эдуард. Ее больше не было. Она лежала на холодном асфальте. Он рядом с ней. Только она не дышала, а он – да. И он отнюдь не считал, что ему повезло. Как продолжать жизнь, зная, что ее, любви всей его жизни, больше нет и не будет рядом? Та авария стоила Эдуарду удаленной почки, шансов, как тогда казалось, на продолжение карьеры и едва ли не смысла жизни. Со временем и смысл, и радость бытия вернулись. Как вернулся в спорт и сам Зиновко? Но не сразу. Сначала он просто лечился, вливался в ряды многочисленных отпетых предпринимателей 90-х. Ведь надо было чем-то заниматься. И скучал. По своей возлюбленной, по своей прежней жизни. И тоска по прошлому сделала будущее неизбежным.
0: Почетный легион с Дарьей Неревенько.

0: Почетный легион с Дарьей Неревенько.
1: Эдуард Зиновко, российский пятиборец, в первый раз завершил свою карьеру в 1993-м. Не потому, что сам захотел, а просто здоровье не позволяло. В том году спортсмен попал в страшную аварию по дороге в аэропорт. Его невеста, прославленная гимнастка Оксана Костина, погибла. А он, хоть и остался без почки, продолжил жить. Первые два года, однако, не совсем полной жизнью, ведь спорта больше не было. И по словам врачей, которые занимались его лечением, и быть не могло. Организм Зиновки не был готов к очередному олимпийскому циклу и изнурительным тренировкам. А без них в пятиборье никак. Но самого Эдуарда наставления врачей волновали мало. Он хотел вернуться в спорт после двухгодичного перерыва. Получалось, откровенно говоря, не очень. Зиновка просто отвык, и набор формы шел с трудом. Даже не так. От тренировки к тренировке он скорее ее терял, чем набирал. Эдуард сильно похудел, из-за чего оказался вынужденным перейти на высокобелковую диету, которая помогала сохранить, а где-то и нарастить мышечную массу. Однако и это помогало едва ли, вплоть до определенного момента. Менее чем за 100 дней до игр в Атланте в 1996-м Зиновко почувствовал, как к нему возвращаются силы. Он начал вспоминать то приятное чувство, которое испытывают спортсмены, когда понимают, что тело готово воспринимать тяжелейшие нагрузки. Да не просто воспринимать, а отвечать на них результатом. Таким, который позволил ему отобраться на Олимпиаду. Гарантированно, на нее от российской сборной тогда ехал только Дмитрий Сватковский, чемпион мира и обладатель Кубка мира 1995-го. Два других места под вопросом. И вот, как на блюдечке, третье место Эдуарда на отборочных соревнованиях в Риме, обеспечивавшее ему право поездки на игры в Атланту. Но пока только поездки. Эдуард, как и все вокруг, тогда понимал, что цепляться за медали будет крайне сложно. Во-первых, он уже не тот, а во-вторых, соперники были уж очень хороши. В их числе и олимпийский чемпион 88-го Янош Мартинек из Венгрии, и англичанин Ричард Фелпс, чемпион мира 93-го, и обладатель серебряной награды чемпионата мира француз Христофер Руэ. Да и, собственно, Сватковский, который котировался тогда как фактически недосягаемый. Но игры у Дмитрия не задались. Отстрелял он только на 12-й результат. Не очень здорово проплыл, без блеска прошел фехтование и конкур. Отсюда и отставание в 58 секунд перед стартом бега, заключительного вида программы. В тот год олимпийский турнир уже проводился по системе бега с гандикапом. Лидер по итогам четырех видов стартовал первым, остальные с промежутком, рассчитанным исходя из количества очков по специальной формуле. А вот Зиновко, на которого никто и не рассчитывал, был ближе. Он тоже не феерил, но все виды у него получились лучше. Он попадал в топ-10. И даже лошадь не подвела. Да, все сложилось не то чтобы идеально. Эдуард сбил два препятствия и совсем немного просрочил время. Но получил высокие 1016 баллов. По итогам четырех видов он был 9-м с отставанием 45 секунд. Это, впрочем, не звучало как приговор. Бегал Зиновко отлично. Правда, и его соперники тоже. Возглавлял ту группу спортсменов Чезаре Торальдо. Итальянец. Совсем близко к нему был казахстанец Александр Парыгин. От них-то тогда и ждали чемпионской зарубы. Только Торальдо темпа не выдержал. Уже через километр в лидерах были Парыгин и венгер Мартинек. Недалеко от них еще двое. Венгерский атлет Ханзелли и Зиновко. Сватковский чуть позади. Так и продержались до отметки 3 километра. А вот после нее Зиновко пошел ва-банк. Он выдал ускорение и догнал, а потом и перегнал Мартинека. А тут и спина Парыгина была все ближе. Эдуард снова предпринял сверхусилие, после которого спину видел уже казахстанский спортсмен. До финиша всего ничего. Парыгин буквально на исходе. А Зиновко свеж, как будто и не соревновался вовсе. Он, правда, оглянулся. Видимо, хотел удостовериться, что медаль, золотая медаль, уже у него в руках. И увидел, что Парыгин все-таки не сдался. Этот последний рывок казахстанца все и решил. То ли от неожиданности, а то ли просто не повезло. Но Эдуард споткнулся и упал. Времени отыграться уже не было. Парыгин финишировал первым. Он олимпийский чемпион. А Зиновко снова без заветного золота. Он серебряный призер. Кто-то скажет, да и ладно, он ведь прошел такой путь, столько всего пережил. Но для того ли, чтобы проиграть последний забег в своей жизни? Тем более проиграть его так, отнюдь. Ведь снова поражение, и снова такое, будто в наказание за что-то. Так за что? Это был бы не Эдуард Зиновко, если бы не нашел ответ на этот вопрос. Нашел, разобрался, думает, что знает за что. но никому не говорит. Уж такой это человек. У него в голове все всегда разложено по полочкам. Причем полочки даже не успевают запылиться. Да, жизнь побила Эдуарда, но он и это разложил по тем самым полочкам и стал жить дальше, с четким осознанием того, что он свою жизнь любил и любит во всех проявлениях, а она отвечала и отвечает ему взаимностью. Сейчас он любимый муж и счастливый отец, легенда российского пятиборья, да еще и большой начальник. Эдуард занимает пост исполнительного директора Федерации современного пятиборья России. Вы ведь помните, с чего мы начали эту историю? Если судьба преподносит тебе лимон, сделай из него лимонад. У Эдуарда, считайте, целая цистерна сладкого напитка. Ведь на нее ушло столько горьких плодов, и он точно знает цену каждому из них.
0: Почетный легион с Дарьей Неревенько.

0: Первое спортивное. Высшая лига с Алексеем Золиным.
1: Итак, это программа «Высшая лига». Я ведущий Алексей Золин. Сюда приходят люди, которые в своей жизни, в спортивной жизни добились выдающихся успехов и не потерялись потом. И, собственно, сегодня в гостях человек из вида спорта, который я познал уже взрослым достаточно. Да, то есть и совсем неожиданно это было для меня, но этот человек вместе со своей командой меня осчастливил целых 3 раза. Скажем так, во время чемпионатов мира. Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Викторович Лихачев сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Михаил Викторович.
2: Добрый день.
1: Михаил Викторович, в этой программе мы чаще всего вспоминаем главные события из жизни тренера, спортсмена и так далее. Там берем 2 каких-нибудь очень ярких события. Но для начала все-таки расскажите, а как вы в пляжный футбол попали? Вы же хотели стать футболистом.
2: Пляжный футбол, наверное, сам выбрал меня на каком-то своем этапе. Я могу сказать, что после того, как стало понятно, что футбольная карьера у меня не получится, занимался своим образованием, закончил университет, потом тренировал вузовские команды по классическому футболу, по большому футболу и по мини-футболу. Вот. И однажды принял предложение поучаствовать в чемпионате Москвы, первом тогда среди вузов по пляжному футболу со своей командой. И благополучно выиграли мы этот турнир, стали чемпионами, и мне очень понравился этот новый вид футбола, и уже где-то в это же лето, это был 2006 год, я перешел, можно сказать так, в профессиональном смысле в пляжный футбол полноценно. Конечно, это были еще такие моменты с ростом вида спорта связанные, но тем не менее, в общем-то, вот 2006 год, уже 16 лет в пляжном футболе.
1: Я вот когда первый раз пляжный футбол увидел, для меня, я сначала не понял, музыка играет, что это такое? У вас какие были первые ощущения?
2: Ну, первое ощущение было, что это был интересный опыт. Мы играли в Серебряном Бару на 3-м пляже, вот недалеко отсюда, и был дождь, я помню, конец мая. Ну, так было достаточно интересно. Было понятно, что это такой новый опыт. У нас даже вратарь приехал, он не знал правил, он приехал, даже бутсы взял с собой. Вот, то есть он думал, что на полном серьезе, что здесь в бутсах придется играть. Вот. Но учитывая, что я, в общем-то, интересовался всегда футболом так достаточно комплексно и глобально, если можно так сказать, то я видел по телевизору пляжный футбол, у меня, в общем-то, было общее представление о том, что это за вид спорта.
1: Угу. Ну и когда стало понятно, что это вот ваше? Паша.
2: Достаточно быстро. Если в 2006 году я пришел вообще в пляжный футбол, то в 2007 году я уже помогал в сборной команде. Ника Николаевич Писарев, тогдашний главный тренер сборной, что-то во мне разглядел, и мы с ним какой-то этап 2007 года вместе потрудились. В общем-то, все было хорошо. Наша сборная в тот момент, когда я был там, вышла из Евролиги Б в Евролигу А, то есть высший дивизион. Вот. Потом на некоторое время я покинул сборную, и вот в 2009 году уже Николай Николаевич попросил там полноценно вернуться в штаб, и мы вот уже с марта 2009 года начали с ним трудиться на благо нашего пляжного футбола вместе полноценно, и уже в 2009 мы в августе месяце выиграли первый большой титул для российского пляжного футбола, это Евролигу. Португалии в суперфинале мы победили, и это был первый такой большой триумф нашего пляжного футбола.
1: Да, я помню этот момент, это все было очень круто, но до чемпионств в чемпионатах мира, скажем так, до побед в чемпионатах мира, как-то казалось все еще очень далеко, учитывая, что были бразильцы.
2: Согласен, да, я и, в принципе, сейчас, наверное, удивлю многих радиослушателей и поклонников пляжного футбола. Я считаю, что то, что мы выше Бразилии, уже при мне 5 чемпионатов мира, мы выше Бразилии.
1: То есть, да, это же еще невероятная штука.
2: И, на мой взгляд, это очень недооценено как-то, потому что, чтобы вы понимали, уровень бразильских футболистов настолько высок, что, мне кажется, любая победа над ними должна вообще быть у нас тут как национальный праздник. Вот. И, конечно, тогда казалось, что их обыграть очень, очень тяжело. Хотя сборная наша на чемпионате мира 2007 и 2008 давала им бой, но в упорной борьбе проигрывала. Ну, мне казалось, что, наверное, когда-то, может быть, мы должны суметь их обыграть. Ну, вот, к счастью, это произошло уже на чемпионате мира 2011 года.
1: Вот этот чемпионат мира 2011 года, это финал, это, может, это самое яркое воспоминание, которое у вас есть в жизни?
2: Да.
1: Да, вот эти вот 12-8, а можете вообще вспомнить, как это
2: было? Я даже могу сказать, что мы когда-то где-то играем там в волейбол, например, и по ходу партии просто там по любителям становится счет 12-8, да, и уже как-то на душе такие моменты, сразу почему-то вспоминается этот матч. И причем многие ребята говорят, что когда вот эти цифры каким-то образом вместе оказываются там или на часах кто-нибудь увидит 12-08, например, то сразу вспоминается этот финал. Ну, наверное, действительно, это матч самый яркий, самый запоминающийся. Ну, многие считают, что это матч вообще самый лучший в истории пляжного футбола.
1: Но мы тогда по ходу матча у бразильцев выигрывали в сколько? В 7? В 8 мячей?
2: Ну да, 12-5 был момент такой, да.
1: 7 мячей, это... А сами-то бразильцы что тогда говорили?
2: Никто не понимал, что происходит. Ни мы, ни бразильцы, честно, на тот момент. В общем-то, я понимал, что надо довести матч до победы любой ценой. Мне не важно, там было бы 12-11, я также был бы счастлив. Вот. Но, честно, в концовке, наверное, мы как-то уже понимали, что выигрываем. Вот, бразильцы понимали, что, наверное, надо как-то сделать все возможное, чтобы как-то, ну, хотя бы счет на табло привести более-менее к приемлемому. Вот. Ну, а ход того матча вообще удивительный. То, как сыграла наша сборная, наверное, это на все времена в учебнике пляжного футбола.
1: Мы продолжим наш разговор с Михаилом Лихачевым совсем скоро.
0: Высшая лига.

0: Высшая лига с Алексеем Золиным.
1: Это программа «Высшая лига». Я ведущий Алексей Золин. В гостях главный тренер сборной России по пляжному футболу, трехкратный чемпион мира как тренер Михаил Викторович Лихачев. Михаил Викторович, мы вспомнили матч в Равенне, финал против Бразилии, победа с счетом 12-8. Но надо сказать, что до самого этого матча, мы еще вернемся к нему, вас могло не быть в сборной, потому что ходили упорнейшие слухи по поводу того, что тренером то Кантона станет, там, знаменитый французский футболист, то, ну, тогда он и французскую сборную какое-то время возглавлял по пляжному футболу, то еще кто-то, называли самые разные фамилии, хотя самым очевидным кандидатом были именно вы.
2: Да, так получилось, что в начале 2010 года Николаю Николаевичу Писареву, тогда главному тренеру сборной по пляжному футболу, пришло предложение стать спортивным директором Российского футбольного союза, и стало понятно, что, в общем-то, он уже не сможет продолжать быть главным тренером нашей команды. 2010 год уже я отъездил, что называется, с приставкой исполняющего обязанности. Вот, мы, причем, выиграли Кубок Европы, отобрались на чемпионат мира, заняли третье место в Евролиге. В общем-то, достаточно успешный был год. Вот, тем не менее, вот этот период, зима 2011-го, не было определенности. И действительно были разговоры и переговоры даже и с Эриком Кантона, и с Жуниором Негао, с бразильским специалистом. Вот, я, в принципе, был готов к тому, что не буду главным тренером, и мне как-то говорили, что ты еще слишком молод, наверное, тебе надо пообтереться, поработать с иностранными специалистами в штабе, быть помощником, и вот потом, может быть, ты дойдешь до того, что возглавишь национальную команду. Тем не менее, я думаю, что во многом благодаря, наверное, нынешнему генеральному секретарю РФС Сан Санычу Алаеву и произошло, наверное, мое назначение, он как-то убедил всех тех, от кого зависело это решение, что...
1: А кто, Мутко говорил, да?
2: Ну, нет, тогда был Фурсенко во главе Российского футбольного союза, вот, и, в общем-то, экспертный совет собрался, и я очень благодарен, в частности, там, Никите Павловичу Симоняну, который сказал, а почему нет, давайте доверим молодому специалисту, и, в общем-то, все там были уважаемые люди, и согласились с этим мнением, мы подписали со мной годичный контракт.
1: Годичный?
2: Да.
1: До конца чемпионата мира?
2: До конца 2011 года, да.
1: Прекрасно, прекрасно. И
2: очень был такой скромный контракт по всему, по условиям, по сроку. Было понятно, что это год чемпионата мира, Евролиги, и тогда еще первого розыгрыша межконтинентального кубка. И, в общем-то, так случилось, что мы выиграли все три.
1: Выиграли все.
2: Да.
1: Но по ходу были приняты, ну, просто вот судьбоносные решения. Да, например, привлечение в сборную Александра Филимонова.
2: Да.
1: Как это пришло вообще?
2: Был интересный момент. В московский «Локомотив» заключил контракт пляжный, да, с Александром Филимоновым. И мне очень понравилось, как он выглядел в матче чемпионата России. Я решил его пригласить на этап Евролиги, поближе познакомиться, посмотреть, какой он в работе в национальной команде, ну, насколько его уровень, и понял, что, наверное, это идеальная будет пара, Бухлицкий-Филимонов, и Александр, наверное, даже превзошел мои ожидания по ходу того сезона. В общем-то, выиграли мы три титула, и большая его заслуга в тех победах.
1: Да, мы просто разговаривали с Александром, он тоже был в гостях в программе «Высшая лига». Он говорил, я, наверное, единственный из вратарей в пляжном футболе, кто играл руками, а не ногами.
2: Не, он играл здорово, и я вспоминаю даже вот момент финала Евролиги здесь, в Москве, на Поклонной горе, полный стадион на трибунах, там Фурсенко, Дик Адвокат, огромный ажиотаж, и у нас так сложно складывалась игра, мы проигрывали почти весь матч, и во многом выход Александра на поле обеспечил нам такой результат. Я помню, там один мяч, он просто до сих пор перед глазами, как он его отбил. И вот так вот в нужный момент он всегда был, что называется, на месте.
1: Но вот он себя показал как профессионал?
2: Абсолютный. То есть я уже всегда это говорил во всех интервью, что он добавил нашим ребятам-пляжникам очень много именно профессионализма. Вот какие-то, наверное, свои там 10% профессионализма он точно добавил, потому что где-то могли расслабиться, где-то дать слабину, при том, что, ну, в целом всегда нормально тренировались, не было никаких нареканий, но здесь еще больше стало какой-то концентрации, ответственности, и за это Александру огромное спасибо.
0: Высшая лига.

0: Высшая лига с Алексеем Золиным.
1: Это программа «Высшая лига». Я ведущий Алексей Золин. В гостях тренер-победитель, трехкратный чемпион мира по пляжному футболу как тренер Михаил Лихачев. Михаил Викторович, еще из яркого в вашей карьере – это ваши постоянные ссоры с арбитрами. На больших турнирах ваши удаления, которые, ну, не всегда помогают, в том числе нашей команде. От чего все это идет? И можно ли это как-то преодолеть?
2: Знаете, я так скажу, я вот недавно анализировал, когда у тебя за плечами там 250-260 матчей, а каждый матч за сборную – это, как я называю, микроинсульт, вот, то, наверное, какие-то там 5-6 удалений – это не такая уж, в принципе, плохая статистика. Вот.
1: Ну, а если говорить... 5-6!
2: Ну, а если говорить так вот, ну, детально, вот, по сами посудите, там, за 12 лет каждый матч сборной – в пляжном футболе многие там, например, кто смотрел вообще полуфинал чемпионата мира 2021 года, что, матч России-Швейцария, ну, вообще, вы представляете, что многим зрителям на трибунах стало плохо, а как вот мы должны там все это внизу выдерживать? Ну, да, случалось такое, да, но на чемпионатах мира у меня было одно удаление, но на самом деле я считаю, что оно абсолютно несправедливо, это в Парагвае, вот, на позапрошлом чемпионате мира, что судья... по-моему, немножко погорячился. Он, кстати, потом так извинился, сказал, наверное, я был неправ, потому что у меня вообще не было никаких ни с ним контактов, ни диалогов. Вот. Но, тем не менее, я считаю, что ну, уже за последнее время я стал достаточно спокойнее. В 2021 году никаких удалений не было. В 2019 это было единственное удаление. Там, в 2018, по-моему, тоже не было удалений. Поэтому, в общем-то, здесь... ну, как-то, наверное, сложно что-то говорить. Ну, часть характера, часть игры, и футбол без эмоций, я вообще считаю, невозможен. Вот, бывают. Ни для кого не секрет, как судят нашу сборную. Вот,
1: это да.
2: Поэтому ну, нельзя все время быть таким с покерфейсом на лице. Поэтому все бывает.
1: Вы потом просматриваете матчи, вот, которых отработали, как команда сыграла, я имею в виду, которые показаны по телевидению?
2: Да, конечно.
1: Но финальный матч 2021 года в Москве. Что это был за перформанс после финального свистка?
2: Ну...
1: я напоминаю, просто Михаил Лихачев рванул к воротам, упал.
2: Ну, упал я после полуфинала, а не финала.
1: Да, после полуфинала, да.
2: Ну, просто мы, я считаю, что какое-то невозможное совершили в том матче, и у нас не играло 3 футболиста. По дисциплинарным санкциям, по карточкам, и 3 ведущих футболиста, и мы играли полуфинал чемпионата мира без 3 футболистов, и, на мой взгляд, совершили невозможное, конечно, и вряд ли, наверное, кто-то думал, что без Папоротного, Макарова и Земского мы сможем одолеть сборную Швейцарии, которая очень прилично смотрелась на чемпионате мира, но, тем не менее, мы смогли сделать это, ну, а как это мы смогли сделать, это вообще, наверное, отдельная история, потому что за 2,5 минуты до конца мы еще 3-5 проигрывали. И, наверное, уже многие думали о том, что не наш это день. Но мы доказали, что будем бороться до последней секунды. И, к счастью, смогли спасти, в общем-то, практически безнадежный матч.
1: Я вот когда тоже наблюдал за этой игрой, я был уверен, что если кто-то и забьет, это может быть только Шкарин.
2: Ну, Антонову сдалось за всю как бы, его карьеру, за весь его труд, за весь его профессионализм. И прежде всего, конечно, за любовь к пляжному футболу, потому что, наверное, сложно найти человека, а у нас футболиста, который любит пляжный футбол больше, чем Антон. И вот так вот прямо эпично за 19 секунд до конца основного времени наш защитник, который не так часто забивает, оказался в нужное время, в нужном месте, решил эпизод и спас нас и перевел игру в овертайм.
1: Да, но быть главным тренером национальной сборной – это очень почетно, очень лестно и так далее. Быть главным тренером национальной сборной, когда чемпионат мира проходит в твоей стране – это каково?
2: Ну, я думаю, что может на этот вопрос Станислав Саламович ответить. Ну и я. В общем-то, получается, что главный такой момент, связанный с домашним чемпионатом мира – это колоссальное давление и

0: колоссальная ответственность, потому что на всех чемпионатах мира, безусловно, ответственность имеется, все понимают важность этого турнира, но здесь дома это, наверное, втройне. Вот. И мы это ощутили, особенно в первой игре, перед первой игрой с Соединенными Штатами Америки и во время матча. То есть мы так и не сумели какие-то эти вот оковы с себя снять, играли так больше механически, чем по-настоящему футбол, поэтому такой матч для нас получился тяжелый по игре, стартовый, но, слава богу, по результату все было нормально, но этот момент надо было пройти, давление очень серьезное, я вам скажу.
1: Мы продолжим наш разговор совсем скоро с Михаилом Лихачем.
2: Высшая лига.

разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь стоит, как призрак за спиной.

0: поэзии в душе.
1: Высшая лига с Алексеем Золиным.
2: Это программа «Высшая лига». Я ведущий Алексей Золин. В гостях у нас главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев. Михаил Викторович, мы начали наш разговор про ответственность, да, то главному тренеру сборной на домашнем чемпионате мира. Да, вы уже упомянули, что было очень тяжелое начало. А тут по-разному сложились мнения, что одни говорили, что сборная не готова. Да, другие говорили, что, собственно, ну, немного мандражирует команда, и вот сможет ли Лихачев их вытянуть из этого состояния. Каким образом удалось вытянуть футболистов вот из этого состояния какого-то ступора?
3: Что касается физического состояния, то, в общем-то, у нас есть своя методика, по которой мы готовим к большим турнирам, и вот, ну, она просто ни разу себя не обманула, и то, что мы вышли на пик к заключительному матчу в группе, и, соответственно, группу и всю стадию от плей-офф мы уже отыграли, ну, наверное, на 100%, здесь другого мнения быть не может. А вот психологическая составляющая, да, это была важная история. Могу сказать, что, ну, в общем-то, мы два матча выиграли, в первых, один в дополнительное время, один по пенальти, никакой задачи еще не решили, выхода из группы. Вот, и, наверное, вот эта вот игра с Японией, заключительная на групповом этапе, была определяющей. К счастью, в общем-то, ребята сумели сыграть наконец-то в тот футбол, который мы старались им привить, который мы хотели видеть, и он их раскрепостил и дал поверить в себя, в том, что мы здесь можем уже там и в четвертьфинале, и дальше показывать хорошую игру и добиваться самого высокого результата.
2: Вообще футбол, чемпионат мира, какой бы он ни был, футбол, мини-футбол, пляжный футбол, какой бы он ни был, да, это обычно праздник. Вы почувствовали праздник?
3: Да, конечно. Это был настоящий праздник. Это был, наверное, самый лучший стадион в истории пляжного футбола. Огромное спасибо всем организаторам, оргкомитету, которые проделали колоссальную работу, особенно учитывая наше непростое время. И праздник состоялся, безусловно. Вот, даже никакие ковид-ограничения не смогли испортить или омрачить эту атмосферу, это навсегда останется с нами в моей памяти.
2: Да, то, что это происходило именно в Лужниках, для вас имело какое-то значение?
3: Когда мы мечтали о том, что в Москве, в России будет домашний чемпионат мира, наверное, в самых больших мечтах была Красная площадь, конечно. Вот, ну,
2: мы говорили про Краснодар, по-моему, тогда еще.
3: Ну, были разные разговоры, да. Вот, ну, многие там говорили о том, что на Красной площади это вообще, наверное, что-то такое будет. Вот, ну, потом, когда выбрали Лужники, мы 2 года назад, в 2019 году, сыграли там отбор к чемпионату мира, это тоже достаточно большой такой турнир. И было понятно, что это место абсолютно идеально подходит для крупных турниров по пляжному футболу. И уже никаких опасений, что чемпионат мира сложится как-то не так в организационном плане, у меня не было. Я был уверен, что здесь именно, вот в этом месте Лужников, там должно все быть хорошо.
2: Хорошо, да, но просто я вот сейчас пытаюсь вспомнить, мы же с вами знакомы-то очень давно. Да, по-моему, в какой-то момент вы все-таки покидали пляжный футбол и переходили в большой.
3: Нет, я пляжный футбол не покидал никогда.
2: А это было параллельно, да?
3: Это было параллельно, да. Опять же, Николай Николаевич Писарев, за что ему отдельное спасибо, на определенном этапе решил меня привлечь к работе с молодежной сборной России U21 по футболу, да. Это был тоже такой хороший период, который мне много дал, и это общение и с тренерами, и с футболистами. И работа вот в той команде, она оставила такие, ну, запоминающиеся моменты. Многие игроки из той команды сейчас на слуху. И, конечно, очень внимательно слежу за тем, как развивается их карьера. И не скрываю, что всегда желаю, в общем-то, победы и нашей национальной сборной, и молодежной. И дай бог, что у них все получится в наступающем скоро отборочном турнире. Уже в этом турнире 4-х, которым надо будет выиграть эту путевку на чемпионат мира для национальной команды, ну и у молодежной сборной тоже пока все неплохо складывается в ее цикле, так что дай бог, чтобы все было нормально.
2: Ну а да, почему не получилось там, или это же контракт закончился?
3: Нет, у меня там не было никакого контракта абсолютно. А, я как, просто хорошо работал как действующий тренер РФС. И...
2: А так можно?
3: Ну, можно. Да, у меня контракт с РФС, и в те моменты, пока я не был задействован сборной России по пляжному футболу, я с удовольствием помогал молодежной сборной. являюсь, кстати, победителем последнего Кубка Содружества, последнего в истории по хронологии.
2: Так.
3: Вот, то есть этот турнир мы выиграли в Петербурге, и после этого этот турнир закрыли благополучно.
2: Интересные, интересные вехи, да, собственно, карьеры Михаила Лихачева. Продолжим совсем скоро.
1: Высшая лига.

0: Высшая лига с Алексеем Золиным.
1: Продолжаем разговор с главным тренером сборной России по пляжному футболу Михаилом Лихачевым. Михаил, вы уже упомянули, да, что вот свободное от сборной по пляжному футболу время. Вот здесь у вас была молодежная сборная по футболу. А, собственно, чем, вот как вообще распределен день, как занят день у главного тренера пляжной команды страны?
2: Ну, здесь зависит, наверное, от периода. То есть, если это, скажем так, поздняя весна, там, лето, начало осени, ну, то есть, момент, который находится, что в сезоне, мы, то здесь практически все время командировки, да, смотришь матчи, смотришь соперников, смотришь своих футболистов, сборы национальной команды, игры национальной команды, турниры. Здесь достаточно все активно. В, скажем так, зимний период больше такой методической работы, как просмотр видеозаписей, матчей, да, игр национальной команды, игр клубов и, конечно, там какая-то дополнительная информация по каждому игроку собирается за то, как он провел сезон, да, как-то статистически пытаюсь высчитать те плюсы и минусы, которые были в игре каждого футболиста. Ну, в общем-то, вот в таком ключе все происходит.
1: Вы сформировали тренерский штаб практически из игроков, которые у вас в свое время были в команде.
2: Да, так и есть.
1: Да, ну вот насколько, то есть это было именно ваше желание, да, и насколько оно оправдалось?
2: Абсолютно мое желание. Я знаком с Ильей Леоновым там больше 20 лет, и, в общем-то, на футбол мы смотрим одними глазами, и, к счастью, тот опыт его и игротский, и тренерский, да, очень помог нашей команде, и, в общем-то, здесь у нас никаких нет вопросов. Пользуясь случаем, могу сказать, что он здорово работает в нашей женской национальной команде, главным тренером у них тоже свои успехи есть. Вот, ну и Андрея Бухлицкого было решено привлечь тренером по вратарям, и, на мой взгляд, он здорово справился с этим. Наши голкиперы очень прилично выглядели. Хотя после ухода самого Андрея был такой период, что немножко у нас вратарская позиция проседала, на мой взгляд. Ну, были хорошие вратари, да, но вот такого топ-уровня, который давал Андрей, они не могли дать по тем или иным причинам или могли дать не на всех турнирах. Вот сейчас в этом плане, наверное, мы более стабильны, и здесь, конечно, заслуга Андрея Бухлицкого достаточно высокая.
1: Михаил, ну, собственно, у меня уже несколько раз, наверное, после чемпионата мира в Таити, ну, или после неотбора на один из чемпионатов мира, было стойкое ощущение, что наш пляжный футбол загибается. И каждый раз я вижу, что это не так. За счет чего удается все-таки его удерживать на высоком уровне?
2: Меня вообще удивляет, когда такое мнение может быть. У меня вот за плечами 5 чемпионатов мира, 5 финальных частей чемпионатов мира, у нас 3 золота и 2 бронзы.
1: Да, это правда.
2: Я вообще не понимаю, откуда могут быть такие мнения, что у нас пляжный футбол загибается. Что касается непопадания на чемпионат мира, да, мы действительно не попали в 2017 году на чемпионат мира на Багамы. Но могу сказать еще раз, повторить, что ни одна европейская сборная не избежала такой участи за все эти годы, чтобы не попасть на чемпионат мира, только потому что количество квот достаточно маленькое для такого случая. Да. Ну, в частности, мы вот сейчас на московском чемпионате мира не досчитались, на мой взгляд, достаточно сильной команды Италии, которая не попала на наш домашний чемпионат мира. Кстати, итальянцам что-то не везет. Они и в большой не попали на чемпионат мира в России, и в пляжный не попали на чемпионат мира в России. Вот, поэтому, ну, наверное, то, что загибается у нас пляжный футбол, наверное, так нельзя, ну, никак говорить.
1: Ну, вы в свое время, да, возглавляли команды «Динамо», «Спартак», клубные, я имею в виду, да? А сейчас только сборные тренируете?
2: Ну, нет возможности? «Динамо» я не возглавлял, я консультировал, да, был консультантом. Вот. Что касается «Спартака», да, я, в общем-то, сезон там проработал 2018 года. В 2019 году я, когда увидел международный календарь сборных, я понял, что надо со «Спартаком» завершать, потому что, ну, просто физически я бы не выдержал это. У сборной было 45 только матчей.
1: 45.
2: Да, в сезоне 2019 года. Вот. И, в общем-то, сосредоточился на работе только в национальной команде. Посмотрим, как будет дальше. Здесь, наверное, никогда не говори никогда. И ситуации могут сложиться по-разному.
1: Продолжим разговор с Михаилом Лихачевым совсем скоро.
0: Высшая лига.

0: спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симен.

0: Высшая лига с Алексеем Золиным.
1: Программа «Высшая лига». Еще немного времени у нас есть поговорить с главным тренером сборной России по пляжному футболу Михаилом Викторовичем Лихачевым. Михаил Викторович, раскройте секрет. Все знают, что у вас есть дочь, да? Какой вы папа?
2: Да, дочка есть, Елизавета. 11 лет ей. Папа, ну...
1: Папа есть?
2: Папа есть, да. Я могу сказать, что есть такая песня, мне ее все время присылают, когда 30 октября, когда День тренера празднуется, вот, и там есть такая строчка в этой песне, что детей он почти не видит. Вот, наверное, это про тот период, когда она росла, и были вот действительно такие сезоны, когда просто из самолета в автобус, из автобуса в отель, базы, тренировки и все такое. Вот. И поэтому, в общем-то, ценю те моменты, когда есть возможность побыть с ребенком. И слава богу, наверное, у пандемии есть, да, вторая сторона медали, что, в общем-то, здесь побольше было возможности именно так для семьи.
1: А план какие у вас дальнейшие?
2: Планы дальнейшие.
1: Жизненные, тренерские?
2: Ну, тренерские очень простые, наверное. Я такой вот максималист по натуре, мне хочется выигрывать каждый матч, каждый турнир. Когда говорят о том, что можно утратить мотивацию, я... Ну вот Надаль мы сейчас видели, утратил мотивацию. Ну, по-моему, она у него еще сильнее, чем у многих, гораздо его более молодых соперников. Вот. Ну и также вот у меня, ну, хочется выигрывать, правда. Вот вы все выиграли чемпионат мира, говорит, ну все, ты успокойся, все уже нервы свои не трепи. Ну, пришло время межконтинентального кубка, захотелось выиграть снова, и видите, какой яркий получился турнир, снова триумф, снова победа, это все очень здорово, очень ценно для меня.
1: А будут еще такие какие-то сумасшедшие поездки, как там на Таити, там, в Парагвай, там вот это?
2: Ну, кстати говоря, у нас буквально вот уже, я думаю, в самое ближайшее время должна определиться страна-хозяйка чемпионата мира 2023 года, и там круг кандидатов такой достаточно интересный, там есть Колумбия, Бахрейн, Сейшельские острова и Арабские Эмираты.
1: Так, а что предпочтительнее?
2: Ой, сложно сказать, вот, ну, говорят, что Арабские Эмираты фаворит этой гонки, ну, посмотрим, как будет на самом деле. А, еще Сальвадор.
1: Сальвадор.
2: Да. Кстати, в Сальвадоре очень серьезные отношения со стороны государства к пляжному футболу, это практически национальный вид спорта, и у них очень приличная сборная, вот сейчас на чемпионате мира в Москве, ей просто не повезло с группой, и при том она все равно дала всем бой, и Бразилии, и Швейцарии, и Белоруссии. Ну, не хватило чуть-чуть, прям буквально в нюансах они проиграли.
1: Какие-то новые тенденции в пляжном футболе, они еще появляются или уже все изучено, все?
2: Конечно, появляются, и обычно на это очень сильно влияют изменения в правилах, которые периодически у нас происходят. Вот в этом году, в июне, у нас очень такое серьезное правило. Появилось, что вратарь в любой точке поля может владеть мячом не более 4 секунд, и это вообще совершила революцию для нашей игры. И еще раз скажу, наверное, мы, опять же, за счет чего и выиграли домашний чемпионат мира, мы где-то побыстрее и получше адаптировались к этим новым правилам.
1: Ну, понятно, откуда обычно приходят новшества? Вот я имею в виду, из каких стран, из каких регионов?
2: Новшества приходят из России.
1: Да?
2: Да, я уверен, что мы дали пляжному футболу в тактическом плане, наверное, больше, чем любая другая страна.
1: Вы как главный тренер сборной, я уверен, что следите и за чемпионатами Европы по мини-футболу, и за, конечно же, собственно, за основной сборной. Какие-то прогнозы можете дать на исход турниров?
2: Ну, что касается главной нашей сборной, турнир вот этот четырех, я его так называю, да, хотя понятно, что здесь два матча, и надо, в общем-то, одержать две победы, чтобы решить глобально задачу попадания в чемпионат мира. Будет, на мой взгляд, очень непросто, но при правильном выборе состава, при здоровье всех ведущих футболистов, при определенной доле удачи, я думаю, что у нас есть шансы. Но я был бы осторожен в прогнозах. Что касается мини-футбола, то, ну, в финале точно мы будем играть, но там одна игра, я думаю, что она может по-любому сложиться, но посмотрим, как это будет. В принципе, ну, на групповом этапе мы видели, что наша сборная в хорошем состоянии, в хорошей форме, но, конечно, соперники были по плечу, посмотрим, как это будет дальше. На мой взгляд, сегодня четвертьфинал с Грузией, и, в общем-то, наши не должны никаких проблем испытывать. Ну, дальше там матч с вывеской «Россия и Украина». Посмотрим. Я просто считаю, что наши выше класса.
1: Олимпийские игры. Будете смотреть? Или да, за каким видом спорта?
2: Ну, хоккей, понятно, это прежде всего. Вот, хочется пожелать успехов всем нашим олимпийцам, всем тем, кто будет бороться за медали. Еще одно такое теперь современное пожелание. Дай бог, чтобы их ПЦР-тесты всегда были отрицательные.
1: Это новые пожелания.
2: Да. Ну и удачи, и чтобы была правильно выбрана та линия, которая позволит добиваться результатов и нашей хоккейной сборной, и всем остальным олимпийцам, и биатлонистам, и лыжникам, и фигуристам, и фигуристкам. Чтобы все у них сложилось хорошо.
1: А мне остается пожелать вам, Михаил Викторович, успехов в вашей дальнейшей работе. Ну, и про тесты все то же самое.
2: Да, спасибо большое. Всем здоровья в наше непростое время и всего самого хорошего. Болейте за наши сборные на Олимпийских играх.
0: Высшая лига.

зажглась любовь и в красоте. Ты говорил, кон гениально, и был всегда на высоте.

0: «Вокруг мира и спорта».
1: Это программа «Вокруг мира и спорта» на Первом спортивном радио. Мы ведущие Юлия Сапегина.
2: И Алексей Золин.
1: Мы в Сеуле.
2: Да.
1: Говорим сейчас в данной ситуации о корейском спорте, что здесь популярно. Один из самых популярных видов спорта, который здесь есть, может быть, никто бы и не подумал, но это стрельба из лука.
2: Как-то никто не подумал, сколько спортсмены из Южной Кореи берут
1: золотых
2: наград на международных соревнованиях.
1: Это мы с тобой знаем. Да, многие же не знают этого.
2: Да, мы вот поэтому вам и рассказываем
1: да,
2: об этом.
1: Просто никто же никогда не подумает, да, что куда-то приезжает, что будет искать вот это вот, что стрельба из лука. А там прямо поставлено такой уровень, просто сумасшедший.
2: Ну, когда вот эта стрела летит, она же летит по определенной траектории, плюс она еще изгибается в полете. А как далеко мишень, и когда они попадают в самый центр, ну как такое возможно?
1: Да, наши пытались спортсменки, в основном девушки, да, бороться с южнокорейками, но далеко не всегда. Да, все это получается. Кореянки обычно выходят победителями из этих всех соревнований.
2: Это точно.
1: Они, конечно же, чемпионки мира, олимпийские чемпионки и так далее. Ну и мужская сборная Кореи в том числе.
2: Есть такое. А еще меня прям очень восхищает бадминтон. Потому что вообще азиаты, азиатские страны в этом так преуспели, и южнокорейцы в том числе.
1: Да нет, ну там просто удивительно, как они это делают.
2: Как они успевают за полетом баланчика с безумной скоростью, как они поднимают вот эти, казалось бы, уже безнадежные ситуации. Так нет. Ой, друзья, как-нибудь обязательно посмотрите, кто еще не видел. Это действительно прям завораживает.
1: Это зрелище. Да, это зрелище, когда играют там два корейских спортсмена или две корейских пары. Это, конечно, это надо видеть.
2: Это точно. Ну, надо признать, что здесь еще достаточно популярен такой вид спорта, как бейсбол. Это наследие США.
1: А это вот даже для меня удивительно.
2: Вот, но тем не менее, это здесь есть. А для меня было удивительно узнать, что здесь популярен боулинг. Причем до такой степени, что существует большое количество лиг и соревнований по боулингу. Да что ж это такое?
1: Ну, слушай, ну это скорее же все-таки развлечение, нежели вид спорта, правда?
2: Ну, если лиги есть, прям их несколько.
1: Ну да, ну развлекательные лиги.
2: Развлекательные лиги. Ой, ну не знаю. Кстати, тоже очень популярен вид спорта альпинизм. То есть они им увлекаются не просто вот как провести время в выходные, а как именно потренироваться.
1: Сейчас это олимпийский вид спорта.
2: Олимпийский вид спорта, да. Не так давно это стало, да, поэтому здесь тоже развитие полным ходом идет.
1: Ну, давайте не забывать про единоборство. Да.
2: Да, да, совершенно верно. Вот я просто хотела вклиниться. Тхэквондо, многим известное, вообще имеет корейские корни, как выясняется.
1: Ну, просто если кто-то смотрел фильм «Лучшие из лучших», да, там же корейская сборная билась против американской. Да, тоже давайте не будем забывать. Их называли лучшими спортсменами мира в этом плане. Да.
2: Я сейчас тебе скажу про одну деятельность. Я не знаю, насколько это можно назвать спортом. Но здесь очень популярна рыбалка. Но это не столько, наверное, даже как спорт, а как именно провести время и как увлечение. Потому что здесь есть рыбацкие туры, Лёш.
1: Ну да, но они просто в этой стране же морепродукты имеют большое значение. Поэтому рыбалка у них в том числе в промышленных масштабах. Ну и потому, конечно же, не любой рядовой кореец, да, но многие из них, в принципе, могут это делать.
2: Также, да, ты уже говорил о том, что недалеко, в общем, редко какая страна может похвастаться проведением и летних, и зимних олимпийских игр. Просто здесь, вот там, где как раз похолоднее и зимой, тоже популярен и сноуборд, и горные лыжи.
1: Ну то и, наверное, фигурное катание.
2: И это тоже, как без этого.
1: Ну ты вспомни, в Пхёнчхане.
2: Да.
1: На хоккейном турнире даже были на свободные места на трибунах, но на фигурном катании.
2: Противостояние, да, запомнили многие.
1: На фигурном катании свободных мест не было.
2: Это точно. Тут еще и баскетбол любят, и плавание, и легкая атлетика. Кстати, по поводу легкой атлетики, здесь проводился чемпионат мира. Правда, это было в 2011 году.
1: А вид спорта, где корейцы еще номер один, это шорт-трек.
2: Да, ты молодец, что это вспомнил.
1: Как они это делают?
2: Я не понимаю.
1: Как они это делают? Как они растят? Как они вырастили олимпийского чемпиона для сборной России?
2: Как они маневрируют? Как они успевают ускориться? Как они успевают проскочить? Ой, да, для меня тоже загадка, если честно.
1: Ну вот, корейская команда вот участвовала и там, и участвовала здорово. Есть еще волейбол, конечно, причем на уровне мировой лиги корейская команда неплохо играет, особенно женская. Конечно, у них там они мячи поднимают тоже мертвые. Но все же основные виды спорта мы вам рассказали, и они вот не такие, вот как везде, да, наверное.
2: Да-да, они именно характерны вот для вот Южной Кореи, для Сеула, в частности, в котором
1: да,
2: мы
1: шорт-трек,
2: находимся.
1: Да, шорт-трек, стрельба из лука, вот этот вот бейсбол,
2: бадминтон.
1: Боулинг, бадминтон, это да, вот да, все да. Их. В большей степени это их.
2: Победить их в этих видах спорта непросто.
1: Да. Ну что, пойдем за сувенирами, что ли?
2: Так, вот предстоит тяжелый выбор.
1: А что, ты из чего выбираешь?
2: Я пока еще не, даже не знаю, из чего выбрать. А ты что, у тебя мысли какие-то есть?
1: Не, ну я бы, ну есть вот эти вот сувенирные
2: ну,
1: монетки
2: магазинчик.
1: С Олимпиадой, нет? Или они только вот там присутствуют?
2: Слушай, наверняка они где-то продаются. Пойдем узнаем, пойдем спросим. Вдруг нам повезет, кто-то по-английски говорит.
1: А в русском квартале могут и на русском сказать.
2: А, точно, надо было тогда спросить.
1: Ну ладно, друзья мои, спасибо вам, что вы дослушали нас. Мы провели прекрасный уикенд в Сеуле, в южной столице Южной Кореи. Мы сейчас отправляемся, естественно, домой. В Москву нам еще столько лететь, с пересадкой замучаешься, потому что напрямых сейчас рейсов нет.
2: Ну, ничего страшного, я посплю, например.
1: Ну да, я почитаю.
2: В общем, вот такая получилась поездка, вот такое получилось путешествие. Мы рады, что вы с нами.
1: Юлия Сапегина.
2: Алексей Золин.
1: Всем счастливо.
2: Пока.
0: Вокруг мира и спорта.

0: «Вокруг мира и спорта».
1: Это программа «Вокруг мира и спорта». На Первом спортивном радио мы ведущие Юлия Сапегина.
2: И Алексей Золин.
1: И мы проголодались в Сеуле.
2: Да, значит, надо сначала заметить то, что уличная еда достаточно безопасно. И если вы, например, где-то заходили, загуляли, например, да, и понимаете, что вы не попадаете в какой-то район, где есть кафе, в который бы вы хотели поесть, а рядом есть какой-то рыночек, где просто готовят во фритюре морепродукты, креветочки, там что-то еще вкусненькое похоже, совершенно спокойно, не бойтесь, ешьте. Ну вот я вот сейчас, мы с тобой вот идем как раз недалеко, вот тут рыночек, и вот настолько вкусно. Вкусно пахнет. Ну ладно, так и быть. Из солидарности с тобой не буду я эти креветки в кляре есть на рынке. Пойдем выберем с тобой небольшой какой-нибудь ресторанчик. Кстати, я советую. Да, я советую небольшие такие вот заведенцы, где немного блюд, где вот буквально там штук 10, максимум 12, четко вот готовится, и можно хорошо и вкусно поесть. Вот,
3: а смотри. Как ты их разберешь?
2: Сейчас все расскажу. Значит, смотри, вот мы с тобой идем, и вот этих вот небольших таких вот маленьких ресторанчиков, они прям тут вот друг за другом стоят. Вот смотри, тут вот такая добрая женщина стоит на входе, она прям как будто бы нас приглашает зайти. Ну, такой маркетинговый, конечно, ход. Ну, пойдем, зайдем, что ли, доверимся
3: добрая
2: ей.
3: Добрая женщина?
2: Почему нет?
3: Добрая корейская женщина.
2: Как будто бы она хочет нас накормить. Ну все, давай, заходим вот в эту дверь. Да, действительно, здесь очень уютно, но места немного, но...
3: И как-то так полутемно.
2: Да нам хватит, главное еду разглядеть. Вот, давай вот сейчас сядем сюда, и вот нам приносят уже меню, и вот тут начинаются сложности, потому что одни какие-то иероглифы, но нас спасают картинки.
3: Будем тыкать пальцем?
2: Да, совершенно верно. Нет, дело даже не в том, что нас спасают картинки, вы должны быть готовы к тому, что когда вам принесут блюдо, оно немножко может отличаться от картинки и по цвету, и по размеру. Но в целом ничего страшного не произойдет. А, и интересно еще, вот мы же, когда, например, с тобой сейчас будем заказывать, не всегда понятно, что это. Некоторые блюда даже вот, ну, бывают, что продублировано на английском, но и там и ошибки, и смешные слова бывают, но это не страшно. Значит, смотри, я тут вот увижу, что какой-то есть супчик. И мне кажется, что он мясной, потому что там вот мясо, мне кажется, плавает. Вот
3: как я... тебе кажется?
2: Ну, потому что вот какой-то кусочек тут какой-то похож на мясо.
3: Слушай, я бы взял какое-то слоеное мясо, у них какое-то есть здесь. Я не знаю, как называется.
2: Слоеное мясо?
3: И прочитать ничего, естественно, не могу.
2: Ну, попробуй, вот на картинке посмотри, на что похоже больше всего слоеное мясо. Вот. И надо еще сказать, что здесь кухня, вот особенно в таких вот небольших ресторанчиках, она достаточно простая. То есть супы, лапша, рис. Вообще азиатская кухня, она простая. То есть,
3: ну вот, рисовые шарики можно взять.
2: Основа это рис, лапша и какие-то вот такие незатейливые, незамысловатые супчики. Вот. А ну, блюда высокой кухни уже и рестораны покруче, там уже все по-другому. В общем...
3: Вот рисовые шарики я бы взял.
2: Какие-то. Вот, бери рисовые шарики, я возьму вот этот вот супчик. А еще, друзья мои, очень популярен, как национальное блюдо. Это вот упомянутый уже тобой кимчи. Это острый салат из определенного вида капусты. Но он, друзья мои, на любителя. Мало того, что он острый, он именно по вкусу на любителя.
3: Да, в Москве вы таких не найдете.
2: В общем, я, наверное, возьму еще какую-нибудь лапшу. Если мне повезет, там окажется морепродукт или мясо, да. Вот. Поэтому, кстати, вот смотри, видишь вот этот большой чан такой железный с краном?
3: Там ноги моют?
2: Нет. Там налит бульон мясной, и прежде чем подать блюдо, тебе приносят небольшие стаканчики с мясным бульончиком. Это прям очень хорошо, он ложится в самом начале перед трапезой. И если тебе не хватило, ты совершенно спокойно можешь подойти и вот из этого кранчика налить себе дополнительную порцию мясного бульона. Представляешь?
3: Представляю. Да.
2: Вот, так что вот мы как раз хорошо сидим, не очень далеко от него.
3: Так. А водки нет здесь чана, да, чтобы народ бы подходил и наливал, я чувствую.
2: Слушай, кстати, местная водка здесь тоже есть, но я ее, наверное, не буду.
3: Ну, хорошо.
2: Так, вот смотри, еще бывает такой национальный белый густой суп из мяса салантхан. Ну, что-то мне кажется, что на картинке его нет. Вот. Вот по поводу, кстати, риса. Рис еще подают с разными овощами. И знаешь, как это называется? бибимбап.
3: Да, да, да, да, есть такое.
2: Вот. А еще у них корейцы же очень любят соевый соус. Они готовят говядину в соевом соусе. И часто такое блюдо называется пульгоги. Ну вот что-то я не хочу. Я вот себе что-нибудь попроще. Вот этот супчик, да, вот уже мне принесли. И еще я вот жду лапшу. А ты кроме рисовых шариков будешь еще что-нибудь?
3: Не, я попью чай и пойдем.
2: Чай.

0: Даже рисовое вино, и по вкусу оно похоже на русский квас. Представляешь?
1: Ну, нет.
0: Ну, вот. Ну и еще здесь, вот если говорить про чай, кому, например, чая не хочется, можно заказать фруктовый напиток, который из таких горьковатых цитрусов сделан. Вот, поэтому тоже можно, в общем, разгуляться. Как вы поняли, я наелась, ты не знаю, как.
1: Да я тоже.
0: Ну все тогда, значит, мы готовы с тобой идти изучать спорт здесь, в Сеуле.
2: Вокруг мира и спорта.
1: Ну, куда пойдем сначала?
0: Так, ну давай, раз уж мы про футбол заговорили, кто-то там кого-то обидел. Вот мы с тобой сейчас мимо идем. И вот видишь, вон на той стене как раз вот такое большое лицо товарища...
1: Сона.
0: Сона Хынамина, да?
1: Да,
0: Сона
1: вот. Мина.
0: Главное не перепутать букву «ы» и «и». Такое часто бывает. В общем, вот этот вот товарищ очень здесь популярен и известен тем, что он очень-очень крутой футболист. У него шикарная статистика, и он выступает в каком клубе, Леш?
1: Tottenham Hotspur.
0: До сих пор. Слушай, сколько он там сезонов?
1: Ну, слушай, ну в свое время был Пак Джин Су в Манчестер Юнайтед. Ну, не только там был. Еще были корейцы в известных клубах, поэтому ничего удивительного в этом нет. И в российских клубах даже были. В Корее достаточно популярен футбол, но понятно, что его популярность взлетела просто вместе с проведением чемпионата мира.
0: Это точно.
1: По футболу в Корее это было в 2002 году.
0: Да,
1: Корея, Япония.
0: Совместно проводили.
1: Да, но если Япония вылетела в 1/8 финала, то сборная Кореи впервые из азиатских сборных дошла до полуфинала. Там она проиграла, потом проиграла матч за третье место туркам, но...
0: Ну, все равно, это же успех, это триумф.
1: Да, и помогли им судьи, но кому сейчас вот это интересно? Они убрали Испанию, убрали Италию в плей-офф и вышли в полуфинал.
0: Да, шикарно для домашнего чемпионата, конечно.
1: С
0: это...
1: тренером Гусом Хиддинком. И тогда, конечно, по популярности этот вид спорта серьезно взлетел. Корейская сборная на высочайшем уровне. Вот они впервые на чемпионат мира приехали, по-моему, в 1986 году. И с тех пор они не пропустили ни одного чемпионата мира. Ни одного. На все последующие они отбирались. Конечно, сборная Южной Кореи лидер. Лидер, один из лидеров азиатского футбола наравне с Японией и Ираном. И они тут постоянно лидируют, постоянно выходят на чемпионаты мира. Проблем у них особо никаких нет. То есть они постоянно... Вот корейские клубы, ну вот им тяжелее. Ну, есть свой чемпионат внутренний корейский, который последние годы выигрывает Ульсан, местная сеульская команда, да. Но надо сказать, что то есть другие команды почему-то вот как-то не то чтобы снизили к себе требования, но как-то играют не очень. Но зато здесь необычная есть история.
0: Ну-ка.
1: Здесь есть армейская команда, где играют молодые ребята на перспективу. И это законодательно. Клубы южнокорейской лиги, K1 она называется, ну, то есть, которая лига ниже K2, понятно, что обязаны на какое-то время выпускать на поле молодых футболистов. Но...
0: Здорово.
1: Да,
0: мне кажется, это очень здорово.
1: Есть, иначе им запрещено там определенное количество замен.
0: Угу.
1: То есть не выпустил этого игрока молодого.
0: Поэтому
1: делаешь меньше замен.
0: Поэтому не можешь не выпустить. Замены-то нужны.
1: Да, делаешь меньше замен. И поэтому они выходят. Но иногда случается такое, что они выходят, и на первой минуте их меняют. Ну, это, конечно, дурацкая история, перегиб, но...
0: Это как будто бы лазеечку нашли, да?
1: Да, да. Есть такое, но все равно присутствует. Эти же молодые люди должны тренироваться с основным составом. В Корее достаточно много иностранных тренеров, и играют иностранные футболисты из Бразилии и даже из России.
0: Ну, я так понимаю, что их немного.
1: Ну да, например, Ильюченко, один из лидеров, ни в одном корейском клубе он поиграл, и много забивает, и бомбардир. То есть все это присутствует. А в свое время дорожку туда, в Южную Корею, прорубил торпедовский голкипер Валерий Сарычев, который много лет отыграл в корейском футболе, а потом остался там, получил корейское гражданство, стал тренером, тренером вратарей, тренером клуба. Но надо сказать, что местный тренер, что удивляло, да, в том числе Валерия Непомнящего, который в Корее тоже работал, местные тренеры не гнушались побить своих подопечных.
0: Ну ничего себе.
1: Да?
0: Мне кажется, сейчас такое уже не встретишь.

0: Не знаю, но Валерий Непомнящий говорил, что он просил все это отменить. Но как только ему надо было куда-то отъезжать, его помощник своих подопечных поколачивал.
1: Вот это раздевал. Да. Вот понимаете, дисциплина достигается разными методами.
0: Да, ну и корейцы, конечно, фанаты тренировок. Вот им игра, им не очень интересно.
1: Да ты что?
0: А вот потренироваться.
1: Ничего себе, хлебом не кормили.
0: Да, часа 4. И чтобы вот сбросить килограмма 3, это вот прям вот в радости.
1: Да уж. Вот да. Это интересный подход.
0: А порой они просто тренируются, чтобы там повысить командный дух.
1: Оригинально.
0: Такое тоже случалось в корейской истории. Ладно, пойдем посмотрим на другие виды спорта. Они здесь, конечно, удивительные.
1: Да, их тут много разных.
0: Много и увлекательные.
2: Вокруг мира и спорта.

0: «Вокруг мира и спорта».
1: Это программа «Вокруг мира и спорта» на Первом спортивном радио. И мы ведущие Юлия Сапегина.
2: И Алексей Золин.
1: Мы в Сеуле.
2: Мы уже насмотрелись пагод. Мы уже походили уже и внутрь, и заходили, и все уже обфотографировали. Поэтому я предлагаю сейчас, Леш, пойти в музей. Я тебе объясню, почему. Потому что, вот, например...
1: Музей кимчи?
2: Подожди. Не торопись, это у нас с тобой еще впереди. Значит, национальный музей, он не такой большой, он не утомляет, он бесплатный. И там очень интересно, в некоторых помещениях сделан экран. Он прям как будто бы тянется по всем стенам. То есть, вот смотри, мы сейчас
1: цифровой,
2: с тобой...
1: что ли, музей?
2: Да, нет, музей, ну, он не то чтобы частично цифровой, там вообще... Сеул современный город.
1: Интерактивный.
2: Он там очень много интерактива. Там к тебе может подъехать робот, что-то тебя спросить.
1: Ты можешь
2: лучше нажать кнопочку с улыбочкой, тогда тебе плохого точно никто ничего не сделает. Так вот, смотри, мы сейчас с тобой заходим в помещение, и вот этот вот большой экран, он тянется прям по всем стенам, и можно даже картины из истории Южной Кореи, из истории Сеула прям увидеть своими глазами. И это так все реалистично. Вот в этой большой темной комнате посмотри, как красиво.
1: Да, но мне жаль, что на английском языке почти ничего нет.
2: Ну, тут некоторые дублируются названия на английском, но в данном случае лучше не столько читать, сколько смотреть. В этом музее 3 этажа, вы даже если при желании, все равно не устанете. И, кстати, вот мы с тобой сейчас здесь днем, вечером мы с тобой здесь не будем, а вот вечером в определенные часы здесь световое шоу проводится, интересное тоже, историческое. Я рекомендую этот музей посетить.
1: Ночью?
2: Ну, можно вечером, да. Значит, еще хочу сказать про один музей. Ты не переживай, ты не утомишься, это точно. Значит, называется музей денег.
1: Идем.
2: Он тоже бесплатный.
1: За вот деньгами идем.
2: Вы заметили, вот, что с точки зрения как бы культурной составляющей, в этом отношении корейцы в Сеуле, у них прям вот, они как будто бы говорят, приходите, бесплатный вход, вот мы вам расскажем про нашу историю, мы вам про деньги расскажем.
1: Даже про деньги расскажем.
2: Значит, что здесь интересного? Вот смотри, тут видишь, разные монеты выставлены?
1: Вижу.
2: Вот посмотри сюда. Здесь есть монеты, вот смотри, посвященные Олимпийским играм в Сеуле 88 года, в Пхёнчхане 2018 и даже несколько монет разных посвящены чемпионату мира 2002 года, который здесь был по футболу.
1: Слушай,
2: здесь в Японии.
1: А только монеты, да, а нет банкноты?
2: Ты знаешь, банкнот что-то я здесь не наблюдаю, но вот монетки точно отчеканенные, вот смотри, какие они красивые. Наверное, купить их-то, наверное, нельзя, вот посмотреть, сфотографировать вполне можно.
1: Просто я как-то вот слышал или читал, что была банкнота, посвященная Гусу Хидинку. Но что-то вот сейчас я эту информацию нигде не нахожу.
2: Ну, банкноту здесь можно другую увидеть, но только потрогать ты ее не сможешь, она у тебя будет в цифровом виде. Вот смотри, мы с тобой сейчас поднялись на 2-й этаж, и здесь есть вот такой вот экранчик, и можешь встать сюда, и сфотографируем твое лицо, и будешь на банкноте, как какой-нибудь король.
1: О, супер!
2: Да, и можно сразу...
1: Я заберу это.
2: Вот, и можно сразу это отправить себе, например, на электронную почту. Вот это интересно. Да, можно, конечно, тут и покривляться, но вот прям свое лицо увидеть на банкноте, это пожалуйста. Это вот
1: сейчас
2: как раз...
1: выставлю в телеге.
2: Вот, это как раз вот именно в этом музее денег. А еще здесь что есть интересно, вот если мы дальше по этажу пройдем, видишь, такой большой тоже экран, он немножко пониже, и кнопочки. Это интерактивная игра «Угадай, в какой стране эти деньги». Вот тут вылезают купюры, и надо успевать выбирать страну, в какой стране эти деньги в обиходе. В общем, кто быстрее?
1: Русские везде разберутся.
2: Ну, я не знаю, мы, конечно, если сейчас с тобой залипнем здесь играть, мы с тобой ничего не успеем, поэтому давай.
1: Пойдем.
2: Да, мы с тобой пойдем.
1: Мы всех обыграем.
2: А вы обязательно здесь останетесь, поиграйте. Очень увлекательно. Я вот тут немножечко, пока Леша рассказывал, чуть-чуть уже тут потыкала.
1: Но тут на Азии немножко мы зависли с ошибочкой.
2: Да, кстати, тут иногда вообще не разберешься, чьи эти деньги. Но вот большую часть опознать можно. Очень интересно, затягивает прям невозможно. В общем, вот эти два основных музея, которые бесплатные, которые такие достаточно интересные, прям рекомендуем. Все, давай теперь опять разминаться с тобой. Пойдем, хорошо, погода нам благоволит.
1: Да, сегодня позволяет. Да,
2: да, вот комфортно. Здесь в центре Сеула протекает небольшая река. особенность такая, что она как будто бы ниже уровнем. Вот эта вот набережная с двух сторон от реки как будто бы ниже уровнем всего города. И тут гуляют вот тоже... Ты же любишь воду?
0: Да, конечно.
2: Вот. И тут гуляют люди с детьми. Просто тут приятно. Тут какие-то птички прилетают. Тут где-то тут монетки кидают. Кстати, по этой реке вот есть в некоторых местах такие, как кочки сделаны, как будто бы камешки. По ним можно прыгать, только самое главное не упасть в воду. Вот. Ну, я почему еще об этом заговорила? Вот мы с тобой сейчас идем вдоль этой речки. Очень эстетично, очень красиво все сделано. Так очень
1: аккуратно все,
2: да. Да, именно аккуратненько, чисто. И вот если вы хотите неспешно прогуляться, немножечко вот чуть подальше от суеты города, где много транспорта, вот, ну, получается, ты и в центре, и немножечко в такой тишине, в приятной. Это тоже меня вот лично очень впечатлило. Вот, и можно идти долго-долго вдоль этой речки, прогуливаться. Тут, кстати, тоже попадаются и туристы, и путешественники. Ну, это нормально, все понятно. В принципе, ничего удивительного нет. Ой, что-то я устала немножечко от этих и пагод, и музеев. Но надо признать, что здесь еще есть, несмотря на то, что это все-таки азиатская культура, здесь есть такие объекты, как, например, готическая церковь. Она небольшая, симпатичная. Кстати, она... вот мы с тобой сейчас на нее смотрим. Ну, давай вот ее сфотографируем, и хватит. Внутрь не пойдем, потому что самое интересное, куда мы с тобой пришли, это улица, где очень много уличной еды. Но мы с тобой пока есть не будем. Просто дело в том, что здесь продают не только еду, здесь рядом очень много магазинчиков.
1: С сувенирами.
2: И с сувенирами, и с разной косметической продукцией. Ну вот девушки меня поймут.
1: Ну да, слушай, корейская косметика же, она славится.
2: Конечно, конечно. Ее у нас достаточно много. Но то, что есть в Сеуле, какие марки местной корейской косметики, вы иногда у нас такого не найдете. И это нормально.
1: Это точно, да.
2: Это нормально. И здесь цены ниже. Поэтому я вас призываю потратить определенное, девушки, это я вам говорю, определенное количество времени, чтобы зайти, выбрать то, что вам нужно. И, соответственно, быть радостной.
1: Запомните это, потому что потом вы все равно не найдете такое. Слушай, ты знаешь, что я хотел тебя спросить?
2: Что?
1: А почему здесь такой культ вот именно девичьих групп, ансамблей всяких? Какое-то время назад гремела девичья группа «Тренди».
2: Да, да, что-то такое это было.
1: В какой-то момент совсем другая, но тоже девичья. Вот эти герл-группы, почему они так популярны?
2: Слушай,
1: здесь?
2: А ты думаешь, что только герл-группы? Здесь и бойс-бенды тоже популярные, тоже все вот эти вот полутанцевальные, те, которые поют, они же тоже очень популярны. Мне кажется, просто тоже эта сфера развивается, туда там вкладываются деньги, и поэтому здесь такой бум вот этих вот групп. Но они же, понимаешь, они же все равно популярны недолгое время. Были популярны, а потом все.
1: Ну, их сменили другие.
2: Да, все
1: такие
2: правильно.
1: Такие же.
2: Ты знаешь, ну вот это как индустрия. Ну, а что с ней делать? Но есть один певец-танцор, песня и танец, которого даже здесь увековечен.
1: Гангам-стайл?
2: Совершенно верно. Мы сейчас с тобой завернем вот за это большое здание, где много красивых книжек. И вот ты сейчас увидишь такую скульптуру из двух скрещенных рук. И рядом там играет весь день Гангам-стайл. И все приходят, фотографируются, танцуют, снимают видео. И вот, мне кажется, этот бесконечный поток людей, которые рядом с этими огромными, скрещенными вот так вот руками стоят, точно такое же изображают и пытаются танцевать. Это все время забавно. Слушай, ты меня вот сейчас сними, я тоже тут потанцую, подрыгаюсь.
1: Ну,
2: вот
1: давай,
2: тут.
1: Да.
2: Как раз вот сейчас как раз припев будет. Давай ты меня сейчас, да, тут.
1: Гангам
2: стайл.
1: Как Урин с мамой.
2: Чего?
1: Ну что, не помнишь эту историю?
2: Какую?
1: Про Гагарина с Мамаевым.
2: А! Ладно. Про Кокорин с Мамаевым тоже позже. Ой, ну, в общем, смотри, как мы с тобой много всего посетили. И все такое разное, разнообразное, интересное, да. Ну, и я еще, знаешь, что хотела сказать нашим слушателям? Что вообще... И сеульцы, и в целом южнокорейцы, они очень любят природу и активный отдых. Здесь на метро можно доехать до подножия невысоких гор, которые окружают Сеул, и совершать трекинги разного уровня сложности. Здесь очень симпатичные виды на город. В общем, те, кто хочет размяться, рекомендую для разнообразия. Кстати, парки здесь тоже большие, красивые, их здесь много.
1: Слушай, до Пхёнчхана далеко? Я просто сейчас вот что-то мне пришло в голову.
2: Слушай, ну мы же с тобой не поедем туда.
1: Ну теперь же я смотрю по времени, да? Да, на наверное, не поедем, но это тоже часть истории. Да, не в каждой стране проводится и зимняя, и летняя Олимпиада.
2: Это ты точно подметил, абсолютно верно.
1: И Корея уникальная в этом плане страна. Но чуть позже мы, конечно, про спорт поговорим здесь. Он здесь тоже уникальный какой-то. Здесь тут сомнений нет. Но все же, да, как вот ты монеты мне показал, я загорелся. Причем меня заинтересовала именно сеульская монета. Ну, потому что та Олимпиада была для нашей страны очень крутая.
2: Да, ну, кстати, вот по поводу поездок. Если у вас будет все-таки там один лишний денечек в Сеуле, я вам советую съездить в Сувон. Это совсем недалеко.
1: Пригород.
2: Ехать там, ну, меньше часа, может, даже минут 40. Там, во-первых, вот в этом таком, ну, так называемом пригороде тоже огромный большой исторический комплекс, вот эти вот пагоды, огромная вот эта вот стена, по которой можно идти тоже долгое-долгое время. Единственное, там частенько дует ветер, поэтому тоже продумывайте свою одежду. И там есть очень, я вам рекомендую, музей инновационных технологий одной известной компании. Там в любом случае очень интересно, и как раз это говорит о том, насколько быстро развивалась Южная Корея и Сеул, вот в частности.
1: Там два футбольных клуба.
2: Да подожди, мы об этом поговорим еще. В общем, что-то как-то много всего, да?
1: В общем, пойдем есть уже.
2: Да, кстати, я думаю, что-то у меня сил маловато.
1: Пойдем есть. А ты собирался меня на улице кормить?
2: Кстати, на улице тоже можно поесть.
1: Ты на улице собиралась меня кормить?
2: Нет, нет, мы с тобой поедим обязательно где-нибудь внутри.
1: Ну, это хорошо. Итак, мы в Сеуле. Достопримечательности немножко посмотрели. Пойдем теперь поедим. Пойдемте с нами.
0: Вокруг мира и спорта.

0: «Вокруг мира и спорта».
1: Это программа «Вокруг мира и спорта» на Первом спортивном радио. Мы ведущие Юлия Сапегина
2: и Алексей Золин.
1: И мы, как всегда, отправляемся в путешествие для того, чтобы вам рассказать, что, чем живут люди в каких-то определенных городах, что они едят и какими видами спорта они в этих городах и странах занимаются.
2: Мы, на самом деле, много где были с Лешей, и... Я предлагаю сегодня двигаться вот ближе к азиатской части.
1: Опять ты в Азию?
2: Ну...
1: Что-то как любитель Азии.
2: Я тебе объясню. Там очень много всего интересного и полезного.
1: Так, да. где неинтересно?
2: Ну, хорошо. Да, я с тобой соглашусь. Много где интересно. В общем, давай-ка мы с тобой посетим Южную Корею, ее столицу, Сеул.
1: Почему туда?
2: Мне кажется, достаточно... Ты знаешь, вот я тебе объясню, почему. Потому что у каждого из нас определенное представление о стране, о городе есть, да? Исходя из той информации, которую мы получили в течение жизни. А когда ты туда приезжаешь, ты столько всего узнаешь, и многие вещи тебя просто шокируют. Там, чего-то ты не ожидал, совершенно верно. И это, кстати, Сеул очень хорошо это отражает. Ну, давай я тебе расскажу, когда мы туда прилетим.
1: Ну, давай, так, виза нужна?
2: По-моему, там с этим все очень просто. То есть я к тому, что даже если она нужна, она получается чисто технически. То есть не нужно там какие-то огромные заполнять анкеты. Поэтому в этом отношении все достаточно просто. Естественно, мы туда летим на самолете.
1: Да, тут других вариантов просто нет. А пока в полете что-нибудь почитаем.
2: А я посплю.
0: «Вокруг мира и спорта».
1: Ну что, мы в Сеуле, точнее, в аэропорту Сеула. Слушай, я тут в полете увидел карту.
2: Так.
1: 25 километров до границы с Северной Кореей.
2: Да, все совершенно верно. Мы же знаем, что исторически разделилась Корея на две части, на северную и южную.
1: Я не думал, что так близко к столице это все.
2: Ну, ты знаешь, сейчас этот факт, по идее, пугать не должен.
1: Да нет, это вообще не пугает, особенно нас, да?
2: Мне кажется, нас вряд ли что-то может напугать.
1: Да, особенно нас. Ну вот 25 километров меня удивило.
2: Да, вот я и говорю, это к вопросу о том, что ты что-то знаешь, а когда приезжаешь, оказывается, все очень интересно.
1: Да, но с визой действительно все было просто, а что с деньгами?
2: С деньгами, подожди секундочку, мы сейчас разберемся с деньгами. Я просто хотела сказать, что вообще Сеул раньше, в 60-е, 70-е годы 20 века, это была, Южная Корея была достаточно бедной аграрной страной. Но затем руководство страны приняло решение именно государственные деньги инвестировать в строительство, в производство электроники, в медицинскую отрасль, даже в косметологию. И из-за того, что было принято такое решение, буквально за несколько десятилетий Южная Корея сделала такой качественный скачок в своем развитии, что Сеул стал, ну, чуть ли не главным политическим, экономическим и культурным центром Азии, ну и, естественно, Республики Корея. И это один из ведущих финансовых центров Восточной Азии, между прочим.
1: Деньги-то какие?
2: Местные. Слушай, ну мы с тобой так много путешествуем, как я могу все запомнить? Мы сейчас пойдем с тобой в обменник и все выясним. Не надо мне с лишним голову забивать. И вообще по деньгам мужчины. Так вот, иди пока в обменник, а я расскажу еще что-нибудь. Значит, здесь шикарнейшее метро. И вот мы с тобой прилетели, и мы с тобой поедем до центра города на метро. Здесь оно такое длинное, длинные очень ветки, и то метро, те вагоны, которые едут именно из аэропорта и до аэропорта, они оснащены отсеками для чемоданов, все очень удобно сделано.
1: Да, вот. Подумаешь, в Москве тут.
2: Нет, это понятное дело, просто я такие вещи замечаю, потому что бывает такое, что вот какие-то мелочи, они оказываются достаточно такими, ну, ключевыми, чтобы там не держать ногой чемодан, чтобы никуда не уехал или там в руке.
1: Я предлагаю ехать до станции «Парк культуры».
2: Поехали просто до центра.
1: Нет, до станции «Парк культуры».
2: Ну хорошо, ради бога. Мы здесь все равно будем много ходить. Не забывайте, что вам нужна удобная обувь. Тут город большой.
1: Ну да, да. А учитывая, что мы все своими ногами, да, то есть обувь действительно нужна. Так ты понимаешь, почему до станции «Парк культуры»?
2: Окультуриваться?
1: Окультуриваться. Ну, поворачивай налево.
2: Ну что там тебя привлекло?
1: А, не видишь надписи на русском языке?
2: Ну и что?
1: Да это русский квартал.
2: О, Господи. Мы приехали в Сеул, чтобы пойти в русский квартал. Дуна, перестань.
1: Но на самом деле здесь не только русские или не столько даже русские, но сюда же стали в свое время переехали в Южную Корею корейцы, которые жили на территории Советского Союза.
2: Да, да, совершенно
1: по
2: верно.
1: По переселению. Да, и они, учитывая, что они уже все давно общались на русском языке, организовали здесь свой квартал. Потом сюда стали подъезжать узбеки, киргизы, монголы.
2: И чувствовали себя нормально.
1: Да, и здесь, в этом районе, в ходу русский язык.
2: Ну и здорово.
1: Как язык межнационального общения.
2: По-моему, это прекрасно. Но я понимаю, тебя тянет больше там к своим, которые тебя больше поймут. Но надо признать, что когда обращаешься к местным жителям, например, в том же метро, там, или обращаешься за помощью, я вот сейчас вот мы когда ехали из аэропорта, я тут подошла спросить, точно ли я поняла, на какой нам станции выходить и через какую ветку ехать. У них сразу такое затруднение, когда они слышат английскую речь, поэтому вы не обольщайтесь. Это, конечно, развитый город, но с английским тут у корейцев такие проблемы-то есть.
1: Но они улыбаются.
2: Нет, то, что они улыбаются и рассматривают европейские лица, особенно светлые волосы, это тоже нормально. То есть иногда так бывает настолько, смотрят, чуть ли не трогают. Ну, особенно такое поколение постарше.
1: Но потрогать им никто не дает.
2: Не избалованы такими европейскими лицами, ну, естественно. Кто ж им позволит-то? А я тебе предлагаю сейчас от русской речи чуть-чуть уйти. Все-таки мы с тобой в Южной Корее. Давай пропитываться южнокорейским...
1: колоритом.
2: Южнокорейской атмосферой. А, значит, еще вот мы с тобой ходим, смотрим. Город большой, мегаполис. Мне очень нравится, что здесь так органично вписаны вот эти современные большие стеклянные здания, бизнес-центры вот эти вот большие. И рядом вот эти исторические места, исторические парки, где большое количество пагод, вот этих вот красивых исторических зданий с загнутыми краями крыш, которые многие из них, некоторые входят в объекты всемирного наследия ЮНЕСКО.
1: А, понятно, понятно.
2: Да нет, они просто действительно с точки зрения истории очень такие почитаемые.
1: Знаете, Юля, везде, во всех городах и деревнях находят памятники ЮНЕСКО.
2: Что-то
1: во всех.
2: Я не припомню, чтобы мы в деревне какие-то ездили. Ну ладно. Нет, я тебе объясню, почему так происходит. Потому что объектом наследия ЮНЕСКО никогда не станет что-то такое неинтересное. И поэтому мы с тобой обязательно сегодня вот посетим что-то вот такое вот подобное историческое. Это обязательно у нас сегодня будет. Но стоит сказать, друзья мои, что в самом Сеуле вот этих таких исторических мест, вот больших таких, где не просто одна пагода стоит, а их много, это целый комплекс, где жили раньше правители, их прям несколько есть таких больших территориально по Сеулу, я вам не советую идти во все известные, потому что у вас просто все перемешается в голове. Они все друг на друга настолько похожи, что достаточно будет одного-двух парков, ну максимум трех. Я понимаю, что это такие визитные карточки, что туристов там много, что нужно посетить. Но, поверьте мне, слишком много — это уже будет перебор.
1: Одного английского футболиста дисквалифицировали.
2: Это я знаю.
1: За то, что он сказал, что все корейцы похожи.
2: Ничего-ничего. Кстати, по поводу корейских футболистов, здесь попадаются плакатики с известными корейскими футболистами. Их невозможно не узнать, но об этом чуть позже. Так вот, что касается пагод. Пойдем-ка мы с тобой... Наверное, сходим в один парк. Я тебя мучить много не буду. Вот смотри, какой большой, красивый парк. Вот здесь...
1: Ухоженный.
2: Да, здесь и красивые есть деревья. Тут уже некоторые вот такие растения, которые зелененькие, еще красивые. И самое главное, что тут разный функционал у зданий. То есть здесь там кто-то жил, здесь какие-то вспомогательные. И у всех у них вот такие вот загнутые крыши. То есть такие однотипные они тут все, если честно. А еще меня тут вот удивляет, вот если мы сейчас с тобой вот пройдем подальше и зайдем вот за это здание, тут какие-то, не знаю, это называется полуспортивные объекты, тут вот кольца можно кидать, тут можно там что-то куда-то закидывать.
1: Ну, место просто спортивной площадки в парке.
2: Ну да, тут еще как раз вот детей много веселятся, тоже для них какая-то определенная забава. Вот, если честно, я немножко не понимаю, было ли так в все исторические времена, но наверняка что-то подобное точно было. В общем, примерно вот эти вот пагоды, они вот во всех таких туристических местах такие вот похожие.
1: Они в туристических других, что ли?
2: А не в туристических этих пагод либо мало, либо они не представляют с исторической точки зрения такой ценности. Ну, они правда все похожи. В этом ты прав. Так, вот теперь, что касается вообще самой Южной Кореи и Сеула, здесь, когда мы ходим, здесь все время какие-то... Во-первых, здесь чисто очень, да, чисто,
1: ухожено. Несмотря на то, что 9 миллионов живет.
2: Да-да-да, здесь очень большая плотность населения. Кстати, это четверть вот проживающих в Сеуле, это четверть всего населения Южной Кореи здесь живет. Вы представляете, как плотно?
1: Как... Ну, это нормальная история.
2: Вот, ну, все-таки крупный мегаполис, столица. В общем, вот...
1: Страна-то не очень большая.
2: Да, да, есть такое, есть. Ну да, если 24 километра еще тут вот до границы.
1: До следующей страны.
2: Да, уж точно. В общем, вот такое знакомство я советую начинать вот с таких вот исторических мест.
1: А еще правду говорят, да, вот мы у гида не спросили с тобой, правду говорят, что вот все корейцы многое что сделали в пику японцам?
2: Ой, слушай, у них исторически они...
1: Ну, Hyundai назвали как Honda, да?
2: Да, нет, мы можем, кстати, это уточнить, но исторически они же воевали тоже много.
1: Конечно.
2: И поэтому я совершенно не удивлюсь, если это окажется правдой.
1: Да, может и такое быть, может и такое быть. Может быть, это даже и не шутка. Ну, а мы напоминаем, что мы находимся в Сеуле. Мы сейчас его рассматриваем и будем еще рассматривать.
2: О, да, еще очень много интересного.
1: А потом поедим и пойдем уже рассматривать спортивные объекты, которые есть в этом замечательном городе. Расскажем вам про виды спорта, которые здесь популярны.
0: «Вокруг мира и спорта»

0: Средство массовой информации радиоканал «Первое спортивное радио». Зарегистрировано Роскомнадзором за номером L номер ФС 77-818-74 от 16 сентября 2021 года.
1: Для лиц старше 16 лет.

0: Первое спортивное.
1: Физкульт привет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
2: Настало трое. Давайте же знакомиться с этим замечательным третьим.
3: Кто ходит в гости по утрам?
2: Олимпийский чемпион 2004 года в академической гребле. Заслуженный мастер спорта России. Встречайте громкими бурными аплодисментами. Сергей Анатольевич Федоровцев! Ура!
4: Спасибо, Мария. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, уважаемые слушатели Первого спортивного радио.
5: Вот, Мария, спасибо. Алексею, здравствуйте. Да, отлично.
4: Но Мария так просто представила.
5: Сергей Анатольевич, у меня первый вопрос немножко необычный. Не хотите, чтобы Дмитрий Губерниев возглавил Федерацию гребли?
4: Федерацию гребли?
5: И отстал от лыж, да.
4: Не, ну давай сейчас с лыжами что-то пусть сделает.
2: Но у него получилось тогда, в 2004 году, замечательно комментировать давай. Как раз-таки вот эту гонку.
4: И...
2: А сейчас-то уже, может, и не получится.
5: Почему?
2: Губернию.
5: Почему?
2: Ну, он как-то в греблю не особо почему-то лезет.
4: Не знаю, в гребле сейчас все хорошо, отличная команда возглавляет.
2: Он там не нужен.
4: Федерацию гребного спорта России. Мой напарник Алексей Владимирович Свирин, так что действительно вся команда молодая, целеустремленная, амбициозная, поэтому очень много работы делается, поэтому пока справляемся без Дмитрия.
5: Ну, прекрасно. Ну, вы его позовите, как будете не справляться.
2: Мне интересно, вот год назад мы, да, чуть меньше, отмечали 20-летие вот как раз-таки той олимпийской медали.
4: Единственной, к сожалению, в современной России.
2: Как отметили? Отмечали вообще как-то? Был банкет, поздравления?
4: Нет, ну прям такого. Хотели, конечно, с более большим размахом, но в целом, да, мы там приурочивали все возможные мероприятия к этому событию. Вспоминали так, вместе собрались в коем веке. То есть так получилось, что как раз на...
2: Все вчетвером?
4: В соревнованиях, да, как раз в Магнитогорске, на родине нашего старшего товарища Игоря Кравцова, мы как раз на его соревнованиях в честь его мы как раз и собрались. Его имени в Магнитогорске.
5: Ну, понятно. Магнитогорск.
4: А так нас собрать очень сложно.
5: Я думал, вы на гребном канале собрались в Москве и устроили гонку на сапах, на надувных матрасах, которая вот это была вот в августе, по-моему, да? Не знаете, да?
4: Я знаю.
5: Я знаю, что это было.
2: Это не Сергей Анатольевич организовывал.
5: Я понимаю, да. Я думаю, может быть, Сергей Анатольевич участвовал в этом всем.
2: Они говорят, да, не будем приглашать. Он отмечает сейчас 20-летие там в Магнитогорске.
4: Подождите, про матрасы что-то первый раз слышу.
5: Да.
2: Добавляйте. Заплывы были просто.
5: Нет, я не добавляю. Да? Это вот, да. Ну, понятно, что это были не соревнования.
4: Вместе в том году у нас был большой фестиваль грибной, да, у нас объединенный. Там 11 и байдарка, и каноэ, и академия, действительно, и САПа, и лодки Дракон. Просто у меня про матрас.
5: Лодки Дракон, не матрас. Но лодки Дракон.
2: Главное, за действительное, просто единственное, на чем он умеет плавать.
4: Да, понятно. До матрасов мы еще не дошли.
5: Ну, хорошо. Не, ну, а вот кто придумал драконьи лодки? Вот мне интересно. Не вообще то, что я знаю.
4: Гребля на лодках Дракон, но это вообще...
5: Но это классика, но не у нас.
4: Да, к нам оно пришло, вот чуть больше 20 лет прошло, да, и как раз это все из Китая.
5: Ну,
4: вот
5: понятно,
4: Дракон, да.
5: Да,
4: и у нас сейчас невероятная популярность вот именно соревнований на, вот именно на этих лодках. Ну, то, что так же, как САП, вот сейчас бурно развивается, да, поэтому вот лодки Дракон тоже. Ну, не исключено, что когда-то, кстати, Международная Федерация уже подала заявку для участия в Олимпийских играх, не знаю, получится их, но вот осмелились и подали заявку.
2: А в нейтральном статусе возможность есть только?
4: Да? Нет, я имею в виду международное. Вот, чтобы этот вид спорта стал
5: дракон,
4: олимпийским.
5: Да?
4: Гребля на лодках Дракон, да.
5: Ну, а почему такая популярность САПов? Вот откуда она взялась? Ну, просто все, даже кто не умеет, все хотят.
4: Я думаю, что, во-первых, вода, открытый свежий воздух.
5: Ну, байдарка тоже на
4: воде. Весло, лодка, это всегда красиво. Это всегда... Неважно, какая лодка, неважно, какое весло. Я сейчас вот прям все грибные виды спорта объединяю. Это действительно красиво. Кто пробует хотя бы раз грибной спорт, греблю, тот потом, ну, мало кто остается равнодушен и продолжает заниматься ей. Очень огромное количество любителей сейчас просто прибавляется. Сейчас такой вал идет на самом деле. Потому что сейчас даже уже профессионалов не так много, сколько вот если прийти на грибной канал в Крылатское, там просто огромное количество любителей, которые
5: рыбакам
4: просто...
5: мешают вообще.
2: Да. В Крылатском?
5: Да. Я заходил
2: на... Рыбачит на грибном канале?
5: Там знаешь, какая рыба хорошая?
2: Серьезно?
5: Да, я просто читаю
2: фото. Можно ее есть?
5: Да.
2: Или ее они просто ловят, а потом выпускают обратно?
5: Что-то
2: ее
5: можно есть, чего нельзя-то?
2: Прям сырую.
5: Почему сырую? Она не бегает, Маш, нормальная рыба там.
4: Если семга, можно сырую.
5: Она чистая.
2: А семга есть?
5: Нет, не семга есть, белый амур есть, точно.
2: Ого.
5: Точно есть. Есть щука, есть красноперка, есть плотва. Но там я просто на...
2: Сом есть там?
5: Ну, сом сама никто не ловил. А просто читаю рыбацкие форумы, они возмущаются, что очень много грибцов появилось на грибном канале.
2: Странно, да?
5: И там кто-то вынесло. Вообще-то они там тренируются.
2: Как бы не рыбацкий канал.
5: Но рыбакам все равно.
2: Главное, вода, конечно. Да, очень интересно, конечно, да.
5: Мешаете там рыбакам выступать. То есть любой любитель может прийти на грибной канал?
4: Любой любитель, да, абсолютно.
5: Серьезно?
4: Ну, конечно.
5: И там никто ему не помешает? Там?
4: Никто не помешает, но ему необходимо записаться. Определенные клубы, уже существует несколько клубов.
2: То есть статус любителя все равно надо получить?
4: Конечно, и тем более, я уже сказал про работу Федерации грибного спорта, что в этом году еще у нас проводятся соревнования прям официально среди любителей. Несколько этапов, и, пожалуйста, даже так.
5: Да, интересно. Нужно это же и хорошо.
4: Это же прекрасно.
2: Сдавать
4: конечно.
2: Нужно какие-то, я не знаю, там, на права, там, я не
5: знаю. На катере надо сдавать, Маша.
4: Хороший вопрос, Мария. Нет, ничего не надо сдавать, надо прийти, как говорится, записаться, когда у нас это идет.
5: Кровь надо сдавать.
4: В кружок грибцов. Это уже у профессионалов, да.
5: Ну и после гонки.
2: Допинг.
5: И после гонки, да.
2: Допинг. Мельдоний разрешен любителям?
5: Любителям можно все.
2: Ну, нормально.
5: Ну, хорошо, вы затронули очень интересную тему, Сергей Анатольевич. Все дело в том, что это значит, что у нас в грибном спорте появилась массовость.
4: Да, появляется все больше и больше с каждым годом.
5: Раньше считалось, что это, в принципе, закрытый клуб. Да.
4: Да.
5: Кто пошел, кому дали вот эту там байдарку или каноэ, вот тот занимается, там друг другу передают, у кого есть весла, у кого нет. Хотя, как мне рассказывали, что весло у каждого свое, да, потому что прям как клюшка у хоккеиста.
4: Ну да, у более продвинутых, у новичков, конечно, да, а у более уже опытных, конечно, свои весла, своя лодка.
5: Ну,
2: и коллекции, наверное, тоже есть, да? Весел. Какие-нибудь личные.
5: Нет, там по одному веслу кажется.
4: Почему? У парников два весла.
2: А как у Никитина клюшка же... из вишни? Есть весло из вишни?
5: Весло из вишни, оно тяжеленькое будет. Я скажу, руки оторвет.
2: Маленькое
5: потом.
2: Такое.
5: Руки оторвет потом. Так вот, появился это... Раньше это был какой-то закрытый клуб. Когда все начало меняться?
4: Ну, это вот совсем недавно, несколько лет назад, еще раз говорю, основываются клубы. Вообще говоря про греблю, да, академическую, вид спорта элитарный во всем мире, дорогостоящий невероятно. Лодки стоят сумасшедших денег, весла стоят тоже, ну, для сравнения, пара весел стоит там 800 тысяч евро, к примеру, да. И причем ломаются легко. И парадокс. То, что в нашей стране этот спорт абсолютно бесплатный. Я имею в виду, вот как раз если ребенок приходит в секцию гребли.
5: Да заходи.
4: Заходи.
5: Только
4: занимайся.
5: Оставайся, да.
4: Вот тебе весла, вот тебе лодка за несколько миллионов. Пожалуйста, занимайся греблей.
2: Во сколько лет можно уже прийти?
4: В целом, я думаю, что можно приходить от 12 до 14 лет. Ну, 14
2: уметь.
4: Чуть позже, но если вы уже чем-то занимались, потому что не исключу, очень много прецедентов, когда меняют спорт, и если человек уже довольно окрепший, то есть тот же Алексей Владимирович, да, который сегодня уже упоминали, он из лыж пришел в греблю в 17 лет. То есть, а так в целом, я пришел в 13. Ну вот, поэтому от
2: Но
4: 10...
2: тогда были все равно другие какие-то нормы.
4: Нет,
2: да,
4: нет, так все то же.
2: Все то же самое осталось,
4: да? Абсолютно.
2: Да?
4: Плюс я говорю, что гребля академическая, это долгоиграющий, да, скажем так, вид спорта. И до 40, и дальше гребут люди. Поэтому прийти в 18 и набрать
5: и,
4: форму.
5: Как я в 68, да?
4: Да, да. Можно, можно.
2: Как я 18, как ты 68.
5: Вот этот вот набор. Нам на двоих 86, да.
2: Прекрасная команда, я считаю.
5: Нет. Нам на двоих 94.
4: Уважаемые слушатели, не верьте, не верьте. Алексей, смотри, они прекрасно выглядят. На вид по 24,5. Наговаривают.
2: Старше я выгляжу, старше 18.
5: То есть уже можно.
2: Уже
5: можно в греблю. Можно уже в греблю.
2: Какая основа должна быть у ребенка, который приходит в греблю?
4: Основа? Хороший вопрос, основа. Ну, во-первых, желательно, конечно же, чтобы ребенок уже чем-то занимался. Я вообще тоже сам говорю.
5: Например?
4: Не, ну, нет, общеразвивающими видами спорта.
2: Спортивная гимнастика,
4: плавание,
2: там.
4: Всем, что вот дети занимаются.
2: Борьба.
4: Да, что вот идут более ранние виды спорта.
2: Армрестлинг.
4: Да, всевозможные.
2: Руки как раз.
4: Как раз руки. Вот. И потом приходите. Но даже ничего страшного, если дети приходят в 10, в 11 лет и постепенно начинают. Но тут уже все от квалификации тренера зависит. Если он видит, что ребенок еще не окрепший, но у него есть хороший потенциал, он начинает его не сразу там грузить, да, там, гребли. Он сначала там общей физической подготовкой занимается.
2: Плавать надо уметь?
4: Естественно. Мы же на водоеме, конечно.
5: Но там все равно дают жилетку, Маш.
4: Поначалу, естественно, если новичок не умеет плавать, конечно, будет жилет. Во-первых, он будет с буями выходить на воду, да,
5: ну, да.
4: Учиться. И, ну, естественно, потом ему в процессе необходимо научиться плавать.
2: Меня не возьмут, все.
5: Да ладно, тебе дадут хорошую жилетку.
4: Вы не умеете плавать, Маш?
5: Ты будешь в ней ходить.
4: А
5: везде.
2: Я боюсь, у меня страх глубины.
4: Да?
2: Ну, так-то я плыву, если мелко. А вот как только понимаю, что...
4: Насколько большая глубина должна быть? Чтобы вы боялись.
5: Ну, не больше Марианской впадины. А,
2: выше головы.
4: Выше головы.
2: Выше,
4: да?
2: Моего роста.
5: Ты как гиена. Если палку поднимаешь, то гиена боится.
2: Старше 18, гиена утро удалось.

0: «Привет» с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Сергей Анатольевич Федоровцев в гостях на Первом спортивном радио. Заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион в академической гребле. Сергей Анатольевич, ну расскажите вообще, с какими новостями вы к нам пришли? Какие планы на ближайшее будущее в академической гребле, в частности?
2: Сергей Анатольевич, вопрос просто смешной, простите меня. Жених и судак есть?
3: Что еще раз?
2: Жених и судак есть.
1: Это по поводу грибного канала, да, какая?
2: Да, это очень смешно, да. Я прошу прощения.
1: Но вопросы присылайте 495-90-90-94-4. WhatsApp. Мы попозже все обязательно спросим, все, что вы напишете, Сергей Анатольевич.
3: Да, по поводу новостей. Конечно же, с нетерпением ждем выступления российских спортсменов, российских гребцов на предстоящем чемпионате Европы, который стартует уже через неделю, ровно через неделю. С 29 по мая, по 1 июня будет проходить соревнование в болгарском Пловдиве. 11 российских спортсменов. 11. Это уже достижение, дорогие друзья. Одиночка, мужская, женская. Одиночка, женская, легкого веса. Двойка, парная.
2: Двойки разрешают.
3: Двойки без руль. Уже что-то, потому что до этого нас допускали только в одиночках. То есть уже, то есть 6 экипажей, если мне не изменяет память.
2: Уже двойки можно.
3: Да. Поедут на чемпионат Европы, и состав достаточно сильный, и ну, мы надеемся, в общем, на попадание во всех классах в финал. Финал это уже, то есть финал это топ-6. Угу. Ну и очень ждем, конечно же, каких-то медалей. Будет очень здорово.
1: Но мы в нейтральном статусе.

0: грядущих соревнований, а следом за ними в Москве, в прекрасном живописном районе Москвы, Крылатское, на прекрасном канале Москва.
1: Там, где вкусная рыба водится.
0: Да, то это я не пробовал, Алексей знает.
2: Да, что-то... я там окуней ловил.
1: Я даже не пробовал.
0: Да, сколько, в общем, состоится 64-я большая московская регата, дорогие друзья, с 5 по 8 июня. Вообще все приглашаем всех. Самое, конечно, как говорится, вкусное будет 7 числа. Это как раз суббота. Дорогие друзья, уважаемые слушатели, приходите. Более 200 спортсменов, я сейчас, друзья, иностранцев будет участвовать.
2: Ну, вы организатор, Сергей Анатольевич.
0: Из 10 стран, а вообще участников более 1000.
2: Вы организаторы, нет?
0: Ну, мы, конечно же. Там...
2: Если вы организаторы, берите нас информационным партнером, мы подъедем.
0: Хорошо, я надеюсь, сейчас...
1: За эфиром мы обсудим.
2: Ну, конечно, да. Мы с удовольствием подъедем. Мария может ведущей быть, например. Я так скромно заявляю, да. Я-то всего возраста нет, а она-то вполне еще подходит.
0: Вот, поэтому у нас действительно к этому подходим со всей ответственностью. Федерация работаем над популяризацией прекрасного нашего вида спорта, олимпийского, медалиемкого. Поэтому, и, кстати, планируется тоже у нас звездный заезд. Есть такая задумка взять олимпийских чемпионов из других видов спорта.
1: Ух ты!
0: Посадить их в двойки.
3: Ну, они же перевернутся.
0: Нет, с профессионалами. То есть,
1: и они провести... узнают, кто умеет плавать заранее, а потом посадят.
0: Не волнуйтесь. Все, никто не перевернется, и все хорошо. Будет хорошо, но это будет красиво, зрелищно. Я надеюсь, что это состоится.
1: Еще неизвестно, не раскрывают.
0: Да, просто еще, да, пока ведем переговоры. Угу. Все хотят, выстроилась большая очередь из участников. Ну, не все бывают могут, поэтому... посмотрим.
2: Даже в очередь выстроилась из участников.
0: Ну,
2: а раскройте вот чуть-чуть секрет. Пожалуйста. Небольшой. Из каких видов спорта?
1: Да, без фамилии. Ну, примерно, какие рассматриваются виды?
0: Лыжи, фехтование.
2: Ну, из лыж мы примерно понимаем, хорошо. Кто везде
1: из фехтования министр спорта
0: примерно,
1: может.
0: Примерно только.
2: Министр спорта?
1: Угу.
2: А он фехтовальщик, что ли?
1: Да.
2: Дегтярев?
1: Да.
2: Да?
1: Да.
2: Интересно.
1: А мне интересно, в этом кубке сильнейших спортсменов в каких категориях пройдут соревнования?
0: В каких категориях?
1: Кроме звездного заезда.
0: Кроме звездного, опять же, у нас будут опять любители будут соревноваться. Mm-hmm. Опять будут соревноваться ветераны. А любители от ветеранов отличаются чем, Алексей?
2: Без понятия.
1: Ну, ветераны — это профессиональные спортсмены.
0: Кто уже занимался, да, имеет спортивный разряд.
1: Завершили.
0: Да, возможность, Алексей, блеснуть, а вы так ретировались. Про рыбу в канале знаете.
2: Да все, что мне надо знать о грибном канале.
1: Через блеснул.
0: Так что да, будут заезды, еще будет помимо этого увлекательные заезды, спринтерские заезды. Это тоже у нас, в принципе, классическая дистанция, да, 2 километра есть, но федерация еще организует специальные такие заезды, спринт, то есть 500-метровые, тоже очень интересно, зрелищно. Ну, в общем, все это будет очень
1: детские
0: здорово.
1: Детские будут? Детей можно, которые уже занимаются, юные спортсмены? Или там какой возраст?
0: Нет, это будут основные, то есть... соревнования, то есть у нас отдельно проводятся юношеские соревнования, конечно же, но вот чисто большая московская регата будет, это, конечно, уже для взрослых спортсменов, ну, для совершеннолетних.
2: На самом деле, большая московская регата — это очень и очень круто, и надо действительно, чтобы люди увидели всю красоту вот этого вида спорта, это же красиво.
0: Еще раз, 64-й раз будет проходить. Я думаю, что мало какой вид спорта может похвастаться. Вот такие соревнования международного уровня, международные, проводится уже вот на протяжении столь долгого.
1: Я нашла сайт, он называется grandregata.sport.moscow, и там уже есть, уже выложили программу мероприятий по дням.
2: Прекрасно.
1: И по часам. В 9 утра, да, стартует каждое утро?
0: Ну, традиционно, да, есть заезды у нас квалификационные, полуфинальные, финальные, поэтому, конечно, лучше приходить на финал.
2: Да, смотрите, вы сказали, что международный, да, простите, что вас перебил. Дело в том, что в некоторых видах спорта уже разрешают даже в России выступать иностранным спортсменам. Из иностранцев, кроме там Казахстана, Белоруссии, там кто-нибудь представит свою команду или не планируется?
0: Ну, я говорю, 10 10

0: стран. Это у нас планируется Куба, у нас Индия, у нас даже Индия, по-моему, Пакистан.
1: Но это они вместе приедут?
0: Вот.
1: Какой вопрос большой.
0: Да, вот планируется, да, приезд этих делегаций.
1: Или можно их вот отдельно пустить, да, как, чтобы они вот там будет
0: это же
1: заруба между собой.
0: Будут решать вопросы на грибных.
1: Да, прямо там, да. Ну, лучше так, мне кажется.
0: Абсолютно. Так что большое количество.
1: Да, понятно, понятно. Прекрасно.
2: Вот
1: прекрасно.
2: Я смотрю, что есть парная, четверка парная, это у каждого гребца в руках пара весел.
0: Да.
2: И длина 2 метра 90 сантиметров.
0: Примерно, да. Плюс-минус, да, там.
2: И распашная. Тут гребля. Длина весла 3 метра и 90 сантиметров.
0: Это, оно больше, да. Но это мы сейчас как раз для неискушенных. Слушателей.
2: Да,
1: скажите, ну вот смотрите, да, то есть если на автогонках, чем еще привлекают зрителей? То есть загоняют, ну то есть не загоняют, а привлекают, они сами готовы прийти в боксы, да, и там смотреть машины. Можно ли будет каким-то образом хоть где-то организовать, чтобы болельщики приходили, смотрели вот эти весла, про которые Мария говорила, вот эти лодки. Особенно, я думаю, интерес будет к Драконовым.
0: Драконов, по-моему, у нас не будет проводиться.
1: Не будет, да?
0: Да, насколько мне известно, но опять же, может и будут. Поэтому.
1: А можно и выставить, ну, тогда.
0: Да, можно выставить. Я еще раз говорю, делается все, еще вся программа именно развлекательная для зрителей не до конца скомпонована, поэтому сейчас ведется большая работа. В любом случае, дорогие друзья, даже просто придя на грибной канал, посмотрев соревнования, посмотрев церемонию открытия, где будут много почетных гостей, взобраться, а если сесть на трибуны, на самые верхние ряды, там такая панорама на Москва-реку,
1: да,
0: открывается.
1: Красиво,
0: это
1: красиво,
0: очень,
1: да,
0: красиво, дорогие друзья.
1: Нет, я вас уверяю, там слева вот этот живописный мост, туда,
0: да,
1: справа
0: совершенно.
1: Там Москва-река с мостом Крылатским, да, там все видно, вот это, да, новые районы, которые там построили. Все это очень красиво, все это очень правильно.
0: В зелени утопает, все красота.
1: Да, все верно, все правильно.
2: Да, фотографии, да, и видео там будут очень красивые, конечно, по итогу.
1: Я всегда переживаю за зрителей. Всегда переживаю за болельщиков. Если туда приходить, приходить туда на целый день или хотя бы на полдня, будет, да, ли там какое-то питание организовано? И, ну,
0: я
1: хотел
0: думаю,
1: спросить,
0: что...
1: будет ли там хотя бы туалет, да, для зрителей?
0: Конечно.
2: Ну,
0: конечно.
2: Вообще там вроде как все, конечно, это есть, ну, изначально, как? Да? И, ну, дополнительно только... будут еще био, наверное, что, добавлять.
1: Да, для гольф-клуба
0: совершенно
1: там все есть.
2: Я была однажды на мероприятии как раз-таки. Вот, мне кажется, что как раз эта регата была какая-то.
1: Какая-то из регат замечательных,
2: из,
1: знаменитых.
2: Да, не могу сказать цифры, какая она конкретно была.
1: По счету?
2: Вот, да. Но там было и много еды, шашлыки даже давали.
1: Просто...
2: Ну, не бесплатно, конечно.
1: А Мария была на каком-то мероприятии,
0: какие-то
1: просто на грибном
0: шашлыки
1: канале, и давали ей какие-то шашлыки. Да. Мария, хочешь шашлык? Ну, пожалуйста. Мы продолжим наш разговор. Кстати, очень даже интересно. И вопросов много. Мы сейчас их все прочитаем.

0: Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Много вопросов пришло на номер WhatsApp 495-90-90-94-4.
2: Давай сначала про две реки, а потом вопрос.
1: Да, хорошо, да.
3: Так, я расскажу, тоже, да. Дорогие друзья. Давай. У нас планируется невероятное событие. Такой фестиваль. Угу. Фестиваль «Две реки», который состоится 21 июня.
2: Ага.
3: Уже чуть меньше месяца, да?
2: Да.
3: В акватории Москвы-реки, причем в самом центре, напротив парка Музеон.
1: Угу. Вот там рыба не водится, насколько я знаю.
2: Да нет, тут брать нельзя. Да.
3: Тут есть не стоит.
1: Пусть водится, да? Да.
3: Пусть просто водится. Да, дорогие друзья, просто невероятный планируется.
2: Напротив памятника Петру.
3: Да, совершенно верно.
1: Да что?
3: Да, пока вся программа еще не утверждена, но это будет точно очень интересно. Будет гребля, будет перекрытие Москва-реки, представляете, восьмерки будут гоняться, пока планируется, да, с разворотом. Вы представляете, вот такой крупный класс идет, потом останавливается, огибает буй. Это не едно слава.
2: Хватит ширины-то.
3: Хватит. Хватит ширины, возврат и обратно. Во-первых, это все будет для зрелищности, потому что человек, который будет стоять в одном на старте, не сможет увидеть финиш, да? А так он сможет увидеть и финиш. Поэтому невероятное зрелище, дорогие друзья. Федерация гребного спорта России вместе с Москомспортом вот организовывает именно такое колоссальное. Да, и все желающие смогут, даже все прогулявшие, кто гуляет, любят по утрам, например, гулять по Москве.
1: Есть ли где-то информация по поводу вот этого фестиваля?
3: Появится совершенно.
2: Что Москомспорт делает? Это будет где-нибудь, даже в городе будет информация.
3: Да.
1: Ну, мне просто хотелось зайти на какой-нибудь сайт и все почитать. Программу почитать, там, какие-то пригласительные.
3: Это первый анонс. Будет, там, Мария, эксклюзив.
1: Ух ты, да. Здорово.
2: Да, что мы первые, как обычно. Да. Мы первые спортивные, да. Первое спортивное радио. Ну что, давай вопросы задавать.
1: Да.
3: Давайте.
1: Так. Был на грибном канале соревнования «Топ единственное». Надо больше рекламы. Многие, наверное, не в курсе о них.
3: Совершенно согласен. Работаем над этим.
1: Угу. А билеты будут
3: Вход абсолютно бесплатный
1: для всех.
3: Абсолютно.
1: Друзья. А выход?
3: И выход.
1: Отлично.
3: Еще бесплатно.
2: Выход-то через поля для гольфа.
1: Через шашлыки там.
2: Ну, там делают, да. А почему вас спрашивают про Арину? Из-за того, что фамилия?
1: Нет, это дочка Арины
2: Сергеевны. Я понимаю. Что-то она делится с вами планами?
3: Ну, естественно.
2: Да. Конечно. Что, она остается в Турции на следующий сезон?
1: Она же в Китае вроде как.
2: Не-не-не, с Китая она уже уехала.
3: С Китая уехала. Сейчас в Турции, да, и еще, да. Следующий по контракту, следующий сезон.
2: А, еще год контракта. Так что остается.
3: Остается.
2: Да. Валерий, остается! Продолжайте болеть.
1: Не переживайте, да, все будет хорошо. Путаюсь из того, какой вопрос еще задать. Так, вот есть. Мы часто с семьей ходим на пикник.
2: В Хорватской, в смысле.
1: Угу. Природа красивая. Вот. И на соревнования обязательно сходим. Вот. Еще там есть родник.
3: Да, недалеко от канала есть родник, да. Это прям...
1: Ты попить можно бесплатно.
3: Культовое место, да.
1: Водичку.
2: А где водички попить? А вон там родник.
1: Ну, сейчас,
3: когда действительно свежая зелень, прям вот все, прям зелено-зелено, грибной канал. Ну, друзья, приходите и убедитесь в этом.
2: Да, мы начали вот за эфиром говорить, что на канале намечается грандиозная перестройка. Когда все это произойдет и сколько времени это будет длиться, знаете ли вы? И...
3: Знаю по слухам, опять же, у меня нет точной информации, но я знаю, что планируется реконструкция грандиозная, то есть грибной канал Москва станет еще краше, еще функциональнее. Еще удобнее, поэтому планируется через пару лет. И единственный минус вижу для гребцов, что, как говорят, что даже будут осушать его для очистки.
2: Это для рыбаков.
3: И для рыбаков.
2: Минус вообще. Полный вообще. Что вы делаете?
3: Алексей все топит за рыбаков.
2: Что вы делаете?
3: Да, в общем, планируется такое.
1: Заинтриговали, планирую насколько, с женой и дочкой сходить 7 числа. Вот пишут.
3: Приходите, обязательно, приходите. Звезды спорта, не только гребли, и вообще сами соревнования, они очень интересны. Поверьте, все там и сидите на трибунах, то есть старт дается, вы всю дистанцию можете наблюдать большому монитору, а затем уже самая финишная развязка, как раз эти последние 500 метров, уже наблюдаете, как говорится, воочию.
1: Дополнительные будут трибуны какие-то выставляться? Или те, которые есть?
3: Там достаточно.
2: Там много мест.
1: Не знаю, нам не хватило.
3: Нет, хватит мест там. Порядка, я думаю, пару тысяч точно могут сесть. Еще очень много людей просто гуляют вдоль грибного канала и наблюдают за происходящим.
2: Можно даже на траве сидеть.
3: Можно сесть на травке, постелить.
1: Если тепло будет.
2: Так будет тепло.
3: Будет. Это же гребля. Вообще. Есть же поверье такое. Хочешь, чтобы красивая, хорошая погода была, проведи соревнования по академической гребле.
2: Да? Да. Это вот правда так бывает? Да, понятно. Я понял.
3: Мы будем
1: верить и надеяться, да.
2: Ну тогда мы 7-го придем просто.
3: Приходите.
1: Конечно. Это суббота.
2: Это суббота, да.
1: Отлично. Прям в 8 утра будем уже.
2: Да,
1: там.
2: Это точно суббота. Угу. Да, и правда. И правда, что суббота.
1: Спрашивают, вот. Выступление музыкантов планируется?
3: Планируется выступление музыкантов. Конечно же, будет торжественная церемония открытия как раз запланирована на 7 число.
1: С флагом, с гимном?
3: Совершенно верно. С флагом, с гимном, с песнями.
1: С танцами.
3: А, совершенно верно.
2: Танцы минус, значит, будут замечательно, да? Выступать. Неожиданно прорекламировали.
1: Конкурсы для зрителей какие-то будут проходить? То есть тут шоу и развлекательные мероприятия?
3: Да. Планирую, работаем над этим, да.
1: А судьи будут?
3: Конечно же, это же соревнования.
1: Ну, какие-то международные. Будут ли какие-то известные среди них?
3: Судьи?
1: Да, помимо спортсменов и помимо профессионального судейства, еще и какие-нибудь звездные люди.
3: Звездные
1: как
3: судьи.
1: В прошлом...
3: Например. Ну, это же не какое-то у нас ток-шоу, что к нам может Сергей Лазарев прийти и посудить, к примеру.
1: Ну, был один такой момент, когда сидели из шоу импровизации комедианты, но их было там, по-моему, 2 человека всего, остальные были профессионалы, и вот они двое зачем-то среди них сидели просто поэтому.
3: Просто сидеть у нас могут, но, естественно, судьи у нас арбитры, во-первых, международной категории, никакие баллы не могут выставлять, у нас как раз гребля академическая, соответствует принципам быстрее, выше, сильнее, тут судья, к счастью, никак не может повлиять на результат, то есть, если ты двигаешься по правилам, по своей дорожке, то есть судья просто... смотрит за
1: фиксирует результат, судья на финише.
2: Сергей Анатольевич, давайте более там расширим вот давайте. Это вот все, весь наш разговор. Насколько гребля вот сейчас успевает за новинками в науке и технике? Насколько вводятся какие-то, я не знаю, там новинки, видеоповторы, если фотофиниш должен быть?
3: Фотофиниш всегда присутствует.
2: Ну, конечно, это же понятно, что он присутствует.
3: Системы Хокай, как в теннисе, там, да. У нас такое еще нет, она и не нужна.
2: Угу.
3: Но у нас фиксируется все там до сотых долей, поэтому вот даже недавно у нас проходили соревнования, Кубок Победы. У нас, представляете, 2 километра соревнуются участники, и разрыв был 4 сотых.
2: Ого.
3: 4 сотых.
2: Это же вообще не рассмотреть никак.
3: Ну вот.
1: Да, ВАР действует практически.
2: Да. Ну, я вот и спрашиваю, да, про новинки. Что еще можно изменить в гребле и ожидать ли каких-то изменений в ближайшие годы? Ну, кроме того, что там подается там гонка на драконовых лодках. Еще что-нибудь.
1: Роботы будут участвовать?
3: Друзья, ну вы забегаете далеко вперед. Я думаю, что в ближайшее время, конечно, роботов пока никаких не будет. Пока вот все есть как есть. Еще раз хочу сказать, этот вид спорта достаточно красив. Просто о нем еще у нас в России мало кто знает.
2: Да поэтому нет, ну все знают, просто ну мало занимаются.
3: Грибной спорт, думают, что это что-то про грибы.
2: Да не, ну не, ну зачем? Это про рыбалку, а не про грибы. Что вы рассказываете?
3: Нет, грибной канал, да, про рыбалку. А грибной спорт — это про грибы.
2: Да, нет, ну, Сергей Анатольевич, ну, я имею в виду, что мы же начали наш разговор про то, что вот как раз в греблю пришла массовость.
3: Да.
2: Откуда не ждали, да, там, может быть, через САПы зашли. Может быть, действительно стало интересно в данный момент, и что-то такое Федерация гребли сделала, чтобы народу стало интересно именно гребля. Мы же всегда что смотрели там? Олимпийские игры, чемпионаты мира, даже в меньшей степени. Олимпийские игры, да, вот где наши там участвуют. Забрали какие-то медали, о, про этих грибцов кто-то знает еще 2 недели. Потом забывают. Это мы на спортивном радио помним и приглашаем их в гости, да, в эфир.
1: Спасибо. Да, и рассказываем постоянно. Да,
2: вот простые люди забывают там через 2 недели про то, кто там, ну, помнит, что грибцы какие-то что-то выиграли.
3: Ну, кто-то насытился уже, да, там, футболом, хоккеем. И люди, когда приходят, еще раз говорю, попробовать, вот, узнать греблю. Во-первых, у гребного спорта много дисциплин. Есть, существует гребля индор, да, на гребных тренажерах. Сейчас вообще уже 3-й год реализуется всероссийский проект «Школьная грибная лига», где учащиеся по школам, не во всех, конечно, пока, к сожалению, но я уверен, что уже там, в прошлом году более 10 тысяч участников в рамках в своей школе на грибных тренажерах тренируются, а потом соревнуются онлайн в формате.
2: В онлайн?
3: Да, в онлайн формате.
2: Вот
3: то есть идет
2: новое
3: видео, да, это новое введение, и поскольку гребля на гребном тренажере, она, во-первых, доступна любому возрасту, да. от младенчества до, как говорится, пенсионного 68, возраста, вообще
2: да.
3: можно 60, даже 9 и 70 садиться, то есть отсутствует ударная какая-то нагрузка на суставы, mm-hmm. то есть, пожалуйста, mm-hmm. любой человек может садиться и спокойно грести. Вот одно из преимуществ, опять же, гребли.
2: А вот сейчас фандоры удивили очень сильно.
3: Да, да, да. И еще раз про грибные тренажеры. Они вообще изначально были изобретены для подготовки грибцов-академистов.
2: Ну, понятно, да.
3: Но поскольку невероятный эффект, то есть на все тело прорабатываются все мышцы, сердечно-сосудистая система. И эти вот мы видим теперь в каждом, да, фитнес-клубе, уважающем себя, вот эти тренажеры как раз ворвались в фитнес-индустрию, поскольку действительно очень эффективны как вот средство спортивной активности.
2: Очень круто.
3: И тренировки.

0: Культпривет с Алексеем Золиным и Марией Деевой на Первом спортивном.
1: Осталось немного времени как раз для ваших вопросов. 495-90-90-94-4.
2: Давайте повторим всю вот эту информацию, которая у нас была. Интересная. Так,
1: «Две реки». Когда будет еще раз?
3: 21 июня.
1: 21
3: «Две реки». Друзья, это в центре Москвы прям, да? Записывайте. Это в центре Москвы, да.
2: Вы ходите прям...
3: Памятник Петру, да. Парк-музеон.
1: С утра.
3: Да. Москва-река. Ну, информация будет, я думаю, что, конечно, в первой половине.
1: Угу. Ну, информация будет в том числе на Первом спортивном радио.
2: Естественно. Ну, мы расскажем, да, это же вопрос. Обязательно
1: слушайте, да.
3: Большая московская регата. Уже совсем скоро. То есть уже через...
2: Через выходные.
3: Да, через выходные, друзья.
2: Седьмого?
3: С 5 по 8. Четыре дня, но 8, да. Ждем, конечно, всех 7 числа.
2: Самый жирный,
3: самый вкусный, совершенно верно. Большая Москва, 64-я. Еще раз напомню, большое количество сильнейшие российские спортсмены. 10 стран приезжают, более 200 иностранных атлетов. Так что будем смотреть и поддерживать. Конечно же, белорусские спортсмены одни из составных соперников для российской команды.
1: Каждый день во сколько? Вот они в 8 утра начинаются и до завершается?
3: Все, программа очень обширная. То есть, если те же профессионалы, они соревнуются, у них там, например, отборочные соревнования, предварительные заезды, потом проходят, например, любители. Как правило, например, если брать тот же Кубок Победы, который проходил недавно в Москве, также на Грибном канале, то есть обширно практически нон-стоп весь день. Потому что то одни, то любители, то профессионалы, то ветераны, то еще...
1: То есть, если в 3 часа прийти дня, например, это поздно уже будет, да? Лучше часов в 12.
3: У нас будет 4 открытие торжественное.
1: 7-го.
3: Да, но еще раз лучше уточнить все. Потом как раз будут финальные заезды, все. В это же время там планируется звездный заезд, поэтому...
2: Давайте отвлечемся, Сергей Анатольевич, от этого всего. Да, скажите, а вот с точки зрения бизнеса, да, корпоративной культуры, насколько гребли сейчас интересны?
3: Интересно. Опять же, очень хороший вопрос. Действительно, многие корпорации уже начинают рассматривать вот именно греблю как, во-первых, как корпоративные соревнования, как тимбилдинг. Опять же, это люди, это те же сотрудники каких-то корпораций или фирм садятся в одну лодку, и вот они работают в одной упряжке. Это же как раз вот...
2: Командная работа.
3: Та самая командная работа. Поэтому очень интересно.
2: С этой точки зрения это интересно, это правда, да. В восьмерочку их посадил, да, и босс рулевой, да, там
3: рулит. Загребной лучше.
2: Или загребной, да. Хорошо. Еще момент. Может ли гребля зарабатывать?
3: Может. Может, еще раз говорю, что у нас уже существуют частные грибные клубы. То есть человек приходит, любитель, он уже, к сожалению...
2: Тренажерах только, да?
3: Почему? Вот и в лодках. Почему?
2: И в лодках тоже?
3: Конечно, конечно. Выходят на воду, гребут, соревнуются в лодках, конечно. Ну, естественно, какие-то членские взносы платят. Но еще раз говорю, это не такие там какие-то сумасшедшие деньги. Но это во всем мире. Во всем мире люди за это платят. А здесь, пожалуйста, говорю, то есть есть возможность, если ребенок приходит в секцию гребли, для него это бесплатно.
2: С этим понятно, да, с ребенком как-то больше понятно, я говорю именно про взрослых.
3: Про взрослых, да, вот необходимо, да. Ну, на вечер все зависит от условий клуба, в которого они придут, опробуют себя, потому что уже их несколько, поэтому
2: мы же, мы же понимаем, да, что гребли это вот совсем по-другому. Я говорю, я греб в резиновой лодке, но там и на уключенных там и так далее. Там,
1: я пыталась, но у меня вообще ничего не получилось.
3: Все получится. Ну, вы просто пытались один раз.
2: Здесь же двустороннее весло, да.
3: Да, надо необходимо еще его вращать.
2: Навыки, да, вращение. Это,
3: конечно,
2: оно же разное.
3: Да, мы потому что на гребке одно положение, на подъезде другое. Мария, вам точно следует прийти на Большую Московскую регату, и увидеть, что такое гребля, действительно. Не только услышать.
2: Будешь же девушка с веслом, да.
1: Да, наконец-то.
3: Поэтому, но поверьте, это несколько тренировок, и все становится на свои места, и уже человек начинает получать удовольствие.
1: Руки болят потом. Конечно. Накачаюсь я, буду такая?
3: Да нет, не накачайтесь.
2: Ты нет.
1: Большая сила.
3: Не накачайтесь.
1: Мне уже ничего не поможет?
2: Нет. Тебе даже весло не поможет.
1: Гиена,
2: тебе
1: я
2: не
1: помню.
2: Надо.
3: Вы только станете стройнее, еще стройнее. Хотя не знаю куда, но...
2: Это комплимент, Мария.
1: Да, спасибо.
2: Стройная гиена, да.
1: Я хотела спросить, а вот грибной спорт, он изменился с того времени? Потому что мы смотрим, спорт меняется любой, да? Там возьмем футбол, он стал быстрее, другой стал. Хоккей стал другой. А вот в вашем виде спорта?
3: Вот мы можем хвастаться тем, что сильно не меняется. Скорости, конечно, постепенно растут, какие-то там доли секунды, хотя очень сильно меняется инвентарь, да, там производство лодок, все более там ищут. Но в целом, вот, мне кажется, это и прелесть, что не должно так сильно меняться. Пусть что-то меняется, но в гребле все остается такой, говорится. И международная федерация...
2: академическая.
3: Да, академическая, кстати, да. Только в русском языке она звучит как академическая.
2: Понятно.
3: Но в целом, действительно, это, еще раз напомню, элитарный вид спорта с большой историей, очень популярен во многих странах мира. Родоначальники британцы, вот те же соревнования Кембридж-Оксфорд, которым уже скоро будет 200 лет.
2: Можно у нас такое делать?
3: Да, будет, все будет. Нужно чуть-чуть еще немного времени, и все будет.
2: Ну, просто однажды такое сделали. Я специально смотрел. Причем смотрел по телевизору, да. Я представляю, насколько люди получали удовольствие, которые в этот момент были на берегу. Угу. Да, которые смотрят, как едет большая лодка, да, там, ну, две больших лодки и соревнуются друг с другом. Там по всей Москве-реке.
3: Друзья, поскольку я уже скоро буду убегать, да, вы меня будете выгонять отсюда.
2: Оставайтесь, мы пойдем сами.
3: Вариант. Я хочу уважаемым слушателям рассказать, что мы с нетерпением ждем осени, поскольку осенью выйдет фильм про советского гребца, первый на Олимпе. Юрий Сергеевич Тюкалов, двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион Европы. Тогда чемпионаты Европы были открытыми, то, что это было приурочено, ну, то есть приравнено было к чемпионату мира. Именно об этом легендарном человеке будет снят фильм уже и выйдет в прокат.
1: Художественный или документальный?
3: Художественный.
1: Насколько там переделана история? Потому что мы знаем, что художественная, они как бы не документальная, они могут не совпадать.
3: Немного переделан. Но опять же, если вас заинтересует, вы потом сможете всю историю уже в нашем легендарном спортсмене.
1: В кинотеатрах будут показывать?
3: Совершенно верно, в кинотеатрах.
2: Спасибо, что пришли. Спасибо, что пришли. Мы вас ждем еще.
1: Да.
2: А пока благодарим нашего коллегу Дмитрия Лебедева за работу.
1: Алексей Борисович тоже.
2: Мария Сергеевна, да, сегодня много узнала о себе. Да. Всем хорошего дня.
1: Всем пока. Занимайтесь греблей.

0: средство массовой информации радиоканал «Первое спортивное радио». Зарегистрировано Роскомнадзором за номером L номер ФС 77-818-74 от 16 сентября 2021 года.
1: Для лиц старше 16 лет.

0: В один день я успевал сыграть футбол за сборную Москвы, и потом днем, а потом перейти в дворец спорта и сыграть товарищеский матч с командой мастеров, с командой Калинина, СК Калинин тогда команда была. Было и такое. Вот поэтому там и приходилось как бы выбирать. Но получилось так, что вот хоккей пересилил.
1: Не, ну а предложение от Николая Петровича было серьезное, то есть вас брали уже в команду?
0: Ну, Николай Петрович, да. Николай Петрович, он же вообще был уникальным человеком. Это, наверное, можно сказать, весь «Спартак». Это не только футбол, хоккей, это вообще общество «Спартак» как раз от старости. Когда как-то я пришел в офис «Спартака», как сейчас модно говорить «офис», тогда был... Тогда был Московский городской совет «Спартака», и пришел туда, и Николай Петрович сказал, что, говорит, вот там слышал, что в футбол неплохо играешь. Но это ему... Я попал как раз к тренерам таким, как олимпийский чемпион 56-го года. Это Анатолий Михайлович Ильин, мой тренер, кому я попал. И там и Исаев, и Нет, и Дементьев, там все... Все спартаковцы работали, потому что... Ну, а в детстве все смотрели на них, как на олимпийских чемпионов. Вот. Ну, и Николай Петрович предложил мне показать свое мастерство, так сказать. Ну, и пригласил сыграть за дубль. Ну, вот я за дубль две игры сыграл. Потом он сказал, что ну, все. И потом уже они там вот разговаривали. Но потом Борис Александрович Майоров в то время был тренером. Как раз вот то, что я начал говорить, что сыграл со СК Калинином. Он сказал, нет, ну... Тебе нужно в хоккей играть. Ну, так и получилось, что... Хотя они как с Николаем Петровичем потом вот разговаривали много, встречались, и он все время, да, жалко, что ты не пошел в футбол. Но судьба так сложилась, что выбрал хоккей.
1: Но братья Майоры тоже в футбол играли.
0: Ну, раньше все играли. Раньше и братья Майоры, Борис Александрович вообще за команду мастеров играл, и Вячеслав Иванович Старшинов играл в футбол. А вообще в то поколение все играли, если вспомнить, там и Якушев играл, и Шадрин, все в то время играли в футбол.
1: Да, ну, хорошо, мы пришли к тому, что вы выбрали хоккей и добились в нем всего. Каково это было пробиваться в «Спартак»? Ведь туда-то тоже попасть было в команду мастеров непросто.
0: Ну, вот я уже рассказал начало.
1: Начало, да.
0: Начало, да. Но...
1: В вашей жизни было две звездных тройки, которые помню я. Это Якушев, Шадрин, Шалимов и Шалимов, Шепелев, Капустин. Но я не спрашиваю, какая была более звездная для каждого поколения свое. Где вы себя чувствовали более комфортно?
0: Ну, во-первых, я, наверное, скажу, самый комфортный то, что я попал в «Спартак». В команду мастеров, и то, что там не было никаких этих. И, в принципе, все относились, вот как к молодому, все относились просто, вот, ну... Замечательно. Каждый подсказывал, каждый что-то говорил, и у каждого можно было чему-то научиться. Я когда пришел в команду мастеров, иногда получалось так, что на тренировке я где-то полтренировки сидишь просто на лавке, когда отрабатывают какие-то тактические действия там или еще что-то. Но иногда удавалось, если кто-то приболел или кого-то заменить на тренировке. Ну, условно, вот слова Бориса Александровича Майорова, там, как он говорил, когда меня поставили просто в защиту, ну, не было там, во время двусторонней игры поставили в защиту. И, ну, можно сказать, с трясущими руками Борис Александрович Майоров, там, Старшинов впереди, Зимин справа, думаешь, как бы быстрее пас отдать. Ну, тогда Борис Александрович сказал, что, говорит, ты не волнуйся, ты дай ее как можно быстрее, чтобы у меня было время обработать. А Борис Александрович, он так очень здорово ее обрабатывал. Вот я смотрел это, и потом уже, когда стал играть, я уже тоже принял это. Все время мы просили защитников, чтобы отдали как можно быстрее, потому что, когда время... обработать, тем более, когда я играл в футбол, можно было и на грудь принять, и как угодно, и коньком, и
1: бедром, да.
0: Поэтому здесь все это и получалось. И поэтому там было легко. Но потом, когда уже стали подпускать к играм, ну, вот, ну это 69-й год, как раз дебютный, когда уже «Спартак» стал чемпионом, и уже последние игры, вот как раз первые голы, когда я забил, это как раз со «СКА Ленинград» в 69-м году уже чемпионский.
1: Угу.
0: Ну, и там, в принципе, ну, я вышел, когда играть, я не чувствовал, что я молодой или кто-то, просто вот вся команда, все говорили. Правда, были такие ситуации еще, то, что вот было хорошо, то, что старшие товарищи подсказывали. Обычно получается как? Обычно, когда молодой приходит, какие-то волнения, какие-то что-то еще, что-то... Это одно. А с другой стороны, противник тоже смотрит, а, это молодой, что он там может сделать? Получилось так, что вот когда начал играть, получалось все там. И пас, и скорость, и забивал. Ну, вот. Но потом настал какой-то момент, в какой-то момент пропало все. Ну, не пропало, а... потерялся немножко. И вот ребята старше сказали, говорит, ерунда. Бегай туда-сюда. Силы в ноги придут, и опять все пойдет. Получается как, что потом, когда подумал, и потом еще был замечательный детский тренер, которого я воспитывался, и Борис Иванович Афанасьев, и А самое главное был Александр Иванович Игун. Это вот старший тренер детской школы спартаковской,

0: который, кстати, получил, по-моему, первый заслуженного тренера СССР за воспитание детей. Вот. А случилось так, что жили на Преображенке, и где-то рядом с ним как-то приходилось сталкиваться. И вот он все время подсказывал. Встретит и просто так, он говорит, вот идет он, говорит, твоя сила в скорости, остальное ты умеешь. И вот все время вот эти подсказки, и как бы потом, вот, ну, примешь это, и потом становится действительно это так.
1: Так вы не ответили все-таки на вопрос.
0: Нет, я продолжаю. Ну, вот начал, играли и Гуреев, Крылов и я играли. Тройки тоже замечательные. Тоже нормальные мастера. И, кстати, Гена Крылов был специалист по Мальцеву.
1: То есть, нейтрализации.
0: По нейтрализации Мальцева. Вот, все. Но потом вот как раз на несчастье одного получилось так, что Мартынюк получил травму во время игры. Меня поставили в эту тройку к Шадрину, к Якушеву. И все. И тогда вот все это пошло. И действительно вот все заиграли. И, ну, с ними играть одно удовольствие, если Владимир, он как центральный нападающий, наверное, один из лучших центральных нападающих. Вот. Александр, ну, это Як-15, поэтому и на гол нацеленный, вот это его знаменитый, когда он там клюшку в одну руку возьмет и все. То есть надо было просто побольше двигаться, защищать. И просто вот тройка замечательная была. Вот. Ну и когда потом еще была одна тройка, тоже хорошая, это 79-й год, когда пришел к нам Борис Александров, и Борис Павлович Кулагин сделал тройку такую: Александров, Рудаков Аркадий и я. И в этот сезон, 79-80, мы стали самой результативной тройкой в Союзе. Но на Олимпиаду никто не попал. Поэтому в 80-м, наверное, и проиграли.
1: Да, наверное, поэтому и
0: проиграли.
1: Потому
0: что не было ни одного спартаковца, поэтому в 80-м и проиграли.
1: Да, кстати, наш коллега Александр Кузьмак говорит, какая спартаковая сборная, должно быть золото, да.
0: Поэтому так. Ну и потом вот как раз уже, когда пришел Сергей Капустин, Сергей Шепелев, тоже вот эта тройка создалась тоже. Как получилось так, что вот, ну, наверное, все вот в этом сочетании, когда вот попадает трое, наверное, вот это сочетание и было. А то, что вот, конечно, наверное, все-таки, когда получалось так, что когда с Шадриным, с Якушем, все-таки немножко другая задача была, а в принципе в обе тройки просто замечательно. Эти, как у меня, эти, можно сказать, как, ну, не батьки, а как бы сказать, но более старшие, поэтому где-то к ним тянулся. А здесь уже, когда Шеприму, Капустиным, уже как бы вот получалось такое другое немножко.
1: Виктор Иванович Шалимов у нас в гостях, олимпийский чемпион, победитель Кубка Канады, обладатель самых разных трофеев. Виктор Иванович, я помню, что однажды вы стали лучшим бомбардиром приза «Известий», и вам вручили чайник «Гжельский». Это был дорогой приз тогда?
0: Ну, естественно. Даже два чайника.
1: Даже два чайника?
0: Нет, ну, первый как лучший бомбардир, а второй чайник на следующем призе «Известий» — это лучший нападающий.
1: Ведь тогда приз «Известий» считался очень серьезным турниром.
0: Да.
1: И вы так всерьез к нему готовились?
0: Ну, естественно, приз «Известий» раньше считался, это как раз малый чемпионат Европы, можно так сказать.
1: А как же вот это «Руды Право», там, шведский турнир, то есть они не считались?
0: Ну, нет, это уже потом появились вот эти выездные туры. Они тоже считались, тоже и «Руды Право», и все эти турниры были тоже там в их стране. А у нас все-таки вот этот приз «Известий» был на очень высоком уровне.
1: Так, и то, что вам вручали вот этот вот гжельский чайничек, прям расценивался как серьезный приз.
0: Ну, это да, естественно. Я думаю, что любой приз, он приятен.
1: Ну, понятно. Сейчас просто многие молодые ребята вас бы, наверное, не поняли, скорее всего.
0: Ну, наверное, да. Наверное, бы сказали чайник. Этот чайник еще в хоккей играет.
1: Да, еще как играл.
0: Да.
1: Между прочим, да. Кубок Канады 81 года. Сумасшедшая победа в финале. Ожидалось ли?
0: Ну, как мы готовились. Просто там уже, начиная, наверное, с 72 года, когда была первая суперсерия, с тех пор канадцы все время искали какие-то пути, что вот именно
1: сыграть с советской сборной.
0: Сыграть с советской сборной, обыграть. То, что они говорили, сильнее сборной, 72 год показал, что вот это первая суперсерия, которая мне, кстати, не удалось поучаствовать чуть-чуть. Если бы наши еще одну игру выиграли в Москве, то где-нибудь две последних или одну последнюю я бы точно играл, потому что уже тренер тренеры говорили об этом. Вот. А после этого канадцы начали искать другие пути. Они придумали потом клубный турнир. Это когда ЦСКА и Крылья Советов усилены. Там ЦСКА было усилено динамовцами, там Крылья Советов нами были усилены. И они сказали, что вот сборная – это ерунда, вот у нас клубы сильнее. Вот поехали, когда клубами мы тоже там удачно выступили.
1: На Новый год ездили, да.
0: Да. Клубами удачно выступили. Крылья при одной из четырех игр три выиграли. Одно поражение, ЦСКА одна ничья, одно поражение, две выиграли. Вот. После этого они уже придумали Кубок Канады. Первый Кубок Канады – это 76-й год. В 76-м году у нас поехала экспериментальная сборная. Вот. И потом вот второй Кубок Канады, 81-й год. И в 81-м как раз вот собрались все там сильнейшие, очень приличный состав, все сильнейшие собрались. И вот я думаю, что мы-то чувствовали, что можем, а вот Канада, наверное, не чувствовала, что с таким счетом закончится.
1: Ну, скорее всего, да, но учитывая, что не поехал Харламов, это было потеря или как?
0: В принципе, Валерий Борисович, конечно, там уважали. И мы говорили, когда вот его не взяли. Мы все говорили, что его взять даже, но он после аварии, после травмы серьезной. Хотя он уже в этот год, он уже выступил на Кубке европейских чемпионов, очень прилично выступил в Италии тогда были. И когда Виктор Васильевич его не брал, мы приходили, просили его, чтобы взять, что, ну и говорили, что мы за него просто... Ну, было принято у нас, если кто-то что-то болеет или что-то там, или травма какая-то, старались. Мы даже когда играли против ЦСКА и против Харламова особо так никогда не старались не применять такой.
1: Жестко не играли.
0: Жестко не играли особо, потому что не то, что просто пропускали его, а просто жестко не играли, потому что знали, что у него травма, и из уважения не трогали. Вот. Ну, естественно, там просто как раз, может быть, это вот и то, что его смерть, то, что он разбился, но и нас тоже как бы еще подстегнуло, что вроде как и сыграть и за себя, и за того парня, за Валерку. Поэтому там сразу сказали, что будем играть и за Валерку тоже.
1: Но 8-1 в финале с Канадой, у них в Канаде.
0: Бывает.
1: Отличный ответ. Как-то победу отметили?
0: Отметили, кубок отнимали.
1: Да, кубок у вас отняли, да.
0: Ну, естественно, замечательный администратор у нас был Антон Иванович Сеглин, он как раз это, у него всегда было припасено, и, естественно, шампанского все время сразу выпили в раздевалке, и все. Ну, правда, пока за кубок побились, канадцы не хотели кубок отдавать.
1: Но, в принципе, и не отдали, в результате его там канадский... Какой-то бизнесмен потом.
0: Ну да, там в Виннипеге там болельщик один клич бросил, собрали деньги и изготовили точно такую же копию. И нам уже в Москве привезли, и вот нам как раз в Москве вручали это на приз «Известия», по-моему, это, на каком соревновании вручали нам.
1: Прекрасная история. Я напоминаю, что в гостях у нас Виктор Иванович Шалимов, прославленный советский хоккеист. И какая у него была история в дальнейшем, совсем скоро продолжим.
2: Высшая лига.